0: украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Как сообщил Ушаков, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что у России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины, заявил помощник президента России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Российские войска продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирования ВСУ и сужать внутреннее кольцо. Все попытки прорыва из окружения противника в Харьковской области пресечены, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шишнев.
2: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Продолжает сужаться внутреннее кольцо. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Кроме того, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 3 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Все попытки прорыва из окружения противника пересечены.
1: По данным Минобороны России, в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Лужки, Уланово, Иволжанское и Кияница. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 180 военнослужащих. Средствами ПВО накануне были перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Один человек погиб, и 13 пострадали в ДНР из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что повреждены 5 домостроений, 6 объектов гражданской инфраструктуры и техника. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата. Там отметили, что святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками, передает РИА Новости. В Таджикистане созданы вооруженные силы, способные защитить интересы и суверенитет страны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он принял участие в официальном приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана. Россия уделяет особое внимание укреплению таджикско-афганской границы, заявил Белоусов. Между странами налажено тесное военное сотрудничество. Российская военная база в Таджикистане готова к борьбе с внешними угрозами, отметил министр и добавил, что Россия активно участвует в создании беспилотных подразделений вооруженных сил Таджикистана. Пассажиры арестованного Норвегии судна «Профессор Молчанов» прибыли в Мурманск, в одну из гостиниц города. Они встретились с губернатором, который заверил всех, что их накормят и разместят. При этом жители Печенгского округа после прохождения границы с Норвегией устроили вернувшимся встречу с чаем и блинами. 2 сентября группа пассажиров и членов экипажа российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» а их всего 69 человек, была арестована на Шпицбергене по запросу украинских компаний 8 сентября. Группа россиян пересекла российско-норвежскую границу и направилась в Мурманск, из которого дальше люди отправятся в родные города. Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже изначальных прогнозов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, климатическое начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. Также отмечается, что за последние три десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса. Далее о спорте.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет FIFA. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в калининградский клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мохаммади сделал третью голевую передачу за месяц после вброса мяча из аута кульбитом. В итоге «Спартак» победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме со счетом 2-1. В завершении баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА во вторник уступил «Бешикташу» 57-80, а в четверг армейский клуб сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 13, облачно и дожди, временами сильные. В Омске до 29 тепла. В Иркутске столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. В Мурманске 12-14 градусов, выше 0, кратковременный дождь. В Уфе до 19 и небольшие осадки. В Туле до плюс 22 без осадков. В Краснодаре сухо, плюс 25. В Ялте до 23-25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Днем плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет падать. В столице днем плюс 20-22. Давление в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 7 и без осадков.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и прежде всего Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы вспоминаем историю, говорим о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и любви к музыке. Ведь понятия «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка будет звучать у нас в программе. И звучать не просто с кавказским акцентом, но прежде всего с нотками русского и грузинского. Давным-давно, когда все дети были еще советскими, а все республики братскими, миру явилось чудо под названием «Мзиури», что в переводе с грузинского означает «солнечный». Этот детский вокально-инструментальный ансамбль, уверен, хорошо помнит поколение 70-х. Популярность Мзюри в СССР была огромна. Музыкальный коллектив состоял в основном из девочек. Все участницы пели, танцевали и играли на нескольких инструментах. В репертуар ансамбля входили не только грузинские народные песни, но и русские, английские, а также эстрадные и пионерские песни. В 1976 году Мзюри был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола. Впрочем, не буду забегать вперед, и прямо сейчас я с большим удовольствием хочу представить мою гостью, которая стояла у истоков ансамбля, была в самом первом и знаменитом составе Мзюри. Это очаровательная и обаятельная Нино Кобиашвили. Нино Гивиевна, здравствуйте и спасибо, что заглянули в нашу студию.
6: Здравствуй, Коля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я не поняла, мы с тобой разве на «вы»? Почему ты так ко мне обратился?
5: Официально?
6: Официально, да. Еще плюс использовал отчество. Наше знакомство и наша дружба, насколько я помню, длится почти 50 лет.
5: Ну да, ну раз так, то открою небольшой секрет. Уважаемые радиослушатели, мы с Нино познакомились действительно 50 лет назад при поступлении на филологический факультет Тбилисского государственного университета. Этот вуз тогда входил в пятерку лучших вузов Советского Союза. Только я заканчивал литературоведческое отделение, а Нино училась в группе переводчиков. Прекрасное было время, и думаю, что в одной из наших программ мы поговорим и об этом. Ну а теперь давай вернемся к ансамблю «Мзюри». Ты, помнится, играла на клавишных, на фортепиано, на синтезаторе, который в те далекие времена все называли ионикой. Как ты оказалась в ансамбле? Он ведь был при Тбилисском дворце пионеров и школьников. И если можно, расскажи, почему и у кого возникла идея создать так называемый девчачий ансамбль?
6: Идея возникла у Рафаэля Аркадьевича Казаряна. У него тогда был ансамбль во Дворце офицеров. Кстати, там играли и наш руководитель, нынешний руководитель уже 10-го поколения Мзюри, Гурам Джаяни, и наш звукорежиссер Зорен Григорян. Я тогда ходила в музыкальную школу, ходила на гимнастику, ходила на балет. На балет ходила в клуб под названием «Шанхай». А там у Казаряна был ансамбль, где играли и девочки, и мальчики. Однажды, значит, во время перерыва от длительной репетиции, ну, я ходила, я же сказала, в музыкальную школу, да, я села за пианино и начала играть. Вот в это время проходил мимо Рафаэль Казарян. Увидев меня, он подошел ко мне и спросил, кто я, как я, что я, и есть ли здесь, находится ли моя мама или папа. Ну, я показала на маму, он подошел к моей маме и сказал, что он хочет создать ансамбль при Дворце пионеров и школьников, и что ему нужна пианистка. Но мама, естественно, сразу не согласилась, потому что надо было тогда спросить папу.
5: Ну, как обычно, в Грузии.
6: Да, и надо было поехать летом в лагерь при Дворце пионеров и школьников. Это лагерь находился в Душети, который назывался «Мзианеты». И, следовательно, ансамбль, который основал Казарян в этом лагере, поэтому название дали «Мзюри».
5: Хорошо, а вот ты можешь спустя годы и десятилетия рассказать об обычном дне участницы ансамбля «Мзюри»? Например, сколько времени занимали репетиции? Как ты совмещала вот это все с учебой? Что было самым трудным? Насколько я знаю, то ли Министерство культуры Грузии, то ли Министерство просвещения на протяжении нескольких лет освобождало участниц ансамбля от экзаменов. И тогда, в те времена, все ребята, особенно тбилисские мальчишки, завидовали вам, что вам не нужно сдавать экзамены.
6: Ну да, репетиции вначале были у нас в неделю 3 раза проходили. Перед концертами и гастролями занимались каждый день. А если были съемки и записи, то, можно сказать, мы дневали и ночевали в студиях. Учились мы хорошо, и, естественно, мы были примером для наших грузинских детей. Нам нельзя было учиться плохо. В то время во всех классах, начиная с 5-го, да, мы сдавали экзамены, и в том числе и ты, насколько я знаю.
5: Да?
6: А так как основные гастроли как раз начинались именно в этот период, да, после вот мая, там, начале лета, то Министерство культуры освобождало нас от сдачи экзаменов.
5: Ну, хорошо. А вот какие песни в начале, ну, скажем так, творческого пути казались тебе самыми сложными? И что помогало их освоить? Были ли моменты, когда хотелось все бросить, сказать, надоело все?
6: Нет, конечно, бросать никому ничего не хотелось, потому что вот в этом ансамбле мы жили очень счастливо, можно сказать, как в сказке. Сложного ничего не было, потому что, я не знаю, вот сначала же нам было все легко. Много занимались, репетировали, и все у нас получалось.
7: Хорошо. Вот в самом начале я отметил, что ансамбль был необычным уже тем, что в нем выступали только девочки. Вот чувствовали ли вы, участницы ансамбля, эту особенность на сцене и в жизни? И как реагировала публика? Ну, если можно, несколько слов о первых гастролях. Какой город или концерт запомнился больше всего, что поразило в реакции зрителей?
6: Публика принимала нас везде с овациями, с восторгом. Уже знали наизусть слова наших песен. Вот. А что касается первых гастролей, в то время в капиталистическую страну выезжали ансамбль Сухишвили, Орера.
7: Ну, уже признанные Ивелия. Коллективы,
6: ну,
7: да, всемирно известные.
6: Да. А тут мы. И вот первые гастроли у нас были в страну Голландия.
7: Круто.
6: Да. Что очень запомнилось? Во-первых, нас там встретили дети в Голландии. Мы с ними начали дружить. И все эти дети постоянно приходили на наши концерты. Угу. А что запомнилось нам больше всего? Был такой город, ну, есть, наверное, в Голландии город Алкмар. И когда мы выступили, вот после первой же песни, зал притих. Мы подумали, что концерт срывается. Но они начали аплодировать не руками, а начали ногами топать.
7: Топать ногами, это видно.
6: И это оказывается, да, вот...
7: Проявление восторга, да. Как вот свист, например, вот американцы тоже там, да. Они свистят, да, когда им что-то нравится.
6: Да, вот это нас поразило, можно сказать.
7: У ансамбля было огромное количество гастролей и встреч, причем встреч уникальных, со знаменитыми спортсменами, космонавтами, политиками, чего только стоит встреча с Индирой Ганди. Да? О вашем творчестве и о вас говорили как о посланницах мира. Если я не ошибаюсь, кто-то, послушав ваши песни, сказал, мол, дайте этих девочек послушать миру, и все войны на планете прекратятся в один день. Где это было? Кто это сказал? И если я напутал, то поправь меня.
6: Да, встреч было очень много. Все высокопоставленные лица, которые приезжали в Грузию, в Тбилиси, то всех приводили обязательно во дворец.
7: То есть на официальном уровне кто-то приехал?
6: На официальном уровне. И всех приводили во дворец пионеров-школьников. И мы обязательно, вот Зиури выступал перед ними. А что касается этих слов, я дословно скажу, можно там поправку сделаю? Фраза звучала так. «Покажите этих девочек всему миру, и войны не будет». Я точно сейчас не помню, где и как, но говорили, что как будто эти слова произнес на каком-то съезде Леонид Ильич Брежнев.
7: Ну, хорошо.
6: Ну, да.
7: Я уверен, что радиослушатели уже давно и с нетерпением ждут песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Зиури». С чего начнем? Может быть, с веселой, задорной песенки капитана из знаменитого фильма «Дети капитана Гранта»? Послушаем.
6: Давайте послушаем. С удовольствием я тоже послушаю.

0: Я уверен, что в одном из куплетов этой замечательной песни многие узнали особенный, уникальный голос Тамары Гвертители. Тогда все ее называли Тамрико. Знаю, что ты с ней до сих пор очень дружишь. Я вот к чему тебя подвожу. Каким был климат внутри коллектива? Скажем так, дружба, конкуренция, ревность, зависть? Или наоборот, вы поддерживали друг друга? Как решались конфликты, если они возникали? Есть ли у тебя особые воспоминания о совместных поездках? И поддерживаешь ли ты связь с другими участницами «Мзиури» сегодня? Если да, то что вас до сих пор объединяет? Вот такой у меня большой вопрос.
1: Нет, никакой зависти и ревности точно не было. Мы жили одной семьей, а для нас примером была дружба наших родителей. Они дружили.
0: То есть все родители были знакомы между собой?
1: Ну, естественно, и, да. Коллектив был один, да, родители
0: маленькие
1: приходили
0: дети,
1: на репетиции, да, концерты.
0: А сколько вам было лет, извини, я перебиваю, в среднем возрасте?
1: Ансамбль основали в 1971 году. И вот представь, мы дружим уже 55 лет. Как мы вместе. Но есть, конечно, девочки, которых рядом с нами нет. Это Кетино Пиртхалава, Хатуна Сабашвили, Хатуна Дондуа. Но это, я скажу, что нас объединяет любовь. Мы оставались друг у друга дома, так бывало. И, естественно, нас, еще раз я подчеркну, что нас объединяет любовь. Но никакой ревности и никакой зависти там не было.
0: То есть никто не говорил, что «а вот я хотела бы эту песню исполнить».
1: Нет.
0: Такого не было.
1: Такого не было.
0: Давай вернемся к вашим песням. Как в репертуаре уживались грузинские, русские мелодии, советская эстрада, пионерские и детские песни? Вот мне интересно, кто принимал решение о выборе песен?
1: Выбирали песни, естественно, руководители. Если песня была лирическая, для мягкого голоса, можно сказать, то давали «Май джабу». Угу. А если песня для сильного голоса, то эти песни исполняла, естественно, Тамара Гвертители.
0: Нино, предлагаю послушать еще одну замечательную песню в исполнении твоего родного вокально-инструментального ансамбля «Мзиури». Это песня от Тбилиси. Если не ошибаюсь, она называется «Вторая легенда». Да. И чтобы ее прочувствовать и понять, думаю, совсем не обязательно знать грузинский язык.

0: и культурную жизнь Советского Союза, я имею в виду 70-е годы прежде всего, чувствовали ли вы себя частью большого культурного процесса?
1: Мы стояли на одной сцене с Кобзоном, выступали с нами ансамбль «Песняры», нас уже узнавали, любили, называли «Мзеурята».
0: А что за история была, когда знаменитый аккомпаниатор Иосифа Кобзона Левон Оганесян, то ли он гадал вам, я не знаю, это байка или это действительно
1: нет, было? Нет, это было. Это было во время поездки в Венгрию на фестиваль советско-венгерской дружбы, то есть молодежи. Мы выехали из Одессы на Икарусах, с нами в автобусе ехали Евгений Киндинов, Андрей Мартынов.
0: Это актер, который «Азори здесь тихие», да, замечательный.
1: Да, он, главную роль, которую исполнял.
0: Блестящий просто сыграл.
1: С нами ехала Нани Бригвадзе, ее концертмейстер Медея Гонглиашвили. Вот и Кобзон вместе со своим концертмейстером Левоном Оганесяном оказались в нашем автобусе.
0: Это очень интересный
1: автобусе.
0: Человек был, да, он такой.
1: Он шутил, рассказывал анекдоты, ну, всю дорогу, да. И он хотел с нами подшутить, да. И вот он позвал какую-то из нас, из девочек, из наших, и сказал: «Хочешь, девочка, я скажу, кто ты, откуда ты, кто твои родители, есть ли у тебя сестра, брат, и где учишься», и так далее.
0: Погадаю по руке?
1: Не по руке.
0: По глазам.
1: Он смотрел, да, в лицо прямо смотрел, а оказалось, что...
0: И что, и он говорил, да?
1: Он говорил, он говорил, и все вот с открытыми там сидели и слушали его. Да, а оказалось, что он до этого жертву, да, можно сказать, в кавычках, выбрал, да, и спрашивал нашего руководителя Гурама Джаяни.
0: То есть он подходил и расспрашивал о вас, кто что,
1: а потом... вроде как будто и будущее.
0: А вы маленькие, наивные, верили, да?
1: Ну да, естественно. Мы тогда были маленькие.
0: А вот интересно, а менялось ли отношение к ансамблю со временем в разные десятилетия? И что оставалось неизменным?
1: Можно сказать, что нас в аэропорту встречали с цветами, возгласами. Неизменно была любовь к нам, к нашему творчеству. Там же, стоя в аэропорту, они пели эти песни.
0: Ну и под занавес программы не могу не спросить, в чем, на твой взгляд, была главная ценность вот таких детских коллективов в то время для самих детей и для общества?
1: Да, успех ансамбля, естественно, зависел от каждого участника. Там, ну, если, допустим, неправильную ноту взял, да, или там голос что-то там неправильно, песню спел, ну, это уже было очень плохо, да. Но мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию и уважению обществу. Вспоминая наш ансамбль, это не только музыкальный коллектив был, а мы прошли школу, где формировались характер, дружба, взаимоотношения и опять-таки вот дружба.
0: Слушай, еще слушая тебя, я вспомнил, что вы помимо вот этих гастролей огромного количества и по всему Советскому Союзу, и зарубежные ваши, вы же очень часто ездили в Артек.
1: Да, в Артеке мы были во время съемок фильма на теплоходе, когда нас снимали, да. Первый раз мы были тогда, а потом два или три раза мы давали там концерты, выезжали в другие отряды. В Артеке были отряды, да, там морской, лазурный, кипарисный. Вот, и дети были там из разных стран, и все нас очень хорошо принимали.
0: Ну, о фильме, о котором ты упомянула, я думаю, мы расскажем в нашей следующей программе. И вот, с твоего позволения, маленькая реплика. Возможно, я ошибаюсь, но после вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» школьные вокально-инструментальные ансамбли, состоящие только из девочек, стали появляться не только в Грузии, но и по всему СССР. И даже кто-то мне говорил, что якобы там где-то за рубежом тоже... Вот... Такие были ансамбли.
1: Ну, наверное, да, раз нравился наш ансамбль, да, то у кого-то возникла такая идея где-то еще создать в других странах, других...
0: И, думаю, справедливо будет завершить нашу сегодняшнюю программу своеобразным гимном ансамбля «Мзиури». Да, уважаемые радиослушатели, у девочек был гимн о том, как они поют, и о том, как прекрасна наша жизнь.
1: Так, карит, дапта пепс.
0: Да.

0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить мою гостью, участницу самого первого и самого знаменитого состава вокально-инструментального ансамбля «Мзиури» Нино Кубиашвили. Нино, спасибо большое за интересную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах.
1: Спасибо, Коля, тебе за приглашение. Спасибо всему вашему коллективу. До скорой встречи.
0: Спасибо большое и продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. Продолжая наше путешествие по русской истории, мы вновь и вновь возвращаемся к теме русской смуты, а также к истории воцарения династии Романовых и возрождения славы и мощи Московского царства. И сегодня я хотел бы поговорить о человеке, который сыграл одну из ключевых ролей как в истории смуты, так и в истории возрождения нашего Отечества и становления новой династии. О русском государе, патриархе Московском и всея России, Филарете или Федоре Никитиче Романове, отце русского царя Михаила Федоровича Романова. Однако перед обращением к жизнеописанию этого удивительного политика и архиерея, которого уместно было бы назвать русским кардиналом Ришелье, я хотел бы начать издалека. В 1584 году ко двору царя Ивана Грозного в Москву из далекой Сирии прибыл православный патриарх Антиохийский и всего Востока Иоаким V Дао. Это было первое появление одного из православных патриархов в Москве. Русский царь оказал роскошный прием патриарху-арабу и его свите, щедро одарил их милостыней и завел с Иоакимом разговор о том, что тревожило его сердце, что давлело над его амбициями и чаяниями, а также чаянием многих русских людей, о возможности возведения митрополита всея Руси, главы церкви в Московском царстве, в сан патриарха. Ведь справедливо было бы, чтобы во главе одной из крупнейших православных поместных церквей стал не митрополит, но патриарх. На это патриарх Иоаким ответил, что, как первосвятитель Антиохийский, он не имеет права даровать патриаршество дочери церкви Константинопольского патриархата и посоветовал государю обратиться в Царьград. Ведь именно оттуда, от Константинопольской церкви, Русь приняла крещение, а также на протяжении веков, вплоть до Флорентийской унии, принимала своих первосвятителей. В следующем году первый русский царь скончался, однако при его сыне и преемнике, Федоре Иоанновиче, вопросом о патриаршестве прямо занялся Борис Годунов. Именно он при поддержке из дозволения царя направил послов в Стамбул, или Царьград, и пригласил патриарха Константинопольского Иеремию II посетить Москву. В 1588 году через Валахию и Речь Посполитую Вселенский патриарх прибыл в пределы Московского царства. Он был встречен с невероятными почестями. Бытует мнение, что Борис Годунов от имени царя предлагал прямо подчинить страдавшему от турок османов Вселенскому патриарху всю полноту русской церкви, чем и подвиг его приехать в Москву. Однако, когда Иеремия II оказался в Москве, ему выдвинули вначале просьбу, а затем требование возвести русского митрополита Иова в сан патриарха. Вселенский патриарх первоначально ответил на это отказом. Тогда условия переговоров изменились. С дозволения царя Борис Годунов фактически держал Иеремию II под арестом на Рязанском подворье и вел с ним переговоры или торги более полугода. Иеремия II просил отпустить его в Константинополь, чтобы собрать совет четырех восточных патриархов. Понимая, что это уловка и отговорка, Борис Годунов его не выпустил. Иеремия II предлагал русской церкви широкую автономию, но этого было мало. Наконец, Иеремия предложил остаться в Москве и самому стать патриархом на Руси, однако на это Борис Годунов сказал, что может обустроить ему резиденцию во Владимире, но патриархом московским должен быть Иев. Наконец, Иеремия II сдался. В 20-х числах января 1589 года было совершено наречение, поставление и повторная хиротония Иова, возведенного Вселенским патриархом Иеремией II в сан патриарха Московского и всея России. В числе бояр за этим историческим событием, скорее всего, наблюдал и наш герой, 35-летний Федор Никитич Романов. Вряд ли он тогда мог подумать, что ему суждено будет стать одним из преемников святителя Иова и четвертым русским патриархом. Федор Романов происходил из одной из самых знатных московских семей. Он приходился племянником царицы Анастасии, первой и любимой жене царя Ивана Грозного, и, соответственно, был двоюродным братом царя Федора Иоанновича. С юных лет Федор Никитич Романов был известен своей красотой, удалью, умом и щегольством. Как писал о нем великий русский историк Николай Костомаров, правда, не ссылаясь при этом на достоверные источники, «Если портной, сделавший кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: „Теперь ты совершенный Федор Никитич“. так или иначе, слава у боярина и царского сородича была именно таковой. В 1586 году Федор Никитич упоминается как боярин и наместник нижегородский. В 1590 он участвует в войне со Швецией в качестве дворового воеводы. После окончания войны он состоял наместником Пскова и от лица царя Федора и Бориса Годунова вел переговоры с послами императора Священной Римской империи Рудольфа. В 1596 году он стал воеводой правой руки. Когда спустя два года скончался его двоюродный брат, царь Федор Иоаннович, многие считали именно Федора Романова наиболее вероятным наследником престола. Однако при поддержке патриарха Иева, вдовствующей царицы Ирины и части боярства, престол путем избрания закрепил за собой Борис Годунов. Тогда Федор Никитич счел за лучшее покориться судьбе и дал клятву верности царю Борису. Годунов, в свою очередь, поклялся держать Федора Никитича Романова своим первым советником. Однако уже в 1601 году царь вероломно обратился против рода Романовых и непосредственно против Федора. Федор Никитич и его жена были насильно пострижены в монашество с именами Филарет и Марф. Годунов пощадил лишь их малого сына, Михаила, и их дочь. Тогда царь Борис не мог представить, что этот мальчик, Михаил, взойдет на российский престол, а насильно постриженный и вычеркнутый тем самым из жизни Филарет станет одновременно и патриархом, и государем. Филарет был сослан в Антоний-Всийский монастырь, Марфа – за Онежские погосты. Их сын и дочь заточены на Белоозере под опекой тетки Настасьи Никитишны. Монастырская жизнь Филарета была в буквальном смысле слова тюремным заключением. Он находился под постоянным наблюдением как братья, так и светских приставов, постоянно подвергаясь издевательствам и нападкам. Монастырское начальство направляло постоянные жалобы в Москву, жалуясь на жесткий нрав и бунтарство бывшего воеводы, боярина, царского сродника. Очевидно, что в этот период бывший первый щеголь Москвы и претендент на престол пребывал в самой низшей точке отчаяния. Однако через 3,5 года после пострига Филарета до Антониева монастыря дошли известия о вторжении в пределы Московского царства войска спасшегося царевича Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. В настроении Филарета была замечена резкая перемена. Он повеселел и громко стал высказывать надежду на скорый поворот в своей судьбе. Со смертью царя Бориса, убийством его сына Федора и воцарением Лжедмитрия I Филарета возвращают в Москву. 30 июня 1605 года новый патриарх Московский и всея России, которым стал кипрский грек по имени Игнатий, возвел его в сан ростовского митрополита. Однако, по большей части, митрополит Филарет предпочитал пребывать не со своей паствой на озере Нера, а в родной ему Москве. После свержения и убийства самозванца и воцарения Василия IV Шуйского, митрополит Филарет с легкостью отрекается от своего бывшего благодетеля. Более того, именно его царь Василий отправляет в Углич обрести мощи царевича Дмитрия и доставить их в Москву. В этот период митрополит Филарет явно был на стороне Шуйского, воевавшего против нового самозванца, тушинского вора, Лжедмитрия II. Однако в 1609 году, когда митрополит Филарет находился в Ростове, город был атакован войсками тушинцев. Филарет заперся с народом в кафедральном соборе, надеясь на спасение, но оно не пришло. Войска самозванца, подвергнув его публичным издевательствам, доставили архиереев Тушина к Лжедмитрию II. Именно там Филарет, неожиданно для себя, впервые был наречен патриархом московским и всея России.
1: Россия. Обстоятельства времени. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: А чего с ней?
3: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
1: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
4: Что такое? Девка-то опять пропала.
5: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
1: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
2: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
5: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
1: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня Лев Пережогин. Отец, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Тема важная. Зависимость от социальных сетей. Вообще, это болезнь, вы же врач. Расскажите мне.
7: Ну, на сегодняшний день таких зависимостей много. Зависимость от социальных сетей – одна из большого количества нехимических зависимостей. Но, наверное, самая неприятная, потому что социальные сети пронизывают наше общество сегодня насквозь. Для того, чтобы говорить о любой зависимости, будь то химическая, будь то нехимическая, должны соблюдаться основные критерии зависимого поведения.
6: Да.
7: И вот сейчас я вам просто перечислю. Критерий номер один очень простой – влечение. Человеку хочется это делать. Хочется пить алкоголь, хочется переписываться в социальных сетях. Критерий номер два – человек не может поставить себе разумные границы своему желанию. Он не может остановиться на второй, третьей рюмке, ему придется пить четвертую или пятую. Он не может воздержаться от того, чтобы, подумав, что посидит в социальной сети часочек, просидеть там целую ночь. Критерий номер три – рост толерантности. Рюмок становится все больше и больше, времени, проведенного в социальных сетях, все больше и больше. Ваших корреспондентов, с которыми вы ведете переписку, тоже все больше и больше. Под конец приходится использовать все более мощный компьютер, думая, что от этого становится что-то иное. Хотя, в принципе, социальные сети очень толерантны к технике. Ну и, наконец, несколько сетей сразу, несколько устройств сразу, дополнительно постоянные проверки на мобильном телефоне.
6: Хочется сказать фразу, которую все сразу поймут, что я уже стар. Да? В интернете кто-то не прав, она была 20 лет назад.
7: Вот. Критерий четвертый – это отмена. То есть, когда вдруг не удается воспользоваться сервисом, человек чувствует себя нехорошо и в психологическом, и в физическом смысле. Руки дрожат, постоянно перепады температур, то в холод, то в жар, голова кружится, ощущение несвежести какой-то, того, что не выспался, даже если успешно спал всю эту ночь. Ну и плюс, конечно, психологически главный критерий – тревога. Как они там без меня-то? Ну и есть еще пятый и шестой критерий. Пятый критерий – это проблемы, связанные с социальной жизнью, когда вместо того, чтобы общаться с друзьями, ходить в школу или на работу, играть в шахматы или в футбол, человек большую часть своих хобби уносит туда, в интернет. И еще есть вредные последствия, которые иногда очевидны самому пользователю, иногда уже не очевидны, вопреки которым он продолжает начатое дело. Ну, все сегодня вот педиатры, например, они очень четко говорят: ребята, мы забываем про то, что интернет порождает соматическую патологию наших детей, потому что сколиоз, нарушение зрения, синдром карпального канала.
6: Это что такое?
7: Это когда у некоторых людей в области запястья, где сухожилия проходят, канал генетически очень узкий. В обычной жизни это практически никак не проявляется. А когда идет очень большая нагрузка на кисть, ну, предположим, вы в теннис играете или вы мышкой работаете, происходит асептическое воспаление, очень острые боли именно в области запястья и припухлости. Вот педиатры же говорят напрямую: давайте мы эти состояния будем соотносить как коморбидные, как сопутствующие всем возможным и невозможным интернет-зависимостям, которые которых уже сегодня много.
6: Я иногда вижу в этих признаках, которые вы сейчас называли, своего подростка, вижу своих будущих детей, которые еще пока малы и еще не добрались. Что с этим делать? Запрещать точно нельзя.
7: Где-то это помогает, где-то не помогает. Вопрос в том, что принципиальная позиция любой медицины – это профилактика. То есть мы добьемся значительно больших успехов, так, не запрещая и не леча уже наступившие патологические последствия, а предотвращая их на самом первом этапе развития.
6: Это как? Мы сейчас говорим про тех, кто еще совсем маленький,
7: мы
6: только
7: добирается?
6: Мы говорим
7: о тех, кто совсем маленький. Но мы об этом уже говорим ближайшие 20 лет.
6: А подростков что, уже потеряли?
7: Нет, подростков еще не потеряли. Но смотрите, профилактический этап, он что прежде всего включает? Он включает в себя формирование определенных человеческих ценностей, которые несовместимы с патологическим поведением. Мы все, когда видим пьяного человека на улице, мы маленькому ребенку говорим: вот смотри, это пьяный дядя, вот он упал в канаву, вот посмотри, как противно на него смотреть. Вот если ты будешь пить, ты будешь такой же, как этот дядя, поэтому не пей. Вот это и есть самая простая первичная профилактика.
6: А, я видел эти демотивационные картинки.
7: Да, человек,
6: как будет выглядеть человек,
7: человек видит, как это будет плохо, вольно или невольно примеряет на себя, понимает, что ему так совсем не хочется, и это довольно мощная прививка. А вторая составляющая часть такой профилактики базовой – это ребенку дать понять, что компьютер – это не игрушка, что компьютер – это разумный инструмент, которым надо пользоваться тогда, когда им надо пользоваться. Угу. Когда вам нужно написать текст, конечно, вы не будете сегодня пользоваться печатной машинкой, вы возьмете компьютер. Когда вам нужно посчитать какие-то большие базы данных, вы не возьмете логарифмическую линейку, вы возьмете компьютер, разумеется. Это очень мощный и очень полезный инструмент. Но это ни в коем случае не игрушка и не забава. А все, что касается игрушек и забав, вот они вокруг нас как были, они никуда не делись. Угу. Мячики не перестали продавать в магазине, ракетки по-прежнему в магазине, велосипеды, вот они на каждом углу продаются, друзья по-прежнему ходят по улицам.
6: То есть вот это... Нет, вот это и делаешь. Вот этого-то как раз... Друзья даже моего семилетки, говорят, у них у всех есть телефоны, говорит мне сын.
7: Ну, на мой взгляд, это просто безответственная позиция родителей.
6: Как я ему в 7 лет это расскажу?
7: Ну, очень просто. У каждого человека это личность. У каждой личности есть собственные критерии, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Они в какой-то мере с общественными критериями соотносятся, но в какой-то месте эти критерии сугубо индивидуальные. Поэтому, вот, собственно говоря, и воспитание – это и есть формирование вот этих личных идентификационных критериев, что можно, что нельзя. Все понимают, убивать нельзя. Все без исключение люди, даже те, кто убийцы. Они это понимают прекрасно. Но многие доплевательски относятся, перешел я на зеленый или на красный свет. Угу. А кто-то очень серьезно к этому относится. То есть задача родителей в данном случае найти вот тот самый разумный баланс между тем, что правильно себя вести, и вести себя не чересчур правильно. Не надо быть святее римского папы, это невозможно. Но нужно быть порядочным, честным человеком.
6: Тут я еще вычитал для взрослых такой способ помощи: поменять свои привычки в том смысле, что после того, как ты проснулся, час не брать телефон, чтобы не читать новости, и час перед сном.
7: Ну, это точно так же, как с сигаретой. Если вы первый час после того, как проснулись, не покурили, то количество сигарет, выкуренных в день, у курильщика резко снижается. В том-то и дело, что не на одну, а на значительно больше. То есть ранний старт – это всегда к тому, что это будет злоупотребление. Поздний старт – это значительно меньшее потребление токсических веществ, алкоголя, интернета, неважно, всего, что вызывает зависимость.
6: Слушайте, по поводу профилактики. У меня один из наших спикеров говорил о том, что вот сладкое в детстве потом как раз-таки приводит к зависимости. Чем меньше сладкого... Так или нет? Миф или...
7: Ну, смотрите, про сладкое это точно однозначно миф. Сладкое оно к кариесу приводит очень быстро.
6: Понятно. Но все равно приводит.
7: Вот. Нет, я не хочу сказать, что сладкое – это идеальный продукт, но к зависимости сладкое не приводит. Вопрос заключается в том, что если вот его мысль расширить немножко, то потакание своим нездоровым привычкам – это путь к зависимости. То есть первый шаг в любую зависимость – это ощущение комфорта. Мне – хорошо, вопреки тому, что я не делаю ничего такого особенного, чтобы реально улучшить свою жизнь. Ну, подумаешь, покурил, подумаешь, выпил рюмочку, и мне сразу потеплело на душе.
6: Ну, подумаешь, булочку съел, да?
7: А подумаешь, съел булочку, а подумаешь, часочек поиграл. И вот это убитое впустую время, которое подарило эпизоды эйфории, оно очень крепко цепляет на свой крючок. И вот именно вот это уподобление гедонистически ориентированным личностям, когда ничего, кроме удовольствия в этой жизни, не ценно, это прямой шаг действительно к зависимому поведению.
6: Рецепт, если есть.
7: До определенного возраста я считаю, что ребенку не нужно иметь ни мобильного телефона, ни компьютера. Потому что воспользоваться им как инструментом он еще не может в силу того, что у него ограничена сфера его запросов и интересов. Ну а, соответственно, если он будет им пользоваться не как инструментом, значит, он будет его использовать как игрушку.
6: Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, и его советы.
1: Отцы и дети. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
8: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
10: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
11: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
12: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
11: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сфокусировались на вопросах украинского урегулирования. Путин обозначил шаги, которые могли бы предпринять Штаты для завершения военных действий на Украине. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Также Германия поставит Киеву ракеты-перехватчики, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны этой страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, который длился более часа, как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры двух стран сфокусировались на вопросах украинского урегулирования. Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы предпринять Штаты для завершения военных действий на Украине. По словам Ужакова, Путин в разговоре с Трампом также подчеркнул, что у России в мыслях нет агрессивных планов по отношению к Европе.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: По словам Ушакова, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Владимир Путин рассказал президенту США о видении России, продвижении на поле боя и достижении целей. Российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места хранения боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол Харьковской области. Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск Днепр за сутки нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка, Юлевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 45 военнослужащих. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Белгородской области. Женщине оказали медицинскую помощь, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине украинский беспилотник ударил по автомобилю. Пострадал мужчина, он был госпитализирован. Германия поставит Киеву ракеты-перехватчики, которые используются в ЗРК «Патриот». Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также заявил о планах нарастить поставки на Украину ракет класса «Воздух-воздух». Берлин, кроме того, намерен продолжать поставки Киеву дронов и боеприпасов большой дальности. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ЕС одобрил покупку ракет «Патриот» для Украины. Спасатели накануне эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы на ночь были приостановлены из-за плохой погоды, сообщили РИА Новостям в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что в состав общей группировки спасателей входит 41 человек. Их доставили на место вертолетом Ми-8. В воскресенье в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов. Шестеро пострадали, 10 человек смогли выбраться. Судьба еще пятерых остается неизвестной. Пассажиром арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов пришлось добираться до Мурманска. Сначала на судне, потом на самолете и, наконец, на автобусе, рассказал журналистам руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицбергене Павел Филин. Во вторник 69 граждан вернулись в Россию. Жители приграничного муниципалитета Печенгского округа встретили их горячим чаем и блинами. Вечером пассажиров, среди которых были и ученые, и художники, встречали в Мурманске, в том числе прибывших приветствовал глава региона Андрей Чибис. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда об аресте российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Иран и США обмениваются ударами по судам. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес ракетные удары по двум эсминцам ВМС США в ответ на агрессивные действия штатов против иранских нефтяных танкеров и судов, передает телеканал Пресс-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженными силами Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Центком сообщило, что американские военнослужащие уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Эта ночь может оказаться самой холодной с мая нынешнего года. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, местами в столичном регионе даже возможны заморозки.
4: Ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона, ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве плюс 3,5, в Подмосковье 0 плюс 5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
1: В выходные метеорологи прогнозируют температуру воздуха выше плюс 20-22. Это на 2-4 градуса теплее, чем положено по климатической норме. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «France Football» огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года. На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». «Зенит» объявил о подписании контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство ФК «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» 2-1 в овертайме. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Давид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 18, переменной облачности, небольшие дожди. В Тюмени до 25 градусов поднимутся столбики термометров. В Новосибирске еще теплее, до 29 и без осадков. В Калининграде 21-23 градуса тепла, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 15-17. В Ярославле и Владимире до 20 тепла. В Сочи до 25. Во Владикавказе плюс 20 и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, днем плюс 22 градуса, атмосферное давление будет падать. Столица без осадков. Ночью заморозки до минус 1, днем до плюс 20-22 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 9, осадков не наблюдается и пасмурно. На неделе потеплеет до плюс 24 и будет почти без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас два часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, если пользуетесь этой социальной сетью Радио России. Мы там называемся. Прямая трансляция в последнем сообщении идет. Там тоже можно оставить свой комментарий. Ну а помимо прочего, там и интересные новости, и вырезки, и наиболее интересные из наших эфиров. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Скачивайте, устанавливайте приложение Радио России. Найти его можно в Рустор и Google Play. Скачать абсолютно бесплатно. Установить и пользоваться с удовольствием. Функции все те же самые, даже больше, зайдите, попробуйте. А самые свежие актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Мы переходим к основным новостям. И вот час назад появилась информация о том, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом было сообщено официально. Рассказал об этом журналистам Юрий Ушаков, помощник президента России. Есть подробное изложение тех тезисов, которые обсуждались президентами. Юрий Ушаков заранее предупредил, что да, он не может рассказывать все. Часть разговора останется конфиденциальной, на то они и переговоры, чтобы вестись в тишине. Но, тем не менее, определенные мысли были озвучены. И вот, ну, одна из них, я процитирую, разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств, сказал Юрий Ушаков.
6: Что любопытно, мы накануне задавались вопросом, можно ли разделить экономическое взаимодействие России и США и украинские конфликты, да, во взаимоотношениях двух стран. Как оказалось, нельзя. Что мы поняли вот из этого фрагмента, потому что Дональд Трамп четко говорит, что сначала скорейшее прекращение конфликта, а потом открываются перспективы, причем какие, со слов американцев, впечатляющие и масштабные. Это впечатляет, это действительно масштабно. Так вот, нельзя разделить, это все-таки связанные вещи с точки зрения американцев, из этого, видимо, дальше переговорная позиция и будет исходить. Кроме того, вот любопытная мысль в этом же кусочке, что Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Таким образом, мы понимаем, сколько осталось времени для того, чтобы этот прорыв достигнуть. 2 года, если мне память не изменяет, да, сейчас промежуточные выборы, это значит, что половину срока Дональд Трамп отпрезидентствовал, еще половина осталась, а значит, вот где-то здесь он хочет достигнуть урегулирования.
5: Но заметь, что в начале своего президентства он говорил о том, что он завершит этот конфликт, да, я даже называл срок. Три дня, две недели, там, ну, как-то, в общем.
6: Там увеличилось постепенно.
5: Ну, плюс-минус, да, несколько дней. Вот, туда-сюда, в ту сторону, в другую. Вот, теперь он говорит о прорыве. В течение этого срока. То есть он уже не говорит о завершении конфликта. Это тоже вот важный момент, на который мы обратили внимание.
6: Владимир Путин, в общем, позитивно и конструктивно оценил партнерство двух стран, России и Соединенных Штатов Америки. Оценил усилия Дональда Трампа лично. И, кстати, Мелании Трамп тоже высказаны были положительные оценки. Был дан объективный и обстоятельный анализ, это уже цитата, происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. И мне кажется, вот я не знаю, но мне кажется, здесь был намек от Владимира Ушакова, от Владимира Путина или от Юрия Ушакова. В чем намек-то? Ну, что американцы? Почему конфликт продолжается? Вы же продолжаете оружие поставлять НАТО, а НАТО передает его украинцам. Вы же разведданные продолжаете поставлять украинцам? Продолжаете. Так а что вы о завершении конфликта с скорейшем говорите? Вот перестаньте поставлять, и он как можно быстрее закончится.
5: Ну, да? Еще я думаю, что да? На звонок другу там тоже намекалось. Стоило бы позвонить, наверное, Илону Маску, да, и, в общем, сказать, ну... Друг Илон. Ну, надо отключать уже.
6: Там многим друзьям придется звонить. Макрону, господин Эммануэль, вы бы не хотели попридержать коней своих
5: европейских? Ну, это уже европейская история, понимаешь? Кстати, Илон Маск, он все-таки американский.
6: Европейская эта история тоже звучала в телефонном переговоре.
5: Да. Но ее мы чуть попозже, наверное, все-таки осветим, потому что у нас там будет достаточно большая тема, этому посвященная. Да, действительно, о европейцах тоже было сказано. Но вот что касается того, что происходит на поле боя, и что касается достижений, поставленных перед специальной военной операцией целей и задач, есть новости серьезные. Очень бы хотелось нам их обсудить с экспертом. Может быть, мы сразу и подключим его, да? Военный корреспондент Роман Сапаньков с нами на связи. Роман, здравствуйте.
7: Людмила, Данил, здравствуйте.
5: Роман, мы вы знаете как, наверное, даже не будем мы пересказывать, мы вас попросим охарактеризовать. Мы хотим поговорить о том, что происходит под Харьковом, ну, в 100 километрах от Харькова, вот этот грандиозный котел. И несколько многокилометровых прорывов было в Днепропетровской области зафиксировано накануне, да, и в Запорожье тоже. Вот опишите, пожалуйста, что же происходит у нас на полях сражений?
7: Ну, надо вот в этой ситуации отдельно отметить, вот, что Бурлук, где вот по сообщению Минобороны сегодня происходили вот эти события, ну, не сегодня, вот в последнее время, а также Днепропетровская область, это разные концы фронта. То есть это Днепропетровское направление, это со стороны Запорожья, там где последние несколько месяцев серьезных таких продвижений, боев не наблюдалось особо, но вот активизировались с осени. А, соответственно, Харьковское направление, где вот Бурлук находится, это самый край, самая северная конечность фронта, получается. И в этой вот ситуации получается классическая, когда вот маневрами, резервами, сковыванием противника огневыми воздействием, в том числе ударами дронов, крылатых ракет и прочим всем поражающим арсеналом. Резервы противника растягиваются, и дальше посредством разведки, прощупывания боями и прочим, ищется слабое место. И вот то, что вот мы наблюдаем, как минимум, Бурлуки, ну, или в Днепропетровской области, вот есть такая легкая надежда, ну, и, судя по заявлению под Минобороны, даже уверенность о том, что получилось вот, вот в этой вот тяжелой позиционной обстановке, в тяжелой позиционной войне, в которой вот регулярно возникает мнение, что двигаться там невозможно, но тем не менее потом мы видим вот такие вот прорывы. Последний раз это был прорыв на Донецком направлении, в направлении Туаслановска-Краматорска. До этого был такой же прорыв под Ореховым, это на Запорожском фронте. Ну и дальше можно уже, наверное, долго дискутировать именно методы, тактические варианты, там, зачистка неба, подавление артиллерии и так далее, но это, вот, наверное, уже явно не в рамках нашего, вашего, нашего...
5: Нашего с вами.
7: Нашего с вами, да, эфира.
5: А вот эти вот прорывы, которые совершаются на карте, они выглядят как такие клинья. Да, вот просто вот такое ощущение, что это одна группа, которая вырывается на несколько километров, и потом, очевидно, происходит какая-то поддержка, да? Означают ли эти клинья, которые стали возможны, которых стало так много, что мы все-таки достигли той черты, о которой, в том числе и с вами мы как-то рассуждали и говорили, что вот была одна укрепленная линия обороны, да, и если мы ее преодолеем, то дальше мы выходим на оперативный простор. Это оно? Или еще пока нет?
7: Тут пока трудно судить, все-таки мы понятно, что там информация с тех мест очень такая доносится слабо, но вот из того, что видно, обычно вот такие вот успехи бывают, когда командиры на местах, на уровне там командиров дивизии, полков и армии, именно подходят комплексно. То есть, когда зачищено малое небо от беспилотия, когда выявлены и подавляются артиллерийские позиции, места отстрелов, когда, соответственно, отсекается снабжение, логистика на глубине, сейчас глубина это там 30 километров и больше, и когда вот в комплекс, ну и плюс, когда то же самое происходит у соседей, то есть не когда там успех на каком-то локальном там километра 2-3-4, а когда это на 10 километрах и более, вот то, что вот мы сейчас, возможно, наблюдаем. И в такой ситуации понятно, что противник сначала слепнет, потому что у него высекает небо, потом он не может подвести запасы, потому что у него режут логистику, ну и далее там работает вплоть до РЭБа, который ставит помехи на связи и так далее. То есть и вот когда это в комплексе все замыкается, мы уже не раз видели, что начинаются сразу успехи, вот как вы правильно, Людмила, сказали, именно когда вот на карте возникают те самые долгожданные стрелки.
5: И по поводу все-таки Харькова времени, правда, немного, но хотелось бы поговорить. Вот этот котел, который организован, да, там, ну, вот сообщается о том, что около 1700 украинских солдат и офицеров в нем сейчас находятся. Но, чтобы представить, опять же, по карте, там несколько десятков населенных пунктов внутри вот этого кольца. То есть это по своим, ну, не масштабам, а вот на географической карте даже это огромное окружение. Что это означает для нас? Это все-таки Харьковская область, да.
7: Ну, первое, что если все-таки получится замкнуть и уничтожить этот котел, 1700 человек по нынешним временам, когда на фронте достаточно мало, именно на передовом прямо в окопах сидит достаточно мало людей, больше людей занято в логистике и снабжении, то это, ну, очень значительные силы. И тут самое главное, конечно же, если все-таки получится его замкнуть, удержать и уничтожить, зачистить, то понятно, что это среди них будет большое количество именно ядра офицерского, солдатского и в том числе операторов БПЛА и прочего технического персонала, который восполняется прям месяцами, то есть переобучивается, а то и годами. И поэтому понятно, что держим кулачки и желаем парням удачи.
5: Станет ли легче Шебекина? Вот вопрос.
7: Да, конечно, конечно. Выбивание именно кадрового резерва, особенно высококлассного, высокопрофессионального, это всегда для противника урон, который он восполняет месяцами, а то и годами, если вообще может восполнить.
5: Спасибо, Роман. Спасибо.
6: Роман Спаньков, военный корреспондент, был с нами на связи.
5: Ваше время. Ну и вот потихонечку мы переходим, собственно, к Европе, да, к вопросам, которые, точнее, к темам, которые подкидывают нам наши европейские экс-партнеры. И опять вернемся мы к заявлению Юрия Ушакова. Он рассказал о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот что он сказал про европейцев. С учетом, цитирую, с учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов, сказал Юрий Ушаков.
6: Тем временем в Европе происходят весьма, ну, я назову это любопытными вещами, а сейчас эксперт меня наш поправит. Смотрите, во-первых, как минимум две новости нас поразили. Венгрия высылает 10 российских дипломатов, об этом глава МИД Венгрии Анита Орбан, кстати, фамилия тоже небезызвестная нам, заявила. Посол России был вызван, ему объявили, что высылают дипломатов, потому что якобы они занимались на территории Венгрии деятельностью неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Это Венгрия. Румыния обвиняет Россию в организации диверсии на территории страны. Служба разведки заявляет о предотвращении диверсии, якобы организованной Россией. Якобы молодой человек, проживающий в Румынии, снимал на фото или видео военные базы, штаб-квартиры, оборонных учреждений, объекты критической инфраструктуры. Вот так вот.
5: Разведку вел, в общем. Ну, как бы разведывательная деятельность и диверсионная, мне кажется, это разные все-таки виды деятельности, но им виднее.
6: Да. Ну да, в Румынии не определились, и то делали. Попытаемся разобраться, что происходит в Европе, с чем связана высылка российских дипломатов и позиция Румынии. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, рады вас слышать.
5: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Как-то разом восточноевропейские наши соседи вдруг высказали претензии в адрес России, ну вот дипломатов высылают, да, там кого-то российского гражданина подозревают в разъездке. Что это такое? Да?
8: Мне удивительно, что вы не подключили сюда Швецию, где грядут выборы в воскресенье.
5: Так, подключите, пожалуйста.
8: А там еще одна история, потому что там сотрудницу аппарата партии «Шведские демократы» обвиняют в распространении российской пропаганды.
5: Ага. Да, ну тут как бы обвиняют, просто понимаете, гражданку Швеции. Вот почему мы это не подключили. Я так тоже подумала, а чего мы это не подключили тем?
8: Ну, истории все те же. Против нас идет война, в том числе информационная. Россию используют, в том числе во внутренней.

0: пытается мобилизовывать избирателя с помощью мнимой российской угрозы и высасывать из пальца все эти случаи. До этого они консульство в Констанце таким образом закрыли. Mm-hmm. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Россия, к сожалению, и давно является разменной монетой во внутриполитической борьбе. Так это было в Германии, так это сейчас в Швеции, так это сейчас в Румынии. Так порой это бывало, скажем, в Португалии, которая совсем от нас далеко. Теперь, что касается Венгрии. У нас, к сожалению, есть привычка, особенно если какой-то руководитель сидит долго у власти, как это было с Виктором Орбаном, отождествлять политику страны с личностью конкретного премьер-министра или президента. А, к сожалению, это не так. В Европе политика страны – это и действующая власть, и оппозиция. Для партии ТИСа, ныне правящей Венгрии, отношения с Россией приоритетом изначально не были. И они еще до выборов говорили о том, что они собираются улучшить отношения с Евросоюзом, и если потребует этого ухудшить отношения с Россией, значит, они на это пойдут. У Венгрии, в том числе и при правительстве Мадьяра, есть два спорных вопроса с Евросоюзом, которые им надо решить. Первый вопрос – это то, что Венгрия и при Мадьяре, как и при Орбане, не хочет принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по квоте Евросоюза.
1: Вадим Владимирович, второе, давайте после небольшой паузы, нам нужно технически прерваться, не кладите трубочку, пожалуйста, мы продолжим буквально через несколько секунд.

0: От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
4: Мы продолжаем эфир и продолжаем разговор с политологом, доцентом финансового университета при правительстве России Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, первая причина – нежелание мигрантов принимать. Дальше.
5: Да. А вторая причина – это закарпатские венгры. Правительство Мадьяра, как и правительство Орбана, требует предоставить им территориальную автономию. И им в этом вопросе, естественно, необходима поддержка и помощь Евросоюза. Угу. Вот два вопроса, по которым им с Евросоюзом предстоит серьезный разговор. Идти на обострение отношений с Евросоюзом еще и ради России они не готовы. Тем более, будем честны, Венгрия не Сербия. Страна там совсем не русофильская, и общество совсем не русофильское. И большого запроса на тесные отношения с Россией там не было. К большому сожалению, если брать вот чисто венгерские дела, Орбан, сделав большую ставку на отношения с Россией, во многом, к сожалению, совершил ошибку. Потому что венгерский избиратель, в общем, этого не понял.
4: Вадим Иванович, а можно я тогда уточню? То есть получается, что высылка дипломатов – это такой жест, чтобы продемонстрировать Евросоюзу готовность к сотрудничеству. Так выходит?
5: Именно так. Да, совершенно верно. Mm-hmm. Совершенно верно. Плюс жест для того, чтобы получить оставшиеся, там, по-моему, 15 миллиардов евро, который Евросоюз заморозил для Орбана. Половину он Мадьяру уже вернул.
6: Угу. Владимир Владимирович, ну, смотрите, как-то очень уж скучно просто пошло, понимаете?

0: понимаете, как-то вот разом. То есть сначала там немцы, да, тоже с диппредставительствами всякие манипуляции совершаются, а потом вот это вот все. И как-то в одно время. Ну, вы говорите о том,
1: волна.
0: Что...
1: Первая была да, с началом специальной военной операции, а сейчас вторая. Это почему так?
0: То есть вы говорите о том, что у каждой страны свои внутренние мотивы. Но здесь выглядит так, как будто это, ну, не то чтобы сговор, но как-то вот...
2: Общий мотив – это война с Россией. Это общий мотив. И необходимо поддерживать для собственного населения образ России в качестве опасного противника.
0: Поддерживать, это для всех. А сейчас такое ощущение, что как будто обострить нужно. Вот сейчас именно.
2: А здесь два момента. Для европейцев важна внутренняя политика каждой страны, российская в том числе. Нагадить России перед нашими выборами в Госдуму, это для них в самый раз. Второй момент. В США предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Трамп им категорически не нравится. И они хотят возвращения демократов. Поэтому надо сорвать Трампу все, что угодно. Хоть по России, хоть по Ирану, хоть почему угодно. Угу. Они очень смотрят на внутренние расклады у нас, в Америке или еще где-то. И тем более у себя. Мы порой недооцениваем фактор внутренней политики для европейцев, а он для них очень принципиальный.
0: Поняли. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами. И, в общем, одно из другого вытекает, продолжает ту же самую тему, да, вот какой-то вот внезапно возникшей напряженности в Европе. Ну, на этот раз мы на Германию перейдем. Вот я, знаете, буквально новость последних минут. Ангела Меркель, знаете, что тут заявила?
1: Это бывший канцлер.
0: Тот самый канцлер, который был в достаточно партнерских отношениях с нашей страной, казалось нам. Да? Ну, вот что она заявляет. Меркель заявила, что хотела бы раньше начать накачивать Украину оружием и наращивать военные расходы. «Я считала, что Россия в тот момент могла просто вторгнуться в Украину, и Украина оказалась бы в опасности. По крайней мере, мы поставили какое-то торможение. Украина не оказалась бы там, где она была в 2022 году, если бы у нее не было той опоры». Ангела Меркель, еще будучи при власти, собиралась начать накачивать Украину оружием.
1: Вместе с этим у нас есть дипломатические истории. Во-первых, это закрытие, да, русского дома в Берлине, а также генерального консульства в Бонне. Это со стороны немцев произошло. Сергей Лавров, кстати, прокомментировал все это как... По большому счету, говорит он, начало настоящей войны, и к этому мы сейчас вернемся. Со стороны России это отзыв согласия на работу генконсульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гёте по всей стране. Ну, а началось это все с точки зрения немцев с инцидента в Лейпциге, да, они считают, что мы хотели... беспилотником поразить украинский самолет, который там стоит. И этот инцидент сейчас на самом высоком уровне обсуждают в НАТО, как пишут европейские средства массовой информации. В том числе они вновь ведут дискуссию о том, можно ли положение статьи 5 договора о НАТО применить в данном случае. Это когда все страны должны объединиться и дать отпор, в общем, при нападении на одну из них. Ну и заявление Роберта Фицо, словацкого премьера, здесь тоже для нас имеет определенный интерес. Он сказал, что итоги местных выборов в Германии не должны вызвать желание начать с России вооруженный конфликт, чтобы правящая партия могла скрыть свое поражение. Другими словами скажу, в одной из земель в Германии победила альтернатива для Германии, и правящая партия, чтобы скрыть свое поражение, если дальше будет разрастаться это поражение, может начать противостояние с Россией вооруженной, чтобы скрыть свое политическое поражение. Обсудим все эти новости вместе с кандидатом экономических наук, заместителем директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов. С нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
3: Приветствую, коллеги. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Владислав Борисович. Ну вот смотрите, да, что происходит. Вот эта вот ситуация в Лейпциге, в аэропорту, какой-то беспилотник куда-то врезался. И просто на него врезаться показали и сказали: это российский. Все. И вот, ну, я, конечно, не сторонник таких исторических аналогий, но, тем не менее, просто просится вот эта вот глявицкая провокация, да, с которой, собственно, началась Вторая мировая война, провокация, устроенная на территории Польши Германии, для того, чтобы иметь некий формальный повод для начала войны. Почему сейчас это так активно происходит в Германии? Что там происходит вообще? И прав ли Фицо?
3: Ну, в любом случае, еще в апреле 25 года во время коалиционных переговоров КДСФСС в блоке и социал-демократы, которые, ну, существенно потеряли во время досрочных выборов 23 февраля 25 года, договорились о том, что антироссийский вектор будет основным в политике по отношению к России, то есть более жестким, нежели при Олафе Шольце. Соответственно, за это время последовательно Мерц, со-товарищи с Вадехулем и с Клингбайлем, с Писториусом выстраивали эту линию. И я был вынужден констатировать год спустя, когда подводили промежуточные итоги первого года правления Мерца, и когда случились перестановки кадровые, которые Мерц провел в конце июля, что наши отношения, к сожалению, будут ухудшаться, так и произошло. Я не сглазил. Речь идет об Украине. Украина – это основной антироссийский фактор и вектор в антироссийской политике. Кстати, по-моему, 8 августа газета «Die Zeit», которая встроена в ретрансляцию основных положений политики Мерца, в том числе по антироссийскому вектору, где «Die Zeit» использовалась для провокации против соответствующих альтернативных площадок, на которых российские и немецкие эксперты обсуждали какие-то пути к общему знаменателю. Вот 8 августа она опубликовала статью, не зная, наверное, о том, что готовится вот эта провокация, вами обозначенная, что беспилотник-то был украинский, утверждает «Die Zeit». Но при этом уже было видно, и уже ретранслировались такие посылы, что надо русский дом передавать Украине. Об этом тоже мало писали, за этим стоят украинские политики. И украинские политики были заинтересованы в том, чтобы ускорить не только увеличение финансирования со стороны Берлина. Я всегда говорю, что у Германии два госбюджета. Один для Германии, второй для Украины. Германия – основной спонсор киевского режима. И, соответственно, так и произошло. Кто бы ожидал, и я не то чтобы спор проиграл, но я был убежден, что Германия не пойдет на закрытие русского дома, потому что это автоматически по дипломатическим протокольным канонам означало закрытие института Гёте, что, конечно, наносит ущерб обеим сторонам. И плюс к этому Украине нужны были поставки, она этого добилась. Я думаю, что провокация была организована Украиной, она была шита белыми нитками. Ну а дальше уже добренький министр внутренних дел и министр иностранных дел Вадефулю пришлось эти белые нитки закрашивать, но ничего у них не получилось. Они прикрыли 1 сентября собою Мерца, который 30 августа проводил свое летнее интервью, тоже было скандально в последний, предпоследний день лета проводить интервью, направленное на поддержку своей партии и антиальтернативных сил для Германии, чтобы оказать давление на избирателей в Саксонии, Ангальте. И вот оба министра сказали, мы убедили, получили согласие стороны Мерца. Поэтому, конечно, можно говорить про таких политиков, вроде бы солидные люди, явно как дети. Но в конечном итоге, в общем, знаменатели – это провокация против России. И сразу же была дана отмашка на увеличение, на продолжение финансирования и на поставки соответствующих вооружений. При этом все переворачивают. Тот же Добрин говорит, мы в центре прокси войны, мы в центре прокси войны России в Европе. Вот он как поворачивается говорить это министр внутренних дел, который ведет прокси войну против России, ничего не прикрывая, а открыто радуясь стартапам, которые производят беспилотники. Но вот они огрызнулись в апреле месяце, когда Министерство обороны опубликовало соответствующий список, в котором оказалось два немецких предприятия, которые были объявлены законными целями России и так далее. Поэтому на сегодня можно констатировать, единственное, кстати, в чем, наверное, я оказался прав, 1 сентября сказал, что минимум 2% альтернативы для Германии получит дополнительно к тем 21,7, которые в среднем она показывала по состоянию на начало сентября, так и оказалось, альтернатива получила 23,8%. Я считаю, что 2% это как раз тот прирост, который Мерц добился. А Мерц обвиняют все, и однопартийцы.
1: Владислав Борисович, у нас не так много времени осталось. Позвольте, я вас перебью. У нас есть комментарии.
3: Да, конечно, извините, я могу говорить долго.
1: Комментарии от наших любимых радиослушателей. Вот смотрите, я тут сокращу до одной фразы. Маруся пишет: «Нация немецкая совсем себя в нормальности исчерпала». А скажите, пожалуйста, Владислав Борисович, немцы-то сами как ко всему происходящему относятся? Политики — это одно дело, а вот сами немцы, они готовы с Россией-то в очередной раз схлестнуться на поле боя? Меньше минутки у нас остается.
3: От обратного, Саксония-Анхальт показала, что традиции есть. В 29-м году будем праздновать 300-летие рождения царицы Ангальт-Сербской, которая стала Екатериной II. Нет, есть здоровая часть гражданского общества, уже были протесты на Фридрихштрассе по поводу нашего дома, есть союз старых вагенкнехтов, который прошел в парламент именно благодаря пророссийской позиции. Поэтому народ не Тимошка видит Мерц в правильном перекрестии протестного голосования, поэтому все-таки нация, в отличие от политиков, имеет свою здоровую часть.
1: Спасибо вам большое. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований, был с нами на связи. Ну вот, вкратце поняли, что в Германии происходит. Будем наблюдать за тем, как там развивается ситуация.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Значит, два антикоррупционных органа на Украине, НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальная ассоциация БУ. Сейчас уточним. Сейчас уточню, что-то выпало из головы так сходу. Ладно. В общем, они провели специальную операцию, которая называлась «Карфаген», и, как сообщают местные СМИ, фактически остановили работу мошеннических колл-центров.
3: Да, внезапно обнаружили эти колл-центры, никто же про них не знал, да, а тут, батюшки, 91 штука колл-центров работает.
2: Национальное антикоррупционное бюро Украины.
3: Да.
2: Все, извините. Так, возвращаемся.
3: НАБУ.
2: Провели, ограничили работу мошеннических колл-центров, которых оказалось аж 94 тысячи.
3: А
2: 26 тысяч... 26 человек попали под подозрение в связи с организацией работы. 411 обысков было проведено. Вот такие данные сообщают. Раньше говорилось о том, что 2000 всего этих мошеннических колл-центров, до 200 человек в каждом могло работать, а всего 60 тысяч человек.
3: Ну, видишь, 94 прикрыли. А ниточки потянулись аж к самому целому генеральному прокурору Украины. Представляете, вот так вот НАБУ поработало и выяснилось, что, оказывается, крышевали эти колл-центры. Что эта прокуратура приходила, знала об этих колл-центрах, приходила туда и говорила: друзья, вы хотите дальше работать? Ну, тогда процентик, и мы вас не закроем. А если вдруг вы нам процентик не заплатите, то мы вас тут же прикроем, а всех, кто причастен, посадим. Ну, так вот вроде бы как выглядело это все.
2: Попробуем разобраться, прекратятся ли мошеннические звонки нам, например, да, вместе со специалистом по технической и информационной безопасности Сергеем Трухачевым это сделаем. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Ну, смотрите, говорят, что 2000 этих колл-центров на Украине, 94 закрыли, но при этом отчиталась украинская власть о том, что все закрыли вообще. Больше не осталось ни одного плохого такого центра, который обижает граждан других стран. Так ли это? Как нам к этому относиться? Как вы считаете?
4: Сделаем вид, что охотно поверили, но если без шуток, конечно, количество колл-центров гораздо больше. И первое, с чего нужно начать, что они достаточно давно уже начали диверсифицировать эти колл-центры и переносить их в Европу. И в целом и наши спецслужбы неоднократно выявляли подобные колл-центры, ликвидировали тех, кто помогал и был соучастником путем установки на территории России так называемых сим-боксов, через которые непосредственно данные колл-центры совершали обзвоны по нашим гражданам. И, соответственно, в целом, проводя мониторинг интернета, да нет, также ведется диверсионная деятельность и вербовочная по соцсетям, по мессенджерам, в том числе там Telegram, боты для знакомых Дайвинчик. И мошенники продолжают работать. В целом наши оперативники, наши спецслужбы уже научились их выявлять. И здесь игра такая в кошки-мышки. Понятное дело, из-за огромного количества коррупционной составляющей на Украине, я думаю, что там одно просто ведомство крышевало одних, другое крышевало других. И просто сейчас одни подвинули других.
3: Ну, там же ГУР и СБУ даже на эту тему вроде как перестрелки устраивали вот несколько
4: дней
3: подряд.
4: Да, совершенно верно. Здесь контекст перестрелки мы можем там догадываться только, но я думаю, то, что количество колл-центров, которые продолжают работать на текущий момент, оно, конечно, mm-hmm. достаточно большое. И в целом будет только расти ввиду того, что ну, такой коррупционной составляющей, к сожалению, им грех этим не заниматься.
3: Ну да, Сергей, мы так понимаем, что вообще эта активность на Абу и САП, она была связана с тем, что колл-центры эти начали беспокоить не только россиян, но и европейцев. Там поляки очень ощутили на себе в последнее время.
2: Негодовали.
3: Даже до Германии дозваниваются. Причем используют, говорят, искусственный интеллект для того, чтобы, в общем, разговаривать на самых разных языках.
4: Совершенно верно, вы абсолютно правы.
3: Вы сказали о том, что переносят эти колл-центры. То есть, как это работает? Голова по-прежнему на Украине, да? А офисы с симбоксами открываются в других странах, в том числе и в России.
2: Просто я прошу прощения, что вклиниваюсь. Вот смотрите, европейцы недовольны, говорят Киеву, мы хотим, чтобы эти колл-центры закрылись. Киев говорит, мы закрываем их, а оказывается, открывают еще ближе к европейцам, которые были недовольны. Это какая-то ситуация очень странная, на мой взгляд.
4: Нет, она не странная, просто интернет-мошенничество как раз-таки из-за симбоксов, из-за того, что в целом сама голова может находиться в одном месте, исполнители могут находиться во втором месте, а симбокс, через который непосредственно происходит звонок, находится в третьем месте. И ввиду вот такой сложной цепочки, они действительно могут находиться, те, кто стоит за мошеннической схемой, находиться в Европе, голова находится на Украине, а симбокс находится в России. Потому что нашли какого-то молодого дурачка, которому обещали 5000 рублей, и он будет переставлять сим-карты. И, соответственно, происходит обзвон mm-hmm. по разным странам, потому что разные сим-карты. И в целом, если наши силовики уже научились выявлять такие схемы, и жизнь одного симбоксера, она в целом уже сравнима с жизнью того же закладчика там, до нескольких дней, то в Европе у них нету такой возможности, они не выработали этот алгоритм, и у них нету такой борьбы. И в целом, до подключения к эфиру, я решил посмотреть по зарубежным европейским СМИ, а по количеству задержаний различных интернет-мошенников, если у нас там в день силовики отчитываются там десяток задержаний, там, может быть, по региону, mm-hmm. то в Европе там по пальцам пересчитать этих статей.
3: Ну, то есть их уже ловят или их там просто меньше? Их уже ловят там, потому что у нас уже отработана практика, так?
4: Знаете, я думаю, и то, что у нас отработана практика, и вполне себе не исключаю коррупционную составляющую. Mm. Потому что финансирование из Европы, политики не только украинские, но и европейские, вполне себе была практика, когда были замазаны в самых разных коррупционных делах. Mm-hmm. И здесь еще нужно не забывать, что в целом мошенническое, ну, для наших зрителей, мошенники, это в целом некое там единое звено, сократилось количество точечных атак. Там, когда квартиры передавали, когда конкретно по человеку собирают информацию, по нему работают там, месяц-два, mm-hmm. то есть там именно работает целая команда, там 5-10 человек по одному человеку, они знают, что у него есть большая сумма, и задача эту сумму забрать себе. А количество интернет-мошенничеств с помощью создания фейковых сайтов, фишинговых ссылок, обмани в боте для пробива, обмани в там, боте для знакомств, они также продолжились. Вот, и,
2: соответственно, это, кстати, самая, я не знаю, как ее назвать, огромнейшая история, когда администрация Берлина, да, потеряла кучу данных. Их как раз по фишинговой ссылке кто-то из сотрудников перешел, и мошенники 2 миллиона евро запрашивали, чтобы эту информацию не публиковать. Но в итоге, короче говоря, никто им не заплатил, и вся эта информация была опубликована. Ну, то есть, вот об этом вы сейчас
4: недавно
2: говорите.
4: Недавно случай такой же был, когда утекли данные сотрудников, в том числе секретных. У них не выработан алгоритм, потому что мы все-таки побольше в теме в этой всей истории, и у нас в этом отношении как и технология выявления преступников, так и методология, она достаточно неплохая. Но мне кажется, так как мы уже научились бороться с этой всей грязью, пока что у Европы еще не скоро получится. И опять же повторюсь, я не уверен, что они хотят с этим бороться.
3: Ну и бог бы с ними. Мы-то за себя, конечно же, переживаем больше всего. Ну то есть вы считаете, что вот закрытие этих 94 колл-центров нам погода не сделает и принципиально ситуацию не изменит, и тише, и спокойнее нам
4: не станет? Я думаю, какой-то спад в любом случае будет, но я сильно сомневаюсь, что исходя из объема коррупции в этой стране, Украине, я думаю, там просто раздолье для мошенников, и, конечно, мы неоднократно будем еще поднимать эту тему и неоднократно будем видеть, как они просто между собой будут соревноваться, друг друга закрывая и перестреливаясь. Просто одни рвутся на место других.
2: Сергей, спасибо вам большое. Сергей Трухачев, специалист по технической информационной безопасности. Пускай бы они себя-то там разорвали в клочья. Главное, чтобы наши правоохранители нас здесь защитили. И хорошо, что у нас есть отработанные для этого алгоритмы.
3: Вернемся сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Время.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: А чего с ней?
6: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
1: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
7: Что такое?
8: Девка-то опять пропала.
7: Как пропала? Земской полиции мы с тобой здесь или кто?
1: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
9: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
7: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
1: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. Последний день лета. Новая пластинка.
10: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
1: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
13: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
14: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
15: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
14: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
16: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
14: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора позитивно оценили визиты Уиткоф и Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Харьковской области, а также ДНР, сообщили в Минобороны. Сотрудники «Русского дома», закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Все они будут обеспечены работой, заявили в Россотрудничестве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора позитивно оценили визиты Уиткоф и Кушнера в Москву и Киев. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства.
2: Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.
1: Юрий Ушаков сказал, что у России обозначено то, что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения боевых действий. Армия России поразила объекты ВПК Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве и Киевской области, а также судно, доставившее грузы военного назначения в Черноморск. Объекты БПЛА в Одессе и Одесской области. Уничтожена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике трех бригад противника в Харьковской области, а также в ДНР. Потери Киева составили около 200 боевиков, а также вооружение, технику, две станции радиоэлектронной борьбы и артиллерийское орудие. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Черевковки, Краматорска, Дружковки, Никаноровки, Николаевки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 700 вражеских дронов самолетного типа. Также сообщается, что за минувший день уничтожены более 100 украинских БПЛА. Согласно последним сообщениям Минобороны, вооруженные силы России продолжают уничтожение живой силы противника, окруженной в Харьковской области. Ежедневно наступают у Дружковки под Краматорском в ДНР. Сотрудники «Русского дома», закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут обеспечены работой. Сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие «Русского дома» в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о развитии региона, о совершенствовании энергетической инфраструктуры, а также о поддержке участников спецоперации и членов их семей.
4: Я хотел бы остановить ваше внимание на то, что мы очень внимательно относимся ко второму вопросу, который я обозначал в качестве своего приоритета в работе исполняющей обязанности губернатора. Это поддержка участников СВО и членов их семей. Мы за первые 9 месяцев 2026 года показали бюджетных расходов почти столько же, как за предыдущие годы с 22 по 25 включительно. Сопоставимые цифры. Сопоставимые. Поэтому здесь тоже большая работа проводится. Мы огромное внимание оказываем этим нашим замечательным жителям, которые служат и их семьям.
1: Королев также попросил Владимира Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Глава государства напомнил, что многие его родственники родом из Тверской области. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива различных эко-классов и активизировать работу над соглашениями с малыми НПЗ и частными АЗС для урегулирования ценообразования топлива. Федеральная антимонопольная служба в этом году возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже более 1 000 000 человек, сообщила Минцифра России. Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов могут выбрать участок в пределах своего региона. При этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве. Проголосовать на выборах можно будет с 17 по 20 сентября. В столичном регионе этой ночью возможны заморозки, однако уже в четверг в Москве значительно потеплеет. В выходные метеорологи прогнозируют температуру воздуха выше 20-22 градусов. Это на 2-4 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться несколько позже изначальных прогнозов, сообщили в центре ФОБОС. Климатическое начало осени, по данным специалистов, в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел еще позже, 24 сентября. По данным синоптиков, за последние 3 десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса, сильнее всего на 0,7 потеплел ноябрь. Осенних осадков в столице стало меньше, примерно на 3% по сравнению с предыдущими годами. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных, а первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Футбол. «Спартак» контактирует с «Монако» по поводу возможного трансфера Александра Головина, сообщает РБ «Спорт». Ранее стало известно о том, что «Зенит» вышел из переговоров с 30-летним футболистом, так как стороны не смогли договориться о зарплате. Отмечается, что на сегодняшний день Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимней паузы. «Зенит» планирует натурализовать Вендела в следующем году, сообщает Мэш на спорте. Обсуждения этой темы уже идут в петербургском клубе. Отмечается, что Вендел уже провел в России больше 5 лет и не был заигран за сборную Бразилии. Именно такие требования для натурализации предъявляет FIFA. «Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в калининградский клуб бумагу об активации отступных в 125 миллионов рублей. Иранский футболист костромского «Спартака» Надер Мохаммади сделал 3-ю голевую передачу за месяц после вброса мяча из-за аута кульбитом. В итоге «Спартак» победил «Рязань» 2-0 в матче 4-го раунда Кубка России в пути регионов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» в овертайме со счетом 2-1. В завершении баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». ЦСКА во вторник уступил «Бешикташу» 57-80, а в четверг армейский клуб сыграет с «Галатасараем». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Магадане плюс 7, облачно, временами дожди. В Челябинске до 20 градусов поднимутся столбики термометров. Также пройдут небольшие осадки. В Великом Новгороде до 23 тепла. В течение дня в Оренбурге плюс 18, дождливо. В Казани плюс 16, временами дожди. В Самаре плюс 13, сильные дожди. В Ростове-на-Дону до 24 тепла. В Севастополе и Симферополе до плюс 25. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Днем 21-23 градуса. Атмосферное давление будет падать. В Москве без осадков. Ночью заморозки до минус 1, днем плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 9, осадков не наблюдается.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Кроме того, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Радио России мы там называемся, как несложно догадаться, и внутри всего много интересного, в том числе прямая трансляция в последнем сообщении идет, внизу под ней можно также свой комментарий оставить. Скачивайте приложение Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру, заходите, читайте.
5: Переходим к теме обсуждения. Китайский инвестор планирует построить в Новосибирске автомобильный завод. Ну, уже прекрасная новость, на мой взгляд, потому что, ну, на самом деле, безо всякого ерничания я могу сказать, что каждый регион, в котором возникал какой-нибудь автомобильный завод, тут же начинал чувствовать себя гораздо лучше. Ну, пример тому Калужская область, например. Вот если сравнить Калужскую область даже с соседними регионами и областями, ну, состояние дорог, то, как это выглядит, благоустройство в городах. Ну, очевидно, что регион, в принципе, неплохо.
6: Выигрывает, потому что это крупное предприятие и крупный налогоплательщик. Значит, встреча соответствующая по поводу строительства нового автомобильного завода прошла в Новосибирске между местными властями и заинтересованными китайскими компаниями. Значит, что говорит первый замруководитель комитета по сотрудничеству малых и средних предприятий в рамках инициативы «Один пояс, один путь»? Это представитель китайской стороны, соответственно. «Мы хотим создать не просто завод, а своеобразный технопарк, куда будем привлекать разных производителей для организации полного цикла. Мы побывали в промышленно-логистическом парке Новосибирской области и в особой экономической зоне Новосибирск. Такие крупные площадки как раз подходят под такой проект». Это как повод для нас поговорить о том, что не так давно в нашей стране был повышен утилизационный сбор, и подавалось это для того, чтобы
5: поддержать нашего производителя,
6: локализовывали иностранные производители автомобилей производство здесь, в России. Ну, то есть, простыми словами, чтобы не нужно было платить эту пошлину за поставку автомобилей, собирайте автомобили здесь, и этой пошлины для вас не будет. Ну, условно говоря, грубо Вот так.
5: К нам присоединяется автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Первый, самый главный вопрос. Автомобиль, который на базе этого технопарка или уж, я уж не знаю, автомобильного завода будет собираться, он будет наш или он будет китайский?
7: Ну, безусловно, время покажет, но на самом деле то, что мне кажется абсолютно правильным, и я постоянно об этом говорю, и вы это подчеркнули, что действительно такие градообразующие предприятия крупные, они действительно очень сильно оживляют тот самый субъект федерации, регион, где все это происходит, потому что все-таки подход, он достаточно серьезный, это большие масштабы, это действительно нормальные должны быть дороги, подъездные, это инфраструктура, жилье и прочее, прочее, то есть регион, как правило, расцветает, и учитывая, что все-таки это производство одного из достаточно востребованных продуктов. Ну, несмотря на нынешние времена, автомобили все равно у нас продаются, производятся и прочее. Поэтому, безусловно, автомобиль будет производиться. Безусловно, очень открыто говорится о том, что это китайские партнеры, потому что именно в автомобильной среде, в которой у нас сейчас происходит, да, то есть конечный итог производства автомобилей, сейчас китайские партнеры у нас являются лидирующими в этом плане. Поэтому все заводы, которые вы назвали, которые существовали, они не законсервированы, а наоборот, они претерпели свои изменения, они запустились уже там, ну, буквально при Калугу, там собирались автомобили европейских брендов, которые нам были привычны, и в данном случае сейчас там производится автомобиль уже китайского производства. Какие-то получают условно легендарные там российские брендирования. По факту, конечно, все равно в основе лежит китайское партнерство с глубокой степенью проработки, с будущей локализацией. Это, то есть, очень важный вопрос, потому что, если вспомнить даже период, когда у нас вот не стоял этот вопрос заградительных мер в виде утилизационного сбора и прочее, для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, он был достаточно серьезен. В том плане, что европейские производители, это вообще тенденция всего мира, то есть локализовывать свое производство на территории той страны, где высокий уровень будущих продаж. И это совершенно абсолютная история. И развитие, как правило, оно было постепенным. То есть человек, производство сначала получает какие-то льготы, но с учетом того, что за промежуток времени локализация будет максимально повышена. Локализация, это имеется в виду практически полный цикл производства. То есть изготовление уже мелких деталей, а не только крупная главная сборка. Поэтому посмотрим, что там будет. Но, скорее всего, это китайское партнерство. Возможно, получим какой-то бренд. Но, честно говоря, на скидку я, наверное, не вспомню, какие у нас бренды еще остались неохвачены, потому что мы знаем, то, что у нас вернулись такие легенды, как «Москвич», «Волга». И поэтому, скорее всего, это будет, точно могу сказать, то, что китайские партнеры – это люди бизнеса. Они хотят зарабатывать здесь деньги. Значит, уже есть некий просчет, учитывая, что не так просто они выбрали все-таки регион Новосибирск. Это где достаточно серьезные логистические цепочки, различные экономические зоны, и, конечно же, они будут считать, какие автомобили востребованы. Ну, скорее всего, это будут какие-то автомобили, которые требуются. Там это кроссоверы, как правило, еще что-то. Возможно, и вероятно, мы вообще увидим какой-то иной бренд. Возможно, он, скорее всего, будет китайский, но про который мы до сих пор еще и не слышали.
6: Вы знаете, в названии одной из компании есть слово «коммерческие транспортные средства», поэтому я думаю, что здесь речь идет о каких-то фургончиках, возможно.
7: Это нужно смотреть, учитывая, что все-таки действительно точка выбрана достаточно серьезная, то есть, как мы уже озвучили, то есть это и логистические серьезные пересечения, это и различные экономические зоны. Скорее всего, охват будет серьезный, потому что действительно в какой-то момент мы наткнулись на следующий образ: ограничения в виде утилизационного сбора и прочее сильно нас сжали. Да? Мы прекрасно понимаем, что купить сейчас автомобиль, мы вернулись опять к той знаменитой фразе, что автомобиль становится роскошью непосредственно. Но с другой стороны, эти ограничительные меры настолько лавинообразно на нас на всех свалили, что в какой-то момент не закрыт весь потребительский спрос, потому что все равно он абсолютно разный. Кто-то хочет купить, условно, автомобиль бюджетный, экономичный, маленький и прочее, а кто-то хочет купить автомобиль все-таки условно дорогой, премиальный, в том числе и коммерческий. Но при этом практически на весь сегмент те самые утилизационные сборы, таможенные и прочее, они ложатся. И поэтому в какой-то момент уже не хватает ни собственных средств, а тем более, если мы говорим про бизнес, то и бизнесу не хватает купить что-то, чтобы отвечало требованиям. Ну, как минимум, просто обычный автомобиль премиального класса в такси, например, да. Производства здесь, на территории Российской Федерации, практически его нет подобного. Ну, понятное дело, если мы не берем аурусы. Ну, аурусы вряд ли подходят исключительно для использования в такси. Это машина вообще лакшери сегмента. Но, с другой стороны, есть некие ниши, которые не закрыты. И поэтому это производство сейчас получилось так, что в какой-то момент, когда нам предоставили списки автомобилей, которые могут участвовать, например, в пассажирских перевозках, таких, как все мы пользуемся в российском такси, туда попали, например, «Лада Нива Легенд». Ну, с одной стороны, конечно, прекрасно, но я не сильно уверен, что в большом мегаполисе кто-то захотел бы, ну, наверное, вспомнить какие-то воспоминания, на ежедневной основе перемещаться на таком автомобиле, он, конечно, бы не захотел. Поэтому какие-то сегменты не закрыты, я очень надеюсь, что Новосибирск закроет эти моменты, в том числе и коммерческий транспорт. Еще очень много, кстати, сегментов автомобильных, которые в производстве в России, даже в партнерстве, у нас еще не закрыты.
6: Максим, скажите, пожалуйста, вот мы-то задались вопросом по поводу итогов повышения утильсбора, да? Но вот то, что сейчас мы видим подобные этой новости, значит ли это, что вот эта мысль, которая произносилась при увеличении утильсбора, она сработала, что зарубежные компании, китайские в частности, да, они все-таки хотят построить здесь свои заводы, чтобы этот утильсбор не выплачивать?
7: Ну, честно говоря, не сильно, может быть, я разбираюсь в экономике, макроэкономике, но какие-то все-таки знания есть, и мне кажется, с точки зрения бизнеса, скорее всего, Китай, который хочет прийти сюда с точки зрения производства, он хочет увеличить непосредственно ту самую маржинальность продажи автомобилей, потому что со всеми льготами, приходящими сюда, итоговая маржинальность, которую они будут получать с автомобиля, произведенного здесь, которые здесь собираются, там, не знаю, изначально из машинокомплектов или потом уже более серьезными там мелкими деталями, все-таки маржинальность становится намного выше с точки зрения продаж здесь, потому что ценник, конечно, будет чуть ниже автомобилей, привезенных откуда-то, но все равно именно закладываемая себестоимость, она будет непосредственно ниже. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, именно вот эта гильотинообразная система введения ограничительных мер, это вопрос немножко, может быть, с одной стороны, ну, не то, что немножко, в глазах наших это достаточно грубое и резкое изменение рынка, то есть в какой-то момент мы поняли, что официальных продаж не будет, у нас этот вопрос был перекрыт непосредственно людьми, которые там или мелкими организациями, даже крупными организациями с различными способами там частного ввоза, параллельного ввоза и прочее, но в какой-то момент мы столкнулись с такой лавиной, мы сами видим какие-то мошеннические схемы и прочее, все остальное, и, наверное, ну, как оправдательная история, ну, хочется просто в это верить, что именно вот такие жесткие ограничения, которые сейчас введены, они придут к тому, что в какой-то момент мы максимально перекрываем поток подобных историй, но каким-то образом вот таких вот партнерских историй и прочее мы все-таки обеспечим рынок тем, что нам здесь необходимо.
5: Максим, прошу прощения, перебью. Одно, если можно, коротко ответьте, пожалуйста. Один вопрос остается с точки зрения экономики. Все-таки организовать, построить новое производство с нуля в чистом поле, но это вообще не дешевая история. Совсем. И представить себе, что вот китайские партнеры готовы вложиться в это... Ну, можно только в одном случае. Они понимают, что они это вернут, что они отобьются. Да? Означает ли это, что наш российский рынок достаточно готов?
7: Здесь, мне кажется, просчет, с которым сюда приходит, это по-любому бизнес, это инвестиционные вложения. Понятное дело, что сейчас это может быть просчет, который там с каким-то процентом вероятности будет максимально успешен, но и с таким же процентом вероятности он может быть абсолютно неуспешен. В какой-то момент, и с точки зрения тех же самых китайцев, они достаточно быстро принимают решения как в одну, так и в другую сторону. Mm-hmm. Поэтому в какой-то момент риск то, что они не оправдают свои ожидания, он, конечно же, присутствует. Но я думаю, что они достаточно быстро это просчитают, если изменится там их отношения, на геополитическая обстановка, что-то изменится, и вектор будет такой, что они здесь не заработают, они достаточно быстро уйдут. Я в это просто уверен, даже по тем брендам, которые приходят и быстро уходят отсюда, китайские.
5: Спасибо большое. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами.
1: Наше время.
6: Завершилась большая военно-тактическая игра «Зорница 2.0». Армия «Амур» стала победителем этой игры. В решающем сражении схлестнулись две армии «Кама» и «Амур». «Амур» победил, как вы поняли. В состав каждой армии входили 240 участников старшей возрастной категории. Ключевой задачей был захват населенного пункта «Заря». В ходе испытаний финалисты провели разведку и установили координаты замаскированного центра управления беспилотными системами. Для победы командам требовалось удержать контроль над ключевыми точками в течение 30 минут. Что интересно, 1,5 миллиона зрителей онлайн наблюдали за этой игрой и голосовали. И с помощью этих голосов ребята, ну, в смысле действующей армии, могли получить мощные дроны или высадку участников в тылу оппонента. Вот так вот интересно все было организовано. Сейчас спросим о том, как все было организовано, как проходило, у директора центра «Воин» Дмитрий Шевченко с нами на связи. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
6: Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, расскажите, во-первых, какие этапы в себя включает игра «Зорница 2.0», сколько человек всего приняло участие в игре?
8: Следует сказать, что в нашей стране сегодня возрождается снова эта популярная некогда игра, старая добрая «Зорница». Возрождается она по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это старая добрая «Зорница», но с использованием современных технологий. Например, в ходе «Зорницы 2.0» используются дроны, используется овертак оборудование, современные средства связи и так далее. Ключевыми организаторами возрожденной «Зорницы 2.0» являются три организации, ведущие, которые занимаются сегодня патриотическими воспитанием молодежи в нашей стране. Это «Движение первых», «Винармия» и «Центр воин». «Зорница 2.0» включает большое количество этапов в настоящее время. Это школьный этап, все начинается со школьного этапа. Это муниципальный этап в своем муниципалитете, районе или городе. Это региональный этап на уровне субъекта. Для определенной возрастной категории это окружной этап в соответствующем федеральном округе, и это всероссийский финал. То есть воронка достаточно этого отбора серьезная. В этом году в «Зорнице 2.0» приняло участие 3 миллиона 200 тысяч человек. Такой масштаб, я считаю, что говорит сам за себя. В новую возрожденную «Зорницу» играет практически уже, можно сказать, что вся страна, как и ранее. И она набирает очень большую популярность на сегодняшний день.
6: Скажите, пожалуйста, ведь, как я понял, какие-то команды готовились в том числе вашим центром «Воин». И как вы оцениваете игру ребят вот с точки зрения вашей подготовки? Какие результаты команды показали?
8: Да, центр «Воин» масштабно был представлен в третьем сезоне «Зорницы 2.0». У нас достаточно большое количество команд принимало участие в «Зорнице». 31 команда у нас дошла до финала. Из них 18 команд – это победители региональных этапов «Зорницы 2.0» в своих регионах. Они стали лучшими и вышли в финал. 12 команд – это победители окружных этапов в своих федеральных округах, и сборная команда «Центр Воин», которая представляла центр в специальном зачете финала игры. Специальный зачет – это

0: из нескольких регионов нашей страны. И если посмотреть первую десятку команд в общем зачете, то из 10 команд первой десятки, 7 команд это команды Центра Воин. Вот такие результаты смог показать в этом сезоне Центр Воин. Это, наверное, говорит о том, какие навыки сегодня в рамках образовательных программ получают наши курсанты.
1: Дмитрий Евгеньевич.
0: И что эти навыки позволяют им в том числе победить вот в таких
1: соревнованиях всероссийского уровня. У нас меньше минутки с вами остается. Расскажите, пожалуйста, что нового было в этом сезоне игры, какие нововведения, и что насчет планов на следующий сезон, что нового можно привнести?
2: Совсем, правда, мало времени у нас.
0: В этом сезоне организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории, это 70 лет, осваивали базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки и стали участниками маршрутной игры «Верничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет были предусмотрены отрядные состязания, состязания по...
1: А что будет в следующем году, мы узнаем в следующем году. Интригу подвесим. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Шевченко, директор Центра «Воин», был с нами на связи.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Наше время.
2: Ну и время спортивных новостей. У нас в студии Андрей Кудряшов. Привет, Андрей.
6: Здрасте.
1: Хотим сегодня разобраться в скандале, который, как говорят, произошел с Мирой Андреевой. И не только, кстати, там и некоторые другие теннисистки, не только российские, в него попали. Объясни, пожалуйста, что произошло?
6: Что произошло, наверное, спрашивать надо у Миры Андреевой, на самом деле, у самой, которая была на закрытой предтурнирной вечеринке. Я попрошу заметить, это не во время уже турнира US Open, а открытого чемпионата США по теннису все проходило. Перед началом, перед самым стартом US Open, Мира зашла на светское мероприятие, которое проходило в одном из клубов Манхэттена. И теннисные инсайдеры, по-нашему стукачки, рассказали, что организатором вечера выступил бизнесмен, который напрямую связан с крупной букмекерской конторой, американской одной из. В итоге спортсменки, там не только Мира была, но и в итоге Арина Соболенко, Анна Калинская, Коко Гауф, с которой она, кстати, Мира Андреева будет играть за выход в полуфинал US Open, буквально вот через несколько часов. В общем, там все были. Проблема в том, что спортсменки фотографировались, да, это такой кол, фотокол был на пресс-воле, да, где во всю ширину красовался логотип букмекера. В чем проблема? Действующие правила тенниса категорически запрещают игрокам любую скрытую или прямую рекламу азартных игр и ставок, и теннисные власти они дико следят за этим. Вообще не
1: это скучно. Международная теннисная власть или американская?
6: WTA, международная теннисная женская теннисная ассоциация, она следит за этим просто вот, и мужчины тоже, чтобы игроки тура не светились ни в коем случае, ни в каком виде, да, потому что игрокам запрещено любую скрытую или прямую рекламу азартных игр и ставок делать, хотя инсайдеры говорят, что теннисисткам никто не...
1: Стукачки по-нашему.
6: Да, стукачки, да, как я выразил, может быть, я не прав был, да, я могу взять свои
2: слова. Они просто тихонечко рассказывают.
6: Теннисные инсайдеры, которые нечаянно появились.

0: на этой тусовке, да, как раз именно в тот самый момент, когда там люди вот фотографируются, да. К ним есть уже отдельные вопросы. Ну, так вот, возвращаясь ко всей этой истории, теннисисткам ни Мире Андреевой, ни Арине Соболенко, которую, кстати, тоже на пресс-конференции, по-моему, дня 3 или 4, может быть, даже 5 назад, на первой неделе US Open, спрашивали, а что это вы, говорят, по тусовкам-то тут тоже ходите?
1: Да.
0: Это на всякий вообще случай первой ракеткой мира спросили, и Арина, прекрасная белорусская девчина, она отшила как надо абсолютно, говорит, алло, какие тусовки вообще? Я играю в теннис, вы вообще думаете, что спрашиваете, да? То есть она... Ну, смотрите, даже не проблема, а ситуация вот в чем. Профессиональные теннисисты и теннисистки в том числе зарабатывают огромные деньги, даже которые могут превосходить те деньги, которые они зарабатывают самим теннисом, рекламными контрактами. То есть у них есть определенные рекламные контракты с разными брендами, с разными, да, там, историями, mm-hmm. но это, естественно, ни в коем случае не касается букмекеров, как мы уже поняли. И, то есть, если первая ракетка мира, там, которая носит отличные часы, или, как у нас можно модно выражаться, котлы на руке, да, хорошего производства, да, она, естественно, появляется на прекрасной этой вечеринке и фотографируется там без всяких проблем.
1: Сленг этой истории меня сегодня особенно...
0: Да. Ну, мы, поскольку об американской радует. Истории, да, там очень любят на сленге говорить и разговаривать. Вот. Формально, в принципе, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе, которое инициировало расследование, оно может посчитать, что теннисистки формально могли продвигать этот бренд букмекера. Хотя, естественно, скорее всего, ну вот с большой долей вероятности ничего не будет, поскольку речь не идет о договорных матчах или тем более дисквалификациях каких-то, потому что спортивная честность сама игры вне подозрений, но, представляете, ну, Мира Андреева, которая в этом году выиграла открытый чемпионат Франции по теннису и прекрасно здесь на US Open выступает, но зачем ей вообще что-то вообще, ей там лет сколько, да, там вмешиваться в эту всю историю, потом не отмоешься. Скорее всего, ну, с большой долей вероятности, хотя, конечно, здесь я за ITIA не могу говорить, да, агентство по обеспечению честности в теннисе, с большой долей вероятности все закончится обычным предупреждением или, может быть, какой-то разъяснительной беседой или, может быть, даже небольшим денежным штрафом. Но можно сказать, что теннисных звезд подвели их агенты, которые невнимательно проверили спонсоров вот этого предтурнирного мероприятия. Mm-hmm. То есть это какая-то вот просто неудачная история. А то, что люди сейчас говорят о том, что Мира тусуется только по ночам, а не играет в теннис, слушайте, ну позвольте, человек, который уже дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема», и мы, разговаривая с теннисистками и бывшими теннисистами, спрашивая, каково, и с тренерами их, спрашивая, каково выступать на таких турнирах, которые идут две недели, да, если ты выходишь во вторую неделю «Большого шлема», это огромнейшая психологическая и физическая нагрузка, то есть там не то, что даже желание пойти куда-то потусоваться, вообще в принципе нету, да, если, конечно, не Марат Сафин, это сейчас мы об этой истории тоже вспомним, естественно, на Australian Open, которая была. Там задача четко восстановиться. Просто день матча прошел, ты идешь в восстановку, дальше восстановление, да, на следующий день тренировка, отдых, психологическая подготовка. Там нет просто физически времени, да, и куда-то ездить еще, там, чтобы тебя там, не дай бог, подсняли, но это просто никому не нужно, да, люди другими вещами занимаются.
1: Ну, здесь нашли, да, время как-то.
0: Да, это до начала турнира было.
1: Это еще до этих двух недель.
0: Да, конечно, в этом дело. Это не во время было, и как мы с этого начали разговор. У нас есть эксперт, с которым мы тоже поговорили по этому поводу. Это обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. И вот что он сказал по поводу всего этого скандала.
2: Действительно, проходили сообщения о публичных мероприятиях с участием, в том числе, Миры Андреевой. Там была не только она, были и другие теннисистки на каждом из этих мероприятий в основном. Одно даже мероприятие расследуется службой, которая занимается в теннисе ставками, допингом, то есть вот агентством по борьбе с нечестной игрой. Я могу по этому поводу сказать Только одно. Все разговоры на эту тему – это просто журналистские попытки привлечь внимание к своим заметкам. Потому что вечеринки с участием теннисистов рекламного характера были всегда. А если покопаться немножко глубже, то в 70-е годы, когда играли там Джон Макенрой, Бьорн Борг, Витус Герулайтис, такой был игрок, любитель всех этих мероприятий, то мы увидим, что там было много чего, о чем сейчас даже говорить, в общем-то, у нас запрещено. И тем не менее, в принципе, играли друг с другом и выигрывали, и обыгрывали других. Современные публичные мероприятия – это часть работы каждого спортсмена. И это надо просто понимать, потому что, как мы знаем, рекламные контракты никто не отменял, и теннисисты зарабатывают не только ракеткой, но и рекламой, это всем прекрасно известно. А чтобы получать рекламу, нужно быть публичной фигурой в той или иной степени.
0: Ну и Евгений Федяков также говорит, что ну, к Мире Андреевой это, конечно, не имеет никакого... Ну, в смысле, нет, имеет отношение, потому что она на этой вечеринке была, но глобально к теннису, к самому теннису, и тем более к той игре, которую она сейчас показывает, это не имеет никакого отношения.
2: Другое дело, что вот это все не должно мешать спортсмену заниматься его основной деятельностью. Вот если это начинает мешать, то это повод задуматься о том, чтобы как-то изменить свой режим участия в таких мероприятиях. Но ни один спортсмен серьезный, который многого добился, он не пойдет на то, чтобы вот искусственно сокращать свое участие в подобных мероприятиях просто потому, что спортсмены-профессионалы, они зарабатывают деньги. И у многих деньги рекламные, они даже сопоставимы, иногда даже заметно превосходят деньги, которые они зарабатывают на карте. Поэтому все попытки, вот эти вот, извините, дурацкие, обвинить Миру Андрееву в том, что она занимается публичностью в пику своим спортивным достижениям, это глупость полная. Определенные проблемы с этим могут быть, но это частные проблемы. Я уверен, что команда Андреевой, там есть опытный человек, очень Кончита Мартинес, которая, как мы знаем, ее уже тренирует несколько лет. Они найдут способ с этим справиться, с этими проблемами, если они, конечно, есть. Но судя по результатам, которые показывает Андреева сейчас, вот на этом US Open, никаких проблем вообще нету. Мира показывает отличную игру, она впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала. И нужно говорить именно об этом сейчас, вот сегодня, а не о том, что Андреева там где-то засветилась в какой-то модной тусовке.
1: Мне кажется, у нас просто отдельная любовь к вечеринкам, и поэтому всегда журналисты обращают на это
0: всегда
1: внимание.
0: Всегда. Журналисты что... тоже шляют встать вечеринки, вот им-то делать нечего.
3: Я... Журналисты тоже люди вообще.
1: Да, я когда увидел заголовок про Миру Андрееву, да, он звучал следующим образом. Зашла не на ту вечеринку.
0: Ну, абсолютно верно.
1: Понятно, как у вечеринки отсылают журналистов.
0: Не надо в тени на следующий день, да. И можно прийти на эту вечеринку, повеселиться, да, потом гадости написать. И, собственно говоря, спросы маленькие. Ну, послушайте, сейчас, если говорить серьезно...
1: А еще там было выражение «светская лица».
0: Ну, безусловно, да.
1: Мира Андреева.
0: Ну, это, знаете, перо-то, бумага все стерпит, можно писать все, что угодно, да, там, «Светская львица» и
1: так
0: далее.
1: А что про Марата Сафина ты
0: упомянул? Да нет, ну, послушайте, сейчас теннис — это такая немножко стерильная стезя, и сейчас подшучивают, что сейчас какая-то эпоха стерильности, да, за всем все следят, все ведут себя правильно. Ну, послушайте, ну, про Марата Сафина я сейчас расскажу. Был зажигательный эпизод, в принципе, совсем недавно, в 22-м году, когда австралийцы Ник Кирьос и Атанасий Кокинакис, которые выиграли парный турнир, вот они отжигали вообще так, что они заводили трибуны, они играли на своем корте, заставляя зрителей орать прямо во время подачи соперников, пили напитки 18+, которые передавали им фанаты прямо с трибун. То есть сейчас это вообще, это то, чтобы это произошло, это какой-то нонсенс, чтобы это вообще случилось. И демонстративно праздновали победы, там, залезая на судейскую вышку, там, что-то раскрикивая. Ну, конечно, люди, которые привыкли смотреть теннис, особенно джентльмены, например, из Англии, они, смотря на все это безумство, ну, конечно, рвали и метали. Впрочем, с победителей спрос маленький, и, собственно говоря, ну, конечно, потом они больше так не веселились. Так можно один раз поступать. То, что если ты послушаешь, конечно, второй раз, там уже будут вопросы. И заканчивается заканчивая нашу прекрасную сегодняшнюю беседу Маратом Сафиным, в 2002 году, как если вы помните, если вы смотрели теннис, россиянин дошел до финала Australian Open, но абсолютно действительно сенсационно тогда проиграл шведу Томасу Юханссону. Я смотрел этот финал и удивлялся, а что происходит с Маратом Сафиным. Но я как тогда больше следил за теннисом и совершенно не обращал внимания на режиссерскую, операторскую работу так. трансляции, потому что все время показывали VIP-бокс Марата Сафина, где сидели три блондинки с прекрасным декольте. Там народ просто там краснел, веселился, хихикал. Ну, там любой вариант, конечно, можете перечислять. Этих девушек тут же назвали софинетками, Самили Сафин, и австралийские газеты тогда, конечно, как мы и говорили, что журналисты любят оттягиваться, выходили заголовками вроде «Гарем Марата Сафина». Сам теннисист наш, конечно, всячески открещивался, это сказал, да просто вот как бы...
1: Мимо проходили,
0: ну, да, с кем не бывает. Подруги, нет, подруги моих друзей, которые попросили меня достать билеты на финал с моим участком.
1: Ну, он, конечно, свою ложу.
0: Естественно, ну, да, он достал, да, но потом, естественно, он признался, что одна из этих девушек была его girlfriend, а вторые просто были подружки этой девушки. Но это помнит до сих пор, это сколько уже, 2002 год, 25 лет практически прошло, но эту вот историю вспоминает. И потом, когда он уже спустя 3 года выиграл уже Australian Open, ему там просто задавали постоянно этот вопрос, но тогда он уже просто с одной девушкой приехал. Спрашиваю, а где же ваши кузины, которым мы говорили спасибо за мое, говорит, выступление? Да? Он говорит, я, говорит...
1: Потерялись на предтурнирной вечеринке.
0: Кузины в этом году не смогли приехать.
1: Андрей, спасибо тебе большое, Андрей, за интересный рассказ. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
6: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
5: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
6: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
5: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
6: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
5: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
6: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
5: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
6: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно тем, терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
5: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
6: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
5: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
6: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
5: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
6: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
5: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
6: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
5: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
6: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
5: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
6: Да, давайте, друзья. Мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
5: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты, имеет лишний вес.
6: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в целом.
5: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
6: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
5: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Встреча на высоком уровне с участием лидеров двух государств пройдет сегодня в Кремле. Соединенные Штаты разработают дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. В России назвали самый многоязычный регион. Подробности далее. Владимир Путин сегодня примет в Кремле иностранного гостя. Президент России проведет встречу с лидером Вьетнама То Ламом, который накануне прибыл в страну с официальным визитом. В ходе переговоров участники встречи обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского стратегического партнерства, а также подпишут пакет двухсторонних документов. Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товарооборот России и Вьетнама в прошлом году вырос почти на 6%. Страны развивают активное сотрудничество военно технической сфере. Россия поставляет республике многофункциональные истребители, ракеты, подлодки и другое вооружение. Установление контроля над населенным пунктом Долгенькое способствовало окружению подразделения ВСУ в селе Ольховатка в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Поражение противника на данном участке позволило перерезать снабжение ВСУ. Под натиском российской армии подразделения боевиков в Харьковской области вынуждены отступать, оставляя населенные пункты. Напомню, об освобождении населенного пункта Долгенькое и Березники в Харьковской области стало известно минувшим днем. Тем временем в Киеве, Николаеве ревут сирены, в городах раздаются взрывы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Более полусотни дел возбудила ФАС по фактам необоснованного роста цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Ранее Кабмин утвердил изменения в порядке исполнения биржевых нормативов, позволив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года, напомнила парламентская газета. Детские спортивные лагеря откроют по всей стране. Такие требования содержатся в пятилетней концепции, которую утвердило наше правительство. Согласно плану, в каждом регионе появятся детские спортивно-оздоровительные лагеря и центры адаптивного спорта, а в спортшколах расширят список дополнительных программ. Государство также рублем поддержит педагогов, которые работают в школьных клубах и ведут дополнительные занятия. Для формирования кадрового резерва восстановят высшую школу тренеров и запустят механизм целевой подготовки. Соединенные Штаты разработают дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с лидерами России и Украины. Представитель переговорного процесса назвал прошедшие обсуждения содержательными и заявил о появлении новых идей по пути урегулирования конфликта. Напомню, в Кремле 5 сентября прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. На следующий день американские переговорщики провели еще одну встречу в Киеве. Тем временем набирающая политический вес немецкая партия «Альтернатива для Германии» поддержала состоявшиеся накануне телефонные переговоры Путина и Трампа по теме украинского конфликта. Сопредседатель партии Алиса Вайдель написала в соцсети X, что так выглядит дипломатия. Пусть они как можно скорее положат конец этому ужасному кровопролитию. К сожалению, немецкое федеральное правительство своей политикой полной эскалации делает ровно противоположное, подытожила Вайли. Напомню, в ходе выборов в Ландтаг Саксония-Анхальт 6 сентября «Альтернатива для Германии» набрала почти 44% голосов, в то время как правящий Христианско-демократический союз канцлера Мерца смог заручиться поддержкой лишь 17% немцев. В НАТО озвучили сумму военной помощи Украине. За последний год Киев получил от Альянса 10 миллиардов долларов. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте. По его словам, на эти средства Альянс закупил для Украины американское вооружение. Напомню, Россия воспринимает поставки оружия серьезной помехой для урегулирования конфликта, а также поводом для прямого вовлечения стран НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Далее Ближний Восток. Морской бой в Ормузском проливе продолжается. Иран и США обмениваются ударами по танкерам. В ответ на обстрелы штатов 5 иранских кораблей, корпус стражи Исламской революции нанес ракетный удар по двум эсминцам ВМС США в районе острова Джаск в Персидском заливе. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Ранее КСИР заявил об атаке на американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании. Иорданские Военные утверждают, что Иран выпустил 20 баллистических ракет, 18 из которых перехватило ПВО, а 2 упали вне населенных пунктов. И вернемся в Россию. До 6 лет может потребоваться на воссоздание панорамы Музея обороны Севастополя. Такие сроки озвучила РИА Новости представитель музея Екатерина Малиновская. По ее словам, работа будет выстраиваться в несколько этапов. На первом создадут реставрационный проект. Еще несколько лет уйдет на восстановительные работы с привлечением мастеров-художников. Размер полотна составляет 14 метров в высоту и 115 метров по окружности, уточнила Малиновская. Напомним, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов была почти полностью уничтожена в ночь на 10 июня после атаки беспилотников ВСУ. Благосостояние россиян растет. Каждый пятый соотечественник имеет доход в размере 100 тысяч рублей. По крайней мере, так утверждает Росстат, на который ссылается агентство РИА Новости. При этом от 100 до 130 тысяч рублей ежемесячные доходы были у 8% от общей численности населения России, а свыше 130 тысяч рублей получают 13%. В то же время сократилась доля граждан с более низкими доходами. Тех, у кого они были от 45 до 60 тысяч рублей, стало на 0,1% меньше по сравнению с прошлым годом. А ниже 45 тысяч рублей – 41% против 46. В России назвали самый многоязычный регион. В Дагестане говорят на более чем 50 языках. Такие сведения в интервью РИА Новости сообщила зав. Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. По ее словам, это треть от всего количества языков страны. Всего в России насчитывается 155 языков, из них 15 оказались на грани вымирания. Напомню, минувшим днем в России впервые отметили День языков народов страны. Рост заболеваемости простудными заболеваниями начнется в середине сентября. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается, что повышает риск распространения вирусов. Для защиты организма от болезней Попова рекомендует избегать общения с больными и держать руки, гаджеты в чистоте. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила двух новых соперников сборной России на осенние матчи. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет со сборной Намибии, 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Напомню, 29 сентября в Казани россияне сыграют с Ираном. Все эти три матча пойдут в зачет рейтинга FIFA. На данный момент сборная России в нем занимает 35 место. Иран располагается на 22 строчке, Нигерия на 26, Намибия на 121. Журнал «France Football» огласил список претендентов на приз «Лучшему вратарю года». На награду номинированы 10 голкиперов, среди них вратарь сборной России ПСЖ Матвей Сафонов. Обладатель награды будет объявлен 26 октября на церемонии вручения «Золотого мяча». «Зенит» объявила подписание контракта на 5 лет с вратарем футбольного клуба «Сочи» Александром Дегтевым. Отмечу, что Дегтев – воспитанник Академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали о том, что руководство ФК «Сочи» пообещало голкиперу, что клуб продаст его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Однако затем затребовали за Дегтева 500 миллионов рублей. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник состоялись очередные матчи. Отмечу домашнюю победу «Металлурга» над «Амуром» 2-1 в овертайме. Международный союз конькобежцев добавил Петра Гуменника в список запасных на этапы серии Гран-при этого сезона. На текущий момент Гуменник второй в списке запасных. Первым идет Владислав Дикиджи, который на прошлой неделе стал победителем турнира серии «Челленджер» в Токио. Тем временем Евгений Семененко, Глеб Лутфулин, Григорий Федоров, а также Ирина Хавронина и Давид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Эти соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, дожди временами сильные. В Сургуте 25-27, в Красноярске 24-26, в Петрозаводске 19-21 градус. В Санкт-Петербурге сегодня местами ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
3: Чорніта Сыктывкар, Бурасов, Талонка Чтылыш, Окмасадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 9 сентября, среда. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: Йория здаштан редакция корок в Зеневультарьяс. Студион Любовь Жангурова. Республика Савиджмовмас Министерство ОН борьяс на предприятии яс, код ясли мыть так и бергады штасны, муяс бурмадам выла виджамщом. Шуатчыны позже четверкщань, сентябр кыж витад лунач. Юкасны мата шижим да джун миллион шайт. Республика куд ещем вичмас кислотной муяс известкуитамыш, фосфориталамыш, токшин яс вылатуялымыш, удобрение яс нюбамыш. Во заводе чемшань колем воша та кадшерти, комиен содыс гырыш пемас ясас чогадам, яйледжам. Йонжика водьмас чесны уджедовмас яс. Продукция вочем содыс, мыс да поршлыд чинес. Быт шурук вылэ шыркой длыштамыс, гырыш предприятие ясын пышти эйзвешче, арталысны комистатын. Тотчиман содыс колькледжам. Колем воша шерти, унжик вузалысны картупель. Но и чаджик и налыма мукат градвы в пуктас. Йов, пемас, да горца лыбач яй. Миян республикаын зеляны томшань кыскыны челядес виджмовмас уджяса. Школаса предприниматель клуб проект с бульмаданы вита дво. Медвочтая которыс вощи Сыктывкарса комын вита номера школаын. Сэшалой республикаса и регион яскосцаын. Вешкадла клубна стая велесчанинца юрная дыша свежиш Иван Бабков. Ас выла ужалыш яс фермер яс, овмас яс, возьяны нив зонлы кучамка мог, шетаны с бульмадам вылас неоль тылышач. Апрелен вычаны кювкартад. Томоловлен кыш тачам котыр, пырты солама кык ямыз дас проект. Сыч Сыктывкарса дас витед номера школаыш агрокласс, вычыс Чилемден районца замежнаеш овмаслен йола вылагалы фирменный стиль. А помазден сачелядь, даштесны уч шикас ясы ышадан туйдан том агроном бала. Мог ясын водя пашкатчыны, топыд етадын ужалыны власть яскад ытов. Рашияса войвылын ыдье чина юзлыд. Тачам кывкарта двочис комина окашырыныш туялыш Валентина Тихомирова. Боштыс дас кык тачам регион кужа дас воша лыд пас яс. Тудавчис мэй комиын олыш лыд, эчаммыс дас нюль прочент вылы. Таджи же лои Карелия ын сэша Архангельск областын. А вот ханты манши кычын мыдары, войтыры содыштыс. Абу йона лёг шерпасыс и ямал ненеч кычын, пышт езы чин. Туялыш шерти войвылыш мунаны кызвын нас велэччым ёз. Ас местаюш кокня кыпалыш ужалыш яс, дас кык ямыс шань комын вид арысыч. Комеш сижим педагог лой вермышен канмуса медбор учитель премия вылы ордешамен. Шомыс кукша шурс шайт, шетча веледышлен лункажла. Тая абу проста награда, а быдлунча зилямыш педагог ясыз пыдди пукта, пас яны котыртыш ясыз. Немкодь мы медбор яслыда пыртамай комиков да литература веледыш Лидия Зваричас. Уджала Юралыш Берден искусство яс гимназиян, да Ирина Чумаковас. Сыкты в районын межадор са школаын. Квайт учитель Лои Вермышен республика чупадын. Комиен олыш яслы пожешетны гылас медбор участковый дор. Котыртысны тавоша юскост участковый ордешамлыш мыдат чупад. Водджа смедуна гылас чукармыс дас кык ямыс тачам полицейской высна. Сентябр дас квайтад лунач наповстыши бур ясны медборса. Участковый яс елыш юар яс езадыма пычка смог яс кужа министерство лан сайтын. Донявше мыть там мыж вочам вочты смортыс, уна ашуэтчам видлалыс, ужас шедадам вермам яс. Вермыши спеткат час канун чупадын, локтан тылыш помлань. Дыр коставлам барын, республика ан таво бара котыртысны признание журналист яслы творчество ордешам. Эз нуадлыны кык шурс дас витэ двошань. Дас шижемыт шань медбор журналист ясыз бір елісны чина яс. Регионса юралы шуыз. Войскад вершем яслы. Кув Максим Кановлы.
2: Республикаса юралыш Ростислав Гольштейн тыт чири сколы бочны тыт вылы нёлят влачтыш вын. Меча проект яс, гижит яс да репортаж яс, петкадлыны мен республика сбор бокшань. Колы бергадны журналистика, творчество виджедлас да ыдырчыны вечкадлыныш. Шычым яс боштан чупат помощис, уджа боща жюри.
3: Сейчас идет процесс оценки работ членами жюри. Привлекли известных деятелей из сферы медиа республики. Помимо этого, к конкурсной комиссии присоединились наши коллеги из Федерального информационного агентства ТАСС и Союза журналистов России и Ассоциации СМИ Северо-Запада. Поэтому эксперты смогут комплексно оценить работы.
2: Премия шадыдам могыш кыш квайтад воун стау нас шиочис, как ямас да сая морд, республика сабыт кар районыш. Мед бурьясас бурьясны да с ним пасын. Меду науч возима волон те матория категориян. Се ичче герояслан вокад. Пырща ним пасяс кынджи эмаш и джик выльяс. Мед бур фоторепортаж да том журналист.
4: Журналистское сообщество Республики Коми очень радо возрождению конкурса признания и хотим поблагодарить главу республики за эту инициативу, потому что действительно конкурс очень давно не проводился. А журналистам всегда есть что сказать. Среди конкурсных работ есть работы как молодых ребят, так и работы опытных, маститых журналистов, наших ветеранов. Я уверена, что профессиональное жюри выберет самые яркие, талантливые работы коллег. Мы ждем новые имена, и я желаю всем успехов.
2: Ынынен жюри пасия, уряссы зевьяна торьяланы асас пылыслунан даги жанноган. Петкадына конкурса пырычащаслыш ыжытьен беда шам. Ордышем лыкукарды двачасны шентябрь дасад луныч. Вермышаслы награда яс шетасны кыпыт чукарчылыгын.
1: Тавылын ставыс, вультарияз даштыген мевэдитчим асланым корреспондент яслан, аси джаком информ, коми онлайн да бизнес новости агентство ясыш боштам юар ясан.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Начинай движение!
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.

0: Віджаланад студіан Єлена Бестрова. Соївоїз виль вєле чанво. Кочтылыш медводжалуна веледыщас, вічишн рад прощилядес, да налыш бать мамсы. Медводжа звонок, вежасяс, ымия кача вела чан небык, ставы стая пана далыс челядес. А ради тана веледыщас, кож налысны тому ловлы ащины стыш да муслун. Сои таво, коми челядь лыгижыщ, Анастасия Сугоева, мэдэдыс ащис челядьцы велычыны. Ича джыкыс квайтат классын велычы. А уджиджика ставо лой студентен. Да и ачис Анастасия каштыла ащис велычан воясы шуда каден. Анастасия, заводичис выль велычан во. Каштыш там кыны ты велычинэд, кыджи велычинэд?
1: Ме велычи шошкаса школаэн, шошка роченка шущас актывден районса шикт. Ме анцани эз уджидва в школа и чатик, и класс вали чаджа и чатик, да сморт ми велачим. Ме ан вали гажа велачины. Сек эзнава в ни компьютер, ни телефон яс, и став ми ан гажа свали та йорт яс ворсам, и держа школа ан ми йона вали йорташам, йона ворсам велачик кости. Эго самон велече дерти вели кучамка ми анзеву нагаш, поход яс, быт праздник яс велами вели лошадь чамашным, кучамка программа, думаш там, кучамка ворсам яс, вели зев гажа.
0: Мелан черпасащины да резинка пур чечалыны
1: да? Но гожам нас дер, да, перемена дырье. Вот резинка сапомнит о гожем нас джик севали, а перемена дыри котралым ён джикаса.
0: А медводжа веладышта помнит аннад?
1: Да, помнит а Валентина Анатольевна. Неважно, мещик-то гожем на светлый, имеется кат паны дащим, зеврат семена валяджины, пышча бы вешчима.
0: Шона да каштылана, да велачан вояста?
1: Велачан вояса шона да каштыла, и мян вылезев бур веладыш яс, мян класс вылезев дружный, кыджи шон йорташим, вот вы вали у натур вычам, были, я на ради там поход я советлены, кычек, мы кожем нас, мы яр нас, мы то в нас.
0: Ради та на урок я сыдвали.
1: Но дертвали, кажется, что вам рисование, как там мещер пасащим, были, кажется, на труд я скорми, кущим, вуршим, мы капущим, сычам. А мы код урок были просто кажется, мы ловила дыши сбор. А бурка вела дыши с швам. Мян математика, алгебра, геометрия. Амелия Алексеевна, все мян классный руководитель были. Все были нода. И все чем мачи с ради тащи с предметцей. Все чем мачи мян нас были бура вела, да мы ставан чуджи были ради там и алгебра, и геометрия. И были кольчам на кучамка дополнительный кружок я свыла. Хоть мяк шум и мяк кучамка мян математической способности. Но кор вела дыши ради тащи сучса и челядис чуджа быттикас и заводит он радиетный, нал интересно, и вот мы ану нас чем вели веладыш, коди вели радиет тащи сучса, и с вас нами чай-то мы ставы с быттика вели интересно, ставы предметы.
0: А комиков-то вела длиннат?
1: Держи, велади ми комику, ми ана Ольга Сергеевна велади, си зев аслы спыла смортыс, и си ми ана зев интересная же веладис, вали ми не просто людям коми вишт, либо повесть, либо кывбур, сеща вали обсуждай там мы кащер по салам тая вишт бокас, сеща си шо авай ашна двидла мы ка гижны, и вот кучка си мина вали уша да видланы первый кывбур яс гижны. Держи, мы ка кути сарт мене.
0: Та я тіян з йоткушті смедем тіє воджі кути над гіж. Ілі тіян воджін жикнан вощі стаєн біа лунис.
1: Ок, тад, но гашка сіє мене кучка уша десь, і ме відли, і мене кутіс ми картман, і я чим гагарваємо, і позже тає воджія ми ка відли на тає вочна гіжна. І ме дводжа кубур я савіштя самі гіжі коміку вилан. А сеща бурин жикнін кути відли не грочан гіжна.
0: Кучам тян ради тана небогяс да гижи сейчас.
1: Уна лыдищи, лыдища. Шуам челядь лыка бош на небог. Корми вали шуам и чатик, да, каган. Вали интересно, лыдины кыбур яс Агния Бартолы шуам. Или Корни Чуковский, семян вали. Сачам вещи книга с вали. Кощащим они лыдям. Сейчас корм быдмыш ты. Вали интересно, мыка приключенческая лыдина. Шуам Жюль Верна, Смезевьюна вали лыдям. Все вот прямо зеву на том и став небо к целый дели. Помнит о Нарния, зев интересно, как раз корми вела чем школа ансе заводит и спет на миян. Проч выкувыла Нарния елыщ повесть, и вот сиесми лыддим помнит, а подруга эскад йорт, я эскад вещи книга нас вылывежила, чем медым лыддина. Меном зеве накажет, че и он оч месе зеве на радита Виталий Бианкилан виштьяс и мой дьяс. И аслам челядными рад пыры, что же век вылысие с лыддями, помнит о уна-уна, все с лыддилым, и быт лыддик век шенджан. Кыч все вот с этим интересное виштало, вырваилось, лейбач я съелось. Хуже сиди виштавным и гогарван. И интересно, и быть тика мойдмоз. Месяц, думаю, так хуже.

0: термаштык муна туйпылын сулалыш пуяз бокты. Мукадыслан увьясыз джикнин кушыш, став корьясы шыбытымаш мувылас. Вича да корьяс выла кызаналыш, кокьяс улын шаргамсы, и чайча мыйная мыйка шыпкадыны. Мыйышка косына менен виштавны. Тулыс игожам ышалысны корьяс пуяс вылын, а пуяс тыждышыш мам ясмоз, быт тисны вердисны юкталысны наяс, аздорас пырвиджисны, но воис ар. Пуяслан посне челядис быдмисны совмисны, и леджисны пуяс корьясы аздорыш. Лейбай кычча тывныр тиянас нуас, да разадай став мир пашта, ащынад мичты. Джирдалай зарни коджу вясан. Да кати дженет тияноламнат, юг же дай вырваса, кожналай став йозыслы, сие югатса, кодас лышка да гожам быт тиян лышетис шонды. И корьяс лебаны. Он кайон абуравичат, кажичам и став корс ыткоть. Вижов, няйт, джинвые кос. Но бурджика кавичатлан сомый гыгырван, быт кор аслыс пылас, и ос щур ниоти кор, кодешка джонь нас джик мыт кор коть. Сотая ичатик, этая ыджит, эсия кошащем, сия рожа, этия мугов тай яр югодвиж, и меча шенджи данаыс. Быт корлан аслас щер, кыджи быт мортлан аслас щер паски пыдысас, ки туй, олам туй. Оламыс корьяслан чычабы ыткыть, и куштанас, и мичылын нас. Өти яздыр ышаланы пувылас, мичарыма ыш, а ушам бырас кажыданы локтыш мунышас, шин ясы югдыдан рымын. Мыд яс водюшаны, лякашаны, нярманы, кошманы, либо сишманы ыдье. А мыла тач? Мыла өти корьяздыр оланы и езас долыдмыданы, и вырва мичмыданы, а мыд яс озверманы тач? Мыйналы остырмы. Со щурис кокула няр пемы дрыма кор. Суфты сывыла, няйтыс кыт сорлашис. Быттезы выв, а сотая виш корвыла суфтан. Кусын час кымулат, да бір пашкалас. Няйцы зырван мышкас, да бары ызьяны кутас. Лейбамны шурявны. Гашка, тачым няр корьясы слышонды югары сэчаинмы. Шоныды состырмы. Вермас и таджилоны. Но мыла ка кажыча, мы шонды та анабу мыжа. Сие ставлы ытнога югыца щета. Ставса ытнога шонта. Пуяс мамяс ыткодя же став корса радейтаны. А гашка, тачым корьясыс, ащыс эча югыца да мичса щетаны мирысла. Гашка, пучкас насалнал няр. Сои езлан таджи овла. Эмыш, пашка да небы чёла майёз. Кодьяс век югдаданы. Мукадлы шоламса, шонтаны маты саяслы шоламса, кожналаны мелый лунса. И кымын унжик шетаны, сымын ёнжика сода налан шолам биус. А шолам устачам ёзыслан зарни коркодь, шылют да югыт. А им сачам ёз, кодлан шолам пыддиус, бутте кос увсучкама. Лёг кэнджининам озверману мукадлы шетны. Жаль налы югщины, коткат какать ичат буртарьян. Кошманы тавасна ашныс, нярманы, пычка щаніс сішманы. Кучамка не мінуча суфтаска тачам мортвыла щокыт даняйт кыл нас. Мортыс ляка щас, кусын час, да ознен вермы лэбавны. Агашка эджіка джнярмас, да вошас. А мелый да ён щолама мортвыла ка щокыт дрэкыслан кокус суфтас, озыт щет чыпыржа. Кусын чына дерт кусын час, нос повжы оз нярмы, а луас вынаджык да щуйджык. Вермас казар не щолам біса вічны, нуны шок пырыс. Дерт и сылан оламыслы корка луас пом. Ставлан ям пом. Ставан корка корьяс мос мускат ытлашам. Пылыш ты стывныр. Ора дыс менчим дум ясас. Нечеш ты спуяс вылыш кор. Нюжа дыки ясас асводжа. Хоть и кор кипы да саущи соте кучам. Джоляник, а мы та тыдан. Агашка и ме корка вывлитачам коран. Кучам мешками кор.
1: Коми челядиска ты пана дошлинад?
2: Да, ми часто аджишла и коми челядька, да рот челядька.
1: Ми ведан и тогда мэча челядит лудишины, а в корте вишташанат гашка на сыбарыти, ёнжика окотитаны лудиш.
2: Быт пана дощем бурын, шуам библиотеканка пана дощем, челядь мунаны и бош

0: Это книга. И Овла даже очередь целой. Книга оставила с тюрьмы, и ставанка сены, и вот джикси не бог сокодилось мишорнитым. И держит я рад. Держит я щелом то шонта, да, мы тен просто волы. Но мы кажали, мы род челядь, на я щорня джика, еще на я вермасны. На я быть тика ёнджик щорнитаны, ёнджик вишталаны. А коди вот джик щикца челядь, коми челядь, на я гашка и унжик лудишины, но на я Бытика полон джик ли мыли автор кор автор с надоролок то гижи скад осе чем бытика юна щорнит но кывзаны кывзаны шинитов кывзаны а мы как юашан бытика полон вещик вам совочтены но мега горва мы на кывзаны мы на лыттищены но бытика мычика сналан поведение с оз оз рочь я смо смела текад мыка спорить на вещь тавны а вот кызаны и если щуркняла на пельсаяс
1: Чем пучка с сакушем
0: да
1: канаяс, лан, да,
0: да
1: щор нярдмы.
0: мычика с джик челя дерт мычика с еще минам вали пана дошлам интернет прода видеосвязь мян вали и вали кулам дин район и чатик щик ты щелядь а месячем они привыкнет и велали мы челядис оз ставан тодны комиков а чё кэджика некуда стат комиков име накат здоровайчи рочене шо здоровайчи межок тат кучам челядь локтиснам ща здравствуйте бурлун тодо тиян котка комикывса име вала челядис вичеданы А, вела да еще что, да ми ставан то нам комиков все. Сейчас ставан. И мем все вели, сечем ами чуй ми, мы ими верма анака джик комен чорнитны. И ми вот а аджищемся, джик куш комен ми чорнит, и ми все ими нам вели, сечем велали мы, челядис, они остадны комиса, и кола рочен чорнитны. Ему код аджищик дриз чорнитан и комен, и рочен, а тан ими чорнит и куш комик вылен, и налывали люба, и ми нам вели, зев люба мы, вот комик вылен, позже челядиска чорнитны, на его горвоны.
1: Берга часоз олама сиджи мы челядит кутасны локны очереден бар библиотекас.
0: Челяди сады става наслас пылысыч, котка ёнжика лыдища, котка эчаджика, котка ёнжика мамбати суджаланы, мамбати свеладаны лыдищны. Лоаны, и сачым яс код яс оскас, яны лыдищны, яс кутны локны, и налытая оскол, но держа лоаны, и на я код яс кыгарваны, мы лыдищны колы, мы лыдища мы сие вождь осналы, пашка туй олама, кать кодан ты сеща локоть куча муч бырьи унака ты лындишен ты над мы в пьесыд и чорнид мочика сэш и ты унжи коломас верман мэйка вочны но мечай та вот эм сэчам челять код яс гагарвоны мы сие да эм технология но на и гагарвоны мы не бэгэс сие оз сие свеж тае технология са мы не бэгэс сие коляс не бэгэн эм челять код яс Гагарвоны, вот та небогослышвынцы, уджидлунцы, оз вунадны библиотека воланы, лыддишны гортас, мечай там и тачым челяди свеклосны. Щёкыд уч. Школа амунны, зев щёкыд уч, ноптыр надвидлы, улич савуч. Отче, да мыдыш, лымка тизер, быть коломунны, нина монкер. Щек таис ноплан, да скилосая, вош лала эдва, поскужакая. Бырья урок, и триньга звонок, бырь с друг мужем, вош и сишок, нопья став книга, тетрадь бырджеба, гортлане рад пыр, шутев талеба, метка тизера, лымуща шлопья, лым чиркать кокни, мышь сайса нопьей. Туй панчам. Медва джа лымчир, уще и сыла, быть те звев. Ущас на лымьис, кочет мувыла, воас на тыв. Сичкаен шокши, жалит на осков, абу на кад. Полами вочны, медва джа вочков, кочи зеврад. Артмаса туей, кытча джок тальчи, тыдно кут. Оска ме вылищ, вочков тататче, некода скут. Тупкыща свырва, небыдик пащан, лыня лаздой. Озлонин секи, шуштам да сащад, ужлытам вой. Коктуе сколя, вошковок дугад, меджо сыв. Кыв буре чужас, лым чиркад югад, кыв бырща, кыв. щор ар. Мулан чужам банис, няй да пемид лоїс, шойчам юлиш кора, силан муджам лолис, буття пориш почлан, кимас вилас чукир, щоки дуж я зберен, мишки з герба чукль, кеджі тевнер льокиш, лєта турун юрші, ужни мус кос'є, семоностай ущі, пуяслан куш ув'яз, тирала не жеба, буття кошмам кіяс, мули коле шебрас, нєбит кокні лим'єш, єджит югит шебрас, регит муджам муса, анділ борднас джебас.
1: А тянла аслана каже, чи йонжика вот тая електронний небок я се вдядне, или кіна, вот тей ліста ланцлен, асас палас дукас небок ислен.
0: Менем каже, чи дірт небок коди, кабалаш бумагавиш, кода споже ліставны, дукавны, щерпас я свідядне, малыштны. Но електронний завгежа далитя, но сіє хоть если позже век щорши новладлены. И мне нам вали даже кучомка эмэшся, чем электронное небо, я скот я с телефоном позже воштаны и лыддины. Но быть тека вот оскос и считать же салыддишны. Кычка вот, но лыдье, кычка вот сей, и чатик шрифты, кычка вот быть тека джикси абу небо коди. И кор лыддишан, тачам тор, вот электронное небо кор лыддишан, кычка ашта кылан мыдно. Быть тека мы он небо глыдди, а кучомка шуам статья, или кучомка сачам дженит пас, и ты он вермы вот джик пырны быть тека се лыдюши газ, лыдюши масса, он вермы пырны.
1: Кучом тиян меча ради тана вога горща кад.
0: Но ми ставка це ради ставка, да смыка буртурем, шуам. Ми ради та ар, заводи чик, кор вырвалась мича, кор зарни корья, скор кос, шоны, дбаба гожем. Гожем ради там и да, но гожем нас шоны дежар, мян. Гожем и овладженит, сывысна сия дона. А ты в ради там и ты в назыв мича, позже и слачны, позже вы морта свочны, но ты в нас овла мызев кыжит, вот ёна кыжит сумёк же радит. А тулыс, ради та тулыс пом корнин став няйты смуна, скорнин ко, скор заводит ананин петны медводжа турун, яс кор, яс лейбач яс локтаны, мечай там и быд. Будкад не маслас мичлун и будкад мыка аще свая.
1: Мы щем челядлы он и заводит чеснен, вылевела чан боус.
0: Мы ща челядлы унавын, терпенне и мед велет чем свая радлун. Мед буд урок, буд лун, вая на лакучом косычам радлун, кучом качуйму дан открытие, может, мыка вультар медым тын маланы и медтай отсала налы велатчыны водже. Эна вуна дай библиотека аволаны, эна вуна дай небаг яс, лыдзе журнал яс, миян он изев у набур журнал и коми и рочкы вылан, миян куш миян зыктывкарын пета и бикинь, и радуга, и йолога журнал, уна мича выль небок пета. Быда нас лыс аджа сие небок, са коды сылы кажет час и кутас сие слыддина.
1: Уже датте тьялы.
0: Атте, аджи слытач.
1: Каштышта. Таво страна са президентлан инда черти, Россиян медводжа штория документан вынщадама школан вела дышлыч тотчан лунса. Асичка, кан мучупаден кывкарталама, мы школан веладыш тая уджи тачан луна профессия. Одна еще тэны тэдэм лун, туй даны веладаны, отсаланы барины воджи олма свечка туй. Еша эти вильтор. Тавыща выль велачань бощань, страна состав региона шума сбыльмадны, Россия со просвещением министерствовалась, звонок пыдди шилат проект. Сыщерти, кач тылыщеж, школа ясын кутасны юрганы быдмыш войтырас, бурас туйдадан ышыдан кыпыт шелан кывяс. Налыдын, важен нин тыца, 2×24, первоклашка, учат школе да мукад. А воджасаща быд тылыщелан кывяссы кутасны бырьяны, Россияса историян тытчана да нималана лом торяс тыдвылы бочтымын. А тавылын ставыз, аджиш лытач, став бурсы!

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Коми-Гор.
1: Йориас Даштан редакция, Корок в Зеневиль Тарьяс, студион Любовь Жангурова. Республика Савиджимовмас Министерство ОН, Борясны предприятия ЕС, Кодясли мыть так и бергать штасны, Муяс Бурмадам была Виджамщом. Шуатчины позже четверг-чань, сентябрь кыж витает лунач. Юкасны мата сижим да джун миллион шайт. Республика Кудьящом, Вичмас, кислотной муяс, известкуйте мыш, фосфоритала мыш, токшин яс вылетуяла мыш, удобрение яс нюба мыш. Во заводе Чемшань колем воша та катшерти, комиен содыс гырыш пемас яса с чогадам, яйледжам. Йонжика водьмас чесны уджедовмас яс. Продукция во чем содыс, мыс да поршлыд чинес. Быт шурук вылэ шыркой длыштамыс, гырыш предприятие ясын пышти эйзвешчы, арталысны комистатын. Тычман содыс колькледжам. Колем воша шерти, унжик вузалысны картупель. Но и чаджик и налыма мукат градвыв пуктас. Йов, пемыс, да горца лыбач яй. Миян республикаын зеленый томшань кыскыны челядес виджмовмас уджяса. Школаса предприниматель клуб проект с бульмаданы вита дво. Медво читая которыс вощи Сыктывкарса комын вита номера школаын. Сэшалой республикаса и регион яскосцаын. Вешкадла клубна стая велесчанинца юрная дыша свежиш Иван Бабков. Ас вылы ужалыш яс фермер яс, овмас яс, вызьяны нив зонлы кучамка мог, шетаны с бульмадам вылас неоль тылышач. Апрелин вычаны кювкартад. Томоловлен кыш тачам котыр, пырты соламы кык ямыз дас проект. Сыч Сыктывкарса дас витед номера школаыш агроклас, вычыс Чилимден районца замежнаеш овмаслен йола вылагалы фирменный стиль. А помазден сачелядь, даштесны уч шикас ясы ышадан туйдан том агроном бала. Мог ясын воджа пашкачыны, топыд етадын ужалыны власть яскад ытов. Рашияса войвылын ыдье чина юзлыд. Тачам кывкарта двочис комина окашырыныш туялыш Валентина Тихомирова. Боштыс дас кык тачам регион кужа дас воша лыд пас яс. Тудовчис мэй комиен олыш лыд, эчаммыс дас нюль прочент вылы. Таджи же лои Карелияын сэша Архангельск областын. А вот ханты манши кычын мыдары, войтыры содыштыс. Абу йона лёг шерпасыс и ямал ненеч кычын, пыштезы чин. Туялыш шерти войвылыш мунаны кызвыннас велэччым ёз. Ас местаюш кокня кыпалыш ужалыш яс, дас кык ямыс шань комын вид арысыч. Комиш сижим педагог Лой Вермышен канмуса медбор учитель премия вылы ордешамен. Шомыс кукша шурс шайт, шетче веледышлен лункежла. Тая абу проста награда, а быдлунча зилямыш педагог ясыз пыдди пукта, пас яны котыртыш ясыз. Немкодь мы медбор яслыда пыртамай комиков да литература веледыш Лидия Зваричас. Уджала Юралыш Берден искусство яс гимназиян, да Ирина Чумаковас. Сыкты в районын межадорса школаын. Квайт учитель Лои Вермышен республика Чупадын. Комиен олыш яслы пожешетны гылас медбор участковый дор. Котыртысны тавоша юскост участковый ордешамлыш мыдат Чупад. Водджа смедуна гылас чукармыс даскык ямыс тачам полицейской высна. Сентябрь даск вайтад лунач наповстыши бур ясны медборса. Участковый яс елыш юар яс юзадыма пучка смог яс кужа министерство лан сайтын. Дон явше мыть там мыж вочам воштыс мортыс, уна ашуэтчам видлалыс, ужас шедадам вермам яс. Вермыши спеткача сканун чупадын локтан тылыш помлань. Дыр Коставлен барын республика антаво бара котыртысны признание журналист яслы творчество ордешам. Эз нуадлыны кык шурс дас витэд вошань. Дас шижемыт шань медбор журналист ясыз бір елысны чина яс. Регионса юралы шуыз. Войскад вершем яслы. Кыв Максим Кановлы.
2: Республикаса юралыш Ростислав Гольштейн тычыды сколы бочны тыдвылы нёлят влачтыш вын. Меча проект яс, гижет яс, да репортаж яс, петкадлыны мен республика сбор бокшань. Колы бергадны журналистика, творчество виджедлас, да ыдырчыны вечкадлыныш. Шычым яс, бочтан чупыт помощис, уджа боще жюри.
3: Сейчас идет процесс оценки работ членами жюри. Привлекли известных деятелей из сферы медиа республики. Помимо этого, к конкурсной комиссии присоединились наши коллеги из Федерального информационного агентства ТАСС и Союза журналистов России и Ассоциации СМИ Северо-Запада. Поэтому эксперты смогут комплексно оценить работы.
2: Премия «Шададам могыш кыш квайтед воун» стау нас шиочиск, как ямас да сая морд, республика сабыт кар районыш. Мед бурьясас бурьясны да с ним пасын. Меду науч возима волон тема торья категориян. Сие ичче герояслан вокад. Пырща ним пасяс кынже эмаш и джик выльяс. Мед бур фоторепортаж да том журналист.
4: Журналистское сообщество Республики Коми очень рада возрождению конкурса признания и хотим поблагодарить главу республики за эту инициативу, потому что действительно конкурс очень давно-давно не проводился. А журналистам всегда есть что сказать. Среди конкурсных работ есть работы как молодых ребят, так и работы опытных, маститых журналистов, наших ветеранов. Я уверена, что профессиональное жюри выберет самые яркие, талантливые работы коллег. Мы ждем новые имена, и я желаю всем успехов.
2: Ынынен жюри пасия, уряссы зевьяна торьяланы асас пылыслунан даги жанноган. Петкадына конкурса пырычащаслыш ыджитьен бида шам. Ордешем лыкукарды двачасны шентябрь дасад луныч. Вермышаслы награда яс шетасны кыпыт чукарчылыгын.
1: Тавылын ставыс, вультарияздаштыгын мивыдитчым асланым корреспондент яслан, аси джаком информ, коми онлайн да бизнес новости агентство ясыш боштам юар ясан.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Перспективы российско-вьетнамских отношений обсудят сегодня в Кремле лидеры двух государств. Бойцы Севера уничтожили более 100 беспилотников на российском приграничье. Пользователям iPhone назвали сроки подключения цифрового рубля. Подробности далее. Пакет двусторонних документов подпишут сегодня в Кремле Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам. Иностранный гость накануне прибыл в страну с официальным визитом. В ходе переговоров участники встречи обсудят перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского стратегического партнерства. Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товарооборот России и Вьетнама в прошлом году вырос почти на 6%. Страны развивают активное сотрудничество в военно-технической сфере. Россия поставляет республике многофункциональные истребители, ракеты, подлодки и другое вооружение. 109 беспилотников ВСУ уничтожили бойцы Севера за сутки на подлете к российским границам. Дроны сбили в Харьковской и Сумской областях. Об этом агентству ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Тем временем операторы ударных беспилотников ВДВ совместно с операторами FPV-дронов активно наносят поражение укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Один из беспилотников вскрывает укрепленные блиндажи, а другой с меньшим боезарядом добивает противника. Соединенные Штаты разработают дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с лидерами России и Украины. Представитель переговорного процесса назвал прошедшие обсуждения содержательными и заявил о появлении новых идей по пути урегулирования конфликта. Напомню, в Кремле 5 сентября прошла встреча президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул о ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. На следующий день американские переговорщики провели еще одну встречу в Киеве. Минпросвещение напомнило о продолжительности школьных уроков. Для учеников первых классов непрерывная учеба должна длиться от 35 до 45 до 40 минут. В остальных классах урок длится 45 минут. Об этом рассказал РИА Новости представитель ведомства Максим Костенко. По его словам, перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а перемена для приема пищи по меньшей мере 20 минут. Для первоклассников также предусматривается динамическая пауза от 40 минут. Пользователям iPhone назвали сроки подключения цифрового рубля. Это станет возможным до конца текущего года. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее стало известно, что пользователям устройств с операционной системой iOS пока недоступно открытие кошелька цифрового рубля в российских банках. Аксаков указал, что при работе с iPhone нужно подкорректировать приложение. При этом некоторые банки уже наладили данный процесс, а другие работают над этим. Доставщиков в России станет на порядок меньше. Их функции заменят беспилотники. О таком недалеком будущем рассуждал в кулуарах недавнего Восточного экономического форума зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. По его словам, доставка товаров по городу нуждается в подготовке инфраструктуры и гармонизации законодательства, но за ней будущее. Подобные технологии постепенно заменят задействованных в этой сфере людей. Более точных сроков появления дронов-доставщиков сенатор не указал, отметив лишь, что эта перспектива не сегодня. Режим повышенной готовности ввели на территории Петропавловска-Камчатского из-за участившихся случаев выхода медведей в город, сообщили в пресс-службе мэрии. А в городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы и обратно. Горожан призывают к бдительности. В последнее время каждый день появляется по несколько сообщений о выходе хищников в населенные пункты Камчатки. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Чаще всего диких зверей встречают в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском округе. Власти столицы заверяют, что ситуация находится под контролем. Ближний Восток далее. Иран атаковал места дислокации техобслуживания американских истребителей F-35, F-16 и F-15 на базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Он сослался на заявление Корпуса стражи Исламской революции, который сообщил об ударах по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. Кроме того, иранские военные атаковали два американских танкера. Удары стали возмездием за обстрелы 5 иранских кораблей. Госсекретарь США Марко Рубио тем временем пригрозил Ирану потерей нефтетанкеров за каждую атаку на ВМС США. Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. 4 числа страна отпразднует День народного единства. Праздничная дата выпадает на среду, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательства и права президентской академии Мария Кутарова. Крестный отец нейросетей предостерег от разработки суперинтеллекта. Развитие мощных систем может привести к катастрофическим последствиям для населения Земли. Об этом в интервью «Таймс» рассказал нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют первооткрывателем ИИ. По его мнению, сейчас у компании нет возможности безопасно разрабатывать суперинтеллект, искусственную систему, чей ум значительно превосходит человеческий. Отмечу, что опасения по поводу разработки более мощного интеллекта усилились после нескольких случаев, когда автономные агенты выходили из-под контроля. Буквально в прошлом месяце нейроагенты одной из компаний захватили немецкоязычные вики, на которые начали обмениваться ответами на задания и обсуждать, как тайно обходить ограничения OpenAI. Число инцидентов, в которых ИИ лгал пользователям, игнорировал инструкции или преследовал вредные цели, почти удвоилось за июль. А в России назвали самый многоязычный регион. В Дагестане говорят на более чем 50 языках. Такие сведения в интервью РИА Новости сообщила зав. Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. По ее словам, это треть от всего количества языков страны. Всего в России насчитывается 155 языков, из них 15 оказались на грани вымирания. Напомню, минувшим днем в России впервые отметили День языков народов страны.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» взял верх над шанхайскими драконами со счетом 3-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги благодаря голам Егора Сурина, Александра Радулова и Георгия Иванова. В других встречах вторника Магнитогорский «Металлург» в овертайме сломил сопротивление хабаровского «Амура» 2-1, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее «Сочи» 5-1. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элиса Мертенс была в четвертьфинале сильнее Сэ Шуэй из китайского Тайбэя и Елены Остапенко из Латвии со счетом 7-5-6-3. И за выход в финал поборется с Катериной Синяковой из Чехии и американкой Тейлор Таунсенд. Попадание в число номинантов на приз лучшему вратарю сезона является результатом усердной работы для российского вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. Об этом заявил сам футболист. 27-летний россиянин вошел в список 10 претендентов на приз имени Льва Яшина. Московский футбольный ЦСКА готов увеличить в 3 раза зарплату крайнего нападающего Атлетико Минейро Томаса Куэльо. В случае его перехода 26-летний вингер готов к переезду в Россию. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что руководство бразильского клуба хочет продать Куэльо. Армейцы предлагают за его трансфер 15 миллионов евро. Костромской «Спартак» и ивановский «Текстильщик» пробились в 5-й раунд пути регионов Кубка России по футболу. Спартаковцы взяли верх над Рязанью со счетом 2-0, а «Текстильщик» был сильнее тульского «Арсенала» 1-0. Международный союз конькобежцев добавил российского фигуриста Петра Гуменника в список запасных на предстоящие этапы Гран-при. Об этом сообщает пресс-служба организации. Он является 2-м запасным после другого россиянина Владислава Дикиджи. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, ожидаются небольшие дожди. В Екатеринбурге 18-20, в Новосибирске 27-29 градусов. В Тюмени сегодня 23-25 без осадков. В Сыктывкаре 20-22 градуса. В Уфе 17-19, небольшие дожди. В Ярославле 19-21, такая же температура сегодня и во Владикавказе. В Санкт-Петербурге местами ожидаются дожди, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице плюс 9, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Завтра глава региона Ростислав Гальштейн ответит в прямом эфире на вопросы жителей республики и журналистов. По телефону прямой линии обращения принимают в специальном колл-центре. Задача работающих здесь волонтеров – не оставить никого без внимания. Слово первому заместителю министра цифрового развития и связи Коми Виталию Осипову.
3: Все вопросы у нас в обязательном порядке сохраняются и отправляются на рассмотрение в органы исполнительной власти либо в органы местного самоуправления через платформу обратной связи. Соответственно, платформа обратной связи позволяет нам и отделу обращений граждан администрации главы Республики Коми и правительства Республики Коми контролировать все обращения, сроки исполнения и качество направленных ответов.
2: Ответы на свои обращения жители республики получают также по телефону или по электронной почте. По словам сотрудников колл-центра, прежде всего граждан интересуют вопросы ЖКХ и состояния дорог. Аграрии республики заготовили сена больше планируемого. По силосу и сенажу идут с опережением показателей к аналогичному периоду прошлого года. В передовиках по кормозаготовке хозяйства Карткировского и Сысельского районов, Усинска и Сыктывкара. В республике активно развивается практика ранней профориентации и вовлечения молодежи в решение реальных задач агропромышленного комплекса. Ярким примером такого подхода стал образовательный проект «Школьный предпринимательский клуб», который успешно реализуется пятый год. Компании и фермеры формулируют для старшеклассников актуальные кейсы, а ребята прорабатывают решения. Такой формат позволяет молодежи приобрести ценный практический опыт, а бизнесу получить свежие идеи для развития, рассказал руководитель объединения Иван Бабков.
4: Ребят интересуют сложности, которые существуют сегодня при не только открытии своего дела, но и при увеличении, например, прибыли и продаж. Ну и здорово, что у предпринимателей есть возможность в школу прийти и повзаимодействовать со школьниками, поскольку они передают, по сути, свой опыт, который имеется. Понятно, что в рамках урока этого недостаточно, может быть, пока, да, для этого мы и проводим другие мероприятия, вот в частности, в решении кейсов, но тем не менее, это уже начало определенного пути для старшеклассников.
2: В России проходит масштабная кампания по приему заявок на грантовые конкурсы. Миллионы рублей выделяются на поддержку социальных, экологических, культурных и молодежных инициатив. Участвовать в распределении средств могут как некоммерческие организации, государственные учреждения, так и инициативные граждане. До 15 октября можно подать заявки на реализацию социальных проектов по 11 направлениям – от развития спорта до зоозащиты. Республика включена в число ключевых точек дистанционного марафона регионов «Фин-Фин». Мероприятие пройдет сегодня. Специалисты обсудят локальные практики, актуальные вопросы развития финансовой культуры, как на уровне региона, так и всей страны. Взгляд экспертов будет охватывать все уровни, от государства до реального сектора экономики, некоммерческих организаций и медиа. 11 сентября проект продолжится итоговой конференцией в Москве. Совмести точные и дистанционные форматы. В республике возродили ежегодную журналистскую премию «Признание». Лучших определят в 10 категориях. Всего поступило более 80 заявок от авторов из всех городов и районов республики. Комментирует начальник управления информационной политики администрации главы правительства Коми Захар Волокитин.
5: Жюри мы привлекли известных деятелей сферы медиа республики. Помимо этого, к конкурсной комиссии присоединились наши коллеги из Федерального информационного агентства ТАСС и Союза журналистов России и Ассоциации СМИ Северо-Запада. Поэтому эксперты смогут комплексно оценить работы.
2: Итоги подведут не позднее 10 сентября, а имена победителей назовут на специальной торжественной церемонии. Стартовал второй региональный этап всероссийского конкурса «Народные участковые». Онлайн-голосование проходит на официальном сайте МВД по Коми. Жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и выбрать того сотрудника, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает народному званию. Победитель второго тура будет представлять регион в финальном этапе. Пройдет в октябре на базе одной из образовательных организаций МВД России. В столице Коми прошел очередной рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. В течение суток были задержаны трое севших за руль под шофе. Частым поводом заподозрить в том – грубое нарушение правил дорожного движения. В одном из случаев пикап проскочил на красный. Его 39-летний водитель от медосвидетельства не отказался. А это автоматически лишение прав и штраф 45 тысяч рублей. На другом перекрестке инспекторы остановили внедорожник за то, что не был пропущен пешеход на зебре. Водитель уверял, что трезв, но прибор показал превышение нормы вдвое.
6: А вы говорите, не употребляли. Когда пили? Ну, честно. Днем вчера?
7: Да.
6: Крепко пили?
7: Да.
6: Ну, просто по запаху вас трясет.
2: С начала сентября в поле зрения госавтоинспекторов Коми попали более 60 нетрезвых водителей, из них шестеро – рецидивисты. Больше всего нарушителей задержали в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте. Новости культуры. В Усинском музейно-выставочном центре «Вертос» продолжает работу персональная выставка Вадима Волка «От чертежей к искусству». Почетный строитель и судебный эксперт открыл для себя художественное направление 6 лет назад. Погрузившись в изучение новых технологий, самостоятельно освоил тонкости работы с эпоксидной смолой и натуральной древесиной. Особое место на экспозиции занимают многослойные 3D-картины, в основе которых лежат уникальные векторные макеты.
8: На выставке представлено порядка 15 работ. Черно-белые картины на разные темы и несколько экспериментальных объектов, где я пробовал подчеркнуть фактуру материалов. Путь к этому занятию получился непростым. Все началось с простого любопытства. Хотелось понять, как устроена композиция, как работает контраст, как пустота может быть такой же выразительной, как и пятно. Со временем стал заниматься более плотно, нашел ритм и язык в своих же работах. Самое ценное на этом пути – это не про то, как стать художником, а про то, чтобы остаться собой и красиво и грамотно выразить свои мысли. В планах серия проектов, где я хочу выразить, сосредоточиться на минимализме. Еще есть идея сделать совместный проект с фотографами или с дизайнерами. Интересно, как будет абстракция звучать в других медиа.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
2: В Сыктывкаре состоялись республиканские соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Выступили порядка 120 спортсменов из Сыктывкара, Усинска, а также Усть-Куломского, Прилузского и Княжпогодского района. По итогам соревнований победители и призеры были отмечены кубками, медалями и почетными грамотами. На столичном лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершились чемпионаты первенства республики по лыжероллерам среди юниоров и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 15-18 лет. В состязаниях участвовали 187 спортсменов из 15 муниципалитетов Коми, а также из Лабытнанги. В гонке с раздельным стартом, свободным стилем на 4 километра лучшей стала Анна Мелькова из Сыктывкара. На втором месте Есения Лузгина из Ухты. На третьей строчке Ева Клунная из Усинска. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, Коми-Онлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.
0: Вести Комигор. России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Диапазон.
12: Утренняя информационная программа.
13: Доброе утро, в эфире «Диапазон», у микрофона Вячеслав Тарабукин. Осенние темы в перекрестии. Начало и учебного года, и время урожая. Развитию агрообразования в Сыктывдинском районе был посвящен круглый стол, на который собрались представители Минсельхоза, районного управления образования, средних учебных заведений, КОМИ, Республиканского агропромышленного техникума и сельхозтоваропроизводителей. Место и тема для разговора выбрано не случайно. Сыктывдинский район – один из лидеров агрообразования в республике. Тому подтверждение сразу 6 учебных заведений муниципалитета в этом году принимают участие во всероссийских профориентационных конкурсах «Картофельный бум» и «Овощной бум». Включился даже детский сад. Лозунские малыши стали первыми, самыми юными участниками в истории конкурса. Узнала об этом Ольга Макарова.
14: Здесь растут астры, бархатцы и петунии, выращенные своими руками. Здесь отель для насекомых со всеми для них удобствами. А вот и главная гордость лозунских малышей – собственный приусадебный участок. В теплице помидоры, перцы и даже арбузы. На грядках рядом с кукурузой растут пшеница, гречиха, овес и душистые травы.
15: Вот это так можно потрогать, и потом руки будут лимоном пахнуть.
14: Но больше всего гостей удивили тыквы. Юным агрономам их удалось вырастить до 40 килограммов и больше. Достойный экспонат республиканской выставки «Достояние Севера». Диплом участника торжественно вручают руководителю детского сада Надежде Панченко. Благодаря в том числе и ее инициативе, сегодня эти сельские дошколята участвуют сразу в двух крупных федеральных конкурсах, став первопроходцами среди детских садов России.
16: Мы ворвались в эти проекты с успехом. И на сегодняшний день в овощном буме у нас принимают участие родители. 5 семей и сотрудники. Мы выращиваем экспериментальные 5 сортов свеклы и 3 сорта моркови. А картофельный бум мы наблюдаем за 4 сортами картофеля. И помимо этого мы помогали научно-исследовательскому институту фитопатологии в изучении болезни фитофтороза.
14: 4-летний Денис и его мама участвуют в обоих конкурсах. Гостям показывают урожай своей экспериментальной культуры. Даже ботва моркови сорта «Маргоша», нового для республики, выращенная по всем рекомендациям экспертов, существенно отличается от той, что высаживают годами. А сама морковь выросла здоровой и сочной.
17: Интересно было с детьми эксперимент проводить, попробовать новый сорт, как себя поведет в наших условиях.
14: А на этой земле Ненивы высадили сразу 4 новых сорта картофеля, семена которых предоставил Всероссийский институт овощеводства. Гулливер, Синеглазка, Садон, Красомещеры урожаем порадовали. С 5 кустов ведро картофеля результат отличный, как и вкус, который оценили тут же на поле.
16: Всероссийский конкурс, он организован для того, чтобы побудить интересы у детей к сельскому хозяйству, показать, как работают современные агротехнологии, также вовлечь детей в агрообразование, потому что сегодня перед министерством сельского хозяйства стоит такая задача организовать совместно с Министерством образования Республики Коми сетевое взаимодействие, где у нас будет бесшовное образование, вовлечены дошкольные учреждения, образовательные организации, школы, дальше профессиональные образовательные организации и сельхозпредприятия.
14: Сбор урожая – заключительный и самый важный этап эксперимента. С момента посадки семян участники, а в Лазимете в основном семьи многодетные, как и семья Размысловых, каждое свое действие фиксировали в дневнике наблюдений, выполняя все рекомендации федеральных экспертов по технологии выращивания, в том числе и по защите растений от вредителей и болезней. Помимо Лазимского детсада, в профориентационных конкурсах «Картофельный бум» и «Овощной бум» из Сыктывдинского района участвуют еще школы в Ильгарта, Пажги, Иба и Палевец. Приз весомый. Поездка в Москву на международную выставку «Агравия».
13: Тоже по осени, но на частных подворьях. И не без сюрпризов. Да, уборка урожая в самом разгаре, но не всех он радует. Многие огородники жалуются, их картошку одрел фитофтороз. Это значит, второй хлеб со своего участка в хранилищах до весны не доживет. Как бороться с заболеваниями растений, узнала Екатерина Спиридонова.
11: Надежда Александровна убирает последние рядочки картофеля. Надо бы радоваться, а она досадует. В предыдущие годы в клубнях обитал проволочник, а в этом фитофтора пожаловала. А труда, пусть и не на большом участке, вложено немало. Это ж нужно посадить, затем ухаживать, барановать, окучивать, чистить от сорняков, а в засушливые дни даже поливать. От всяких инфекций дачница пыталась обезопасить свой огород народными средствами, но, видимо, тщетно.
18: Помидоры вроде вызрели, вроде не пострадали от фитофторы. А вот картошка грустно, обидно, но приходится перебирать. И это не только у нас, у соседей. И с этой стороны, и с другими на остановке, когда разговариваем, у всех одна проблема. Гниет картошка. Прям из земли достаешь ее, а она уже поврежденная.
11: Специалисты говорят, чтобы болезнь одолела картофель, нужно вовремя его обрабатывать, еще до посадки, а затем после, до цветения, использовать препараты на основе меди и системные.
19: В Республике Коми у нас очень часто встречаются туманы во второй половине лета, росы, поэтому крайне необходимо, чтобы все проводили обработки от фитофторы, потому что у нас крайне агрессивный штамм, он и встречается как и стеблевой, так и листовой, и на клубнях, поэтому без выполнения определенных видов работ, без применения препаратов, которые будут находиться на поверхности постоянно листьев, мы не сможем получить хороший качественный картофель.
11: Кстати, на полях сельхозпредприятий, как отмечают в Минсельхозе, картофель уродился хороший. Они обычно придерживаются всех мер обработки. А что делать сейчас огородникам, когда почти все уже выкопали? Необходимо, как это делают на своей даче Надежда, перебрать клубни, но сначала рассыпать их в темном месте, дать подсохнуть при температуре 15-16 градусов и влажности 85%. Так заболевание проявится. На хранение нужно оставлять только здоровые клубни, иначе весь урожай попросту сгниет, а к следующему сезону нужно подготовиться.
20: Лучше этому полю сейчас дать отдохнуть, посеять другие культуры, например, горчицу, овес. Именно такие планы на весну у Надежды Александровны. Она хочет посеять красивую фацелию.
11: А через пару лет с обновленным посевным материалом можно ожидать урожая снова, только уже провести весь цикл обработок. Кстати, семенной картофель тоже нужно менять примерно раз в 4 года. Ну а следующей осенью дачницу будут радовать другие, не менее нужные на нашем столе плоды.

0: говорила с официальным представителем управления ФСБ по Республике Коми Екатериной Леготиной.
1: Здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый день.
1: Итак, почему вербовщики в качестве исполнителей своих преступлений выбирают молодежь, подростков?
2: Сегодня на фоне проведения специальной военной операции украинскими спецслужбами ведется активная работа по вовлечению граждан России в противоправную деятельность. И это делается для дестабилизации ситуации внутри нашей страны, проведения и организации диверсий и террористических актов. И, к сожалению, очень часто жертвами вербовщиков становятся именно те, кто плохо ориентирован в жизни. Это молодежь и подростки. Молодое поколение из-за своей доверчивости, эмоциональности и пока еще неумения мыслить критически, выполняют задания, не понимая, что их используют в темную.
1: А какие самые распространенные способы вербовки?
2: Поиском кандидатов на выполнение противоправных действий, как правило, занимаются специально обученные люди, вербовщики. Они прекрасно знают психологию человека, владеют различными методами манипуляции, техническими приемами, такими как фейки, дипфейки. Но, конечно, главное оружие злоумышленников – это слова. Правильно построенные фразы цепляют свою жертву, выводят ее на эмоции через шантаж и манипуляции. Вербовщики используют в своей деятельности три основных метода. Это шантаж или запугивание, игра на эго и чувстве собственной важности и, конечно, соблазн легких денег. Шантаж – это прямой стоп-сигнал. Шантажировать подростков могут чем угодно. Это может быть личная переписка, фотографии. Шантажировать могут здоровьем близких и родственников и также привлечением к уголовной ответственности. Здесь важно помнить, что шантаж не заканчивается никогда. Если уступить однажды, это может длиться бесконечно. И единственное верное решение в данном случае, чтобы остановить эту цепочку, это сообщить взрослым, родителям, педагогам или в правоохранительные органы. Следующая манипуляция, такая как игра на эго и чувство собственной важности. Здесь вербовщики используют такие ключевые фразы, как «ты уникальный», «только ты можешь нам помочь», «у тебя особая миссия». И, конечно, в данном случае в группе риска те подростки, кто ищет смысл жизни в интернете, кто проводит много времени в онлайн и ищет поддержку и общение в сети. И самый распространенный крючок – на который ловят наших подростков, это предложение легкого заработка. Люди активно соглашаются на подработку, когда видят, что задание якобы несложное, и можно получить легкий заработок. Но здесь важно насторожиться, какую предлагают работу. Если предлагают передать посылку или сфотографировать объект, например, транспортной инфраструктуры, или вывести из строя какое-либо оборудование, то также надо задуматься, а какую работу предлагают, а не опасно ли это, а какие будут последствия, а что содержит эта посылка. Важно анализировать всю поступающую информацию. Если возникают сомнения, конечно, нужно отказываться от такой работы и сообщать либо взрослым, либо, опять же, в правоохранительные органы.
1: Как сам подросток может определить, что это вербовщик? Может быть, есть какие-то еще признаки, сигналы? И на что внимание должны обратить родители?
2: Родители в первую очередь должны общаться со своими детьми, интересоваться, чем они увлекаются, в какие игры онлайн они играют, в каких онлайн-чатах они состоят. По возможности рассказывать подросткам об опасностях, об угрозах, которые их могут поджидать. И тогда, если у подростка возникнет какая-то внештатная ситуация, он не побоится поделиться со взрослым своей проблемой. А подросткам в первую очередь необходимо анализировать поступающую информацию и не принимать каких-либо поспешных решений. А если в сети интернет написал незнакомец, это уже должно насторожить человека. А если в дальнейшем в переписке идут какие-либо манипуляции, шантаж, предложение выполнить странные действия, то это первый сигнал о том, что с вами на связи мошенник. Необходимо прекратить общение и заблокировать пользователя.
1: А с какого возраста наступает ответственность за совершение таких вот преступлений и о каких сроках идет речь?
2: За совершение преступлений диверсионно-террористической или разведывательной направленности предусмотрена уголовная ответственность по таким статьям Уголовного кодекса, как диверсия и террористический акт. Ответственность за такие преступления наступает с 14 лет. и санкция данных статей предусматривает наказание от 10

0: 10 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях даже и пожизненно. Предусмотрена ответственность по такой статье, как государственная измена. Здесь ответственность наступает с 16 лет, это уже более тяжкие преступления. И санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет и до пожизненного лишения свободы.
1: То есть очень серьезное наказание, и как бы надо это всегда знать и помнить. А как часто в Коме молодые люди становятся жертвами вербовщиков? Может быть, есть какие-то примеры?
0: В прошлом году, в 2025 году, на территории Республики Коми было совершено 6 диверсионно-террористических актов, 4 из которых были исполнены молодыми людьми под воздействием вербовщиков. В настоящее время молодые люди уже все осуждены, приговорены к длительным срокам лишения свободы. В текущем году на территории Республики Коми зафиксирован случай, когда на подростка, у которого папа является участником специальной военной операции, вышла украинская сторона и сообщила о том, что папа находится в плену, и чтобы его жизни ничего не угрожало, то подростку необходимо выполнить разведывательное задание. Конечно, ребенок сразу обратился к маме, и семья обратилась в правоохранительные органы, не выполняя никаких заданий.
1: Спасибо, Екатерина.
0: Спасибо вам, Ольга.
1: Всего доброго.
2: В России сегодня работают почти 10 миллионов волонтеров, и среди них теперь и наши столичные волонтеры Усвымского землячества. Отправленное ими на передовую измеряется уже тоннами камуфляжных сетей, экипировки, медикаментов и прочего. Их витаминный сбор стал уже визитной карточкой волонтеров Усвымского землячества. На этот раз компанию усвымским лечебным вершкам и корешкам составят и алтайские травы. Это, можно сказать, тыловой батальон, который нашим военным помогает уже 5-й год. Но их участие прошло официальную регистрацию на платформе «Добро.РФ». Казалось бы, зачем? Но, как доказывает своим примером руководитель землячества Наталья Тынчук, это не просто формальность, а стартовая площадка, которая помогает выстроить путь от разовых акций до серьезных проектов и даже карьерных шагов в сфере добровольчества.
3: Усть-Вымское землячество в Сыктывкаре официально зарегистрировано в Минюсте 1,5 года назад. И в августе меня приглашали в общественную палату, и там впервые поднимали вопрос о том, как же работать дальше с волонтерами. Волонтеров очень много. Они где-то официально зарегистрированы, где-то не зарегистрированы. И вот возникла у нас идея, что если официально у нас Усть-Вымское землячество зарегистрировано, мы зарегистрировались на всероссийском портале Добро.РФ. Здесь у нас график работы, здесь у нас можно официально проставлять часы нашим волонтерам. Но мы же не знаем, что будет через год. Может, действительно примет государство такой закон и повернется очень сильно лицом к волонтерам, и у волонтеров какие-то будут льготы. Во-первых, еще раз мы встретились с волонтерами, которых мы до этого времени не знали. Там была видеоконференция, то есть мы видели, нас видели волонтеры и в Иркуты, и Печоры, и Инты. Может быть, было больше у них, конечно, вот таких вопросов. В первую очередь вопрос пересылки. То есть мы собрали гуманитарный груз, и довольно сложно отправить его до точки назначения. И вот сверху уже было спущено, что ЖД... железная дорога готова взять на себя какую-то пересылку бесплатно. То есть, да, идет сейчас эта процедура, то есть, где сделать этот сборный пункт, это в Сыктывкаре это невыгодно, может, это стоит сделать в городе Микунь, потому что как раз все железные дороги стекаются, соединяются в этой точке. То есть у нас страховые компании. Вот, например, если сейчас я показываю на эту сторону, здесь у нас носки, здесь у нас это, видите, объем. То есть если мы посмотрим на то, сколько у меня занимает, это маленькое, то есть всего 60 пар носков. И теперь, чтобы отправить, нас бесплатно отправляют одна компания, которая занимается перевозками объема. То есть если 5 кубов отправить, то у нас одни носки займут почти целый куб. Поэтому очень важно вакуумировать. То есть я уже заказала пакеты для вакуумирования, чтобы объем ровно увеличить вдвое. Ну вот, например, мы возьмем студентов. Сюда же приходят и студенты. Вот студент, который официально зарегистрирован на портале Добро.ру, он получает сертификат, документ волонтера. И при поступлении в вузы у него есть баллы. То есть пока нету ничего для среднего возраста и нету ничего для серебряных волонтеров. И вот, наверное, если у нас что-то появится, какой-то подобный сертификат волонтера, может быть, будут какие-то льготы, может, бассейны, в театры или еще какие-то льготы. Может, на квартиру когда-то перспектива, думаю, что есть. И я думаю, что нужно сделать сначала, зарегистрироваться, а потом уже думать. То есть, будут ли льготы или не будет. То есть, некоторые умные бабушки уже сказали, нет, это же все равно процедура и для волонтеров. То есть, они должны найти, зайти на этот портал, потратить время зарегистрироваться. Может быть, не все с первого раза получится, но тем не менее, я думаю, что это нужно делать.
2: На вечную тему здоровья и что особо актуально в преддверии эпидсезона. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Восточного экономического форума дала общероссийский старт ежегодной вакцинации против гриппа. А чего столь масштабно? Возможно, потому что впервые за долгое время произошла одновременная замена всех трех компонентов вакцины. Вирус мутировал. Сроки, когда он поразит первого пациента, прогнозировать никто не берется. Но то, что клиническую картину может намалевать так, что любой незащищенный иммунитет на фоне этих красок померкнет, точно. Обновленная вакцина в республику уже поступила. 100 тысяч доз для взрослых, 55 тысяч на детские организмы. Сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Марина Петухова.
4: Вакцина должна быть оприходована и с понедельника будет доставляться в медицинские организации Республики Коми. В первую очередь она придет в город Сыктывкар. И со следующей недели можно начинать обращаться в медицинские организации. Если вакцина там еще не пришла, можно записаться на прививку на тот момент, когда она придет.
2: Антивирус, установленный вручную в текущем эпидсезоне, весьма понадобится, потому как все три компонента вакцины против гриппа заменены. Масштабная перепрошивка случается крайне редко, но не без оснований. Жить вирусу очень хочется. Выстраивая маршрут к организму человека, он изворачивается до существенных мутаций. Но и вирусологи не лыком шиты. Поэтому и настаивает на защите иммунитета, подчеркивает заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.
5: H1N1 – это всегда первичные вирусные пневмонии. Это в течение первых трех дней. Даже у здоровых людей может развиться первичная вирусная пневмония, тяжелейшая, от которой погибают именно даже не пожилые, да, а молодые люди, здоровые, которые на ногах переносят, которые думают о том, что они могут перенести легко любую респираторную инфекцию, да, вот, к сожалению, осложнения у них чаще бывают.
2: Таковы узелки на память от местных эпидемиологов, которые надеются, что их узелки вскоре оставят логично и традиционно след и на наших плечах от прививки. На Неве культуры в Национальной галерее Коми открылась выставка, посвященная творчеству одного из самых узнаваемых художников-этнофутуристов Республики Коми и России – Юрия Лисовского. В экспозиции представлены работы из фондов галереи и собрания семьи художника. О знаках жизни Юрия Лисовского – куратор выставки Екатерина Габова.
6: Про себя он говорил, что он человек замечательный, потому что он все замечает. Он же был чудесным фотографом, изобретателем, книжным графиком. То есть все то, что он видел вокруг себя, он это себе на подкорку записывал и потом использовал, преображал. И вот этот фантазийный его мир потом выливался, рука просто вела уже самого художника вот эти вот фантазийные миры, в которые может человек погрузиться прямо в медитативное состояние, поскольку, разглядывая орнаменты, следуя линии, можно бесконечно блуждать по этому листу. Здесь мы видим двух рыбаков, молодого и взрослого, пожилого рыбака. И вообще в работах Юрия Николаевича очень важно вот это противопоставление верхнего, нижнего мира, темного, светлого мира. И здесь мы видим как раз-таки это отражение, разделение по горизонту на две части работу. И в молодом рыбаке мы можем узнать самого Юрия Николаевича. Он был заядлый рыбак, реку он любил, часто гулял по берегам реки, поскольку вообще учился он рулевого моториста, ходил по рекам несколько лет, и река для него была важной частью его жизни и творчества.
2: Работы Юрия Лисовского можно увидеть в разных городах и странах, на теплоходе «Волга-Волга», даже на плато Мань-Пупунёр, где 2 года назад он лично разрисовал один из инфраструктурных объектов. Но в Национальной галерее Коми его персональная выставка открылась впервые. Здесь представлены 30 графических и живописных полотен, написанных за последние 15 лет жизни. На отдельном пространстве интерактивный мультимедийный проект, созданный на основе произведений художника его сыном Богданом Лисовским. По задумке организаторов, здесь каждый сможет стать соавтором вселенной мастера и даже создателем собственного образа нового мира. Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке и участвовал за пультом звукорежиссера Роман Козлов. Использованный материал наших коллег Екатерины Спиридоновой, Ольги Багиных, Ольги Макаровой. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Таработин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах Коми-Гор.
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
9: С мыслями.
8: Сергей Собянин.
9: С опытом.
8: Мария Львова-Белова.
10: С духом.
8: Владислав Головин.
11: С силами.
8: Евгений Поддубный.
12: С волей.
8: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия. Сергей Собянин.
13: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
8: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
14: Почему вы пойдете на выборы?
15: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
16: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
17: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
18: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
19: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
14: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
15: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
16: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
17: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
18: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
19: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
14: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
20: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей.
21: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит, мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы, Российская экологическая партия «Зеленые».
7: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Вести Комигор.
10: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Завтра глава региона Ростислав Гальштейн ответит в прямом эфире на вопросы жителей республики и журналистов. По телефону прямой линии обращения принимают в специальном колл-центре. Задача работающих здесь волонтеров – не оставить никого без внимания. Слово первому заместителю министра цифрового развития и связи Коми Виталию Осипову.
11: Все вопросы у нас в обязательном порядке сохраняются и отправляются на рассмотрение в органы исполнительной власти либо в органы местного самоуправления через платформу обратной связи. Соответственно, платформа обратной связи позволяет нам и отделу обращений граждан администрации главы Республики Коми и правительства Республики Коми контролировать все обращения, сроки исполнения и качество направленных ответов.
10: Ответы на свои обращения жители республики получают также по телефону или по электронной почте. По словам сотрудников колл-центра, прежде всего граждан интересуют вопросы ЖКХ и состояния дорог. Аграрии республики заготовили сена больше планируемого. По силосу и сенажу идут с опережением показателей к аналогичному периоду прошлого года. В передовиках по кормозаготовке хозяйства Карткировского и Сысельского районов Усинская и Сыктывкара. В республике активно развивается практика ранней профориентации и вовлечения молодежи в решение реальных задач агропромышленного комплекса. Ярким примером такого подхода стал образовательный проект «Школьный предпринимательский клуб», который успешно реализуется пятый год. Компании-фермеры формулируют для старшеклассников актуальные кейсы, а ребята прорабатывают решения. Такой формат позволяет молодежи приобрести ценный практический опыт, а бизнесу получить свежие идеи для развития, рассказал руководитель объединения Иван Бабков.
12: Ребят интересуют сложности, которые существуют сегодня при не только открытии своего дела, но и при увеличении, например, прибыли и продаж. Ну и здорово, что у предпринимателей есть возможность в школу прийти и повзаимодействовать со школьниками, поскольку они передают, по сути, свой опыт, который имеется. Понятно, что в рамках урока этого недостаточно, может быть, пока, да, для этого мы и проводим другие мероприятия, вот в частности, в решении кейсов, но тем не менее, это уже начало определенного пути для старшеклассников.
10: В России проходит масштабная кампания по приему заявок на грантовые конкурсы. Миллионы рублей выделяются на поддержку социальных, экологических, культурных и молодежных инициатив. Участвовать в распределении средств могут как некоммерческие организации, государственные учреждения, так и инициативные граждане. До 15 октября можно подать заявки на реализацию социальных проектов по 11 направлениям – от развития спорта до зоозащиты. Республика включена в число ключевых точек дистанционного марафона регионов «Финфин». Мероприятие пройдет сегодня. Специалисты обсудят локальные практики и актуальные вопросы развития финансовой культуры, как на уровне региона, так и всей страны. Взгляд экспертов будет охватывать все уровни – от государства до реального сектора экономики, некоммерческих организаций и медиа. 11 сентября проект продолжится итоговой конференцией в Москве. Совместит точные и дистанционные форматы. В республике возродили ежегодную журналистскую премию «Признание». Лучших определят в 10 категориях. Всего поступило более 80 заявок от авторов из всех городов и районов республики. Комментирует начальник управления информационной политики администрации главы правительства Коми Захар Волокитин.
22: Жюри мы привлекли известных деятелей сферы медиа республики. Помимо этого, к конкурсной комиссии присоединились наши коллеги из Федерального информационного агентства ТАСС и Союза журналистов России и Ассоциации СМИ Северо-Запада. Поэтому эксперты смогут комплексно оценить работы.
10: Итоги подведут не позднее 10 сентября, а имена победителей назовут на специальной торжественной церемонии. Стартовал второй региональный этап всероссийского конкурса «Народные участковые». Онлайн-голосование проходит на официальном сайте МВД по Коми. жители республики могут ознакомиться с анкетами конкурсантов и выбрать того сотрудника, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает народному званию. Победитель второго тура будет представлять регион в финальном этапе. Пройдет в октябре на базе одной из образовательных организаций МВД России. В столице Коми прошел очередной рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. В течение суток были задержаны трое севших за руль под шофе. Частым поводом заподозрить в том – грубое нарушение правил дорожного движения. В одном из случаев пикап проскочил на красный. Его 39-летний водитель от медосвидетельства не отказался. А это автоматически лишение прав и штраф 45 тысяч рублей. На другом перекрестке инспекторы остановили внедорожник за то, что не был пропущен пешеход на зебре. Водитель уверял, что трезв, но прибор показал превышение нормы вдвое.
0: А вы говорите, не употребляли. Когда пили? Ну, честно. Днем вчера?
1: Да.
0: Крепко пили?
1: Да.
0: Ну, просто по запаху вас трясет.
10: С начала сентября в поле зрения госавтоинспекторов Коми попали более 60 нетрезвых водителей, из них шестеро – рецидивисты. Больше всего нарушителей задержали в Сыктывкаре, в Иркуте и Ухте. Новости культуры. В Усинском музейно-выставочном центре «Вертос» продолжает работу персональная выставка Вадима Волка «От чертежей к искусству». Почетный строитель и судебный эксперт открыл для себя художественное направление 6 лет назад. Погрузившись в изучение новых технологий, самостоятельно освоил тонкости работы с эпоксидной смолой и натуральной древесиной. Особое место на экспозиции занимают многослойные 3D-картины, в основе которых лежат уникальные векторные макеты.
3: На выставке представлено порядка 15 работ. Черно-белые картины на разные темы и несколько экспериментальных объектов, где я пробовал подчеркнуть фактуру материалов. Путь к этому занятию получился непростым. Все началось с простого любопытства. Хотелось понять, как устроена композиция, как работает контраст, как пустота может быть такой же выразительной, как и пятно. Со временем стал заниматься более плотно, нашел ритм и язык в своих же работах. Самое ценное на этом пути – это не про то, как стать художником, а про то, чтобы остаться собой и красиво и грамотно выразить свои мысли. В планах серия проектов, где я хочу выразить, сосредоточиться на минимализме. Еще есть идея сделать совместный проект с фотографами или с дизайнерами. Интересно, как будет абстракция звучать в других медиа.
23: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
10: В Сыктывкаре состоялись республиканские соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Выступили порядка 120 спортсменов из Сыктывкара, Усинска, а также Усть-Куломского, Прилужского и Княжпогодского района. По итогам соревнований победители и призеры были отмечены кубками, медалями и почетными грамотами. На столичном лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершились чемпионаты первенства республики по лыжероллерам среди юниоров и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 15-18 лет. В состязаниях участвовали 187 спортсменов из 15 муниципалитетов Коми, а также из Лабытнанги. В гонке с раздельным стартом свободным стилем на 4 километра лучшей стала Анна Мелькова из Сыктывкара. На втором месте Есения Лузгина из Ухты. На третьей строчке Ева Клунная из Усинска. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, Коми-Онлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.
23: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
24: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18 градусов, местами плюс 19-24. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 21-23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сорвали попытку врага вырваться из окружения в Харьковской области. Ключевую ставку вновь обсудят на предстоящем в эту пятницу заседании в Центробанке. Сильный пожар тушат в подмосковном Щелкове. Подробности далее. Бойцы «Севера» помешали окруженным боевикам вырваться из кольца в районе Должанки в Харьковской области. Наши военные прочно удерживают ВСУ благодаря занятым позициям вскоре после взятия Березняков и Долгенького. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Как заявили ранее в Минобороны, внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. В окружении могут оставаться около 1700 боевиков. Между тем, несколько взрывов прогремело в городе Николаеве на юге Украины, сообщают украинские СМИ. Ранее взрыв прогремел в Киеве. Серии взрывов были также зафиксированы в Харькове на востоке страны. Сразу в нескольких областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, она объявлена в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными. Такую оценку дал госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что стороны высказали новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы. При этом глава Госдепа назвал украинский конфликт сложным. По его оценке, за последнее время стороны не проявляли большой склонности к компромиссам. Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые красные линии, нарушать которые они не хотят. Предстоит проделать еще много работы, заключил он. Напомню, 5 сентября Уиткоф и Кушнер побывали в Москве, где их принял президент Владимир Путин. На следующий день они встретились в Киеве с Зеленским. А накануне Путин и президент США Трамп провели телефонный разговор. Главной темой стало украинское урегулирование. Ключевую ставку вновь будут обсуждать на предстоящем в эту пятницу заседании в Центробанке. На предыдущей встрече в июле Банк России пятый раз подряд с начала года понизил ее размер на 0,25 пункта до 14% годовых. Между тем, эксперты осторожны в своих прогнозах и полагают, что на этот раз регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне. Такое мнение ТАСС выразило подавляющее большинство опрошенных экспертов. Аналитики связывают ужесточение денежно-кредитной политики с инфляцией, дефицитом топлива, а также ослаблением рубля. Потратить мат-капитал на покупку машины предлагают в Госдуме. К этому вопросу депутаты возвращались неоднократно. Авторы инициативы рекомендуют коллегам рассмотреть возможность расширить использование государственных средств, тем более, что в ряде регионов уже пошли навстречу и разрешили семьям после рождения детей использовать местные выплаты на покупку авто. Законодатели считают эти меры вполне востребованными у россиян и предлагают распространить закон на федеральном уровне. Сильный пожар тушат в подмосковном Щелкове. Там горят складские помещения для хранения пластиковой продукции. Об этом сообщили в областном главке МЧС. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка в здании. К ликвидации возгорания привлечены 59 спасателей и 22 единицы техники. Сотрудники Российского дома науки и культуры в Берлине вместе с семьями вернулись на родину после требования властей ФРГ покинуть страну в 7-дневный срок. Первую группу встретил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. О решении закрыть русский дом правительство Германии объявило 1 сентября после того, как власти страны бездоказательно обвинили Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сотрудники представительства, члены их семей, включая 4 детей, в течение недели покинули ФРГ. Как подчеркнул Чайка, решение властей Германии вызвало заметную общественную реакцию внутри самой страны. Состоялось несколько акций в поддержку сохранения сотрудничества с Россией. Многочисленные посты появляются и в соцсетях. Иран стал основным покупателем российского зерна. С июля Россия отгрузила в страну свыше 900 тысяч тонн продукции. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на данные профильной компании. Больше всего для Исламской Республики поставили кукурузы – около 500 тысяч тонн. Другими востребованными злаками стали ячмень и пшеница. Между тем, накануне правительство Латвии сообщило о планах установить заградительную пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. Эмбарго преимущественно коснется поставок зерновых из новых территорий. Германия устала от ужасных иммиграционных правил и норм. Они нанесли стране серьезный ущерб, об этом заявил Дональд Трамп, комментируя победу партии «Альтернатива для Германии» на недавних земельных выборах. Президент США уверен, что ФРГ больше не будет терпеть эти правила. Он призвал сделать Германию вновь великой, отсылая к лозунгу собственной избирательной кампании 2016 года. Напомню, 6 сентября на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 44,5% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял второе место, собрав чуть больше 17%. Между тем, в прошлом году сам Мерц заявлял, что не собирается ужесточать европейские законы о предоставлении убежища и иммиграции. Россиянам назвали направление для экономного осеннего туризма. В тройку лидеров с недорогим и интересным отдыхом вошли Уфа, Дербент и Архангельск. Золотой осенью аренда жилья в этих городах обойдется в 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на популярный сервис онлайн-бронирования. В Уфе в осенний сезон открываются столичные и отличные виды с холмов у реки Белой. Дербент, в свою очередь, подкупает своей аутентичностью и кухней. А в Архангельске в это время можно увидеть северное сияние. Ну а Москва порадует жителей и гостей столицы теплом. А, наконец, в город пришло, пусть и короткое, но все же бабье лето. Сегодня воздух прогреется до 22 градусов, а завтра же в мегаполисе будет еще теплее, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня синоптическая ситуация останется за гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 1,6 метра в секунду и максимальная температура воздуха составит +19, +22. Показания барометра будут меняться мало и составят 747 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью малооблачно, тоже без осадков. Температура воздуха +8, +11. Ну а завтра, в общем-то, погода выстрелит 25-градусным теплом.
4: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит новости спорта.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Галы Никита Хлыстова, Дамир Жаферов, Рафаэль Бикмулина, Андрей Белозеров и Артема Серикова помогли нижнекамскому нефтехимику взять верх над Сочи со счетом 5-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших «Буллит» реализовал Денис Венгржановский. В других встречах вторника магнитогорский «Металлург» в овертайме был сильнее хабаровского «Амура» 2-1, а ярославский «Локомотив» обыграл шанхайских «Драконов» 3-1. Российский вратарь Илья Самсонов стал игроком клуба национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 29-летним голкипером рассчитан на один год. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элизой Мертенс была в четвертьфинале сильнее Сэ Шуэй из китайского Тайбэя Елены Остапенко из Латвии со счетом 7-5-6-3. В одиночном разряде в среду Карен Хачанов в четвертьфинале сыграет против бельгийца Александра Блокса, а Мира Андреева встретится с американкой Кока Гофф. Калининградская «Балтика» приобрела у Ростова нападающего Егора Глинкова. Об этом сообщает пресс-служба футбольных клубов. Контракт 27-летнего форварда с клубом из Калининграда рассчитан до лета 2029 года.
8: Российские фигуристы Евгений Семененко, Глеб Лутфулин и Григорий Федоров заявлены на турнир серии «Челленджер» в Братиславе, который состоится с 24 по 27 сентября. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступят на турнире в танцах на льду. Черноморочка стартовала с победой в чемпионате России по гандболу среди женских команд. Российская команда в первом туре была сильнее московского «Луча» со счетом 35-28. В другом поединке дня подмосковная «Звезда» обыграла волгоградская «Динамо» «Синару» 29-27. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Погода.
15: В Хабаровске сегодня 17-19 градусов, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 23-25, в Омске 27-29 градусов, в Красноярске 25-27, в Петрозаводске 19-21, в Уфе сегодня 17-19 ожидаются дожди, а в Ростове-на-Дону 22-24. В Санкт-Петербурге местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
4: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы точного времени.
8: 8:13:30 показывают часы эфирной московской студии. Среда, 9 сентября. Почему-то хотелось сказать августа, но уже календарь нам 9 дней показывает, что наступила осень. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Номер вновь напоминаем. Делаем мы это не просто так. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши самые интересные. Будем читать в прямом эфире. 8-9-2-5-2-2-2. Тема рождаемости. Снова в центре внимания государства. До 1 июня следующего года Минтруд, Минздрав и Минфин должны представить предложение по комплексной модернизации мер, которые направлены на повышение рождаемости и поддержку семьи с детьми. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета Палаты Совета Федерации. И это уже звучит не как очередное расширение отдельной какой-то выплаты или появление новой льготы. Речь именно о комплексной модернизации всей системы поддержки семей, потому что вопрос сегодня гораздо шире, чем просто размер пособия. Семья принимает решение о ребенке, оценивая сразу множество факторов: доходы, жилье, стоимость детского сада,

0: дополнительного образования, возможность совмещать работу и родительство, доступность медицины, помощь с детьми и вообще ощущение какой-то финансовой и жизненной стабильности. И здесь возникает главный вопрос, можно ли вообще решить проблему низкой рождаемости только с помощью государственных мер поддержки. Что думаете вы, дорогие слушатели?
1: Напишите нам. 8-925-222-99-92. Тем временем в правительстве подсчитывают, что на фоне этих проблем, да, трудностей, коэффициент суммарной рождаемости в стране достиг исторического минимума, всего 1,376 тысячных ребенка на женщину. Наихудший показатель с 2006 года.
0: Еще очень важный момент. Поддержка должна работать, наверное, не только в момент рождения ребенка. Семье нужна понятная система на годы вперед, от беременности и первых месяцев жизни малыша до детского сада, школы, возможности сохранить карьеру и обеспечить ребенку нормальные условия для взросления. Поэтому интересно, какие предложения подготовят три ведомства и удастся ли им посмотреть на проблему не каждый со своей стороны, а действительно как на единую семейную политику, потому что все-таки демографию невозможно изменить одной выплатой. И если государство хочет, чтобы люди решались на детей, семье должно быть не только не страшно родить, но и понятно, как они будут жить после этого.
1: Да, воспитывать, поднимать детей, да, далее. С нами на связи руководитель объединения многодетных семей города Москвы, руководитель проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович. Наталья Николаевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Каких предложений комплексно от Минтруда, Минздрава и Минфина ждете вы комплексно и по отдельности?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что первый, наверное, ответ, который мы должны получить, и слава богу, у нас все небольшое внимание уделяется семейной политике, это разделить социальный блок с демографическим, потому что у нас очень сильный социальный блок, когда мы поддерживаем различные социальные категории, имеем с вами полный, как бы, такую дорожную карту, как семье действовать в той или иной ситуации, если она именно в социальной проблематике находится. А вот демографическая история, она у нас с вами не имела такого веского, наверное, значения. И только понимая сейчас, что мы с вами как раз должны стать таким партнером государства в семье, чтобы семья понимала, что не просто родить, но она сможет по всей, в общем-то, такой большой жизни, пока воспитывает ребенка до 17 лет, получать эту поддержку. Это такой демографический блок, в котором необходима полная система не только межведомственного взаимодействия, не только тех мер поддержки, которые материальны, а именно полный цикл, который позволит семье на каждом этапе понимать, что если своих ресурсов семейных не хватает, всегда есть поддержка от государства в том или ином виде. Вы сегодня говорили уже вот в том моменте, что межведомственное взаимодействие. Вы знаете, на самом деле первое, от чего нужно уйти, от того, что семья малоимущая или нуждающаяся, то есть критерии. Если мы хотим, чтобы в семье были дети, то, конечно, само определение, что государство помогает только тогда, когда семья находится в какой-то сложной ситуации или нуждается, да, то есть вот этот критерий, он вообще не может быть применим в демографическом блоке. В социальном блоке, да, семья может оказаться в трудной жизненной ситуации, у нее могут быть там определенные проблемы с работой, еще с чем-то, но это никак не может быть связано с демографическим блоком. Второй очень важный момент о тех мерах, которые сегодня есть. Выплаты. Выплаты существуют по ситуации. Они не работают от начала до конца, сопровождая воспитание, от рождения до воспитания ребенка и прохождения ему взросления. Мы же с вами понимаем, чем взрослее становится ребенок, тем материально нагрузка растет. Растут определенные условия сопровождения этого ребенка. Вы говорите про образование, дополнительное, общее образование. Вот сейчас одна из проблем, которая возникла, и вот у меня идет большое количество, поток просто жалоб о том, что в школах теперь самостоятельно, ну, это уже и было, но директора могут отменять те льготы, которые есть, например, у многодетных семей, и они должны платить. И когда родители спрашивают, как, у нас же это положено, да, вот, ну, есть положение, что многодетная может, им говорят, ну, вы же за это получаете другие льготы. То есть, понимаете, мы с одной стороны даем, с другой забираем. Да, учреждение должно зарабатывать, да, но, наверное, не на льготных категориях и не на тех людях, которые решают главный сейчас вопрос страны, один из, в общем-то, и безопасность нашей страны демографически. Поэтому меры должны быть выверены полностью, не только с точки зрения увеличения суммы материнского капитала. Здесь должна быть и логика. Мы понимаем, что сегодня самая большая сумма материнского капитала идет на первого ребенка. Что такое рождение первого ребенка для молодой семьи? Это еще и закредитованность. Пойдут ли они на второго ребенка? Ну, вряд ли, потому что вторая часть материнского капитала, там и третья, она совершенно незначительна. Не только должна увеличиться сумма, должна система сопровождения этого материнского, хотя его называют материнским, нужно говорить, что он все-таки семейный, материнский он называется только по мере юридического применения, да, назначения, что мама родила, поэтому прикрепляется, вот он называется материнский. Вообще это семейный капитал. Мы с вами можем сегодня абсолютно точно сказать, что важно для семьи сегодня, это жилищный вопрос. На сегодняшний момент ипотека, которая есть, у нас их несколько в стране, более там 5 или 6 видов, но мы не имеем с вами пересечений для того, чтобы из одной ипотеки можно было перейти в другую, более выгодную программу. А мы сегодня нет такого, знаете, возможности из одной программы перейти в другую, не только в ипотеке. У семьи должна быть вот эта гибкая линия, когда семья в той или иной ситуации может получать поддержку, которая более на этот момент соответствует ее статусу и его положению. Ну, вот на примере мы с вами ипотеки говорим. Но самое главное, что сегодня и сейчас у семьи должна быть возможность жить в условиях жилищных, которые позволяют воспитывать и родить следующего ребенка. Соответственно, конечно, нужны новые формы жилищные. Это не значит, что сегодня государство и не может, и не даст всем квартиру. Но социальный найм, жить, когда семья может сегодня при поддержке государства, то есть если семья приняла такое решение, то, конечно, должен быть социальный фонд, в котором можно жить сегодня и сейчас, воспитывать детей. Если вы приняли решение родить следующего ребенка, вы можете переехать в более большое жилье. Оно не будет на совсем ваше, но оно будет ровно по мере качества и объема метража соответствовать тому запросу, который сегодня есть. Создать такой фонд социального жилья, ну, мы обсуждаем это многие годы уже. Я думаю, что сегодня у Дома РФ тоже есть определенное предложение по социальному найму. Если мы с вами говорим еще об одном самом важном, что нужно родителям. Ведь не только люди ориентируются на поддержку государства, они ориентируются на свой доход. И вот пока мы с вами не выровняем вот эту историю дохода, когда семья зарабатывает, но при этом государство сопровождает ее, мы с вами, в общем-то, наверное, не найдем окончательного ответа, потому что социальным блоком мы не закроем решения, задач, которые стоят перед тем, чтобы у семьи не было проблем родить ребенка. Конечно, это связано должно быть и со здравоохранением, это доступность, качество. Если это много детей, то это должна быть другая, наверное, система единого дня для семьи, которого сегодня не хватает. Я как многодетная мама, как человек, который представляет сегодня объединение многодетных, да, в общем, достаточно большой такой слой людей, которые, ну, наверное, не ждут все-таки пособия, они принимают свое решение для того, чтобы стать большой семьей по совершенно другим причинам, но всегда нуждаются в этой поддержке и заботе. Один из факторов того, что одного ребенка записать не просто к специалистам, попробуйте 3-5 записать, все это в разное время. Вот это тоже нужно продумать, именно условия и удобства для семьи получения услуги, которая сегодня государством обеспечена. Но она иногда выматывает семью для того, чтобы осуществить иногда очень важное и самое главное, да, здоровье ребенка.
0: И многие меры поддержки, в принципе, забюрократизированы, да, если какие-то, собственно, выплаты получать, то это надо статус свой доказать, что тебе действительно эти меры поддержки нужны. Наталья Карпович, руководитель объединения многодетных семей города Москвы, руководитель проекта «Многодетная Россия», была с нами на связи, в том числе мы поговорили о социальном жилье, не первый раз звучат такие предложения, да, в том числе социального найма. Важно инфраструктурное изменение, она должна быть к услугам большой семьи. Наталья Николаевна сказала про сложности записать детей к специалистам. Если там 1-2 ребенка, это не проблема, но когда 3 ребенка, папа работает, а мама дома с детьми, у нее должна быть своя машина, и все равно многим без личного транспорта передвигаться с детьми. Это испытание, в том числе и водить детей в секции и кружки в шаговой доступности. Они должны быть, а сейчас это все зачастую дорого. И, собственно, наверное, про инфраструктурные изменения мы продолжим говорить с другим нашим экспертом.
1: С нами на связи первый зампред Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Получается, что для молодых родителей важнее не выплаты, а все-таки жилье и гарантии какие-то в том, что жизнь после рождения ребенка не превращается в какую-то проблему.
3: Ну, вы знаете, для них важно все. И жилье, и работа, и зарплата, и возможность саморазвития. Да, вот если взять это все и умножить еще на то, что да, все равно будут смотреть на тех, кто, значит, вот эти вот путешествуют, да, вот эти, значит, там развлекаются. На самом деле мы, разговаривая сейчас с молодежью, всегда говорим о том, что сейчас для семей, для студенческих семей открываются такие горизонты, которые, в общем, до которых еще надо дотянуться. Студенческая семья – это сейчас отдельная такая, в общем, законодательно утвержденная группа, который является в институте элитной. Да, именно со студенческими семьями встречается ректор, именно студенческие семьи первые получают лучшее семейное общежитие, именно мама, да, из студенческой семьи, родившая ребенка, переводится первая с платного отделения на бюджетное отделение. Именно для папы из студенческой семьи есть возможность сделать индивидуальный график обучения, чтобы он успевал и работать, и учиться. Да, именно папе из студенческой семьи, пока мама сидит дома с ребенком, ему предложат лучшее место работы непосредственно в институте, чтобы ему было удобно совмещать учебу и работу. Поэтому, конечно, те ребята, которые учатся в этой же группе и не имеют этих преференций, они будут задаваться вопросом, а как же так, мы так же хотим. И это я еще не сказала о том, что да, есть выплаты, и выплаты для беременных студенток сейчас достигают и 100, и 150, и 200, и даже более 1000 рублей во время беременности. Отдельные выплаты есть от института при рождении ребенка, как единовременные, так и ежемесячные.
0: Но при всем при этом, простите, я вас на полусловие прерываю, по данным на феврале этого года, женщины в России в среднем рожают первого ребенка в возрасте 30 лет. То есть, получается, действующие меры...
3: Еще не дошла информация. Вот не дошла информация, поэтому я всем всегда говорю, у нас есть шпаргалка для родителей, от совета материнки, да, шпаргалка для родителей Татьяны Буцкой, так и так можно найти в интернете. Это ваш индивидуальный чек-лист по всем мерам поддержки, которые у вас есть, да, и если мы там видим, что вы учитесь в определенном вузе, мы сразу вам значит, пропишем те меры поддержки, которые касаются именно вас. Вы даже не представляете, как многого родители не знают. Ну, просто у нас 3,5
0: тогда вопрос, конечно, к информационной кампании, которая должна эффективнее работать, информировать, простите за эту тавтологию, она осознана в плане мер поддержки. Но при этом, тем не менее, Минтруд, Минздрав, Минфин должны представить предложение по комплексной модернизации мер, которые направлены на повышение рождаемости и поддержку семей. То есть, получается, существующих мер поддержки недостаточно. Как вы считаете, в принципе, может быть, нужна новая модель поддержки семьи?
3: Вот, знаете, я думаю, что если вы зайдете в эту шпаргалку, да, я просто, ну, не знаю, да, ездить там, даже если у вас есть один ребенок, вы можете увидеть для себя 40+ мер поддержки. Вы скажете, да откуда? У меня нет такого. я безусловно. Объясню, потому что вы
1: перечислили... бюджеты правительства о вас позаботились. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, была с нами на связи.
0: При этом рождаемость является одним из самых главных вызовов для России. Об этом на Восточном экономическом форуме говорил и президент Владимир Путин. Дословно, мы должны стремиться не назад, а вперед, и будем делать все для того, чтобы этот рейтинг, то есть рождаемости, был выше. Это вызов для нас, один из самых главных. Будем над этим работать, конечно, сказал президент и назвал демографию чем-то на грани науки и искусства и признал, что прямого ответа на вызов низкой рождаемости в постиндустриальном обществе пока нет. Он подчеркнул, что данные по рождаемости закрыты, но при этом ждем, собственно, предложения.

0: 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени.
1: 8:31, 7 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами. Среда, 9 сентября.
2: Мы продолжаем наши эфиры. Зарплаты врачей и медицинских работников снова становятся предметом серьезного разговора к концу этого года. В нашей стране планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медиков. Одна из главных целей – сократить огромную разницу в зарплатах между регионами. Предлагается, чтобы не менее половины заработка оставляла оклад, а остальная часть формировалась за счет стимулирующих выплат и премий. На первый взгляд идея понятная – сделать так, чтобы врач понимал, из чего складывается его зарплата, чтобы уровень дохода меньше зависел от того, в каком регионе он работает. Но возникает вопрос, может ли эта единая система действительно сделать оплату труда медиков более справедливой, потому что сейчас зарплата, насколько мы понимаем, может складываться из множества компонентов – оклада, надбавок за стаж, квалификации, условия труда, нагрузку, каких-то стимулирующих выплат, премий. Именно стимулирующая часть зачастую вызывает больше всего вопросов, потому что оклад – это гарантированная сумма, а премия зависит от многих условий и решений конкретного работодателя. Если половина зарплаты будет гарантирована, это потенциально может сделать доход врача более предсказуемым, но одновременно возникает другой вопрос, не превратится ли стимулирующая часть в инструмент давления на медработника, и с вот этой унификацией не произойдет ли так, что у кого-то в принципе снизится доход. Что думаете вы на этот счет, дорогие слушатели? Присоединяйтесь к разговору. 8-925-222-9992. Не первый раз поднимается вопрос, собственно, наведения порядков. Но почему до сих пор ничего в этом направлении не сделано? Вопрос открытый, и в том числе мы видим периодически в том или ином регионе, как люди, уже отчаявшиеся медики, устраивают там своего рода забастовки и привлекают всяческие внимание к проблемам, в том числе и зарплат.
1: С нами на связи председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Анатолий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, действительно, интересное предложение прозвучало, в том числе от вас. А как на самом деле его реализовать, и не станет ли еще хуже, я боюсь представить себе, потому что ситуация крайне непростая, дефицит работников в медицине довольно серьезный, в правительстве говорят одни цифры, профсоюзы обычно раза в три увеличивают эту цифру. Что же происходит-то в этой сфере?
3: В сфере заработной платы в здравоохранении?
1: Конечно.
3: Вы имеете в виду этот вопрос?
1: Да, разумеется. И кадровая составляющая, потому что одно с другим напрямую связано.
3: Ну, конечно, и кадровая составляющая, и заработная плата. Это верно. Ну, что можно сказать по этому поводу? В этом году, собственно говоря, в этом году и в следующем году намечена реализация указа президента, которая регулирует, который нам гарантирует, который, так сказать, нам регламентирует, чтобы, так сказать, была разработана новая система оплаты труда. Самое главное, почему у нас разные заработные платы в разных регионах, это то, что в каждом регионе, ну, каждый регион самостоятельно отвечает за здравоохранение. И у каждого региона свой собственный бюджет. И поэтому в зависимости от того, какой бюджет этого региона, у нас, так сказать, мы, заработная плата врача должна равняться двум средним заработным платам по региону. А заработная плата медицинской сестры равна одной средней заработной плате по региону. А, значит, и в результате получается, что вот на настоящий момент у нас доходы в каждом регионе разные, но вот и зарплаты различаются. Поэтому мы, конечно, как профсоюз этой задачей и этим вопросом озадачились очень.

0: давно, и более того, совместными усилиями многие общественные организации в конечном итоге еще в 2019 году довели до президента необходимость, так сказать, изменения системы. Вот смотрите, система оплаты труда в каждом регионе свои по здравоохранению, абсолютно разные, и разные подходы даже. И нам необходимо было привести к тому, чтобы в конечном итоге система была одна по всей стране. А там дальше второй вопрос – это сближение заработных плат, потому что в регионах разные доходы. Но вот первая задача, которая существует, это сближение. Мы ее частично выполнили. Вот, несмотря на то, что еще в 2019 году уже были поручения президента разработать вот эту систему оплаты труда, одну новую систему оплаты труда, которая охватила бы все российские территории. Но мы не смогли тогда сделать из-за ковида, потому что тогда в тот момент времени начался ковид, появились красные зоны, так сказать, и невозможно было разработанную уже тогда систему, по сути дела, где-то применить. Но а потом далее, в конечном итоге, родились другие уже поручения, и сейчас есть поручение президента разработать новую систему оплаты труда, но уже не только для работников здравоохранения, но а для работников всей бюджетной сферы. Поэтому сейчас, в этом году, в 2026 году, система должна быть разработана, и 2027 год она будет и апробирована, и уже, так сказать, рекомендована для применения по всей стране. Какая эта система получится, пока никто не знает, потому что сейчас идут внутренние разработки, я так понимаю, что они уже идут очень давно, но, тем не менее, пока еще общественность с теми разработками, которые получаются у правительства, не знакомили.
1: Я не сильна в математике, но почему-то мне кажется, что новая система может привести к тому, что формально оклад вырастет, но общий доход врача останется прежним или, наоборот, уменьшится. Вот я всегда осторожно отношусь к унификации, может быть, потому что не сильна в математике, повторюсь. Что думаете вы?
0: Ну, вот это, конечно, опасение существует, потому что если мы, ну, понятно, если деньги останутся теми же самыми, то понятно, что нужно будет у кого-то отнять, а кому-то добавить. Если у кого-то отнимать, ну, понятно, что это тоже ничего хорошего к этому, так сказать, не приведет, то есть это будут какие-то определенные волнения. Поэтому мы как общественная организация, как профсоюз работников здравоохранения договаривались о том с органами исполнительной власти, что никто не пострадает, что ни в коем случае никто не должен пострадать, ни у кого не должна уменьшиться заработная плата. То есть те регионы, которые имеют заработную плату высокую, они эту заработную плату, она у них и останется. Мы, конечно, это все будет зависеть от возможностей страны на настоящий момент, но, тем не менее, даже мы, так сказать, настаивали на том, чтобы было даже не, хоть небольшое, но увеличение даже в тех регионах, которые имеют высокие показатели. А вот самое главное, это каким образом подтянуть те регионы, которые серьезно отличаются от лидеров. А у нас разница в зарплате за одну работу одного и того же врача или медицинской сестры за одну и ту же единицу времени может различаться в 4-4,5 раза.
2: То есть почему? Это все от средней зарплаты по региону зависит?
0: Ну, конечно.
2: Может, пора уже
0: вести порядок? Я же с этого вам и начал.
1: Давно.
0: Что? Да, алло.
1: Да-да-да. Анатолий Иванович, знаете, несколько вопросов сразу. Сможет ли врач заранее понимать, сколько он заработает в следующем месяце, или половина зарплаты по-прежнему будет зависеть от премии, да, это мы говорим в том случае, если эти изменения произойдут. И какие гарантии, в принципе, сразу, да, второй вопрос, нужны, чтобы стимулирующие выплаты не становились инструментом некого такого давления на медицинских работников?
0: Да, мы как профсоюз, конечно, настаиваем на том, чтобы стимулирующие выплаты были, ну, процентов 25-30. Это была бы оптимальной такой, с оптимальной частью заработной платы, которая бы стимулировала. И это заработная плата, которую работодатель может не заплатить. Сейчас, вот когда мы смотрели срезы по различным территориям Российской Федерации, значит, ну, 2 года назад там могли различаться очень серьезно. То есть, например, стимулирующие выплаты могли составлять до 70% от заработной платы работников. Вот это, конечно, абсолютно неправильно, потому что это та часть, которую работодатель может не заплатить. Поэтому мы, конечно же, настаиваем на то, чтобы окладная часть была высокой и не менее 50%, не менее 50%. Далее, компенсационные выплаты, они тесно связаны с окладной частью, и вот эта компенсация, она тоже как почти всегда гарантирована. Значит, если она гарантирована, то мы вместе, она должна составлять 20-25%, ну и вот остается тогда 30 или 25% для того, чтобы стимулирующими выплатами стимулировать людей к труду, так сказать, лучшему. Вот, вот это хотя бы сейчас необходимо сделать, чтобы во всей стране была понятная система оплаты труда, чтобы она была сквозная везде одинаково, во всех регионах. Она сейчас в каждом регионе своя.
1: Большой отклик вызвала эта тема у наших слушателей. Полина нам пишет, в стоимость оклада входят определенные обязанности. Я не специалист в данной сфере, многого не знаю, но хочу сделать предложение. Некоторые надбавки, в скобочках, которые медики выполняют в любом случае, присоединить к основной части оклада. Оклад повысится, и не будет возможности манипулировать надбавками.
0: Ну да, конечно, вот это тоже одно из требований профсоюза. Потому что мы, когда сейчас вот анализ проводили, то пришли к выводу следующего, что у нас вот различных компенсационных и стимулирующих выплат, которые в территориях существуют, их очень много, их более 70. То есть в каждой территории своя. Понятно, что мы должны это все унифицировать, прибавить к окладной части большую часть, и в конечном итоге у нас ни в коем случае не должна пострадать заработная плата. Это наше основное требование как профсоюза, то есть заработная плата должна только увеличиться, не уменьшиться. И поэтому у нас должно прийти, мы должны прийти к тому, чтобы у нас пропорция с окладной части раз компенсационных выплат, стимулирующих выплат по всей стране была приблизительно одинакова. Вот в чем вопрос. И мы, когда это унифицируем, то, так сказать, будет все более прозрачно. И то, что предлагает сейчас радиослушательница, она абсолютно права, конечно. Вот эти многочисленные выплаты, которые там губернаторские, как их там называют, к примеру, да, различные, они имеют разные названия и так далее, их, конечно, надо убрать, оставить только некоторые классические, там, ну, от 5 до 6 выплат, которые были бы понятны на всей территории страны.
1: Анатолий Иванович, вот Вячеслав, например, тоже пишет, зарплата медработников в настоящее время зависит от настроения главврача. У нас буквально минута остается, тем не менее, все равно вопросов много по поводу этой реформы, если она все-таки состоится, сократит ли это практику работы врачей на 1,5-2 ставки ради нормального дохода, и коснется ли это только врачей, но средний и младший медицинский персонал тоже зачастую с подобными проблемами-то сталкивается.
0: Ну, вот смотрите, еще раз, зарплата на 1,5-2 ставки, конечно, мы сразу, наверное, не сможем это все убрать, искоренить, потому что, хотя стремление именно к этому, то есть Минздрав большой стремится ровно к тому, чтобы у нас все работали на ставку. Но у нас с вами дефицит кадров существует, а раз дефицит кадров существует, то мы вынуждены, скажем, не мы вынуждены, а главный врач конкретный вынужден закрывать вот эти пустые места различным способом, в том числе и переработками медицинских работников.
1: Может быть, как раз и из-за этого и существует дефицит кадров. Благодарю
2: действительно
1: председателя профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников, был с нами на связи. Огромное количество сообщений. Спасибо, дорогие слушатели. Продолжайте читать. Олег вот пишет, у нас уже минимум 20 лет не могут сделать нормальную систему заработной платы медиков и учителей. А может вернуть единую тарифную сетку? Зарплата учителей и медработников не может зависеть от экономической успешности региона. Обязательно к этой теме будем возвращаться в других наших эфирах.
3: Радио России. От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
7: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
6: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
7: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
6: Как понимаю, они были успешными.
7: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
6: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
7: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную уникальную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
6: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Ока». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
7: С удовольствием. В основе работы «Дюна Ока» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Ока» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
6: Ну, прямо военная точность.
7: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Ока», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Ока» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
6: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Ока»?
7: Используя «Дюна Ока» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
6: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Ока» снять очки и контактные линзы без операций?
7: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Ока» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
6: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
7: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
6: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
7: С удовольствием. Представьте очки будущего: компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
6: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
7: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
6: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
7: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
6: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
8: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
9: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
10: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: более полутысячи вражеских дронов уничтожили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Нейросеть применяют для уничтожения противника в зоне СВО. Поиски альпинистов возобновились в горах Кабардино-Балкарии. Подробности далее. Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 596 дронов ВСУ в небе над 12 российскими регионами, сообщили в Минобороны. В период с 20 часов 8 сентября до 8 утра сегодняшнего дня беспилотники были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря. По данным ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Расчет «Ланцета» с помощью искусственного интеллекта поразил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Центр» использовали нейросеть для наведения на цель. Операторы определили координаты, после чего специальная программа направила боеприпас точно в цель. Взрыв мощного боеприпаса вскрыл входную группу блиндажа для последующих ударов FPV-дронами. В министерстве отметили, что уничтожение укрепления лишило противника важной тыловой позиции, нарушив его логистику и снабжение. Модели российских пассажирских самолетов представили на первой международной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Посетители могут увидеть МС-21, «Суперджет» и Ил-114-300, сообщает РИА Новости. Особую гордость у руководства «Ростеха» вызывает разработанный в России авиадвигатель для «Суперджет», который также представлен среди экспонатов экспозиции. Первая международная промышленная выставка открылась в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС, в котором примет участие также Владимир Путин. Свою продукцию представили разработчики из более чем 120 компаний России и Индии. Поиски альпинистов возобновились в горах Кабардино-Балкарии. Спасательную операцию решили прервать минувшим вечером из-за ухудшения погоды. Людей ищут вместе с хода лавины в горах в Черкесском районе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. Напомню, трагедия произошла 6 сентября в Безингейском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 альпинистов остается неизвестной. Часть команды научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» вместе с 69 пассажирами вернулась на родину. Неделю назад судно арестовали власти Норвегии по иску украинского «Нафтогаза». Сейчас оно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене у безопасного причала. Как рассказал вестям гендиректор треста «Арктик Уголь» Ильдар Неверов, экипаж поддерживает судно на плаву. Ранее в МИДе подчеркивали, что в Москве сделают все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту. Мусорный полигон загорелся в Приморье. Инцидент произошел в Партизанском округе. Разрозненные очаги тления охватили площадь около 13 тысяч квадратных метров. Рядом со свалкой находится село Владимиро-Александровское. Об этом сообщили в краевом главке МЧС. В ближайшее время владельцы полигона возведут полосу грунта для дальнейшей рекультивации. Работы по ликвидации возгорания находятся на контроле МЧС. Тем временем в подмосковном Щелкове пожарным удалось сбить открытое пламя в складских помещениях. Сейчас идет проливка здания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Причины пожара устанавливает городская прокуратура. Напомню, ранее мы сообщили о крупном пожаре на складе пластмассовых изделий. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пострадавших нет. США и Иран всю ночь обменивались ударами. Пентагон сообщает об уничтожении 5 танкеров. Атакованы суда вблизи иранского острова Харк и города Джаск, а также в Оманском заливе. В военном ведомстве это назвали реакцией на ракетные обстрелы американского военного корабля. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что ни одна атака Тегерана без ответа не останется.
2: Иран продолжает пытаться наносить удары по кораблям ВМС США, и каждый раз, когда они это делают или пытаются сделать, они будут терять танкеры. Вы это увидите.
1: КСИР в ответ ударил баллистикой по двум американским эсминцам в регионе. Также была проведена одна из самых мощных атак американской базы «Аль-Азрак» в Иордании. По оценкам военных экспертов, по ней выпустили порядка 40 баллистических ракет. Нанесен большой ущерб находящимся там истребителям F-35, F-16 и F-15. Работу ПВО также зафиксировали на юге Сирии. Куба никогда не станет чьей-либо колонией. Об этом заявил президент Карибской республики Мигель Диас-Канель. А лидер «Острова свободы» в соцсети «Х» составил яростное послание империям, в котором напомнил, что Куба хорошо знает, что значит быть колонией, и никогда больше не станет таковой. Кровь, пролитая за независимость, суверенитет и право на самоопределение, не была напрасной, добавил Диас-Канель. Сообщение явно стало посылом президенту США Дональду Трампу, который на днях в соцсети опубликовал карту с выкрашенными в цвета американского флага Канадой, Мексикой, Кубой и Гренландией. Французскую армейскую каску времен Первой мировой войны изъяли таможенники в аэропорту Домодедово. Ценный раритет пыталась вывезти в страну из Лондона 27-летняя россиянка. Девушка рассказала, что купила каску в сувенирном магазине во Франции. На ней была латунная пластина с надписью «Солдат де ла Гранде Гюэре» 1914-1918 годов. Эксперты провели анализ и установили, что шлем более 100 лет назад разработал генерал французской армии Агюст Луи Адриан. Находка представляет собой культурную ценность. Товар изъяли. За отсутствие декларации и разрешительных документов в отношении россиянки возбудили административное дело. Ей придется заплатить солидный штраф. Компания OpenAI утверждает, что решила сложную математическую задачу, которая ставила в тупик людей на протяжении почти 100 лет. Это уравнение Навье-Стокса, описывающее движение жидкости и воздуха. Оно необходимо для просчета аэродинамики в самолетостроении, гидродинамики, систем охлаждения, прогнозирования погоды и изучения атмосферных потоков. Проблема была в том, что уравнение срабатывало не всегда, и периодически получаемые величины показывали странные и завышенные значения. Поэтому расчеты приходится делать вручную. За решение задачи, которая позволит понять предсказуемость движения жидкости и газов, была обещана премия в $1 миллион. Разработчики из OpenAI утверждают, что заставили сразу 10 тысяч ИИ-систем все просчитать, и у них все получилось.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Металлург» обыграл «Амур» со счетом 2-1 в овертайме матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У магнитогорцев отличились Люк Джонсон и Дмитрий Силантьев. Хобаровчан шайбу забросил Виталий Абрамов. В других поединках вторника ярославский «Локомотив» победил шанхайских «Драконов» 3-1, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее «Сочи» 5-1. Нападающий Егор Соколов перешел в Акбарс из нижегородского «Торпедо» через минское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 26-летним нападающим заключен на 2 сезона. Также Акбарс получил от минчан права на защитника Владислава Кличенко, а в «Динамо» перебрался из казанской команды нападающий Владимир Алистров. Полузащитник Калининградской «Балтики» Николай Титков перейдет в московский «Локомотив». Об этом сообщает портал «Чемпионат». По информации источника, железнодорожники договорились с 26-летним футболистом об условиях личного контракта и сообщили «Балтике» об активации отступных в размере 125 миллионов рублей. Столичный клуб МБА «МАИ» нанес поражение казанскому «Униксу» со счетом 96-92 в финальном матче предсезонного баскетбольного кубка Кондрашина и Белова. В поединке за третье место петербургский «Зенит» обыграл пермскую «Парму» 89-78. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать первым в сезоне и пройти с 16 по 19 октября. Причины отмены не сообщаются. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 17-19 градусов, небольшие дожди. Во Владивостоке 19-21, в Тюмени 23-25 градусов. В Иркутске 21-23, в Мурманске сегодня 12-14 и дождливо. В Кирове 16-18 пройдут осадки, в Ярославле 19-21 градус. В Санкт-Петербурге местами ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве сегодня без осадков, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 12 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
9: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
11: С мыслями.
10: Сергей Собянин.
11: С опытом.
10: Мария Львова-Белова.
12: С духом.
10: Владислав Головин.
13: С силами.
10: Евгений Поддубный.
14: С волей.
10: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
15: Выборы в Государственную Думу 2026.
16: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
17: Передаем сигналы точного времени.
18: 9 часов 13 минут, 16 секунд. Конечно, тороплюсь, спешу жить. Точное московское, нараспев произносим мы номер нашего мессенджера 8-925-222-99-92. С удовольствием представляю ведущих утреннего эфира Валентина Веретенникова и ваш покорный слуга
19: Кирилл Гришин.
18: Доброе утро.
19: Здравствуйте. Напомним, ты напомнил уже номер. Идем, значит, дальше. Для тех, кто только присоединился к разговору, скажем, что во втором часе нашей программы мы говорили о мерах поддержки для решения демографических вопросов, в том числе о доступности жилья. И вот как раз на жилье и сосредоточим наше внимание. Такой, возможно, даже парадокс семейной политики. Государство стимулирует людей покупать жилье и заводить детей, но сама покупка квартиры в новостройке для семьи становится источником дополнительных рисков. По крайней мере, вот аналитики делают выводы, что в первом полугодии около 50, а может быть даже и 60 застройщиков нарушили сроки сдачи объектов. Эксперты говорят про это. Ситуация может привести к банкротству застройщиков из-за недостатка средств на эскроу-счетах. Их будет сложнее... Им будет сложнее выполнять обязательства, а после отмены моратория придется платить за просрочки. И вот, собственно, здесь и интересно связать наши две темы эфирные с мерами поддержки семей и попыткой государства стимулировать рождаемость, потому что для семьи решение ребенка очень часто начинается совершенно практического вопроса, а где мы будем жить? Государство предлагает материнский капитал, семейную ипотеку, различные льготы, выплаты, пытаясь сделать рождение детей более доступным. Но если семья решается вложить эти деньги в квартиру на этапе строительства, возникает другая проблема. Получит ли она квартиру вовремя? То есть получается, что в непростой ситуации сегодня остаются покупатели, они берут на себя ипотечные обязательства, рассчитывают переехать в определенные даты, возможно, планируют рождение ребенка, садик, школу, а дом еще не готов. И, наверное, неудивительно, что люди начинают выбирать готовые квартиры. Да, они могут стоить дороже, зато человек видит конкретный дом, подъезд, двор, инфраструктуру и может практически сразу въехать. Ну и серьезный, конечно, вопрос, если застройщики массово задерживают сдачу, не подрывает ли это саму идею доступного жилья?
18: Очень верно ты формулируешь, как говорили раньше, не в бровь, а в глаз. При всем при этом аналитики указывают, что даже не на месяц, не на квартал, не на два, на целый год и даже два года переносят ввод объектов в эксплуатацию в нынешнем году девелоперы. То есть финансовая устойчивость на этом фоне вызывает вопросы у девелоперов, да, их состояние. Да. Однако же говорят, да нет, все нормально. Другое дело, что почему так неудобно и так некрасиво по отношению к клиентам все это дело выглядит, потому что при механике эскроу-счетов люди так или иначе покупают на довольно ранней стадии, все же, да, на довольно ранней стадии искомые квадратные метры. А им говорят, да подождите тут полгода, годик, у нас, знаете, проблемы. А в чем, собственно, тогда...
19: И ваши проблемы.
18: Мы должны ужаться, да, потому что пойти навстречу. И для чего? Не понимаю.
19: Да, и застройщик свои проблемы ставит выше проблем покупателей. Вот Людмила, наша слушательница, в предыдущем часе написала сообщение, что рожать детей нужно, чтобы было где жить. А при нынешних ценах на жилье, где взять эти миллионы молодым, если нет богатого папы за спиной? Это просто нереально. Но, тем не менее, как защищать покупателям свои права? Что делать при срыве сроков сдачи? Об этом будем говорить с юристом, экспертом по безопасности сделок с недвижимостью. Сергей Вишняков с нами на связи. Здравствуйте.
0: Добрый день.
18: Сергей Анатольевич, здравствуйте. Ну, мы знаем, что действует мораторий на штрафы за перенос сроков ввода. Но, точнее, он уже перестал действовать, этот мораторий. Но рынок как-то не очень-то идет навстречу клиенту. А что же происходит? Почему переносятся сроки сдачи квартир?
0: Ну, на самом деле, здесь понятно, у нас цены на все растут, и застройщик пытается переложить вот эти свои проблемы там с перекладыванием денег из одного кармана в другой, подрядчикам оплатить, другим подрядчикам растущие цены. Он пытается переложить это на покупателя. Так как, скажем, государство позволяет это сделать, да, то есть оно ввело сначала на 2025 год полностью мораторий по выплатам, на 26-й отсрочку, то застройщики пользуются этим. Почему бы не пользоваться? Это, ну, финансы, это понятно, как бы их принцип логичен и понятен.
19: Скажите, пожалуйста, а может ли покупатель требовать неустойку за каждый день задержки? Как она рассчитывается? И, в принципе, какие права возникают у дольщика с первого дня просрочки?
0: Смотрите, надо разделять. То есть у нас в договоре долевого участия обычно фигурируют две даты. То есть первая – это дата сдачи в эксплуатацию дома, и второе – это дата условно передачи ключей, передачи квартиры покупателю, дольщику. Вот у нас дата просрочки наступает от момента даты передачи ключей. И получается, что если этот момент наступил, а застройщик не передал ключи, вот с этого момента там все начинается. А ставка в законе прописана четко. Это 1/300 от ключевой ставки. А если у нас дольщик – это гражданин, то в двойном размере, то есть 2/300 от ключевой ставки. Это понятно, что нужно рассчитывать, но там, для примера, если мы говорим про там, квартиру стоимостью 10 миллионов с просрочкой там, на 10 месяцев, то это уже там при расчетах получается, я просто рассчитываю, примерно около миллиона рублей вот за просрочку застройщик должен будет выплатить. Но мы помним опять о том,
19: должен, что... но выплатит ли? Да. Как на практике-то это все работает?
0: А сейчас пока это невозможно. То есть это все копится до 31 декабря 2026 года. Государство сказало, что да, начисляется, но пока не оплачивается. То есть можно даже ходить в суды по этим просрочкам. Суд будет принимать решения, но выплаты никаких не должно быть.
19: А почему вот государство стоит на стороне застройщика, а не покупателя?
0: Государство поддерживает таким образом достаточно такую это, системную отрасль, да, то есть если все посыпется, то, естественно, посыпется очень сильно, да, и поэтому государство делает выбор в пользу крупного застройщика, где много-много денег, чем вот в сторону там одного или там 100 дольщиков условно. Поэтому, ну, вот такая конструкция, к сожалению, ну, это выбор государства, да, как думают они в большей степени об этом.
19: Ну и, собственно, банкам тоже не объяснить, что есть проблемы, ипотека-то взята зачастую.
0: А есть такое, да, покупатель в данном случае, ну, дольщик, да, обычно гражданин, страдает больше всех, потому что у него и квартиру он не может получить, там сроки затягиваются, там, на полгода, например. Но в это время он в любом случае обязан платить ипотеку, потому что это два разных договора. То есть договор долевого участия – это то, что дольщику должны, а договор ипотеки – это то, что дольщик должен. Поэтому, да, платить приходится. Единственная там мера защиты – это прийти к банку и сказать: смотрите, вот у меня там сроки продляются, и получается, что я не могу въехать, мне нужно там за аренду платить. И получить там от банка какую-то отсрочку или там снижение платежа.
18: А такое вообще возможно? Это массовая практика или это точное? Что называется, я пришел, и мне удивительным образом пошли навстречу.
19: В эфире разделяем теорию и практику.
18: Да-да. Так и есть.
0: Да, да, да, есть такое, да, банки сейчас более лояльно к этому относятся, потому что понятно, что им легче чуть-чуть продлить сроки, там, снизить платеж, чем накладывать взыскание на, опять же, непонятно что, да, то есть на тот объект, который еще не достроился. Поэтому они идут навстречу, недолго это получается, иногда это там 3 месяца, иногда там, кто-то, я вот знаю, полгода. Но все равно это существенное подспорье в такой критичной ситуации, скажем.
19: А вот в публикации, которая стала поводом, собственно, к разговору, некоторые эксперты высказали предположение, что часть застройщиков может объявить себя банкротом. Не знаю, может быть, это какой-то некий маркетинговый ход со стороны застройщиков. Но, тем не менее, если все-таки происходит, что застройщик объявляет себя банкротом, что, собственно, делать дольщику, и что с ним происходит?
0: Ну, у дольщика это большая проблема возникает, потому что банкротство у нас происходит не одномоментно и даже там не в течение месяца. Потому что мало себя объявить банкротом, должна пройти определенная процедура, которая иногда затягивается там на годы. Да, если застройщик крупный и объектов недостроенных много. Там мы вспомним предыдущих нас крупных как раз вот этих провалов историю. Там, если это происходит, то есть сначала идет сама процедура банкротства, потом нужно найти государство, ищет застройщика, которому могут передать этот объект, если он согласится, или передает это в фонд, который специально был создан и который как раз сам достраивает. Но это все растягивается там на года на 2, на 3. И все это время, конечно, товарищ дольщик должен платить ипотеку.
18: Будь законопослушным гражданином, усмирять свои, значит, инстинкты и аппетиты, и вообще ниже воды, тише воды, ниже травы, да. Знаете, очень интересно получается. А вот застройщику хоть бы хна. Он говорит: а у меня проблемы, мы скоро рухнем. Хотя, оказывается, нет. Спасибо большое. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков был с нами на связи.
19: И поэтому многие, кстати, сегодня стали выбирать индивидуальное жилое строительство, да, покупают загородные участки, пытаются строить или покупают дома, как попытка, собственно, обойти проблему покупки жилья в многоквартирном доме, но, тем не менее, там тоже аналогичные ситуации, когда застройщики срывают сроки. Продолжаем разговор с директором департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлией Ивановой. С нами на связи. Юлия, здравствуйте.
11: Да, коллеги, доброе утро.
18: Здравствуйте.
11: Готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте.
19: Пытаемся разобраться.
18: Несколько, да, вопросов.
19: Именно этот год такой тяжелый для застройщиков. Почему число задержек-то так заметно выросло именно сейчас? Или это такая давнишняя тенденция?
11: Ну, мы эту тенденцию фиксировали еще в 2025 году, потому что был перенос 46% объема жилья, то есть почти 4 миллиона квадратных метров, который изначально было запланировано к году в 2025 году, то есть это почти там 9 миллионов квадратных метров. И сейчас мы этот тренд видим также, ну, вот если мы говорим там о Большой Москве, о границах Старой и Новой Москвы, то из всех корпусов, ну, мы проводили такое исследование в части там по данным Дом РФ, что заявленная квота на первое полугодие 2026 года, девелоперы сдали только 11%, то есть 21 корпус из 182. Поэтому мы это фиксируем уже второй год. Но опять же, тут, во-первых, сказывается завершение действия моратория на штрафы за задержку сдачи объектов, которые там еще ввели в поддержку в 2022 году. Вот. Пока мораторий действовал, он временно снижал там финансовую нагрузку на девелоперов при корректировке графиков. Вот. Также какие тенденции мы еще отмечаем. Это, опять же, подряды, организация, логистика. Часто сейчас у подрядчиков возникает временный лаг между поставкой продукции и там самой стройкой, потому что обычно они получают там по контрактам уже по факту своих работ, из-за этого происходят некие задержки. На наш взгляд, рост задержек — это как бы временный лаг между пиковыми объемами строительства и изменившимися рыночными возможностями, которые сейчас отрасли необходимо преодолеть.
19: А как ведут сегодня себя покупатели? Они действительно начинают уходить из строящихся новостроек в готовые квартиры или, например, рассматривают загородную недвижимость как попытку, собственно, таким образом решить свой жилищный вопрос?
11: Опять же, у нас тоже есть подразделение вторичной недвижимости в рамках нашей компании. И действительно отмечаем некий всплеск интереса к вторичной недвижимости. Но, опять же, это тоже объяснимый довольно фактор. Там, если мы вспомним рыночную ипотеку там в сентябре 2025 года, например, да, то это там 22,5 примерно ставка была. И сейчас она в районе 18,6%. Примерно, то есть ипотека становится интереснее, вторичку рассматривают, но это не такая вторичка, а это дома, которые там условно со сроком сдачи там менее 10 лет назад, то есть там 5 лет назад, новая вторичка, как мы ее называем, вот, ее стоимость, она сейчас сопоставима с некими вариантами на первичном рынке, поэтому тут покупатель, получается, платит столько же денег и входит в уже готовое жилье, что, соответственно, помогает ему, конечно же, если он арендует жилье, не арендовать его, да, там сразу переехать с минимальной потерей времени. Вот, поэтому эти предложения становятся все более интересными.
18: А как сделать так, чтобы вот в условиях нынешних и тех, которые нас ожидают, я к тому, что ставка-то у нас, как ориентир, чуточку будет снижаться. Как сделать так, чтобы на рынке новостроек все было прекрасно, все было в рабочем порядке, и все покупатели квартир были бы предельно довольны?
11: Это очень хороший вопрос. Но здесь это
18: минута пошла. В таких случаях мы говорим.
11: Опять же, очень много факторов, которые пока влияют на рынок новостроек, в том числе со стороны города, в том числе мы сейчас знаем, да, изменился норматив по машинным местам, опять же, застройщики пересматривают все свои модели. Но, тем не менее, рынок адаптируется сейчас, наиболее аккуратно выводят свои проекты на рынок и так далее.
18: Понятно, спасибо. Будем возвращаться к этой деликатной теме. Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова. Мы говорили о том, что происходит сейчас на рынке жилищного строительства в сегменте новостроек, как действуют механизмы эскроу-счетов.
12: Те самые пластинки, те самые сказки.
13: Кто это?
14: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
8: Какой такой колобок?
12: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
10: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.

0: Баллы точного времени.
1: 9:31, 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня среда, 9 сентября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Наш номер 8-925-222-9992. Ждем от вас сообщений по темам, которые обсуждаем. Спасибо за отклик. Все видим и стараемся успевать это все озвучить. Идем дальше. Мы хотим обсудить еще одно предложение. Объединение туристической и гостиничной отрасли предлагают изменить действующую модель туристического налога. Выступают они за то, чтобы плательщиком стал непосредственно турист, а средства размещения выполняли функции налоговых агентов. Вот в этих формулировках и хотим разобраться.
2: Да, действительно, тем более, что в Российском Союзе туриндустрии выходят с этой инициативы и говорят, что нужно менять, возможно, нужно менять этот самый механизм. Об изменении механизма речь идет, никакого нового налога для путешественников эта инициатива не предусматривает. Это важно уточнить, еще раз подчеркнуть то, о чем пишет РСТ. Сумма туристического налога, вот к сути предложений, теперь предлагается указывать отдельной строкой при оплате проживания. В результате клиент сможет видеть стоимость номера и размер установленного муниципалитетом платежа отдельно, отдельной строкой.
1: То есть вводится некая прозрачность? Спросим мы у президента Российского союза туриндустрии. Илья Уманский с нами на связи. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так вот, хотелось бы сначала ответ на вопрос. Ваше предложение как раз носит характер прозрачности для туриста.
3: Ну, смотрите, наше предложение носит, во-первых, некий характер технических изменений. Действительно, мы не предлагаем никакую форму нового налога или новых сборов. Туристический налог у нас существует с 2025 года. И у него есть в настоящий момент действующая прогрессивная шкала. Значит, 1% к стоимости прибавлялся в прошлом году. В этом году туристический налог уже составляет 2%. И к 2029 году он должен вырасти до 5%. И когда принимался закон, на наш взгляд, он был принят, о туристическом налоге, он был принят в некотором неидеальном виде. И в нем были допущены вот такие некие промахи, пробелы, которые сейчас мы предлагаем устранить. Значит, ну и еще важно заметить, в целом мы не выступаем против туристического налога, потому что мы считаем, что отрасль в целом должна участвовать в развитии муниципалитетов, которые принимают туристов, и на эти деньги действительно муниципалитеты способны развивать туристическую инфраструктуру. Это такая международная общепринятая практика. Возвращаясь к нашему предложению. Сейчас у нас сложилась некая коллизия. У нас налог платит бизнес, и эта стоимость зашита именно в стоимости гостиничной услуги. То есть сам налог зашит в стоимость гостиничной услуги, которую турист оплачивает. Но также законом предусмотрены льготы для определенной достаточно широкой категории граждан. Ну, это, в частности, и ветераны СВО, это и многодетные семьи. Ну, и на самом деле этот список не имеет ограничений, он может расширяться в какой-то перспективе. И здесь возникла проблема, которую мы ощутили, что налог оплачивает гостиница, а льгота предоставлена гражданину. И такая, знаете, коллизия неразрешимая. Нет четкого, понятного механизма, как же, собственно, эту льготу предоставлять. Потому что, как правило, у нас бронируются гостиницы, гостиничные услуги заранее, оплачиваются дистанционно. Турист не знает размер этого налога, и у него, по большому счету, не возникает мотивации даже попросить эту скидку или льготу, если он на нее имеет право. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть прозрачно указана в счете, как это, собственно, во всем мире и применяется. И
2: тогда вопрос, я прошу прощения. Что мешало это сделать раньше? Как во всем цивилизованном туристическом мире?
3: Ничего не мешало. Смотрите, у нас предшественником этого туристического налога был так называемый курортный сбор. Проводился на протяжении 6 лет эксперимент. Он действовал в нескольких регионах нашей страны. И там действительно не было проблем. Там был отдельной строкой вынесен курортный сбор. Собирался в размере 100 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. И

0: отдельно турист его оплачивал при заселении. Потом у нас, если помните, у нас была большая налоговая реформа, в рамках которой был целый пакет налоговых изменений, который был очень быстро принят. И, на мой взгляд, просто из-за этого некого, ну, знаете, ускоренного формата принятия этих решений, ну, и решения были приняты не идеально. Поэтому сейчас мы выступили как раз с предложением откорректировать тот механизм, который уже вот, по которому мы наработали опыт, практику, и понимаем, что в нем есть некие огрехи. Еще одно предложение в рамках этого же пакета изменений – это отказаться от относительной ставки налога, туристического налога. Сейчас она выражена в процентах от стоимости гостиничных услуг, и перейти к абсолютной ставке. Опять-таки, тоже международная практика, общепринятая, и тот же курортный сбор, который у нас действовал, о чем я вам рассказал, он как раз был выражен в абсолютной ставке. Действительно, эту ставку бы, верхнюю планку этой ставки мог бы определить правительство Российской Федерации, дальше муниципалитеты, вводя этот налог, уже маневрировали в рамках этой вилки, не переходя эту верхнюю планку, и более четко понимая, как работает, значит, бизнес на их территории, там, в зависимости от сезонности и так далее. Вот. И здесь бы какой бы эффект мы получили именно для потребителя. Дело в том, что у нас сейчас мало того, что туристический налог растет за счет этой прогрессивной ставки, каждый год увеличивается. У нас есть еще вторая проблема, что туристический налог растет ежегодно вместе с ростом стоимости гостиничных услуг. И, на мой взгляд, это тоже можно было бы откорректировать, придя к абсолютной ставке, которая бы не менялась в зависимости от того, насколько там инфляция требует от индустрии повышать, ну, там, повышает себестоимость и требует от нее компенсировать это стоимостью гостиничных услуг. Тоже на дистанции, может быть, не в моменте, но на дистанции это позволило бы нашему туристу экономить. Ну, по крайней мере, туристический налог автоматически не рос бы каждый год.
1: А вы знаете, почему-то есть ощущение, что у нас вообще в целом любой налог, любое изменение налоговое, оно очень критически воспринимается сообществом и потребителями, да, может быть, поэтому нужно было как-то иначе брендировать этот взнос на инфраструктуру. Как вы думаете, Илья?
0: Ну, слушайте, вы понимаете, вы разговариваете с человеком, который представляет бизнес, и, конечно...
2: А вы разговариваете с потенциальными отдыхающими и путешественниками.
0: О том и речь. Мы-то с вами здесь в данном случае в одной лодке, поэтому, ну, мне кажется, этот вопрос, безусловно, стоит задавать, но, наверное, не нам друг другу, потому что мы-то с вами, кроме как пожаловаться и пожелать, чтобы налогов было меньше, и они становились бы... и их становилось меньше, наверное, у нас другого желания-то нет. Но если они есть... Просто хотелось бы их, знаете, дошлифовать, чтобы они, по крайней мере, были логичны. То есть, если, понимаете, если налог существует, а также вместе с введенным этим налогом был заявлен список определенных категорий граждан, которые имеют право на льготу, но они сейчас ими пользоваться не могут, вот это хотя бы это давайте исправим. Потому что сейчас получается так, что все гостиницы платят туристический налог за всех туристов. Они сейчас, у туриста нет мотивации истребовать эту льготу, а у гостиницы нет технической возможности эту льготу доказать. Поэтому, по большому счету, сейчас в бюджет муниципалитетов улетает 100% стоимости вот этого собранного налога, независимо от того, сколько льготных категорий граждан пребывало на отдыхе в гостинице.
2: Вообще, вот этот налог мне напоминает некий пинг-понг. Пинг-понг. Вы платите, нет, вы платите. Формально платят владельцы средств размещения, а при этом фактически эту сумму оплачивает турист. Понятное дело, что задача сделать эту систему прозрачной и понятной, но тем не менее, вот с 1 января прошлого года туристический налог введен. Прошло больше года, да, полтора, можно так сказать. Что изменилось, куда вообще, в принципе, если вам известно что-то, куда идут эти деньги, и что было лучше, курортный сбор или сейчас туристический налог для вот именно индустрии?
0: Ну, ключевое отличие курортного сбора от туристического налога, или скорее ключевой дефект, который приобрел туристический налог и не взял с собой опыт применения курортного сбора, это то, что в курортном сборе эти деньги были исключительным образом окрашены, и они не могли быть потрачены регионам, муниципалитетам ни на что другое, кроме как на развитие туристской инфраструктуры на этой территории. В туристическом налоге этот момент был упущен, я думаю, что намеренно, в какой-то перспективе нам предстоит этот вопрос снова поднять. Все-таки важно было бы, чтобы этот туристический налог использовался именно для развития туризма на территории. Сейчас эти деньги могут быть направлены по усмотрению муниципалитета на любые нужды. Но, на мой взгляд, сейчас не время поднимать этот вопрос. Сейчас у нас есть разные сложности в бюджетах разного уровня, есть много обязательств, много задач, поэтому мы сейчас этот вопрос не ставим. Мы скорее ставим сейчас вот вопрос в таком технической корректировке, о чем я вам рассказал. Но вы правы, в целом там есть еще над чем работать. Но давайте, что называется, step by step.
1: Смотрите, я цитирую вас и прямо вот в поисковик забил. Туристический налог приобрел дефект. Выпадает публикация со ссылкой на Госдуму, пишут. Только каждый восьмой рубль, собранный от туристического налога, был направлен на развитие туризма. Вот вы и говорите о том, что рубль должен быть окрашен. Это итоги 2025 года. Как же так происходит, что туристический налог не работает на развитие туристической отрасли? Я удивлен.
0: Ну, он понимаете, здесь штука-то очень неоднозначная. Ну, давайте себе представим. Вот муниципалитет приезжает в какой-то момент, допустим, в летний пиковый сезон, количество туристов начинает разительно превышать количество постоянно проживающих на территории граждан. И тут возникают задачи, которые муниципалитет вынужден решать, например, давайте с банальных начнем, уборка мусора, значит, здравоохранение, решать задачи в объеме, в масштабе, которые гораздо превышают масштаб, требуемый для обеспечения проживающих на территории граждан. И формально надо и эти задачи решать. Надо решать вопрос, чтобы граждане, туристы, приехавшие туда, получили медицинскую помощь. А это расход, ну, прям скажем, не чисто туристический. Или чтобы мусор был убран в гораздо большем объеме. И это тоже не туристический расход. Ну и там транспортная инфраструктура должна работать в гораздо более повышенном темпе, нежели...
2: Главное, чтобы сейчас кто-то нас не услышал и не предложил увеличить налог. Спасибо за разговор. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский был с нами на связи. Заглядываем мы в новостные ленты. Появляется обновленная информация, в частности, от губернатора Кубани. 29 человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Три из них находятся в тяжелом состоянии. Самый массовый и продолжительный налет беспилотников зафиксировали ночью в Геленджике. Беспилотники всю ночь поражались средствами ПВО, об этом сообщил глава города-курорта. В 18 регионах России с начала суток объявили тревогу. Это следует из подсчетов ТАСС. Сообщения о них коснулись 4 федеральных округов страны. И вот с утра сообщение есть и от нашей Минобороны. Вооруженные силы нашей страны ночью поразили объекты автомобильного пункта пропуска Староказачья, используемый для доставки военных грузов на Украине, а в Киеве поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом также сообщает Минобороны.
1: Также ведомство информирует о том, что минувшей ночью над 12 российскими регионами акватории Черного моря сбито почти 600 украинских беспилотников, 596, если быть точными. Сообщение канала ведомства в канале в МАКС.
2: Но Иди. Еще вот от дополнения от Минобороны, российские войска ударили по 5 логистическим центрам в Николаево и области, задействованным в интересах ВСУ.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
5: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
6: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
5: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
6: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
5: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
6: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
5: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
6: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
5: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мюллера?
6: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мюллер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мюллера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мюллер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мюллера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
5: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
6: Могу вас заверить, Мюллер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой, а при необходимости пользоваться он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мюллер вполне возможно, может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мюллер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мюллер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мюллер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мюллер по выгодным условиям.
5: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мюллер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
6: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мюллер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, компактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация, потрясающе, всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
5: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
6: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
5: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России.
7: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
8: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
9: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
10: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли групповые массированные удары по объектам ВПК Украины. Погибшие и пострадавшие есть в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Пользователям iPhone назвали сроки подключения цифрового рубля. Подробности далее. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военно-промышленности, морским портам Украины, судам, а также логистическим центрам. Об этом сообщает Минобороны. В Киеве в результате ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников. В Николаеве и области поражены грузовой терминал, цех по производству и склад хранения БПЛА, логистические центры, в том числе новой почты и метро. Кроме того, армия России поразила электроподстанцию Трихаты, которая обеспечивала работу украинского порта Николаев. А в Одесской области под удар попал автомобильный пункт пропуска Староказачья, через который доставлялся военный груз для ВСУ. 4 человека, в том числе ребенок, погибли в результате массированной ночной атаки украинских ВПЛА на Новороссийск в Краснодарском крае. 29 человек получили ранения, из них трое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, основной удар пришелся на Новороссийск. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости их готовы доставить в краевые медцентры. В свою очередь, в оперштабе Кубани заявили, что обломки ВПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий в Новороссийске. Это вызвало пожары. На местах работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, в этих местах пострадавших нет. Трое шпионов задержаны в Крыму. Граждане России передавали украинской разведке сведения о военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Агенты общались через сайт знакомств с представительницей украинских спецслужб, которая выдавала себя за крымчанку. Они передавали ей фотографии, координаты ПВО, нефтебаз, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, мест стоянок и маршрутов продвижения военной техники. В отношении предателей возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Российская военная база на территории Таджикистана находится в состоянии готовности к борьбе с внешними угрозами. Об этом накануне заявил министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 35-летия независимости республики. Он подчеркнул, что между двумя странами сохраняется тесное военное сотрудничество. Российская сторона, в свою очередь, высоко оценивает роль республики в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии.
2: Мы оказываем содействие приведение облика вооруженных сил Таджикистана к текущим и перспективным условиям ведения боевых действий. Активно участвуем в формировании подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения. Проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Делимся боевым опытом специальной военной операции.
1: Также Белоусов также напомнил об общей истории России и Таджикистана, отдельно отметив вклад народов двух стран в победу в Великой Отечественной войне. По его словам, это прошлое сформировало отношение боевого товарищества между государствами. Более полусотни дел возбудила ФАС по фактам необоснованного роста цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Ранее Кабмин утвердил изменения в порядке исполнения биржевых нормативов, позволив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца текущего года, напомнила парламентская газета. Растет число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста. Таким образом, погибшими к этому часу числится 13 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Поиски еще четверых альпинистов продолжаются. Напомню, трагедия произошла 6 сентября в Бизингийском ущелье. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Пользователям iPhone назвали сроки подключения цифрового рубля. Это станет возможным до конца текущего года. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее стало известно, что пользователям устройств с операционной системой iOS пока недоступно открытие кошелька цифрового рубля в российских банках. Аксаков указал, что при работе с iPhone нужно подкорректировать приложение. При этом некоторые банки уже наладили данный процесс, а другие работают над этим. Сотрудники недавно закрытого в Берлине русского дома вернулись на родину. В Москву прибыли 6 человек, включая 2 малолетних детей. В столичном аэропорту Внуково встретили специалисты Россотрудничества. Тем, кому негде остаться, предоставят временное жилье. При этом все вернувшиеся будут трудоустроены в других русских домах или на новых площадках. Их опыт работы за рубежом сейчас особенно ценен, заявил глава ведомства Игорь Чайка.
3: Мы предложим вакансии в центральном аппарате. У нас есть вакансии и в различных загранучреждениях по всему миру. У нас 84 загранучреждения в 70 странах мира. Плюс у нас активно развиваются партнерские русские дома, поэтому там тоже востребованы специалисты. У нас состоялось в общественной палате подписание по открытию 11 новых партнерских русских домов. Это и Ирланд, это Таиланд, это и Африка. География расширяется.
1: Напомню, о решении закрыть русский дом правительство Германии объявило 1 сентября после того, как власти страны бездоказательно обвинили Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Между тем, русский дом в Берлине более 40 лет являлся одной из крупнейших площадок гуманитарного взаимодействия между двумя странами. Египет стал самым популярным направлением на осенних школьных каникулах. За ним в списке востребованных стран стоит Турция. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Стоимость тура в Египет и Хайнань, в Китае, начинается от 240 тысяч. Отдых во Вьетнаме и Таиланде обойдется в сумму около 300 тысяч рублей. По данным специалистов, популярными также для россиян этой осенью остаются Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Белоруссия и Абхазия. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер челябинского трактора Скотт Гордон пропустит выездной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского Акбарса по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев. Поединок между Акбарсом и трактором пройдет 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Подмосковное Заречье Одинцово было сильнее ленинградки со счетом 3-2 в матче второго тура группового этапа волейбольного кубка «Легенд» среди женских команд. В других встречах вторника московская «Динамо» обыграла петербургскую «Корабелку» 3-0, калининградский «Локомотив» сломил сопротивление тульской «Тулицы» 3-1, а казанская «Динамо» «Акбарс» взяла верх над «Уралочкой» НТМК из Свердловской области 3-1. Российский теннисист Карен Хачанов хорошо играет на открытом чемпионате США и должен пробиться в полуфинал. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. В четвертьфинале, который состоится в среду, Хачанов встретится с бельгийцем Александром Блоксом. У женщин Мира Андреева поборется за выход в полуфинал с американкой Коко Гофф. Накануне Диана Шнайдер пробилась в полуфинал US Open в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Лиза Мертенс была в четвертьфинале сильнее Сэшуэй из китайского Тайбэя и Елены Остапенко из Латвии со счетом 7-5, 6-3. Грузинский «Ахмат» и Международная федерация футбола обмениваются письменными заявлениями. Дата слушания в спортивном арбитражном суде еще не определена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. 16 июля ФИФА наложила запрет на «Ахмат» на регистрацию новичков. Позднее генеральный директор клуба Ахмет Айдамиров заявил, что решение будет оспорено в КАС. Тольяттинский футбольный «Акрон» сделал предложение Нижнему Новгороду по покупке полузащитника Артема Сидоренко. Как сообщает «Спортэкспресс», в ближайшее время нижегородцы примут решение о будущем 19-летнего игрока. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 24-26, в Екатеринбурге 18-20, в Архангельске 13-15, временами дожди, в Новосибирске 27-29 градусов. В Самаре 11-13, временами ожидаются сильные осадки. В Ростове-на-Дону 22-24 градуса, в Сочи сегодня 23-25. В Санкт-Петербурге местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит 21-23 градуса. градуса. В Москве воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она, конечно, огонь. А что еще может получиться с человека, если имя у нее, как у тезки, матери Тереза, отчество досталось от полководца Ганнибала, а над всем этим сияет фамилия Дурова, которая в представлении не нуждается. Я от всей души в нашей студии приветствую народную артистку России, руководителя театра Терезу Дуровой, Терезу Ганнибаловну Дурову. Здравствуйте, Тереза.
2: Здравствуйте. Спасибо вам огромное за такое красивое представление.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Пожалуйста.
1: Это правда, что самой большой игрушкой в вашем детстве был слон?
2: Живой.
1: Настоящий живой слон.
2: Да, конечно.
1: Так.
2: Это правда.
1: И где вы чесали его? За какое ушко?
2: За оба уха. И очень любила гладить его по языку, потому что маленькие слонята. Я начинала работать с маленьким слоном. Я была маленькая, слон был маленький. Нас обоих дрессировали. Потом мы вместе выступали. Когда они малыши, они еще без мамы очень хотят кушать, чтобы их покормили. Ну, как и все малыши, да?
1: Ну, да.
2: Поэтому они широко-широко открывают ротик. Но как пользоваться хоботом, пока еще не очень знают.
1: Да.
2: Поэтому приходится брать хобот в руки, в него вкладывать кашу, а потом, заворачивая хобот, засовывать его, извините за слово, засовывать, да, запихивать, можно даже сказать, вместо ложки хобот в рот и гладить его по язычку и говорить: открывай ротик, пожалуйста, сейчас будем кушать.
1: Как мило.
2: Так что такая была история.
1: А что едят маленькие слоники?
2: Маленькие слоники едят кашу.
1: Так.
2: Да, овсяную кашу. Угу. Они едят мелко нарезанные фрукты. Они едят сено, естественно. Тут никуда не денешься, потому что они на нем спят.
1: Угу.
2: Они же его едят.
1: Так.
2: Они пьют молоко, иногда пьют кефир, пьют очень много воды. Безумно любят яблоки, очень любят мандарины, апельсины. И конфетам тоже прекрасно относятся. А взрослые слоны даже умеют, взяв в хобот маленькую конфетку, положив ее к себе в рот, съесть конфету, а потом отдать вам фантик.
1: Молодцы. Хорошо. Это правда, что уже с самого детства вы прекрасно знали значение слов, как «кирять», «башлять» и «берлять».
2: Да.
1: Откуда?
2: Ну, потому что я росла в доме, наполненном музыкантами. Но вы еще не забудьте, что мы сейчас с вами говорим о 60-х годах.
1: Ну, да? Конечно, да, это тоже слог.
2: Да, это старый такой слог, это старые такие слова, которые сейчас уже все забыли, никто не употребляет. А это был такой, знаете, немножко еще лабужский вариант русского языка.
1: Да. Откуда девочка нахваталась этого?
2: Брат моего отца был одним из лучших тромбонистов в джаз-оркестре Азербайджана.
1: А-а-а.
2: И поэтому, когда после гастролей или перед гастролями они куда-то ехали, собирались у нас дома, потому что была очень большая квартира, огромные комнаты, и поэтому там было место, где собраться, и в дальнейшем, где лечь спать.
1: А-а-а.
2: И мне приходилось идти в школу, перешагивая через спящих тромбонистов, саксофонистов,
1: да, они как раз уже
2: и гитаристов. Да.
1: Напились.
2: Пили, кстати говоря, очень-очень-очень в меру, потому что хорошо закусывали.
1: Это хорошо. Это правда, что в цирке, будучи подростком, вы научились варить кашу для свиней, которую с удовольствием ели и люди.
2: Конечно, обязательно.
1: Можно рецепт.
2: Обязательно ели кашу люди. Вы знаете, когда вы варите кашу в маленькой кастрюльке, это один рецепт.
1: Так.
2: Когда вы варите кашу в большой кастрюльке, это совсем другой рецепт. Там пропорции другие.
1: А-а-а.
2: Да. И у нас в аттракционе так повелось, и мама этого правила очень сильно придерживалась, и я считаю, что она была очень права. Поскольку рабочих было очень много, ну, конюхи, да, люди, которые ухаживают за животными. Животных много, они очень разные, их надо кормить, естественно, не один раз в день, и так далее, и так далее. Люди практически не уходят из конюшни. Поэтому готовить еще для них, для самих, очень сложно. То есть у них нет для этого времени. Когда на кухне стоят люди, которые готовят для животных как для себя, то, уверяю вас, это очень вкусная еда.
1: Хорошо. И последнее, это правда, что, ставя спектакль на Элину Быстрицкую, вы активно во время репетиции использовали секундомер.
2: Да, было такое, да. Это был не спектакль, это был проект, который назывался «Звезда читает сказку». Да, и мы начинали работать с Быстрицкой именно на этом проекте. Она фантастическая актриса была, и ответственность, которую она возложила на себя перед маленьким зрителем, 20 человек детей, 20 человек взрослых, всего 40 человек, и Быстрицкая готовилась к этому очень скрупулезно и долго. Мы 2 недели выбирали сказку, которую она будет читать. Потом она ее много раз читала и перечитывала. Она звонила мне ночью и рассказывала мне ночью по телефону, какую часть сказки она хочет прочитать вот с таким голосом, какую таким голосом и так далее. Она признавалась мне в том, что она никогда в жизни не читала ничего для детей. И не было такой конструкции, когда вот так рядом сидит публика, и она глаз в глаз, что называется, да, работает. Для нее это был абсолютно новый опыт, к которому она отнеслась с большой ответственностью. Это было огромное счастье работать с таким человеком.
1: А секундомер-то зачем был?
2: А потому что дети много не выдерживают. Сказка длинная, а нам нужно было точно понимать, сколько ребенок может, его сознание при такой форме, когда тебе читают сказку, а ты сидишь и слушаешь, надо очень точно размер времени понимать. Потому что дети разного возраста,
1: слушайте,
2: малыши не могут дольше.
1: Вы не великий дрессировщик. Великий режиссер. Я просто знал Ирину Аврамовну.
2: Да, так.
1: Характер у нее был.
2: А вы можете себе представить? Для меня у нее был характер фантастический. Потому что Ирина Аврамовна, которая сидела у меня в кабинете и читала сказку, и мы ее разрабатывали и работали, и вдруг она мне говорит: «Боже мой, Тереза, а я же совсем забыла, что у меня собака дома одна». А это было свято для нее, понимаете?
1: Ну, да.
2: Собака
1: –
2: это, да, это все умри, все живое. Не, «Я забыла», – говорила она, – «что собака дома одна». Мы сидели по много часов и разрабатывали эту историю.
1: Ох, Тереза, здорово.
2: Ну, мне было фантастически с ней удобно, приятно. Для меня она женщина с милым, добрым, нежным характером.
1: В ваших руках все становятся милыми и добрыми, и пушистыми.
2: Спасибо.
1: Ну что же, Тереза, здорово, переходим к делу.
2: Пожалуйста.
1: Значит, ваш папа Ганнибал Наджаров был музыкант.
2: Да.
1: Хороший,
2: да,
1: музыкант был, от
2: Очень
1: Бога.
2: Хорошим, да, да.
1: Но стал
2: дрессировщиком.
1: И даже клоуном.
2: Очень хорошим, от Бога.
1: То есть получается, что все это из-за большой любви к вашей маме?
2: Конечно, да.
1: Разве так можно? Человек берет всю свою биографию?
2: Ну, наверное, так можно, потому что раз такое есть, раз такое случается, то, наверное, так можно. Ты понимаешь, что, ну, у меня та же самая ситуация произошла на самом деле, только в обратную сторону. Потому что, когда я вышла замуж за человека, который не имеет никакого отношения к цирку,
1: да,
2: мне надо было решать, остаюсь я в цирке или я из него ухожу.
1: Ах, вот так,
2: конечно,
1: даже?
2: Конечно, а как иначе? Получилась такая же ситуация, как у моего отца, только в обратную сторону.
1: Ну, надо же, как-то закольцовывается.
2: Ну, в какой-то степени да. Потому что я понимала, что есть уже другая немножечко, так сказать, основа своей жизни, свое понимание себя, природа материнства. Я стала мамой, мне надо было решать. Я забираю сына и еду обратно в цирк, и по городам и весим с ребенком на руках. Либо я остаюсь в Москве рядом с мужем, уже создаю другую семью. И при этом, долго думая, как мне поступить, в конце концов, все можно решить.
1: Да.
2: Понимаете, и стать великолепным дрессировщиком, будучи очень хорошим музыкантом, и стать, ну, неплохим режиссером, будучи неплохой дрессировщицей.
1: Ой, вот, вот, Тереза, вот, неплохим режиссером.
2: Хорошо, хорошим режиссером. Ладно,
1: с этими
2: ладно,
1: словами.
2: Хорошо, ладно.
1: Мы еще поговорим, конечно, о цирке.
2: Да.
1: Ты знаешь, есть такой театральный критик Марина Райкина.
2: Да, конечно.
1: Моя очень хорошая знакомая.
2: Да.
1: Я к ней очень трепетно отношусь и знаю, что у нее острый язык,
2: да,
1: и очень острый взгляд. И когда я вдруг наткнулся на несколько статей, посвященных твоему театру, я подумал, так просто этого не может быть. Скажи мне, а насколько вообще важна для театра, для театрального режиссера вот такая хорошая, правильная критика?
2: Очень важна. Вот эта критика, там, наверное, не то слово, а какое-то другое слово надо подбирать, потому что это не критика, это человек, который находится с тобой в одной лодке, не рядом, понимаете, не где-то с берега говорит, а ты неправильно гребешь.
1: Ну да.
2: Или ты не туда плывешь, а сидит рядом с тобой, и ему не все равно, я сейчас говорю о Марине, да?
1: Конечно, да.
2: Не все равно, что происходит с тем театром, который в конечном итоге публичен, туда приходит зритель, ведь они же стоят, Марина в данном случае, она стоит на стороне публики, на стороне зрителя, тем более нашего, семейного зрителя. И все плюсы или минусы нашей работы она очень точно отмечает именно с этой позиции. Что лучше для зрителя? Правильно ли мы работаем, вкладываем ту душу и ту основу в наших спектаклях, которая нужна зрительному восприятию семьи этого того, что мы делаем? Понимаете, нас когда-то назвали неформатом.
1: Я знаю,
2: не формат.
1: Я в курсе.
2: И нам это очень нравится. Мне нравится плавать в этом море неформатом. И вот я никуда не приплыла, я ни к чему не пристала, понимаете? Я не пристала ни к музыкальному театру, ни к мюзиклу, ни к драматическому театру. Я музыкально-драматический театр, одним словом.
1: Но, Тереза, огромная площадка, сколько у вас залов?
2: У меня один зал тысячник, другой 300 человек.
1: Тут вон, не будем называть некоторые театры, на 300 мест не могут собрать зрителя, а тут 1000.
2: Да.
1: А ведь надо собрать, надо... показать.
2: Надо...
1: И надо, чтобы люди ушли с улыбкой на лице.
2: И чтобы вернулись.
1: И вернулись, да.
2: Понимаете? Такая дорога должна быть, чтобы они обратно обязательно вернулись. Вот это для нас очень важный момент.
1: Да. Еще ты знаешь, что меня удивляет? Вообще все цирковые – это, в принципе, табор. Под открытым небом.
2: Да, да.
1: У
2: да.
1: них нет ни дома, ни семьи. Ну, нет, семья у них есть, но дома у них нет, по большому счету. А я думаю, откуда у Терезы Дуровой такое желание создать свой дом, театральный дом?
2: Ну, как вам сказать, я не начинала с того, что я хочу создать театральный дом.
1: То есть это так получилось, да?
2: Да, это так получилось.
1: Не виновата я.
2: Я абсолютно, совершенно, просто я не виновата, да. В один прекрасный момент я понимаю, что театр – это немножко не цирк.
1: Да.
2: Скажем так, совсем не цирк, да? И поэтому вот такая разъездная жизнь, она, конечно, подходит, ну, условно говоря, для театра клоунада она была бы ничего, хороша. Угу. Потому что в клоунада как раз любят поездки, гастроли, один и тот же репертуар на многие годы, но зато ты ездишь по миру, его показываешь и так далее.
1: Да.
2: И отрабатываешь все это уже до виртуозной техники там, и так далее, и так далее. Все это прекрасно. Но театр, тем более, который становится репертуарным театром, он, конечно, требует крыши над головой, постоянных мастерских, постоянных художников, с которыми ты работаешь, постоянных композиторов и так далее.
1: Да, вот сейчас сказал слово «крыша», такое тоже из 90-х годов. А как ты устояла в 90-е годы? По-моему, это был Декамелс.
2: У меня крыши не было. Декозвые это называлось.
1: Я сейчас вспомнил про маму Терезы Васильевны. Слушай, она, по-моему, в 75 лет еще выходила на «Молежь».
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Она в 78 лет ушла из цирка. И ушла она не потому, что она ушла. Она бы еще и работала. Дело в том, что умерла слониха. Монри упала. То есть она заболела, она уже была тоже немолодая. И вот такая ситуация произошла. И когда мама уходила на пенсию, она мне позвонила и сказала, это все. Она мне все время говорила, Тереза, если ты увидишь, что я вдруг как-то не так выгляжу, что уже нельзя, я уйду сразу. Но она держалась потрясающе совершенно. И когда мама уходила на пенсию, она знала каждое животное, куда оно отправлено, в какой зоопарк, в какие руки отдано и так далее. Огромная конюшня, все животные были распределены по тем домам, которые для них нашла мама. Чтобы, не дай бог, и каждый вечер там, или раз в неделю она обзванивала эти зоопарки и спрашивала, как они едят, как они это, как там жизнь, здоровые, нездоровые и так далее. Все были устроены, прежде чем мама ушла на пенсию.
1: А скажи мне, Тереза Васильевна подарила тебе ту частицу тепла и любви, которую она дарила своим животным?
2: А я вам могу сказать, что она это делает до сих пор. У меня стоит на столе ее фотография, где она смотрит на меня и улыбается. Я знаю точно, что Мама со мной всегда. И даже своим актерам, например, когда они ко мне приходят, и о чем-то меня спрашивают, или там какие-то свои проблемы решают и так далее, я всегда им говорю: сейчас, подождите, ребята, одну секундочку, сейчас напротив сядет Тараса Васильевна, сейчас я превращусь в Тараса Васильевну, и буду вам говорить какие-то вещи, как если бы это сделала мама. Я точно знаю, как бы она это сделала, потому что мама всегда делала все с точки зрения объема энергетики и объема действенного счастья, а не с тем, что ай-яй-яй, какой кошмар. Это бодрит.
1: Это бодрит. Вот иногда вечером, когда все, спектакль закончился, ты еще в театре.
2: Да.
1: Какие мысли к тебе приходят?
2: Ну, уж так глубоко-то совсем.
1: Ты же глубокая девушка, я знаю. Я только с виду ты ха-ха-ха делаешь.
2: Нет, ну, во-первых, я очень люблю, когда никого нет уже, выходить на сцену и смотреть, как театр спит. Я всегда очень любила смотреть, как цирк спит. Угу. На цирк спит всегда прекрасно совершенно, потому что, ну, в цирке немножко другая ситуация. Там слышно, как животные шевелятся, как они едят, как они... Цирк никогда не засыпает уже окончательно, да? Та же самая ситуация, как это не парадоксально, и в театре. Театр тоже практически никогда не спит. Потому что мы заканчиваем спектакль, как правило, вечерний спектакль, монтировщики начинают убирать декорацию, потом они готовят декорацию к следующему спектаклю, если он там в 11 или в 12 утра. То есть они тоже уходят очень поздно, кто-то остается ночевать, идет какой-то монтаж, перемонтаж, что-то работают мастерские. Театр вот так вот не выключает рубильник, знаете. Ну, да. Вы ушли из театра и погас свет. Нет, жизнь только начинается, потому что, ну, тысячи человек, да, тысячи ушла и пришла. Значит, после этого нужно, естественно, в доме навести порядок. Тут никуда не денешься. Поэтому все это живет и работает. И мне очень нравится вот это вот такой тихий шум в театре, когда театр почти засыпает, ну, готовится, продолжает готовиться к следующему дню.
1: Ты знаешь, что меня волнует? Значит, фамилия передается по женской линии. Сын Артем носит фамилию папы.
2: Да.
1: А у него три сына, да. Значит, Данил, Егор и Иван.
2: Да.
1: Получается, что передавать фамилию Дуровой некому.
2: У нас есть Наташа Дурова, дочь Юрия Дурова.
1: А-а-а.
2: Конечно.
1: Ну, ладно.
2: Да, Наташка осталась, извините, Наташа, Наталья Юрьевна, художественный руководитель и так далее, Большого театра, театра зверей имени своего прадеда Владимира Дурова. Она осталась у нас единственная в пятом поколении, на которую мы возлагаем надежду на продление рода.
1: А может быть, мы тёлку попросим, чтобы он еще и внучку...
2: Извините, я подавилась. Ну, у Тёмы, понимаете, мальчики получаются, ничего не могу с этим поделать.
1: Ну, хорошо, зато хорошие мальчики получаются.
2: Но я могу вам сказать, что там тоже достаточно большая семья и очень красивая династия, династия журналистов и писателей.
1: Я знаю.
2: Поэтому у него просто другая ветка.
1: А скажи мне, а твой супруг Сергей писал тебе?
2: Стихи писал.
1: Да?
2: Да. Особенно в последнее время, да, довольно много надо. Даже есть несколько книг изданных, написанных для меня, про меня и обо мне стихи. Да, есть такой момент.
1: Я просто знаю, что 2 года назад его не стало.
2: Да, 2 года, да.
1: Я думаю, какая большая утрата. Такой светлый большой человек.
2: Ну, это жизнь, к сожалению. Ничего мы с этим поделать не можем. Мы можем только думать о том, как сохранить то, что сделано, и как каждый раз, когда по телевизору идет, там, я не знаю, «Рассмешите клоуна» или «Выше радуги».
1: «Выше радуги».
2: Конечно.
1: Вот завтра сценария.
2: Да, да, да, да, да. И когда я смотрю фильмы, которые он сделал вместе с Хилькевичем, с Юнгар Хилькевичем.
1: С этим...
2: И, да, с этим замечательным монстром.
1: Да.
2: Ну, потому что это правда, это так и есть, иначе не получится, понимаете? Я вспоминаю Юру, когда он сидел у нас дома, говорил, все ругают «Три мушкетера», всем не нравится кино, и на улицах пусто, и все смотрят.
1: Ну, и еще, конечно, несколько вопросов, связанных с кино. Такой темперамент, такой талант, такое образное мышление. Неужели ты не хочешь зайти на эту поляну?
2: Нет, не хочу.
1: Почему?
2: Ну, понимаете, это другая поляна, вообще совсем другая.
1: Ну, это совсем другая поляна. Но там, говорят, столько денег.
2: Ну, столько денег надо сначала принести, столько денег для того, чтобы снять столько кино, понимаете? Сначала надо где-то найти эти деньги. Я настолько привыкла к той команде, с которой я работаю, да, то есть и то, что мы делаем, и для меня вот эта плоскость сцены и темперамент актеров, и то, что я могу каждый раз, глядя свой прекрасный спектакль, отсматривая его, трансформировать ну, постоянно. Да. Я плохо себе представляю, что я сняла кино, и я его вижу все время одно и то же. Потом смонтировала, и я уже сделать с этим ничего не могу.
1: Да.
2: Для меня вот этот момент процесса дальнейшего... Понимаете, когда у нас идет спектакль, который идет уже, условно говоря, 10-15 лет, вы приходите на этот спектакль, не потому что я такой хороший режиссер, потому что я так считаю, что каждый раз, когда бы вы не пришли, вы должны попасть на премьеру. Кстати. У вас должно быть ощущение премьерного спектакля. Независимо от того, сколько дней. Вот мы его отыграли 600 раз, да? Но вы должны прийти. Сегодня вы купили билет. Вы сегодня пришли. Это премьера для вас. Это ваша премьера.
1: Еще, Тереза Дуров, скажи мне, пожалуйста, я очень мало знаю о твоем отце, Ганнибале Наджарове.
2: Да.
1: А скажи мне, а что это был за человек?
2: Это был потрясающий человек, который, кредо которого было: если дело поправимо, то чего ты волнуешься, если кредо непоправимо, то чего ты волнуешься. Он был очень легким человеком, очень нежным человеком, очень потрясающим дрессировщиком. И он вот то, о чем я вам говорила, когда ты чутко относишься к животным, знаете, лисы очень плохо поддаются дрессировке.
1: Так.
2: И вот папа решил все-таки выдрессировать лису. У нас появился маленький лисенок. Я застала один раз папу, который сидит, значит, в центре манежа. Перед ним сидит лисенок. Да, еще никто ничего не делает. Лисенок просто сидит и смотрит на папу. А папа смотрит на лисенка и говорит ему: вот интересно, кто кого перехитрит? Армянин лису или лиса армянина? И так они просидели довольно долго, пока в конечном итоге папа его не выдрессировал. Понимаете? Вот этот вот подход такой, он был очень фантастически музыкальным человеком.

0: 44 года.
1: Ой-ой-ой.
0: Он скончался, мы были на гастроли в Германии, он умер от инфаркта. Но молодое сердце, знаете, вот такая ситуация. Мне тогда говорили, что молодые люди, молодые мужчины, молодой инфаркт очень плохо переносится. И вот мы потеряли папу, и на похороны приехало такое огромное количество музыкантов из всех джазовых ансамблей, из всех джазовых коллективов тогда. Для нас это было очень большим таким событием, и это было действительно очень важно для нас. Это другие годы, другие люди, другие отношения, другая история дружбы и понимания себя в пространстве.
1: Тереза, ну признайся честно,
0: признаюсь.
1: Где ты черпаешь энергию? Откуда в тебе столько жара?
0: Это папа с мамой. Вы же сказали с самого начала. Да. Представляете, да, познакомились. Два человека. Мужчина и женщина стоят молодые. Как тебя зовут? Здравствуй, меня Тереза. Я Ганнибал. Опа. Да, понимаете? Да. Мне повезло, что папа решил, что к его ненормальному отчеству нужно только такое имя. Я очень верю в то, что как назовешь корабль, так он и поплывет.
1: Это точно.
0: И, конечно, то, что мне оставили родители, это вот этот вот оптимизм и ощущение, что всегда все бодрит. И никогда нет проблем. Конечно, да.
1: Тереза Дурова, у нас осталась одна минута. Я предлагаю сказать что-то нашим слушателям. Ну, какое-то пожелание, наставление.
0: Ну, пожелание наставляю всем сразу, всем одновременно.
1: Ага. Или ты хочешь каждому отдельно?
0: В зависимости у кого какие задачи. Понимаете, надо иметь в жизни какую-то все-таки цель. Хорошо бы ее сформулировать. И к ней идти, и не бояться ничего. Это очень важно. И действительно не бояться никаких препятствий. Потому что любые испытания, они делают тебя только сильнее. Их надо встречать абсолютно с открытым забралом. И я понимаю, что вот в моей жизни тоже это мой опыт, например, может быть, кому-то поможет. Как только я испытывала чувство страха и преодолевала его, и все-таки вместо «нет» говорила «да», я добивалась какого-то результата. Не надо ничего бояться. Не боритесь с чувством страха. Идите ему навстречу. И тогда все будет очень хорошо. И это бодрит.
1: Друзья, это была Тереза Дурова. От себя я добавлю. Ты очень хорошо сказала. Как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому театр Терезы Дуровой будет плыть долго.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо. Спасибо.
2: «Всей души» с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
3: Помню, в школе мы учили наизусть стихотворение Симонова. Ну, помните про майора Деева и майора Петрова. И были там такие строчки. «Деев сидел над картой при двух чадящих свечах. Вошел высокий военный, косая сажень в плечах». А потом эта косая сажень не раз уже мелькала в самых разных местах.
2: «Скажем так».
3: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Вот нет у вас желания узнать, что это за такая косая сажень и чем она принципиально отличается от сажени прямой? Если есть, то у нас сейчас хороший для этого случай, потому что с нами в студии гость Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и Школы лингвистики НИУ Высшей школы экономики. Антон, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Так чем она все-таки косая сажень от прямой отличается? Кто ее согнул-то?
4: длиной отличается. Косая сажень – это почти 2 метра, даже больше, примерно 216 сантиметров. Это самая большая мера длины, которую может изобразить человек, если поднять вверх руку и измерить расстояние от пальца левой ноги до указательного пальца, вытянутой вверх правой руки, то вот примерно столько и получится. Это и есть мера косая сажень. Соответственно, косая сажень в плечах – это человек, у которого размах плеча 2 метра. Ну, такое вот преувеличение.
3: Богатырь.

0: Антон, все-таки огромное количество всяких устойчивых таких словосочетаний, всяких фразеологизмов, всяких пословиц, поговорок, которые мы автоматически используем в своей речи, но как совершенно не задумываемся, что это значит, откуда это пошло. Да? Вот можете привести такие примеры?
1: Ну, сейчас будем выводить на чистую воду. Есть версия про рыбаков, есть версия, помните, вот ведьм топили, если всплыла, то, значит, невиновная. Это все народная этимология. Обычно описывается происхождение вывести на чистую воду, а точнее, изначально даже вывести на свежую воду. Это гидромантия, то есть гадание по воде. Знахарь, который должен был найти, например, того, кто навел порчу, смотрел на воду, говорил какие-то слова, и на воде должен был появиться облик того человека, который виновен. Вот это вот и называлось «вывести на чистую воду». И, кстати, отсюда же еще как воду глядел, то есть как вот этот знахарь, который смотрит воду и понимает, кто преступник, тоже может предсказать
0: будущее. А почему на обиженных тогда воду возят?
1: Это, видимо, более прозрачное происхождение, то есть возить воду – это вообще тяжело, на себе воду перетаскивать. Ну и если будешь обижаться, то будет у тебя самый тяжелый труд. Поэтому не обижайся.
0: Нет, я помню, знаете, где встречал исследование на эту тему, что, во-первых, воду, как известно, возили водовозы на лошадках с бочками, и возили, в частности, в Петербурге они два вида воды. Подороже – это питьевая вода из непосредственно из Невы, а второе – это уже техническая вода, как мы ее теперь называем, постирать, там еще что-нибудь, да, это уже вода из каналов. Она была поближе, погрязнее, поэтому подороже. И некоторые, естественно, жульничали. И в эту в чистую воду из Невы добавляли воду из канала, продавали ее подороже, и если вот такого ловили на жульничестве, то иной раз у него даже отбирали и лошадь. Вот, и тогда ему бедному самому приходилось впрягаться в эту бочку на колесиках и таскать воду. И что вот я еще мне приходилось где-то встречать, что раньше говорили не на обиженных, а на сердитых.
1: На сердитых, да.
0: На сердитых, да. Угу. А сердитые – это лошадки были сердитые. Сердитые – это упорные. То есть это не в нашем понимании рассерженные, да? А сердитые – это такой вот упорный, выносливый. Ну, хорошо, если вода.
1: О лошадках зашла речь, давайте про них поговорим.
0: Давайте.
1: Ну, вот врет, как сивый мерин. Например, мерин – это конь, кастрированный жеребец. А почему он сивый? Сивый – это седой. А слово врать…
0: Масть такая, да.
1: И масть, действительно, но в этом выражении скорее имеется в виду седина. То есть, действительно, лошади ведь тоже седеют со временем.
0: Конечно.
1: И врать тоже поменяло свое значение. Со временем врать изначально – это не обманывать было, а просто пустословить, говорить какую-то ерунду. И вот, по всей видимости, эта метафора с сравнение с пожилым человеком, который вот уже, может быть, немножечко не так соображает, как раньше, и все время что-то говорит, и не очень осмысленное. Соответственно, вот эта идея про обманывать врет, как сивый мерин, она немножко изменилась. Изначально это было просто говорить чушь, как пожилой конь, по сути, а в реальности как пожилой человек. Отсюда же и бред сивой кобылы. По крайней мере, этимологические словари так это описывают.
0: Я могу добавить вашу лошадиную копилку. Было в старину такое выражение «положение хуже губернатора». Губернаторского. Дело в том, что губернаторами называли ломовых лошадей, беспородных трудяг, а если надо было такого трепетного, нервного жеребца породистого скрещивать с какой-то кобылой, это же просто так не происходит. Кобылу надо было в охоту вести. И к этой кобыле сначала запускали губернатора. Губернатор ее долго обхаживал, долго за ней ухаживал, долго ее уговаривал, иногда на это несколько дней уходило. И когда вот она уже такая вся воспалилась, плавшая любовью, когда ее уговорили, тут в вольеру запускали жеребца породистого. Вот отсюда это выражение, что да, брат, положение хуже губернаторского. Раз уж мы о воде начали говорить, дождичек в четверг вспомним, да?
1: Дождичек в четверг, да. Это связывается с тем, что четверг в разных языках связывается с богом дождя. День Тора, Thursday, а Тор у нас громовержец.
0: А, так также... подождите, Thursday – это день Тора?
1: Это день Тора, да, совершенно верно. Четверг – день Тора. Так же, как и в романских языках, четверг – день Юпитера. Например, Jeudi – итальянская или Jeudi – французская. Mm-hmm. Юпитер у нас тоже бог громовержец. И это заставляет предполагать, что и у славян, видимо, точно так же четверг ассоциировался с дождем, и поэтому после дождичка в четверг. Почему, правда, это имеет то значение, которое имеет, то есть непонятно когда рак на горе свистнет, вот это вот уже более сложно.
0: Подождите, а я даже вспоминаю сейчас, что почему в четверг после дождичка? Потому что сначала надо было ему помолиться, жертвы принести, и тогда дождик пойдет обязательно в его день в четверг. А вот он в его день в четверг пройдет, а тогда после дождик в четверг.
1: Это может быть, да? Но это уже, конечно, все такие бездоказательные рассуждения. Мы можем только предполагать, потому что это все в дописьменной эпохе.
0: Ну, подождите, Антон, mm-hmm. тогда здесь возникает очень любопытный момент. Конечно, вот эти все рудименты язычества, они у нас остались в христианских душах, но вот это вот пренебрежительное после дождичка в четверг, то что точно не будет, да, это как такое пренебрежение уже к языческим богам пошло с христианских позиций, да?
1: Вполне может быть. По крайней мере, противоречий не вижу. Вполне рабочая гипотеза.
0: Так, ну что, теперь у нас рак будет свистеть?
1: Вот с раком не очень понятно. Возможно, это просто что-то, что не может случиться. Рак на горе не живет, рак не свистит. Хотя вам, как биологу, это лучше видно, чем мне. Вот, видимо, просто такая метафора чего-то нереального, что не может случиться. Вот, кстати, про раков, которые зимуют. Они зимуют или нет?
0: Зимуют, конечно же, в холодной воде метаболизм у всех ракообразных, не только у раков, у всех хладнокровных. Он замедляется, поэтому раки зимой не настолько активны, а сидят они в своих норах, так же, как и летом, просто гораздо реже вылезают из этих нор, они там скрытный образ жизни ведут, если там будет мимо что-нибудь приплывать вкусненькое, может, лениво там подцепят клешнёй и схрумкают. То есть, да, действительно, они там сидят по своим норам, и разглядеть их очень трудно.
1: Конечно, история фразеологизмов – это такое очень темное болото, помноженное на народную этимологию, поэтому версий, конечно, очень много.
0: Ну, Антон, с одной стороны, да, но с другой стороны, что-то вжилось в народ, да? Вот покатилось и сохранилось, а что-то потом отторглось как-то, видите? Угу. А иногда вот до сих пор работает что-то такое, чего мы даже не знаем изначально. Вот, кстати, тертый калач у нас еще был, да? Кто его тер-то? И зачем?
1: Тут так описывают, что это... сокращение от выражения «не терт, не мят, не будет калач», потому что тесто для калачей делалось каким-то определенным сложным образом, его нужно было много тереть, много мять, а у глагола «тереть» в русском языке еще было значение «попадать в переплет» и благодаря этому набирать какой-то опыт. Например, могли сказать, он в народе пообтерся, то есть побывал в каких-то ситуациях, теперь опытный человек. Ну и вот, видимо, соединение этих двух вещей, во-первых, что сложно делать тесто, а во-вторых, что у глагола «тереть» есть значение попадать в передряги, привело к вот такому выражению «тертый калач», то есть калач с опытом.
0: Антон, спасибо вам огромное, друзья мои. Знаете, вообще это такое очень увлекательное занятие, потому что как в следующий раз вы столкнетесь с какой-нибудь пословицей или присказкой, вы сразу подумаете, вы понимаете, о чем идет речь или нет. А если не понимаете, ну, покопайтесь. Откройте словари, может быть, залезьте в интернет, и вы там нарвете массу удивительных, интересных для себя фактов. Ну что ж, а я благодарю Антона Сомина, старшего преподавателя Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и школы лингвистики НИУ Высшей школы экономики. Ну и вслед за Антоном с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья мои. До скорой встречи ровно через неделю.
2: Скажем так, с Александром Хабургаевым. От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
8: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020. 30-20.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
9: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
10: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
11: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
12: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
13: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
11: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности Украины. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за выхода медведей в населенный пункт. Пенсионерам напомнили о налоговых послаблениях. Подробности далее. Российские вооруженные силы этой ночью продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками в Киеве поражены склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним. В Николаеве и Николаевской области целями стали грузовой терминал «Никотера» для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также цех по производству и склад хранения БПЛА на территории терминала. Уничтожены 3 резервуара с ГСМ и 3 хранилища с грузом военного назначения. Поражены логистические центры метро «Новая почта», АТП «ЮТК», «Николаев-2», «Электротехника» и «Диметра». Их использовали для распределения военных грузов ВСУ. Под удары также попали складской терминал «Жуфтнево» и электроподстанция «Трихаты», которая обеспечивала работу порта «Николаев». На переходе морем в порт Одесса поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину. Еще одной целью стали объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачья», через который доставлялся военный груз для ВСУ. В Новороссийске в результате атаки беспилотников ВСУ погибли 3 взрослых и ребенок. Несколько десятков жителей ранены. Все подробности к этому часу у корреспондента ВГТРК в регионе Сергея Сидоренко.
2: Пострадали 4 человека, среди которых и ребенок. Это была 13-летняя девочка, сообщают в МЧС. Еще в Новороссийске 29 человек также пострадали. 3 из них, как утверждают медики, сейчас, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, но все направлены в больницу, всем помогают и оказывают медицинскую помощь. Вместе с тем повреждена в результате налета украинских дронов и инфраструктура. В городе Героя повреждены здания храма, детский сад, многоквартирные и частные дома. А неподалеку от Новороссийска, недалеко от хутора Дюрсо, еще ночью разгорелся пожар. Там работают оперативные службы, спасатели, в том числе и пожарные. Они борются с возгоранием, которое на данный момент охватило площадь примерно 1,8 гектара. Вместе с тем огонь полыхает и на Большом Утрише. Если говорить про регион в целом, то налету подверглись также города, такие как Анапа, и районы Крымский и Темрюкский.
1: Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в Краснодарском крае. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Устанавливаются все причастные к преступлениям лица. До 13 увеличилось число погибших под снежной лавиной в Безенгейском ущелье Кабардино-Балкарии. В ходе поисково-спасательных работ обнаружено тело еще одного человека, сообщили в региональном главке МЧС. Судьба четверых остается неизвестной. Работы осложняют опасный рельеф и повторное обрушение снежной массы. К поиску альпинистов привлечены более 40 спасателей. Поисковые работы не прекращаются и в Непале, где пару недель назад оползень смыл целое селение на севере страны. К этому часу количество погибших увеличилось до 1367. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Непала. Ранее называлась цифра 1355. Пропавшими без вести числятся свыше 5100 человек. И вернемся в Россию. Пенсионерам напомнили о налоговых послаблениях. Пожилые люди не платят налог на имущество по одному объекту каждого вида, а также в некоторых регионах могут не платить налог на один автомобиль. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Кроме этого, для пенсионеров по земельному налогу действует вычет на 6 соток. Если участок не превышает 600 квадратных метров, налог с этой площади не начисляется, пояснила омбудсмен. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за выхода медведей в населенный пункт. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС. К патрулированию улиц города привлекут не только штатные дружины, но и охотников-добровольцев. Об этом рассказал глава региональной столицы Андрей Воровский.
3: Вчера уже проходили мероприятия по ограничению выхода школьников за пределы территории, чтобы их забирали родители. Также мы рекомендуем родителей доставлять детей на данный момент в этом межсезонье на своем транспорте до школы при необходимости. Обратить внимание на передвижение детей, вообще жителей города, в лесных массивах, там, где фиксируются выходы медведей. Нашим службам полиции, УВД и нашим волонтерам, которые входят в народную дружину, поставлена задача проводить патрульные выезды в тех местах, где зафиксированы уже выходы медведей.
1: В администрации подчеркнули, что ситуация с медведями не достигла масштабов позапрошлого года и носит типичный для конца лета, начала осени характер. Между тем, в Республике Алтай за неполный месяц отстрелили 55 взрослых особей. Всего в республиканские власти выдали охотникам 157 лицензий на добычу. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. Сейчас в регионе насчитывается более 4500 хищников. Один из них, напомню, в августе убил туристку. Медведь вытащил молодую женщину из палатки и утащил в лес. Установить рекорд по массовому пребыванию на экотропе готовится в Забайкалье. Событие произойдет в этнопарке Сухосино 12 сентября. На участие уже зарегистрировались свыше 6 тысяч добровольцев. Фиксировать рекорд будут с 15 до 16 часов. В этот временной отрезок люди должны зайти на тропу с разных входов. Всего предусмотрено 12 точек. Посетителям выдадут браслеты, чтобы удобно было посчитать. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги в июле и августе. В 4 встречах лета он забил 3 мяча и отдал результативный пас, после чего выбыл из-за травмы. Переход нападающего Аль-Джазиры Симона Банзе в московский футбольный ЦСКА на грани срыва. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что отец 30-летнего форварда не настроен на переезд в Россию, хотя переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Тем временем воронежский футбольный «Факел» ведет переговоры с бывшим полузащитником петербургского «Зенита» Эльзатом Ахметовым. Как информирует «Спортэкспресс», воронежцы хотят до конца трансферного окна усилить центр полузащиты. Ранее сообщалось, что «Факел» проявлял интерес к 28-летнему россиянину, но игрок отказался от перехода. Главный тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон пропустит выездной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев. Поединок между «Акбарсом» и «Трактором» пройдет 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Испанец Карлос Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинальном матче открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 в пользу Шелтона, посеянного под третьим номером. Алькарас имел на турнире второй номер посева. Ранее россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элизой Мертенс в четвертьфинале была сильнее Сэшуэй из китайского Тайбэя и Елена Остапенко из Латвии 7-5-6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, ожидаются небольшие дожди. В Тюмени 23-25. В Петрозаводске 19-21, небольшие осадки. В Перми 18-20, в Нижнем Новгороде 15-17 градусов, в Туле сегодня 20-22, в Краснодаре 24-26, во Владикавказе сегодня до 21 градуса. В Санкт-Петербурге местами возможны небольшие дожди, температура составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 17 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
6: Приветствую вас, дорогие друзья. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, в среду, 9 уже сентября. Меня зовут Дмитрий Чернов. Хочется напомнить вам вначале, что мы, как обычно, обсуждаем важнейшие темы, наши социальные в первую очередь, и не только. И делаем это с вашим участием. И приглашаю вас к беседе, и приглашаю вас делиться своим мнением. Есть у нас номер для связи с нами 8-925-222-99-92. Есть у нас Макс-канал Радио России. Здесь анонс сегодняшней программы. В комментариях можете также писать все, что думается по поводу обсуждаемых тем. Можете зайти ко мне в Макс-канал «Черновик». И там тоже делиться своими мнениями. Здесь у меня тоже много всего интересного имеется. О чем будем говорить? В следующем часе речь у нас пойдет о необходимости повысить качество прогнозирования ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом поговорим. Поговорим мы об изменении системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Поговорим мы про необходимые оперативные реагирования на случаи, когда один из родителей продолжительное время скрывает ребенка. На это обратила внимание уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и призвала власти вот так вот оперативно на это реагировать. То есть, кстати сказать, то, о чем мы часто обсуждаем, то, о чем мы много говорим, наконец-то вот выходит на новый круг обсуждения, в том числе и на высших уже уровнях. Поговорим мы о новом театральном сезоне в Москве, в московском блоке в конце часа следующего. В этом часе речь у нас пойдет про торговые центры, которые меняют форматы, и любопытные наблюдения связаны с тем, как в разных регионах эти самые форматы предлагается изменить. Кто-то делает развлекательный центр исключительно, вместо торговых площадей появляются аттракционы. Кто-то технопарки, какие формы еще возможны и что вообще ожидает нас с вами в этой самой области, когда торговые центры, вероятно, исчезнут просто-напросто или же станут чем-то новым. Чем они могут стать, об этом побеседуем. Злостным нарушителям правил дорожного движения предложено увеличить в 2 раза размеры штрафов. Эту тему тоже мы без сомнения обсудим. Любопытная школьная тематика у нас. Например, в родительских чатах предложили заменить учителя чат-ботом, а в одной из школ Санкт-Петербурга начали заставлять родителей дежурить, чтобы они следили за порядком в коридорах вместо школьных сотрудников. Что это за ноу-хау такое? И о чем это вообще? Ну, а начнем мы с миграционной тематики. Мы давно что-то не обсуждали наши и законодательные инициативы, и ситуацию вообще с мигрантами. А сейчас вот 1 сентября прогремело, и в том, чтобы убедиться, насколько у нас многонациональная и толерантная страна, достаточно было, как метко подмечают СМИ, просто посетить школьные линейки. И то, что происходило в первые учебные дни на территориях некоторых школ, заставляет задуматься о направлении, в котором мы движемся, в общем-то. Трудно не замечать, что в отдельных школах русские дети уже оказались в меньшинстве. Например, в одном из классов, например, в Котельниках произошел настоящий переполох в одной из школ. Из-за огромного наплыва родителей мигрантов, пришедших на линейку, у входа образовалась такая давка, что ученики не могли попасть на территорию образовательного учреждения, ибо видно на опубликованных кадрах, что для того, чтобы проводить своих детей в школу, родители, так сказать, гости столицы и жители нашего города привели с собой, не только сами пришли, да, с детьми своими, но и всю свою многочисленную родню привели. Здесь много вопросов. Кроме того, надо напомнить, что в России ужесточили правила для мигрантов. Теперь скрыться от наблюдения, как пишут многие наблюдатели, не выйдет даже с помощью VPN. С 1 сентября в Москве и Московской области правила изменились использования цифровых сервисов для иностранцев. Ну, давайте обо всем по порядку. Пригласим к беседе мы Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте.
7: Да, Дмитрий, здравствуйте.
6: Давайте сначала с 1 сентября и со школ начнем, да, потому что здесь очень много вопросов от наших слушателей, в частности, от тех, кто провожал детей. Люди пишут в интернете очень многое. Например, вот самый возмутительный случай, правила приема детей-мигрантов в школы. В Краснодаре мама одного из учеников рассказала, что в филиале школы номер 16 в 6-й, внимание, класс зачислили 15-летнего парня, да, в класс, где средний возраст учеников 12 лет. Не совсем понятно, видимо, кому-то правила игры общие, да, и не совсем понятно, как школы все-таки реагируют на наплыв тех самых родственников многочисленных. Понятно, что они у нас не знают наших правил, скорее всего. Но как прокомментируете вообще вот прошедший день знаний?
7: Ну, давайте по порядку, Дмитрий. Мы с вами помним, что с 23-го года у нас была дана установка руководством страны на, во-первых, уменьшение членов семей мигрантов.
6: Да.
7: Да? Да. Первое. Это было заявлено официально. Да, Дмитрий Ильич Медведев говорил, Вячеслав Викторович Володин говорил. Поэтому у нас эта установка была. И готовились документы. Были приняты определенные нормы, которые сейчас реализованы, часть из них, это экзамены по русскому языку, которые должны были уменьшить, да, история. В конце концов, свести ее на нет. Но в последний момент включились, как мы всегда знаем, лоббистские силы, мы понимаем, о ком мы говорим, которые убедили, что нам мигранты нужны, потому что нужно заселять человеники, нужно их строить. Да, понятно, если они сами заселяют, то значит, для себя сами и строят. Ну, вот тоже такое, как бы, развивать агломерации и прочее, прочее, прочее. Значит, и вот эта программа дала сбой. Хотя президент говорит, что недопустимо, когда больше 30%, даже больше 10% недопустимо. А дальше вторая проблема, которая была, которая тоже заявлена к решению, да, это проблема борьбы с анклавами, Котельники, о которых мы говорили. Противодействие формированию анклавов. Значит, но, к сожалению, опять же, это торможение не потому, что Совет Безопасности не хотят работать. Программа уже, идеи есть, они уже набросаны. Но их категорически там, где есть анклавы, те регионы, где есть анклавы,
6: да,
7: они категорически тормозят решение проблем. Потому что, слушайте, мы говорим о противодействии формированию анклавов. А что делать с теми анклавами, которые уже у нас появились? Мы же понимаем прекрасно, что у нас не интегрируется и не адаптируется нормально приезжие граждане. Они пытаются интегрировать нас. Значит, вопрос следующий. Были ограничения для учителей, для школ введены. Но понятное дело, что в определенных регионах школам дают команду. Слушайте, не надо конфликта. Ну, пускай они идут к вам, да? Пускай они лучше идут к вам, чем они разъедутся по другим историям. Вот в этом и проблема. То есть у нас есть правильное решение, совершенно правильное решение. Но непонятно, в чьих интересах, я говорю непонятно, в кавычках, естественно, да? Вот. А эти решения не исполняются не совсем так. В результате мы получаем, когда мы поднимали вопрос перед президентом, мы говорили: Владимир Ильич, вот посмотри, есть конституционное право на образование у всех. Но у наших детей и у наших граждан есть на качественное образование. Если мы будем получать в школах, во-первых, у нас качество образования падает. Школы, мы в Котельниках те же самые знаем, в школе категории опускаются школ, да?
6: Да.
7: Значит, а дальше мы понимаем, что растут определенные виды преступлений, мы уже говорим, которых, конечно, вообще в школах не было, и тяжких преступлений. И вот в связи с этим у нас сегодня вопрос. Да, вот сегодня школы показали, что то, что о чем мы говорили, о чем заявлялось, что вот мы сейчас как вдарим, и все, порядок наведем. Не получается порядок наводить. Проблема запущена. Значит, ее нужно решать только с одного момента. Надо ограничивать въезд семьи иммигрантов в Российскую Федерацию.
6: Вот это самое приложение, о котором я говорил с 1 сентября в Москве, да, приложение Амина, оно поможет, как вы думаете, оно заработает вообще?
7: Ну, слушайте, я могу сказать так, вот давайте мы с вами посмотрим по Амине. Хорошая идея, замечательная идея. Но, во-первых, дело в том, что у нас она работает только в Москве и Московской области, остальные переходы, переезды в Средней Азии у нас совершенно не контролируются. Ну, как не контролируется? У нас даже, знаете, не везде есть дизоскопия, да? Аппараты, значит, не хватает денег. Так дальше получается следующее. Вот Амина. Она частично где-то не работает. Это мне говорят работодатели. Они говорят, ну идея хорошая, но вторая история, а потому что у нас интернета нет, не всегда есть интернет. Вторая история. Это у нас то, что они научились уже, помните, как в «Черной кошке» вместо встречи нельзя, бабанька. Вот там бабаньки уже сидят на телефонах, которые отвечают. Да, по Амине. И самое главное, у нас, я разговаривал по поводу нарушения, сколько выслали вот нарушителей Амины? Ну, практически ноль. Угу. Почему? Да потому что у нас контролировать, во-первых, некому, а во-вторых, за 20 тысяч можно убрать эти нарушения. Вот. То есть вот это проблема. Хотя если мы сейчас с вами выведем весь этот контроль на федеральный уровень, и мы закроем все, я еще раз говорю, если...
6: Да.
7: И у нас как каждый въезжающий мигрант будет попадать совершенно спокойно, вот начиная, вот по границу наступил, у него уже все высветилось, даже того, как он переступил границу, все, тогда, естественно, система контроля будет работать. Но опять же, зависит от покрытия, там много-много-много чего.
6: Спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Говорили мы о ситуации с мигрантами, о приложении Амина, этом знаменитом, и о том, как 1 сентября в школах прошло. В некоторых городах, в первых классах, родители пишут, что новая игра появилась. Вот на фотографии, где все первоклассники стоят, игра называется «Найди Николая». Среди всех учеников есть такие классы. Один мальчик по имени Коля. Остальные все шахмаджоны и прочие замечательные нурланы. Ничего не имею против, но мне кажется, что квотирование здесь просто необходимо. И мы в последующих наших эфирах постараемся объяснить, почему, обсудить с нашими экспертами. Впервые за несколько лет магазины одежды и обуви перестали быть крупнейшей категорией арендаторов в торговых центрах. Причем в первом полугодии доля их сократилась до 13% против 22% в 2025 году. Тогда как доля развлекательных форматов за тот же период удвоилась до 14%. Как переформатировать... Вообще, строят ли сегодня новые торговые центры? Есть ли в этом вообще смысл какой-то? А как переформатируют те, которые уже существуют, без магазинов? Потому что интернет-торговля все-таки подавляет реальные вот эти вот наши магазины по продаже обуви и одежды. Что вообще происходит? Побеседуем мы на эту тему с Павлом Люлиным, вице-президентом Союза торговых центров. Павел, здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
6: А действительно, сколько сегодня, строят ли сегодня, запускают ли по стране новые торговые центры? Есть ли вот те самые предприниматели, кто все-таки рискует вкладываться в строительство таких центров?
8: Торговые центры строят, хотя по факту вот за этот год в 3 раза уменьшилось количество вводимых метров торговых. Это не значит, что все уже больше торговых центров не будет, но в основном строят их девелоперы в составе жилых комплексов, либо они строятся там, где есть какие-то транспортные узлы, там, метро рядом. Угу. То есть это точечный такой вот девелопинг.
6: Что касается тех торговых центров, которые сейчас не знают, как им вернуть обратно многочисленных посетителей, ушедших оттуда из-за развития маркетплейсов, И понятное дело, что если уж не совсем уходят люди, то кто-то в выходные приходит с семьей все-таки погулять, поиграть. Благо, есть в торговых центрах во многих кинотеатры, игровые различные зоны. А что делают, как привлекают людей, как завлекают и как действительно переформатируют эти самые торговые центры? Что происходит там?
8: Вы знаете, я не соглашусь, что у нас люди ушли и не возвращаются. Да, действительно, по сравнению с 2019 годом и ранее торговые центры потеряли 27% посетителей. Но, с другой стороны, вот эти вот сложности у маркетплейсов с временем доставки, у них цены выросли, потому что выросла комиссия, вот они влияют положительно на трафик в офлайн-магазины. Вот мы, например, за прошедшую неделю посмотрели, что там практически во всех регионах, в большей части регионов, трафик в этом году выше, чем в прошлом году. Угу. Идет, в принципе, такая вот обратная динамика, она медленная, там 2-3%.
6: Да.
8: Но тем не менее она есть. Ну и, конечно, то, что поменялись сами торговые центры, вот все эти магазины, которые переквалифицировались в онлайн, там не только маркетплейсы, но и свой онлайн, вот на их место приходят другие операторы. Это развлечения, еда, спорт. Очень сейчас активно они развиваются, там те же самые фитнесы. Угу. Вот. Но тут есть другая ловушка для экономики торговых центров, потому что если раньше была история такая, что торговый центр продает своим арендаторам трафик, то есть посещаемость. И те зарабатывают и делятся в виде арендной платы, либо процент от товарооборота. То сейчас получается, что трафик есть,
6: да.
8: Но скажем так, генераторов трафика становится больше, чем тех, кто за него готов платить. И вот эти вот и фитнесы, и развлекательные операторы, они все-таки платят меньше, чем платят одежда, обувь, фэшн, электроника. И торговые центры оказались в ситуации, когда вроде бы трафик начал возвращаться, а вот экономика не улучшается.
6: Спасибо вам большое за комментарий. Павел Люрин, вице-президент Союза торговых центров. Любопытная история, связанная с торговыми площадями, тоже пустующих, полупустующих уже помещений, происходит сейчас в Новосибирске. Там гигантский торгово-логистический комплекс хотят превратить в технопарк с торговым центром. Инвесторы задумали разделить здание площадью 170 тысяч квадратных метров на три зоны. Разместить малый и средний бизнес и выделить помещение для компаний с классом опасности даже некоторые. И в общем, как вот сообщают различные интернет-порталы, здесь даже хотят производить беспилотники, то есть делать производственные площади, судя по всему. Но большая статья, на самом деле есть чего, если хотите, поищите, поинтересуйтесь, почитайте. Я сейчас, конечно, говорю в первую очередь тем, кто, возможно, в унынии пребывает из-за того, что не знает, как вернуть посетителей, что делать с этими пустующими площадями. Вообще, эпоха уходит, конечно, и это видно невооруженным глазом. Очень жаль, иной раз бывает грустно от этого ощущения. Злостным нарушителям правил дорожного движения предложили увеличить в два раза размеры штрафов, представьте себе. То есть тех самых лихачей, которые за год нахватали, например, более 50 квитанций об оплате, им предложено увеличить размер штрафов в два раза. Вообще очень хорошая инициатива, на мой взгляд, но, по-моему, малодейственная для тех, кто любит погонять. Они что 50 штрафов, что 100, что 200. Этим людям, по-моему, совершенно все равно, но это мое мнение. А как считает Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, узнаем мы, друзья, сразу после небольшой рекламы. Напомню вам, что есть номер для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Есть Макс-канал Радио России, где опубликован анонс канала «Слушаем», и там в комментариях можете делиться своим мнением. Также можете переходить и ко мне в Макс-канал черновик. Очень просто его найти. Я, кстати, уверен, что те, кто писали мне на прошлой неделе, как найти ваш Макс-канал, уже его нашли, подписались и радуются. Вернусь через минуту.
1: Радио России.
9: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Слушаем.
6: Итак, Национальный автомобильный союз предложил вот какой метод борьбы с лихачами. Тех самых «гонщиков», в кавычках, которые нарушили правила более 50 раз за один год, призвали награждать, опять же, в кавычках, увеличением размера штрафов в 2 раза. А тем, кому удалось набрать более 100 нарушений, материальное наказание нужно утроить, считает в Национальном автомобильном союзе. И отмечается, что в среднем

0: Я улыбаюсь и уже вижу разговоры среди лихачей. Ты уже перешел на второй уровень или еще так и болтаешься на первом? Значит, смотрите, какая история. На самом деле, всему миру известно, что в юриспруденции есть два принципа назначения наказания. Один принцип называется принцип кратности, когда количество переходит в качество. И здесь как раз вот эта история предложена. Угу. В случае, когда это ручным способом выносится постановление, а, так сказать, количество на верхней планке может быть и ручным способом вынесено, так, то все знают, что принцип кратности становится энергичным драйвером коррупции. Потому что для того, чтобы не перейти на следующий уровень, можно попробовать порешать вопросики. Вот. А второй принцип юриспруденции – это принцип адекватности. То есть степень тяжести наказания должна соответствовать степени тяжести проступка. Вот в этой своей инициативе Национальный автомобильный союз прямо открытым текстом говорит: ребята, штрафы, установленные сейчас за нарушение правил дорожного движения, не работают, водителей не воспитывают, и мы предполагаем, что есть много таких, которые по 50 раз нарушают, и по 100, и так далее. Поэтому, на самом деле, из этой инициативы надо бы сделать несколько выводов. Вывод первый – это то, что штрафы у нас не соответствуют степени социальной опасности того или иного противоправного действия. Не работают. Это раз. Второй момент. Задумались ли вы вот дальше, если развивать эту идею? У нас очень плохо стало работать лишение прав по целому ряду статей, где вилка – штраф или лишение. Потому что в случае автоматического вынесения постановления у нас всегда применяется штраф. А лишения нету по какой проблеме? А потому что у нас, кроме как в Москве, в регионах сотрудников дорожно-патрульной службы, которые бы могли руками выявить то или иное нарушение, ну, очень мало. И поэтому вторая проблема – это, конечно, низкая численность состава сотрудников дорожно-патрульной службы. Вот, ну, не вижу я перспективу этой инициативы, ну, совсем никакой.
1: Ну, Дмитрий Владимирович, ну, у нас ведь тоже сотрудники-то не так часто выходят. Они теперь объявляют рейды, и мы их можем в эти дни только увидеть на дорогах. А Дмитрий, так у нас камеры.
0: А не регион... обманывайте народ. Я был в Москве в августе месяце на автомобиле аж 4 дня. Я могу уверенно сказать, вы можете гордиться своим количеством сотрудников дорожно-патрульной службы. Я же в сравнительном соотношении, по отношению к регионам. Но вы правы в том, что вот эта история с рейдовым характером действий сотрудников дорожно-патрульной службы, она чудовищная по сути. То есть я, ну, не про себя говоря, там, допустим, про кого-то, я не выезжаю на встречку, потому что сегодня рейд по встречке. Я завтра пропускаю пешеходов, потому что сегодня 31 августа, и они по пешеходам пасутся, понимаете? В Питере, приведу пример, на Пулковском шоссе в 150 метрах от поста ГИБДД водители системно едут по обочине. Там разметочка, штриховка 1.16. Они, так сказать, не хотят стоять в заторе и объезжают эту пробку по обочине. Ни один мускул, ни одного сотрудника ДПС, а их там нечасто и бывает, не шелохнется.
1: Согласен.
0: Поэтому, к сожалению, вот такая ситуация.
1: Да, и еще есть одно любопытное тоже у них ноу-хау. Объявлять день борьбы с пьяными за рулем. Зачем-то делать этого весь голос? Хотя понятно, логично, что можно гораздо больше наловить, если об этом заранее никого не предупреждать. Ну, мне так
0: сдается. Я, в принципе, считаю, что одним из элементов неотвратимости наказания должен стать аспект скрытности и непубличности действий. То есть вот когда Колокольцев запретил им прятаться в кустах с ручными радарами, то бишь не дикими, то я, в общем, был против этой идеи, потому что я знаю способ, как сделать так, чтобы и инспектор не мог вас оштрафовать. Он очень простой, не нарушайте. Сейчас вот я, так сказать, выступаю за то, чтобы меньше стационарных комплексов фото-видеофиксации, хороших и разных, и больше передвижных, о местах дислокации которых водители не знают. Раз мы не можем все заставить, ну, нас к этому система тащит, то мы должны все время понимать, что все время есть шанс оказаться в поле зрения камеры.
1: Спасибо большое. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт. Друзья, говорили мы об инициативе Национального автомобильного союза увеличить размер штрафа в два раза тем, кто более 50 раз за один год нарушал правила дорожного движения. Ну, это водителей касается в первую очередь, конечно. Заменить учителей чат-ботами. Вот еще одно предложение. Удивительное, хочется сказать. Прозвучало спустя неделю после начала учебного года. Пока только предлагается в родительских чатах заменить. Но то ли еще будет, так как первые учебные дни особенно богаты на взаимные претензии родителей, учеников и

0: школьных педагогов. Вот авторы этой идеи полагают, что такой маневр позволит родителям оперативно находить нужные сведения, а педагогам не тратить время на повторяющиеся ответы и не держать в памяти большой объем справочной информации. Ох, давайте поговорим об этом. Михаил Богданов с нами на прямой связи, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог. Михаил Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Что за инициатива такая? Как это вообще возможно? И как это, как вы думаете, в мыслях, так сказать, в представлении авторов этой идеи, это могло бы работать? Зачем, самое главное?
1: Слушайте, ну, на мой взгляд, это просто лоббистская какая-то инициатива каких-то ребят-айтишников, которые хотят протолкнуть свои услуги. Потому что на самом деле, ну, вот давайте вот вспомним, да, насколько комфортно кому-нибудь общаться с чат-ботами или с какими-то автоматическими дурацкими, значит, да, автоматами в всяких разных справочных системах банков, там, не знаю, кого угодно, в любых колл-центрах и так далее. То есть это же первый вопрос, который возникает, там, по-моему, самый массовый, это «дайте мне живого человека». Когда куда-нибудь звонишь, да, первое, что ты делаешь, отвечая на дурацкий вопрос дурацкого робота, ну, соответственно, выключись и дай мне оператора. Вот. И очень злит людей ситуация, когда этого самого оператора не дозовешься, и вообще его там нет. Да, то есть это просто ликвидация опции с названием «обратная связь» или там какая-то справочная служба. Поэтому, когда вот предлагается убрать возможность общаться с учителем, ну, это туда же, да, давайте тогда вообще, в принципе, отменим учителей.
0: Угу. Вот, ну, не пройдет такая
1: история,
0: да? На мой
1: взгляд, это глупость.
0: Да, конечно, да, согласен. Это... Я знаю, что у вас в Санкт-Петербурге еще одна удивительная история произошла. В одной из школ начали дежурить родители. И, судя по всему, насколько я мог понять эту историю, значит, этих самых родителей заставляют, да, дежурить по школе. Что это за новация такая? Что там происходит?
1: Да, где граница между заставлять и просить?
0: Ага. Так.
1: Вот. Она всегда очень, очень такая зыбкая и неочевидная. Вот. Поэтому, ну, вот я могу сказать так, что и как родитель, и как там сотрудник школы. Ну, во-первых, у родителей вообще-то есть своя работа. Да, и они, в общем-то, там, ходить по школе, что-то там дежурить, это, ну, как бы вопрос такой интересный.
0: То есть
1: да?
0: Второй родители, момент. Давайте поясним, родителям, значит, в определенные часы их призывают дежурить по школе, чтобы там различные конфликты предотвращать, значит, за порядком следить, еще что-то делать, там, внешний вид учащихся поддерживать, так сказать, и так далее, и так далее, да?
1: Ну да, ну у меня первый вопрос, который возник вообще, вот когда я это прочитал, что, подождите, а куда делись сотрудники школы?
0: Да.
1: То есть они как, они сильно загружены, ну, что я не исключаю, так, что у них просто, что называется, не поднять головы от рабочего места и не выйти в коридор, не посмотреть, что там творится. Или что, или они недееспособны уже справиться с контингентом, настолько плохо все с детьми, что им нужны какие-то внешние надсмотрщики. Либо там конфликтная ситуация с родителями, и это призыв, связанный с тем, что, ребят, приходите, посмотрите сами, как вообще, что тут творят ваши же собственные, значит, отпрыски. Тут непонятно. Вот,
0: а известна обратная эта связь? Есть какая-то? Родители-то довольны этой инновацией? Или что? Что,
1: знаете, что самое интересное, мнение о том, что давно пора вот подобные вещи практиковать, оно звучит сейчас, вот, ну, по крайней мере, у меня там в этом самом на канале достаточно активно выступают люди, которые вот произносят и со стороны учителей, и со стороны родителей подобные, ну, одобрительные, так сказать, комментарии выдают. Потому что говорят, ну вот, вот наконец-то родители увидят, как их дети себя ведут там, где они их не видят. И перестанут, значит, говорить, что, ну, учителя врут и, соответственно, там наговаривают всякую ерунду на наших замечательных светлоликих детей. Вот. Но на самом деле в этом есть доля, да, то есть, ну, в этом есть определенная, ну, как сказать, разум, ну, то есть есть
0: здравое зерно, да.
1: Да, здравое зерно. Но, с другой стороны, я вот опять повторяюсь, да, как сотрудник школы, я не очень понимаю, какие полномочия у этих родителей могут быть, в принципе. То есть, ну вот, Это же по нашим нынешним существующим правилам невозможно, чтобы чужой родитель даже, по сути, замечание сделал ребенку. То есть он первое, что начинает... Ну, вот попробуйте на улице сказать какое-нибудь замечание какому-нибудь проходящему подростку, который матерится.
0: Нет, или там школа делает, это все-таки немножко по-другому.
1: Да, нет, но я к тому, что они сразу первое, что начинают орать, да, вот эти замечательные дети... которым, в общем-то, основа, даже, может быть, оправданное замечание делается, что какое право вы, в общем, имеете мне чего-то говорить.
0: Тут, наверное, вот, и... я вот из того, что я из вашего рассказа, из того, что успел в первую очередь в школьные коридоры, то, что мужчин серьезных в коридорах по-другому воспринимают
1: все-таки,
0: вообще.
1: Все-таки внутри школы, там, хождение каких-то, значит, дежурных, каких-то вот таких добровольных и так далее, какой-то вот ДНД, да, добровольные народные дружины. Но они, мне кажется, все-таки это не вполне естественно. Там должна отрабатываться эта история все-таки учителями. И нормальные отношения в коллективе, детско-взрослым, да, которые позволяют и навести порядок, и все остальное. Вот это, на это надо работать, чтобы сами учителя могли справляться.
0: Я вот сейчас, вот мы с вами говорим... Да, мы с вами говорим сейчас, Михаил Ильич, я вспоминаю свое школьное детство, значит, и вот что-то мне припоминается. У нас учителя, когда у них выпадало дежурство, они стояли на входе. Ну, может быть, было как-то по-другому, я не помню, честно говоря. И просто следили за тем же, где у Чернова сменка. Принес он ее или не принес? Ну, и ко всем остальным
1: сменка,
0: тоже вот вопрос.
1: Да, какой-то. И сейчас так делают.
0: Вот.
1: Да.
0: А что, соответственно, входит вот в эти вот ДНД школьные? Не совсем понимаю. То есть они реально патрулируют по этажам, что ли, ходят там в определенный период?
1: Ну, по туалетам, да, и так далее, по всяким закоулкам.
0: А, ну, ловят, да, те, кто покуривает и так далее.
1: Там пытаются курить, там вейпы всякие.
0: Спасибо. Спасибо вам большое за рассказ. Михаил Богданов, глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, педагог, был с нами на прямой связи. Ну, вот еще раз, да, заменить учителей чат-ботами предложение, давайте прямо скажем, в общем, глупое, на мой взгляд, и нежизнеспособное, совершенно очевидно. А вот что касается дежурства, вот на школьном примере одной школы Санкт-Петербурга, где родители стали дежурить в школах, вот это любопытная инициатива, любопытная новация такая. Хочется понять, только надолго ли ее хватит, надолго ли родителей самих хватит на вот эту вот такую добровольно-обязательскую работу. Последим за этим и расскажем вам, друзья. Через минуту вернусь, у нас московский блок впереди.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
8: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора «Актив плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора «Актив плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив плюс»? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора «Актив плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
8: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора «Актив плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
7: Спасибо за такой важный разговор. успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Россия. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
6: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
9: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять. 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще одно село в Харьковской области перешло под контроль российской армии. Жалоб стало меньше в предвыборную кампанию. Первые коммерческие проекты наметились на промышленной выставке в Нью-Дели. Подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, ведомство отчиталось об очередных групповых ударах по украинскому ВПК. Целями военных стали логистические центры, склады по хранению дронов и безэкипажных судов, а также сухогруз. Как уточнили в Минобороны, прошедшей ночью российские военные нанесли групповые удары по логистике в Николаеве и Николаевской области. Там уничтожены грузовой терминал «Никотера», а также 5 логистических центров, которые использовались для обслуживания вооруженных сил Украины. Там же ликвидирован цех по производству дронов и 2 складских терминала. В порту Николаев уничтожена электроподстанция и 4 резервуара с горючим. А в Киеве военные высокоточным оружием поразили склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА. В Одессе на воздух взлетел военный сухогруз. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Ночью украинские боевики нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам региона. В результате в Новороссийске погибли и ранены мирные жители. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательственной базы, устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению этого бесчеловечного преступления.
1: По данным на этот час, в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск погибли 3 взрослых и ребенок. 28 пострадавших, в том числе 2 детей, госпитализированы в больнице города. Жалоб стало меньше в предвыборную кампанию. Об этом свидетельствует статистика Центра избиркома. В период подготовки в ЦИК поступило всего 12 обращений о давлении на избирателей. Это почти в 6 раз меньше по сравнению с прошлым голосованием. В 2021 году таких жалоб было 70. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она призвала участников политического процесса воздержаться от принуждения и уважительно относиться к выбору избирателей. Первые коммерческие проекты наметились на промышленной выставке в Нью-Дели. Россия и Индия договорились о перспективе наладить индийское производство наших самолетов «Суперджет-100». Соглашение достигнуто на 80%, а его подписание ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех» Вадим Бадеха. Напомню, первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» проходит в эти дни в Нью-Дели и предваряет 18-й саммит БРИКС, в котором примет участие Владимир Путин. Практически все члены экипажа и пассажиры арестованного Норвегии судна «Профессор Молчунов» разъехались по домам, но ситуация в реальности далека от разрешения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Арест судна она назвала пиратством.
3: В целом вся эта история с судном «Профессор Молчанов» далека до разрешения. Судно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга вследствие применения органами норвежской судебной системы принудительных мер, как они сказали. И все это несмотря на то, что договором о Шпицбергене 1920 года гарантирована равная свобода доступа граждан всех договаривающихся сторон для любой цели воды, фьорды и порты архипелага. В целом, действия норвежской стороны по задержанию российского судна выглядят как хорошо продуманная и тщательно подготовленная операция.
1: Ранее сообщалось, что 69 наших граждан с судна уже вернулись в Россию, их встретили в Мурманске. Судно арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что адвокаты будут обжаловать это решение. Детские спортивные лагеря откроются по всей стране. Такие требования содержатся в 5-летней концепции, которую накануне утвердило наше правительство. Согласно плану, в каждом регионе появятся детские спортивно-оздоровительные лагеря и центры адаптивного спорта, а в спортшколах расширят список дополнительных программ. Государство также рублем поддержит педагогов, которые работают в школьных клубах и ведут дополнительные занятия. Для формирования кадрового резерва восстановят высшую школу тренеров и запустят механизм целевой подготовки. Два человека погибли в результате крупного пожара в подмосковном Щелково. Причиной стало отравление угарным газом. Об этом сообщили РИА Новости источники в оперативных службах. Напомню, ранее мы сообщали о возгорании в складском здании с пластиковой продукцией, которая расположена по улице Заводская, дом 2. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Причины инцидента выясняет следственно-оперативная группа. Иран атаковал места дислокации техобслуживания американских истребителей F-35, F-16 и F-15 на базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Он сослался на заявление Корпуса стражи Исламской революции, который сообщил об ударах по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. Кроме того, иранские военные атаковали два американских танкера. Удары стали возмездием за обстрелы 5 иранских кораблей. Госсекретарь США Марко Рубио тем временем пригрозил Ирану потерей нефтетанкеров за каждую атаку на ВМС США. Нефть дорожает на фоне продолжающейся эскалации в ближневосточном регионе. Стоимость фьючерса марки Brent на лондонской бирже поднялась выше $100 за баррель впервые с конца июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре росла на 1,7% и превысила $94.6 за баррель. Рост простудных заболеваний начнется в середине сентября. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается, что повышает риск распространения вирусов. Для защиты организма от болезней Попова рекомендует избегать общения с больными и держать руки и гаджеты в чистоте. Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. 4 числа страна отпразднует День народного единства. Праздничная дата выпадает на среду, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского права Президентской академии Марина Куратова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов стал лучшим футболистом российской премьер-лиги в июле-августе, сообщается на сайте турнира. Кривцов на старте чемпионата отметился 3 голами и 1 результативной передачей, но позднее выбыл на несколько месяцев из-за травмы. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил 1 голос в голосовании комментаторов, ну а в голосовании болельщиков он стал 2-м. Российская фигуристка Камила Валиева обладает определенными шансами на выигрыш дела в Европейском суде по правам человека, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. Ранее СПЧ зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по ее делу о нарушении антидопинговых правил. Кроме того, стало известно, что Валиева была временно лишена нейтрального статуса, которые выдали в начале августа для участия в международных турнирах. Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон пропустит матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба команды. После матча с автомобилистом Скотт почувствовал себя плохо. Мы приняли решение, что он останется под наблюдением врачей в Екатеринбурге и не полетит в Казань, заявил генеральный директор клуба Иван Савин. Напомню, что сегодня в КХЛ состоится 5 матчей. В 17 часов начнут встречу «Барыс» и «Салават Юлаев». Российский теннисист Карен Хачанов хорошо играет на открытом чемпионате США и должен пробиться в полуфинал. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. В четвертьфинале, который состоится в среду, Хачанов встретится с бельгийцем Александром Блоксом. У женщин Мира Андреева поборется за выход в полуфинал с американкой Коко Гауф. И о спорте на этом пока все. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, небольшие дожди. В Екатеринбурге 18-20, в Омске 27-29, в Вологде 18-20 градусов, в Нижнем Новгороде 15-17, в Туле 20-22 градуса, во Владимире 18-20, в Ставрополе 21-23, такая же температура сегодня ожидается и в Нальчике. В Санкт-Петербурге местами ожидаются дожди, температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 22. Сейчас в столице 19 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
8: Живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем.
3: Ну что же, продолжаем, друзья. Канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов. Сегодня 9 сентября. Второй час работы, второй час вещания. И темы у нас есть очень интересные. Не терпится, знаете, побеседовать с нашими экспертами, обсудить. Например, систему обязательного страхования автогражданской ответственности, которую хотят изменить. В какую сторону? И почему лимиты выплат устарели и не покрывают реальный ущерб, об этом чуть позже поговорим. Начнем с топливной ситуации. В России необходимо повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов, заявил об этом вице-премьер Александр Новак накануне на совещании о ситуации на рынке топлива. Это нужно для того, чтобы была возможность превентивного реагирования на изменение спроса и предложения. В частности, как отмечается, необходимо заблаговременно определять объемы импорта, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Вице-премьер добавил также, что несколько нефтяных компаний перенесли плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. И мы с вами, друзья, в понедельник обсуждали ситуацию дежурную в целом по регионам. И поприветствуем Сергея Пикина, директора фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, сегодня об этом, конечно, говорят очень много. И, в частности, если судить по словам господина Новака, да, превентивное реагирование необходимо. Странно, что только сейчас, правда, появилась эта мысль. Но что, вот как это сказать по-русски, да? Что такое превентивное реагирование на изменение спроса и предложения? Как на это можно вообще реагировать?
4: Ну, слушайте, самое главное в нашем мире сейчас это информация. Потому что такого качества этой информации можно сделать либо правильные прогнозы, либо давать правильные решения. Вот когда у вас большое количество субъектов производства, у вас еще какое-то количество трейдеров, которые импортируют топливо, и при этом у каждого из регионов еще и разные потребности, разная специфика, структура отраслей, сельское хозяйство, где-то северный завоз, где-то больше ЖКХ, где-то там огромное количество населения, все требует увязывания в некую большую картинку. И вся она состоит из огромного количества вот этих пазлов. Вот, и нужно, чтобы эти пазлы сложились в один. Вот, а сейчас, вот, по сути, на каждом совещании, которое проходит, посредством наука, происходит вот это складывание пазлов, чтобы эту картинку получить. Вот, но это в таком, знаете, в ручном режиме. А хотелось бы это неким образом автоматизировать, условно говоря, чтобы можно было видеть на одной картинке, там на экране, условно, одного очень большого монитора, чтобы реагировать заранее, понимая, где ремонтируются, как импортируются, где потребности, какие есть ограничения по внеплановым ремонтам и так далее, и так далее. То есть, вот это информирование действительно важно. Почему до этого не было? Ну, вопрос ответ очень простой, потому что у нас, собственно, в отрасли всегда было рыночное ценообразование, и считалось, что рынок так или иначе сам выправит, и только когда рынок там что-то не управлял, там правительство приступало к ручному регулированию, ограничивало экспорт, какие-то меры вводило, но все это было в таком режиме, когда не было так сложно, как сейчас.
3: Да, вот по поводу плановых ремонтных работ на НПЗ, понятно, что сейчас переносятся эти плановые ремонтные работы на многих заводах. А чем это чревато для самих предприятий? И что вообще означает эта фраза? Потому что мы часто ее слышим и в прошлые времена. Плановый ремонт, да, что там, замена фильтров, каких-то еще элементов, которые, значит, если не заменить, то топливо что, будет худшего качества или что? Как это вот можете объяснить?
4: Ну, вы знаете, это как ТО для автомобиля. То есть, в принципе, можно ездить и без ТО, но через какое-то время начнут ломаться большие какие-то агрегаты в нем, или там будет работать хуже, с худшими характеристиками. Поэтому планового ремонта есть для любого крупного промышленного объекта, там, в электроэнергетике, нефтяной отрасли, газовой отрасли, потому что есть масса запчастей, масса таких расходников, которые нужно постоянно менять, обновлять, и, как правило, это все делается в определенный период времени, который называется плановым ремонтом. Делается это ежегодно, для того, чтобы там, где-то не произошло нештатной аварийной ситуации по техническим причинам. Вот. А такие случаются, мы видим примеры там, многих НПЗ по всему миру, они же все, как правило, старого производства, все НПЗ, строительства, там, новых НПЗ за последние годы в мире, вообще практически, там, если там не брать Китай, может быть, мало где вводится, скажем так. Вот весь старый свет работает на НПЗ, построенный десятилетия назад. И вот если там что-то случается, во многом это просто случается по причине того, что где-то недоработка либо с ремонтом, либо с технической частью. Поэтому сейчас неплановые переносятся, но это не значит, что их не надо делать. Их надо делать, но, возможно, чуть попозже, когда ситуация станет чуть получше.
3: Спасибо. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Далее рубрика Алексея Гвоздева «Вас не обманут», затем про изменения системы ОСАГО побеседуем.
2: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Один из крупнейших банков страны поделился статистикой. Оказалось, что мошенники стали реже звонить по телефону. Реже – это значит меньше, чем весной 2024 года. И в цифрах это значит, что сейчас россияне в день получают от 12 до 15 миллионов телефонных звонков и сообщений в мессенджерах от злоумышленников. Но это действительно реже. Весной 2024 года россиянам мошенники звонили по 20 миллионов раз в сутки. В 2026 году мошенники все чаще используют не технические уловки, а обычные жизненные ситуации, говорит эксперт. С конца августа злоумышленники начали рассылать родителям сообщения якобы от школы. В них требовали срочно зарегистрировать электронный медицинский полис ребенка и утверждали, что без подтверждения данных школьника не допустят к занятиям. Ссылка вела на фишинговую страницу, где запрашивали данные полиса, СНИЛС и другую персональную информацию. Еще один распространенный сценарий связан с родительскими чатами. Мошенники создают их копии или получают доступ к аккаунтам родителей и педагогов, после чего от их имени просят срочно собрать деньги на учебники, технику, экскурсии, ремонт или подарки. Чем проще и привычнее ситуация, тем меньше желания у людей проверять, а правда ли это. На это делают расчет обманщики. На площадках объявлений продолжает работать схема с фальшивой доставкой. Когда мошенник представляется покупателем, сообщает о готовности оформить доставку и присылает страницу заказа. Там указано, что товар якобы уже оплачен, и продавцу осталось получить деньги. Затем сайт требует якобы верифицировать банковскую карту, ввести ее номер, срок действия, код с обратной стороны, номер телефона, а иногда требует еще остаток средств написать и код из СМС. И хотя по последним требованиям совсем просто понять, что это сайт аферистов, который собирает персональную информацию, но люди так привыкли делиться своими данными, что, не задумываясь, сами дают в руки злоумышленников все, что им нужно для того, чтобы просто списать все деньги с карты. Еще одна схема, а скорее десятки однотипных, начинается с сообщения о подарочной подписке. Пользователя просят прийти по ссылке, указать номер телефона, ввести присланный код, который на самом деле предназначен для авторизации программы на новом устройстве. Получив код, злоумышленник получает доступ к аккаунту и затем может использовать его для новых цепочек, где может обмануть уже друзей, родных, коллег и владельца. По мнению экспертов, главная особенность современных мошеннических схем – их привязка к контексту, с которым человек уже знаком. Аферисту сегодня не обязательно придумывать сложную легенду. Гораздо эффективнее написать то, что человек и так ожидает. Получить сообщение, купить билет, решить школьный вопрос или совершить покупку. Будьте осознаннее, не заполняйте автоматически все анкеты, где от вас требуют ваши данные. Надеюсь, вы же не подписываете все документы, которые вам дают на подпись, не читая. Надеюсь. Не переводите деньги незнакомцам вне официальных платформ. Не переходите по сомнительным ссылкам. Не делитесь ни с кем кодами из СМС. Проверяйте любую информацию. Не дайте мошенникам заработать.
3: Восемь 925-222-99-92. Макс канал Радио России, Макс канал Черновик. Заходите, пожалуйста, друзья, оставляйте свои комментарии. А в России хотят изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Она нуждается в серьезной перезагрузке. Это самая система. Потому что, с одной стороны, действующие лимиты выплат устарели и не покрывают реальный ущерб. С другой, рынок наводнили автоюристы. которые под видом защиты прав граждан выстраивают целые схемы обогащения, забирая себе львиную долю компенсаций. И вот в Совете Федерации убеждены, что повышать лимиты можно только одновременно с жестким пресечением этого потребительского терроризма. С нами на связи Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Олег Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Да, добрый день.
3: Как выглядит этот самый потребительский терроризм в привязке к полису ОСАГО? Расскажите немножко.
6: Ну, на самом деле мы считаем, что использовать такой термин не вполне корректно, потому что у нас понятие терроризма имеет вполне понятное юридическое значение, уголовно-правовое, и ни в коем образом к действиям потребителя не относится. Более того, попытка навешивать ярлыки, да, на потребительское сообщество, оно на самом деле, опять же, не вполне уместно. Но у нас подавляющее большинство граждан, которые приобретают и пользуются полисами ОСАГО, являются добросовестными, и действительно, с учетом роста стоимости транспортных средств и прочее, те убытки, которые у них возникают там при попадании в ДТП, они действительно во многих случаях не покрываются, не полностью покрываются. Есть отдельные категории граждан, которых нельзя назвать потребителями, это действительно злоумышленники, их можно назвать преступниками, их можно назвать мошенниками, которые ищут различные способы использования законодательства, в том числе законодательства, которое защищает и регулирует тему страховых там отношений или потребительских отношений, для личного обогащения. Это не потребители, это мошенники, и, собственно, разбираться с ними нужно в рамках, опять же, действующих уголовно-правовых инструментов, и такая практика есть. Действительно, есть различные истории, связанные с фиктивными ДТП, с подставными ДТП, там, с завышениями там, размера причиненного ущерба, но основной расцвет на этих практик, он уже далеко и давно позади, потому что они там активно процветали больше 10 лет назад, и все необходимые меры, направленные на пресечение, они были уже реализованы. То есть есть там права страховых компаний, то есть не принимать там во внимание какие-то внешние осмотры, внешние экспертные заключения, есть жесткие ограничения по выбору между тем, там, направлять ли на ремонт или выплачивать денежные средства. То есть на самом деле, вот с точки зрения баланса интересов в этой сфере, действительно большинство вопросов уже решено с точки зрения там, законов и подзаконных актов. А вот вопрос увеличения лимитов, ну он, конечно, назрел, и здесь мы полностью солидарны с коллегами, которые говорят о том, что текущая ситуация, она не отвечает. Вот,
3: Олег Владимирович, а правильно я понимаю, что сегодня тот автовладелец в выигрыше, кто нанял хорошего такого хваткого юриста, который на него работает в беседах и в консультациях со страховыми компаниями?
6: Вы знаете, действия автоюриста, они в любом случае укладываются в то действующее регулирование, которое, собственно, и написано сейчас достаточно сбалансированным образом. Вот более того, что предписано в законе, никакой даже самый замечательный автоюрист сделать не может. И, конечно, иногда помощь автоюриста нужна в каких-то пограничных ситуациях, когда там страховая со своей стороны может себя там вести некорректно или какие-то на какие-то уловки выйти. Да, и здесь, конечно, автоюрист усилит позицию потребителя. Но говорить о том, что автоюрист – это равно мошенник, ну, наверное, некорректно.
3: Как страховые компании себя ведут в беседах с пострадавшей стороной? Ведь зачастую мы понимаем, что иногда выстраивается диалог таким образом, чтобы заставить автовладельца, который, в принципе, совершенно справедливо пришел за возмещением по страховому случаю, заставить его почувствовать себя и виноватым, и не в чем-то компетентным, и так далее, да, чтобы занизить и сумму, и все прочее.
6: Ну, действительно, по-разному складывается ситуация, потому что есть компании, которые наиболее клиентоориентированы, которые там готовы идти навстречу и в рамках там тех договорных обязательств все выполнять и выплачивать. Есть те, у которых там есть прямая установка максимально снижать объем этих выплат и собственных потерь. Здесь на самом деле нельзя сказать, что все ведут себя плохо или все ведут себя хорошо. Ситуация разнонаправленная, есть там различные публичные рейтинги, есть надзорная история, есть там количество исков по страховым компаниям, которые можно соотносить с их оборотом там, или с клиентской базой. В целом какие-то объективные индикаторы для того, чтобы оценить добросовестность, да, они действительно есть, но говорить о том, что все компании ведут себя добросовестно или нет, мы бы тоже не стали, потому что...
3: Но есть ведь, да, простая вещь, сухая статистика, да, вот у вас наверняка есть какие-то цифры по сравнению там год к году, да, насколько увеличилось или, наоборот, уменьшилось количество, так сказать, путешествующих в судебные инстанции после беседы со страховой компанией?
6: Ну, вы знаете, в целом определенный рост есть, но он связан не только с там, ростом количества нарушений, сколько в целом с экономической ситуацией, потому что у нас как бы и машины дорожают, и ремонт дорожает, и стоимость, скажем так, значимость какой-то проблемы и невозможность ее решить в рамках страховки, она все чаще стимулирует там, потребителей идти в суд или обращаться к специалистам за помощью. То есть действительно определенный рост есть. И ровно поэтому есть, как говорится, встречные инициативы для того, чтобы эту ситуацию сбалансировать. Конечно, надо искать какие-то выверенные решения.
3: Спасибо большое за беседу. Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы, был с нами на прямой связи. Напомню я, что в сайте Федерации завели разговор о необходимости повышать... изменить, точнее, простите, систему обязательного страхования автогражданской ответственности, потому что и действующие лимиты выплат устарели, с одной стороны, не покрывают реальный ущерб, с чем сложно спорить, это действительно так, и, с другой стороны, вот рынок наводнили автоюристы, которые под видом защиты прав граждан выстраивают схемы обогащения для себя любимых, забирая себе львиную долю компенсаций. И с этим, конечно, тоже надо бороться с другой стороны. Вот такая сейчас происходит история, такая очередная реформа рынка ОСАГО. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений в Макс-канале Радио России. В комментариях можете писать свои замечания и вопросы. У нас следующая тема — это... сокрытие ребенка общего после разводов. На это обратила внимание Яна Лантратова. И, по сути, поговорим через минуту.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
3: Друзья, напомню вам, что в эфире Радио России, канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. Номер для сообщений ваших 8-925-222-99-92. Макс-канал Радио России, Макс-канал «Черновик». И тема, которую мы сейчас будем обсуждать, в общем, до сих пор больная для нашего общества, к сожалению. И тема эту, которую я так или иначе часто поднимаю практически через одну программу в своей авторской программе «Мужские грезы». И уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о реакции государства на сокрытие детей после разводов. Она убеждена, что если один из родителей после развода скрывает местонахождение ребенка, государство обязано отреагировать оперативно. Ну, в общем, наверное, да. И с этим спорить невозможно. Другое дело, что тоже через один известный случай, когда один из родителей после развода месяцами скрывает ребенка, меняет адрес, школу, обрывает контакты, чтобы ограничить общение со вторым родителем, даже, кстати говоря, невзирая на судебное предписание, в котором указано, сколько в

0: забирает ребенка, не дает ему видеться с другим родителем и вообще обрывает связь со вторым родителем, они в последнее время просто участились, и они как стали уже такими массовыми. Поэтому на сегодня это большая-большая проблема. И я здесь соглашусь вообще обеими руками с Яной Вантратовой о том, что действительно, когда мы видим, что один из родителей, будем так говорить, похищает ребенка и выводит его из вот этой вот среды, да, когда он ходит в школу, когда он ходит в детский садик, когда у него есть определенная социальная среда, когда у него есть второй родитель, и он этого всего его лишает, то я здесь вот согласна о том, что, безусловно, вмешательство государства должно быть, и реакция должна быть незамедлительная.
1: И ведь даже нет никаких способов наказать человека, который прячет ребенка вопреки постановлению и решению суда.
0: К сожалению, таких правовых механизмов у нас не так много, потому что к уголовной ответственности привлечь нельзя, потому что у нас второй родитель не несет уголовную ответственность за похищение собственного ребенка. Да? Есть единственная эта возможность, это привлечение там, к административной ответственности по 5.35, и то это очень много тоже спорных моментов. Здесь вопрос уже, наверное, нужно ставить остро, как исполнять данные судебные решения, да? Потому что у нас есть много судебных решений, которые говорят о том, что, например, ребенка необходимо, да, место жительства определить, например, с матерью, да, либо определить с отцом. И это решение не исполняется, да, и потом многие разводят руками, потому что говорят, там, интересы ребенка, он не хочет и тому подобное. То есть здесь нужно проблему рассматривать намного шире, чем она есть на сегодняшний день.
1: Один из аспектов, одна из граней этой самой проблемы, это помощь. Ну, хочется вот что пояснить, да, здесь. Мы же с вами понимаем, что в большинстве случаев обычно детей прячут разведенные мамы. Как они это делают? Одна из популярных схем, я много раз ее описывал в программе «Мужские грезы», они приходят в кризисный центр специальный и говорят, что муж, значит, бывший, поколачивает и вообще агрессивный и так далее. В кризисном центре предоставляют, это бывает не часто, но все-таки предоставляют там жилье какое-то для нее и для ребенка и не говорят отцу, где находится фактически его сын или его дочь. В этих кризисных центрах работают юристы, работают псевдопсихологи, работают различные очень странные люди, на самом деле, которые прикрываются какими-то корочками. И все это по итогу почему-то представляется в суде, как действительно выдается за какую-то реальную страшную правду. Вот в этой области что можете сказать, насколько существенна проблема и как с ней? Есть ли вообще какие-то способы борьбы с этим?
0: Экстремизмом, смотрите, здесь, таким, наверное, постразводным? Нужно... Смотрите, Дмитрий, здесь все-таки надо немножко развести эту проблему, потому что таких кризисных центров, на самом деле, которых вы говорите, их немного, которые, ну, злоупотребляют, будем так говорить, да, своими там полномочиями, задачами, целями, которые у них указаны в уставе, да, потому что это все некоммерческие организации. В основном у нас, наоборот, все кризисные центры, они помогают. Но нельзя говорить только о вине мамы, мы говорим еще про родителя, потому что это не только может быть мама. У нас есть много пап, которые просто из-за независимо от того, что есть решение суда, что место жительства определено с ребенком, папа похищает ребенка у мамы. Причем это может быть вообще силовой захват, понимаете, ребенка. Поэтому здесь разные вещи. Мы говорим о том, что есть, когда вообще забирают, да, и не дают, и уезжают вообще там в другой город, и меняется, да, вся социальная среда. А есть вопрос, когда действительно один из родителей не дает общаться, да, со вторым родителем. Поэтому здесь вот эти проблемы и вопросы их нужно разводить.
1: Да, вот вы с точки зрения в правовой, какой могли бы дать предложение какое-то, как с этим вообще можно бороться? Вот то, что Яна Вантратова как раз, простите, да, расскажу нашим слушателям, предложила, значит, напомнила, что есть механизм такой, когда судебный пристав объявляет исполнительный розыск ребенка по всей России и обязан вообще-то вынести в течение суток с момента постановления о начале розыска, когда появились для этого основания. На деле же все, мне кажется, выглядит очень как-то вяло, не быстро. Да зачем?
0: Не всегда судебные приставы действительно это делают все вовремя. Не всегда. У нас даже правоохранительные органы, в которые идешь обращаться, там полиция, следственный комитет реагируют на это. То есть говорят, это ваши семейные отношения, разбирайте сами, либо нам там нужно там судебное решение. Опять же, здесь вопрос вопрос стоит остро. Мы судебное это решение можем вообще получить через полгода, потому что все эти судебные разбирательства по родительско-детским отношениям, они происходят, как правило, долго.

0: это в течение полугода, в течение года. Поэтому здесь вот вопрос нужно рассматривать комплексно. И действительно, на сегодняшний момент назрел механизм изменения, наверное, все-таки правовых норм и все-таки пересмотреть, наверное, нормы семейного законодательства.
1: Как в идеале, на ваш взгляд, должно работать все?
0: Ну, в идеале должны правоохранительные органы, наверное, все-таки действовать оперативно, остро. И, понимаете, сейчас самое главное, что те же судебные приставы и правоохранительные органы, у них всегда отговорка следующая. А мы поговорили с ребенком, ребенок не хочет. Насильно мы его изымать не будем.
1: Но приравнять сокрытие к похищению можно?
0: Тоже спорный момент. Потому что все-таки это уголовная ответственность, понимаете? Поэтому здесь нужно смотреть уже конкретно обстоятельства. То есть если просто не дает общаться с ребенком, это не похищение. А если мы говорим, что действительно ребенка увезли, закрыли, да, там в каком-то доме, что к нему вообще не пускают даже органы опеки, то здесь, конечно, ну, уже необходимо рассматривать вопрос о реальном похищении, потому что даже ограничивается свобода ребенка. И право его на передвижение, посещение тех же социальных учреждений, школы, детского садика, там, кружков и тому подобное. Конечно, здесь вот нужно посмотреть и посмотреть судебную практику, соответственно, посмотреть взгляд научных, да, работников на это, на эту проблему. И уже, конечно, тогда рассматривать вопрос об изменении, в том числе семейного законодательства и иных, например, да, по полномочиям тех же судебных приставов. Если есть судебное решение, опять же мы говорим, если его еще и нет судебного решения, да, то здесь тогда должен уже включаться правоохранительный орган. Но обращу внимание, что необходимо разделять два вопроса. Это когда определено место жительства ребенка, либо оно не определено, его забирать. И второй вопрос, когда просто один из родителей не дает общаться второму родителю с ребенком. Это два разных вопроса и два разных правовых механизма решения этих проблем.
1: С вами совершенно согласен. Спасибо вам большое за комментарии. Оксана Старожильцева, адвокат, эксперт направления Народный фронт аналитика. Лишь только обращу внимание на тот аспект, на тот момент, что два разных направления, нам понятно. И по решению суда, и без решения суда. Вывод один печальный только заключается в другом, что ребенок страдает. Ребенок страдает, а сторона потерпевшая, да, тот самый родитель, которому не дают видеться с ребенком, ничего не может сделать. И это тоже большая беда и проблема. И мне кажется, здесь, завершая вот наше все выступление по этому поводу, важно подчеркнуть, что хватит человеколюбия в этой области. Нет больше семьи. И значит, разглядывать и рассматривать родителей, особенно которые скрывают своих детей, нужно с точки зрения закона. Это похищение, как мне видится. И не более ничто другое. И вернемся мы к этой теме, друзья, обязательно в одной из программ «Мужские грезы». У нас далее Михаил Плетечинский, «Песня по случаю», затем «Московский блок».
2: «Песня по случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Плетечинский, а случай у нас сегодня такой. 9 сентября 1976 года, то есть 50 лет назад, в советские музыкальные магазины поступила диковинная пластинка. Уже обложка была необычной, уходящий вдаль горизонт, причудливые образы из разных эпох, от мудреца в балахоне и музыканта в старинных одеяниях до мотоциклиста. И название большими красными буквами «По волне моей памяти». Но самое главное начиналось, когда меломаны ставили диск на проигрыватель. Песни с пластинки резко отличались от всего, что звучало в то время. По мелодиям, звучанию, аранжировкам. Мало того, песни были логически связаны и словно переходили одна в другую. Все это можно было бы назвать рок-сюитой с элементами классической музыки. Ну а создал этот необычный альбом композитор Давид Тухманов. Тексты песен на альбоме также были необычными. Верлен и Гёте, Ваганта и Бодлер, Мицкевич и Ахматова, Сафо и Шелли. Вся эта поэзия, казалось бы, совсем неподходящая для рока, появилась на пластинке благодаря жене композитора Татьяне Сашко, которая по существу выполняла роль продюсера диска. В записи принимали участие Игорь Иванов, Сергей Беликов, Александр Лерман, ансамбли «Добрый молодцы», «Современник», Людмила Барыкина, Михрдад Бадзи, Александр Барыкин. По телевидению и радио песни не передавали. Чудом было уже то, что фирма «Мелодия» решилась издать эту новаторскую пластинку. Первая партия вышла 9 сентября 1976 года и даже не дошла до магазинных прилавков, растворившись на черных рынках, где ее стоимость доходила до 80 рублей при номинальной цене в 2 рубля 16 копеек. По мнению многих меломанов, ничего более талантливого в отечественной рок-музыке не создано до сих пор.

0: отдаю.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого 7-го жителя страны. 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение? Катаракты, глаукома, плохое зрение. Как помочь себе и близким? Сегодня наши радиослушатели узнают секрет, который скрывался многие годы. Дослушайте программу до конца, чтобы узнать о нем подробнее. Обсудим эти вопросы с нашим постоянным гостем, специалистом в области новых технологий Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
8: Здравствуйте. Действительно, эти страшные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку. И чтобы прочесть любимую газету, руки приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется «болезнь коротких рук». Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении, питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. Но никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
7: Нина Александровна, а на чем основан аппарат-глазник?
8: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие – прорыв. И на сегодняшний день лазер – это один из самых надежных способов лечения, который может применяться, казалось бы, при самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза – низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которую приходилось ждать годами, и лишь в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «глазник», лечение зрения стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для людей, которым сложно регулярно посещать специализированное учреждение, возможность домашнего применения может быть особенно удобна. Глазник, в буквальном смысле, может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясные и четкие, без черных точек перед глазами и мутных пятен. А главное, есть шанс вернуться к нормальной жизни. А это уже никакими деньгами нельзя измерить. Все подробности об аппарате можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Prodex», УГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу про специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
7: А при каких тяжелейших недугах глаз рекомендуется глазник?
8: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление герпес век, дистрофические заболевания, воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуют использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это аппарат для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот аппарат, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом. Падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
7: Ну, действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
8: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение. Создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить проблему – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще может быть незаменим. Ведь глаза для них – слабое место. Действие аппарата направлено на борьбу с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Работа аппарата «Глазник» также направлена на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. Таким образом, его воздействие направлено на предотвращение дальнейшего ухудшения, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, что позволит диску зрительного нерва не пережиматься из-за давления. И может появиться шанс на восстановление функции нерва. Вы можете себе представить такое? Это же просто фантастика. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Отложите на минутку дела, позвоните по бесплатному номеру телефона 8 800 777 27 37 и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 27 37.
7: Нина Александровна, вот расскажите, в чем секрет аппарата «Глазник»?
8: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях применяется гвоздик. И, конечно, наши слушатели ждут информацию про специальную льготную программу, о которой вы ранее говорили.
8: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Гвоздик может применяться при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – помутнение хрусталика. Дистрофия – диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва. Конъюнктивит – воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление – герпес век. Дистрофические заболевания – воспаление роговицы глаза. Иридоциклит и хорио-ретинит – воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37. А теперь обещанная льготная программа для пенсионеров и специальное предложение для слушателей вашей радиостанции. Обратите внимание, только ограниченное число слушателей успеют воспользоваться. Во-первых, мы дарим персональные скидки пенсионерам до 70% на линейке продукции компании Prodex. Во-вторых, для первых 100 слушателей, оформивших заказ на аппарат «Гвоздик», компания Prodex дарит особый подарок. Условия предоставления скидки и подарка уточняйте у оператора. И в-третьих, доставка по всей России абсолютно бесплатна. Подарите себе шанс вернуть здоровье глазам и смотрите на мир своими глазами. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут об аппарате «Гвоздик». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультации бесплатно.
7: Нина Александровна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. 8 800 777 27 37. И я хочу еще раз напомнить для наших радиослушателей-пенсионеров, на продукцию компании Prodex сейчас действуют скидки до 70%. Звоните 8 800 777 27 37. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Гвоздик», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. При этом доставка абсолютно бесплатна. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. От школьной скамьи до путешествий по родной стране. Образование и внутренний туризм открывают новые возможности. Свое видение представят ЛДПР, партия пенсионеров и «Зеленые». 9 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Последний день лета. Новая пластинка.
0: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
3: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Озерное в Харьковской области перешло под контроль российских военных. Центр избирком назвал количество открывшихся за границей избирательных участков. Отделение FPV-перехватчиков создадут в Московском военном округе. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова. Как отметили в ведомстве, северяне продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения формирования противника. Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнева и Должанки в той же Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, а также свыше 1100 украинских БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота поразили в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок в зоне СВО составили не менее 1390 военнослужащих. 17 человек остаются на лечении в больнице Новороссийска после ночной атаки ВСУ. Четверо из них в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Елена Воробьева. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Ночью украинские боевики нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам региона. В результате в Новороссийске погибли и ранены мирные жители. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению этого бесчеловечного преступления.
1: Добавлю, по данным на этот час, в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск погибли 3 взрослых и 1 ребенок. 333 избирательных участков более чем 150 зарубежных государств откроются в дни выборов в Госдуму. Как заявил член ЦИК Павел Андреев, соответствующее решение принято на заседании комиссии. По его словам, 7 участков будут работать на территории города Байконур в Казахстане. В ливийском Триполи, армянском Гюмри и вьетнамском Хошимине избиратели смогут проголосовать досрочно. А вот избирательный участок в Бонне ликвидирован из-за недружественных действий правительств ФРГ, которое ранее объявило о закрытии генконсульства России в этом городе. Напомню, выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Посольство России в Непале, где произошел оползень, находится в контакте с властями по судьбе 11 соотечественников, которые не выходят на связь. Об этом на брифинге заявила официальный представитель нашего МИДа России Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские дипломаты продолжают следить за ситуацией в стране.
3: Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи. И поэтому, представляете, какое чудо свершилось. На тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке, и такое тоже бывает. К счастью, на данный момент в полицию Непала передаются результаты ДНК-профилирования ближайших родственников пропавших и не выходящих на связь российских граждан. Это делается для сопоставления с ДНК найденных тел. В Катманду прибыли близкие некоторых из пропавших граждан. Все наши граждане, которые хотели получить содействие от российских загранучреждений наших дипломатов посольств, это содействие получают буквально в онлайн-режиме.
1: Напомню, наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 1300 человек. Свыше 5000 числятся пропавшими без вести. Режим повышенной готовности ввели на территории Петропавловска-Камчатского из-за участившихся случаев выхода медведей в город, сообщили в пресс-службе мэрии. В городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы и обратно. Горожан призывают к бдительности. В последнее время каждый день появляется по несколько сообщений о выходе хищников в населенные пункты Камчатки. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Чаще всего диких зверей встречают в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском округе. Власти столицы заверяют, что ситуация находится под контролем. До 6 лет может потребоваться времени для воссоздания панорамы музея обороны Севастополя. Такие сроки озвучила РИА Новости представитель музея Екатерина Малиновская. По ее словам, работа будет выстраиваться в несколько этапов. На первом создадут реставрационный проект. Еще несколько лет уйдет на восстановительные работы с привлечением мастеров-художников. Размер полотна составляет 14 метров в высоту и 115 метров по окружности, уточнила Малиновская. Напомним, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов была почти полностью уничтожена в ночь на 10 июня после атаки беспилотников ВСУ. Отделение FPV-перехватчиков из числа резервистов создадут в Московском военном округе. Специалисты задействуют для защиты объектов инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа. Подобное решение принято для усиления противовоздушной обороны критических важных объектов. Новые подразделения будут оперативно отражать беспилотники противника и надежно защищать объекты военной и гражданской инфраструктуры, уточнили в Московском военном округе. Тем временем гражданские дроны вскоре могут составить серьезную конкуренцию доставщикам товаров. О таком недалеком будущем рассуждал в кулуарах недавнего Восточного экономического форума зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. По ее словам, доставка по воздуху в городах нуждается в подготовке инфраструктуры, гармонизации законодательства, но за нею будущее.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Владислав Дикиджи в соответствии с альтернативным списком запасных получил приглашение на участие в этапе Гран-при в Китае. Мы желаем ему удачи, а также ждем выступления других наших фигуристов на этапах Челленджера. Мы рады этим шагам к полноценному возвращению российских фигуристов на международную арену. Российский зритель совсем скоро сможет их увидеть на контрольных прокатах, сказал Коган. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба лиги. Футболист победил по итогам голосования экспертов РПЛ. Болельщики выбрали лучшим бразильского полузащитника «Спартака» Маркиниса, а комментаторы защитника «Быков» Жубала. Так как за победителем голосования экспертов лиги закреплен приоритет при равенстве побед у номинантов, Кривцов стал обладателем награды. В нынешнем сезоне он сыграл в 4 матчах РПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Эди Сальседо успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года, передает «Спорт-24». Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элисе Мартенс была в четвертьфинале сильнее Сэшу Вэй из китайского Тайбэя и Елена Остапенко из Латвии со счетом 7-5-6-3. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
1: О погоде на завтра, 10 сентября. В Петропавловске-Камчатском кратковременные дожди, 13-15 градусов. В Тюмени и Ханты-Мансийске 22-24. В Иркутске и Красноярске 24-26 градусов. В Калининграде, Уфе и Казани 16-18, временами осадки. В Кирове и Нижнем Новгороде 17-19 градусов. А в Волгограде и Ставрополе 20-22. В Сочи и Ялте завтра 24-26 градусов. Такая же температура ожидается завтра и в Туле. В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге завтра временами пройдет дождь, температура воздуха составит 14-16 градусов. В Москве без осадков и по-летнему тепло 23-25. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Владимир Машков.
2: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы договорились, что мы потратим это время на то, чтобы рассказать, как государство поддерживает развитие культуры в стране. Программа «Земский работник культуры» приглашает профильных специалистов проявить преданность выбранному делу в малых городах и поселках. А государство предоставит выплату, чтобы обустроиться на новом месте. Развивайте искусство во всех уголках страны. Выборы важны, но наши люди важнее.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Сыктывкаре в администрации главы Коми сегодня проходит выездной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Дипломат подчеркнула, что никаких успехов на поле боя у Украины нет и не будет. Враг теряет позиции и не может этого скрыть. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах закрыть небо над Россией являются попыткой замаскировать неудачный для Киева сценарий развития событий на фронте.
2: Заявление Зеленского о, как он сказал, небезопасности российского воздушного пространства из-за возможных дроновых атак ВСУ по гражданским самолетам, ну, окончательно, даже для тех, кто реально отворачивался и крепко жмурился, обнажило вот эту самую террористическую сущность киевского режима. Формулировки, облеченные в форму некой заботы, неких предупреждений для международных авиакомпаний и страховщиков, на деле представляют собой открытый шантаж, декларацию о намерениях, легализацию воздушного терроризма.
1: На тему выборов. О реализации активного избирательного права отдельных категорий говорили накануне на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами. Так, временный избирательный участок будет организован на территории СИЗО в Сосногорске. Такая же процедура предусмотрена для тех, кто находится в изоляторах временного содержания МВД. Проголосовать на дому смогут и те граждане, что находятся под домашним арестом и в исправительных центрах. Слово председателю избиркома республики Дмитрию Митишеву.
3: Им предлагается либо подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, поскольку у них такие возможности есть, либо дождаться прибытия, опять же, 18 сентября в помещение исправительного центра представителей участковой избирательной комиссии, опять же, избирательного участка, на котором находится исправительный центр. Это у нас город Сыктывкар и город Емба.
1: На площадке Государственного совета Коми прошел очередной форум предпринимателей республики при представительстве обеих ветвей региональной власти. Наряду с показателями в достижениях речь шла и о проблемах, инвестициях в условиях дефицита бюджета, нехватке и подготовке кадров, несвоевременности платежей заказчиков и, наоборот, налогах в авансовом формате. В рамках рабочего визита участвовал и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. В Коми он не впервые, хорошо знаком с развитием местного бизнеса и в своей оценке подчеркнул плодотворность взаимодействия предпринимательского сообщества региона с правительством.
4: Безусловно, нужно повысить эффективность мер поддержки. Речь идет о приоритизации мер поддержки, выборе тех, которые наиболее востребованы. Отдельное направление – это неизменность условий поддержки предприятий по уже стартовавшим проектам. Очень важно обеспечивать и защиту бизнеса. Речь идет о надзорно-контрольной, административной нагрузке на бизнес, в фискальной сфере. И хотелось бы, чтобы задачи, поставленные президентом, снижение административных барьеров, недопущение избыточного контроля, чтобы эта линия реализована была, и бизнес, безусловно, заинтересован.
1: Подробнее о прозвучавшем на форуме предпринимателей республики в пятницу в утренней программе «Диапазон». Платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги ежегодного конкурса на вхождение в обновленный состав сообщества «Созвездие флагманов образования». В этом году поступило более 4000 заявок из 53 регионов страны. В направлении «Эксперты» республику представил старший научный сотрудник Института физиологии Коминаучного центра Игорь Гарнов. Является признанным специалистом в области спортивной физиологии и науки. 11 сентября Минприроды Коми приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к участию в ежегодном республиканском этапе Всероссийского субботника «Зеленая Россия». Сбор участников в 10 часов на пропускном пункте со стороны поселка Студенец. В программе уборка территории заказника «Белый» с 11 часов познавательная программа «Знакомство с экологической тропой» в гостях у Версы. Всем участникам предоставят мешки и перчатки. Национальный парк Игородский приглашает принять участие в конкурсе «Академия Лося Степана». Принимаются авторские уроки, презентации, настольные игры и сценарии прогулок. С подробностями специалист по связям с общественностью Денис Пунигов.
5: Мы ищем интересные занятия и игры для дошкольников 6-7 лет и младших школьников 8-9 лет. Ваши материалы помогут воспитать экологическую культуру через веселые уроки на нацпарке, его животных и растениях. До 6 сентября отправьте заявку по электронной почте academia@yandex.ru. В письме приложите анкету, заявку и согласие на обработку персональных данных. Участниками могут стать учителя всех образовательных учреждений, а также специалисты природоохранных организаций. Возраст и стаж педагогических работников не важен. Победители конкурса получат дипломы национального парка и ценные призы. Остальные участники – электронные сертификаты.
1: Работа принимается до 30 сентября включительно. Победители объявят 16 октября. Новости культуры. Столичный образцовый детский коллектив театра «Лаборатория Откройся» начал новый учебный сезон. Приглашает желающих от 12 лет на занятия по актерскому мастерству. Как стать частью дружной команды, рассказывает режиссер и руководитель объединения Екатерина Гоголевская.
6: Мы приглашаем в нашу театральную студию всех желающих заниматься театральным творчеством. Если вам уже есть 12 лет и вы хотите попробовать себя на сцене, приходите к нам знакомиться. Два раза в неделю по субботам и воскресеньям по 3 часа мы будем заниматься актерским мастерством, сценической речью, пластикой и, конечно же, будем работать над реальными спектаклями. У нас очень дружная команда. Мы участвуем в различных фестивалях и дарим друг другу море эмоций. Начало занятий с 14 сентября. Вы еще можете успеть записаться. А подробности найдите в группе ВКонтакте «Театр лаборатории Откройся» или позвоните нам по телефону 8-912-197-74-54. Мы ждем именно вас. Сделайте этот шаг, и, возможно, вы начнете свою театральную карьеру.
1: 11 сентября в Ухте в Центре творчества имени Генриха Корчевского пройдет фестиваль историко-документального кино об освоении Севера «Люди, изменившие мир». Ключевым событием станет всероссийская премьера документальной картины «Святитель Стефан. Апостол пермских земель», созданного телеканалом «Спас» и Фондом православного телевидения. Автором идеи фильма выступила член Российского исторического общества Мария Бутина. После показа состоится обсуждение с участием приглашенных экспертов. Зрители смогут задать вопросы в формате открытого микрофона. Начало в 10 часов, вход свободный. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 7 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13, местами до плюс 3. Днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет расти. 11 и 12 сентября в большинстве районов пройдут небольшие умеренные дожди. При этом сохранится повышенный температурный фон. Днем ожидается плюс 14, плюс 19.
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Эфирин Миянкат. Чолом Дунавойтер студиян Галина Ведерникова. Евгений Александрович Супанов, Кадмиян и Ференция Чукуда Юрга, Вермачорнит Нунатур Юлич, Йоксимен Кю Юлич, Катечка Филология, доктор Коминал Каширынен Кю Литература да История Юка Денвичка Длишле, Быть Кивы Уджикта Юлич Мылпавны. Насылан интересес и Нунатур Я. Пырат джела театрын, уначи касат джишлем рыд, кодеснуден юркарын да ему кадын ясын, ожа сытокольна. Евгений Александрович лен эмс былищ гражданин лен видит лаздейском. Мы будем верме, мы кывычны. Мы думаламыс из сулавы телан, а отисывамыс. И сосы имен студиян, заводи там чёрне. Евгений Александрович, немкать я насаджены.
10: Боблон.
9: Гоща жой чем бырын. Войне на талон юрным асуджадыштам. Мянна. Меча мусак, меча комыков. Вирлышку там чёрнетне. Пошти пыр мян, коми радио с его кучумка Кожинен. Кожин из Дона. Мян культура ли история ли левы кывлющие мне бэк. Он же целый час чудовище. Вот республика Савичка для сейчас остырмачный сыл мэнтэнгиша да литература. Кытечка вокус саян корбуры да сныне выгляджанын, кус ищес на мог мэнна шумэн. Медым и вочи вермэм тут мачны выльгишет ясэн, либо сэчэм книга ясэн, код ясэ сон не надчив, людишанын ясэн бонжем бэснаэс. Буль петасын тут мачыгэн, мэд вычатчан бижрама обложкасы, да чирамба на черпас яс. Нимыс Михаил Зощенко, тешкать вичтяс. Дерт Михаил Михайлович комната изгижле. Новая досмеяна чтюжан кювенциес, бурыч Евгений Александрович. Уна напомнит там, кучими медбаджене бэгес людилым комиян, и та вылэ вылэ пожантон. Памяти ущены сия шудаздук ясыс, кор первое ищ тут мачен чунь лысыжда нукакад. Либо шенчен кучивлы американ тешикчены, да джеска дынышут кучковой тырас. Вылысычем небэг, нимыс, горчичный рай исчелять. А бұрынжықнен мирын мечі немалана, мечі дон ялана, литература сыджыр тудмалым комен. Ставы сасқывен лэджіма, дерттан отсалысны ұжыр тишес. Коймет классын вілі чазы бұра помнита, бочты стрым күскөт книга Робинзон Крузо. Мәвіші гік думает, мисе книга сыкот көй гжлыма Англия кывен, и мрочин, мир людилы сейс комен. И ұнжы классикасы. Мисе к людям комен. Хоть и короче, лёг от одним мутка комене бы гасунавали. Сечка вылы таякат, мукад я созверитне. Мы тачам дивились вылы. Мы гюго сучатлесне.
10: Шолохова, Ствардовский.
9: Да, с Йеменом. Липтем же с Гортенем.
10: Островский, это у нас.
9: Мы рубеж все садароч классика учатлесне коме вылы.
10: Коми школа вели, велодесны комиян, и дерт гамячач лыдди. Коми адам повесть отвести яс. Ци вели квайтым на двое яс гагар. Сичим да са двое завагит цыганная, ша коми не баг ясас. Ужадам не баг ясас, а кади он шо не баг айн ясын велины. Сича на яс бородисны, стався макулатура шубатисны, устисны, бытте эз вэвны. А сича мне университет бурын, вичми шуд велодчин куим во, очень аспирантура Тарту, Эстония, саки вели Эстония, СССР. Медвы джалун нажиме, пырали налан. Небо главка видела, а сани тур эсткуюн вуджедом литература и черпаса литература и научная литература и энциклопедия яс и почему еще как справочник яс тур и артмисидем и шенджем и быть какой-то советотулу на нолам эти еще как солан пасяс черти быть как шушоном и культура с мианутовья советская язлен культура а сбылишься воломам дик моднок и останыслан кывья свысна тожды, тож вылама абу откодь. Сире шуам. Литва, Латвия, Эстония, Грузия, алан джик мод вылама тай вот небыгледжан омысыс. Сире ее задымаешь, вот и цевна небыг. И мы тоже велочиме академик Пауляристы Дорен, и вот корка сидже вот уна ощернетлим. Тож шуем еще мыло, коло уже одно вот тая КПСС, учема документ яс. Сире шуй самет по эст морт, вермис лыдгины, стався аз чужанки от медом квислен вели уджид авторитет. Донес вели уджид. Ми сі верма, лиді не стався аз квила. Сі збуліш, ми віджали, сі не вуджад, ама шіжік та Євгенія Онегіна. Онегіна відли вуджадна комі одна. Нікодна я сіс, десь найбольші сіс вуджадна. А сі не вели вуджад, ама шнін. І січка, он яка десь джік медлий. Секі катьміян вели, як я мене собою сад, комі не бігледжанін. Вели будво, леджане, каті елсе чамуна, но вели питане, комі не бігяс. А вже в цьому надвою я сьогодні розповіліш Ленін національна політика з Велелов'яна, Турвояна, але уджала. Це ки вели лиджане квайтемон сей нібег м'ян комі, нібег лиджан іншані. І напіш джинчі асунджик вели вуджедам література, комі одам література. І зе вона гіжиш, зе вона журналіст, вели те, кичасне, кинем підкаде. От хай тіями, збудеш підкадене. Борис Полєвойлен, настоящий морт ілиш повість. Уджедама Яков Рочев. І дідже, як я, том їздив, але німко лидіна от тем'ян, мерешів, герой їлиш, та чим астас пилас їжаться, ком'ян, чужанки в'ян.
9: Куді калі чисталь, лидінам ком'ян.
10: Да, лепта межа, шолохов лан вели ме пам'ята. Мам питал із горки лан, чо чо, тіма вень уже для мас єс. Ну, а це ще, в некат коротко дявний дір, цекі лидіщість вели унджик. А мило лидіщість з чина. Ти рочен, а з лидіщна прямо я, вони, Еча лидяне, и комья неча лидяне. Мойте помка зер демография. Войтри ясы счинаны. Сычка и лыгящища счина. Вот мет ян лене вона качта, кучам комизыряна язлен, лыды шокмудас, как ям на сапу садвован. Секи вылыба, куем шо, не лямон вид, шо шурс морт. Они лома, кук шурс, кыжоти адвован, шо не лямон куем, сая шурс. И да свон, чинама комон шичим прачент вала. Первым ком я, шурсак мысю, как я мазас от пусадвован вылама, шо ветымон, шо шурс морт, а не колема, ветымон вид, сая, на куим пачинам. Гашка тая вали миян гижад ясас, шо были он гижа маш, но статистика аспетка латачам лют пас яс. И чинама аш абусамон ком яс, но и мукот фино гору вайтур яс. Соку тыштан лытца, а просто вишта латань петка для мауна, а чинама аш. Маречи ас чинама аш, квичкак прачент вала, удмурт яс чинама аш, да свонас. Комен прачент вала, коми зыряна. Комен шичим прачент вала, комен пельмекас. Не лямон, а ти прачент вала, на меча уна, чи нама аш карел яс. Не лямон шичим давеч.
9: А мордва?
10: Мордва са не торген ми калане.
9: На меча уна людач вала.
10: Вали, на меча уна. Ну вот, шурсак мыши, как кем да сакпутат вован, мордва с вала ма эржа и мокшат вала, шли дима сет. Эти миллион, шо ветеман, нёль, шо шурс морд. Вот, а они колема мордва с чочотуя лидиман, нёльщу, как ему сдаст, нёльщурс. Мот помка сдерт, кучи езыс, и уна веледа на коми кылся школа ясен, шо вас там, онка велед кылся школа, а не лидичнта, он сам мы даяда.
9: Да и даже кужанка лидична, дурка он лидич тоже, шо кы двилавны лидины со сразу коми нас, велада мачар очень лидична.
10: Но та я петка досъянин, мы лидины со нином коми нас, юнасы. Вот и быть люди штурочен. Або кого же дома Гарри Поттер, або уже дома Карлсон Илыш. И мы, которые отчели, есть куда-то на лыжи. Чего куда-то лыжи, но мы, а сам он, коми мой дьяз, да, с этим кучуас, туда, почти еще туда портишь. Вот. Пожалуйста, ну сабу.
9: Коми культура сакичев, там из уния, когда ты дала уна вижен, пас я, Евгений Александрович.
10: Был я в Ильтор, мы Коляно Йоцкост, політика міністерства, ще ні, локтис юрмої, ні нам вилече мабу, ні нам я на вас є. А вони лої юрмої, ну, одані, іжва са лидішем яс, цетішем з шурама, і кешкоть тормої, іжва корани, куж морти шо зунчик. Кода це тему нас, да і вилічнеся, ще там на самому тилиш. Кода тилиш, он гіжні доклади, це найбор ясно кодес. Ну, та шам діву, сень кора я завели медам. Вели урчитима, кимон мортас мінімум. Ну, та й мотор. Ну, і дершуами, школа анко звели на лидішне комін, лидішне це гірте, ечар лидішне. Мі ано нікомі на зеві, кичуасно, ечалої вилодиші з комікуса. І откуди я вон кот там іває, і ще це ще діалог, стаття, аргументи і факти, і стані, та чим лид пасіяцькі жима. Показателі комі один із самих низких среди регионов России. Для сравнения, татарский язык как родной учит 70% школьников, бурятский – 38%, удмуртский – 10%. Я не оли.
9: Мы лавеши гоны, кор унан веледен детодена озутикыв, корымеш электронный вуджет сейчас, коланы тачым юзыс.
10: Быткыв панча – Вуджедам сянь. И держим, мы двадцать вуджедам свели вичка не бег яс. Вичка гижет яс. Съем ян первым стаж Степан сянь таджи муна. И да сэгм сад не мун таджи вели, мы кужад исны. Евангелие яс да мыда. Шуану мы тая. Вуджедам литература ас. Се зэв йона тот че ас литература вела. Шуам рось литература туел исчез. Чайтан мы да сэгм сад нем нас. Кут из кыпа вны тая вот рось литература ас. Сыпан там и сикад нас бурач. Да скак ему сад нем помон и завагичиган. Зэв йона кут исны вуджедны рочка вела шуам немеч поэзия. Англия сабычама баллада язда мыйда. Ну и век сэджи вели мы. Вуджедам литература

0: стал.
1: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в 2 раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионера в Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Вести Коми-Гор.
11: Бурлун, Юрий Аздаштан, редакция, Кураков, Зеневуль, Торьяс, студия Любовь Жангурова. Сыктывкара волыскан мусопромышленник яс, дас вела уджалыш яслен котырен вешкедлыш Александр Шохин. Пралыс вор заптыш переработайтыш ути уджи довмаса, да кофе вычиш предприятия. Ошки сталун я ёш щекыдлын я суле виджеттэк бура уджалымыш. Пана дашлыс юралыш Ростислав Гольштейнкад. Бор яус аттялыс водча соотсашамыш. Кычтэцца таво комиеш вешкедлан котыр да РСПП костын волы кырымалама йитэт кутам йылыш шорничам. Тае пана дашлан вылын видлалысны, кычыз бульмачаны сылан мечшар юкан ясыс. Таюшкэнджи Ростислав Гольштейн коры соцавны Арктикаса зэвыджыд ыти бала пыртамын. Шорнитэсны чэч Украина кэт тышкашыш яслы вочамунам йылыш. И кыджи комиеш выль вызьем яздор верма суфтны канмуса промышленник яс дас вэла уджалыш яслэн котыр. Бара зевшок и длои уджавны панирали джан зевшерца заводлы. Йонжик сэсывэс намы и овмасыслы уна тылышнын озвештыш коммунальное предприятие эс. Уджязы содыс некамын дас миллион шайтыч. Пасьяны заводан вешкадлыш яс. Пошелок и сломтыша бурач панира лэджиш шанес. Шуэтчисны республикаса вешкадлан котыран юрна дыша свежиш Лариса Максимова, емден районца администрация он вешкадлыш Галина Плецердора, сэччас прокуратура. Кораны ыту в коршны петантуй. Кутаны лачамы, гырыцца лоэ ражама тая четвергач. Осказаводит на вештышны, сентябр шыршань, биаруса кутасны вичны сомын панира вычам вылэ. Кукнан торас шомыс осучи. Предприятие свермас воны банкротач. Заводан юрна дышяс, шуэтчаны республикаса прокурор дора. Медым видлаласны коммунальны овмасса, кутчаму на ёсшан чукартам шомыс. А зовшарца олышяс, юалымса устысны юралыш Ростислав Гольштейнлы. Ведь мы умас ясен зиля боштаны картопель. Шуам сыктыв ден сапалин, таво пышти куим пыв содысны сыула муяс, ветымын гектарач. Урожай сбор, ёкмель ясы шылядаш, сыстамаш. Ним кодь мы уджаланы сэтчас ёз. Чыч коми, ведь мы умас техникум помалыш яс. А кырым заптам пожашуны мян регионын помашес. Турун, шилас, дашенаш, даштама урчитамаш унжык. Кырым яскужа вучмаш чишьяспиен, ижва районца Желёный Луг да Печораса Агровид. Оскольчыны кырткарас да Сыктыв районца, Ушинск да Сыктыв карса овмас яс. Картупель керны медваджа ясен, бошчесны Сыктыв, Сыктывден емден район ясен. Перьема шокыш сая тонна. Став таен отцак, вичма республика садаканмуса куд ясыш, бор яшес коймет паес, став нас миллиард сая шайт. Вопан шемшань республикан ичет да шыр бизнес юкан, коршис мате куим да джин шур суджалышес, медиона колены вузашиш яс. Зевос тырмыни шопар яс, вузас колледыш яс, ёска дуч нуадыш яс, машинист яс, бухгалтер яс, уна ваканшай бурдадыш яс пывстын. Витчишаны ичет да шыровмас ясын бейнюжадыш да тача мембор джойнталыш дожарытыш ясыз. Окота пырыш боштасны почтальон ясыз, курьер ясыз. Сычан ваканч яыз, кукша витымын, ставшиз быд нёлядыз. Имаш прост ми стаяс юна пылес учвочиш яслен, администратор яслен. Воджен ян, колем воща така от шерти, куим пыв содесны корам яс, шогман лонкужа инженер яс, там инданже метролог яс вилы. Кюк даджен пыв, учдамыс вакансия лыд полиция ян. Кюк пыв ресторан ясен, а курьер яс пывстен, бутсен кюк ямыс пыв. Республика Сауджадовмас ясен, таво ширко дюджалан луны, сартмис мата шижим часмында. Мы мурцай чаджик колем воща така отдарыш. Меча дыр мурщаны строитчан юканын. Пышти шижим да джин час, и таджа кумын шоян юан лыджанин ясен. Медрегыд учвылынаш шомовмас да страхуйтан юкан ясен. Ширко дяк вайцай час. Канмы яскосца арташан кужа, таво ша мыт кварталын содыштыс просто лышлыд. А занятость чырын ясын, тот вылэ бочта маюс пырнаеча. Уджош мездышаны йозыс меча чокыда аскыс емшерти. Сыктывкарын нуадам видлалым яздырье, туй ясын пырадок вичиш яс, эрдадысны шома юра куим шоперас. Виштале Татьяна Кинева.
12: Интернациональный да свобода улич яслись туйвеш тая пикапы смунис гырт бивыла. Инспектория сута дисны коммунэкмыс арыса шоперыс, кыджи тудовчис ветлан инды дясти торкис эзнин медводжащ. Кыджи приборы спеткалыс кос, кывкартыт мужичей вэлый код. Полиция вызис мунысылы наркодиспансера, вычныс тыч помшом. Машина выйдетыч ыддырчис. Шоперыс мужисны джик пыржы, ынисылы комасвештыны нелямын вичур штраб, нышталуас суд. Ветлан инды дясны штати торкалышес кажалис на октябрь шыртуюн. Машина выйдетыш кыс Испанин вожын мунышес кык вижвыла виджеттык. Нелямын арыса мужичей шуис мый юштис чуньды сыжда, но такычыч шатлашис.
13: Длинный круг, делайте выдох до щелчка характерно. Идет анализ, результат у нас 1,394 миллиграмм на литр. Это прям очень много.
12: Тайлыт пасыс вевтырты коланасы кык ямыспыв. Транспортын вешкылышес ыстисны гортас такшиян, а машинасы почтисны торья суфтланына. Шыд внедорожника стуевса инспекторя суфтадисны туй вуджанинын мортыс лечтымыш. Шопердыныш кылыс вина дук. Тайс подулалис инспекторя слан приборыс.
14: А вы говорите, не употребляли. Когда пили? Ну, честно. Днем вчера?
15: Да.
14: Крепкое пили?
15: Да.
14: Ну, просто по запаху вас трясет.
12: Сентябрь панчим шэнь каналан инспекция пасис квайтыну код шоперыс, налдыш квайтыс шурисны мыдышнин, медунан ветлыны код юран Цыктывкарын, Воркутан да Ухтан.
11: Комия воласны канмут шупадыш туялыш яс. Экспедиция яслан мог, пасьяны або материальная этнокультура озырлуна выльвычам тор яс. Уйти которыс уджалас улуздар районын сентябрь да сижимат кыч кыкадлун яса. Видлаласны кюджи луздорса комияс, важышань дачтысны чак вотасыш шоян юан. Мыян торьяланы луздорса да леткаса вуж войтыр пашкам яс. Комиян шуама выльмадны чакаин яс кюжа карта. Сиес оцифруитасны, пожас пыртны быт гаджеты. Йонжыксы вычаны турист ясен вотчам могыш. Юра чакыс республикаун, кык ямыща шижим дас шикас. Тая кыш воан, тут малысны комиеш учёны яс. Лыдьяны мы став пылыстачам будмагы, станы куим шурсая вид. Чак я стуялым шерти, миян регион канмуон витат чупадын. Шоины шогмана яс шерти, республика мед озыр яс лыдын. Мед дона ясыс еджы да як гоб яс. Йон артмылэн векджы куш пиня да гырт гоб яс, машленник. Солалым выла йозыс кызвын нас чукартыны ельдэг да якшер. Чоскады рыжык, но пета гежет джыка. А вой вывланен або. Таво баравой тырыс велю наводчисны. Специалист яс шерти, бурач тавыла и позже куравны турист ясыс. Та ездок кежла ставы, стыков занедвультар яс.

0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 7 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13, местами до плюс 3. Днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет расти. 11 и 12 сентября в большинстве районов пройдут небольшие умеренные дожди. При этом сохранится повышенный температурный фон. Днем ожидается плюс 14, плюс 19.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002. 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: 8 и 9 октября. Холдинг ВГТРК, правительство Кировской области и ГТРК «Вятка» проводят третий общероссийский медиафорум «Народные промыслы России». Для участия в конкурсной программе приглашаются государственные и негосударственные СМИ, студии, теле- и радиожурналисты, режиссеры и операторы, корреспонденты газет и интернет-изданий всей страны. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Вятка».
5: В Москве 14 часов, сегодня среда, 9 сентября, на волнах радиостанции «Радио России» 7-й заключительный раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
6: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
5: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. Еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, здравствуйте.
7: Добрый день, дорогие слушатели. Всем добрый день.
5: Кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидер России. Политика» Евгений Малыгин. Евгений Иванович, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Пенсионеров» Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: И первая тема сегодня – образование, высшее и среднее, среднее специальное. Новое поколение, как и чему учить наших детей. И первый вопрос. На ваш взгляд, нужно ли что-то менять в нынешней системе образования среднего, среднего специального, высшего? Если нужно, то что? И в какую сумму обойдутся эти изменения, что тоже немаловажно. Первым отвечает заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, пожалуйста.
7: Добрый день еще раз, дорогие слушатели. У нас сегодня важная тема – высшее образование, система образования. И вы знаете, чтобы ответ на вопрос был таким неголословным, я предлагаю пройтись вместе с вами, дорогие слушатели, по пути абитуриента. Школьник, который заканчивает школу и собирается поступать, например, в университет. Ну, допустим, он принял решение – хочу в университет. У него начинаются проблемы уже в 9 классе. Мы видим, что по всей стране сегодня люди жалуются на то, что их детей, ну, попросту говоря, выдавливают из школы. Пугают ЕГЭ, занижают оценки, просто отговаривают продолжать обучение в школе. ЛДПР плотно занималась этой проблемой, мы направляли официальный запрос в профильное ведомство, в Генпрокуратуру. После этого Минпросвещение вынесло разъяснение недопустимости такой ситуации, и даже президент России на ВФ отметил недопустимость такого подхода. Ну, допустим, тем не менее, ребенок поступил в 10 класс, ему нужно готовиться сдавать ЕГЭ. Подготовиться сегодня это дорого. Для понимания, рынок репетиторов в России — это 300 миллиардов рублей. Это деньги, которые родители доплачивают за отсутствие достаточных инвестиций со стороны государства в систему образования. То есть сначала платят за образование налогами, потом еще и репетиторами. Сегодня год подготовки к вузу стоит примерно столько же, сколько стоит обучение в самом вузе. При этом мы понимаем, что помимо этого растут сами цены на высшее образование. В этом году это 25-30%. Льготные кредиты тоже сузили. Вообще сегодня, как это ни прискорбно, получить профессиональное образование, высшее образование дешевле в ряде зарубежных стран. И многие действительно уезжают в Китай, в другие страны, чтобы там доучиться. Но, допустим, тем не менее, у родителя ребенка есть деньги, он готов оплатить это образование, несмотря на высокую стоимость. Что мы имеем? В этом году правительство ограничило платные места. Ограничило платные места по 40 направлениям подготовки и срезало примерно 45 тысяч платных мест в университетах. Официальная причина звучала так, что этим стимулируют наших абитуриентов, наших молодых людей поступать на инженерные и другие востребованные государством специальности. Но я глубоко занимался этой проблемой, у меня вот возникает сразу вопрос. Если мы стимулируем инженерное образование, почему в этом списке квотируемых специальностей внесено горное дело? Вот у меня есть большие сомнения, что у нас в стране слишком много горняков, детей, которые хотят работать в горном деле, и стоит их как-то еще квотировать. К чему приводит такой подход, друзья? Ну, я вот приведу, чтобы не быть голословным, конкретный пример. В центре Омска открылся филиал казахстанского вуза, который принимает наших российских детей на те специальности, по которым наше собственное правительство срезало платные места. То есть дети прямо в нашей стране вынуждены платить иностранному вузу, чтобы получить доступ к образованию. Поэтому, друзья, вопрос, нужно ли что-то менять в системе образования вот в текущей ситуации, мне кажется, он, знаете, носит такой риторический характер, и сейчас политика государства направлена на то, чтобы сделать высшее образование недоступным. Хотя весь мир, во всем мире ставится задача, как сделать доступным образование, а у нас почему-то мы идем ровно в обратном направлении. Друзья, спасибо. С вами был Султанов Роман, партия ЛДПР.
5: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидера России. Политика» Евгений Малыгин. Евгений Иванович, пожалуйста.
8: Знаете, когда-то у Дэн Сяопина спросили, как вы относитесь к завоеваниям Великой Французской революции? Он ответил, прошло слишком мало времени. То же самое можно сказать и про отрасль образования. Это одна из самых консервативных вообще отраслей в мире, потому что, меняя систему образования под корень, как мы уже за 30 лет сделали дважды, мы ломаем и то дерево, которое мы растим. Ну, то есть для того, чтобы дерево правильно плодоносило, для того, чтобы оно давало хорошие плоды, ему надо время. За ним надо ухаживать, его надо растить, холить, лелеять, любить. Мы же, меняя систему образования каждый раз по-новому, выплескиваем ребенка, что называется, потому что таким образом у нас каждый раз приходится перестраивать систему, приходится перестраивать взгляды, и газон, который мы растим для будущих поколений, ну, он, к сожалению, нами же и вытаптывается. Это немножко неправильно. Это не значит, что систему образования менять не надо. Я как отец с дочери, которая в этом году поступила в университет, могу сказать точно, что перенастраивать систему ЕГЭ действительно нужно. Роман Сергеевич абсолютно прав. На репетиторов уходит достаточно солидная сумма денег, и это, к сожалению, факт для того, чтобы поступить. Причем, как бы, у меня дочь набрала 260 баллов по результатам ЕГЭ. Но тот университет, в который мы хотели поступить, мы в него не поступили, мы пошли в университет нашего второго выбора. То есть специальность та же самая, но вот образование другое. Да, система ЕГЭ в определенной степени неправильно настроена, то есть ее надо немножко корректировать, но при этом здесь надо подходить очень аккуратно, очень вдумчиво, очень взвешенно, потому что ЕГЭ ведь, по сути дела, это не натаскивание на тестовые вопросы, как это сейчас пытаются представить некоторые коллеги. ЕГЭ тоже заставляет думать, размышлять, отвечать на вопросы по результатам собственных мыследеятельности, но это в любом случае процесс, который надо поднастроить. Что касается квотирования, да, это вопрос очень специфический, потому что действительно у нас в стране есть нехватка определенных профессий. В общем-то, это любая негативная экономика, она и предполагает, что государство настраивает те или иным образом потоки, в том числе и потоки абитуриентов, для того, чтобы определенные отрасли развивались. Но в том виде, в котором есть сейчас, когда у нас ограничиваются места в университетах, увеличивается поток в колледже среднеспециальное образование, не столкнемся ли мы в итоге с проблемой, когда у нас есть много специалистов, рабочих специальностей либо среднего технического персонала, но при этом убита высшая школа. То есть люди, которые должны хранить, соблюдать, передавать знания из поколения в поколение, для этого должна быть накоплена определенная критическая масса. Если эта критическая масса у нас будет теряться со временем, либо будет уменьшаться в объемах, ну, соответственно, и качество образования тоже может пострадать. Поэтому я повторюсь, мы здесь за историю не полностью отпускать это на самотеке, делать дерево дикорастущим, но и не безжалостно вырывать его с корнем. Здесь надо аккуратно подрезать, селекционировать, делать все правильно. Ну, собственно говоря, Российская экологическая партия «Зеленый», мы за экологичность во всем. И экология для нас – это не только природа, не только окружающая среда, но и отношения между людьми. Это бережное отношение друг к другу, к будущим поколениям. Поэтому Российская партия «Зеленый», номер 5 в избирательном бюллетене. Приходите, делайте выбор. Спасибо.
5: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
9: Добрый день, уважаемые коллеги. Сначала я хотел бы по порядку ответить на некоторые вопросы, которые прозвучали. Нужно ли что-то делать с системой нашего образования? А у кого-то есть сомнения? По-моему, у любого здравомыслящего человека существует одно общее мнение, что современное российское образование на всех уровнях, от школьного до профессионального и высшего, есть тяжелая жертва многочисленных экспериментов, которые были навязаны за последние три десятилетия. Экспериментов, во многом носивших не российскую природу, а, скажем так, англосаксонские нарративы, как сейчас можно говорить. Это первое. Второе. До сих пор мы, к сожалению, не увидели ясной, четкой концепции развития российского образования. Дело в том, что партия пенсионеров обладает самым лучшим в России среди партий экспертным сообществом. И первое, что мы взяли, мы приступили к анализу и сразу начали с вопросом. Все начинают говорить, дайте денег, особенно парламентской партии, давайте добавим денег. Вот, кстати, даже по вопросам здравоохранения, давайте добавим денег. А партия пенсионеров, например, говорит, давайте сначала определимся, что для нас важнее, например, в сфере здравоохранения. Профилактическое здравоохранение, когда надо своевременно выявлять заболевания, возможности заболевания и не допускать их развития. Или строительство многомиллиардных клиник, в которых надо лечить людей, у которых болезнь запущена. Вот приблизительно такой же подход мы развиваем в отношении школы. Прежде всего, партия пенсионеров исходит из следующего. Восстановление российской школы возможно только на основе лучших традиций российской и советской системы образования. забыли давно уже о том, что был такой Ушинский, был Макаренко, был Сухомлинский. Классическая школа с языками, с базовыми предметами, с логикой и так далее – это основание. Второе. Что нас пугает? Партия пенсионеров поставила стратегическую задачу, чтобы страна не пропустила нового технологического уклада. С искусственным интеллектом, с многочисленными, так сказать, достижениями и так далее. Сегодняшняя средняя и высшая школа не приспособлена к этому. Значит, мы ясно и четко формулируем, что такое ЕГЭ. ЕГЭ можно и нужно трансформировать по одной простой причине. Если мы говорим о том, что искусственный интеллект будет работать, первое, все домашние задания, которые есть в школе, они бессмысленны. Дети сделают их с помощью искусственного интеллекта. Значит, нам надо возвращать в школу учителя. Искусственный интеллект может работать эффективно только тогда, когда в школе ученик будет общаться с учителем лично. Тогда и ЕГЭ делайте каким? Не механический ответ на угадывание, а на размышления и личное экзамен. То есть личная сдача, пусть под контроль и так далее. Это первое. И второе, дистант. Мы четко, ясно отработали у себя в партии пенсионеров. Дистант эффективен только в форме, когда ученик заинтересован в учебе. Дистант удобен только для магистратуры, когда человек заинтересован в том, чтобы получить какую-то специальность. В школе и в вузе начальных курсов дистант вредит, только личное общение с педагогом. Позиция партии пенсионеров.
5: Спасибо. И второй вопрос по этой теме. Чему учить наших детей? Кто должен прививать им патриотизм и любовь к родине? Семья или школа? Или, может быть, высшая школа? И первым отвечает заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, пожалуйста.
10: Спасибо за вопрос. Он для меня очень близок. Я вообще проректор по воспитательной деятельности, и вы в своем вопросе коснулись вот темы воспитания, ценностей, и я, наверное, не смогу удержаться от такого профессионального интереса и посвятить вот этому свои несколько минут, потому что действительно, когда мы говорим, чему учить, нужно еще и понимать, что образование, это прямо написано сейчас в законе, это обучение и воспитание. И когда мы говорим, чему учить, надо еще понимать, как учить, на чем воспитывать, потому что это две, ну, даже не стороны одной медали, это две неотъемлемые части образовательного процесса. У нас вот в стране некоторое время назад был принят указ президента России номер 809, где были заложены, перечислены практически, прямо перечислены традиционные ценности, которые мы взращиваем в нашем молодом поколении. И я бы хотел вот здесь небольшой экскурс, да, в историю. Наш выдающийся соотечественник Алексей Леонтьев, он сформулировал теорию деятельности. Он сказал, что личность формируется в процессе деятельности, когда мы что-то делаем, наблюдаем, как кто-то что-то делает. И вот, глядя на систему образования, на систему госуправления и сопоставляя это с 809 указом, у меня складывается стойкое ощущение, что само государство, которое говорит, что мы хотим вот так учить, чтобы вот такие ценности взращивались в наших молодых людях, само эти ценности не транслирует. То есть, если открыть указ, там есть, например, такая ценность, как созидательный труд. Но что у нас там видит, ну, уже там школьник, скажем так, понимающий, что происходит, да, такой взрослый, вот, что у учителя там в регионе сейчас зарплата 15 тысяч рублей, и в основном все учителя работают там на две ставки, чтобы это была какая-то приемлемая зарплата. Или, например, у нас есть там такая ценность, как достоинство. Но опять-таки мы привозим ребенка там в деревню к бабушке, он прекрасно видит, что, в общем, без помощи родителей о достойной жизни говорить, ну, сложно, понимаете? И это все впитывается, он видит, что вот так живет страна. Вот так она его учит быть гражданином. Да? У нас есть такая ценность, как взаимопомощь и взаимоуважение. Я недавно проводил круглый стол в Республике Татарстан. Мы встречались с экспертным сообществом, с родителями. Вот по данным ВЦИОМ даже, примерно 50% детей в школах сталкиваются с травлей, с буллингом. Вот я не знаю, в курсе ли там слушатели, у нас в законе нет даже такого понятия. То есть говорить о системе профилактики не приходится, просто мы вообще не признаем эту проблему, ее как бы нет. И мы видим, к чему это приводит. Вот с начала года сколько уже в новостях было случаев, когда, соответственно, ребенок приходит в школу с ножами, с базовыми баллончиками, и когда начинают разбираться, это дети, подвергавшиеся травле. То есть это просто уже вот эти случаи, которые там попадают в СМИ, но под этим лежит большая проблема, которой никто не занимается. И говорить о том, что мы транслируем взаимопомощь и взаимоуважение, здесь не приходится. Поэтому, знаете, вот партия ЛДПР, она прежде всего за такое государство, которое воспитывает, сначала делает, а потом воспитывает на своем примере. И именно так должна быть устроена и система образования, и система госуправления, и люди должны видеть, что да, действительно, мы придерживаемся таких ценностей. И тогда это будет воспитываться, взращиваться и на самом деле на долгосрочной перспективе давать колоссальные плоды и результаты. Спасибо.
5: Спасибо. И следующий кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидера России. Политика» Евгений Малыгин. Евгений Иванович, пожалуйста.
8: Знаете, коль уж я начинал с цитаты свой первый ответ, начну с цитаты второй. Один замечательный российский философ Иммануил Кант сказал: «Имей мужество пользоваться собственным умом». Вот. И на самом деле школа должна учить детей в этом потоке информации, который связан в том числе и с искусственным интеллектом, который сейчас нам позволяет на блюдечке много что посмотреть, показать и найти, должна учить детей использовать этот собственный ум. Уметь так, чтобы они умели не просто воспроизводить информацию, которую им дали, но уметь в ней разбираться, уметь понимать, что они вообще нашли, уметь делать выводы из того, что они делают. Потому что иначе мы получаем систему, знаете, такую, есть американский фильм «Идиократия» называется. Вот там абсолютное общество потребления, в котором никто ни о чем не задумывается, просто то, что им сказали, то они и делают. Собственно, мы должны наше новое поколение воспитывать таким образом и учить таким образом, чтобы они имели мужество этот собственный ум использовать. Мне кажется, это основная задача школы. Что касается воспитания, вы знаете, воспитание начинается в семье. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались переложить на государство, а государство в данном случае это школа, высшая школа, средняя школа, начальная школа. А, да, там закладывается определенный объем и паттерны, и нарративы, которые у нас государство наше продвигает, в том числе 809 указом, но в первую очередь воспитание начинается в семье. И воспитание и патриотизм, они начинаются тогда, когда ты начинаешь любить и ценить свою родину. А для того, чтобы ты любил и ценил свою родину, тебе должно быть в ней комфортно, хорошо, приятно, чисто. А, собственно, наша политика, наша программа, она и нацелена на то, чтобы наше государство, наша страна в первую очередь помогала нам и позволяла нам, создавала такие условия, чтобы мы сами свою страну делали чистой, зеленой, чтобы у нас была чистая вода, чистый воздух, чтобы наши дети питались здоровой едой. Вот сейчас Владимир Петрович говорил, что у них самая профессиональная партия с точки зрения науки. Я хочу немножко напомнить, что партия «Зеленые» создавала в свое время как российское экологическое движение «Кедр». У нас, по сути, наверное, единственная партия, у которой есть собственный научный совет в данный момент. И в нем тоже очень много и докторов наук, и кандидатов наук. Очень много людей, которые профессионально занимаются именно наукой. И политика наша, и наша программа заключается как раз в том, чтобы мы в своих решениях, в государственных решениях, в том числе все их, проводили через научно-технические советы, региональные или федеральные или советы. То есть в каждом регионе должен быть отдельный вице-губернатор, обязательно с образованием, с ученой степенью. Это должен быть инженер, химик, ученый, специалист в областях, естественно, научного знания. Человек, который понимает, как то или иное решение будет в конечном итоге сказываться на жизни простых людей, то, как оно позволит нам в дальнейшем вообще, в принципе, развиваться. Да, про развитие технологий мы уже говорим, но, как понимаете, ну вот вообще, в принципе, система. Если мы возвращаемся к... Опять-таки, ну, поскольку страна у нас так или иначе нацелена на экономические, не социалистические рельсы, а капиталистические, то здесь можно сказать, что базис для экономики – это, в первую очередь, технологии. И мы здесь за развитие этих самых технологий, за их продвижение, а без образования это невозможно. Поэтому вот так. Российская экологическая партия «Зеленые», номер 5 в избирательном бюллетене. Спасибо.
5: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
9: Уважаемые коллеги, в партии пенсионеров большое количество профессиональных педагогов. Председатель нашей партии Эрик Праздников буквально недавно получил премию правительства Российской Федерации за разработку методики подготовки медицинских кадров. На сегодня это самая эффективная в стране методика, насколько нужны врачи. Так вот, методика подготовки медицинских кадров Российской Федерации разработана под руководством профессора Эрика Праздникова в Российском университете медицины. Но прежде чем идти дальше, я хотел бы поправить две небольшие цитаты, раз уж пошел разговор о цитатах. Вот слова одного из китайских лидеров, там просто была проблема неправильного перевода. Его спросили о том, как он относится к студенческим волнениям в Париже 1978 года, а переводчик плохо знал китайский язык. Я перепроверял это по китайскому тексту. Значит, он спросил его, как вы относитесь к французской революции. Он имел в виду свержение Деголя, а никак нет. Поэтому, когда Дэн Сяопин отвечал, он имел в виду события, которые были буквально не то что на историческом пути, буквально несколько месяцев назад. Это первое. Ну и что касается Иммануила Канта, действительно замечательный философ. Я просто напомню радиослушателям, кто не знает, он жил в Калининграде, являлся подданным Российской империи, вот, и похоронен в Калининграде. Но Иммануил Кант сформулировал в своей философии очень интересный подход, этический подход, ригористический. А он говорил так, что человек должен обладать внутренним своим стержнем, внутренней позицией, и следовать им, несмотря на все внешние изменения. Поэтому я абсолютно уверен, что образование людей должно воспитывать, это первое. Но воспитание должно начинаться прежде всего с уважения к старшему, уважения к учителю. Главная проблема, и вот тут не уставаешь удивляться, мы вообще считаем в партии пенсионеров, что депутат должен идти в Государственную Думу только на один срок. Хватит одного срока для того, чтобы выполнить свои обещания. Это первое. И второе. Парламентские партии вообще не должны вещать, что что-то плохо вот там не получилось. Они должны, выступая, говорить, что они сделали. О том, что вот там недорегулировали, там буллинг, значит, и так далее. Ребята, а где вы были? Вы 34 года в парламенте, значит, где ваши предыдущие наработки? Принцип следующий. Партия пенсионеров считает, обучение в школе, защита, воспитание должно начинаться с авторитета учителя. Начиная от уровня материального обеспечения учителя, заканчивая его защитой как таковой. Потому что мы выступаем за то, чтобы любые правонарушения в отношении учителя рассматривались как отягчающий фактор. Мы выступаем за существенные изменения правового регулирования. Я буквально некоторое время тому назад в городе Брянске ко мне обратилась одна директор школы, она рыдала. У нее школьник, он брал, понимаете, ручку, брал карандаш и тыкал в глаза другим школьникам. Его исключили. Она получила предписание прокурора о том, чтобы этого школьника вернуть в школу и так далее. Она спросила, что сделать. Я подготовил проект ответа прокурору, смысл которого заключался в том, что прокурор берет личную ответственность, что если кого-то глаз выколет, то отвечать будет Брянская прокуратура. Что вы думаете? Предписание исчезло, и школьнику удалось не восстановить. Но это должно быть. То есть школьники с девиантным поведением должны регулироваться соответствующими правовыми нормами и в случае необходимости быть изолированы от людей, ребят с нормальным поведением.
5: Спасибо. Вторая тема наша сегодня – внутренний туризм. За последние 4 года внутренний туризм получил огромный импульс развития. Очень заметно выросло число внутренних туристов, которые раньше предпочитали отдыхать за рубежом. Малый бизнес старается, но нет системы комплексных планов развития территорий. Как помочь бизнесу развивать наш туризм и что в этом плане могут сделать депутаты? И первым отвечает заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, пожалуйста.
10: Спасибо большое. Да, это очень интересная тема. И мы только что обсуждали образование. И вот кажется, что внутренний туризм и образование, они мало как связаны. Но продолжая историю с воспитанием, я хочу сказать, что на самом деле это очень связанные темы. И потому что воспитание любви к родине, оно невозможно без развития внутреннего туризма. Знаете почему? Потому что нельзя любить то, чего ты не знаешь. Вот, я не знаю, любите ли вы Патагонию? Ну, наверняка никто не ответит, потому что мы просто ничего не знаем, где это. Это очень далеко, это в Южной Африке. Вот. А как узнать... Да, в Америке, в Южной Америке. А как узнать, собственно говоря, свою родину? Ну, прежде всего, конечно, это увидеть ее города, природу, там, заповедники, познакомиться с национальными культурами, ощутить прохладу рек Сибири и многое другое. То есть у нас огромная страна, но при этом сейчас семья действительно... На самом деле, по-прежнему все равно часто летает за границу, скорее слетает за границу, чем условно доедет до Байкала, потому что это будет дешевле, а сервис будет выше. И если посмотреть на внутреннюю, скажем так, миграцию, да, то доля жителей там, Дальнего Востока, посещавших Москву, она меньше, чем доля посещавших Китай. Вот. Большинство жителей Москвы там, да, вряд ли когда-то побывают на Дальнем Востоке. И наоборот. То есть у нас сейчас страна разорвана. Мы говорим про единство, про объединение, но страна на самом деле разорвана, и узнать ее это слишком дорого для жителей нашей же собственной страны. Поэтому ЛДПР в своей программе «100 дней преобразования» предлагает ряд конкретных шагов по развитию внутреннего туризма. Во-первых, это единое программа субсидированных авиационных и железнодорожных билетов. Идея в том, чтобы каждый гражданин раз в год в период отпуска мог бы купить билет по льготной цене на дальнее направление внутри России. Второе важное направление, я думаю, все когда-то пытались из одного города, там не столичного, добраться в другой не столичный город, и очень часто нет никакого прямого сообщения, поэтому, конечно, развитие внутренней авиации, прямого сообщения между городами — это ключевая задача, в том числе для развития внутреннего туризма и вообще для, опять-таки, связанности страны. Ну, нельзя все время летать там через Москву или Екатеринбург. Третье — развитие инфраструктуры. Я не буду там называть регион, люблю этот регион, но, знаете, там край озер, заповедников, первозданных лесов. Но как их посмотреть? Как до них добраться? Нет инфраструктуры. Где туристические маршруты? Где туристические тропы? Ну, дороги, в конце концов. Глэмпинги, кемпинги и так далее. Мне оппоненты могут там упрекнуть, что это многомиллиардные вложения, где здесь столько денег, но тут на самом деле замкнутый круг, потому что инвестора не идет, потому что нет инфраструктуры, собственно, инфраструктуры нет, потому что не идет инвестор. И как раз разорвать этот порочный круг могло бы только государство вложением в дорогу, свет, воду, а дальше, соответственно, привлекать бизнес, который будет строить эту инфраструктуру, на ней зарабатывать и тем самым способствовать развитию внутреннего туризма. И мы должны понимать, что так вот, а благоустройство различных достопримечательностей, строительство, там, не знаю, причалов, туристических троп, это же еще и рабочие места, это удержание, соответственно, молодежи в регионе, это стимулирует ту же самую систему образования, о которой мы говорили, гостиничное дело, туризм, сервис. Поэтому, друзья, внутренний туризм — это не только про отдых, это и про воспитание, и про развитие регионов, и про рабочие места, и про образование, и про удержание молодежи. И, конечно, здесь нужны конкретные решения, которые бы дали свой результат уже вот сейчас, создавая условия для развития наших территорий и стимулирования внутреннего туризма. Спасибо, Султанов Роман, номер 3 в избирательных бюллетенях ЛДПР.
5: Спасибо. Следующим на вопрос отвечает кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидеры России. Политика» Евгений Малыгин. Евгений Иванович, пожалуйста.
8: Что я могу сказать? Роман Сергеевич отметил правильные вещи, но при этом немножко... Я как человек, который в теме туризма, наверное, на протяжении последних лет 20 так или иначе работает, сейчас я работаю в одном из крупнейших российских сервисов путешествий, Могу сказать, что, допустим, те же самые субсидируемые перевозки в нашей стране существуют. И для жителей Дальнего Востока, допустим, слетать в Москву и обратно, это не такая большая проблема, как кажется. То же самое касается не только жителей Дальнего Востока, но и Калининграда. Молодежь, пенсионеры тоже получают возможность льготных авиаперевозок. Что касается связанности страны и межрегиональных маршрутов, да, в этом есть определенная проблема, но это объективное развитие транспортной сети. Дело в том, что транспортные хабы, которые созданы в регионах, они так или иначе на себя замыкают потоки. Да, сейчас государство достаточно много делает для того, чтобы все турпотоки и все потоки вообще пассажирские шли не только через Москву, там, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, как основные точки. Государство развивает сети аэропортов, в том числе с помощью частного бизнеса. Это важный, правильный момент. Но в целом для развития туризма в нашей стране, наверное, правильно здесь будет говорить о единстве равности доступа к информации, единстве равности доступа к тем сервисам, которые предоставляются, вообще государством в том числе. Вот сейчас существует такой проект единой цифровой платформы в сфере туризма. Это как раз история с тем, чтобы каждый малый объект имел равный доступ ко всем гражданам Российской Федерации. То есть любой человек сможет зайти на портал. Ну, сейчас это «Путешествуем РФ», дальше это будет какое-то новое название. Может быть, это будет часть «Путешествуем РФ». Тут, к сожалению, пока не могу ничего сказать. На этом портале частный бизнес, малый бизнес, может показать свои услуги, может предоставить информацию о том, что, где и как. Где можно разместиться, где можно поесть, куда можно сходить. При этом каждый регион, который тоже отвечает за развитие туризма, я напомню, что это одна из национальных целей Российской Федерации, увеличение доли туризма в валовом внутреннем продукте до 5%. Вот каждый регион тоже развивает свой туризм. Каждый регион рассказывает людям,

0: Интеллект — это вполне себе рабочая схема. И в нашей стране в том числе. То есть, если вы сейчас спросите какого-нибудь из умных помощников, он вам поможет построить маршрут. В том числе расскажет, что и куда лучше посетить и все остальное прочее. Но здесь еще необходимо и думать о, скажем, об антропогенной нагрузке. Дело в том, что у нас есть регионы, которые действительно очень сильно и очень часто посещают, очень любимы туристами, в том числе для продвижения которого государство сделало ровным счетом ничего, так, допустим, с Дагестаном, где блогеры сами, по сути дела, развили историю с Дагестаном. Но фактически весь турпоток туда сейчас идет только на основании тех красивых картинок, которые появлялись в сетях. Вот. И, собственно говоря, мы, развивая внутренний туризм, в то же время увеличиваем антропогенную нагрузку на те или иные территории. И это не совсем правильно. Вот здесь роль государства как раз и заключается в том, чтобы сохранить первозданную природу, а при этом дать людям возможность путешествовать, дать людям посмотреть на разные места, на разные красоты нашей страны. И вот тут как раз роль государства и роль экологической нагрузки возрастает. Поэтому мы, как партия «Зеленые», в данной ситуации можем только приветствовать, но при этом не забывать о том, что нашу территорию, нашу землю, нашу страну желательно сохранить для наших детей, потомков, а здесь нужно рассчитывать с точки зрения науки в том числе. Российская партия «Зеленая», номер 5.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, действительно, тема удивительно непростая и важное, потому что, по большому счету, вот развитие туризма – это не что иное, как существенный фактор и вариант развития целых регионов. Фактически, потому что она включает сюда и транспорт, и связь, и размещение, торговлю, малый бизнес, сувениры и так далее. Вот два момента, которые мне кажутся очень важными. Первое и исходное – самое главное даже не деньги. Самое главное – это идеология и любовь к своему краю. Вот даже бывая в некоторых регионах, мы видим, что в одном городе, Ярославская область, город Мышкин, простой мэр взял и фактически на пустом месте, в довольно убогом поселке, он создал уникальную информационную туристическую инфраструктуру. Мышкин дом, Мышкины палаты, Мышкины это. Сейчас огромное количество туристов и приезжают именно в Мышкин. Рядом несколько других городов, которые лежат фактически, понимаете? То есть инициатива человека, который любит свой край, свое место, развивает, создает условия для его развития. Во-вторых, это очень важная воспитательная роль. Вот недавно у меня одна коллега вернулась из туристической поездки в Турцию. Она поехала к святителю Николая в мир Ликийский, да? И она удивилась, она едет в автобусе, сидит гид, а рядом сидит некая дородная турецкая дама. Выяснилось, что это представитель Министерства туризма Турции, который внимательнейшим образом слушает, что говорит гид, записывает и потом будет проверять, правильно ли он трактует историю Турции. А теперь вопрос, а кто у нас правильно трактует историю России, да, во многосличных, особенно в туристической работе с иностранцами, на иностранных языках и так далее? Это два очень-очень важных фактора. Это вот первый. И второй фактор – это цены. Вот сегодня для того, чтобы, скажем, нормально поехать и остановиться туристу в нормальных условиях, конечно, вот я в молодости занимался горным туризмом. Со школы, и это, до 25 лет дошел до первого разряда, и прошел все, и Кавказ, и Северный Урал, и, значит, Памир, и так далее. Тогда что, да, рюкзак, палатка, да, значит, ботинки, главное, чтобы держали, и так далее. Ну, и набор консерв, которые с трудом покупали по знакомству, потому что их было трудно достать. Теперь другие условия. Мы должны создавать условия. Как мы можем говорить о том, что люди поедут отдыхать, если один день проживания в пансионате с обслуживанием 35 тысяч рублей? Это человеку нужно два месяца копить на пенсию, чтобы один день прожить. Поэтому цены, регулирование, поддержка. И тут программа партии пенсионеров у нас есть очень... Мы реально почти без затрат осуществляем программу сибирского, уральского активного долголетия и ментального здоровья. Мы нашли варианты, когда десятки, сотни, тысячи людей, используя местные возможности, местные системы транспорта и так далее, при нормальной организации

0: уезжают, уходят, посещают свои места, занимаются там, знакомятся со своей природой, с историей своего края и соседнего края, и достигаем соответствующих результатов. Партия пенсионеров у нас номер 9 в избирательном бюллетене, и мы видим и знаем, как можно достичь развития массового туризма.
1: Спасибо, и прежде чем я задам последний вопрос, хочу отметить, что времени у вас остается немного, вы перебрали, каждый, наверное, по-своему и в своем ответе, но тем не менее, где-то там от чуть меньше, чем 3 минут до 3,5 у вас остается, а еще будет минутка на то, чтобы подвести итоги наших сегодняшних дебатов и высказаться, наверное, это последние дебаты, тут надо что-то сказать в конце. Поэтому оставьте себе время. И последний вопрос. Чем депутаты Государственной Думы могут помочь в развитии внутреннего туризма? Какие законы еще не приняты для этого? И первым отвечает заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, пожалуйста.
2: Ну, я, на самом деле, в предыдущем ответе обозначил целый ряд конкретных инициатив, которые отражены в нашей программе. Я бы, наверное, к этому кратко добавил еще проблематику детского отдыха. Мы проводили в этом году мониторинг стоимости детских путевок, минимум на 20% они возросли. Мы проверили более 1000 предложений на рынке. Вот, ну, минимум там это 60-70 тысяч рублей за то, чтобы отправить ребенка, если детей двое. А мы боремся за многодетную семью в стране, то по сути многие дети. Родители просто отказывают детям в детском летнем отдыхе, и в этом смысле мы предлагаем введение там сертификатов, которые позволят, соответственно, отправлять детей на детский отдых и освобождать родителей на лето, и, соответственно, это и дети, это и внутренний туризм, это и отдых, и маме полегче. Еще хотел бы, если у меня есть вот немножко времени, отреагировать на создание новой платформы, которая, по мнению моего коллеги, решила бы проблему. Вы знаете, я вот всегда против того, чтобы создавать новую платформу за госсчет. Это большие затраты, но никогда не решает проблему. Кто-нибудь помнит, например, поисковик «Спутник» мы создавали. Я могу еще такие примеры привести. Я всегда за то, чтобы поддерживать те платформы, которые уже созданы, эффективно работают, и просто договариваться с ними, поддерживать их и развивать. Не тратьте на это деньги, лучше поставьте, извините, общественный туалет на туристической тропе, чтобы туристам было комфортно. Ну, собственно, эти и другие предложения изложены в нашей программе «100 дней преобразований». Для нас тема внутреннего туризма и образования не одинаково важны, но, наверное, об этом я уже скажу в заключительном слове и передам слово моим уважаемым коллегам. Спасибо.
1: Спасибо. Кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидера России. Политика» Евгений Малыгин. Евгений Иванович, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, хочу обрадовать Владимира Петровича по поводу экскурсоводов. В нашей стране уже действует новое правило, согласно которому неаккредитованный экскурсовод не может вести экскурсию, в том числе на иностранном языке. И уж комиссии как раз их проверяют на то, насколько хорошо они знают историю, правильно ее трактуют. Что касается единой цифровой платформы, это не инструмент, который будет единым государственным агрегатором, с помощью которого можно все сделать. Это информационный портал, в первую очередь, поэтому здесь, конечно, важно. Что касается развития внутреннего туризма вообще в целом, вы знаете, наше туристическое законодательство сейчас, к сожалению, очень сильно устарело. Дело в том, что оно написано было еще во времена организованных туроператоров, турагентов, и так или иначе оно правится, превращается сейчас в такого некого Франкенштейна. То есть фактически рынок ушел уже очень сильно далеко, на десятилетия вперед от того закона, который есть сейчас. И, соответственно, его и надо переписывать, его надо делать таким образом, чтобы он соответствовал реалиям нынешнего рынка и закладывал перспективы для развития рынка будущего. Что касается детского отдыха, да, это очень важная проблема. Я как бывший член комиссии по развитию детского отдыха в одном из регионов нашей страны, могу точно сказать, что здесь необходим очень жесткий контроль. Контроль именно за состоянием объектов и их нормативным состоянием. Потому что у нас были ситуации, когда вроде бы лагерь проходит проверку детский, но в итоге выясняется, что там где-то кто-то глаза закрыл, где-то что-то не посмотрели внимательно, там сгорел корпус, слава богу, детей в нем не было, он на ремонте стоял, но тем не менее на территории детского лагеря пожар, это уже ЧП. Вот такие вещи надо регулировать, надо смотреть. Да, действительно, детский отдых необходимо субсидировать. Деньги для этого в государственной казне есть, если их правильно найти и правильно переформатировать бюджет Российской Федерации. Поэтому здесь две основных точки. С точки зрения внутреннего туризма и развития внутреннего туризма, две основных точки приложения сил. Во-первых, приведение законодательства в соответствии с реалиями нынешнего дня. И вторая точка приложения усилий — это как раз детский отдых. Тут Роман Сергеевич абсолютно прав. Вот. Партия «Зеленые», мы за логику, за развитие, за правильную позицию. Номер 5 в избирательном бюллетене. Спасибо.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, ну, прежде чем перейти к ответу на ваш вопрос, я бы хотел разочаровать немножко мою коллегу из партии «Зеленые», потому что случайно в Петербурге я стоял рядом с туристической группой, где был китайскоязычный гид, и после слов о российском империализме, колониализме и так далее, у меня возникли большие вопросы, да, что этот гид имеет ту аккредитацию, о которой вы говорите. Очень большие и серьезные вопросы. Вот я уже не говорю о гиде, который говорил на одном из других языков, не будем при этом ссылаться. Итак, дорогие друзья, вопрос звучит так. Действительно, а что могли бы сделать депутаты? Я бы ответил на этот вопрос вопросом, а что они сделали? Позиция партии пенсионеров, я еще раз напомню, она заключается в следующем. Депутат Государственной Думы должен избираться не более чем на один срок. Реально ведь депутат не пишет законы, он принимает законы. Когда говорят, что там профессионалы работают. Да, спортсмены, артисты, они очень активно работают. Значит, каждый раз в 5 лет мы видим народную забаву, когда появляются представители парламентских партий и бодро говорят, ах, ох, значит, и так далее, изберите нас, мы вот немедленно все исправим. Вот наша очередная 25-я программа победы или еще чего-то. Возникает простой вопрос. Ребята, а что вы сделали? Причем оппозиционные парламентские партии. Возникает вопрос по образованию, да, кто возглавляет комитет по образованию, представитель какой партии. Видите, сейчас проблема возникла с теми же самыми, заставляют 10 кур регистрировать. А председателем комитета является кто? Представитель КПРФ. ЖКХ, ух, какие проблемы ЖКХ. А многие годы комитет по ЖКХ кто возглавляет? Представитель партии возглавлял, представитель партии «Справедливая Россия». Председатели комитетов подписывают эти бумаги. Здравоохранение, вот, это ЛДПР говорит, вот там это, в селах врачей нет. Кто голосовал за принцип «деньги идут за пациентом», когда в деревнях нет, мало пациентов, деньги уходят? Парламентские партии. Поэтому вопрос простой. Депутат на один срок, отзыв за невыполнение поручений, жесткий контроль. Только тогда мы можем спросить с депутатов, и они должны ответить, что они сделали и почему еще не до конца развит туризм.
1: Спасибо. Ну и пришло время произнести заключительное слово, причем сегодняшний 7-й раунд дебатов, он и последний, поэтому вы можете и подвести итоги вообще дебатов, которые прошли на волнах нашей радиостанции. И первым это сделает заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов. Роман Сергеевич, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, скоро выборы, и мне кажется, ну, по крайней мере, вот мне лично, что люди устали ждать изменений, устали жить в тревоге, устали не понимать, что принесет нам завтрашний день, каким он будет в нашей стране. И поэтому нужны конкретные решения, которые бы принесли результат здесь и сейчас, не через 30 лет, а вот сейчас. Именно так сформирована наша программа «100 дней преобразования». Это быстрые шаги с моментом, с эффектом в конкретный момент времени. Поэтому мы планируем проводить реформу ЕГЭ, выравнивать шансы на образование, вне зависимости от того, где находится человек и какое у него место регистрации. Вводить народную ипотеку для повышения доступности жилья и целый ряд других конкретных шагов. Друзья, голосуйте за ЛДПР. Мы знаем, что делать. С вами был Султанов Роман.
1: Спасибо. И теперь заключительное слово кандидата в депутаты Государственной Думы от партии «Зеленые» по федеральному списку, победителя президентского конкурса «Лидеры России. Политика» Евгения Малыгина. Евгений Иванович, пожалуйста.
3: Ну, спасибо. Очень замечательные слова, конечно, сейчас произнес коллега. Ну, тут соглашусь с Владимиром Петровичем по поводу того, что парламентские партии довольно давно в нашей стране уже у власти, и много чего напринимали, и много еще чего напринимают. Тут, кстати, и вот бывший коллега Роман Сергеевич, ныне коллега Владимир Петрович, Андрей Николаевич Свинцов, допустим, который является действующим депутатом, тоже депутат не на один срок получается, но это уже другая история. Вот. А с точки зрения того, что мы хотим, вы знаете, есть такое понятие — образ будущего. Мы все с вами хотим не просто жить в красивой, чистой стране, пить чистую воду, есть здоровую еду, дышать чистым воздухом. Мы все хотим эту страну еще передать нашим детям. И желательно передать ее в состоянии лучшем, чем сейчас. То есть наша партия предлагает стратегию великого поворота. Мы считаем, что на самом деле все ресурсы нашей страны должны работать на благо России. И в первую очередь ресурсы должны быть обеспечивать внутренний рынок и только потом уходить за рубеж. Партия «Зеленые», если вы хотите чистого, светлого будущего в своей стране, голосуйте. Номер 5.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, ваше заключительное слово в этих дебатах.
0: Дорогие друзья, партию пенсионеров не спутаешь ни с кем. Номер 9, но вы легко найдете нас в избирательном бюллетене. Это партия, у которой есть сердце. Символом партии пенсионеров является человеческое сердце, которое опирается на руку одного человека и защищается рукой другого человека. И все наши предложения, не программа, а конкретные предложения, наследование пенсий, отмена пенсионных баллов, нормальное здравоохранение, доступное здравоохранение и, самое-самое главное, ответственность депутатов перед обществом. Хватит общих слов, хватит обещаний. Партия пенсионеров видит свою цель в нормальной жизни. А нормальная жизнь — вы выходите, и транспорт доступен, и пенсия высокая, и дети счастливы, и внуки живут нормально. Нормальная жизнь — вот наш план, вот наша задача. Здесь и сейчас партия пенсионеров, номер 9 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. В сегодняшнем этапе дебатов, в последнем, принимали участие заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования, кандидат в депутаты Государственной Думы, член партии ЛДПР Роман Султанов, кандидат от партии «Зеленые» по федеральному списку, победитель президентского конкурса «Лидеры России. Политика» Евгений Малыгин, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии пенсионеров Владимир Ворожцов. На волнах Радио России вы слушали 7-й заключительный раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Вместе с ними пройдут выборы законодательных собраний в 39 регионах России, выборы 8 губернаторов и 10 городских советов. Я от себя только могу пожелать удачи всем, кто участвовал в дебатах на нашей радиостанции. Спасибо.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
1: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
3: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска в Харьковской области взяли под контроль село Озерное. Власти ФРГ усиливают конфронтацию с Россией ради сокрытия провалов собственной политики. Об этих и других событиях далее подробно. Российские войска сжимают внутреннее кольцо окружения. Подразделения ВСУ в Харьковской области взяли под контроль село Озерное, заявили в Минобороны. Группировка «Север» пресекла две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малые Волчи, Комиссарово и Бузово Харьковской области. За сутки потери ВСУ в районе котла составили до 35 военных, боевая бронированная машина, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса, говорится в сводке военного ведомства. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Владимир Путин в среду проведет в Кремле переговоры с лидером Вьетнама То Ламом, который находится в России с официальным визитом. Важность визита президента Вьетнама отметили в Кремле, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2: До сегодняшнего президентского дня своего госвизита господин президент встречался с российскими собеседниками, с Валентиной Ивановной Матвиенко, с Михаилом Мишустином, с Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Было много и других встреч, поэтому программа очень насыщена, и сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне. Президенты проведут встречу в узком составе, будут российско-вьетнамские переговоры в составе делегации двух стран. По видеоконференц-связи два президента откроют лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. И, конечно, важная часть визита, протокольная, это будет церемония вручения То Ламы Международной премии мира имени Толстого. Также мы ожидаем, что Путин и То Лам сделают заявление для СМИ по итогам своих контактов.
1: Текущий год объявлен прекрасным годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. Ежегодно более 3000 вьетнамских граждан обучается в российских вузах, ранее заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам Курганской области и Еврейской автономной области в общей сложности на сумму более миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что средства предназначены для выполнения важнейших социальных проектов, включая помощь участникам специальной военной операции и их близким.
3: Очень важным эффективным механизмом поддержки стало предложенное главой государства списание российскими субъектами 2/3 задолженности перед федеральным бюджетом при условии целевого использования высвобождающихся средств на наиболее востребованный в данный момент на местах программы. Сейчас уже этой возможностью воспользовались свыше 80% наших регионов, которые смогли обновить инженерные сети, поставить на маршруты современный и комфортный, эффективный общественный транспорт. Количество таких реализованных инициатив постоянно растет. Теперь мы сократим задолженность Курганской области и Еврейской автономной области в общей сложности на 1 000 000 000 рублей. Средства эти предназначены для выполнения важнейших социальных проектов, включая помощь участникам специальной военной операции и их близким.
1: Мишустин напомнил, что списание возможно при условии целевого использования высвобождающихся средств на наиболее востребованные на местах программы. А власти ФРГ усиливают конфронтацию с Россией ради сокрытия провалов собственной политики. В этом убеждена сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она призвала Берлин вслед за США выступить за мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, отметив при этом, что для Германии важны хорошие отношения как с Россией, так и со Штатами.
4: Мы также всегда говорили, нам нужны хорошие отношения не только с Россией, но прежде всего и с США. Сейчас мы видим, как представители США летят в Москву, ведут переговоры между Москвой и Киевом. А ведь эту роль вполне могла бы играть и Германия, немецкое федеральное правительство.
1: Авель раскритиковала в том числе энергетическую политику канцлера Фридриха Мерца, заявив, что энергетический переход душит экономику и тянет ее в пропасть. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии», запасы в газохранилищах ФРГ находятся на рекордно низком уровне. Член Бундестага в очередной раз выступила за возобновление поставок газа из России. Два человека пострадали из-за взрыва, произошедшего в районе гидроэлектростанции Ритм в городе Пиота на юге Швейцарии. Причины инцидента устанавливаются. Отмечается, что в результате взрыва обрушилась часть сооружения. На место происшествия прибыли пожарные, работают сейчас спасатели, сообщает РИА Новости. Место взрыва еще не установлено. Он мог произойти как на старой электростанции, построенной в 1917 году, так и на строящемся рядом с ней новом объекте, который должен вступить в эксплуатацию в следующем году. Режим повышенной готовности для всех профильных служб объявлен в Усть-Илимске Иркутской области из-за участившихся случаев выхода медведей городской территории и СНТ, сообщается на сайте администрации города. В нем отмечается, что каждое обращение жителей о появлении диких животных оперативно отрабатывается охотнадзором совместно с сотрудниками полиции, охотпользователями и охотниками. Ранее сообщалось, что в августе в ряде районов Иркутской области были зафиксированы случаи появления медведей в населенных пунктах. В нескольких из них звери напали на скот и собак. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в других направлениях Ленинского округа. Об этом рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, этот сложный и емкий проект будет реализовываться после 2030 года. Также в рамках программы следующего десятилетия запланировано строительство метро в Новой Москве, включая Щербинку. Всего план развития метро до 2035 года предусматривает строительство около 35 новых станций. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что совместно с Международной Федерацией лыжного спорта и сноуборда намерен добиваться того, чтобы при допуске российских спортсменов к международным соревнованиям не были ущемлены права атлетов. «Мы продолжаем консультации с нашими коллегами из ФИС. Я считаю, что совместно с ними мы реально уже проделали хорошую работу. Думаю, что мы постараемся сделать условия допуска наших спортсменов к международным соревнованиям максимально такими, чтобы они не ущемляли права наших ребят и девушек», — сказал Свищев. Напомню, что ранее министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что ФИС приняла решение о допуске российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Тренер спортсмена Олег Татауров рассказал о планах фигуриста так: «Будем готовиться сначала к российским контрольным прокатам, потом Казахстану, затем Гран-при Китая. Но это пока мои планы, как решит федерация, пока не знаю», — сказал Татауров. Теперь о футболе. Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист возглавлял команду с июня 2025 года. Решение об отставке было принято после проигранного матча «Пути регионов Кубка России» против ивановского «Текстильщика» 0-1. «Решение покинуть пост главного тренера далось мне тяжело», — сказал Гунько. И о спорте на этом пока все.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 10 сентября в Петропавловске-Камчатском 13-15, кратковременный дождь, в Магадане 4-6, временами также осадки, в Владивостоке завтра до 22 градусов и без осадков, в Екатеринбурге и Челябинске до 20 градусов, кратковременные дожди, в Тюмени, Ханты-Мансийске до 24 градусов, будет сухо, в Новосибирске, Омске и будет около 28 градусов, без осадков, в Мурманске около 13 градусов, ночью небольшой небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем 14-16. В российской столице сейчас около 21 градуса. Предстоящую ночью похолодает до 9-11. Завтра днем в Москве 23-25 градусов.
0: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина!
1: Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, радиослушатели!
0: Ягод и фруктов реально стало больше. Мы увеличили импорт или свое производство?
1: Это зависит от конкретных культур. В некоторых категориях растет местное производство, в некоторых категориях импорт. Например, голубику, вот ту самую культуру, которая сейчас наиболее активно, наверное, развивается во всем мире.
0: Говорят, она IQ повышает.
1: Ну, все ягоды повышают буквально все, включая либидо, IQ, здоровье организма, здоровье сердечно-сосудистой системы. Так что здесь скорее разговор о том, что должно быть разнообразие ягод и в рационе потребителей. Угу. А говоря о голубике, в последнее время производство голубики начало очень активно развиваться в таких странах, например, как Грузия. А поставки оттуда в больших объемах идут на российский рынок. А, например, выращивание земляники садовой развивается в России очень активно. Наши хозяйства внедряют современные технологии, устанавливают туннели, поднимают ягоды на столы, что очень актуально было в этом сезоне, когда везде шли дожди, и плантации в почве просто затапливало. И все больше и больше появляется вот такой вот ягоды, выращенные по самым современным технологиям, соответственно, самой вкусной, самой качественной и пригодной для реализации в очень широкой географии.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Агроинженерный институт открылся в Липецком государственном политехническом университете. Помимо классических сельхоздисциплин, студенты будут изучать современные технологии, программирование, робототехнику, управление системами автоматического полива и пилотирование дронов. Вся теория будет сопровождаться практическими занятиями на площадках базовых агропредприятий, совхозов и фермерских хозяйств области. Экологически чистая пасека краснокнижного подвида пчел темной лесной пчелы открылась в Башкирии, неподалеку от водопада Куперля. Известный в республике пчеловод Ильдус Маков при поддержке регионального Минсельхоза и Башкирского аграрного университета планирует не только наладить производство высококачественного меда, насыщенного биологически активными веществами, но и восстановить численность аборигенной популяции этой разновидности пчел. Микроклимат национального парка, изолированность пасеки и обилие медоносов на склонах Уральских гор делают эту задачу вполне реальной. Первый урожай папайи получен на экспериментальных площадках под Сочи. Первый урожай отправлен в Новороссийск, в лаборатории Федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК. Особенность папайи – это каскадный тип созревания, то есть плоды поспевают снизу вверх по стволу. Когда нижний ярус уже готов к сбору, верхний продолжает цвести и формировать завязи. Каскадный тип созревания папайи, как ожидается, позволит получать ежегодно до 100 килограммов плодов с одного дерева.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Если говорить о голубике, если развивается ее внутреннее производство, то следует ли ожидать сокращения импорта, или все-таки это сезонный фактор такой?
1: Во-первых, сезонный фактор. Дело в том, что голубика у нас почти равномерно потребляется на протяжении 12 месяцев. Мы традиционно завозим довольно много голубики из стран Южного полушария. Это Перу, Чили. В последнее время, кстати, в этом году мы увидели довольно большой объем поставок голубики из Китая. Это уже в весенний период, в Китае немножко другой сезон сбора урожая голубики. Ну и, конечно же, Южная Африка нам тоже направляет свою голубику в зимний период.
0: Как далеко везти-то, а?
1: В этом прелесть голубики. Она замечательно хранится, ее можно хранить в обычных условиях почти до 2 месяцев. И, соответственно, транспортировать по морю, что относительно недорого. Летом российская голубика тоже поступает на прилавки. В июле месяце мы получаем голубику из южных регионов, в августе-сентябре из регионов средней полосы России. Но здесь есть некоторая особенность. У нас очень много голубики закладывали в последние, наверное, 6 может быть, 8 лет, а сейчас мы видим, что насаждения начали, пожалуй, даже сокращаться. Дело что закладывалась голубика не всегда с применением верных технологий. Это сложное выращивание культуры, она требует специальной подготовки почвы, потому что изначально это болотная ягода, для которой нужна кислая торфяная почва. Это культура, которой нужно довольно много влаги, которая не выдерживает морозы зимой, но при этом и не выдерживает летнюю жару. И, соответственно, подобрать вот эти условия для нее довольно сложно.
0: Ей прохлада нужна, да?
1: Ей нужна достаточно нейтральная такая полупрохладная погода с большой влажностью воздуха, без резких перепадов температуры.
0: И затененность какая-то, да?
1: Если слишком много света, если слишком много солнечной радиации, то ягоды начинают запекаться.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Ягодная ферма «Гигфарм» в 20 километрах к северу от Клина. Я стою по колено в кустах черной ягоды, похожей на мелкую сливу. Но это не слива, это садовая голубика под капельным орошением. Что ж, давайте побеседуем с владельцем этой плантации, фермером и бизнесменом Иваном Флякиным. Что это? Это какие-то сорта? Или это удобрение? Или это селекция? Как она такая большая получается?
5: Любая ягода, возьмите клубнику, это же земляник садовый. Ее селекционировали из маленькой земляники. И сейчас эта земляника у нас большая. То же самое огурцы, они же были маленькие и горькие. А сейчас у нас огурцы большие и классные. С помидорами то же самое. С любыми фруктами, овощами, которые сейчас. И голубика то же самое. У нас в Карелии растет один вид дикой голубики. И весь наш север на нашем континенте. А в Канаде, если не ошибаюсь, 26 диких сортов. И 100 лет назад селекция пошла оттуда, начали выводить, селекционировать канадцы и американцы. И сейчас мы получили за 100 лет хорошие сорта, которые сами по себе крупные. Даже ты можешь их поливать просто водой, хорошо обрежь, чтобы ягоды было немного. Потому что на яблонях, может быть, замечали, когда яблок много, они мелкие, а когда яблок мало, они крупные. Здесь то же самое. Ты обрезаешь хорошо, ты лишаешься половины урожая, ты вместо там килограмма оставляешь себе полкилограмма, но зато у тебя крупные, хорошие ягоды.
4: Но это именно одноразовая история? Покупаете, выращиваете по новой, или вы можете себя ее как-то размножать?
5: Мы можем размножать. Может, куст голубики сажаешь, но и он от 10 до 50 лет она плодоносит, сидит, и только обрезай. Если она не заболела, не вымерзла, если ее не сажали какие-то жуки. Но мы конкретно не размножаем. Это потому, что другой вид бизнеса. Мы собираем ягоду и покупаем уже саженцы двухлетние, но готовые. Вот саженцы с корневой системой.
4: Так выгоднее получается, да?
5: Они лучше... Так проще. Так может быть не выгоднее, но так проще. Но если ты начинаешь размножать, это же надо брать человека, который тебе будет черенковать. Надо правильно подбирать время, строить теплицу, увлажнители. Это все вложение. И не имеет смысла делать это для самого себя. Имеет смысл, если ты продаешь оптом по 100 тысяч в год. Тогда да. А для себя нет. Для себя проще купить по 300 рублей саженец оптом, готовый, хороший. За тебя люди уже сделали. И твое дело посадить, вырасти, да ягоду собрать.
4: Не совсем для себя. Вы же тоже продаете. Все-таки у вас фирма. Вы же не семью просто кормите, да?
5: Ну да, я имею в виду для себя, чтобы я сам выращивал. Ну, я сам черенковал. И сам себе производил растения.
4: Я не спросил, кстати, про ваши объемы, про ваш вот бизнес-план. Как у вас получается? Сколько вы выращиваете? Какие-то есть у вас горизонты, планирования и что?
5: Да, это хороший вопрос. Мы с 21 года, это наш 6-й сезон, посадили мы 20 гектаров. Открытый грунт.
4: Голубики только и всего?
5: А голубики 14 гектаров, 1 гектар малины осенней, 1 гектар малины летней, 1,5 гектарчика клубника летняя и ремонтантная осенняя, и ежевика жимолости чуть-чуть. То есть всего 20 гектаров без теплиц, открытый грунт. Первый урожай у нас был в 2024 году, 1,5 тонны. Второй урожай у нас был в прошлом году 7,5 тонн. В этом году мы ожидаем 15-20.
4: А вопрос реализации голубики. Вот сейчас голубика привозится из Китая и откуда-то из еще более дальних стран. Привозится, видимо, сухогрузами, объемами гигантскими, да? Какая ваша ниша конкурентная? Кому вы это сбываете? Это ценовая игра или это своим поблизости? Или...
5: Это хороший вопрос. Рынки достаточно забиты. Они привозят там по 300, по 400 рублей килограмм, по 500 рублей килограмм. Себестоимость выращивания голубики, ну вот у нас, 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей килограмм при вот, ну, небольшом вот таком там урожае, как у нас. А рынок у тебя или сетевые магазины, или рынки готовы купить максимум по 600. И многие фермеры продают в убыток. Из-за этого мы видим низкие цены. Я пошел другим путем, а я начал делать розницу. Розницу никто не делает, потому что это очень сложно. Что делаем мы? Мы собираем каждый день сейчас 300-400 килограмм. Наша машина вот с холодильником, там все расфасовано. Она сейчас едет в Москву, и мы вызываем порядка 30 машин, курьеров и своих, и Яндекс.Доставка. У них у всех есть адреса, куда везти, и мы адресно каждый день развозим. То есть у нас фишка в том, что мы день в день, мы вот утром собрали и везем. У нас даже здесь нет холодильника, где хранить. Мы берем предоплату, мы сначала продаем, и цену мы ставим почти что 2000 рублей килограмм. Это дорого, но московская аудитория, есть целевая аудитория, кто готов покупать сладкую клубнику, сладкую малину, она вся расфасована, она красивая. Тебе привозят день сбора, он говорит, спасибо вам большое, у вас должно стоить 5000 килограмм. Я говорю, ну это очень много, я еле-еле с совестью договорился на 2000, но зато... Мы, может быть, первый год в этом году будем прибыльны, потому что до этого 5 лет это только инвестиция.
0: У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, а кто и как готовит специалистов для промышленных садов и ягодников?
1: Как правило, хозяйство нанимают специалистов-агрономов с общей подготовкой. У нас пока нет такой специализации, как агроном-ягодовод. И затем агронома обучают уже непосредственно ягодному направлению. Здесь как раз одна из функций Ягодной академии. Мы работаем довольно много с тем, чтобы ягодоводы обменивались вот этим опытом, потому что очень много таких вот граблей, по которым, если не общаться с коллегами, получается, что ты постоянно ходишь.
0: Я боюсь, что вы открываете сейчас глаза не только мне, не только нашим слушателям, но и Министерству сельского хозяйства. Как это? Мы не готовим специалистов по ягодному направлению.
1: Ну, ягодное направление всегда считалось каким-то очень узким и, наверное, не таким важным.
0: Да, не молоко и не пшеница, да?
1: Да, но это именно тот урожай, который дарит людям витамины, здоровье и отличные эмоции. Мне кажется, что это направление им стоит, им важно заниматься. Поэтому пока большую часть технологий выращивания ягод мы вынуждены привозить из-за границы и адаптировать для наших условий.
0: Может быть, имеет смысл каким-то образом в вашей академии обратиться в Министерство сельского хозяйства? Там все-таки 60 вузов.
1: Мы общаемся с вузами. Более того, преподаватели многих вузов регулярно бывают на наших семинарах, иногда читают какие-то курсы, но чаще проходят у нас обучение.
0: То есть взаимопроникновение идет, да?
1: Безусловно, безусловно.
3: Свое дело.
4: Центральные районы острова Сахалин расположены на той же широте, что и Московская область. Но погодные условия на острове такие, что мало кто из подмосковных ягодных фермеров способен даже предположить, что там можно выращивать, например, клубнику в открытом грунте. И телефонный разговор с руководителем экофермы «Клубника» от Наташи Артемом Одинцовым как раз начался с темы сахалинского климата.
6: За 4 года нашей работы мы ни разу не общались с фермерами, с аграриями в Сахалине. Какая у вас там погода? Как ягоды себя чувствуют?
7: Смотрите, Андрей, из похожих мест на планете – это Англия. Постоянная сырость, туманы, дожди, отсутствие солнца. То есть самое ближнее к нам – это туманный Альбион по смыслу. Но туманный Альбион выигрывает по сравнению с нами отсутствием 2-3-метровых снегов зимой и там 30-40-градусными морозами. Тоже он не расстраивает своих обитателей.
6: Господи, вот. как же вы выращиваете тогда? Как можно выращивать в таких условиях?
7: Слушайте, если говорить о том, как же живут москвичи в Москве по сравнению с Бали, знаете, тоже, как же вы там живете? У вас же там зима и грязь. Но человек он такой. Во-первых, имеет свойство приспосабливаться, а во-вторых, все-таки свой край родной, он любим, и во всем ты здесь видишь красоту, если ты, конечно, хочешь это видеть. Поэтому наше хозяйство, вот клубника от Наташи, Наташа – это моя мама, в 2009 году, еще до крупнейших хозяйств России, ну, не считая совхоза имени Ленина, да, вот, мы это почувствовали, и мы были первые на острове крупные производители. Ну и, в принципе, мы взяли планку не на уровень, там, не знаю, местного рынка какого-то, да, а мы сразу взяли качество высокое и уровень обслуживания всего. И вот, допустим, сейчас мы поставили на рынке торговые точки, которые вот продают так в Германии клубнику. В Москве, нигде в России так клубнику не продают красиво, как мы продаем. Это пока у нас пилот один. Опять же, наше внутреннее желание быть лучше. совершенно.
6: Вы выращиваете ее в закрытом грунте или в открытом грунте, в туннелях? Мы знаем, есть разные способы выращивания, да?
7: Основная часть наших посадок – это 14 гектар открытого грунта земляники садовой. Некоторые районы острова не получается ее выращивать, потому что выдувает снега. А у нас, допустим, там 3 метра снега, есть риски подпривания. То есть здесь, скорее, все-таки агрономическое мастерство играет главную роль. Когда коллеги с Центральной России узнают, что у нас влажность, роса держится 12 часов в сутки летом, что половину суток растения мокрые. Мы садим растения в 2 раза реже, ну, плотность посадки меньше, чем на материке. Вот, и за счет этого чуть-чуть полегче. Плюс у нас же ведь гигантизм, то есть одни и те же сорта, там на материке, допустим, низенькие, у нас по колено вырастают такие огромные кустарники фактически. Ну и, соответственно, загущение, гнили, плесени, плюс туман, дожди. У нас вот, допустим, к примеру, вчера выпало 2 сантиметра осадков. И что вы думаете? Мы собирали ягоду под дождем. Люди работали в дождевиках, собирали ягоду. Она в городе, 6 наших торговых точек, ну и оптовики, и перекупщики продавали ее в этот же дождь. Ну, это тоже метод борьбы и метод выживания. Также вот сейчас мы строим 3 гектара туннелей малообъемных, полгектара уже работают, мы там собираем хороший урожай. Пока у нас отопления нет, мы до октября их собираем. Хотя был у нас эксперимент с отоплением, то есть мы часть туннелей подогревали и сумели получить ягоду 2 декабря. И это была отличная ягода. В планах, знаете, у меня план такой, 250 тонн земляники в сезон собирать, а потом заниматься чем-нибудь еще. Я не имею в виду не парусный спорт, а имеется в виду другие культуры, вроде малины, голубики, жимолости, ну и многого другого. У меня вот супруга моя любимая, она агроном по образованию, и она писала магистерскую работу по актинидии и коломиксе. Вот, и у нас небольшая мечта есть выращивать актинидию здесь, на острове. Не знаю, экспортировать ее, может, в Японию. А актинидия, если что, у нее плоды – это маленькие киви. Ну, многие знают, киви – это не фрукт. Киви – это компания, которая впервые начала экспортировать плоды актинидии. Это плоды актинидии.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Еще важный вопрос, на мой взгляд. Как решается вечная проблема хранения урожая? Государство как-то участвует в строительстве хранилищ?
1: Увы, для ягод я пока не слышала об участии государства в строительстве хранилищ. Но если мы говорим о ягодах, то все-таки большая их часть реализуется в свежем виде в максимально короткий период времени. Очень небольшое количество плодов ягодных культур можно, в принципе, хранить. Хранится голубика. У нас сейчас есть хозяйства, которые строят системы хранения с регулируемой газовой средой, что позволит увеличить сроки хранения и занять нишу в сентябре, в конце сентября-октябре месяце, когда на мировом рынке есть такой некий провал по объему урожая и, соответственно, высокие цены, высокий спрос на эту ягодную культуру. Это очень интересное направление. Довольно долго можно хранить красную смородину, и с ней тоже можно работать в регулируемой газовой
0: среде. Это в свежем виде, да?
1: В свежем виде.
0: А в замороженном?
1: В замороженном виде, да, безусловно, ягоды хранятся, но это достаточно простая технология, то есть морозится, хранится. Другой вопрос, что чтобы морозить ягоды правильно, в воздушном потоке, IQF, то, что называется, заморозка, нужны довольно дорогостоящие линии.
0: То есть, чтобы каждая ягодка была
1: отдельно, да? Да.
0: Ну, тогда можно и вопрос с вареньями решать, да, и с компотами, и с подачей на стол в ресторане, да, размороженная ягода, да?
1: Да, но, как правило, почти вся ягода, которую мы видим в переработанном виде, начиная от каких-то булочек, мороженого, напитков, вареньев, компотов и так далее, это те ягоды, которые были сначала заморожены в сезон, потому что сезон сбора у ягод очень короткий, а потом уже хранились в замороженном виде и перерабатывались на протяжении года по мере необходимости.
3: Из первых рук.
6: Хорошее варенье иной раз вкуснее свежей ягоды. Особенно, если оно приготовлено из необычной ягоды и с минимальной термической обработкой. Вот что рассказала мне основательница малого предприятия «Кладовочка Бурундука» из Челябинской области Мария Юздова. Мы разговаривали на очередной всероссийской выставке «Вкусы России» на ВДНХ.
8: Есть классика варенья. Это делается, как делали наши бабушки. Пятиминутки, мы отставили на 12 часов, потом снова проварили. Да. Это классика. Это малина, клубника, то, что у нас из детства. Есть то, как готовят на моей малой родине на Северном Урале. Это протертые ягодки с сахаром. Когда сахара чуть-чуть, термической обработки чуть-чуть, вы взяли чистую ягодку, перебрали ее руками, раздробили и пастеризовали на пару. Закатали под крышку.
9: Все равно холодильник только, да?
8: Нет, вот нет? Она прекрасно стоит. Вот сегодня,
9: да
8: смотрите,
9: что,
8: сколько у нас, 25 градусов. Вот голубика с ней, ничего не произойдет, как? Пока вы крышку не откроете. Одна из последних наших находок, так скажем, да, и возвращенный рецепт – это ирга. Забытая ягода почти что всеми. И вот сейчас на фестивале «На вкусах России» второй год мы видим, как люди за ней к нам приходят, потому что это вкус детства, это бабушкин огород, это синие ладошки, это ностальгия. А ее никто сейчас не собирает. Она используется в городском озеленении, например. И все, до людей она не доходит, только птички. А мы ее вернули.
9: А у вас она растет в лесу или выращивается в
8: садах?
9: Она у
8: нас растет и в лесу, и в садах. И в садах у нас ее тоже никто не собирает. Это бросовая ягода. У меня она растет рядом с домом в лесу, где у меня дача. Мы ее собираем.
9: И что вы с ней придумали такое, что она вот стала конкуренцией клубники, сливи?
8: Мы ее тоже перетираем, делаем очень просто. Но она сохраняет вот максимально свой приятный такой пряный привкус. Она необычная ягодка и очень полезная ягодка. И вот у меня сегодня просто ее разбирают в лед, именно ирбу. Говорят, как же так? Мы же ее не едим, а здесь вот она есть, она в удобном формате, маленькая баночка. Вечером люди придут, нальют себе чаем, будет хорошо.
9: Но это работа у нас круглый год, круглый день без выходных. И я представляю себе семья, где вот такое количество, это же только у вас выставочный павильон, у вас гораздо больше объем. То есть это нужно, как начали,
8: больше, да.
9: Как начали входить в лес, так и не вышли, побежали делать.
8: Нет, смотрите, мы немножечко себя, конечно, стали уже разгружать, потому что потянуть и сбор, и готовку в один день, это невозможно. Поэтому у нас есть прекрасные сборщики, которые этим занимаются, с этого живут, да, кормятся лесом. И с этими людьми мы где-то 3-4 года вместе, да, работаем. Они ко мне приходят в сезон, работают и очень облегчают мне жизнь. И мы работаем уже 2 года с нашим туристическим сегментом. Мы работаем с крупнейшими национальными парками Челябинской области.
9: А приезжают туда туристы?
8: Да, потому что турист сейчас едет, ему обязательно нужен какой-то сувенир. Желательно не магнитно-холодильник. Гастросувенир сейчас – это необходимое вещь в туристическом сегменте. Поэтому мы сотрудничаем с национальным парком Таганай, с национальным заповедником Зюраткуль, с музеем Аркаима тоже.
9: А, вот прямо степным. У них на этикетке, да?
8: Да. Если они хотят, чтобы было именно их имя, мы на это идем с большим удовольствием, потому что мы очень любим эти места, и работать с этими людьми просто прекрасно.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Ирина, скажите, сколько стоит вход на рынок сейчас ягодоводческий? И с какой площади начинается бизнес и где кончается хобби?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Кто-то начинает бизнес буквально с небольших каких-то плантаций,
0: полгектара, например.
1: Да, ну то есть вот...
0: То есть от полгектара начинается бизнес?
1: Меньше, пожалуй, будет сложно организовать сбыт ягод, только если речь идет о каком-то сарафанном радио и продаже по соседям.
0: Угу.
1: Но начиная с половинки, с гектара, с нескольких гектаров, можно уже говорить о каком-то построении реализации ягод, например, методом прямых продаж через социальные сети.
0: Угу.
1: Это достаточно хорошо работает у небольших хозяйств.
0: Но для этого нужно иметь какое-то место хранения, да?
1: Для этого нужно иметь холодильник, место охлаждения.
0: Вот.
1: То есть вот что важно для ягодных культур, это то, что они должны охлаждаться сразу после сбора.
0: Так сколько стоит вход на рынок?
1: Это сложный вопрос, но как правило...
0: А мы простых тут не задаем, да, здесь как... Радио России.
1: Как правило, речь идет о хотя бы нескольких миллионах рублей. Потому что заложить, например, 1 гектар ягодной плантации даже в открытом грунте, это будет в простом случае 2-3 миллиона минимум. При этом понадобится...

0: погоду.
1: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
2: Говорят, что она считает себя русской. Попала в кино случайно и признается, что ей не везет с мужьями. Орнелла Мути – самая красивая бабушка. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она и впрямь обладает секретом вечной молодости и красоты. Орнелле Мути за 70, но она до сих пор весьма эффектная женщина. Говорит, что сохранять красоту ей помогают русские корни. Хотя Франческа Романо Ривелли, таково ее настоящее имя, появилась на свет в Риме в марте 1955 года.
3: Из интервью Орнеллы Мути. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка тоже. По семейным преданиям, она была пианисткой, а он врачом, лечил царя Николая II. После революции они бежали в Эстонию, где родилась моя мама Ильза Рената. Когда ей было 20, нелегально, всего с одним чемоданчиком, перебралась в Италию. Там познакомилась с моим отцом. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, но помню, когда я была маленькой, пела мне колыбельные, которые слышала еще от моей бабушки.
2: Отец будущей кинозвезды, журналист Марио Ривелли, рано ушел из жизни. Мама была скульптором, зарабатывала очень скромно, так что юная Франческа рано поняла, что деньги не берутся из воздуха. К счастью, природа наградила ее красотой. В 13 начала работать, позировала в художественном училище, снималась в рекламе.
3: Из интервью Орнеллы Мути. У меня было непростое детство, но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, люди, которые имеют высокое мнение о себе. В конце концов, не важно, какая у тебя работа, богат ты или беден. Не в этом смысл. Что касается меня, я никогда не думала становиться актрисой. В детстве хотела стать балериной.
2: В кино попало случайно. Старшая сестра Франчески, Клаудия, отправилась на кастинг к режиссеру Дамиано Дамиани, тому самому, который потом снимет сериал «Спрут», и позвала за компанию Франческу. На Клаудию Дамиани не обратил никакого внимания, а вот младшая длинноволосая девочка его вмиг заворожила. Он с трудом уговорил ее пройти фотопробы, и они вышли блестящими. Так 14-летняя Франческа Ривелли получила главную роль в картине «Самая красивая жена». Эта история, основанная на реальном деле Франки Виолы, первой итальянки, осмелившейся отказаться от так называемого восстановительного брака с насильником. Роль была совсем не детской, да и режиссер обращался с неопытной актрисой довольно жестко. Так что свой дебют в кино Мути потом вспоминала неохотно.
3: Из интервью Орнеллы Мути. Я была совсем юной, когда попала в мир кино. Он показался мне чужим и довольно жестким. Дамиани был очень суровым со мной, говорил ужасные вещи. А когда я возражала, мне отвечали: «Радуйся, что снимаешься в кино». Опыт оказался настолько травматичным, что после премьеры картины я твердо решила: больше никаких съемок, с кино покончено.
2: К счастью, она передумала. А Дамиани, хоть и был жесток с юной актрисой, сделал для нее большое дело. Подарил псевдоним. Он соединил имена двух персонажей произведений поэта Габриэля Д'Аннунцио: Орнеллы из «Дочери Йорио» и Мути из «Наслаждения». Так и появилась актриса Орнелла Мути. А Франческа Ривелли ушла в историю. В 1974 году, когда Орнелле Мути было всего 19, у нее родилась дочь, которую назвали Найки. Орнелла никогда не рассказывала, кто отец Найки, и это породило множество слухов и предположений. Она дала дочери свою настоящую фамилию Ривелли. Девочка постоянно ездила с Орнеллой на съемки, жила на площадках, знала всю съемочную группу по именам. А в 18 тоже стала мамой. В Советском Союзе об актрисе узнали в середине 70-х, когда в наших кинотеатрах появился фильм «Народный роман». Орнелла сыграла 17-летнюю деревенскую девушку Винченцину, которая вышла замуж за немолодого рабочего из Милана. И он постоянно мучает ревностью свою юную красавицу-жену.
4: «Ho sentito una brutta parola, ma la voce mi pareva la tua».

0: Дюля, ма, ке че?
1: Обо мне распускают ужасные слухи, говорит Винченцино мужу. Люди хотят поссорить нас, погубить нашу семью. Неужели ты веришь им? Ну а потом была романтическая комедия «Укрощение строптивого». Фильм с Адриано Челентано и Арнеллой Мути о том, как светская красавица Лиза решила соблазнить нелюдимого и грубого фермера Элию, вышел в Италии в 1980-м, а через 3 года появился на экранах Советского Союза и стал хитом кинопроката. «Вы меня не впустите?» – спрашивает Элью Лиза, у которой на сельской дороге сломалась машина. «Это почему?» «Потому что на улице ливень, но не такой уж и сильный. Значит, вы меня не впустите?» «Конечно нет, я вас не знаю. Меня зовут Лиза. Ну и что?» Во время съемок Адриано Челентано не устоял перед чарами Арнеллы Мути. Совсем как в фильме. Роман был страстным, но коротким.
2: Из интервью Арнеллы Мути. «Знаете, иногда такая страсть случается на съемках. Я увлекаюсь, когда человек смешной. А он был смешным, очень. Но вот не смешно, что он рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания. Притом давал интервью в присутствии своей жены, словно хвастался. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно».
1: Ну а как не вспомнить еще один фильм с участием Арнеллы Мути и Адриано Челентано «Безумно влюбленный». В Рим прибывают монаршие особы из княжества Сан-Тулипе, этакая пародия на княжескую семью Монако. Князь, княгиня, их очаровательная дочка Кристина. Она хочет посмотреть «Вечный город», сбегает из посольства и садится в первый попавшийся автобус, где знакомится с его водителем, простым римским парнем Барнабо.
3: Quando parte?
4: In orario.
1: Когда отправляется автобус? По расписанию. А можно поскорее? А зачем? Ну, хватит читать газету, я спешу. Так поедет автобус или нет? Я хочу посмотреть Рим, например, Фонтан Треви. Автобус туда идет? Нет, но мой пройдет. Фильм о любви принцессы и водителя автобуса имел не меньший успех, чем «Укрощение строптивого», в том числе и в Советском Союзе. В начале 80-х Арнелла Мути впервые посетила родину своих бабушки и дедушки – Россию. В фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» она сыграла роль Марии, подруги революционера-подпольщика Антонио. По сюжету действие происходит в некой латиноамериканской стране, где правит военная хунта. Мути потом признавалась, что согласилась сниматься, потому что очень хотела посетить Советский Союз.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок в фильме «Жизнь прекрасна». Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно представить ее эмоции, когда мы оказались в Москве, а потом и в Петербурге. Я очень признательна ей, потому что я смогла разделить с ней ее прошлое. Оно у нее не всегда было простым. Меня вообще поражает сила русских женщин, и сила духа, и сила жертвенности. С тех пор пытаюсь учить русский язык. Он очень сложный, но мне интересно.
1: В 1994 году читатели итальянского журнала «Класс» назвали Арнеллу Мути самой красивой женщиной в мире. И это вполне справедливо. Ее красота была вызывающей, почти неземной. Густые темные волосы, огромные миндалевидные глаза с поволокой, высокие скулы и при этом мягкие, почти детские черты лица. При этом она не была холодной красавицей с обложки. В ней всегда жил огонь, который мог в любой момент вспыхнуть. Ее экранными партнерами были все главные красавцы европейского кино, от Алена Делона до Жерара Депардье, который отвесил ей сомнительный комплимент. «Ты, оказывается, не только красивая, но еще и играть умеешь». Впрочем, личная жизнь актрисы всегда была запутанной. 4 брака, но с мужьями ей не везло, чего стоит один только бизнесмен Фредерико Фачинетти, оказавшийся страстным игроком в казино. Для того, чтобы развестись с ним, Арнелле пришлось оплатить долги супруга. Своих детей, а их у нее 3, она, как признавалась сама, всегда ставила выше мужчин. А теперь еще и воспитывает внуков. Их 4. Кстати, самый первый родился, когда ей было всего 36. Ее тогда назвали самой красивой бабушкой мирового кино.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я не скрываю свой возраст, потому что это смешно. У нашей жизни есть путь от рождения до смерти. И не возраст на этом пути определяет человека. Именно потому что я так думаю, я своего возраста не ощущаю. Конечно, стареть неприятно. Отрицать это значит лицемерить. Но я стараюсь находиться в гармонии с собой и своей профессии. И это самое главное.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное. Радио страны. Дело в цифре.
7: Помните, была такая игра «Тетрис»? А вы знаете, что еще в 80-е годы ее придумал советский программист всего за 2 недели? И это, по сути, перевернуло игровую индустрию. А что существенно изменилось с того времени? Каким сегодня представляется мир игр? И почему мы до сих пор не создали чего-то по-настоящему крутого уровня «Тетриса»? Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В нашей студии независимый эксперт в области видеоигр, историк видеоигр Александр Кузьменко. Александр, приветствую вас.
8: Здравствуйте, Андрей.
7: Ну, давайте начнем, может быть, с вашей личной истории, Александр. Вы помните свою первую видеоигру или вообще с чего вообще встреча началась с видеоигр в вашем детстве?
8: Безусловно, помню. Дело в том, что мой папа, типичный советский инженер, вот, он был, как бы сейчас назвали, техногиком. Так. То есть не проходил мимо ни одного гаджета. У нас видеомагнитофон появился в году так примерно в 85-м. У нас был какой-то видеокассетник, да, и мама еще говорила, на что мы тратим деньги. Но потом, когда деньги все перестали иметь какое-то значение, папа сказал, ну хотя бы видеомагнитофон купили. Вот, и где-то, я даже прекрасно помню, когда, это было осенью 1986 года, соответственно, Саше 5 лет, вот, он просыпается с утра, чистит зубы, собирается идти в детский сад, и папа сидит на кухне, и там находится чудо советской конверсии, такой компьютер Микроша, слизанный с какого-то, кажется, клона британского Синклера, ну, то есть, в общем, слизанный с британского компьютера, венгерский компьютер, который Советский Союз взял и тоже слезал. Он говорит, смотри, какая штука. Я такой, вау, что это такое? Он говорит, хочешь, говорит, игру покажу? Я такой, конечно, хочу, пап. Вот. И я поиграл в какой-то клон арканоида, тоже слизанный с арканоида, да, под названием «Цирк», где человек такой прыгал наверх, ну, как человечек.
7: Да, да, да.
8: То есть точечка и квадратик прыгал наверх и сбивал треугольнички. Я такой думаю, я весь детский сад, короче, каша в рот не лезла, понимаете? Я как хотел вернуться домой просто к этому чуду.
7: То есть я практически... То есть настолько яркие воспоминания.
8: Да. При этом, если сейчас показать эту картинку современному ребенку, он скажет, это что?
7: Это что вообще?
8: Пиксельные, даже не пиксельные, это ASCII, так называемая графика. Поэтому я с тех пор понял, что я хочу заниматься играми. Вот все мои хобби во время там школы, университета, там были связаны с играми. Mm-hmm. Для того, чтобы хоть как-то это оправдать, я начал еще в институтские годы писать про видеоигры. Потом начал работать в крупных изданиях про видеоигры. Стал там главным редактором журнала «Игромания», очень популярного в то время. Вот игры, устроился в компанию Mail.ru, которая делала игры, сделанные на этаже с теми же людьми, которые сделали одни из любимых игр моих же, например, в частности, «Герой 5». То есть я не вижу себя вне этого. То есть я очень люблю другой тип искусства, я очень люблю кино, я очень люблю литературу, особенно современную русскую литературу. Сейчас новый восход, жалко, что люди стали мало читать. Но игры — это то, вот что у нас незаслуженно в стране называют, вот знаете, пренебрежительным словом, таким игрушки.
7: Да-да-да. Вот. А, в игрушки играет.
8: И сидит там, пикает за своим компьютером.
7: Да, да. Но, ну или сейчас в смартфон, да? Сейчас вообще, в принципе, далеко-то ходить не надо. Вот в смартфоне все есть.
8: Вот, тут самое вот обидное, да. Вот, и это вот пренебрежительное отношение, на самом деле, оно, знаете, чем побивается? Оно побивается самой простой вещью, которую знают все взрослые. Деньгами. Деньги. Видеоигровая индустрия приносит сейчас примерно уже около в 6, по-моему, раз больше, чем вся мировая киноиндустрия.
7: Да.
8: Есть такая игра GTA 6, которая выйдет только вот в ноябре 2026 года. Она в разработке разработки стоила, по неподтвержденным данным, сама компания Rockstar, ее разработчик, естественно, не раскрывает подобных цифр, она в разработке стоила где-то от миллиарда до полутора миллиардов долларов, а то и два долларов.
7: Ох.
8: В разработке. То есть это еще не считая маркетинга там и прочего продвижения. Буквально пару недель назад они открыли на эту игру предзаказ. Так вот, на предзаказе игры они заработали за первые три дня 6 миллиардов долларов.
7: Ну, тут уже все окупилось. То
8: есть, понимаете,
7: все
8: это окупилось. Экономика средней европейской страны. Или там, не знаю, половина Африки.
7: Вот хорошо, давайте так. Я тоже так сформулирую вопрос, ну, чуть, может быть, общо, но тем не менее. Раньше геймеров считали, ну, такими чудаками и маргиналами. Ну, раньше. Прям там, может, 90-е, 80-е. А сегодня, ну, вот по вашим словам в одном из интервью, играют все. От школьников до бабушек. Как произошла эта трансформация? Что изменилось в восприятии видеоигр обществом, если вот вы говорите на предзаказе, так это же и взрослые люди, которые тратят на это там серьезный бюджет своей семьи, да, из семьи берут бюджет и тратят, чтобы купить на предзаказе эту игру.
8: Вы знаете, дело в том, что мы, вот сейчас поколение, ну, мне вот 45 лет, например, да, а средний возраст игрока по всему миру, тоже такой медианный, сегодня люблю это слово сегодня, медианный, это 36 лет. То это взрослый дяденька или тетенька, вот, который уже точно ходит на работу, у которых, скорее всего, есть уже собственные дети, какая-либо карьера, и они выбирают среди прочих хобби себе вот это. И тут, знаете, я скажу одну позитивную вещь, а одну грустную. Позитивная заключается в том, что эти все дяденьки и тетеньки, когда им было там 5, 7, 8, 10, 12 лет, у них тоже был компьютер, который купили для учебы, но понятно, что он был не для учебы, а для того, чтобы играть в GTA Vice City, да, опять вернулись в GTA. И поэтому для них игры не являются чем-то маргинальным, странным или, скажем так, убежищем и попыткой эскапизма уйти от этого мира для каких-то людей, скажем так, мало.
7: Хотя и это тоже может быть.
8: Это тоже может быть. Игры — это эскапизм. Я вообще ничего против этого не имею. А теперь грустненькая часть. Грустненькая заключается в том, что, вы знаете, игры — это самый дешевый и доступный способ развлечения. Ну, смотрите, GTA 6, она стоит $80. Это, кстати, дорого, потому что обычные игры сейчас стоят $60-$70, и тут еще был такой скандал, как так, целых $80. Но она даст вам способ развлечься от 80 до 1000 часов, в зависимости от того, насколько плотно вы будете играть в эту игру. $80 — это сходить вдвоем в не самый дорогой ресторан, например, города Москвы, в котором я живу.
7: Ну вот смотрите, Александр, хорошо, мы говорим, что это часть креативной индустрии. Есть абсолютно государственная, ну, программа, государственное развитие креативных индустрий. Более того, это измеримо в цифрах. Значит, 6% ВВП к 2030 году должны обеспечивать именно игровые индустрии. Если возьмем конкретное ответвление видеоигры, то более того, даже в России сейчас активно обсуждают создание собственной игровой приставки и даже ГОСТа для видеоигр. Вы называли это серьезным вызовом. Почему?
8: Ну, смотрите, с одной стороны, давайте будем честны. Вот в микроэлектронике, да и просто в электронике, мы безнадежно отстаем. Так. Мы отстаем, например, от тех же азиатских стран или стран Запада коллективного, как мы сейчас называем, ну, лет где-то примерно 15. То есть, в принципе, консоль, или как приставку у нас принято называть в стране, уровня PlayStation 2, мы сделать сейчас можем. Мало того, у нас уже были русские приставки, которые стоили 1500 рублей, на них можно было поиграть в русскую рыбалку, в охоту, там, в гонки, не знаю, там, на Ладе Калина, то есть я абсолютно не шучу. Такое было. А это вызов в том смысле, что даже если мы сделаем продукт, который по мировым меркам будет отставать, он будет отставать. Нам нужно это делать для того, чтобы не отстать окончательно, для того, чтобы технологически не превратиться в Африку. Да, мы сделаем приставку. Да, мы дадим ей льготы. То есть она, в отличие от PlayStation, сколько сейчас стоит PlayStation? $600, да? Она будет стоить не $600, например, 150. Да, возможно, на ней будут идти игры не такого качества уровня, как мы привыкли сейчас, а десятилетней давности. Но по большому счету, среднему игроку, да, все равно. Главное, чтобы игры были хорошие, интересные, красивые. Ну, сейчас все игры красивые. В общем, у нас есть два движка. Один называется Unreal Engine, да, другой называется Unity. Там все красиво получается. Но нам это нужно делать, даже если это будет вызывать смех у профессионалов индустрии из-за рубежа. Вот, потому что не надо отставать. Так что там нужно делать собственные самолеты, собственные автомобили и собственные поезда.
7: То есть, смотрите, чтобы это делать, вы как-то отмечали в одном из интервью, что главные проблемы российского геймдева — это нехватка денег и отсутствие системы подготовки кадров. Но, несмотря на это, вот мы видим, появляются такие успешные проекты. Ну, окей, мир танков, может быть, не конкретно в России, в Беларуси, в соседней.
8: Да,
7: но...
8: не не важно.
7: Ну, не союзное государство. Да, союзное государство, значит, мир танков или Atomic Heart. Ну вот, все-таки мы же смогли что-то сделать такое, что вышло за пределы страны и, ну, где-то такой бум прям произвело.
8: У нас очень, скажем так, талантлив человек. И плюс нам надо очень сильно благодарить 90-е, потому что современные 40-летние для того, чтобы в условном там 3D-редакторе что-то сделать, они шли и не покупали лицензию за 5000 долларов, да, а покупали диск на радиорынке за 40 рублей. Вот, тем самым просто мы получили доступ к знаниям немножко пиратским путем, но получили. Подготовка кадров, возможно, интервью у меня было достаточно ранее, потому что сейчас практически все крупные технологические университеты, то есть, например, Высшая школа экономики, УРФУ в Урале, как-то государственный Владивостокский университет, у них есть... ну, хотя бы не кафедры, но при некоторых технологических кафедрах есть у них действительно такие уже подготовки, там, например, как гейм-дизайнер, левел-дизайнер, то есть такие вот страшно звучащие слова, но это все просто профессии именно в мире создания видеоигр. Поэтому просто так пришел и сказал, ну, знаете, я что-то программистом работал, там, базовый сидел в 1С собирал, говорит, ну, вот теперь сиди и собирай уровни там, в условиях, там, героев новых. Вот сейчас такого практически нет. И у нас еще, почему это происходит? Да потому что сейчас в этих университетах, как вы сами сказали, вот ваш приятель, да, который профессор. Угу. Он же сам в детстве играл в игры. Он знает, как это круто и как это замечательно.
7: Он, собственно, не выходил из этого возраста. Он все время играл.
8: И поэтому даже если на уровне профессора есть понимание, что нужно подготавливать таких людей, что игровая индустрия — это колоссальные деньги. Ну, вы же помните, с чего этот разговор весь начался на самом деле. Потому что до этого у нас про игры говорили только в контексте расстрелять, запретить. Ну, как принято во всем мире так говорят. Мы ни в коем случае не исключение. В 2022 году Владимиру Владимировичу Путину принесли такую вот папочку на стол, красную, с орлом еще, гербовым, двуглавым, где было написано, что оборот видеоигр в нашей стране, в том году не помню, в общем, какое-то гигантское количество миллиардов. Владимир Владимирович Путин, я думаю, что все-таки он не сидит, не гамает там вечерами, у него есть другие все-таки дела, да, но он потрясающий президент в том смысле, что он технократ, в хорошем смысле этого слова. Он такой, так, а почему бы эти триллионы, миллиарды, точнее, не превратить там в триллионы? Срочно делаем поддержку видеоигр. Ну, как принято у нас в стране, когда сверху есть указ, сразу открываются кафедры, сразу появляется поддержка. Ну, смотрите, тот же самый Институт развития интернета. Да? Он, конечно, развитие интернета, но он занимается развитием...
7: И играми,
8: и сериалами, и документалками, например. То есть при поддержке ИРИ, я работал 2 года назад в документалке, всем советую посмотреть, называется «История российских компьютерных игр». Вот, он был создан на деньги ИРИ, это абсолютно честно, там как написано было в стартовом титре. Вот, то есть государство буквально проспонсировало его создателей, ну, которым тоже я как игумен Пафнутий руку приложил, на то, чтобы людей просветить о том, как у нас круто эта индустрия развивалась еще с начала 80-х.
7: Слушайте, с историей разобрались немножечко, очень интересно. Мы обязательно продолжим эту тему во второй части программы. Напоминаю, Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр, историк видеоигр в нашей студии. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.

0: «Дело в цифре». Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
1: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Сотрудничество России с Вьетнамом идет по разным направлениям, заявил Владимир Путин. Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта, заявили в Кремле. И российская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы со штаммом туберкулеза ЮРА-1.1. Об этих и других событиях далее подробно. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности, сообщил президент Владимир Путин во время переговоров в Кремле со своим вьетнамским коллегой Том Ламом. Ранее он прибыл в Россию с государственным визитом. Как отметил российский лидер, особые отношения, дружба и взаимопонимание России и Вьетнама сложились со времени борьбы Ханоя за суверенитет.
2: Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами. В этой связи хотел бы отметить, что за годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов под руководством вашей партии, под руководством управляющих, руководящих команд Вьетнама. И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, и жертвы были не напрасными. Вьетнамский народ добивается на достигнутой базе суверенитета, еще раз хочу подчеркнуть, впечатляющих результатов.
1: Владимир Путин также отметил, что сотрудничество России с Вьетнамом идет по разным направлениям, в том числе по вопросам безопасности. Он отметил, что товарооборот России и Вьетнама набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода это значение почти удвоилось. Группировка «Север» взяла под контроль населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что российское военное ведомство нанесло также поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах Малой Волчи, Комиссаровка и Бузова. Как отметили в Минобороны, северяне продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения формирования противника. Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слезнева и Должанки в той же Харьковской области. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 10 автомобилей. Абу-Даби мог бы стать вновь площадкой для трехсторонних переговоров с Украиной по урегулированию в случае их возобновления. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, на встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером речь шла о возможном возобновлении контактов с украинской стороной, в том числе в трехстороннем формате.
3: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
4: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
3: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
4: Как по пунктам?
3: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
4: Беседа была закрытая, два президента беседовали, и, естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
3: А вот по нашей информации в целом, вот эта американская поддержка киевского режима, она все-таки снижена за последний год-полтора?
4: Ну, если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать.
1: Помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что пока не видел американскую дорожную карту по мирному урегулированию на Украине. Так он прокомментировал сообщение об американской дорожной карте по урегулированию на Украине. Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что слова Зеленского компромиссом появились после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Представитель Кремля также отметил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет. Песков также уточнил, что контакты президентов Путина и Трампа на саммите АТС в ходе вчерашнего телефонного разговора лидеров предметно не обсуждались, но возможность есть. При этом Россия надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона в украинском урегулировании, отметил Песков. По его словам, целый ряд стран проявляет заинтересованность в том, чтобы предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Атаки США на иранские суда представляют собой опасную эскалацию напряженности, заявило Министерство иностранных дел Ирана. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. Иранские военные после этого сообщили, что атаковали 2 американских эсминца, а также американскую базу в Иордании Аль-Азрак. Ведомство также осудило удары США по иранским танкерам и заявило, что атаки на иранские торговые суда в Персидском и Оманском заливах являются продолжением военной агрессии, морской блокады и экономической войны США против Ирана и нарушением устава ООН и международного права. Российская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы со штаммом туберкулеза ЮРА-1.1. Об этом заявил представитель Минздрава Вадим Тестов. Ранее известия со ссылкой на исследование группы ирландских ученых из Дублина сообщили, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза ЮРА-1.1. Как отметили в Минздраве, этот штамм не новый для территории России. Его впервые обнаружили еще в 2006 году. Действующие российские клинические рекомендации включают все актуальные схемы химиотерапии с высоким уровнем доказательности, а технологии быстрого определения резистентности внедрены во всех регионах страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. «Волна» победила «Ротор» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России. 2-0. Команда из Нижегородской области вышла в пятый раунд пути регионов. «Ротор» покинул турнир. Футбольный клуб «Спартак» сделал предложение о трансферте Александра Головина. Московский клуб предложил 19 миллионов евро за полузащитника «Монако», сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы. Генеральный директор футбольного клуба «Торпедо» Владимир Левонченко рассказал о согласовании с РФС использования стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после его реконструкции. «Идет сейчас согласование с РФС, чтобы мы могли проводить на этом стадионе матчи. Команда уже опробовала поле, оно быстрое, всем понравилось. Мы приложим все усилия, чтобы 23 октября с «Ротором» мы сыграли уже у себя дома. Приглашаем всех на футбол, хотим объединить всех вокруг клуба», — сказал Левонченко. Тульский футбольный клуб «Арсенал» сообщил, что Дмитрий Гунько покидает пост главного тренера команды. Руководство клуба приняло решение об отставке после проигранного матча четвертого раунда Кубка России «Текстильщику». В ближайшее время «Арсенал» объявит имя нового главного тренера. Далее о фигурном катании. Российский фигурист Владислав Дикий-Джи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Владислав Дикий-Джи в соответствии с альтернативным списком запасных получил приглашение на участие в этапе Гран-при в Китае. Мы желаем ему удачи, а также ждем выступления других наших фигуристов на этапах челленджера, сказал Коган. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: Погода.
1: План центра Фобос. 10 сентября в Челябинске до 21 градуса. В Мурманске плюс 13 градусов, возможно, небольшие осадки. В Вологде до 23 градусов, переменная облачность, без осадков. В Перми и Кирове завтра до 20 градусов, без осадков. В Уфе около 18 градусов, возможен небольшой дождь. В Нижнем Новгороде и Пензе днем до 19 градусов, без осадков. В Ярославле, Туле и Воронеже до 26 градусов, и также будет сухо. В Ставрополе. Ставрополе до 22 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем от 14 до 16 градусов. В российской столице сейчас около 22 градусов. В течение дня столбики термометров будут опускаться ближе к ночи до 11 градусов. Завтра днем в столице 23-25 градусов без осадков.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: отдал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Действительно, в ближайшие 2 часа на Радио России прозвучит программа «Разное время». И вы можете стать участниками этой программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы. Также мы доступны визуально. Нас можно видеть в телеграм-канале «Радио России», на Максе, во ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте про ресурс такой замечательный, как Вести.ру. Там много очень архивных материалов.
9: И самых последних новостей. Так что, пожалуйста, выбирайте себе платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы, конечно же, с новостей из Новороссийска. 4 человека погибли после атаки ВСУ на Новороссийск. Среди них есть ребенок, сообщил губернатор Краснодарского края Вячеслав Кондратьев. Все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина уже у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ольга.
11: Здравствуйте. Да, очередную тяжелую ночь пережил сегодня Новороссийск. 4 человека погибли, как вы уже сказали. Есть ребенок среди погибших. Это семья. Они мирно спали, когда в окно их квартиры влетел беспилотник. И вот уже в городе объявили траур по погибшим. В сквере разбили стихийный митинг. И вот жители сейчас несут туда цветы и вспоминают погибших. Сейчас еще за жизнь 4 тяжело раненых борются врачи. Решается вопрос о том, чтобы их транспортировать в краевую клинику. Ну и вообще за все время вот этой ночью пострадали 29 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, потому что есть повреждения инфраструктуры. Вот на улице Магистральной разрушена труба водопровода. По словам жителей, утром на улице хлестал фонтан высотой с многоквартирный дом. Воду сразу же перекрыли. И вот часть города сейчас остается без воды, а на водоводе идет экстренный ремонт. С утра везде началась уборка, и до сих пор идут обходы, осмотры повреждений. Вот пока известно, что повреждены 8 многоквартирных частных домов, 3 предприятия, православный храм, в детских садах 10 и 22 выбиты окна, и сегодня они не работают, дети остались дома. Ну и школа 15 многострадальная, ее вот атаковали буквально 2 недели назад, начали только ремонтировать, и вот она опять частично разрушена. Серьезно повреждена поликлиника номер 2, и прием пациентов, естественно, временно перенесли. Там очень большие разрушения, скорее всего, будет долгий ремонт. Также ночью атакой подверглись Анапа и Геленджик. По словам мэра Геленджика, ночью была самая сильная атака в их истории, но вот военные справились, повреждения минимальны, пострадавших нет. И есть поврежденные дома в Темрюкском, Крымском районе. Ну и, конечно, наша боль: в Анапе после падения беспилотника опять горит лес в Большом Утреше. Да, вот только недавно тушили пожар в заповеднике. По этой же причине. Вот опять. Сейчас площадь пожара больше гектара. Спасатели делают все, чтобы локализовать огонь и сохранить наш реликтовый можжевеловый лес. Но вот пока тушат вручную, но ждут вертолет, который как раз будет сбрасывать воду и поможет в тушении.
10: Да, да, да, события действительно тяжелые. В данном случае, вот если говорить, общее ПВО за ночь сбило 596 украинских дронов, сообщило Минобороны. То есть налеты продолжаются.
9: И враг бьет исключительно по гражданским объектам, что стоит отдельно отметить. Ольга, скажите, пожалуйста, сейчас, наверное, еще проводится оценка ущерба, да, чтобы оказать помощь всем пострадавшим?
11: Да, конечно, начались уже подомовые обходы, но сейчас уже система выстроена очень четко, поэтому я думаю, что они к вечеру уже закончатся, и, в общем, уже завтра жителям расскажут ту же процедуру получения выплат.
10: Понятно, спасибо.
9: Спасибо.
10: Ольга Тимохина была у нас на связи из Краснодарского края. Мы говорили об атаке на Новороссийск и другие города Краснодарского края, и действительно количество погибших и раненых действительно увеличивается. Спасибо, идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
10: МЧС увеличивает группировку в Оренбургской области, где тушат природные пожары. Вот тут буквально на днях возникла целая история с возгораниями. Оренбургская область, Челябинская область затронута.
9: Ситуация напряженная.
10: Да, и все это осложняется очень сильным ветром, который разгоняет эти пожары. А мы отправимся в Оренбург. Оксана Кртян нам расскажет подробности. Оксана, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис. Да, действительно, именно суховеи стали таким вот дополнительным фактором, которые привели к таким масштабам в нашей области в плане пожаров. Вы не представляете, коллеги, вот я никогда раньше не видела, как огонь может перекидываться, благодаря вот этим ветрам, перекидываться через грунтовые гравийные дороги, через речки даже может огонь перекидываться. Его просто ветер перекидывал как бы. Даже через водопропускные трубы, знаете, которые вот в насыпях дорог установлены, даже туда ветер задувает огонь, и он выскакивает как бы оттуда, как джин из бутылки. Это действительно страшно. Вообще такая картинка. Летает пепел, черные такие степные пустоши сейчас, да, в 5 муниципальных образованиях области. Степь, которая еще вчера была живая, сегодня уже выжженная, обугленная, черная, просто мертвая степь на десятки километров. Вот это, знаете, такая картина постапокалиптичная, я вам скажу, если честно. Но самое главное, конечно, что у нас нету жертв при этих пожарах. И это самое главное. И удавалось отстаивать каждый населенный пункт, каждый дом. Ну, где-то сараи погорели, где-то дома все-таки тоже сгорели. Например, два дома в Кваркинском районе. И все же началось все в Беляевском районе, который горел четверо суток. Вот сегодня 5-е сутки, как официальная информация пришла, что пожар не просто локализован, он потушен, он уничтожен. Да. Началось все 5-го еще числа. Была жара. Мы вообще в те дни, вот 5-го, 6-го, 7-го особенно, наша область возглавила все метеорологические рейтинги России по жаре и сухости. У нас было плюс 32 и плюс суховее. И вот, значит, в этот день, 5 сентября, начался пожар у нас в Беляевском районе у села на границе с Казахстаном. И удалось потушить огонь в селе Хлеборобно. Правда, знаете, как сказать, село, это громко сказано, там живет один человек, там очень много брошенных домов. И тем не менее, огонь ушел в Казахстан. Но уже через сутки он с Казахстана, там, значит, погуляв по степям казахстанским, он возвращается к нам и уже от нас не уходит. И вот прямо сейчас можно, слава богу, в Беляевском районе огонь потушен, но вот прямо сейчас на территории Кваркинского и Адамовского района действуют два больших крупных очага ландшафтных пожаров. Кстати, Адамовский район, россияне, может быть, знают, этот наш район, нашей области, он стал известен благодаря фильму, который там снимали в конце 50-х годов. Фильм снимался там «Иван Бровкин на целине». Это наши целинные районы. И вот сейчас пожар хозяйствует там, в Кваркинском и Адамовском районе. Действительно, коллеги, у нас группировки передислоцировались, они уже у нас на первый день, передислоцировались группировки сил и средств, аэромобильные группировки, в том числе Самарской и Ульяновской областей. Они у нас тушили там в Новоорске пожары, их вот сейчас и в Беляевском районе, их вот сейчас перебросили еще восточнее, в Адамовку и в Кваркино. Общая группировка сил и средств на двух пожарах вот в двух районах составляет сейчас 80 человек, 30 единиц техники, используется Ил-76, мониторится с помощью беспилотников для точечной расстановки сил и средств, мониторится территория, куда надо людей перебросить, потому что действительно столкнулись с тем, что, ну, просто надо вот правильно рассредотачивать силы.
10: Да,
12: пожар бушевал в 6 районах области.
10: Оксана, вот, а скажите, пожалуйста, успели уже убрать урожай? Ничего в этом смысле не отразилось на эти пожары?
12: Да, у нас вот не хочется сглазить, мы, конечно же, потом ущерб будет подсчитан. У нас уборочная страда идет по плану, у нас зерновые опять мы как бы у нас есть все шансы стать лидерами, поэтому ну как бы на урожай это никак не повлияло, но а потом экологи, наверное, ну степи там есть заповедные места, наверное, экологи тоже потом скажут и свое слово. Вообще-то, коллеги, знаете, если так вот откровенно говорить, мы степняки как бы живем всю жизнь, да, веками жители степных районов живут с этими пожарами природными, ландшафтными, но, конечно же, не очень хочется, чтобы они вот такими спутниками нашей жизни были в 21 веке.
10: Это,
12: потому что главное, чтобы не страдали люди, главное,
10: это
12: чтобы
10: да.
12: не страдали,
10: чтобы
12: не гибли люди.
10: Да, угрозы населенным пунктам, да? Чтобы не было, и остальное выгорит, ничего, что называется, посадят что-нибудь на этом месте. Оксана Картян была у нас на связи из Оренбурга, рассказала о том, что МЧС увеличивает группировку в области, где тушат природные пожары.
0: Большая страна, разное время.
9: Мы же отправляемся в Дальневосточный федеральный округ. Там планируют выплачивать учителям двойные компенсации за работу в малых городах и селах. Действительно, нехватка учителей в таких населенных пунктах и в отдаленных населенных пунктах — это такая проблема, которая очень остро
10: часто
9: стоит.
10: Да, мы часто о ней говорим, действительно, и о мерах, которые предпринимаются для этого.
9: Узнаем, как дела обстоят на Дальнем Востоке. Елена Баркова из Хабаровска уже у нас на связи. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Елена.
13: Здравствуйте, Катя. Ну, скажу сразу, что к малым населенным пунктам в Хабаровском крае это можно отнести практически всю территорию Хабаровской и Комсомольской Амуре. А проблема, в общем-то, есть на всей территории, и в Хабаровске, и в Комсомольске в том числе. Ну, вот если смотреть по цифрам, то у нас в этом году в школах и на малых городов и сел приступили 18 земских учителей. У нас федеральная программа, которая позволяет выписать, так скажем, учителей из других вообще регионов, и за дополнительную денежку они приезжают к нам. Причем даже есть конкурс и отбор. Помимо этого у нас есть механизм сберегательного капитала и образовательного кредита именно для педагогов. Для этого механизма труднодоступные районы, еще для педагогов. Правильно, конечно же, системно работают с молодыми специалистами, чтобы удержать как-то, чтобы они приходили в школы. В этом учебном году в школы края пришло всего у нас 420 молодых учителей, 170 из них отправились в сельскую местность. В регионе действует комплекс из 13 мер поддержки именно учителей, которые помогают удерживать наши педагогические кадры. В текущем уже году были повышены базовые оклады педагогов на территории Хабаровского края 25%. Вот о других мерах поддержки учителей рассказала мне директор общеобразовательной школы поселка Березовка, председатель общественной палаты Хабаровская Виктория Владимировна Тригубенко. Давайте послушаем.
14: Очень отрадно было услышать в начале учебного года о том, что статус учителя поднялся. И на уровне федерации теперь есть дополнительное профессиональное образование, которое в большом количестве предлагается в бесплатном формате. Наставничество для новичков, бесплатная юридическая помощь, возмещение за аренду жилья до 15 тысяч рублей. 8 окладов получает молодой специалист, только пришедший в образовательное учреждение, Ну и в Хабаровском крае сейчас развивается направление – это арендное жилье. Достигнуты соглашения с застройщиками, которые передают сотрудникам, занятым в бюджетной сфере, в том числе в образовании, жилые помещения, там уже есть даже установленная бытовая техника, на длительный срок в аренду за вполне приемлемые цены.
13: Ну, вот обратите внимание, коллеги, что первое место учителя все-таки ставят то, кто повысится статус учителя.
15: Ну,
13: то
15: да.
13: Вот это вот со всем остальным очень важно. Но, в целом, я сказала, что у нас детский учитель 18 человек поступили в этом году к обучению ребятишек в школах, а при этом заявки-то подавали 84 педагога, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Полонецкий автономный округ, Новосибирская, Томская область, Республика Алтай, Крым. То есть, ну, всем достаточно интересная эта программа. Но нельзя сказать, что, конечно, при выплатах у нас слишком большие платы. Так вот, как мне сказали, в Хабаровске педагогируется зарплата в 43 тысячи рублей за нагрузку 18 часов в неделю. Ну, плюс доплаты за классное руководство, ведение кружковой работы. Да и дополнительные уроки, конечно же, учителя берут. Но, тем не менее, при всем этом школам удается с трудом комплектовать штат учителей. В итоге один учитель, особенно вот в сельских школах, сразу в нескольких предметах, вот кому не хватает, опять-таки послушаем директора школы села
14: Бережного. Что касается комплектования образовательной организации, иногда очень трудный вопрос для любого руководителя. В целом, по Хабаровскому краю, основные направления, которые требуют внимания, это математический цикл, включая информатику и новые технологии, естественно, научный цикл, физика. В некоторых образовательных учреждениях технология труды, ИЗО, музыка. Ну, в общем-то, если перечислять, то можно перечислить все предметы.
10: Да, понятно. Тем более, наверное, Елена, действуют еще и меры вот земского характера, да?
13: Земские. Да, но это вот те, кто именно по этой программе приезжает. У нас в Хабаровском крае два вуза, которые готовят именно педагогов. Но вопрос, здесь, скорее всего, нужна материальная поддержка, решение жилья, вопрос с жильем.
10: Конечно.
13: Потому что все ребята идут в школы. А заключаются у нас договоры и с преподавателями вузов, они частично закрывают потребность в школах. А заключаются договоры с IT-клубами и филиалами, представительствами Сириуса. То есть какие-то вот более серьезные такие берут на себя именно
10: эти
13: организации.
10: Елена Баркова рассказала нам, что в Дальневосточном федеральном округе планируют выплачивать учителям двойные компенсации за работу в малых городах и селах.
9: Благодарим Елену и напоминаем, дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, самые интересные мы по традиции зачитаем в нашей программе. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Радио России».
0: Встречаем утро бодро и легко.
16: А это не вредно?
17: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
18: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
19: Да, что мы выяснили.
20: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
21: Ух, не соли она нас, не получится.
10: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
22: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
23: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу, и мы с вами сейчас отправимся в Пензу. Там открылся центр «Юный археолог».
10: Замечательно.
9: Да, вот так вот называется. И это замечательно, потому что подобное пространство имеет цель стать, что называется, новой точкой притяжения для юных жителей региона. Центр располагается на первом этаже исторического здания, где когда-то, кстати, кстати, работал писатель да. Михаил Салтыков-Щедрин.
10: И работал он не писателем, а вице-губернатором.
9: Да, вот такая история. В общем, сейчас узнаем, как будет функционировать этот центр, как функционирует. Светлана Филиппова у нас на связи, собственно, корреспондент российской газеты в Пензе. Светлана, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Светлана.
15: Здравствуйте.
10: Да, порадуйте нас, пожалуйста, вот этим
15: событием. На самом деле, открытие произошло совсем недавно. Но это уникальное интерактивное пространство, наверное, не только для Пензы, но и для всего региона. Почему? Потому что оно, ну, во-первых, центр сам находится у нас в центре города. Соответственно, его гостями могут быть не только как бы местные жители, да, но и туристы. Ребята, ну, конечно, нужна предварительная запись перед этим. Центр у нас располагается в 6 залах. Они называются «В гостях у археолога», «Археологические исследования», «Лектории», «Глазами древнего человека». Названы они не случайно, потому что каждая зона посвящена прошлому Пензенской земли. Ну, начиная вот от самого раннего, да, от эпохи мезолита, ну и до строительства крепости, соответственно, откуда уже пошел наш город. Вот. Итак, юные посетители, не только юные, но и их родители, смогут не только узнать об истории края, но и почувствовать себя настоящими исследователями. То есть они не просто, ну, как бы слушают, да, экскурсии, но и собирают снаряжение. То есть есть некоторая вовлеченность. Они могут познакомиться с природой каменного века, бытом, представить себя на несколько минут в роли древнего мастера. Уже первые посетители, например, нарисовали, делали наскальные рисунки в группе. Да, живопись, да, вот уже в группе ВКонтакте можно посмотреть, очень интересно. Вот, плюс с помощью цифровых микроскопов они изучают находки, вот, ну и работают в импровизированных песочницах. И что немаловажно, есть и интерактивная зона для взрослых. Есть даже семейные билеты, когда приходит ребенок не только один, но и берет с собой, например, бабушку и дедушку. Ну и, естественно, интересно, да, сейчас очень актуально. У нас есть зал народы и повседневный быт. Там установлена интерактивная зона, печь. Ну и там, соответственно, для тех, кто помладше, показывают сказки, рассказывают предания, интересные там световые шоу происходят. Ну и мотивы народов нашего региона. Их, ну, почти 100.
10: Да.
15: Вот. То есть, как бы, есть о чем поговорить, очень интересно. И хочется еще отметить, что особое внимание уделено инклюзивности, и для маломобильных граждан предусмотрены и пандусы, и подъемники, и плюс еще есть специальная зона для детишек с расстройствами аутистического спектра. Вот, то есть, как бы, предусмотрели практически все. И хочется еще что сказать. На самом деле, этот проект у нас второй в регионе, и меня не может не радовать, как местного жителя, что у нас вот эта вот тенденция шагает далеко. У нас есть село Радищево, где когда-то жил другой писатель, Александр Радищев, да, там есть музей. И в конце августа, прям накануне учебного года, там открылась тоже интерактивная зона, называется «Домашняя типография Радищева», где ребята вместе со взрослыми тоже могут попробовать себя в роли писателя и в роли человека, который создает книжку. То есть там специальное оборудование.
10: Вот, печатное, соответственно, да, есть.
15: Да, да, печатное плюс термопереплет. Вот, они смотрят, как это все происходит и происходило ранее.

0: То есть там и музей, там есть и советское искусство, да, представлено у нас, и советский быт. А здесь как бы, ну, все переплетено. То есть это и музей, и центр для детей и их родителей. То есть все вместе.
1: Но так или иначе мы видим, мне кажется, вот эту трансформацию музея, потому что, ну, скажем так, когда я училась в школе, музеи были другие.
2: Ну да, посмотрите налево, посмотрите направо, или как в том анекдоте, это скелет Петра Первого 18 лет, а это скелет Петра Первого 25 лет.
0: Ну на самом деле да, ну давайте говорить о том, что и дети сейчас другие,
2: да,
0: просто
2: да,
0: как экспонатами, их сейчас не удивишь, и поэтому им интересно вот быть вовлеченными в процесс. Ну и просто там же вот есть вот эти цифровые технологии, планшеты и так далее, и ну, детей затягивает, они пытаются попробовать себя в роли
1: это правда.
0: Археолога.
1: Отрадно, что подобные центры открываются у нас. Мы благодарим Светлану Филиппову, собственный корреспондент «Российской газеты». В Пензе была у нас на связи. Переходим к разговору с экспертом. Борис Викторович Чельцов у нас на связи. Ученый-секретарь Музея Победы. Борис Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Борис Викторович.
3: Добрый день. Добрый.
1: Ну, вот смотрите, с этого хочется начать. Вот свое время, когда мы учились в школе, по крайней мере, я не знаю, Заборе не могу сказать,
2: Я еще круче.
1: Да. В общем-то, для нас, всем классом, поездка в музей, это было что-то удивительное. Хотя музеи, как я уже говорила, были совершенно другие. Ничего не трогать,
2: да,
1: слушать внимательно экскурсовода,
2: тихо, да,
1: делать вид, что интересно, даже когда неинтересно. Но так или иначе, мы предвкушали эту поездку. Сейчас мы понимаем, что дети другие. Тут это не хорошо, не плохо, они просто другие. И вот каким образом можно сегодня увлечь детей, и вообще для них это так же интересно, как для нас в свое время поездка в музей и, что называется, вот, да, возможность прикоснуться к истории.
2: Или необходимо что-то вот такое новое вводить.
1: Планшет.
2: Да, типа планшет.
3: Вы знаете, я бы говорил, что здесь необходима глобальная связка и того, где дети находятся, и то, кто с ними работает, и главное, как с ними работает. В этом плане Музей Победы мы как раз-таки ставим точку на то, что дети — это наш практически основной посетитель, потому что дети — это те наши, скажем так, участники вот этого живого исторического процесса, то есть живой памяти, которую нам необходимо передать. Абсолютно правильно вы сказали, сейчас мир изменился, изменилась вот история, которую я часто люблю рассказывать, когда речь заходит про там создание экспозиций и рассказ про наши экспозиции. Вы знаете, исследование проводилось уже давно, но вопрос времени реакции человека и его возможность, да, долго фокусироваться на одном,
2: именно,
3: она очень сильно сократилась. Во-вторых, мир цифровых технологий, которые окружают нас везде, и нужно продолжать удивлять. И вот наши экспозиции «Подвиг народа», «Битва за Москву», новая экспозиция «Путь к победе», они построены на таких четырех китах, я бы сказал. Первое – это само пространство, которое рассчитано на полное погружение. То есть это не просто декорации, это исторически выверенные декорации, построенные буквально до мельчайших подробностей.
2: То есть это путешествие во времени получается, да?
3: Да, это прямое путешествие. Добавляется звук обязательно, выверенный, из правильных точек, с правильной интонацией. Добавляются сюда экраны мультимедиа, которые встраиваются не как нечто неестественное или просто яркое, а как очень точное, опять же, стилизованное под эпоху, стилизованное под события, пространство, и добавляются еще и живые актеры. То есть наши смотрители, это же уникальная часть проектов, наших экспозиций, что смотрители внутри, они включены в процесс, включены, по сути, в такую историческую игру, отыгрывают специальные роли, полностью одеты в тоже костюмы тех эпох,
2: как
3: и тех локаций, где они находятся. И добавлю сюда еще, что все это, естественно, на основе исторических экспонатов и исторического материала большого, который собран в множестве экранов, которые можно трогать. И вот это важная деталь. Мы говорим, что нужно многие вещи, сделанные в экспозиции специально для того, чтобы к ним можно было прикоснуться,
1: вот,
3: сесть на лавочку в избе, потрогать каменные остовы крепостей или там дуло пушки, потому что через тактильность передается намного больше информации и ощущений. И я бы добавил сюда еще работу экскурсовода.
2: И это очень важно, да.
3: Да, я бы не называл даже сейчас экскурсоводами. Они уже скорее сейчас проводники в этот созданный мир. Они проводники и актеры, и отчасти вот такого современного типа учителя исторические, которые передают вот это вот все накопленное огромное историческое знание экспозиции, переводят на его на понятный язык.

0: говорю, что как можно оценить работу экскурсовода и как мы стараемся делать в музее. Если дети заходят, особенно с классом, да, как часто бывает на экскурсии, мы все знаем, дети далеко не все вовлечены. И
1: ну часто, да, вот, да, помню, кто-то задержался, кто-то задумался, кто-то еще.
0: Да, кто-то, да. А кто-то вам напрямую скажет, что мне это неинтересно. Да, я вообще сюда вот под давлением пришел. Но если в процессе экскурсии этот человек меняет свою точку зрения, и выходит. Вот я помню, в моей личной практике я тоже начинал очень много лет назад экскурсоводом. Я любил использовать такой прием спора. Я говорил, давай поспорим. Если ты выходишь из экспозиции и захочешь сейчас сюда вернуться или с родителями прийти, то я победил, и ты приходишь. Если нет, ну, разойдемся, мы с тобой больше не увидимся. И вот задача — найти подход, найти язык, сделать так, чтобы ребенок стал частью вот этого процесса, который находится в экспозиции, частью истории, чтобы он в нее окунулся и на время забыл про гаджеты, про все, вот все, что
1: вот, его окружает, вот, вот, вот, да.
2: Борис Викторович,
0: если это происходит, то это прекрасно.
2: Это успех тогда, Борис Викторович. А вот вопрос у меня такой, немножко каверзный. А учителя и родители сейчас готовы к такому положению вещей? Они готовы, что музей, ну, стал не таким музеем? Не кажется ли им, что
1: не академическим,
2: да, да. Что за развлекушки вообще? Что происходит?
0: Вы знаете, с удовольствием родители, учителя к этому уже пришли. Ну, во-первых, уже все на самом деле адаптировались, потому что очень многие музеи уже строятся по такому принципу. А на самом деле, наоборот, особенно родителям, вы знаете, всегда очень приятно смотреть на то, когда есть при правильной работе, и когда родитель видит, что и ребенок умеет там что-то ответить и знает какие-то вещи, или так вот правильно простроить диалог с ребенком, чтобы подтолкнуть его к какому-то выводу, для родителя это, наоборот, удовольствие, что он и видит практический эффект похода. То есть не только ребенок что-то посмотрел и просто узнал, да, и послушал, да, потом что-то проверить, узнал он или нет. А здесь он отвечает постоянно на вопросы, постоянно находится в живом диалоге, и вот это все пространство вокруг на самом деле увлекает самих взрослых, и они ходят с открытым и смотрят вокруг, пока ребенок занят работой там с экскурсоводом и с ответами на вопросы.
1: Борис Викторович,
0: поэтому здесь совместная работа.
1: Да, уделяется ли у вас особое внимание инклюзивным, скажем так, посетителям?
0: Вы знаете, здесь есть особенности. Мы стараемся в этом направлении тоже двигаться. Экспозиции так построены, конечно, что здесь с этим немножко сложно, поскольку очень много деталей, нет практически ограничений. Но мы строим, опять же, здесь очень много зависит от работы экскурсовода, когда ему необходимо провести, показать, рассказать. На самом деле гораздо больше, чем в классических экспозициях с витринами. Да, есть застройка, когда вы находитесь вот, да, с постоянно меняющимся напольным покрытием от брусчатки к камню с перепадами высоты, с подъемами и спусками. И здесь, конечно, добавляется еще важность передвижения, но мы тоже стараемся сделать так, чтобы все вот это передвижение и как бы отдельные части работы, они были бы максимально сглажены и вписаны в как бы естественное повествование для людей с особенностями, чтобы это была история как бы именно,
1: ну, да,
0: дополняла,
1: да, пользу. Тем более и для них как раз очень важно что-то потрогать, да, если это,
0: например, абсолютно, конечно,
1: не люди, лишенные зрения, или еще что-то. И вот, вот мы сейчас рассказывали о Пензе, да, юный археолог. Очень хорошо, что там, кроме мультимедийности и всего такого, есть еще песочницы, в которых они, собственно, могут поискать какие-то артефакты. Потому что вот это соотношение передовых технологий и конкретного классического восприятия окружающего мира через прикосновение, через слух, через еще чего-то, это очень важно.
0: Да, да, абсолютно, абсолютно. И чем больше вот этого пространства будет задействовано, мы, конечно, понимаем, что здесь есть всегда особенности с инклюзивностью, она бывает разной.
1: Ну,
0: здесь
1: нужно,
0: там, где-то звук должен работать, где-то тактильная часть, где-то вербальная часть, очень важно, да, проговаривать и показывать. Но за счет того, что экспозиции наши как раз-таки построены на соединении всех этих трех, и пространство, тактильность, звук и визуал, внешняя часть, то оно, конечно, оно это так сильно усиливает, и, собственно, можно сказать, что мы
1: добиваемся того, спасибо, чтобы... Спасибо большое. Борис Викторович Чельцов, ученый-секретарь Музея Победы, был у нас на связи.
3: На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
3: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
10: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
7: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
11: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
12: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
13: Восьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Вьетнама назвал отношения между Москвой и Ханоем особыми. Штурмовики группировки «Севера» приступили к зачистке зданий в освобожденном населенном пункте Озерное Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Россия продолжит работать с Вьетнамом по всем направлениям, таких как культура, образование, а также вопросы безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Южно-Азиатской республики То Ламом, который находится с государственным визитом в Москве. По словам российского президента, темпы роста товарооборота между странами за первые полгода почти удвоились.
2: В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились. Мы продолжаем работать по всем другим направлениям. Это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем. Есть и новые интересные начинания.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что за годы полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов. Люди, которые сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, и жертвы были не напрасными. В свою очередь, президент Вьетнама То Лам поблагодарил Путина за теплый прием в Москве. Штурмовые подразделения 34-й гвардейской мотострелковой горной бригады группировки войск «Севера» приступили к зачистке зданий и подвалов во взятом под контроль населенном пункте Озерной Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там пояснили, что в селе и его окрестностях противник размещал расчеты артиллерии и пункты управления БПЛА. Сейчас северяне сжимают кольцо окружения формирования противника в Харьковской области. Одновременно наступая на нескольких направлениях, группировка расширяет полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в Сумской и Харьковской областях. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймерс» и 1185 украинских БПЛА самолетного типа. Суточные потери ВСУ составили более 1390 человек. Россия продолжает контакты по Украине с представителями США, однако каких-либо оформленных дорожных карт по урегулированию пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений. Песков подчеркнул, что Киеву известно, на какие компромиссы необходимо пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Представитель Кремля пояснил, что такие проявления гибкости Киева начались после того, как они сами открыли ящик по Пандоры, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры России.
3: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт на настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
1: Песков также рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсуждали возможность проведения трехстороннего саммита России, США, Китай на саммите АТС. Такая возможность будет, подчеркнул представитель Кремля. Москва и Анкара обсудили угрозы безопасности судоходства в Черном море из-за действий Киева. Россия проинформировала Турцию о деструктивных действиях Украины в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судов, в том числе для турецкой стороны. Об этом говорится в сообщении МИД России. Стороны также обсудили текущее положение дел на Южном Кавказе и взаимодействие в Центральной Азии. Траур по погибшим в результате ночной атаки беспилотников в среду объявлен в Новороссийске. Отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги, сообщил глава города Андрей Кравченко. Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА в ночь на среду погибли 4 человека, в том числе один ребенок. 17 человек находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. Всего пострадали 29 человек. Зафиксировано повреждение 8 многоквартирных и частных домов, 3 предприятий православного храма. Также повреждения получили 2 детских сада, общеобразовательная школа и здание взрослой поликлиники. В России планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для проверок семей с детьми. Минтранс России совместно с Яндекс.Такси разработал и утвердил дорожную карту, направленную на повышение доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. Сообщили об этом в пресс-службе министерства. Как отметили в Минтрансе, для поддержки многодетных семей в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент, в рамках которого членам многодетных семей предоставляет промокоды на скидку на поездки в такси. На основе полученных данных будет разработана система субсидирования, которую затем можно будет масштабировать на другие регионы. Осенняя хандра может усилить тягу к алкоголю, утверждают врачи. С приходом холодов и сокращением светового дня некоторые начинают использовать спиртное как способ справиться с грустью и стрессом. Психиатр Степан Финкин рассказал газете «Ру», что сама осень зависимость не вызывает, однако может стать триггером для тех, кто привык снимать напряжение алкоголем. По словам врача, тревожные сигналы – это выпивка в рабочее время, желание похмелиться утром, попытки скрыть употребление и потери контроля. Эксперт советует переключаться на спорт, творчество и общение, а при необходимости обращаться за помощью к специалистам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международные матчевые встречи среди ветеранов боевых действий с участием команд из 6 стран стартовали в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Борьбу за награды ведут команды Афганистана, Индонезии, Мьянмы, Руанды, Сербии и России. Уже состоялись старты в пауэрлифтинге и футболе ампутантов. Сейчас впервые ветераны специальной военной операции соревнуются с зарубежными командами в волейболе сидя. Такие соревнования особенные. Они объединяют спорт, международное сотрудничество и являются важным шагом для развития адаптивного спорта, сказал Рожков. Исполком Всероссийской Федерации Легкой Атлетики временно приостановил членство Федерации Легкой Атлетики Мордовии в связи с деятельностью отстраненного тренера Виктора Чогина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации. Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на нескольких спортсменок Легкоатлетического центра Саранска сообщил о продолжении Чогиным тренерской деятельности, несмотря на пожизненную дисквалификацию. Спортсменки также заявили о случаях психологического, физического и сексуализированного насилия со стороны тренера. Выборная комиссия Международной шахматной федерации утвердила кандидатуру россиянина Павла Колобкова на выборах вице-президента организации, сообщается на сайте ФИДЕ. Колобков был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. У России не будет права голоса на предстоящих выборах. И футбольный клуб «Волна» из Нижегородской области обыграл волгоградский «Ротор» 2-0 в матче 4-го раунда пути регионов Кубка России. И о спорте на этом пока все.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Радио России.
1: План центра ФОБОС. 10 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь и днем до 15 тепла. В Южно-Сахалинске до 19 градусов, без осадков. В Хабаровске 21 градус, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге и Челябинске завтра до 20 градусов, возможны небольшие осадки. И в Тюмени и Ханты-Мансийске на пару градусов теплее, но будет сухо. В Омске и Новосибирске завтра около 28 градусов, будет без осадков. В Иркутске, Красноярске и до 26 градусов без осадков. В Мурманске завтра 11-13, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. А в Нижнем Новгороде и Пензе завтра до 20 градусов будет без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается завтра облачная погода, временами дождь, температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 21 градуса, предстоящую ночью столбики термометров могут опуститься до 9-11 градусов. Днем завтра столица потеплеет до 23-25 градусов. Атмосферное давление составит 746 миллиметров.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека. Но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна, разное время.
8: А мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Напоминаю, что вы также можете стать участниками программы, если по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио России», конечно же, на «Максе», во ВКонтакте. В общем, масса возможностей у вас есть.
9: Да, выбирайте платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть, конечно же, не менее интересный, чем первый. И начнем мы с очень любопытной темы. Боря, как ты относишься к тропической экзотике?
8: Я отношусь к тропической экзотике замечательно, потому что совсем недавно мы рассказывали о первом урожае бананов в Сочи, который сейчас отправлен на проверку, как бы, да, содержание. И я понимаю, что после этого, я думаю, что можно замахнуться и на других тропических
9: фруктов. Вот в Крыму уже замахнулись.
8: Так.
9: Да, уже замахнулись, и, в общем-то, в теплице уже получил фермер из Красногвардейского района Крыма, Николай Пьяных, получил в своей теплице первый урожай. Что бы вы думали? Папайя.
8: Вот так вот.
9: Вот так вот, да. Все подробности у нашего корреспондента. Ольга Свиридова уже у нас на связи из Симферополя. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ольга.
10: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Нет, урожай еще Николай Пьяных не получил. Сейчас фермер в своем экспериментальном саду колдует над папайей. Угу. Надо сказать, что Крым, конечно, идеальное место для экспериментов по выращиванию экзотических фруктов, заморских растений. Этому способствует и мягкая зима, и жаркое лето. Но и, конечно, самое главное, энтузиазм крымчан.
8: Да,
10: так вот, тропический фрукт с юга Мексики прекрасно себя чувствует. В Таиланде, Вьетнаме, Индии, Бразилии. А теперь еще и вот благодаря неутомимой энергии нашего агрария и в степном Крыму. Николай Васильевич на самом деле более 30 лет занимается сельским хозяйством, и на своих сельхозугодьях он выращивает и зерновые, и масличные культуры, но очень любит эксперименты. В советское время, да, в теплице с 9 мая он выращивал арбузы, ну а после путешествия по Шри-Ланке решил создать экзотическую оранжерею и вырастить тропическую культуру папайю. Семена привез из путешествия, из них в идеальных условиях вырастил саженцы, солнечные батареи, установил на крыше оранжереи, круглосуточно обеспечивает плантацию светом, вентиляцией, теплом, проложил специальные трубы, чтобы они грели почву, растения поливают только теплой водой. В общем, каждый саженец он окружает такой заботой, словно это дети. И, как он сам говорит, о своей затее ни разу не пожалел. Продолжает Николай Васильевич.
8: Слушаем.
11: Почему-то захотелось вырастить то, что у нас на рынке нет, что практически проблемно завести, потому что это скоро портящийся продукт. Просто примерно понял, что надо этому растению методом ошибок. Этого в литературе нет, чем я занимаюсь. Раньше еще в Советском Союзе была литература по выращиванию овощей, там это я в свое время изучал ее. А в последнее время я ничего не изучаю. Методом практических действий это все достигается. Ну, не пожалел, потому что мне это нравится. Свое удовольствие я сделал. Если бы я высаживал 2-3 гектара для бизнеса, там бы уже было понятно, пожалел или нет. А так это такое развлечение. Хобби. Обычно я занимаюсь этим утром, вечером, потому что днем жарко.
8: Вот как, это хобби оказывается, то есть не было никаких экономических вложений
9: так, со стороны. Нет, да. Ну как это не было?
8: Нет, со стороны я имею
9: привести.
8: В виду.
9: В порядок.
8: Да, с посторонней стороны я имею в виду.
9: Инвестор.
8: Грант какой-то.
9: Понятно,
8: или еще да. Что-то. Человек действительно, Николай, занимается этим делом, и самое главное, что он не просто увлекся, он еще достигает результата.
12: Да, и самое главное, он фактически создает такую технологию выращивания заморского экзота. И, собственно, этой технологией он готов поделиться, если кому-то будет интересно, готов и масштабировать. Угу. Папайя, в принципе, хороша тем, что урожай может достигать 250 килограммов с одного дерева.
9: Угу.
12: Конечно,
9: вот это да.
12: Стоит ли выходить на большие объемы, теоретически продукт может принести свою прибыль с учетом цен. Килограмм папайи стоит 1700 рублей. Но понятно, что сейчас на деревьях Николая Васильевича всего лишь по 3-4 папайи. И если растению что-то не нравится, оно сбрасывает плоды, потом они начинают завязываться заново. Поэтому на одном дереве можно увидеть одновременно и цветы, и плоды. Кстати, вот возвращаясь к экономической целесообразности, не все любительские эксперименты вырастают в масштабные проекты.
8: О чем и речь, да.
12: Выращивать, например, бананы в промышленном масштабе в Крыму просто экономически невыгодно. Дешевле их привезти из африканских и южноамериканских стран. А вот лимоны выгодно, и в теплицах Крыма энтузиасты уже не первый год выращивают мандарины, апельсины, лимоны. Вот в Сакском районе у нас есть сразу 2 фермерских хозяйства. Они производят лимоны в рыночных масштабах, то есть урожай собирают в 3000 деревьев, и речь идет о тоннах цитрусовых.
8: Угу.
12: Лимонарии уже стали частью агро- и гастротуризма. Людей, конечно, тянет к теплу, к солнцу, пусть даже оно и на ветке.
8: Угу.
12: Ну, согласитесь, приятно, побродить.
8: Да, конечно,
12: конечно. Лимонные деревья,
8: и представить, что ты в какой-то экзотической стране находишься. Да?
12: Конечно. Угу. Самое главное же, можно сорвать прямо с дерева понравившийся лимон. И тут же нарезать его себе чай.
8: При этом эти лимоны, они, вот, насколько я знаю, они совсем другие. Они тонкокожие, да, вот они вкусные, практически их можно есть, вот, что называется...
9: В режиме апельсина.
8: В режиме апельсина, да.
12: Да, в общем, наши аграрии ищут новые ниши на отечественном продовольственном рынке, как бы экзотично они не выглядели на первый взгляд. И живые лаборатории, где экзотические фрукты становятся привычной частью крымского ландшафта, конечно, был и остается Никитский ботанический сад.
8: Угу, угу.
12: Здесь с 1825 года занимаются интродукцией редких культур. И вот в 60-м году в Ботсаду впервые высадили езифус. Сегодня иностранец представлен более чем сотней сортов. Если быть точнее, в коллекции, представьте, 150 сортов.
8: Ничего себе.
12: И урожай китайского финика, как его еще называют, собирают вот как раз в сентябре. Плоды похожи на такую маленькую грушу, по вкусу напоминают яблоко. Десифус в Крыму очень любят, его едят как свежим, так и вяленым, сушеным. Ну, в общем, расходятся на ура.
8: Спасибо, Ольга.
9: Замечательно.
8: Ольга, спасибо.
9: Спасибо вам,
8: Ольга
9: большое.
8: Свиридова была у нас из Симферополя. Рассказала, как крымские фермеры разводят тропическую экзотику.
9: Ну, какая вообще история? Хочешь, иди на папайю, смотри, технологию осваивай. Хочешь, как чай с лимоном с ветки попей.
8: Пелось в песне «Во сне я кусаю папайю».
9: Это просто удивительная история. И на самом деле, вот так же и с лавандой. Вот у нас есть под Новороссийском лавандовые поля. Начиналось все тоже как эксперимент двух людей. людей, причем из Москвы, которые впоследствии потом просто туда переехали. А сейчас уже просто поля, нужные технологии, нужные сорта.
8: Франция
9: и вот
8: позавидует.
9: Да, да, это правда. У нас на связи эксперт Василий Сергеевич Тимофеев, эксперт Московского крестьянского союза, фермер в третьем поколении, Московская область, Луховицы. Василий Сергеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Василий Сергеевич.
13: Здравствуйте, Мария и Борис.
8: Ну, если Луховицы, то значит, вы с огурцами хорошо знакомы.
9: И экспериментируете наверняка.
13: Все правильно. Третье поколение – это как раз огурцы. А экспериментирую только третий год. Третий год.
8: То есть тоже пытаетесь что-то такое...
9: Экзотическое вырастить.
8: Экзотическое.
13: Да, мы тянемся за Крымом, за Сочи. Нам хочется моря, нам тоже хочется тропических фруктов. Но тропические фрукты у нас в Московской области не растут. А вот за южными фруктами мы тоже активно, фермеры, побежали. Персики, абрикосы, инжир, лаванда. Это у нас уже как бы закрепилось. Виноград в открытом грунте. А вот 3 года, как я уже пробую виноград в теплице выращивать, столовые сорта, чтобы были, как положено, не хуже южного солнца.
8: А вино уже пробовали?
13: Вино я не очень любитель.
8: Нет, я имею в виду с экспериментальными целями, конечно же.
13: Заквасили. Приезжайте где-то недели через 3.
8: Хорошо, спасибо большое. Ну, давайте поговорим вот так вот вообще о общем характере. Вот поддержка фермеров, развитие новых культур. Действительно, этому уделяется со стороны государства или АПК какое-то внимание дополнительное, и оказывается ли поддержка?
13: Поддержка оказывается, но не таким, конечно, экзотическим культурам, более стандартным, тем же огурцами. Я сам был участником гранта. То есть я бы сказал, что здесь другой совершенно эффект, который очень необходим нашей стране.
8: Так.
13: Это, в первую очередь, развитие агротуризма. Для любого бизнеса самое главное – это сбыт. От сбыта можно построить любой бизнес, вырастить хоть бананы. Но сбыт – это то, что с чем маленький фермер сталкивается, с теми же луховицкими огурцами. Нам очень трудно войти в сети, а уж тем более на маркетплейсах торговать.
8: Да-да.
13: Поэтому то, что сейчас направление взято у нас в стране на агротуризм и продажи на своей делянки на своем фермерском хозяйстве, это очень большое дело, это просто громадное дело. Отсутствие логистических затрат и непосредственно продажи на своем месте. Люди видят, что это выросло здесь, люди видят, что здесь коровы ходят и так далее.
8: Ну, наверное, надо рекламой заниматься тогда, да? В это дело вкладывать.
13: Да. Несколько лет это разрастается, и уже как бы есть места, и есть программы, которые показывают. Ты мимо едешь по М5 Урал, с какой стороны какой фрукт произрастает, или где есть улитки, где есть устрицы и так далее. То есть в этом плане надо еще и помощь вас нужна.
8: Конечно, спасибо, конечно.
13: Вот такие темы поднимаете.
8: Мы с удовольствием об этом расскажем, но хотя сейчас мы говорим о фруктах и ягодах, но тем не менее, вот вы упомянули улиток и устриц, это тоже...
9: Аквакультура.
8: Да, одно из направлений.
13: Тоже, это тоже в Московской области у нас культивируется. Всем известна очень большая ферма в Коломне Балаева Сергея, он у нас фермер номер один по улиткам. Вот. У нас также есть, скажем, устрицы в Русском районе. У нас есть в Серебряных прудах голубику выращивают, плантация тоже необычная. В Бронницах виноград тоже в промышленном масштабе. Вот. У меня идея фикс какая? 17 видов винограда я за 3 года освоил столового. И сейчас хочу сделать проект на 500 кустов. Это примерно где-то 0,5 гектара.
8: Это
9: масштабно.
8: Это в теплице?
13: Теплица. У меня теплицы небольшие, но высота у них 3 метра, потому что виноград должен вверх идти. А так около 60 метров они теплицы. 12 на 4,5. Стандарт я такой подобрал для винограда. И просто в открытом грунте столовый сорт, он не наберется, ту сахаристость,
8: естественно,
13: которая, скажем, нужность. И идея фикс именно в том, что нужно, чтобы люди приезжали, а не мы побежали с этим виноградом.
8: Ну, конечно. Стоять вдоль дорог или попытаться попасть в сетевые какие-то системы, это, конечно, очень, очень большая
9: Василий нагрузка. Сергеевич, а почему именно виноград?
13: Я много чем занимался. Любой фермер ищет, как говорится, где лучше. В один год выгодно пшеницу сажать тысячами гектар. В другой год мы занимались всегда луховицкими огурцами. И в Москву ездили и день, и ночь, и дома строили, и детей выращивали. Все это наш фрукт. Но сейчас конкуренция бешеная. Сейчас все стали огурцами снабжать Москву. Вплоть до Ирана.
8: Да, более того, любые огурцы в магазинах, которые представлены, они обязательно называются луховицкими.
13: Все равно. Да.
9: Василий Сергеевич, ну то есть фермер должен еще понимать, что в какой-то момент даже при успешном ведении дел придется переориентироваться на что-то другое,
8: ну, да?
9: То есть
8: перепроизводство.
9: То есть мы так понимаем, что нужно постоянно учиться, нельзя стоять на месте.
13: Да, да, нужно, к сожалению, всегда нос держать по ветру и понимать, что конъюнктура, она такая вещь. Вот мы когда поставили памятник огурцу в луховицах, я с горечью пошутил, что бизнес умер, потому что памятник есть, бизнеса нет. Вот. Поэтому превращается он в другое, он превращается в агротуризм. И приезжает из музея огурца, и, извините, посмотреть наши прекрасные луга, поля, Аку, Осетр. Есть у нас что посмотреть.
8: Да, да. У вас красиво.
13: Выпить местного вина, съесть местную улитку. Это же, ну, это же счастье.
8: Это настоящая экзотика, да, для городских жителей.
13: Фермеру прибыли, он за счет этого и огурцы свои продаст. И у нас вот очень, мы занимаемся там с оленями, например. С оленями запрещено в Москве, например, на ярмарках торговать, закрытых, бояться ботулизма и так далее. Нужно, чтобы это все было проведено через сертификацию. А вы приехайте на наш погреб, посмотрите. Вы посмотрите, как мы квасим капусту у нас в Нижнемаслово. То есть у нас есть свои места, в которых есть экзотические вроде вещи.
9: Которые есть где посмотреть. Ну, вот, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не обходите вниманием Московскую область Луховицы. Действительно очень интересно. Василий Сергеевич, скажите, пожалуйста, у нас полминутки осталось. Молодые люди сейчас охотно идут в фермерство?
13: Нет, эта работа очень тяжелая. Это нужно спину иметь и очень напряженный ум.
8: Да, именно ум и сила физическая, конечно, необходима. И, тем не менее, если будете проезжать Луховицы, обязательно заезжайте туда. Если не к Василию Сергеевичу, то к каким-то другим
9: фермерам. А может быть, у вас в регионе есть местные фермеры? Вот тоже, пожалуйста, не обделите их вниманием. Василий Сергеевич Тимофеев был у нас на связи, эксперт Московского крестьянского союза, фермер в третьем поколении, Московская область, Луховицы. Говорили мы о том, что развитие агротуризма очень важно, и также важно экспериментировать, в том числе с экзотическими культурами. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны.
14: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
15: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
14: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
15: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
14: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
16: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
18: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
19: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
16: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, в студии для вас сегодня работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
8: Ну и вот вопрос, о котором мы сейчас будем говорить, он уже давно витает в воздухе и из разных...
9: В прямом смысле этого слова.
8: из разных регионов нашей страны приходят сообщения.
9: Вообще
8: об этом.
9: Тревожные новости, я бы даже
8: да,
9: сказала.
8: И вот мы сейчас говорили с фермерами, и еще какой дополнительный есть фактор, это изменение климата. И становится где-то теплее в северных территориях, и именно с этим связана вот эта проблема.
9: Думаешь?
8: Еще четверо человек заболели лихорадкой Западного Нила в Липецке.
9: Вот так, казалось бы, где Липецк, а где лихорадка Западного Нила? Да. Узнаем все подробности у Анны Скрипки, собственный корреспондент «Российской газеты» у нас на связи. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Анна.
20: Здравствуйте, Мария Борис. Как вот вы уже отметили, да, казалось бы, невероятно, но факт. Лихорадка Западного Нила в Липецке. 4 случая одномоментно. И стоит отметить, что это не первые 4 случая за вот эти вот ближайшие месяцы. Ну, начнем с того, что каково состояние заболевших.
9: Угу, да.
20: Очень разные. Во-первых, разные заболевшие. Женщина в зрелом возрасте очень тяжело переносит вот это заболевание, которое, опять же, не имеет какого-то лечения определенного, а человеку помогают только симптоматически. Угу. И вот медики говорят о том, что очень сложное состояние, очень сложно работать вот с этой пациенткой.
8: Ну, наверняка еще хронические заболевания наслаиваются.
20: Ну, у всех организм разный, да, действительно, с возрастом, в общем-то, есть нюансы. Вот, об этом медики тоже говорят, но, однако же, трое других заболевших, люди помоложе, более того, есть один ребенок, мальчик 8 лет, опять же, они тоже госпитализированы. То есть мы можем говорить о том, что, несмотря вот на разное совершенно течение болезни, стараются медики все же людей оставить под наблюдением, то есть лишним это точно не бывает. И это уже показали августовские случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, тоже не фиксировались в Липецкой области, в общем-то, и... Да, очень по-разному, и в тот раз, и в этот идет течение заболеваний у разных пациентов.
8: Анна, ну, стоит сказать, что обычно такие сюрпризы привозят из поездок в южные какие-то рубежи.
20: Да,
8: но здесь же эти жители не выезжали за пределы в последние 2 недели.
20: Да, об этом они говорят, угу. И, собственно, это повторяют и санитарные врачи, и терапевты. В общем-то, почему люди заразились? Ну, угу. В общем-то, уже проведено эпидемиологическое расследование. В общем-то, это то, что назначается в таких ситуациях.
8: Обязательно.
20: Угу. И да, и пришли к выводу эксперты о том, что причиной всему комары, но, так скажем, не только комары, которые, в общем-то, укусили человека и, так скажем, брызнули ему, в общем-то, этот вирус, но и птицы, которые, опять же, в общем-то...
8: Этих комаров едят, да?
20: Переносят, угу. Да, в общем-то, это заболевание, а так как комары общаются, так скажем, и с людьми, и с птицами, и с другими, в общем-то, живыми существами, то вот это и есть тот самый путь, по которому заболевание распространяется. Ну вот в эти дни, конечно же, когда вот такой вот второй массовый случай, всех интересует, как же быть, как
8: да,
20: спастись,
8: как уберечься,
20: как себя
8: да.
20: обезопасить, угу. Да, в общем-то, и что советуют, опять же, медики? Ну, избежать встречи с комаром очень сложно, однако же сейчас, когда вечера становятся прохладнее, все же врачи советуют не пренебрегать теплой, плотной одеждой, не пренебрегать все равно репеллентами, которые отпугивают насекомых, чтобы, ну, просто...

0: страховаться, ну, если уж все же произошло заболевание, то помощь была своевременной, полной и, самое главное, оперативной.
1: А помощь заключается в каких-то таких, то есть нет какой-то вакцины, да?
0: Нет какого-то, да, универсального лекарства, нет универсального способа, в общем-то, этот вирус побороть, но вот медики сами говорят о том, что лечение симптоматическое, опять же,
1: антибиотики, наверное, да.
2: Анна, скажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание, как можно распознать эту лихорадку? Ну, просто вот если тебя укусил один какой-то комар, их не было рой, и ты не наблюдал, допустим, весь вечер, что вот что-то кусают комары, а просто один какой-то, что называется, залетный, как ты поймешь, что это не простуда?
1: Повышение температуры, я так понимаю. Говорю.
0: Ну, опять же, это же не сразу, вот комар укусил, и температура поднялась. Конечно же, медики говорят о том, что
2: инкубационный
0: это
2: период.
0: События, которые не следуют друг за другом. Но, опять же, все заболевшие вот констатировали, был какой-то такой особо чувствительный укус комара, да? И когда уже, да, когда начинается лихорадка, когда уже появляются первые симптомы, ну, в общем-то, эти люди, они как раз и обратились за помощью к медикам, потому что заподозрили неладное. Во-первых, очень плохое самочувствие, резко ухудшается самочувствие, и, в общем-то, это как раз вот тот тревожный звоночек, который людей заставил прибегнуть к медицинской помощи.
1: Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Липецке четверо человек заболели лихорадкой Западного Нила. Ну, в общем, что тут поделаешь, надо беречься и следить за собой, мне кажется.
2: Да, переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, мы много говорили о Дагестане, ему досталось действительно, затоплено было много территорий, сошли сели, разного рода еще происходили события, и стойки, что называется, поры, сразу же началась работа по восстановлению, предоставлению жилья, потому что не все можно было в том же месте опять построить, потому что это место является как бы опасным. И до нас дошла информация, что в затопленном после удара стихии дагестанском поселке готовится к новоселью.
2: Все подробности у нашего корреспондента из Дагестана Лейла Магомедова у нас на связи. Лейла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лейла.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, очень большое событие, радостное событие после вот этого полугодового, знаете, постоянного ожидания каких-то стихийных бедствий. Они один за другим чередой прямо вот обрушивались на Дагестан. И вот сейчас в поселке Маметкала на 10 гектарах 52 великолепных коттеджных дома. То есть это даже, вот знаете, это коттеджный поселок, поселок в поселке. И на самом деле люди очень рады, они довольны, они даже сами ходили, выбирали дома, ну не прямо не так, я хочу в этом, хочу в другом. Там, конечно, были какие-то и условия.
1: Не, ну семья в зависимости от количества
4: да,
1: людей.
4: Да, да, в зависимости от того, какое количество людей, там, сколько членов семьи. И вот давайте мы послушаем все-таки жителей этого поселка.
1: С удовольствием.
5: Почти 200 квадратов дома и дали, и сыну дали 120, и мне 80 дали. А так всем однотипные дома по 120 квадратов и дополнительные по 60 квадратов у всем, которые большая семья.
4: Ну вот видите, это Габибас Абдуллаева была. То есть они жили вместе на одной территории, она и семья сына, и вот дали им отдельные. Ей там 80 квадратов, ему 120 квадратов вместе с семьей. Это великолепные современные дома, просто великолепные, в которых есть все буквально. Вы знаете, если вот я была в этом поселке, там старого типа дома, сельские. То есть как могли, так и строили, из чего могли, так и строили. Нет, они, конечно, там не из глины сделаны, там камни, но в любом случае, это вот когда ты строишь сам, там с помощью сельских каких-то строителей. Здесь уже современные абсолютно дома.
1: Значит, однотипные, да?
4: Однотипные, да, они все абсолютно однотипные.
1: 52 дома, да?
4: 52 дома на 10 гектарах. Это спальня, это кухня, это там гостиная, это гардеробная. Ну где, в каком доме в селе вообще думали о том, что будет гардеробная? Мало этого, еще есть вся инфраструктура полностью готова. Это подключен газ, подключено электричество. Значит, пробурили две скважины дополнительно, чтобы вода была постоянно, потому что село там, Маметкала, это такое

0: значит, огромное количество садов, огромное количество виноградников, подсобных хозяйств, естественно, не всегда хватало воды. И вот в этих домах, вот во дворах, всегда был какой-то объем вот эти вот огромные пластиковые металлические канистры, там, я не знаю, по сколько тонн, они стояли на возвышении, и постоянно запас воды был. Вот в этих домах уже не будет, нет необходимости делать запас, то есть все будет.
1: Открыл кран, она потекла.
0: Открыл кран, да. Не только кран открыл, там все течет, ванны на кухне где-то, но есть вода и для полива. И, естественно, логистическая инфраструктура. Вот теперь давайте послушаем главу администрации этого села, Исрапила Малаева.
1: Слушаем.
2: Дороги у нас, две улицы, и входная, основная улица тоже залита, все завершено. Бордюры, все, как мы запланировали, вроде завершено. Осталось завтра, все бригады договорились, что будет хороший субботник, настоящий, тот советской эпохи, как у нас раньше бывало.
0: Ну, вот видите, вспомнить советское время.
1: Да. Ну, это всегда было коллективно, да, всегда были вместе.
0: Да, это было коллективно, это всегда было на позитиве, это не надо было сгонять никого. Я по своему детству и юности помню, что мы с удовольствием выходили на субботники. Да. Здесь, конечно, у людей была мотивация. И вы знаете, если вот смотришь на этот поселок с высоты, то, да, одинаковые все дома, этот поселок расположен внутри виноградника практически. Вокруг виноградники. Потому что эти 10 гектаров, они тоже были раньше виноградниками. Вот выкорчевали виноградники, построили дома. Это, с одной стороны, тоже очень хорошо, потому что многие сельские жители, в основном женщины, они на сезонных работах были заняты как раз по уходу за виноградником. Если, например, осенью это там как-то укрывается виноградник, там, по-моему, обрезка какая-то винограда.
1: Да, завязывают.
0: Да, весной это уже другие работы. Тут уже буквально ехать, и причем это делалось так, виноградники немножко в отдалении от села, то есть был какой-то транспорт, в основном это грузовые автомобили были, вот на них сажали, там, или, я не знаю, трактор с лафетом, сажали людей и везли вот туда на плантации, на эти виноградные. Теперь буквально вышел за околицу, что называется, и вот тебе, пожалуйста, виноградник, работаешь, можно еще домой на обед бегать.
1: Да еще и как красиво. Лейла, скажите, пожалуйста.
0: И красиво, да.
1: Да, в ближайшее время ожидается ли сдача новых вот таких поселков в Дагестане?
0: Ну, поселков нет, отдельные дома строят, например. Дома строятся. Вот, кстати, в Махачкале, значит, квартиры получили в Новом Хушете. Это уже, если вот здесь, это федеральный и региональный бюджет, то, допустим, в Махачкале, в поселке Новый Хушет, который тоже очень сильно пострадал, там уже квартиры людям, потерявшим жилье, давали за счет благотворительных взносов. Вот та же самая певица Жасмин. По-моему, почти полмиллиарда они вместе с мужем вложили, и вот для того, чтобы выкупить квартиры, и эти квартиры уже тоже отданы жильцам, значит, они вот сейчас начинают делать ремонт в этих квартирах. И было очень важно, конечно, чтобы успеть все это сделать до
1: зимы,
0: начала холодов.
1: Да, конечно.
0: Да, ну, слава богу, что в Дагестане зима у нас немножечко такая, вот она, во-первых, мягкая, и потом она не такая близкая, но тем не менее.
3: Ну, так или иначе, главное, что
1: все в срок.
3: Ну,
1: тем не менее, процесс идет, да.
3: Да. Мы благодарим нашего корреспондента. Лейла Магомедова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в затопленном после удара стихии в дагестанском поселке готовятся к новоселью. Целых 52 новых дома. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Напоминаем, мессенджеры работают. 8-925-222-9992.
4: Радио России. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
4: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Именно так, отдыхаем, продолжаем знакомить вас с местами отдыха в нашей стране. И про себя я подумал, какие же разнообразные формы отдыха может предложить наша страна. От, например, Черноморского, так сказать, побережья со всем его великолепием, до каких-то страшных уже сибирских
3: морозов.
1: Северных морозов. Да, и для всего этого есть потребитель, который готов.
3: Да, и где-то посерединке агротуризм, да, о котором мы уже говорили, и, в общем-то, событийный, какой угодно, потрясающе. Место, где можно отдохнуть в нашей стране, просто какое-то фантастическое количество.
1: И самое главное, они развиваются, они видоизменяются, и вот в Бурятию с новой стороны предлагают открыть на туристическом фестивале Уракша. Ну, с ударениями сейчас уточним. Его впервые проведут в Улан-Удэ 12 сентября.
3: Все подробности у нашего корреспондента Аллы Мальцевой из Улан-Удэ уже у нас на связи. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла. Как же все-таки правильно произносится название фестиваля?
6: Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. Борис, вы абсолютно правильно произнесли. Уракша. Да. И вот действительно показать всю Бурятию в одном месте и открыть ее с новой стороны, такую амбициозную задачу ставит туристический фестиваль «Уракша» — это Бурятия. Его в Улан-Удэ проводят впервые, ну и название такое символичное.
1: А что оно в переводе, значит?
6: Означает «вперед». Туристы так и делают, идут вперед, чтобы вырваться из обыденности и открыть какие-то новые места. Так вот, в субботу площадь Революции в столице Бурятии станет центром притяжения для всех, кто любит путешествовать. Здесь соединятся национальная культура и традиции, ну, конечно, природа, ремесла и обязательно гастрономические вкусы, все, что мы любим. И за один день туристы, ну и сами, собственно говоря, улан-удэнцы познакомятся с разными уголками Бурятии, узнают о новых маршрутах, познакомятся с гидами, которые порекомендуют самые интересные места для путешествий. И можно сказать, что организаторы взяли за идею поэтические строки гимна Бурятии. «Таежная, озерная, степная, ты добрым светом, солнечным полна». Именно по такому принципу разделили интерактивные информационные площадки. И вот о том, что ждет гостей, предлагаю послушать директора туристско-информационного центра «Байкал» Арину Мантатову.
7: Пространство фестиваля будет разделено на 5 зон. Это озерная, речная, горная, степная и лесная Бурятия. И, соответственно, на каждой из этих зон будут свои интерактивы. Будут работать гиды, разные интерактивные площадки, будет туристский маркет, где гости фестиваля могут прямо купить маршруты, туры. Будет маркет ремесленников, локальных производителей. Конечно же, будет работать гастрономическая площадка, мастер-классы различные, будет интерактив для наших гостей. А вечером будет замечательная концертная программа. Целый час будем петь песни, полюбившиеся нашим жителям. Уракша – это возможность увидеть всю практически Бурятию за один день, познакомиться с турмаршрутами, посмотреть, какие новые локации открываются, какие возможности отдыха есть в Бурятии.
1: Ну да, это очень интересно, потому что, конечно же, в первую очередь разговор пойдет о Байкале, так или иначе, да?
3: Ну, так или иначе.
6: Ну, что вы, не только.
1: Да, но тем не менее.
6: Возможности для путешествий, отдыха, лечения, духовных практик очень много. Вот те, кто любит походы с рюкзаком, например, да, в горные восхождения, они могут открыть для себя отдаленный уголок Бурятии, это у нас Акинский район. Добраться туда, сразу скажу, непросто. Но те, кто не испугается дорожных трудностей, ждут невероятные по красоте пейзажи долины вулканов. У нас тоже есть своя долина вулканов. Они смогут искупаться в кратере потухшего вулкана, побывать там, где рождаются ледники, окунуться в целебные источники Аршана, ну и, конечно, познакомиться с культурой и обычаями малочисленного народа России с саюками. Есть у нас путешественник, член Русского географического общества, наш коллега Владимир Жаров. Вот он советует маршрут, доступный для семейного отдыха с детьми, не менее живописный.
1: Давайте послушаем.
8: Еще один маршрут – Выдрино, Теплые озера и восхождение на пик Тальцинский. красивый пик. Сейчас он стал популярен не только вот у жителей Иркутской области, Бурятии, но и других регионов. Вот мы поднимались, и женщина встретилась, мы разговорились. Я все удивлялся, думаю, а как вы-то вот с Сочи сюда приехали? Она говорит, я уже там все обошла, вот хотела сюда прийти. А ей уже было 80 лет. И она такая вся восхищенная, такая одухотворенная. Красиво. Я бы вот рекомендовал бы, конечно, это вот Тальцинский, Шумак, доступные такие путешествия даже для детей.
1: Вот и детям, да. Что называется, нашлось развлечение.
3: Это прям такой был комментарий, вдохновленный, вдохновляющий.
1: Конечно, конечно.
3: Вот одновременно и то, и...
6: Это вообще человек влюбленный в путешествие, угу, поймал в Бурятию.
1: И в Бурятию трудно не влюбиться, да. Согласен.
6: Совершенно верно. Вот. И вот на туристическом фестивале Уракша, это Бурятия, гости смогут продегустировать блюда местной кухни.
1: Так.
6: Потому что бурятская.
1: Угу. Бузы. Бузы. Бузы.
6: Рассказывали. Да, бузы. Бузы все-таки. Наверное, кто-то их еще и пробовал.
1: Конечно.
6: А вот такой коронный местный продукт, как хушуры, пока не раскручены.
1: Так.
6: Они похожи на такие маленькие чебуреки. Или есть такое блюдо арбин. Для многих, наверное, экзотичное. Это сырая конская печень с жиром. Не пугайтесь. Вообще вкуснейшее блюдо, которое подают в замороженном виде солью, перцем, луком.
1: Как строганин.
6: Ну, или, к примеру, да, почти. Или, к примеру, местные рыбаки уважают особый посол омуля с душком. Это для тех, кто понимает толк ферментированной кухни. Ну, почти как шведский сюрстрём. А у нас он и с пешком. Ну, и, конечно, на фестивале будет представлена русская кухня. Хотя местные особенности. Ну, согласитесь, вкус тех же щей в каждом регионе заметно отличается.
1: Совершенно.
3: Конечно,
1: правильно.
3: Он и у каждой хозяйки разный.
1: Да, да, да.
3: Хотя рецепт...
6: Да, точно. У нас в старобрядческих селах хозяюшки готовят, как они говорят, щи. И вроде продукты те же, а вкус все равно будет, ну, не такой, как в Москве, например. И шти готовятся на экологически чистом мясе, обязательно на домашней квашеной капусточке, и еще томятся в русской печи.
1: Вот, главный секрет, мне кажется, да.
6: Да, мне кажется, точно. Тоже. А еще директор туристского информационного центра Байкал Арина Монтатова приоткрыла секрет для слушателей Радио России и назвала еще одно местечко в Бурятии, где стоит побывать гурманом. Давайте слушать.
1: Слушаем.
9: Есть у нас такие места, вот мы буквально недавно были в Белютае. Замечательное село Белютай, где-то там на краю, там живет всего 160 человек. И мы там попробовали вот именно блюдо, которое готовят только там. Ну, в общем, такое тесто, такие делаются рулетики и смешивается с вареньем. И самое-то главное – это чебак. Это просто очень вкусно. Я вкуснее рыбы речной вообще не ела. Маленькая такая рыбешка, обжаренная на масле, но это очень вкусно. Вот я вот первый раз такого чебака попробовала, и вот мы с коллегами говорим, что вот прям надо фестиваль такой уже гастрономический делать, белютайский чебак.
1: Да, эта идея сейчас витает в воздухе, тем более, что есть еще и встречное движение со стороны производителей, сельхозпроизводителей, вот как мы сегодня выяснили, они ждут нас в гости, чтобы, так сказать, угостить, познакомить.
3: И, видимо, к фестивалям тоже готовы.
1: Да, и к фестивалям готовы.
6: Да, вы знаете, вот у нас даже есть такая специальная карта, на которой обозначены места с гастрофестивалями. К примеру, летом можно побывать на фестивале «Баргойской баранины». Это уже официально зарегистрированный геобренд Бурятии. Баргойское мясо, вот, наверное, нужно объяснить, оно известно с давних времен. Его даже подавали на торжественном обеде по случаю коронации Николая II. И вот отменные вкусовые качества продукта достигаются благодаря особенностям природных условий Баргойской степи. Ну и вообще можно сказать, что каждый район республики, наверное, во многих регионах так, да, старается раскрутить что-то свое уникальное, создать фестиваль, привлечь туристов. И еще вот такая тенденция у нас интересная. Есть рестораторы, которые совершают экспедиции в сельскую глубинку, где еще живы старинные традиции.
1: И собирают они рецепты,
6: Да, полузабытые уже рецепты. И вот чтобы они сохранялись, включают в свои меню. Мне кажется, это дорого стоит попробовать что-то, что уже забыто.
1: Очень важно, действительно. Спасибо большое. Алла Мальцева из Улан-Удэ была у нас на связи, рассказала, как увидеть Бурятию с новой стороны.
3: 12 сентября на фестивале Уракша. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, кто находится сейчас где-то близ Улан-Удэ. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. До завтра.
1: Всего вам доброго. До завтра.
4: Разное время. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
10: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
11: Есть только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Приятного аппетита.
15: Приятного аппетита.
16: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
17: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
18: Всегда первый и всегда готовы удивлять.
19: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
4: Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин совместно с президентом Вьетнама запустили лабораторию по профилактике инфекционных болезней в Ханое. Почти 70% россиян готовы проголосовать на сентябрьских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этих и других событиях далее подробно. Российские санитарные требования, являющиеся одними из лучших в мире, легли в основу обучения персонала лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Об этом сообщил президент Владимир Путин на церемонии запуска лаборатории по видеосвязи совместно с президентом Вьетнама То Ламом. Он напомнил, что лаборатория по изучению и профилактике инфекционных болезней создана на базе совместного российского, вьетнамского, тропического, научно-исследовательского и технологического центра в Ханое.
2: Ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на вьетнамской территории. Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама, да и всего региона Юго-Восточной Азии. Для оснащения лабораторного комплекса использовалось инновационное диагностическое оборудование, позволяющее выполнять углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования. С такой техникой можно решать широкий спектр задач по мониторингу, профилактике и противодействию опасным инфекциям и штаммам, разрабатывать и апробировать эффективные лекарственные препараты и вакцины. При обучении вьетнамского персонала лаборатории были взяты на образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире.
1: Президент Вьетнама То Лам назвал открытие лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое ярким примером российско-вьетнамской дружбы. Владимир Путин ранее сегодня в Кремле провел переговоры со своим вьетнамским коллегой. Он назвал продуктивной беседу с президентом Вьетнама. Были затронуты ключевые вопросы. Президента после встречи в узком формате продолжили переговоры с участием делегации в расширенном составе. Как отметил российский лидер, особые отношения, дружбы и взаимопонимание России и Вьетнама сложились со времени борьбы Ханоя за суверенитет. Россия продолжит работать с Вьетнамом по всем направлениям, в том числе в области безопасности, отметил Владимир Путин. Пехота южной группировки приступает к штурму Дружковки. Группировка «Север» зачищает здание в освобожденном Озерном, заявили в Минобороны России. Ведомстве добавили, что в селе Озерное и его окрестностях противник размещал расчеты артиллерии и пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Север» также продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника в Харьковской области, расширяя полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в Сумской и Харьковской областях. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение цехам сборки беспилотникам большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используем ВСУ, заявили в Минобороны. Гибкость киевского режима, предложение Зеленского о возможности компромиссов по экспорту зерна и энергетики являются следствием нехватки денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, это не та готовность, которая необходима для урегулирования конфликта.
3: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам. Мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
1: Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, никакого плана вовсе нет. В Кремле не намерены в публичном формате обсуждать возможные пункты, касающиеся урегулирования украинского конфликта, отметил также пресс-секретарь президента. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что после контактов представителей США в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Почти 70% россиян готовы проголосовать на сентябрьских выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом, по ее словам, более 80% из них собираются прийти на избирательные участки. Также Памфилова призвала кандидатов на выборы в Госдуму пользоваться предоставленными возможностями в период агитации и активно участвовать в дебатах.
4: У нас достаточно широкое, в общем-то, достаточно времени бесплатно предоставляется для кандидатов, для того, чтобы они могли, если им есть что сказать, донести свою позицию до избирателей, достучаться до их сердец, до их разума. Ну, и некоторые, к сожалению, этим пренебрегают, и это нехорошо, потому что участие в дебатах – это как раз уважение к нашим избирателям.
1: Напомню, выборы в Госдуму пройдут 18, 19 и 20 сентября. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил об учреждении закрытой для коммерческого судоходства зоны близ Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ. По их данным, военные пока не озвучили точные координаты этой зоны. В сообщениях приводятся слова представителя КСИР, пояснившего, что эта зона начнется близ города Чебохара и будет включать маршруты в Оманском заливе и Аравийском море, а точные координаты и детали будут объявлены в соответствующее время. Иранские СМИ поясняют, что суда, которые будут проходить через эту зону, останутся без морских, страховых и вспомогательных услуг со стороны Ирана. Молодежь в России теряет слух из-за наушников. Число обращений к врачам с этой проблемой выросло в 2 раза за последние 5 лет. Главная причина – привычка слушать музыку на полную громкость. Человек постепенно привыкает к громкости и перестает ее замечать. Результатом могут стать постоянный шум в ушах, проблемы со сном и концентрацией, ухудшение разборчивости речи, а также необратимое снижение слуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спартак предложил Монако 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у московского клуба контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет Метарейтингс. Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Ситуацию может изменить только ультиматум со стороны руководства Монако. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников близок к переходу в ЦСКА. По информации «Спорт-24», 28-летний хавбек успешно прошел медосмотр в столичной команде. Ожидается подписание контракта по схеме 3+1. Российский футбольный союз снял трансферный бан с футбольного клуба «Ростов», сообщает РБ «Спорт». Таким образом, ростовская команда может регистрировать новых футболистов. Решение о трансферных ограничениях ранее было связано с долгами клуба. Международный союз конькобежцев подтвердил факт того, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, российский фигурист, который на прошлой неделе выиграл турнир серии «Челленджер» в Токио, станет первым россиянином, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИДЕ. Ранее сам Колобков сообщал о желании ряда международных федераций выдвинуть его на пост вице-президента организации. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным центров ОБС, 10 сентября в Петропавловске-Камчатском 13-15, днем улучшено с прояснениями, кратковременный дождь. В Тюмени и Ханты-Мансийске до 24 градусов, будет сухо. В Мурманске 11-13, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. В Сыктывкаре до 19 градусов и без осадков. В Туле и Воронеже днем до 26 градусов, без осадков. В Самаре 11-13, возможен небольшой дождь. В Ростове-на-Дону завтра 25-27 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается завтра облачная погода, временами дождь, температура воздуха днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 21 градуса тепла, предстоящую ночью похолодает до 9-11 градусов. Днем в столице завтра столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов выше нуля.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог, сотрудник московского зоопарка Андрей Тупикин, который по роду своих занятий, в том числе в зоопарке, имеет огромный опыт общения с морскими млекопитающими, а именно с ластоногими. Ну вот, говорим ластоногие, нам кажется, что они все одинаковые. На самом деле они все разные. И вот о том, как устроены их группы и в чем разница, мы сегодня будем говорить с Андреем. Андрей, здравствуйте. Ну, рассказывайте.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, во-первых, ластоногие действительно очень разнообразные ребята. И, наверное, все наши слушатели знают, что есть там ушастые тюлени, это морские котики, морские львы, есть настоящие тюлени. Это всевозможные нерпы, морские зайцы, серые тюлени, морские леопарды. И есть моржи. И все эти три группы очень разные по образу жизни, вот, невзирая на то, что все связаны довольно тесно с водой. И по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются. В целом ластоногие скорее групповые, чем одиночные животные, тяготеющие к большим скоплениям рыбы, которые удобнее осваивать как-то вот собравшись вместе, чем поодиночке. Но, опять-таки, нет правил без исключения. Есть среди них одиночные виды, всячески избегающие сородичей.
2: Ну, например?
3: Например, в нашем случае это морской заяц.
2: Лахтак.
3: Вообще один из самых, наверное, лахтак, да. Наверное, один из самых одиночных одиночек среди ластоногих, который просто стремится избегать компании сородичей. Он не то, чтобы их прогоняет. Он может, в принципе, иногда лежать там рядом с сородичами, даже с другими видами, с теми же ларгами в природе. Но в общем и целом он тяготеет к одиночеству, и у этого есть большой практический смысл.
2: Какой?
3: С одной стороны, ему таким образом легче остаться необнаруженным главным его врагом, белым медведем. То есть как раз в отличие от многих других видов, которые собираются скоплениями, чтобы быстрее заметить врага и сбежать, а заяц избрал другую тактику.
2: Тактику зайца, собственно.
3: Да, он рассредотачивается и не то чтобы прячется, но, скажем так, не отсвечивает.
2: Ну, это же крупный такой тюлень, здоровенный, с такой большой мордой.
3: Да, один из самых крупных, кстати, тюленей в нашей стране. Угу. Но, тем не менее, он довольно беспомощен. Дело в том, что, кроме всего прочего, основа его питания составляет не рыба, а всевозможные донные беспозвоночные, главным образом брюхоногие моллюски. И поэтому зубов у него немного, зубы у него глубоко во рту. Угу. Кусаться такими зубами очень неудобно. И заяц прекрасно знает, что он не кусач и довольно беспомощен. А у взрослых зайцев в природе часто зубы вообще разрушаются и выпадают, что им не мешает продолжать питаться бентосом, донными организмами.
2: Ну, он их засасывает, наверное, да?
3: Да, да. То есть даже потеряв зубы, заяц вполне способен продолжать нормально жить, но как способ защиты, конечно, такие зубы не годятся. Вот, поэтому он действительно робок. И короткое детство, как у многих настоящих тюленей, то есть буквально несколько недель мать кормит ребенка супержирным молоком, там может быть до 50 и даже больше процентов жира. И после этого мать уходит по своим делам, а детеныш остается один и буквально вот дальше разбирается сам.
2: На берегу?
3: Не совсем. Вот у большинства настоящих тюленей, да, белек остается на берегу, на льду, ищет мать, кричит, бродит, у него от стресса, значит, стимулируется линька из вот этого самого белого, знаменитого белькового меха уже во взрослый. И перелиняв, став уже водонепроницаемым, он уходит в воду, начинает сам там искать корм, учиться как-то избегать хищников и так далее. То есть у большинства настоящих тюленей обучение практически не происходит. Это, в общем-то, самообучение. Поэтому, кстати, с ними так удобно работать в центрах реабилитации. И большинство центров реабилитации ластоногих в мире, чтобы не сказать все, занимаются в основном настоящими тюленями. Именно в силу того, что там доля именно каких-то навыков, которые передавались бы от родителей, очень невелика. В основном это врожденные навыки и самообучение. Поэтому такой детеныш, реабилитированный в неволе и вовремя выпущенный в природу, имеет все шансы научиться и встроиться ничуть не хуже, чем его сверстник, которого кормила мать. У морского зайца чуть хитрее, потому что у него детеныш рождается уже не белым. Угу. И с первых же дней жизни он способен плавать вместе с матерью. То есть он способен быстро сойти в воду, если вдруг на суше появилась какая-то опасность. Но самка все равно отделяется от щенка. И даже имея способность плавать с первых же дней жизни, он не остается с матерью неразрывно, а учится всему дальше сам. Вот, соответственно, в принципе, для настоящих тюленей история довольно обычная, как я уже сказал.
2: Ну, Андрей, в зоопарке у вас есть, кроме серых тюленей, которых мы за скобки пока выведем, настоящие тюлени?
3: Конечно, у нас есть те же самые морские зайцы, и у нас есть ларги, пестрые тюлени.
2: Ну, вот по моему опыту с ларгами очень легко заниматься, то есть да. Они очень легко входят в контакт с тренером, они очень сообразительные животные, угу. И дальше с ними можно выстраивать последовательности разные и так далее для ветеринарного тренинга. Вы наверняка знаете, то есть, ну, можете рассказать даже, как это все легко и просто относительно делается, но... Тут ведь но возникает. Для того, чтобы так легко учиться и входить в контакт, самое главное, с тренером, нужно иметь желание. То есть какая-то зачаточная социальность наверняка есть у них.
3: Не то слово. Ну, в принципе, со всеми настоящими тюленями легко и удобно заниматься тренингом. И у каждого есть вещи, которые получаются лучше прочих. Например, морские зайцы лучше всех работают на выдержку. Это, знаете, как бывают такие большие флегматичные собаки, которые главное, чтобы не заснули на выдержке.
2: Ну да.
3: Вот морские зайцы, они примерно такие. То есть они иногда в силу лени, хорошего настроения, солнышка над головой, позволяют, например, медицинские обработки даже просто так, не за рыбу, потому что им лень переворачиваться. Никто другой такого себе не позволяет из наших ластоногих, только морские зайцы. То есть они робкие в незнакомой ситуации, но в знакомой они, наоборот, такие вот...
2: Вальяжные.
3: Очень вальяжные, немножко даже не от мира сего.
2: Ну, а какой механизм-то, вот, что их толкает к общению с тренером? Что, только, так сказать, рука протянутая с рыбкой? Контакт-то, надо войти в контакт сначала.
3: Ну, в основном, все-таки контакт начинается действительно с рыбы. Дальше бывает очень по-разному. То есть, например, у нас и морские зайцы, и серые тюлени, и ларги очень интересуются водолазами. Да, когда есть регулярная чистка бассейнов водолазами, к ним обязательно пристают, с ними обязательно заигрывают. То есть, как только человек сходит в воду, он становится социальным партнером гораздо легче, чем пока он находится на берегу.
2: То есть, все-таки социальность имеет место быть, да?
3: Конечно.
2: Но обычно она произрастает из общения с матерью, да, и это я к этому веду.
3: Да. Но с ларгами, вот именно с ларгами, ситуация вообще, на самом деле, очень интересная.
2: И с серыми тюленями.
3: На мой взгляд, ларги, может быть, самые социальные вообще из настоящих тюленей, невзирая на гаремы морских слонов, невзирая на сложные такие вот индивидуальные отношения между серыми тюленями.
2: Ну да, вот.
3: Дело в том, что вы абсолютно правы, здесь очень здорово все диктует отношения матери и детеныша. И вот, насколько я понимаю, ларга чуть ли не единственный вид, у которого... И детеныш с матерью проводит там, ну, может быть, около года. То есть он не отделяется от матери после того, как заканчивается лактация. И самец держится при самке и детенышу на самом деле долго, дольше, чем длится спаривание. То есть такое впечатление, что это какой-то вообще зачаток настоящих пар у ластоногих. Что, в принципе, вообще-то говоря, не характерно.
2: Для ластоногих, да.
3: То есть наши социальные котики и сивучи, да, это очень все прекрасно, но это именно гарем. Вот, про них сейчас чуть позже тоже поговорим, это очень интересный момент, потому что они тоже очень различаются по своей социальности. Но, тем не менее, здесь нет такой вот индивидуальной парной связи. У серых тюленей очень интересно, потому что они бывают и такие, и такие, и такие. Они бывают и одиночками, которые только на время спаривания ищут общество. Они бывают и гаремными, почти как морские слоны. Они бывают и парными. Угу. Вот, кстати, по нашим наблюдениям в неволе, вот наши, по крайней мере, балтийские серые тюлени скорее тяготеют к парности. То есть подрастающему самцу начинает сильно нравиться одна самка, остальные, ну, сойдет. Угу. Но не более того.
2: Понятно.
3: Вплоть до того, что они защищают одну самку от других самок.
2: А, от других даже так.
3: И очень тяжело переносит разделение. У нас были случаи, когда мы вынуждены были отсаживать самца серого тюленя от самок, чтобы избежать размножения. Он практически переставал питаться, он страшно терял вещи.
2: Переживал, а что?
3: Не то слово. Вот. Причем самки к этому относятся легче, а вот самцы, действительно, отделенные от группы, это очень. То есть мне всегда казалось, вот до того, как я начал работать с ними в неволе, что настоящие тюлени гораздо менее социальные, чем ушастые. Вот оказалось, что ничего похожего.
2: Поэтому я и задал свой вопрос. На самом деле, и, видимо, пары образуются у них достаточно сложно, потому что, ну, скажем, опыт других зоопарков показывает, что бывает, что самец с самкой, ну, очень тяжело сходится, ему конечно полюбить надо
3: вообще. Да, вот, да, да, да. Самка может не подойти. У самца может быть какой-то очень скудный и неполноценный опыт вообще общения с сородичами. Дело в том, что самцы серых тюленей — это огромные махины, килограмм по 300, в два раза крупнее своих же самок. Да. И плюс это зверь, который склонен к хищничеству в природе. То есть, например, это, ну, наверное, единственный из тюленей, для которого в общем и целом характерен инфантицид, то есть убийство детенышей. Причем не для того, чтобы самка поскорее пришла там в эструс и спарилась с этим самцом, как в случае там со львами, например, да? Самка в любом случае, родив щенка, придет в эструс и спарится с самцом. Тут не надо для этого убивать ее детеныша. А вот банально для еды. То есть серые тюлени иногда питаются и теплокровными животными тоже. И морских свиней они в Северной Атлантике уничтожают, и нерп они уничтожают, и чаек там, или уток морских они вполне ловят и едят. Поэтому крупный самец иногда не прочь скушать детеныша своего же вида, если самка не досмотрела.
2: Серый тюлень самый сложный, я бы так сказал, да?
3: Да, он самый разнообразный, самый сложный, самый хищный. Такая попытка эволюции слепить морского леопарда в северном полушарии, наверное.
2: Ну да.
3: Не дошедшая еще до морского леопарда, но уже движущаяся в ту сторону.
2: Но что характерно, в отличие от морского леопарда, самцы-то крупнее самок.
3: Да.
2: Потому что условия совершенно другие, да? Там
3: да,
2: не надо
3: да, да.
2: долгое время, скажем, выкармливать в страшных погодных и климатических условиях.
3: Ну да.
2: Северное море, оно помягче.
3: Самке не обязательно такой запас иметь.
2: Да, иметь такой запас огромный питательных веществ. А, хорошо, а вот вы обмолвились про морских львов и про ушастых тюленей. Их много разных, да, сивучи и морские львы, да?
3: Морские львы и морские котики, да.
2: Морские котики, да.
3: Там несколько родов и тех, и других, вот, живет по всему свету.
2: Да.
3: И, ну, кроме того, что морские львы в целом покрупнее, да, чем морские котики, морские львы в целом греются скорее жиром подкожным, а морские котики греются скорее мехом. Я не просто так об этом говорю применительно к социальности. Дело в том, что когда ты греешься мехом, важно, чтобы мех был в идеальном порядке, как у шиншиллы. Если кто-нибудь когда-нибудь трогал руками шиншиллу, да, вы, наверное, видели выражение омерзения на ее морде и попытка сразу отмыться в песке, в купалке с песком от вот этого человеческого жаропота, который нарушил ее идеальный мех. Вот у морских котиков, хотя они живут в воде, ситуация, в общем-то, аналогична. Они греются мехом, они все время разбирают, чистят. Они внутри остаются сухими под этим самым мехом. И для них совершенно омерзительно любое нарушение структуры меха. Будь то прикосновение человека к меховой части тела или прикосновение сородича. Поэтому, если обратить внимание, хоть в неволе, хоть в природе, котики не спят в повалку, как сивучи или моржи. Они валяются рядом, но не соприкасаясь боками. То есть у них вот это вот некоторое представление о дистанции гораздо четче и жестче, чем, например, у морских львов. Причем у наших северных морских котиков оно жестче, чем у их сородичей, живущих в более каких-то низких широтах. Видимо, потому что для них еще более важно поддерживать свой мех в хорошем теплоизолирующем состоянии.
2: А как они чистятся-то вообще, вот если что?
3: Они расчесывают себя сами.
2: Задними ластами.
3: Да, причем они это делают в воде очень подолгу. Вот, они просто часами ухаживают за своим мехом. И, соответственно, берегут свою прическу от того, чтобы она сбилась от какого-то случайного телесного контакта с кем-то. Поэтому, кстати, при тренингах в неволе мы понимаем, что прикосновение к шерстяным частям тела им неприятно. Если это там именно поглаживание, не особенно рыхлящее мех, еще туда-сюда, если нам нужно как-то там мех взрыхлить, докопаться до кожи, то это будет очень неприятная вещь. Мы учим животных, чтобы они это терпели, поскольку нам это нужно для ветеринарных процедур. Но если мы попытаемся этим подкреплять, это было бы приятно там собаке или моржу или сивучу, да?
2: Ну да.
3: То мы вместо приятного сделаем животному неприятно.
2: Угу.
3: Поэтому мы четко понимаем, что так можно, но это именно сложный, противный навык, требующий от животного договоренности. а вовсе не плюшка, которую мы можем ему предложить.
2: Очень интересно. Но вообще, в целом, в лежбищный период считается, что котики значительно более агрессивны, чем морские львы.
3: Да.
2: Это как-то вот отражается в их содержании, скажем?
3: Ну, в неволе, конечно, сивуч кажется действительно страшным, агрессивным, огромным зверем, очень уверен в себе.
2: Да.
3: Вот, в целом они гораздо более такие робкие, интеллигентные даже животные, чем морские котики.
2: Ну, я вам могу сказать из собственного опыта, что мы, когда снимали их диких на командорах, мы пешком подходили к сивучам, громаднейшим животным, за тонну весом на расстоянии, там, я не знаю, 10 метров. А про котиков... Мы могли снимать их и вообще, так сказать, находиться рядом только на скалах, будучи там, куда они не допрыгнут заведомо.
3: Но сивуч, он какой-то очень правильный и ритуальный при всем своем большом размере. Как вот волкодавы, кавказцы или азиаты, да, он большой, сильный, но какой-то очень правильный и очень приверженный каким-то традициям. А котики – это такие гопники от мира морских млекопитающих.
2: Ну, а может, тут разница в их социальности, что, в общем-то, для сивуча важнее держать пятак какой-то,
3: да,
2: или, наоборот, самок, а вот для котика, там, наоборот,
3: конечно,
2: защищать именно то место, на котором он находится. Вот как это объяснится?
3: Ну, в принципе, и тот защищает место, и тот защищает самок,
2: да.
3: Но, насколько я знаю, более или менее современные исследования на этот счет, оказалось, например, что у котиков и у сивучей удержание самок на определенном пятаке устроено совершенно по-разному. У сивуча это скорее такование, рассказ самкам, какой он замечательный, и выбор на самом деле стопроцентно делают самки, с каким самцом им находиться. А у котиков... самцы обращаются с самками гораздо более жестко. Не случайно в природе часто бывают убийства, когда два самца потянули самку на себя и просто ее разорвали. То есть там как раз задача самку именно как-то грубо физически постараться удержать рядом с собой, чтобы она родила своего щенка черненького рядом, а дальше она уже особо никуда не денется. То есть у сивучей явно действительно гораздо большую роль играют привязанности именно самок к самцу. Непонятно, вот мне не попадалось исследований, насколько из года в год самки стремятся к одному и тому же секачу или нет. Ну, все мы знаем, что, ну, как бы немного лет подряд самец может удерживать место на лежбище. Это очень такая энергозатратная и изнуряющая задача, поэтому, как правило, несколько лет это вот хорошо, а дальше он, к сожалению, уступает уже место следующим самцам, вот, поскольку ресурс организма на этом заканчивается. Но опять же, у сивучей и вообще у морских львов гораздо дольше и нежнее связь матери с детенышами. Если у котиков это там, грубо говоря, 3 месяца, плюс-минус, и в первые кочевки осенью они уходят уже отдельно, детеныши и самки. И более того, на следующий год молодые морские котики, годовалые, как правило, просто не выходят уже на лежбище. То есть на репродуктивном лежбище им делать нечего, с матерью они связь уже порвали, на холостяковое лежбище, где собираются подростки, им еще рановато. И они часто первое лето проводят просто в море, не выходя на сушу. Благо, котики умеют спать в воде, и суша им вообще не очень-то нужна. А вот сивучи, ну, уж год-то детеныш держится с матерью всегда, а бывает, что и на второй год уходит. И, соответственно, самка кормит уже следующего щенка, и у нее продолжает подтягивать молоко, и его там годовалый брат или сестра. А дальше, конечно, самец там, ну, к 2 годам, по крайней мере, от матери отваливается более-менее всегда. А самка может оставаться недалеко от матери и дальше. В принципе, ей не закрыт путь оставаться рядом с матерью. И, судя по всему, вот именно как бы самочьи связи между сивучами достаточно сильны. Понятно, что к моменту, когда дочь созреет для размножения, гаремный самец будет уже другой. Вероятность, что это ее отец, минимально, поэтому тут, в общем-то, у них нет как бы задачи обязательно разойтись у матери с дочерью.
2: Ну да, чтобы не было близкородственного скрещивания.
3: Да, да, да. Здесь как бы они могут себе позволить оставаться вместе. И, кстати, похожая ситуация у моржей, где тоже, судя по всему, есть какие-то матрилинейные группы.
2: Ну, там, насколько я понимаю, насколько нам Анатолий Кочнев рассказывал, там 3 года – это нормально, связь матери с детенышем.
3: Это у моржей, да?
2: Да, у моржей.
3: Ну, вот то ли так, то ли они и дальше остаются рядом на периферии, потому что кормят молоком они, да, там...
2: 3 года.
3: 2-3 года, да. Но дальше детеныш до там какого-то уже позднего подросткового возраста, до 7, 8, 9 лет, может все равно находиться где-то рядом, и самка на него вполне реагирует. Вот, если с ним что-то происходит.
2: А вот мы говорили про морских львов-сивучей, да, угу. Самых крупных таких вот животных. Ну, известно, что, в общем-то, врагов у них в Мировом океане немного, да, но у сивучей-то, наверное, у самцов вообще, кроме касаток, нет никаких. Да, а вот они как-то защищаются в море от касаток? Какие-то коллективные маневры у них бывают, там, объединиться? Потому что, конечно, несколько самцов, хоть они намного меньше касаток, но зубы-то у них будь здоров, укусить они могут.
3: Ну, честно говоря, вот мне не попадалось информации про то, что они как-то коллективно обороняются от касаток. То есть, по-моему, они все-таки действуют по принципу в рассыпную. Если охотиться коллективно на рыбу они могут, то вот про то, чтобы они объединялись для защиты, я, честно говоря, не слыхал. Хотя у сивуча бывает именно агрессивное поведение и в воде.
2: В воде бывает, да?
3: Да. У большинства гаремных ребят оно возникает только на суше. И спустившись в воду, зверь становится совершенно другим. У сивучей, видимо, бывает, непонятно, то есть это все-таки там переадресованная игра или агрессия. По крайней мере, вот при подготовке морских млекопитающих для военных целей сивучей вполне учили охранять от посторонних аквалангистов и уничтожать этих аквалангистов в воде. То есть сивучу можно объяснить, что там плывущий человек подлежит...
2: Это плохо, это враг.
3: Это враг, да.
2: Вы знаете, ну я когда-то в диалогах о животных очень давно показывал, как галапагосские львы, если я не ошибаюсь, это были львы, а не котики, они отгоняли от берега, то есть сикачи срывались в воду и отгоняли от берега акул.
3: Интересно.
2: Вместе. То есть такое поведение все-таки, наверное, как-то может иметь место быть.
3: Интересно, потому что вот, ну, я думаю, что с касатками просто там нечего ловить, даже если это будет группа сивучей.
2: Ну, ловить нечего,
3: там, конечно. Касатки тоже не одиночки, как мы знаем. И по размеру крупнее, оснащены лучше.
2: Единственная защита у морского млекопитающего в воде от такого крупного хищника – это его маневренность.
3: Да.
2: Потому что да. Попробуй добыть ее, который как муха крутится вокруг своей оси.
3: Маневренность, вылетание на сушу, опять же, коллективность, потому что когда все рванули в рассыпную, больше шансов как-то убежать, чем когда ты один, и на тебе сфокусировано все внимание этого хищника. Если сравнивать вот именно наших северных морских котиков и сивучей с их более, скажем так, тропическими сородичами, на самом деле интересный момент тоже в смысле социальности бросается в глаза, что наши и сивуч, и северный морской котик самые такие жесткие, строгие, условно говоря, злые по сравнению с сородичами из более мягкого климата. С чем это, видимо, связано? Ну, есть такая версия, что если ты очень жестко держишь свой участок на лежбище, свою территорию, каждый раз в кровопролитных каких-то стычках его отстаивая, вот, то если это животное пойдет искупаться в воду, оно свой участок, конечно, потеряет и снова придется вступать в кровопролитные стычки, а это очень энергозатратно. Поэтому в условиях там каких-нибудь командор или сахалина можно себе позволить месяц просидеть на суше, не спускаясь в воду. То есть нет такого риска умереть от перегрева, как в более южных каких-то регионах, более низкоширотных, скажем так. Вот. Если какой-нибудь калифорнийский морской лев, например, там, да, попытается так сделать, он очень быстро умрет от перегрева. Поэтому у ребят, обитающих в более теплом климате, есть необходимость периодически сходить в воду и там остыть. И вот при таких условиях гораздо выгоднее быть более мягкими, более договороспособными и меньше иметь жестких стычек, просто для того, чтобы всего себя не потратить на вот эти вот драки за свое место на лежбище.
2: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Андрей Тупикин, зоолог, сотрудник Московского зоопарка, и говорили мы с ним о социальности тюленей, в основном о настоящих тюленей и ушастых. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: В дореволюционный период этот небольшой уездный город являлся значимым торговым центром. Ну а теперь это тихий провинциальный уголок России, обладающий своим собственным лицом и несомненным обаянием. Недаром его называют настоящим раем для поклонников старинной архитектуры. В период с 19-го, где-то до начала 20 века, он очень активно застраивался. И до сих пор его улицы украшают великолепные каменные купеческие дома, и прочие постройки.

0: Музей, размещающийся в очень интересном по архитектуре особняке, и вовсе считается крупнейшим среди провинциальных музеев, более 80 тысяч экспонатов. Причем среди них редчайшие археологические ценности. Ну, например, ваза с изображением пахоты, которая датируется 2000 годом до нашей эры. Места-то степные, земля плодородная. Чего ж было ее не пахать даже 4000 лет тому назад? В начале прошлого века раскопали тут городище, которому около 3000 лет. Ну, а в средние века эту область контролировали степные кочевники-скотоводы. Я побывал в этих краях впервые давно, больше 20 лет тому назад. В окрестных степях обитает едва ли не крупнейшая в Европе популяция дрофы. Вот кто видел ток этих огромных птиц, знает какое-то восхитительное, завораживающее представление природы. Ну, впрочем, полно интриговать. Пора и раскрыть конечный пункт нашего радиопутешествия. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея, вот того самого, о котором я вам только что рассказывал. Конечно, в первую очередь очень хочется расспросить про уникальную архитектуру и о роли, которую сыграл в создании облика Вольска городской глава Злобин, которого, кстати, и сегодня здесь знают и помнят с благодарностью все. К сожалению, очень много интереснейших зданий, прежде всего, конечно, церквей, не сохранилось. А ведь в купеческую эпоху строительство велось очень интенсивно, и на красоту зажиточные домовладельцы не скупились.
1: Моя великая Россия.
2: Одно из интересных зданий, которое построил Злобин, это двухэтажный гостиный двор. Он сохранился. Это памятник федерального значения. Выходит он на главную площадь. И вот в то время ни один уездный город по Волжье, представляете, не имел торгового здания с галереей на втором этаже. Ну, даже в столичных гостиных дворах вот с такой роскошью, грандиозностью, масштабностью, конечно, редко было увидеть.
3: Татьяна Михайловна, у вас же ведь еще и театры были, да, до революции, что тоже не очень характерно для купеческих городов-то.
2: Ну, это были не даже не театры, это были театральные маленькие такие, как бы, кружки, и только уже потом, ну, стал строить театр драматический, он сейчас действующий, потом его построили в новом здании. Как раз-таки вот Иоанна Предтеча собор, который находился на Центральной площади, когда его разрушили, решили построить как раз там театр. Ну, что-то постройка не удалась, и потом уже театр все-таки перенесли.
3: Я просто помню очень такое интересное здание театра. Его, по-моему, сейчас сделали архитектурным памятником, такое красное здание, очень интересное по архитектуре.
2: Ну да, оно интересно, но все-таки театр, он более поздно построен.
3: А, ну понятно. В 19
2: веке, да, купцы-миллионеры строили. И еще интересно, что у нас даже есть на площади, вот где стоят архитектурный ансамбль купцов Минькова, где как раз картинная галерея сейчас располагается, там Брусянцева, был дом крестьянина Левшина. Представляете, он статус купца не получил, но дом был вот в этой троице жилых домов, где на первом этаже были магазины, а на втором были жилые помещения.
0: Вот так сметливый и предприимчивый крестьянин угодил в компанию богатейших горожан. Бывало и такое в российской провинции. Ну и, конечно, необычный природный ландшафт Вольска. Практически из любой точки города видны нависающие над ним даже не холмы, а скорее пологие горы. Не могу не процитировать путеводителей. Одной из главных природных достопримечательностей являются знаменитые меловые горы, окружающие город белым амфитеатром. Они не только защищают Вольск от ветров, создавая здесь особый микроклимат, но и служат отличными смотровыми площадками, с которых открываются захватывающие дух виды на волжские просторы и острова. Вот именно эти местные меловые горы и стали основой для мощной промышленности, прославившей город далеко за его пределами. Цемент, произведенный здесь, славился не только по всей Руси, но и за рубежом. Он использовался при строительстве таких знаковых объектов Отечества, как Останкинская телебашня, Московский метрополитен, космодром.

0: Байконур и даже Асуанская плотина в Египте. Вот из этих гор сырье для знаменитого цемента-то и добывали.
1: Ну, это, конечно, природный ландшафт, мы их называем горы, но на самом деле это холмы Шиханы, так называемые, потому что войск расположены вот именно в необычном месте. С одной стороны, это широкая Волга, с другой стороны, белые вот эти меловые холмы, полезные ископаемые. И, понимаете, вот вы идете, и вы каждый раз попадаете в какой-то момент в другое пространство. То есть, то вы в купечество, да, и через две минуты вы можете прям в жилой квартал попасть, в который поднимаются такие деревянные домики, и поднимаются вы на меловые холмы. И у нас на территории города Вольска, там чуть-чуть подальше считается, очень много есть природных памятников, вот один из этих природных памятников – Змеевы горы. С одной стороны, Змеевы горы – это потому что, ну, как бы пресмыкающие, да, которые находятся в темных оврагах, там, около воды, можно увидеть ужей, гадюк, там, ящериц. А другое, такое более романтичная версия о том, что в этих местах когда-то жил огромный змей, который требовал к себе красавиц, жёг деревни и всячески запугивал местных крестьян. Ну, нашелся богатырь, и, убив этого змея, останки его превратили в скалы. И если с воды подплыть вот как раз-таки к Змеевым горам, то вы увидите, как будто змея, расчлененная на несколько фрагментов, вот она окаменелась, произошла. То есть вот пейзаж – такое интересное событие, вы, наверное, когда-то могли быть.
0: Туристам также стоит посетить благоустроенную набережную и городской парк. Ну, одни из лучших мест для неспешных прогулок. Я бы сказал, что вообще интересных объектов в Вольске немало. Так что есть не только где погулять, но и что посмотреть.
1: Вольский краеведческий музей. В состав входит 5 отделов. Из них 3 находятся на территории города Вольска. Это уникальная картинная галерея, где сохранились интерьеры купца Минькова. Они очень интересны, исключительные рисунки, лепки потолков, сохранился подлинный паркет. Ну и, конечно, очень интересная собрание, живопись, график, прикладного искусства. Отдел природы и отдел истории тоже находятся в архитектурных памятниках, особняках. Очень интересно еще и природа Вольска. Например, вот если путешествие будет как бы за пределы города, это недалеко, есть такой законсервированный меловой карьер, это бывшего завода «Красный Октябрь», а купцы как раз занимались цементной промышленностью, и как раз в 19 веке развивается промышленность цемента в нашей территории. Вот там сейчас уникальный памятник природы, мы, так скажем, палеонтологический музей под открытым небом, где как раз-таки мы можем увидеть останки живых существ, которые окаменевшие, потому что на территории города был Древнее море 100 миллионов лет назад.
0: Ну что, заинтересовались? Тогда в путь. Автобус, поезд, автомобиль. Тут уж смотрите сами, что вам больше подходит. Моя великая Россия. Город Вольск. Саратовская область.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. В центре внимания специальная военная операция.
4: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова. Главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще недавно, и я помню эти времена, поход к психиатру был сродни самоубийству. Казалось, что ты получаешь клеймо психа на всю жизнь. Да и люди вокруг в самом деле начинали поглядывать на тебя, ну, с подозрением и с опаской. Так что к психиатру не ногой. Сами как-нибудь справимся. Однако ситуация в последние годы начала довольно быстро меняться. Психиатрия стала востребованной. А вот как она сделала рывок от маргинальной области медицины к самой актуальной? Как сегодня общество относится к психиатрии? Обо всем этом поговорим сегодня и в ближайших программах с Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известной психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
6: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Ну, для начала задам вопрос, который, разумеется, вам, наверное, задавали 1000 раз. Итак, психолог, психотерапевт, психиатр. А в чем, собственно, разница?
6: Да, такой вопрос действительно задают очень часто. Задают и коллеги, и друзья, и знакомые. Все решают для себя вопрос, когда кому нужно идти. Ну, надо начать с того, что психология – это гуманитарная наука, изучающая законы психической жизни и поведения человека. Психиатрия – это уже медицинская специальность, изучающая душевные заболевания и способы их лечения. А психотерапия – это метод лечения, основанный на использовании силы слова и, что очень важно, эмоционального воздействия на человека. Потому что очень многие думают, что психотерапия – это пришел к врачу, поговорил и ушел. И непонятно, в чем же здесь работа. Но врач-психотерапевт работает своим психическим аппаратом. Он должен быть своего рода тренажером для пациента, который может проецировать на него свои негативные эмоции, конфликты. Конечно, если возникают какие-то конфликты в семье, то можно пойти к психологу. Если нужна медикаментозная помощь, то здесь человеку вначале проще пойти к психотерапевту. Но и опытный психолог, и опытный психотерапевт могут распознать необходимость назначения лекарств.
5: Признаки серьезной психической болезни.
6: Признак,
5: да?
6: Серьезной психической болезни. И даже, может быть, не очень серьезной психической болезни, но намного эффективнее, когда психотерапевтическая работа сопровождается еще медикаментозной поддержкой.
5: Какова, собственно, главная цель психиатрии и в чем ее задача?
6: Ну, главная цель, конечно, психиатрии – это помощь конкретному человеку. Первая задача – это восстановить его здоровье. Вторая задача – улучшить качество жизни. Третья – это помощь в адаптации в социальной среде. И, конечно, следующая задача – это уже профилактика рецидивов. Понятно, что психиатрия проделала очень большой путь, и сейчас возможность использовать фармакологические препараты дают нам возможность эффективно бороться со многими симптомами, которые могут мешать человеку в жизни.
5: А вы знаете, что интересно, Татьяна Николаевна, вот вы перечислили, какие задачи решает психиатрия, какую цель преследует, и вы не сказали среди этого, что задача психиатрии – оградить общество от этого человека, который временами может быть агрессивен, может быть опасен. Нет такой задачи? Или это была задача на ранних этапах, когда психиатрия только зарождалась?
6: Когда появилась фармакотерапия, то ситуации, которые могут угрожать жизни человека и обществу, конечно, стало меньше. Однако до сих пор существует так называемая неотложная психиатрическая помощь, и есть те состояния, при которых необходимо к этому обращаться, но это уже раздел скорой помощи, когда оставление без помощи человека может повлечь опасные для него последствия.
5: А когда психиатрия появилась как наука?
6: Психиатрия проделала очень большой путь. Вообще психиатрия в переводе означает лечение души. Но история психиатрии – это путь от мистических объяснений душевных расстройств до сложной научной дисциплины. Были времена, когда психическое расстройство люди воспринимали как присутствие потусторонних сил, вселение бесов в человеческое тело и в период средневековья, даже когда в Европе начали появляться первые психиатрические клиники, они больше напоминали тюрьмы, изоляторы строгого режима, пациенты были прикованы цепями, использовались наручники, смирительные рубашки. Там вот как раз больше не лечили, а изолировали, чтобы...
7: Защищали общество.
6: Да, чтобы оградить общество от того вреда, который могут причинить пациенты.
7: И что, считали, что если ты прикуешь человека, ты изгонишь из него беса? Что?
6: Были разные методы. Поскольку это было непонятно, что с человеком происходит, то использовались очень жестокие методы. Иногда считалось, что надо избивать пациентов для того, чтобы изгнать беса, или издеваться над ними, и даже иногда убивать пациентов для того, чтобы оградить общество от того вреда, который он может принести. И поэтому психиатрические больницы раньше назывались домом скорби, но всегда находились врачи-гуманисты. И, например, таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков, вот в клинике которого я работаю, на базе которой располагается как раз кафедра психиатрии и наркологии. Он убрал с окон решетки, он убрал все меры стеснения.
7: Это в какие годы было?
6: 19? Да, это все происходило примерно в 19 веке. И, конечно, здесь уже речь начинала идти о том, чтобы не только изолировать человека от общества, а о том, чтобы пытаться каким-то образом человека лечить. Конечно, революция в психиатрии произошла в момент появления нейролептических препаратов.
7: Вот давайте сейчас мы остановимся здесь, Татьяна Николаевна, и зафиксируем. Вот, мне кажется, я поняла, откуда у людей вот это вот неприязненное, настороженное, такое опасливое отношение к психиатрии. Это история, это корни. Вот с тех самых домов скорби, когда люди не понимали, как лечить, что лечить, когда вот эта изоляция, когда вот эти страшные истории, вот этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки» добавлял, видимо, жару, да? А сейчас-то мы можем говорить о том, что изменилось отношение, и попытаться понять нам надо, почему оно изменилось, почему мы вдруг как-то потеплели к психиатрии, как-то мы уже её не так боимся.
6: Психиатрия стала наукой, которая как учение о распознавании и лечении психических болезней, а не просто изолирование таких пациентов. И в 30-е годы, поскольку не было лекарственной терапии, появлялись такие методы лечения, как холодное обертывание, электросудорожная терапия, о которой вы как раз говорили из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», и она вызывала страх у пациентов, и многие считали, что это метод наказания, которым пользуются психиатры, удерживая больных в стенах клиники. Но на самом деле электросудорожная терапия – это очень эффективный метод лечения, и, конечно, он сейчас очень преобразился, и сейчас это делается под наркозом, и человек практически даже ничего не замечает, а он просто воспринимает это как сон. И многие так и приходят и говорят: я пришел к вам на электросон. Пожалуйста, приведите мне электросудорожную терапию, потому что она помогает преодолеть резистентность к препаратам, она помогает увеличить ремиссии между приступами болезни. И бывает очень эффективно, особенно если человек выбирает принимать ему лекарства или провести курс электросудорожной терапии, и дальше, возможно, даже годы жить практически без симптомов болезни.
7: У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: А чего с ней?
9: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
2: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
10: Что такое?
11: Девка-то опять пропала.
10: К
8: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
3: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
10: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
8: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
3: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России.
12: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. «Без клаксона, как без руля». 12+.
13: 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Власти России могут ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил Владимир Путин. Группировка войск Севера сжимает внутреннее кольцо окружения формирования ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двусторонних договоренностей. Российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе взаимодействия Вьетнама и СССР в прошлом, заявил Владимир Путин.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия, поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Владимир Путин и То Лам в среду ранее провели переговоры в Кремле. Также главы государства открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Власти России также работают над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент Путин. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. В Харьковской области подразделение группировки войск «Севера» сжимает внутреннее кольцо окружения формирования противника. Об этом рассказал офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, в результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт «Озерное» Харьковской области.
3: В Харьковской области подразделение группировки войск «Север» сжимает внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт «Озерное» Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
1: Как сообщили сегодня в Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки более 1390 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации. Европейцы могли бы, исходя из здравого смысла, воспользоваться поставками по Северному потоку, но политическая ангажированность в Европе затмевает здравый смысл, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Исходя из здравого смысла, конечно, либо давно воспользоваться Северным потоком, одна нитка которого остается живой и работоспособной, и она может быть запущена в одночасье, что называется. Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение. Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ.
1: Представитель Кремля отметил, что в Москве видят, что европейцы сами наносят себе ущерб своей экономике, своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубопроводный газ. Биржевые цены на газ в Европе уже превысили 950 долларов за 1000 кубометров впервые с 23 декабря 2022 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин в республике не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию, которая начинает подражать молодежь. Об этом он заявил на совещании с руководителями силового блока региона. Кадыров потребовал от местных мужчин укоротить бороды и носить их в соответствии с религией. Глава региона также отметил, что некоторые женщины, цитата, «стали полностью закрываться покрывалами, перенимая нехарактерный для республики стиль одежды». Он призвал не принимать арабский стиль одежды. Паранжу в Чечне никогда не носили, сказал Кадыров, передает ТАСС. Ресторатор Антон Пинский и ресторанный критик Илья Трапезников подрались на открытие ресторана в Москве. Версия о причинах конфликта расходится. По одной из них Пинский потребовал от критика больше о нем не писать, якобы пригрозил его родителям. Сам ресторатор утверждает, что Трапезников первым полез на него с кулаками, отмечает газета «Ру». По информации телеграм-канала 112, Пинский получил различные травмы и попал в больницу. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в Кубке России. На сегодня запланировано 11 матчей 4-го раунда в пути регионов. «Волна» победила «Ротор» 2-0. «СКА Хабаровск» на выезде разгромила «Красное знамя» 4-0. Церемония открытия домашнего стадиона московского «Торпедо» пройдет 23 октября. Напомню, новый стадион на Восточной улице был введен в эксплуатацию 5 сентября. Ранее генеральный директор клуба Владимир Леонченко сообщил о том, что «Торпедо», согласовывая детали проведения первого матча на новой арене, планируется, что 23 октября московская команда встретится с «Ротором». Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. Международный союз конькобежцев подтвердил факт того, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, который на прошлой неделе выиграл турнир серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В завершении вновь о футболе. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетика» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. И пока это все новости спорта.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
7: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: План центров ОБЛС. 10 сентября в Хабаровске днем до 21 градуса, возможен небольшой дождь. В Владивостоке 20-22 градуса, малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске до 20 градусов, возможны осадки. В Тюмени и Ханты-Мансийске до 24 градусов, без осадков. В Омске и Новосибирске днем до 28 градусов, также будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха днем от 14 до 16 градусов. российской столице сейчас около 20 градусов. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Завтра днем в Москве потеплеет до 25 градусов. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят пони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Койлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Видим очень много для вас там интересных новостей, фрагментов из эфира и прямых трансляций. Активно туда заходите. Спасибо вам большое. Продолжайте это делать, раз вам это удобно. Так вот, ВКонтакте есть в последнем сообщении прямая трансляция. Под ней тоже свой комментарий или вопрос можно оставить или задать. Заходите, подписывайтесь и присоединяйтесь к дискуссиям, которые там происходят в комментариях. Скачивайте наше приложение «Радио России». Доступно оно в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: В ночь на 9 сентября курортный Геленджик подвергся беспрецедентному по масштабам налету. Беспилотники участвовали в этом налете. Атака, как сообщается, стала самой массовой и продолжительной с начала проведения СВО. Также под ударами оказались города Анапа и Новороссийск.
9: При падении обломков погибли 4 человека, в том числе ребенок, 29 человек ранены. Поликлиника, храм, пожары в лесах, детские сады – это список того, почему беспилотники попали. Все обсудим с нашим обозревателем «Российской газеты» Татьяной Павловской. Татьяна, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
8: Ждем от вас,
10: Татьяна. Опять.
8: Да, ждем всю информацию.
10: Действительно, вражеский налет на курортный Геленджик Алексей Богодистов, мэр этого города, назвал самым продолжительным и массовым. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом, написал он в своих соцсетях, отметив, что противнику не удалось достичь ни одной цели. Атаковать Геленджик беспилотники начали с 23:30 ночи, примерно в это же время обрушилась массированная атака на Анапу и Новороссийск. В Анапе обломки повредили 3 частных дома, детский сад, но, слава богу, там обошлось без пострадавших. А в Новороссийске, вот как вы уже слышали, погибло 4 человека, в том числе ребенок, и 29 жителей пострадали. По последним данным, 17 из них госпитализированы, и 4 находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о их переводе в одну из, в краснодарскую госпитализированную клинику. В общем-то, так, беда большая. Первым о ней сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Враг бьет исключительно по гражданским объектам, написал он в своих соцсетях утром сегодня. Проведена, зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада.
8: Я зачитаю слова свидетельницы этого события, жительницы Восточного района. Она сообщила, что прямо на ее глазах слетел купол храма
10: святителя Спиридона. Я тоже разговаривала.
8: Да.
10: А вот житель, им, кстати, мой хороший знакомый, Роман Стрелец, живет у нефтяных терминалов. По его словам, первые признаки угрозы появились еще накануне. Во второй половине вчерашнего дня начали приходить предупреждения об опасности. Сначала были слышны отдельные выстрелы, но затем началась основная атака. По сути, повторились события 12 августа. Это была тоже страшная ночь для Новороссийска, когда были повреждены 60 многоквартирных домов. У Романа тогда разбилось 14 окон. Сейчас разлетелись остатки стеклопакетов. Он назвал все пережитое фильмом ужасов. Все в трассерах, все сверкает, горит, вот так он рассказывал. Дроны, по его словам, начинены шариками, миллиметров по 7-8. Враг специально это делает, чтобы как можно больше мертвых людей пострадало, считает Роман Стрелец. Вот уже вы слышали, наверное, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с очередной жуткой атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты, жилой сектор в Краснодарском крае, прежде всего Новороссийске. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств. Ведется работа по установлению конкретных лиц из числа режима, характеризующих режима, которые вот, в общем-то, все сделали, чтобы как можно больше страдали и гибли мирных людей. В Новороссийске сегодня объявлен траур. Жители возлагают цветы к стихийному мемориалу в сквере, где вот там в этом сквере как раз пострадавший храм, он в восточном районе находится, который попал под самую массированную атаку. Жители продолжают разбирать завалы храма, а к стихийному мемориалу приносят детские игрушки, зажигают свечи в память о безвинных жертвах киевского режима. В городе сегодня отменили все развлекательные мероприятия. На зданиях приспущены флаги края, Краснодарского края, России и Новороссийска. Город скорбит. Эта трагедия делает нас еще сплоченнее, убежден мэр Андрей Кравченко. Мы с ним сегодня говорили, он рассказывал, как горожане не поддерживают друг друга. Вот, например, я поговорила с Ольгой, прихожанкой как раз вот этого самого храма. Она приютила у себя 10 человек, оставшихся без крыши над головой. В Новороссийске после вот этой ночи введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты фиксируют масштабные повреждения инфраструктуры города. Повреждено, вот по последним данным, 8 многоквартирных и частных домов, здание 3 предприятий и православный храм. В детских садах номер 10 и 22 зубной волной выбили окна. Дети находились сегодня дома. В ближайшее время будет принято решение о том, как будет работать детский сад и где будут дети. Кроме того, здание школы номер 15, в котором завершились уже восстановительные работы после прошлой атаки, снова получил повреждения. Также пострадал корпус поликлиники номер 2. Прием пациента временно приостановлен. На месте работают оперативники. На улице Советов и Магистральной оказалась оборвана троллейбусная контактная сеть. Движение транспорта на участках затруднено. Для координации работы служб российский развернут оперативный штаб. В городе вот продолжались весь сегодняшний день подомовые обходы. Специалисты составляют акты оценки ущерба, на основании которых жителям выплатят региональные и муниципальные компенсации. Саперы и взрывотехники прочесывают территории на предмет обнаружения опасных фрагментов БПЛА. Как вы слышали, там вот они не просто, они начиняют их специально. И это, конечно, все ужасно. Благодарим за самоотверженность наших военных спасателей, пожарных, медиков, проявивших невероятное мужество, помогая людям в сложнейших условиях, не жалея себя. В единстве наша главная сила, написал Андрей Кравченко, мэр города, в своих соцсетях.
8: Ну и с этим, конечно, не поспоришь. И то, что мы перед лицом вот этой беды становимся сплоченнее, это факт. Спасибо большое. Татьяна Павловская, обозреватель «Российской газеты», была с нами.
5: Наше время.
9: Что вы знаете, дорогие радиослушатели, о том, что такое «Русский дом»? Для тех, кто не знает, объясняем. Это такое заведение, в которое можно в любой другой стране прийти и, в общем, познакомиться как минимум с русской культурой, приобщиться к ней, а кроме того, узнать немножечко о России, если хочется, то немножечко можно узнать. В общем, это такой элемент, если говорить языком политологов, мягкой силы. Таким образом, наша страна позиционирует себя за рубежом, в том числе с помощью русских домов. Так вот, сейчас их будет на 11 штук больше. Мы, кстати, накануне с вами обсуждали, что русский дом в Берлине закрывается, да, в Германии.
8: Что стало на один меньше, да.
9: Да, а вот сегодня говорим о том, что на 11 больше их станет. В 10 странах их открывают. В Общественной палате соответствующие соглашения были подписаны. И всего у нас будет 36 таких площадок. То есть до этого их было 25. А сейчас, ну не в два раза, но существенно их количество увеличилось.
8: К нам присоединяется наш эксперт, политолог Андрей Крутунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Очень хорошо, что наши русские дома открываются. Очень плохо, что они в каких-то странах закрываются. Что означает русский дом? Является ли он действительно частью той самой мягкой силы, о которой много говорят, но такое ощущение, что она как-то в последнее время мало заметна?
11: Ну, вы знаете, мягкая сила существовала всегда, и она, наверное, будет существовать всегда, пока существуют государства, народы, цивилизации, различные культуры. Конкуренция за умы, конкуренция за сердца людей, конечно, будет продолжаться. Но в нынешних обстоятельствах вот эта конкуренция приобретает, наверное, ну, практически беспрецедентно жесткие формы. То есть, когда Россия находится де-факто в состоянии прямого военного противостояния залпом, конечно, и информационная борьба, идеологическая, если использовать наш традиционный термин, идеологическая борьба становится крайне жесткой. И вот здесь в ход идут любые средства. Ну, прежде всего, вот то, что мы видим, культура запрета, культура отмены, когда любая культурная часть нашего наследия автоматически причисляется к враждебной пропаганде, к подрывной деятельности. Ну и, соответственно, если не пресекается, то, по крайней мере, очень явно и наглядно дискриминируется. Поэтому сохранение и развитие сети домов русской культуры – это, конечно, тоже часть нашей стратегии, которая, наверное, в каких-то случаях не менее важна, чем борьба на дипломатическом фронте или борьба с экономическими санкциями.
9: Скажите, пожалуйста, Андрей Вадимович, а вот с точки зрения, как бы сказать, влияния русского дома на, не знаю, на тех, кто туда приходит, вот как это выглядит, хочется понять. Русский дом зазывает к себе иностранцев приходить в гости, чтобы познакомиться с Россией, или как эта работа организована, ну, что называется, в поле?
11: Ну, вы знаете, тут, наверное, надо начать с того, а кто, собственно говоря, приходит в русский дом. И вот для нас традиционной проблемой было то, что, ну, по крайней мере, во многих странах в русский дом приходили наши старые друзья. То есть, если речь идет, там, скажем, о постсоветском пространстве, то приходили наши русскоязычные соотечественники, приходили советские пенсионеры, приходили те люди, которые, в общем, ощущают свою близость, если не единство, с российской культурой, с российской историей, с искусством, литературой и так далее. И, наверное, вот одна из самых проблем, которая перед нами стояла и которую вот мы пытаемся решить, когда-то в каких-то отношениях успешно, какие-то не очень. Это попытка дотянуться до других категорий наших потенциальных друзей и партнеров. Ну, прежде всего, конечно, речь идет о новом поколении, которое, в общем, уже, так сказать, не связано советскими традициями,
9: которые не ностальгируют
11: по Советскому Союзу.
9: Удается дотянуться?
11: Ну, понимаете, это означает предложить что-то такое, что им было бы интересно. Ну вот, условно говоря, вот мы продвигаем русский язык. Но русский язык, как любой другой язык, это всего лишь инструмент, это средство общения. Ну, можно, например, наверное, подумать там о достижениях России в IT-технологиях. Это интересно, это привлекательно, это модно. Можно говорить о какой-то молодежной поп-культуре, которая тоже будет пользоваться спросом. То есть я уверен, что часть из этого уже делается, но вот на это направление, по всей видимости, надо работать еще больше, чтобы не проигрывать борьбу за умы и сердца молодого поколения. Потому что вот очень часто именно это поколение оказывается наиболее уязвимым для пропаганды и, так сказать, культурной агрессии наших противников.
8: Ну, вот знаете, какой момент? Вот вы сказали про русский язык, что, ну, вообще про язык, что это только средство общения, но, с другой стороны, Гёте-институт, например, немецкий, тот самый, который мы теперь закрываем, да, он достаточно активно именно через язык пропагандировал ценности Германии. Каким образом? Человек приходит учиться на языковые курсы, ну, например, для того, чтобы получить сертификат немецкого языка, потому что в другом месте в России вы не получите. Получите сертификат. И параллельно с изучением немецкого языка им рассказывают о том, какая Германия, как она организована, как структурирована, как в ней замечательно, какая у нее прекрасная история и так далее и тому подобное, одновременно изучая немецкий язык.
11: Ну, вы знаете, я бы здесь добавил это то, что когда человек ориентируется на изучение немецкого языка, на изучении Германии, очень часто это завершается формированием стремления трудоустроиться в этой стране. То есть это в каком-то смысле еще и определенный канал утечки мозгов, ориентации, скажем, нашего студенчества на потенциальную смену места жительства и на работу на территории Германии. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос – это какие новые возможности страна может предоставить человеку, который хочет заниматься ее языком, культурой, хочет узнать ее историю и так далее. Если такие возможности существуют, то тогда и стимулы для того, чтобы изучать культуру, будут больше. Если Германия сейчас, скажем, постепенно погружается в экономический кризис, если возможности трудоустройства становится меньше, если социальные пособия сокращаются, то, конечно, при всем значении там великой немецкой культуры, но я думаю, что, наверное, привлекательность, в том числе и институтов Гёте, будет снижаться.
8: Безусловно, с этим никто не спорит. Я просто привела пример инструмента, одного из инструментов мягкой силы.
11: Да. Конечно, нет, я совершенно согласен. И тут не только, тут можно говорить об институтах Сервантеса, скажем, аналогичные институты существуют и во Франции, и в других странах. И, конечно, в общем, здесь на этом поле конкуренция достаточно острая.
9: А вот скажите, пожалуйста, смотрите, сейчас мы открываем свои русские дома в Африке, в Армении и в Таиланде. Ну, тут за исключением Армении, пожалуй, все остальные новые. С Арменией традиционное сотрудничество, мы знаем, как складывается. Что касается Африки и Таиланда, с кем нам придется конкурировать там?
11: Ну, если говорить об Африке, то, конечно, первые и самые главные наши конкуренты – это бывшие европейские колониальные державы. То есть есть франкофонная Африка, которая связана с Францией, множеством связей. Есть Африка англоязычная, у которой также старые связи, в том числе и культурные связи с Великобританией. А Таиланд, я думаю, здесь немножко другое. Я думаю, что Таиланд – это связано с тем, что вот сейчас все-таки очень активно идет перемещение людей. Там много наших соотечественников.
9: Чтобы связи таким образом не теряли. Андрей Вадимович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Прошу прощения, что перебиваю вас. Спасибо вам огромное. Андрей Картунов, политолог, был с нами на связи.
12: «24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
13: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Люмисфера представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Радиохэд и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Я напомню, контакты наши 8-925-222-99-92. Это номер наших мессенджеров. Вы можете писать в любой доступный вам мессенджер, и мы обязательно прочитаем все ваши сообщения. Ну, а мы продолжаем разговор о мягкой силе, на самом деле.
9: Переходим, да, к следующей теме, которая, в общем, очень логично вытекает из предыдущей. Дело в том, что сейчас про Сербию будем говорить и про то, как там складывается политическая ситуация. А вот дело вот в чем. Президент Сербии Александр Вучич распорядился распустить народную скупщину. Это сербский парламент, да, аналог там нашей Госдумы Совета Федерации и, ну, в целом федерального собрания, получается, и назначить выборы в парламент страны на 25 октября. Накануне он анонсировал все это в эфире по радио и телевидению, и вот сейчас, сегодня сделал это. Он говорит о том, что правительство страны попросило это сделать, предложение соответствующее пришло, и он принял два решения в соответствии с Конституцией и законом о президенте. Вот такая информация к нам приходит, и мы сейчас попытаемся разобраться, во-первых, в политической составляющей, а во-вторых, в мягкой силе, которой мы можем помочь, или здесь не надо помогать. Сейчас разберемся. Заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» Павел Бушуев с нами на связи. Павел Анатольевич, здравствуйте.
14: Добрый день, Людмила и Данил.
8: Здравствуйте. Я, знаете, вот хочу еще слова Александра Вучича процитировать, с вашего позволения. Он говорит о том, что непростыми были последние полтора года для Сербии. И вот далее цитата. «Не только с примесью, но и со значительным вмешательством иностранных сил у нас были и беспорядки, и столкновения, и конфликты, а сверх того расколотое общество». Такие вот слова президента сербского. Что там сейчас происходит? К чему приведет вот этот распуск парламента? И чего ждать от выборов, как вы думаете, в нынешней ситуации?
14: Да, Людмила, действительно, последние два года выдались для Вучича тяжелыми. Это стало действительно испытанием в его политической карьере. Напомню, что все началось с 1 ноября 2024 года, когда в городе Нови Сад, это второй по величине город Сербии, обрушился козырек на железнодорожной станции, и под ним погибло большое количество людей, 13 на месте, потом еще раненые погибали в больницах. И эта трагедия, естественно, вызвала народное возмущение, недовольство, поскольку козырек недавно был перестроен, реконструирован, и тут же как бы начались подозрения в огромной коррупции на этом строительстве, следом начались протесты, а неуклюжие шаги власти сделали эти протесты массовыми. Поэтому за 22 месяца протестов, которые последовали за этим, выборы стали неизбежными. И вопрос был лишь в том, когда они пройдут. И дело в том, что оттягивать дальше срок выборов было невозможно, потому что соцопросы постоянно давали повышение следующего результата. Поэтому, да, действительно, сегодня в полдень по Сербии в прямом эфире президент Сербии Александр Вучич подписал указ, ответил на запрос скупщины о смене правительства и сообщил о том, что 25 октября состоятся досрочные парламентские выборы. Однако, если думать, что речь идет о конце эпохи Вучича, то, заверяю вас, такие выводы являются преждевременными. Вучич, матерый и опытный политик, он намерен таким образом, таким маневром просто сменить кресло и вернуться на пост премьера и с поста президента. Напомню, 10 лет назад он являлся премьером Сербии, и после этого два срока был президентом, и, собственно, вот свой второй срок он тоже не намерен досидеть до конца. Ранее он заявлял, что намерен подать в отставку. И тогда, согласно Конституции Сербии, через 90 дней после отставки президента должны состояться досрочные президентские выборы. Соответственно, до конца года мы ждем в Сербии 25 октября парламентские выборы и где-то в конце декабря президентские выборы, если Вучич объявит о своей отставке в ближайшие дни. Если он чуть-чуть подвинет этот срок с объявлением об отставке, то выборы президентские могут состояться в стране в начале 27-го года. Сейчас Вучич, вот, буквально после подписания этого документа, уехал во Францию на космический салон. Ну, Сербия известная космическая держава, значит, что он будет делать на этом космическом салоне? Вероятно, искать поддержки Европы на предстоящих выборах. Что касается его слов о вмешательстве внешнем, действительно, такое вмешательство имело место быть, и это вмешательство происходило, как ни странно, от лучших друзей, в кавычках, Сербии, европейцев, от Евросоюза, в который Сербия, собственно, намерена вступать. В чем коллизия? Коллизия в том, что Европа давит на Вучича таким образом, создавая, подогревая вот эти протестные настроения, поскольку Европа недовольна позицией Вучича.

0: Мы тоже, тем более там русский дом тоже открывается. И еще одну тему сейчас обсудим, тоже с нашим экспертом обсудим. Такую новость. Власти Армении подали в ЕАЭС, это экономическое объединение, в которое входит и Армения, и Россия, еще некоторые другие страны, жалобу на запрет России импорта многих категорий продуктов из республики. По словам замминистра экономики, в Ереване считают введенные ограничения несоответствующими нормам Союза. В Евразийскую экономическую комиссию также обращались. И напомню, что множество различных фруктов, овощей и некоторых армянских продуктов Россия к ввозу с мая этого года запретила. Ну, по санитарным различным нормам. Многие говорили о том, что это решение политизированное, но так или иначе факт остается фактом официально. Официально это фитосанитарные нормы и их несоблюдение.
1: Ну да, я процитирую документ, да. Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, ионных хлоридов, сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции можно привести к неэффективному лечению и ухудшению здоровья. Это касается всевозможных минеральных вод, которые ввозятся из Армении. Ну и по другим видам продукции тоже есть свои комментарии, естественно, у Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Но самое-то интересное, что? Куда направлена жалоба-то? В ЕАЭС. А ЕАЭС, как мы помним, это такая организация, из которой Армения не то чтобы сама хотела бы уйти, но она была бы не против, если бы ее оттуда, из этой организации исключили.
0: Из оттуда еще из ОДКБ.
1: Да.
0: Попробуем разобраться в том, что происходит, с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Николай Силаев с нами на связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай Юрьевич. Армения не хочет быть в организациях, в которых присутствует Россия. Ну так, мы понимаем, во всяком случае, так слышится из риторики господина Пашиняна. Так чего же жаловаться-то в ЕАЭС в связи с этим?
2: Я совершенно не поклонник Пашиняна, но он никогда не говорил, что Армения хотела бы, чтобы ее исключили из ЕАЭС. Это было сказано именно в организации договора коллективной безопасности, не в ЕАЭС.
1: Из ОДКБ. Хорошо. Значит, да. Из ОДКБ хочет выйти, а из ЕАЭС не хочет.
2: Из ЕАЭС не хочет.
1: Угу. Так.
2: Обращение в ЕАЭС перспектив не имеет, но в данном случае куда еще обращаться? Соответствующие нормы договора о ЕАЭС предусматривают, что если страны вводят какие-то ограничения, тарифные ограничения в отношении друг друга, то это может быть предметом разбирательства наднациональных органов ЕАЭС. В данном случае Армения обращается в эти самые наднациональные органы, но перспектив здесь нет, потому что фитосанитарный надзор остается предметом регулирования каждой из стран. Кроме того, речь не идет о тарифных ограничениях, речь не идет о том, что против армянских товаров вводятся какие-то особые тарифы внутри ЕАЭС. Этого нет. Поэтому это обращение скорее...
0: А зачем же тогда оно сделано, Николай Юрьевич, это обращение, если, в общем, ну, наверное, если мы с вами понимаем, что оно ни к чему не приведет, то уж в Армении-то подавно понимают.
2: Для того, чтобы продемонстрировать, что Армения не согласна с этими ограничениями и хочет, чтобы их отменили.
1: Хорошо.
2: Это политический сигнал.
1: А этот сигнал о чем?
2: Это политический сигнал о том, что Армения хочет торговать с Россией по-старому. Как это было до того, как ввели эти ограничения.
0: Так ведь условия-то, ведь, Николай Юрьевич, озвучены российской стороной. Вы определяетесь, ЕАЭС или Евросоюз, да? И, ну, я так понимаю, что следующий шаг уже будет либо отмена вот всех этих различных историй с ограничениями, либо, наоборот, продолжение их действия. От них все зависит. Чего куда-то обращаться с бесперспективной просьбой?
2: Ну, не хочет Пашинян не проводить референдум, не делать вообще определенный выбор. Он уже много всего наобещал европейцам. Если он сейчас проведет референдум и выяснит, что граждане хотят остаться в ЕАЭС, то ему придется уходить в отставку, потому что он вел страну в прямо противоположном направлении последние годы. Если граждане проголосуют за то, чтобы вступить в ЕС, то придется немедленно выходить из ЕАЭС, терять все экономические преимущества, которые с этим союзом связаны для Армении. Ни то, ни другое Пашинян делать не хочет. Так что, ну, понятно, что он пытается тянуть время.
0: Политика попытки усидеть на двух стульях. И понятное дело. Скажите, пожалуйста, Николай Юрьевич, мы только что

0: обсуждали тему о том, что русские дома открываются, да, довольно много. Один из них в Армении сейчас открывается. Как вы считаете, с Арменией вот в последнее время отношения такие довольно напряженные, как будто бы кажется. Вот какой-то мягкой силой возможно это как-то поправить?
1: Ну, одной мягкой силой это поправить невозможно. Собственно, поэтому вся российская дипломатия, ну, те, кто занимается Арменией, вплоть до уровня президента, ведут эту работу. Вот. Вообще, надо сказать, что Российско-Армянский союз переживает кризис. Это связано с многими причинами и со стороны Армении, и со стороны России, далеко не только с Пашиняном. Вот. Конечно, Армения и армянское общество недовольны тем, что в 22-м году, когда Азербайджан вооруженным путем отхватил часть территории, которую Армения считает своей, ни Россия, ни ОДКБ в это не вмешались тоже вооруженным путем. А те механизмы вмешательства, которые предложил ОДКБ, Никол Пашинян не принял, как известно. И да, есть кризис в отношениях, но это не значит, что нужно отказываться от мягкой силы, это значит, что нужно дальше работать в этом направлении, даже если не будет немедленного результата.
2: А какая возможна работа в ближайшее время, как вы считаете? Как можно поправить ситуацию, потому что все-таки Россия и Армения, ну, страны с огромной совместной историей?
1: Да, конечно, большая совместная история, ну, кого это когда удерживало, к сожалению. С Грузией у нас тоже большая совместная история, чуть ли не больше, чем с Арменией. И ничего, вот, поссорились. Вот. Я полагаю, что главное это донести до армянских наших друзей мысль, что Россия серьезно относится к евразийской интеграции. И ситуация, когда одна из стран вот так вот говорит, что ну я пока побуду с вами, пока меня кто-нибудь получше не позовет. Эта ситуация, это отношение, которое подрывает весь интеграционный проект.
0: Николай Юрьевич, спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был с нами на связи. И он, в сущности, отвечает на вопрос нашего радиослушателя. Армения защищает свои интересы. Что не так? А не так то, что Россию это не устраивает. Нам это невыгодно. Почему мы должны с кем-то считаться?
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. 8-925-222-99-92 номер наших мессенджеров. В эти мессенджеры вы можете писать ваши сообщения, вопросы, мнения. Мы все очень внимательно читаем. Вот я бы тоже хотела ответить нашему слушателю, который подписался СМ. Он написал, да, что Армения защищает свои интересы. Перед этим он написал, что а что плохого, что рассказывает какая Германия. Ничего плохого, что рассказывает какая Германия. Мы говорим о том, что нужно, чтобы и мы тоже рассказывали, какая Россия. Вот как бы самый главный акцент, да? А по поводу Армении защищает свои интересы, так она защищает свои интересы за счет наших интересов. Понимаете, в чем дело? Газ-то она получает со скидкой. Вот ведь. Вот, ну, так вот обстоят дела у нас. То есть Россия должна что-то, она то должна, все должна, скидки должна, рынки предоставлять там. Ну, массу чего Россия должна.
0: А дружить мы будем с Европой.
2: Это да.
0: Нормально, на ваш взгляд? На наш взгляд, как бы это ненормально.
2: Да.
0: К следующей теме переходим, тоже международной.
4: Наше время.
2: Вот тоже еще одно государство, которое почему-то решает, что мы должны оглядываться на чье-то мнение, особенно когда это мнение неверное. Ну, почему-то мы как-то должны корректировать свое поведение. В чем, значит, новость? В Хабаровске торжественно открыли мемориал, памятник, кстати, очень красивый, очень так вот прям сделанный, хорошо художественное решение, замечательное. Посвящен он победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Его установили в Крывом парке имени Муравьева-Амурского. Установило Российское военно-историческое общество и правительство Хабаровского края. Памятник очень красивый, как я уже сказала. Значит, солдат с оружием, он попирает, раскалывает надвое такой камень, на котором изображена хризантема. Хризантема — это в том числе символ императорской власти японской. Да, ну, как символ японского милитаризма. Ну, понятная метафора, очевидная.
0: Да, и премьер-министр Японии потребовал демонтировать этот самый мемориал. Вот в этом, собственно говоря, и новость. Мы пытаемся сейчас обсудить это с ведущим научным сотрудником группы экономики и политики Японии, Центра азиатско-тихоокеанских исследований и меморан, кандидатом исторических наук Виктор Кузьминков. С нами на связи. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Непростая такая ситуация сложилась. С одной стороны, наша история, с другой стороны, недовольство японской стороны. Объясните, пожалуйста, что именно не удовлетворяет в текущем моменте Японию?
5: Ну, то, что вдруг почему-то императорский герб появился на памятнике, вот, который посвящен тому, что Япония проиграла во Второй мировой войне. Вот, а понятная тенденция, в общем-то, стремление вывести императорский дом из-под удара. Что, если мы помним, да, историю, то как бы у нас император всем руководил. Он тогда был главой государства. А сейчас император, после того, как конституцию поменяли, после оккупации, он сейчас символ государства, да. То есть что-то такое очень важное, но уже не глава. Вот. А тогда он всем руководил. Так вот, если бы, как говорится, американцы до конца проводили политику, которая была согласована с Советским Союзом, то есть, соответственно, денацификацию, то таких проблем бы не было, потому что, понимаете, война окончилась, а все те люди, которые были у власти до войны, они, в принципе, вернулись на свои посты. Император вообще никуда не девался. Да, он поменял свой статус, но как бы он сохранил должность, скажем так, да, должность императора, которая в Японии священна. Ну вот, японцы не учли эти уроки и постоянно то по Курилам нам выкатывают претензии, то вот здесь. Это все реваншизм, понятно.
2: А есть ли предел этому реваншизму? Ну ведь в конце концов все же помнят, что происходило, да? Китайцы очень хорошо помнят, что происходило, например.
5: Китай-то да, он лучше всех помнит. Японцы с 1937 года там хозяйничали, поэтому куда ж ему. Вот. А с нами немножко другая ситуация. Понимаете, японцы до сих пор считают, что мы как бы нелегитимно вступили в войну, там в конце войны, значит, присоединились, что нарушили там пакт о нейтралитете. Вот это их логика. И поэтому как бы наше вступление в войну они не признают. И в соответствии с этим все, что нами было сделано, они тоже не признают. И, кстати, война у них закончилась не 2 сентября, когда подписали капитуляцию, да, на борту линкора Миссури, вот, а 15 августа, когда тот самый император зачитал рескрипт о том, что, причем не о поражении Японии, не о капитуляции Японии, а о том, что война закончилась, все, давайте сложим оружие.
0: Угу. То есть, получается, у них на 2 недели раньше, в этом же году, в 45-м, но просто в августе, так?
5: Да, да, именно, да. То есть, вот эти 2 недели интересно. Уже у них войны не было. Хотя шли бои на тех же Курильских островах, на Шумшу, там много людей погибло, наших бойцов в том числе, да, а у них уже война закончилась.
2: Вот как это удивительно интересно, да, как можно легко и непринужденно сместить фокус зрения. То есть вот Россия, она нелегитимно вступила в войну, да, а мы вообще-то достаточно длительное время, ну мы в смысле японцы, да, это я как бы от их лица, мы довольно долго, значит, поддерживали Гитлера, уничтожали целые народы, ну, просто там проводили опыты, которым, может быть, даже и СС позавидует, там научные опыты ставили над людьми. Бог знает, что мы вытворяли, но это вроде бы как, ну, так вот мы просто поступали. А вот Россия нелегитимно вступила в войну с нами. Как так смешно? Как это происходит вообще?
5: Они немножко не так говорят. Вы знаете, что они считают, что они вообще никого не захватывали, а освобождали Азию от европейских колонизаторов. Поэтому, если вы думаете, что они раскаиваются в чем-то, то вот китайцы так не думают. Поэтому они все время возражают на все эти походы японцев в тот же храм Мисукуни, где там покоятся души вот этих всех преступников, в том числе класса А, да? Вот, которые были казнены, а которые не были казнены, они вышли спокойно после, значит, того, как США сменили свой курс, и сели в кресло все те же там и премьер-министры, и министры иностранных дел, все бывшие преступники класса А. И Япония, mm-hmm. вот даже премьер такой известный, как Накасоне, он говорил, что это не была захватническая война, мы освобождали, значит, Юго-Восточную Азию от европейских колонизаторов. Логика несколько по-другому строится там, и обучение, соответственно, они обучают свои поколения, вот все послевоенные поколения воспитаны были в таком вот понимании, что император ни в чем не виноват, да, это вот военщина такая распоясавшаяся, она творила вот эти все злодеяния. Вот. А Советский Союз, ну, это вот такой враг, который на нас напал, да, и вот все военные поколения, там, если замерить эту неприязнь, да, она где-то порядка 70% до окончания, вот, до того, как Советского Союза уже не стало, и в отношении России все та же самая неприязнь, она воспитывается, культивируется, поэтому неудивительно, что японцы сейчас так о России думают. Они сюда не ездят, они ничего не видят, они только вот стереотипами мыслят.
2: Ну, удивительно, вот другие-то премьер-министры, не нынешние, да, госпожа премьер-министр, а другие премьер-министры приносили же извинения тем, кто пострадал от действий Японии в военные годы. Ну, как-то они почему-то извинялись.
5: Это редкость.
2: Ну, их сколько? Ну, Синдзо Абе точно. А кто еще? Вот, ну, мне кажется, там еще
5: не
2: кто-то
5: было.
2: Был.
5: Синдзо Абе как раз не извинялся.
2: А, он не извинялся.
5: Да, с него все началось, как бы прекратили извиняться. А, там Мураяма был такой в 90-е годы, старичок социалистической партии. Вот. А вот те, кто были у власти, либеральные демократы, они практически никто из них не извинялся. Вот. И последнего вспомним, и Сибу того же, тоже там особо извинений-то не было.
2: Нет-нет-нет, поэтому... знаете, я вот сейчас проверила свою информацию. Да. 14 августа 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абе на пресс-конференции выступил с извинением в адрес тех, кто пострадал от политики Японии в годы Второй мировой войны. Это агентство Интерфакс, то есть, ну, подтвержденная информация.
5: Да, ну, да, извинялся. В общем... Если даже извинялся, то, наверное, вот не на этих церемониях, которые проводятся 15 августа. Вот. И поэтому, вот, понимаете, это редкость. Я не говорю, что нет тех, кто извинялся. Они есть, конечно, присутствуют такие люди. Даже требуют учебники переписать. Вот.
0: Но сейчас у власти совершенно другие люди с противоположным ощущением. Виктор Вячеславович, спасибо вам большое. Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии, Центр азиатско-тихоокеанских исследований. Был с нами.
6: Наше время. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
7: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
8: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
7: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
9: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
10: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
11: Все встали вовремя, выспались.
6: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена. интересно. Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
14: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
16: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
17: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
16: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
18: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
19: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
20: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
21: Всегда первый и всегда готовы удивлять.
22: Восьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
20: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах. Российские военные проделали в Николаеве два логистических центра, которые использовались для ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из заявления президента Владимира Путина и президента Вьетнама Ту Лама. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов ЖД и морским транспортом. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также отметил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.
2: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
1: Президент России и Вьетнама Владимир Путин и Ту Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также главы государств открыли по видеосвязи в Ханое совместную лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, которая будет работать на основе российских технологий и методик. Российские военные продолжили групповые удары по объектам ВПК, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным для ВСУ. По данным Минобороны, в городе Николаев были поражены логистические центры Небулонные, Деливери, используемые для хранения и распределения военных грузов. По данным российского военного ведомства, на территории грузового терминала Никотерра поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ, а также буксиры, осуществляющие сопровождение морских судов в порт Одессы. Тема обмена заключенными постоянно в повестке контактов с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители Кремля спросили об этом в контексте вчерашних слов помощника президента Юрия Ушакова. По итогам телефонного разговора Путина и Трампа тот сообщил, что президенты договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.
3: Продолжается работа по обмену пленными с Украины. Это одно направление работы. И одновременно тема обменами задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США тоже продолжается. Эта тема постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне. Вы знаете, что по обращению Трампа как раз вот американский гражданин, который отбывал наказание, был освобожден по решению президента России. Эта работа продолжается.
1: Представитель Кремля также рассказал, что встреча президентов России, Китая и США может пройти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в КНР. Такая возможность упоминалась в контактах президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что может отправиться с ответным визитом в США. «Вполне да», — сказал Интерфакс, отвечая на вопрос, возможен ли ответный визит в США после недавнего приезда в Москву директора ЦРУ Джона Рэтлифа. Отвечая на Уточняющий вопрос. Было ли получено такое приглашение? Нарышкин сказал, цитата, «в общем виде да». Он также отметил, что тональность на встрече с директором ЦРУ в Москве была деловая и доброжелательная. Ретлиф, напомню, посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту Путину доложили о проведенных встречах. Минтранс России предложил властям Вьетнама рассмотреть возможность передачи самолетов вьетнамских перевозчиков в мокрый лизинг российским. По всем видам транспорта, соединяющим две страны, идет очень хорошая динамика, добавил глава министерства Андрей Никитин. Закон, позволяющий российским авиакомпаниям брать самолеты у иностранных перевозчиков в мокрый лизинг, то есть арендовать их вместе с экипажем, Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. По словам Никитина, Россия также намерена наращивать авиасообщения с Вьетнамом, открывать новые точки доступа для российских авиакомпаний и расширять сотрудничество. Министр отметил, что по авиаперелетам между странами отмечается рост практически в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Штамм туберкулеза ЮРА-1.1 не отличается большой разнозаразностью или более тяжелым течением заболевания, сообщил РИА Новостям представитель Минздрава России Вадим Тестов. Ранее газета «Известия» со ссылкой на генетическое исследование европейских ученых и комментарии отечественных медиков сообщила о том, что в России начал циркулировать опасный возбудитель туберкулеза ЮРА-1.1, устойчивый к лекарствам. Действующие российские клинические рекомендации включают все актуальные схемы химиотерапии с высоким уровнем доказательности, а технологии быстрого определения резистентности внедрены во всех регионах страны, уточнили в Минздраве России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Сообщалось о том, что самарцы получат 100 миллионов рублей, а подъемные агентские выплаты составят 120 миллионов. В Кубке России на сегодня запланированы матчи 4-го раунда в пути регионов. Вот некоторые результаты. Калуга-Уфа 1-0, Волна-Ротор 2-0, СКА-Хабаровск на выезде разгромил Красное Знамя 4-0, Ленинградец по пенальти прошел Сокол. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Барыс» в 2 стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы вручили Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. И пока это все новости спорта.
1: Центрофобос. 10 сентября в Магадане до 6 градусов облачно, временами дожди, в Сургуте до 27 градусов без осадков, в Иркутске и Красноярске до 26 градусов и также будет сухо. В Петрозаводске до 20 градусов, кратковременный дождь, в Сыктывкаре 17-19, переменная облачность и без осадков. В Уфе завтра до 18 градусов, кратковременные осадки. В Казани также до 18 градусов и, возможно, небольшие дожди. В Туле и Воронеже до 26 градусов будет сухо. В Сочи 24-26 градусов, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди. Температура воздуха днем 14-16 градусов. В российской столице сейчас около 20 градусов тепла. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Днем завтра в городе от 23 до 25 градусов.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
3: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезают. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
4: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Продолжаем наш эфир. У нас впереди еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там тоже можно и трансляцию посмотреть, и свежие новости прочесть, и оставить свой комментарий. Скачивайте наше приложение «Радио России» Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Устанавливайте себе на телефон, пользуйтесь. Там множество функций, которые есть и в других наших сервисах, и есть и абсолютно уникальное. Поэтому приложение тоже не забывайте скачивать, если вам это удобно. Ну а свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Мы вот какую тему хотим обсудить. Сразу несколько новостей, такая прям подборка. Они вроде бы как между собой не связаны, но мы их объединили в единую тему. Ну вот одна из них. Беспилотные авиационные системы, ну то есть, грубо говоря, коптеры, да, стали важным инструментом в арсенале правоохранительных органов. В частности, с помощью дронов оперативно обнаруживают нарушителей при незаконном отлове рыбы. Раз новость. Вторая новость. Дроны для роста урожаев, оптимизации работы на полях стали использовать в Еврейском автономной области. Об этом губернатор сообщил. Первыми в области беспилотник с этого сезона начали применять в крестьянско-фермерском хозяйстве Юрия Меринова. Агродрон помогает обрабатывать поля, когда состояние почвы мешает использовать обычную технику. Вот вторая новость.
6: Ну или вот, например, в Казани международный салон комплексная безопасность сейчас работает, и основной тренд это как раз беспилотные системы, и выставка посвящена работе в чрезвычайных ситуациях, и министр МЧС там был. Так вот, у них тоже есть приоритет на спасение людей с помощью как раз беспилотных систем. Вот это то, что в последнее время просто на глаза попадается, и, как мы понимаем, все это говорит о том, что беспилот беспилотные системы, они начинают использоваться не только на фронте, об этом мы часто говорили, вы это сами знаете, вы это слышали часто в наших эфирах, но и теперь приходят, в общем, в гражданские сферы, в разные уже. Если про агродроны, например, мы довольно давно уже говорили, то сейчас и МЧС, и правоохранители тоже активно начинают этим пользоваться. Я, кстати, в прошлый раз, после прошлого эфира, поинтересовался, сколько агродрон стоит. Я помню, что да, там говорили в несколько раз дешевле, чем этот комбайн, или как-то правильно, который обрабатывает, в общем, поля. Действительно, самый дешевый 5 миллионов, тоже, конечно, внушительная сумма, но по сравнению с 25, который стоит вот этот вот не комбайн, а который обрабатывает не удобрениями, а против различных вредителей, ну, есть разница, да.
5: Ну, а кроме того, его не нужно заправлять бензином.
6: Его нужно чаще заряжать, там тоже есть свои нюансы.
5: Но тут розетка. Ну, или как это работает? Ну, вот сейчас надо все обсудить. Да. Основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев с нами на связи. Максим Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Вот прежде чем мы перейдем в коллекцию, туда же, в коллекцию новостей, но это даже не новость, точнее, это уже вот обыденная жизнь. В Калужской области я тут ездила по дорогам и заметила знак дорожный, ну, обычный дорожный знак, на нем нарисован коптер, и написано, что наблюдение за скоростным режимом осуществляется коптером. Вот так.
6: Максим Анатольевич, ну да, серьезно входят в нашу жизнь коптеры, в гражданскую жизнь?
7: Да, действительно, беспилотные авиационные системы, как и робототехника из других сфер, активно проникает в гражданские отрасли и активно используются. И хотелось бы заметить, что это происходит не сейчас, а вот началось активное проникновение в коммерческие отрасли в России еще в 2015 году. То есть уже 11 лет, как беспилотные системы, они решали реальные задачи бизнеса, нефтегазового, энергетики, сельского хозяйства, о котором мы говорили, градостроительства и ЖКХ, лесные, железные автодороги, экология, строительство, поиск и добыча природных ресурсов – это не весь список, где они эффективно применяются уже более 10 лет. И, конечно же, нужно понимать, что это технологии двойного назначения. И вот те наработки, которые были получены российскими производителями, а у нас есть российские производители, которые производят дроны уже больше 10 лет, они потом могут модернизироваться для решения военных задач и потом обратно модернизироваться для решения гражданских задач. То есть даже популяции дронов, которые используются в специальной военной операции, если она будет избыточна, их можно модернизировать в обратную сторону для решения гражданских отраслевых задач. И, конечно же, просто вот знаете как, что хотелось бы сказать важно, вот 2015 год, это не для красного словца, просто многие об этом не знали в силу того, что вот рекламные кампании, реклама, которая производилась, участие в выставках, это были очень специализированные сегменты, как бы скажем так, нацелены на свои целевые аудитории. Поэтому этот бизнес существовал, он был коммерчески прибыльным. И, соответственно, сейчас в процессе специальной военной операции в силу ограничения в ряде регионов на использование воздушного пространства, скажем так, они используются, но не так активно, как они могли бы использоваться в мирное время. Но, соответственно, мы выходим из специальной военной операции не с пустого места. У нас есть уже, скажем так, бэкграунд опыта применения этих технологий. И что самое главное, эффективного опыта применения этих технологий с 2015 года.
6: Максим Анатольевич, тут есть один нюанс. Я постоянно вижу, что все эти беспилотники, они создаются из зарубежных компонентов. Ну, про Китай очень часто, да, говорят. А вы вот говорите, что есть компании, которые производят полностью отечественные. А как это работает? Все-таки у нас есть на 100% наши? Или мы все-таки зависим от других стран в этом отношении?
7: Смотрите, вот когда мы говорили про разработку беспилотных комплексов в 2015 году и вот старт разработок, конечно же, большая часть комплектующих, чипы, различные контроллеры, электродвигатели, все закупалось из-за рубежа. И вот как раз-таки начало специальной военной операции, оно послужило таким вот катализатором к началу пути по импортозамещению. И нужно понимать, что, конечно же, этот путь импортозамещения импортозамещения, он не такой гладкий, не такой как бы успешный, потому что в любом случае при производстве какой-то микроэлектроники она сначала будет по своему размеру крупнее, по своей производительности хуже, а по своей цене дороже, чем конкуренты. Но нужно понимать, что это нормальный эволюционный путь развития своей микроэлектроники, в том числе производства двигателей, в частности. Вот сейчас мы, я думаю, что практически полностью обеспечены своими бесколлекторными электродвигателями для своих беспилотных авиационных систем, и по качеству они не хуже. Возможно, да, по цене они еще не совсем конкурентоспособны, но то, что мы полностью независимы от различных там поставщиков, в том числе Китая, и отключение, вот, скажем так, ограничения отгрузок, не повлияет по этому направлению. Еще предстоит проделать огромный путь, но, скажем так, начало положено, и в этом есть большие светлые перспективы, и самое главное, что есть надежда, что это импортозамещение все-таки в беспилотной отрасли состоится.
6: Максим Анатольевич, а в каких еще сферах, ну вот мы несколько перечислили, а где еще в гражданской жизни можно встретить беспилотники?
7: Ну вот смотрите, нужно понимать, вот я сейчас отвечу немножечко от общего к частному на ваш вопрос. Смотрите, ведь вот когда началось эффективное использование беспилотных систем в коммерческих отраслях, то есть когда предприниматели оказывали услуги с использованием этих дронов, или какие-то компании закупали и внедряли в свою работу эти дроны, то решали самые главные задачи. То есть существует ряд задач классических, допустим, на карьере работают, где добывают природные ресурсы, работают геодезисты, которые выполняют макшрейдерские работы. Что они делают? Они бегают со специальным геодезическим оборудованием, ставят точки и, соответственно, выстраивают спустя месяц 3D-модель этого карьера и понимают объем выемки. Это долго. Это дорого, это не совсем точно и очень опасно для жизни, потому что тот же геодезист может сорваться в пропасть, упасть и разбиться. И здесь беспилотные системы, они что делают? Они делают ту же самую работу, но дрон летает буквально там час-два, производит обработка данных, и мы получаем быстрее результат. Не через месяц, а на следующий день. Быстрее. Дрон это делает гораздо точнее в силу там, технологии сканирования. Он делает это, соответственно, дешевле и безопаснее для жизни и здоровья персонала. Вот четыре основных критерия, которые дают преимущество, в частности, летающей робототехники перед классическими способами подхода. И так во многих отраслях можно привести большое количество примеров.
6: Я, кстати, знаете, Максим Анатольевич, вот перед нашим эфиром буквально мне где-то в ленте новостей попалось сообщение о том, что Россия и Китай планируют не дороги между друг другом строить, а налаживать воздушное сообщение, чтобы грузы с помощью беспилотников отправлять. А может в какой-то обозримой перспективе беспилотник заменить грузовик, чтобы не нужно было тратиться на дороги? Ну, может быть, это, конечно, такая футуристическая какая-то история, но тем не менее.
7: Ну, по моему личному мнению, в ближайшее время летающий беспилотник, скажем так, фуру на трассе не заменит. Mm-hmm. Другой вопрос, что появится беспилотный грузовик, который будет это делать безопаснее и дешевле и без водителя. Вот такую историю мы уже не то что увидим скоро, уже проходят тестовые испытания, и мы уже можем увидеть на дорогах на наших, в частности, между Москвой и Санкт-Петербургом, эти беспилотные грузовики. Если мы говорим про перспективы развития беспилотной доставки грузов, то здесь пока еще все страны, не только Россия, не только Китай, не только Китай и Россия в коллаборации, но и другие страны идут по направлению разработки и первых экспериментов внедрения доставки груза. Но нужно понимать, что если сравнивать с классической транспортной, допустим, малой авиацией, самолеты, вертолеты, которые осуществляют региональную доставку грузов, то пока доставка беспилотниками существенно дороже, чем вот этот килограмма-километра-час, который обеспечивает малая авиация. Нет инфраструктуры, нормативная база. Ну, проблематика существует, как и в любой другой.
5: Но с другой стороны, да, Максим Анатольевич, согласитесь, что еще, может быть, даже 10 лет, а то и меньше лет назад мы вообще даже не думали, что беспилотники настолько плотно войдут в нашу жизнь. С нами был основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
1: Наше время.
5: И еще немного о науке, на этот раз о чем? О космических, да, явлениях. Ну, точнее, о том, что происходит с нашей планетой.
6: Новость поражает своей непонятностью.
5: Знали ли вы, что в последние годы планета Земля стала вращаться быстрее?
6: Скорее всего, нет. Но что это значит? А это так, нужно сказать.
5: Да, а это так.
6: Скорее всего, вы не знали, но это действительно так, ученые об этом говорят. Что это значит? Что до 2035 года потребуется, возможно, добавить отрицательную високосную секунду к международному времени, что может привести к сбоям, говорят ученые, и предлагают перейти на високосный час. Непонятно
5: практически ничего. Надо разбираться.
6: Попросим для нас все объяснить ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. С нами на связи. Натан Андреевич, рада вас слышать.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Натан Андреевич. Ну, как-то вот мы, конечно, не очень в этом во всем понимаем, но что-то такое ощущается, что не придется ли нам обратно переходить на старый стиль в один прекрасный момент?
7: Да, уж точно совершенно не придется переходить. А что касается вот изменения скорости движения стрелки часов, то это ведь регулярно происходит. Регулярно почему происходит? Потому что Земля вращается неравномерно, да, то есть она меняет свою скорость, да, то есть то быстрее, то медленнее, до сих пор все время происходило такое ускорение, что ли, да, вот, ну, чем это объясняется? Объясняется тем, что, ну, приливные силы есть, да, и есть, ну, изменение формы Земли, да, изменение формы Земли приводит, ну, вот такое есть понятие, к тому, что, ну, меняется кинетический момент, да. Ну, как волчок, вот, представьте, волчок, вы раздвигаете руки, да, вот, привели себя в вращение, ну, вот, на коньках, да, знаете, да, разводит руки, медленнее вращает, сводит, быстрее. Вот то же самое происходит и с Землей. То есть Земля, она не то, что вот имеет постоянную форму, меняет, и, соответственно, меняется и ее скорость, и часы. Часы то отстают, то наоборот опережают стандартное время. Сейчас ведь время определяется относительно такого водородного стандарта. Это самые-самые точные часы, там лучше, чем микросекунды. Вот, и их ход определяется колебанием электронов в ядре, ну, в атоме водорода. Вот. Понимаете, вот это самые точные часы. И они настолько точные, что вот замечают, что Земля вращается неравномерно. Какие изменения до сих пор для того, чтобы как-то нам вращение Земли соразмерять с этими часами, делали поправки. Обычно там под Новый год какие-то там, ну, доли секунды, да, но подводили часы, вот те, которыми мы пользуемся, с тем, чтобы они соответствовали вращению Земли, да. Ну, а для таких важных целей, ну, навигации и прочее, часы следовали все-таки водородному стандарту, то есть шли равномерно, да? Вот. Но в чем разница? Сейчас, в силу вот тех самых причин, о которых я говорил, Земля несколько ускорилась. И это означает, что нужно не добавлять время, да, а наоборот вычитать. Да?
5: Ну,
7: да, вычитать. И вот это почему-то вот всех испугало, если верить масс-медиа. Да? Мне кажется, ничего страшного в этом нет. Ну вот, тем не менее, это как-то непривычно. Тем более, что...
6: Натан Андреевич, некоторым... вы извините, что я вас перебиваю. Просто вы знаете, вот очень переживали все, кто связан с IT-индустрией, компьютерами, потому что у них на устройствах, как я понимаю, время завязано вот на определенное какое-то. И для них там плюс-минус секунда, это вот что-то сбивает в их алгоритмах.
7: Вы знаете, в действительности вращение Земли, почему важно учитывать, да, вот в этих алгоритмах, да, потому что, ну, так сказать, положение, ну, на около Земли, вот так, давайте сначала о космических аппаратах, оно ведь зависит от того, насколько провернулась Земля, да, и при этом учитывается, естественно, водородный стандарт, да, Но поправки такие так или иначе делаются, да? И это приводит к тому, что сейчас вот точность определения положения на Земле, ну, кого угодно, ну, очень высокая, там, ну, в общем, где-то порядка...
6: Натан Андреевич, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Прощение, что перебиваем вас. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман был с нами на связи. Надеюсь, все поняли, ничего страшного в этом нет, сказал Натан Андреевич. Мы склонны ему, конечно же, верить.
1: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
8: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
5: Андрей Кудряшов уже у нас в студии. Это значит, что сейчас будут искрометные спортивные новости.
9: Да? Ну, давайте попробуем.
5: Ну, мы на тебя рассчитываем.
9: Действительно, ну, мы сегодня решили поговорить о Матвее Сафонове, о нашем голкипере, вратаре футбольном. Если кто вдруг не знает, он основной вратарь сборной России по футболу и выступал в российской премьер-лиге в Краснодаре, но сейчас является основным вратарем Пари Сен-Жермен. И почему мы решили о нем поговорить? Потому что Матвей Сафонов оказался номинирован на приз имени Льва Яшина, нашего великого вратаря. Это награда, которая вручается лучшему вратарю года по версии France Football. И Матвей Сафонов стал первым россиянином в истории, который претендует на эту награду. То есть он вошел в топ-10 лучших вратарей мира по итогам сезона. Это очень и очень круто. И это очень большое достижение,
6: Андрей,
9: для российского игрока. Да.
6: Не могу сообразить. Это российская история или это международная?
9: Мировая. Это мировая российская история.
6: Мировая российская история.
9: Россиянин захватил мир. Давайте вот так вот так построим фразу. Да.
6: Нет, подожди.
9: Захватил европейский футбол.
6: Ты сказал кубок Льва Яшина.
9: Нет, не кубок, а награда Льва Яшина. Приз имени Льва Яшина, который вручается France Football. Это одно из ведущих футбольных изданий, самое авторитетное издание мира. И оно награждает ежегодно лучшего вратаря, вообще лучшего.
6: То есть нужно начинать с того, что во Франции есть приз имени русского футболиста, правильно?
9: Ну, конечно. Советского.
6: Да.
9: Теперь футболист. Я объясню, почему это круто. Смотрите, France Football — это давным-давно такое издание, существовало и являлось, и до сих пор является самым вообще авторитетом в мировом футболе. Да? То есть они каждый год вручают призы лучшему футболисту, каждому в своем амплуа. То есть вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, тренер и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не помню, чтобы вообще российский и советский вратарь, особенно тем более Льва Яшина, попадал в список, да, претендентов вообще, да, на такую крутую награду. И мы сейчас сегодня будем говорить, я объясню, почему Матвей Сафонов, мы так много о нем говорим, но давайте послушаем наших экспертов сегодняшних. Александр Ниценко, наш коллега, обозреватель футбольный, говорит, почему это круто.
10: На мой взгляд, приз в номинации «Лучший вратарь сезона» для Матвея Сафонова абсолютно заслуженно. Все-таки он выиграл 5 трофеев за минувший год, включая Лигу 1 и очень престижную Лигу чемпионов. И тот факт, что он проделал такой невероятный путь за несколько лет от одного из лучших вратарей России до одного из лучших вратарей мира, конечно, впечатляет. При том, что приезжал он в Пари Сен-Жермен вратарем вторым, а при этом конкуренцию пришлось выигрывать у Джан-Луиджи Доннарумы, уже чемпиона Европы, уже одного из самых статусных вратарей и большой звезды в своем деле. Потом он выиграл эту конкуренцию у Люка Шевалье, которого тоже рассматривали, поскольку он француз, как будущее именно французского гранда. Поэтому его путь, безусловно, впечатляет. Заслуженно ли он номинирован? Я думаю, что да, потому что всем запомнилось и 4 отраженных пенальти в борьбе за межконтинентальный кубок. И я думаю, что в первую очередь закрепил его статус в минувшем сезоне. Это, конечно, перформанс в Лиге Чемпионов. Пари Сен-Жермен не жалел календарь, и французскому гранду приходилось играть против серьезных соперников. Плюс выиграть Лигу Чемпионов – это прекрасно, но защитить титул, ну, такое в мировом футболе случалось не так часто. И попасть в число избранных – это великолепно. Понятно, тут надо понимать, что «Франс-футбол» – это издание французское, пусть оно и с мировым именем. И ясно, что журналисты этого издания делают определенные комплименты в адрес французских игроков и французских клубов. Но попадание в топ-10, на мой взгляд, вполне заслуженно. Выиграть столько титулов и быть основным в такой команде – это круто. Имеет ли он шанс выиграть этот приз? Ну, мне кажется, есть конкуренты там посильнее, вроде Унаи Симона, Давида Раи, Эмилиано Мартинеса и даже Тибо Куртуа. Но в любом случае, попадание в такой список – это великолепно. И надо порадоваться за нашего парня, который творит настоящую историю на наших глазах.
9: Ну, я хочу сказать, что все, наверное, помнят один из главных матчей Матвея Сафонова, который состоялся в декабре прошлого года в финале межконтинентального кубка. Пари Сен-Жермен в серии пенальти обыграл бразильский Фламенго, и вот тогда Матвей Сафонов отразил 4 пенальти из 5 ударов. Самое интересное в этой истории было, что во время третьего удара он, оказывается, сломал руку. Он ударом, да, так отбил руку, что он пальцы сломал, да. Но он это скрыл от тренерского штаба, стиснул зубы и на адреналине взял еще 2 11-метровых удара и принес клубу, собственно говоря, трофей. Это видео, оно до сих пор является таким вирусным, и во всех социальных сетях и футбольных пабликах до сих пор крутится. Почему еще мы о нем говорим? У него оказалось, у нашего российского русского парня, очень серьезная психологическая уверенность и стойкость под давлением, потому что играть в Пари Сен-Жермен – это микроскоп тотальный, на тебя смотрит весь мир, на тебя смотрят абсолютно все медиа, это тяжелейшие испытания, но вот Матвей хвалит за его хладнокровие, он вообще не плывет и не поплыл после первых ошибок, не обращал внимания на хейт прессы, действительно у него, безусловно, он не является совсем абсолютно железным человеком без слабых мест, у него есть слабые места, это ошибки на выходах, излишний риск при коротких пасах, когда мяч разыгрывается между ним и защитниками. Может быть, не стоит.

0: интервью, часовое интервью Ле Паризьен выпустила, где он отвечает на вопросы журналиста на французском языке. Он час говорит на французском языке, но честно говорит, слушайте, ребят, ну я до конца язык не выучил, а до сих пор путаю артикли, да, вот что мне говорить, там, он или «ун», да, багет. Вот, но он сказал, ну я подумал, решил, говорит, дайте мне просто два багета, да, там артикль не надо ставить, да, ну парень со смекалкой, с нормальной российской, вот он говорит, два багета это ест и не стесняется. И на самом деле журналисты издания в своей статье, которая описывает это интервью, назвали его полиглотом, шахматистом и достаточно нестандартной личностью, и остались в полном восторге от его уровня языка. Кроме того, он, знаете, еще какая ситуация, да, он не скрывал, да, что он приехал, понятно, что главное это спортивная задача, стать номером один, он стал номером один в Paris Saint-Germain, но вторая задача была именно выучить французский язык, да, до такого уровня, когда можно разговаривать с журналистами, отвечать на вопросы, и он сразу расположил к себе, сказав, что такой знак уважения, да, к той стране, куда я приехал работать, культуре, когда иностранец приезжает в новую страну, говорит на местном языке, это вопрос уважения к городу и к команде, которая его принимает, потому что мы сейчас здесь в России, ну вот часто говорим, приводим в пример питерский «Зенит», где огромная бразильская и южноамериканская колония, но там народ, конечно, там бразильцы и русские, нет, кто-то, безусловно, там 2-3 слова, ну понятно, ненормативную лексику изучает примерно за неделю, все бразильцы, да, но дальше изучение языка не продвигается никуда, зачем, да, учить, когда я умею играть в футбол. Здесь же совершенно обратная ситуация, и сначала к нему так немножечко с настороженностью относились, ну а потом ему начинают такие, знаете, где-то полгода назад, посередине сезона, какой-то журналист после какого-то матча задал ему вопрос на французском с такой, ну, знаете, подколкой, да, такой, да, а что ты, типа, так вот, ну, что-то не очень играешь. И Матвей, вот так он, только дядька, да, где-то на две головы был выше этого журналиста, вот так сверх вниз на него посмотрел, на чистейшем французском языке ответил на его вопрос, после которого стало понятно, что он второе дно, да, второй смысл этого вопроса тоже понял, да, на французском языке и ответил. Это тоже видос разлетелся везде, и в общем, огромное уважение. Он регулярно дает комментарии местным СМИ и сам признался, что обожает ходить по музеям в Париже, благо там есть куда заглянуть, и любимое место его в Париже — это Триумфальная арка, да, где он куда первый пришел, первый раз пришел и, собственно говоря, там и остается. Еще,
1: Андрюх, да. Вопрос есть от нашей радиослушательницы, пожалуйста. Анны, она спрашивает, у нас будет новый великий вратарь российский, ну, это про Матвея, она говорит, Сафрон. Не хочет ли он свою школу открыть, видимо, во Франции, продвигать мягкую силу и Россию?
0: Что да, он, собственно говоря, эту мягкую силу Россию продвигает уже своей игрой, потому что о нем говорят абсолютно во всем мире. Его знают в Европе и, грубо говоря, ну, допустим, да, мы можем представить ситуацию, что у него что-то не будет получаться там в ПСЖ, да, он может проиграть конкуренцию, у него не будет проблем дальше с работой, да, потому что человек, который выиграл там две Лиги Чемпионов, несколько титулов чемпионат Франции, межконтинентальный кубок, он как бы вписал уже свое имя, ну, на все кубки, которые, собственно говоря, он и выиграл. То, что касается школы, это вполне справедливый вопрос, и сейчас пока идет его спортивная карьера, но этим просто некогда, на самом деле, заниматься, потому что там тренировки, матчи, все. Дальше, когда он закончит футбол, безусловно, это время когда-то придет, он уже может рассмотреть эту историю и вполне открыть в том же Краснодаре клуб, который его здесь в России, собственно говоря, и поднял наверх, какую-то школу, да, и на самом деле вот тот опыт, который он получит, играя в одном из сильнейших вообще клубов мира. И мало того, он там научился играть, научился не обращать внимания на хейт со стороны. И мало того, он завоевал огромное уважение в раздевалке этого клуба, потому что Paris Saint-Germain — это клуб звезд. Это там огромное количество лучших футболистов мира. Да? Ну, как, я не знаю, ну, пример, я не знаю, Александра Овечкина, давайте, вот, о котором мы это очень часто говорим, это вот ярчайший пример.

0: от работы, да, он приехал...
1: То есть Сафонов из российских футболистов выше всех взлетел на международном уровне?
0: Ну, не взлетел, он прошел скорее от самого низа, да, потому что он, безусловно, ехал не основным вратарем.
1: Я как бы тут не взлетел, ну, взлетел не прошел. Ну,
0: взлетел, потому что
1: выше всех остальных, так?
0: Поднялся, да, сейчас, если вспоминать события, ну, вот от развала Советского Союза до нынешнего времени. Ну, Дмитрий Оленич, я еще могу, наверное, вспомнить, который завоевал кубок УЕФА, по-моему, в составе Порта. Или нет, Лиги Чемпионов. Я могу ошибаться, уже вылетел из головы. Но это был такой вот разовый успех. Безусловно, он был очень ярок в португальском футболе. Но надо сказать, что португальский чемпионат — это совсем не ровня французскому, и тем более не равно выступлению в Лиге Чемпионов. Но если отвечая на твой вопрос, безусловно, это так. Он сейчас один из, не один, а просто, наверное, лучший российский футболист, тем более вратарь. Да, это совершенно другая каста футболистов, потому что это человек, который защищает ворота и, собственно говоря, является, наверное, так, полкоманды. Хороший вратарь, как говорят в футболе, всегда полкоманды, да, и тем более, когда его приняли там ребята африканские в раздевалке французской, да, сказали, а вот этот парень умеет, он, знаете, такие вот очёчки, да, вот носит, я посмотрел, то есть он еще там главное не столько завоевать, да, уважение раздевалки, а еще надо в Париже быть модным, кроме этого, да, понимаете, то, что там все эти футболисты...
1: Ну, Матвею супруга помогает, она разбирается.
0: Безусловно, без женщины не обошлось.
2: Спасибо,
1: Андрей, спасибо тебе большое, да. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Сегодня мы коснемся темы, о которой мужчины после 60 вслух говорят редко, но думают часто. Вроде бы сила еще есть, желание жить активно тоже, но организм начинает давать сбои. Особенно обидно, когда это касается интимной сферы. Сегодня мы честно и профессионально разберемся, что и как происходит. Сегодня у нас в гостях эксперт по мужскому здоровью Трифонова Вера Алексеевна. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Насколько эта проблема, эректильная дисфункция, распространена среди мужчин серебряного возраста?
6: От 20 до 40% мужчин старше 60 лет сталкиваются с выраженными проблемами эрекции. А после 70 этот показатель достигает уже 50-70%, то есть больше половины. Причем это данные официальной медицины, а ведь многие просто не обращаются к врачу.
5: А что именно происходит в организме? Что ломается?
6: Ломается это громко сказано, скорее перестраивается в невыгодную сторону. Во-первых, падает уровень главного мужского гормона – тестостерона. Это влечет за собой снижение либидо, сексуального влечения. Во-вторых, ухудшается качество крови, я имею в виду ее текучесть и эластичность сосудов. Кровоснабжение органов малого таза ослабевает, а для стойкой эрекции нужен мощный приток крови. Кроме того, многие мужчины сталкиваются с увеличением простаты. Это тоже мешает нормальной функции.
5: Многие в таких случаях говорят, что это все от нервов, от стрессов. Может ли такое быть? Или проблема глубже?
6: Конечно, глубже. Да, психологический фактор существует, но он вторичен, а первичен сосудисто-гормональный. Сосуды с возрастом теряют эластичность, как старые резиновые трубки. Но чтобы наполнить кровью пещеристые тела мужского органа, нужен хороший напор, а его нет. Да еще и обмен веществ замедлен.
5: А какая связь между хорошим напором и обменом веществ?
6: Связь в том, что с возрастом и замедлением метаболизма кровь становится более вязкой. Это от того, что в ней повышается уровень холестерина, глюкозы и продуктов распада. Согласитесь, жидкость, похожая на сироп, течет по капиллярам хуже, чем жидкая кровь, не так ли? Таким образом, потеря эластичности сосудов плюс густая кровь плюс слабые мышцы в итоге дают тот самый плохой напор.
5: Послушайте, вот мы тут говорим о проблемах с напором крови, о сосудах, обмене веществ. А что, если мужчины плюнут на все это? Ну, разладилась с возрастом интимная жизнь, и ладно. Буду просто вести здоровый образ жизни, дышать свежим воздухом, правильно питаться. Живут же так люди, значит и я смогу. Что скажете на это? Это выход?
6: Внешне да, но по сути ловушка. Организм при этом получает четкий сигнал. Функция больше не нужна. Отключаем. Что происходит дальше? Дальше ухудшается кровообращение в малом тазу. Это влечет за собой усиление застойных явлений в предстательной железе. То есть растет риск увеличения простаты. Снижение тестостерона происходит еще резче, поскольку нет естественной стимуляции. А это, в свою очередь, тянет за собой потерю либидо, набор лишнего веса, снижение плотности костей, ослабление памяти. А самое коварное в том, что эректильная дисфункция – это маркер сердечно-сосудистых проблем. Отказ от секса эти риски только усугубляет, потому что падает общая активность. Все вместе это ускоряет собственное старение. Так что это не решение, это капитуляция.
5: Ну а что, если все-таки махнуть рукой и ничего не делать, ну скажем, перетерпеть?
6: Перетерпеть значит запустить цепочку крайне неприятных последствий. Для наглядности отвечаю по пунктам. Первое и самое опасное – это сердечно-сосудистые риски. Эректильная дисфункция – это ранний маркер проблем с сосудами. Мужчины с такой проблемой имеют на 65% более высокий риск ишемической болезни сердца и на 43% выше риск инсульта в ближайшие 10 лет. То есть страдает не низ, а верх – сердце и мозг.
5: Это очень серьезный сигнал.
6: Именно. Второе – психология, снижение уверенности, раздражительность, депрессия, напряжение в семье. И, наконец, третье – общее старение. Прогрессирует потеря мышечной массы. Организм будто говорит, зачем мне мышцы, если я не использую их для продолжения рода.
5: Да, картина вырисовывается невеселая. Прям, как говорится, ложись и помирай. Но что-то мне подсказывает, что вы пришли не с пустыми руками.
6: Да, есть новость, причем хорошая. И название у нее звучное – «Командер».
5: Звучит по-мужски. Что он из себя представляет?
6: Это созданное специально для мужчин 60+, средство. Мощный натуральный помощник для поддержания потенции. Это не химия. Командер не дает разового взрыва, как химические таблетки. Он работает мягко, плавно, да еще и с накопительным эффектом.
7: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
5: 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22 03. Вера Алексеевна, давайте продолжим нашу увлекательную беседу.
6: В основе командера уникальный комплекс растительных компонентов, адаптогены и аминокислоты, которые могут поддержать выработку собственного тестостерона, а не просто будоражат старые нейронные связи.
5: Вера Алексеевна, и как же действует этот командер? Это средство на раз?
6: Комплекс не просто оказывает разовую услугу. Он помогает восстановить собственные механизмы, способствует улучшению микроциркуляции в малом тазу, помогает выработке собственного тестостерона, смягчает застойное явление в простате.
5: Звучит, что надо. А чем командер кардинально отличается от искусственных стимуляторов?
6: Отличие фундаментальное. Искусственный стимулятор – это химический ингибитор, который насильно расширяет сосуды. Он дает быстрый, но искусственный эффект, а после – откат. Командер – это природный концентрат, который питает организм и способствует поддержанию его собственных ресурсов. Комплекс не вызывает привыкания, он не заставляет, а помогает вашему телу вспомнить то, что надо. При этом комплекс абсолютно натурален.
5: А что вы можете сказать о составе командера? Всегда интересно узнать, что внутри.
6: Внутри флакона работают как бы три боевые команды. Первое – это смелакс в паре с L-орнитином. Смелакс содержит вещества, похожие по действию на тестостерон. Они укрепляют ткани мужского органа, делая его более упругим. А L-орнитин усиливает этот эффект, поддерживая мышечный тонус. Вторая команда – гуарана и L-аргинин. Гуарана – это мощный природный энергетик, он разгоняет кровь. А L-аргинин расширяет сосуды, способствуя тому самому мощному напору крови в мужском органе.
7: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Вера Алексеевна, что еще вошло в состав?
6: Знаменитая черная мака, которую называют перуанским корнем любви, плюс L-цитрулин. Мака способствует повышению либидо и выносливости, а цитрулин способствует усилению и продлению действия аргинина. Вместе же они работают как слаженный оркестр.
5: А в какой форме все это выпускается? Капли, таблетки?
6: Командер – это жидкий концентрат во флаконе-капельнице объемом 30 мл. Очень удобно. Капли быстро всасываются под языком, действие наступает быстрее, чем от таблеток. Не надо глотать, не надо ждать, пока растворится. Все происходит почти мгновенно.
7: Внимание! Акция. Только сегодня для наших слушателей особые условия на командер. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Так что в конечном счете получает мужчина, который решит подружиться с командером?
6: Мужчина получает шанс вернуть себе то физическое и душевное состояние, которое я называю второй молодостью. Это не просто про эрекцию, Это про уверенность в себе, про снятие внутреннего груза страха «вдруг не получится». Это про возможность снова смотреть на любимую женщину с прежним жаром. Восстанавливается гармония в отношениях, уходят напряжение и обиды, улучшается общий тонус, появляется энергия. Мужчина вновь ощущает себя командиром своей жизни, а не беспомощным пассажиром. А душевный настрой – это 90% успеха. Пожилой мужчина, который знает, что он в форме, он и думает, как молодой, и выглядит моложе.
5: Замечательные слова. В возрасте 60+, важно не опускать руки, а искать варианты, чтобы качество вашей жизни оставалось высоким. Командер – это один из лучших вариантов. Мы благодарим нашего эксперта за очень подробный и честный разговор о проблемах мужского здоровья после 60, об их серьезных последствиях и о том, как может помочь природный комплекс «Командер».
6: Мужчины, не бойтесь говорить о своих проблемах. Ищите решение, и жизнь обязательно отблагодарит вас яркими красками.
7: Внимание! Акция! Только сегодня для наших слушателей особые условия на «Командер». Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные.
5: «Командер» зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
12: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
1: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Екатеринбурга. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
13: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
14: С 5 класса мечтала о своей группе.
13: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: А
15: Шоурум Инутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Вьетнама назвал отношения между Москвой и Ханоем особыми. Российскими средствами ПВО сегодня уничтожено более 100 украинских беспилотников. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных, двусторонних договоренностей.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Россия и Вьетнам договорились изучать возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из совместного заявления президента Владимира Путина и То Лама. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов ЖД и морским транспортом. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также отметил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Путин и То Лам в среду ранее провели переговоры в Кремле, также главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое на российских разработках. Владимир Путин на государственном обеде сегодня предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама, за процветание народов двух стран. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань-4» по 6 локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, а также в Харьковской и Сумской областях, которые использовались украинской армией, заявила Минобороны. Российская авиация с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Также поразили пункт управления БПЛА противника в Херсонской области, а также пункт временной дислокации ВСУ в ДНР. Минобороны, помимо этого, опубликовала в среду кадры объективного контроля уничтожения истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Василькова в Киевской области. Российские средства ПВО с 8 до 20 часов среды перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников, заявила Минобороны. В Харьковской области подразделение группировки войск «Север» сжимает внутреннее кольцо окружения формирования противника, сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, в результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
1: По данным Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки более 1390 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Россия заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт как можно скорее, но только на своих условиях. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. По его словам, европейцы могли бы иначе себя повести при возникновении украинского конфликта, но не наплевали на позицию России. Зампред Совбеза также отметил, что недруги России попытаются реанимировать конфликт на Украине в будущем, если Россия не поставит в нем точку на своих условиях. По мнению Медведева, есть вероятность перерастания украинского конфликта в мировой. В Белом доме опровергли информацию издания Financial Times, что администрация США намерена якобы усилить роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в дипломатических усилиях по завершению кризиса на Украине. При этом, как отмечает издание, планируется уменьшить участие в этих процессах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Как заявила представитель Белого дома Анна Келли, это не соответствует действительности. Собеседники газеты уточнили, что президент США Трамп окончательного решения относительно роли Рэтклиффа пока не принял. Напомню, Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту Путину доложили о проведенных встречах. Кусающие мухи, осенние жигалки могут быть переносчиками бактериальных инфекций, сообщил РИА Новостям биолог Дмитрий Сафонов. Осенние жигалки активизировались в столичном регионе с августа. По словам ученого, они почти неотличимы от обычных комнатных мух, но в отличие от них могут кусать человек, как комары или слепни. Главная опасность в том, что осенние жигалки питаются на помойках и могут приносить опасные заболевания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии Challenger в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. Исполком Всероссийской Федерации Легкой Атлетики принял решение временно приостановить членство Федерации Легкой Атлетики Республики Мордовия. Поводом для такого шага стала информация о том, что тренер Виктор Чогин, имеющий пожизненную дисквалификацию, продолжает заниматься тренерской работой. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над «Салаватом» Юлаевым 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Футбол. Защитник Родриго Бекао перешел из турецкого Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Бекао уже выступал в РПЛ в составе ЦСКА. Тульский «Арсенал» сообщил о том, что Дмитрий Гунько покидает пост главного тренера команды. Руководство клуба приняло решение об отставке после матча Кубка России с «Текстильщиком». А в ближайшее время «Арсенал» объявит имя нового главного тренера. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев сегодня тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. «Факел» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Зенита» Ильзатом Ахметовым. Отмечается, что воронежский клуб до конца трансферного окна хочет усилить центр полузащиты. И пока это все новости спорта.
1: Центров ФОБОС. 10 сентября в Екатеринбурге и Челябинске днем до 20 градусов, возможны осадки. В Тюмени, Ханты-Мансийске 24 градуса без осадков. В Вологде 23 градуса переменной облачности и будет сухо. В Калининграде до 18 градусов, небольшие осадки. В Перми и Кирове до 19 градусов без осадков. В Ярославле, Туле и Воронеже днем до 26 градусов без осадков. В Краснодаре 25-27 градусов, малооблачно. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха 14-16 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов. В течение ночи столбики термометров могут опуститься до 9-11 градусов. Днем в столице потеплее до 25 градусов.
0: Радио. Радио России. Музыка.
5: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена отечественной оркестровой легкой музыке прошлых лет. Во всем мире этот жанр получил известность как «easy listening» — «легкое слушание». Мы не раз обращались к творчеству зарубежных оркестров Рэя Конефа, Поля Мориа. Отечественных, да и зарубежных представителей жанра неизменно не забываем, и сегодня поговорим именно о отечественных представителях легкой музыки. И моим собеседником будет журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер. Игорь, привет.
7: Рад приветствовать и надеюсь, мы получим удовольствие от музыки сегодня.
6: И прослушивание будет легким. Игорь, что для тебя изи листинг, легкое слушание, именно в его отечественной реинкарнации или, можно сказать, в российском понимании?
7: Ну, вот то, что называется сложным иностранным термином изи листинг, на самом деле оно по-русски звучит гораздо проще — легкая музыка. И сам этот термин, он существовал еще в советское время, и по радио «Маяк» звучали прямо подборки легкой оркестровой музыки для расслабления. То есть эта музыка абсолютно бесконфликтная, она рассчитана на отдых, на расслабление, на какое-то вот праздное времяпрепровождение. И возникла она в Советском Союзе примерно вот, ну, в начале 60-х, на волне оттепели, когда вдруг оказалось, что советский человек должен не только работать, совершать подвиги, но он может отдыхать, он может поехать на курорт, он может лежать на пляже. То есть возникла музыка, ну, условно говоря, для расслабления. Впервые. До этого вот расслабление не особенно предполагалось. И возникло вот целое такое течение красивой оркестровой мелодичной музыки, которая звучала по радио, звучала по телевидению во время заставок, она звучала на курортах, опять же, вот как в парках, в исполнении оркестров по всей стране.
6: На катках.
7: На катках, да, и в мультиках. И эта музыка, она ненавязчиво сопровождала вот жизнь огромной страны, вот в 60-е, 70-е и 80-е годы, в общем, до самого конца. И шла вот таким как бы ненавязчивым фоном, и особо модной-то никогда не считалась, не была. Но интерес к ней проснулся где-то вот в середине 90-х. Видимо, люди устали от какой-то сложности, от какой-то депрессивности, и вот решили вспомнить ностальгические какие-то волны из 60-х. И вот эта музыка, она пришла на помощь. Она и сейчас может прийти на помощь. То есть она звучит предельно легко, предельно воздушная, она парящая, добрая, наполненная приятными мелодиями, не претендует ни на какую хитовую там значимость. То есть люди, которые ее записывали, они хотели доставить нам удовольствие. В этом есть определенный вот такой приятный шик легкой музыки Советского Союза.
6: Ну что ж, тогда начнем мы с одного из пионеров легкой музыки, можно сказать, идеолога, и это коллектив Вячеслава Мещерина, известнейшая. Его, может быть, могли люди не знать имя, но музыка сопровождала практически все и телевизионные заставки, и мультфильмы, и вот та композиция, которую ты предложил на «Колхозной птицеферме», я думаю, что она как раз наиболее ярко охарактеризует, что такое легкая музыка в ее изначальном, так сказать, звучании. И от себя скажу, что, конечно, Мещерину приходилось преодолевать определенные препоны. В свое время, в начале 2000-х, когда Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис» и лейбла «Снегири», отделение «Легкие», стал интересоваться именно этой музыкой и выпустил большое ее количество, он, конечно, эту историю сильно копал и много чего интересного рассказал. Там надо было согласовывать подключение балалаек к усилителям, вообще использование электроинструментов. Мещерин это мужественно преодолевал. Ну и вот на «Колхозной птицеферме», я думаю, одна из самых знаковых и важных пьес в отечественной легкой музыке.

0: Это была композиция «На колхозной птицеферме» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов под руководством Вячеслава Мещерина. А вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифа» Игорь Цалер. И говорим мы об отечественной легкой музыке. Ну и, конечно, тут мы должны вспомнить Юрия Саульского. Замечательный ВИО-66, как раз 60-е годы, про которые ты сказал в самом начале программы. У нас прозвучит композиция в исполнении ВИО-66. Вот что это был за коллектив и, собственно, про личность Юрия Саульского пару слов.
1: Мы говорим о Юрии Саульском. Это композитор. Вот как раз он почувствовал один из первых. Этот импульс в 60-е годы. И его ВИО, не ВИ, а ВИО, да. Вокально-инструментальный оркестр, он назвал его прямо по дате основания 66. То есть это как раз вот нас отсылает к этому времени, когда сняли фильм «Я шагаю по Москве», когда появилось новое кино, новая музыка, песни стали более близкими простым людям, психологии. Вот можно петь нежно, можно петь лирично, то есть можно петь о чувствах человека, ландыши. Ну вот такого рода музыка. И Юрий Саульский, он один из первых, кто оформил вот это вот ожидание публики в продукт. И его оркестр, он как раз и играл музыку на стыке джаза, эстрады и советской вот песенной традиции, инструментальную музыку, которая рассчитана на релакс, по сути дела. То есть это музыка, которая не предполагает никаких резких эмоций, каких-то контрастных настроений. Она совершенно легко течет и легко воспринимается. И в наши дни она даже звучит не менее вот терапевтично, как и в то время. То есть это музыка, которая поможет нам справиться со стрессами, скажем так.
0: Давайте послушаем. У нас будет композиция ВИО-66, подчеркиваю, вокально-инструментальный. Не ВИА, а ВИО-66. «Забыть нельзя» называется. Это авторство композитора Алексея Мужукова. Блестящий композитор, мастер легкой музыки. И он еще и отец Дениса Мужукова. Его называют русским Джерри Ли Луисом. Это один из лучших наших пианистов.
1: Рок-н-ролльщик.
0: Да, абсолютный рок-н-ролльщик. И его признали во всем мире, что это главный последователь Джерри Луиса, пианиста-виртуоза рок-н-ролла. Вот наш ответ российский в лице Дениса Мужукова, сына Алексея Мужукова, автора вот этой композиции, которая сейчас прозвучит в исполнении ВИО-66 Юрия Саульского.

0: Это была композиция «Забыть нельзя» в исполнении ВИО 66. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наш гость сегодня – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы» Игорь Цалер. Скажи, пожалуйста, а вот что касается легкого слушания, вообще эти оркестры заявили о себе как о самодостаточных коллективах, я имею в виду наряду с западными, потому что первенство все-таки у них, я так понимаю, в отношении легкой инструментальной музыки. Но когда наша музыка выходить стала конкурентоспособной?
1: Я бы на самом деле не стал их напрямую сравнивать, западные подобные оркестры и советские.
0: То есть есть свои почерки разные?
1: И почерки разные, контекст разный. То есть западная легкая музыка, она тоже модная, она тоже интересная сейчас, воспринимается очень любопытно, но она больше развивалась в сторону фоновой такой музыки функциональной. То есть она возникла как необходимое сопровождение для торговых центров, лифтов, залов ожидания. То есть она была более утилитарная, более такая функциональная, что ли. Я не беру таких людей, как Поль Мориа, например, которые, это легкая музыка более высокого уровня, такая более уже симфонического почти уровня. Но изначально легкая музыка западная, она такой ньюзак, то есть она для фона существовала. Советская, она более, скажем так, заняла такую позицию в советском культурном контексте. Она была уж не совсем фоновая, то есть она была необходима, она звучала в качестве такого отдушины. И сами музыканты, которые были в этих оркестрах, это были высокопрофессиональные музыканты, они состояли в супер-оркестрах, они могли играть симфонии и любые классические произведения, но для души и для пущей тренировки, для удовольствия они создавали небольшие мини-ансамбли, мини-оркестры, чтобы играть легкую музыку. То есть классика, но адаптированная для более широкой публики. То есть они же и классические мелодии перерабатывали, и советские. Например, если к слову, ансамбль «Рококо» был такой. То есть он отсылает, непосредственно название отсылает к эпохе 18 века, классике. И в нем состояли музыканты Большого симфонического оркестра, Центрального телевидения и Всесоюзного радио. То есть это мощный состав, который мог исполнять любую музыку вообще. Но собравшись небольшим кругом и получив от чиновников соответствующее позволение, разрешение, они играли нежнейшую музыку, которая даже сейчас ее повторить-то невозможно. Сядут люди сейчас с инструментами, они не смогут сыграть с такой филигранной тонкостью и хрупкостью. Ансамбль «Рококо» — один из самых изящных и таких кружевных ансамблей в СССР. Если у нас есть возможность послушать какую-нибудь из их композиций, было бы уместно.
0: Конечно, твой ход. Какую композицию «Рококо» мы ставим?
1: Самая у них классическая вещь — это, я думаю, «Старый антиквар».
0: «Старый антиквар». Давайте послушаем ансамбль «Рококо», композиция «Старый антиквар».

0: Это была композиция в исполнении ансамбля рококо, называется она «Старый антиквар». Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена легкой музыке СССР, легкой музыке прошлых лет. Ее во всем мире называют изи-листинг, мы называем просто «легкая музыка». И сегодняшний наш гость, журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие мифа» Игорь Цалер.
1: К слову о названиях. Вот у них даже, если взять вот эти пластинки в старых советских оркестрах, у них даже названия пьесы, они вот совершенно такие вот нейтральные, скажем, ну, «Лесной ручей», «Галантная пьеса», «Старый антиквар», «Грустные марионетки». Ну, то есть это всегда нечто такое созерцательное, такое вот воздушное.
0: Да-да-да, и сколько не задаешь людям вопрос по поводу того, почему так называлось или не иначе, они, в общем-то, находятся в некотором тупике, хотя я думаю, что на тот момент это все было как-то продумано и оправдано. Ну, и еще один спектр приложения этой музыки – это, конечно, кино. И вот здесь я как раз хочу обратиться к Ленинградскому концертному оркестру под управлением Анатолия Батхина. Удивительный тоже музыкант. К счастью, вышло довольно большое количество его пластинок. Он сам родом из Одессы. Закончил детскую музыкальную школу. Потом работал в эстрадных оркестрах и в джаз-оркестре Скоморовского. Это легендарный джаз-оркестр был. Потом окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. И дирижером он был уже с 40-х годов. И первый его был пункт назначения главный дирижер в Новосибирском и Кемеровских театрах музыкальной комедии. Потом Ленинградский областной театр оперетты. И потом Ленинградский театр эстрады. Но это потрясающее совершенно было заведение, потрясающая кузница. Ну и 69-го года, когда появился этот оркестр, Батхин руководил в течение 20 лет. Он сделал очень много для очень многих людей. Он работал с Марией Пахоменко, с Анной Герман, с Гертрудой Юхиной, с Радмилой Караклаевич, с Лидией Клемент. Вот очень интересная с ней история связана. Она, к сожалению, умерла совсем молодой, 26 лет было. Он ее увидел на ее выступление в кафе «Север» в Ленинграде, где играл джазовая элита на тот момент, привел руководителя программы Ленинградского телевидения, на «Огонек» она называлась, она потом стала знаменитым «Голубым огоньком», показал Лидию Клемент, и вот тоже дал старт. Он был очень обаятельный человек, все вспоминают о нем с большой любовью и теплотой. А композиция, которую я хочу поставить в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина, называется «Утро». Я сейчас думаю, да, наверное, скажу. Конечно, вы узнаете ее по первой партии же бас-гитары. Это, конечно, композиция открывает фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман».

0: Это была композиция «Утро» в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина. Вы слушаете программу «Легкие люди». Она сегодня посвящена легкой музыке в отечественных эстрадных оркестрах. И я, ведущий программы, Алексей Певчев, и мой собеседник, исследователь, коллекционер, журналист, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытия. Мифы» Игорь Цалер. Вот мы сегодня ставим эту музыку и ее обсуждаем. Игорь, вот ты сказал, что инструментальная музыка, которую мы сегодня обсуждаем, она, в принципе, музыка для, ну, расслабленного, да, времени. Препровождение. Но при этом, заметь, интересно, что у каждого из людей, которые ее записывали, серьезное базовое академическое музыкальное образование, у всех большой джазовый опыт, а иногда и академический. И при этом вроде бы как люди играют в нечто несерьезное. Может быть, у них амбиции шли дальше. Ты не видишь в этом такого парадокса?
1: Возможно, что-то и было такое парадоксальное в этом. Но нам так кажется, что эта музыка легкая, но на самом деле ее действительно делали люди с серьезной подготовкой и порой шли на серьезный эксперимент. Например, вот тот же самый ансамбль Мещерина, который мы уже слушали, то есть это был довольно экспериментальный для своего времени коллектив, и не только в Советском Союзе, но и вообще по европейским меркам. Например, та же вот колхозная птицеферма, которая звучит «Ну, погоди», ее слышал у нас, ну, каждый. Вот когда ее слушают иностранные, западные, европейские любители музыки, они поражаются этому звучанию и спрашивают, как это сделано, как это вообще звучит, потому что не зря этот ансамбль назывался ансамблем электромузыкальных инструментов. То есть сам Мещерин изготавливал самодельные инструменты с помощью подручных средств, с помощью электроники, и его оркестр, ансамбль оркестра звучит совершенно невероятно и узнаваемо по сей день. То есть у него в аранжировках использовались там терминвокс, электроорганы, самодельные какие-то синтезаторы, электронные арфы. То есть вот это музыка 60-х, то есть она такая немного космическая, немного такая футуристическая. То есть это музыка, которая, ну вот условно, звучит на Марсе, куда мы когда-нибудь полетим. То есть она при всей традиционности, при всей вот такой, ну, профессионализме, в ней есть зерно такого легкого эксперимента и выхода за рамки. То есть она не была просто вот как сладкая жвачка. В ней есть и до сих пор ощущается элемент какой-то легкой игры со стилем, легкого выхода за пределы вот доступного.
0: Да, и сейчас к этой музыке ты действительно хорошо сказал, действительно, мне есть интерес, всегда она создает настроение, позволяет расслабиться. И многие имена, конечно, на слуху, а какие-то известны меньше. Я когда принялся собирать пластинки, а у меня все-таки глубокое убеждение насчет того, что эту музыку надо максимально слушать на виниле, мне попалась запись, и я потом очень долго искал пластинку, удалось мне ее найти, к счастью. Это оркестр под управлением Виктора Игнатьева. Очень интересный музыкант, о нем очень мало информации, к сожалению. Единственная большую пластинку, они записали пластинку «Гигант», так называемую, и я несколько слов о нем скажу, о Викторе Игнатьеве. Он музыкальное образование получил в Ленинградском училище Мусоргского по классу трубы. Работал он в коллективе Иосифа Вайнштейна, это тоже легенда советского джаза. И в какой-то момент он стал руководителем, главным дирижером Ленинградского радио, ансамбля Ленинградского радио. И его коллектив отличал серьезный очень почерк. Они отличались от оркестров, от того саунда, который в тот момент был присущ. То есть инструментальные пьесы были босса-нова, фанк, танцевальные мелодии. Ну, вот в массовом сознании, наверное, его музыка могла отпечататься тем, что музыка звучала в «Ну, погоди» в мультфильме. А так, в большом количестве мультфильмов это «Веселое такси», «Прогулка в лесу», «Телеграмма». И аранжировки были очень необычные. Я думал, какую пьесу поставить. Есть пьеса у них «Красные маки», там просто некий просто психодел 60-х прослеживается в этом звучании, то есть это такой утяжеленный фанк и психоделик одновременно. Ну, я решил все-таки вещь поставить полегче, которая, мне кажется, больше для нас подходит. «Веселая прогулка» она называется, это, к слову, как раз о том, как назывались пьесы у этих коллективов, об этом сегодня с тобой говорили выше. Ну и давайте вот послушаем действительно эту чудесную композицию в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Очень эту пластинку советую, она есть в цифровом виде, в обычном виде, в виниловом. Найти ее очень сложно, но, возможно, она у вас есть, так что у вас будет лишний повод ее найти и поставить на проигрыватель. Оркестр под управлением Виктора Игнатьева «Веселая прогулка».

Это была композиция «Веселая прогулка» в исполнении оркестра под управлением Виктора Игнатьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – журналист, исследователь, ведущий интернет-ресурса «Музыка. История открытия мифы» Игорь Цалер. Игорь, скажи, а вот на твой взгляд, как музыка – это

0: брать. Ну, в общем, джаз существовал, но всегда немножечко вот как было с Людвиговским, раз-раз, и могли, например, коллектив закрыть по каким-то причинам. Куда-то там вышли, немного не туда, куда уже не стоит. То есть это была джазовая музыка, но эти люди играли и симфоническую классику, то есть это была такая вот в академическом таком контексте в основном музыка. Ну, естественно, впоследствии эти оркестры пытались тоже перенимать какие-то новые веяния. В звучании таких ансамблей появилось и диско, и чуть-чуть рока, и чуть-чуть электроники. Ну вот, например, знаменитая советская пластинка «Ритмическая гимнастика», uh-huh. на которой вот были записаны тоже, по сути, это продолжение той же традиции, но уже более танцевальный такой уклон, в более вот спортивный уклон. То есть там тоже инструментальные композиции, записанные, ну, по сути, теми же людьми, но уже вот с учетом западных тенденций, с учетом уже Джорджа Мородера, Донны Саммер и прочих. То есть это уже такая вот диско-инструментальная музыка в советском стиле.
1: Здесь как раз звучит интересная очень тема. Здесь уже развитие легкой музыки. Это, естественно, классический инструментарий для оркестра, но здесь уже есть современные вставочки. И вот композиция «Настроение» здесь хорошо это показывает. Ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрумкина. Композиция «Настроение».

Это была композиция «Настроение», ансамбль «Мелодия» под управлением Бориса Фрункина. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с Игорем Цалером беседуем про легкую музыку прошлых лет. Вообще, интересно, если про легкую музыку мы говорим, легкая музыка СССР, конечно, были коллективы в очень многих регионах. И мы обязательно, конечно, в сегодняшней программе мы сотую часть не охватываем того, о чем можно поговорить. И мы обязательно к этой теме вернемся, если, Игорь, у тебя будет возможность. Я могу вспомнить и оркестр Константина Арабеляна, это Армения. Можно вспомнить большое количество коллективов, которые работали в Прибалтике. Можно вспомнить советский джаз-фьюжн-ансамбль «Дустар» Башкирия. Каких только не было коллективов, и каждый привносил какую-то свою лепту. И тут, естественно, я не могу не упомянуть Раймонда Паулса, который просто один из главных столпов отечественной легкой музыки, это Прибалтийские республики СССР, представлены, кого там только не было, тоже Ивар Вигнерс. Все были чудесные люди. Конечно, после развала СССР, как ни крути, пластинки эти как-то выходить перестали. Был большой очень рынок, и пластинки эти выходили как на рижском отделении «Мелодия», так и их перепечатывали и другие отделения, и музыка отошла по всей стране, но вот потом этого, как вы понимаете, не стало. И тем не менее, кстати, вот я бы к рижскому обратился, производству, что называется, и здесь вот хорошо бы вспомнить инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Именно под этим названием пьеса, которую мы послушаем, «Мотив пешехода», она вышла на пластинке «Диско-клуб». Этим пластинкам я посвящал программу. Интересная очень тоже была подборка. Я обнаружил эту композицию случайно и стал изучать, естественно, в интернете, как, откуда вот этот вот чудесный, интересный человек Вячеслав Митрохин взялся, потому что это новый подход к легкой музыке. И выяснил, что коллектив носил название «Митрохин Бэнд», работал в Рижском эстрадно-концертном объединении. В 82-м году в зале «Дзинтри» они дебютировали и записали альбом «Долгая дорога в дюнах». И там есть версия Раймонда Паулса из одноименного фильма. Ну, я думаю, тему эту все многие помнят, во всяком случае, красивая очень мелодия. Только он ее сыграл в манере гитариста Карлоса Сантаны. Я обнаружил на одном из ресурсов, ресурс называется «Васильевский остров», и ввел его чудесный человек Анатолий Васильев. Он сам москвич, окончил МИИ, работал в Институте атомной энергии Курчатова, очень любил музыку, к сожалению, его не стало в 2024 году, и я нашел у него очень неплохой абзац про Митрохина и про, собственно, откуда взялся этот коллектив. Вот я процитирую. «В свое время был известен хороший латышский ансамбль «Мода», которым руководил Раймонд Паулс. В нем пели две замечательные певицы Мирдзе Зивери и Айя Кукуля. В 80-х, будучи в городе Дауга, впился и задетом в магазин грампластинок, я увидел и купил миньон этой группы. И хотя это уже был ансамбль Паулса, все равно музыка хуже не стала. И был написан состав ансамбля, в том числе гитарист Вячеслав Митрохин и Владимир Болдырев на ударных, если кто знает. В один из следующих приездов в тот же город купил уже большой диск «Музыка для дискоклубов», в который три вещи исполнял уже инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина. Очень достойная музыка». И вот, да, инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина, он же, кстати, лидер группы «Арс» был, Вячеслав Митрохин, «Мотив пешехода», на мой взгляд, она хорошо демонстрирует то модное звучание, к которому пришла инструментальная музыка, музыка, которую все-таки исполнили в основном оркестры эстрадно-джазовые, вот здесь в таком варианте. Давайте послушаем инструментальный ансамбль под управлением Вячеслава Митрохина «Мотив пешехода».

0: Это была композиция «Мотив пешехода» в исполнении инструментального ансамбля под управлением Вячеслава Митрохина.
1: К слову о Вячеславе Митрохине, вот его альбом, с которого мы сейчас послушали композицию, он называется «Музыка для дискоклубов». Угу. То есть как раз вот это иллюстрирует вот эту эволюцию инструментальных ансамблей, которые вот в начале 80-х и в середине они перешли вот к диско-музыке, которая оказалась, в общем, близка вот к эстрадной инструментальной легкой музыке более предыдущих лет. То есть это стала такая дискотечная музыка.
0: Дискотечная, да, да. То есть подлавливался ритм эпохи, и действительно, как ты хорошо сказал, ритмическая гимнастика, которой мы посвящали, в частности, и этой пластинке в одной из программ, действительно, уже новые песни придумала жизнь, новые ритмы, и люди, конечно, ориентировались, насколько ты будешь актуален в новом мире со своей музыкой. Ну, а финальная у нас будет композиция сейчас в исполнении эстрадного оркестра Ленинградского радио. Она так называется «Легкая музыка». Причем тоже коллектив...
1: Опять же Ленинград.
0: Да, сегодня просто у нас ленинградская встреча. Это с 45-го года существует этот коллектив. Вначале это был джаз-оркестр под управлением Николая Минха. И когда уже открылся Ленинградский телецентр, оркестр стал эстрадным оркестром Ленинградского телевидения и радио. И кто только его не возглавлял? Александр Владимирцев. Он струнную группу добавил к симфоническому оркестру. Вахтанг Жаждане. Анатолий Кальварский. И потом Станислав Горковенко. И с этим оркестром тоже очень много кто работал. И Лидия Клемент замечательная, и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль, композиторы Аркадий Петров, Исаак Шварц, Валерий Гаврилин, Вениамин Баснер, Александр Колкин. Кто только не работал. Игорь, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь на наши дальнейшие встречи, на обсуждение любимой нами с тобой музыки, на то, что твой ресурс будет также интересен, информативен и абсолютно прекрасен. Напомню, интернет-ресурс «Музыка, история, открытие, мифы». Пожалуйста, читайте, это очень-очень здорово.
1: Спасибо, Алексей, за приглашение. Это взаимно. Надеюсь, мы, конечно, продолжим слушать музыку. И я желаю нашим слушателям легкого настроения. Под легким настроением обращайтесь к легкой музыке.
0: И сегодняшним гостем программы «Легкие люди» был журналист, исследователь, коллекционер, ведущий интернет-ресурса «Музыка, история, открытие, мифы» Игорь Цалер. И обсуждали мы сегодня отечественную легкую музыку прошлых лет. Во всем мире ее называют «Easy Listening», мы можем называть «Легкое слушание» или просто «Легкая музыка». Вы слышали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
7: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом, во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
8: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
1: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
9: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
10: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
9: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
11: Ну да, стараюсь.
9: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
12: Меня заставили.
10: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновская.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Далее подробно. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он не исключил, что вскоре может состояться их новая личная встреча, а также могут произойти и трехсторонние переговоры, где к ним присоединится Зеленский. По словам Трампа, Путин хочет заключить сделку по Украине, а Зеленскому тоже хорошо бы этого захотеть. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор стал продолжением встречи Путина со спецпосланниками американского президента, и в Кремле оба контакта оценили как конструктивные и содержательные. Россия предложила подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом Социалистической Республики То Ламом.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: Владимир Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двусторонних договоренностей. Российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе взаимодействия Вьетнама и Советским Союзом в прошлом, заявил Путин.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия, поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Владимир Путин и То Лам в среду ранее провели переговоры в Кремле. Также главы государства открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных заболеваний на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Напомню, лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Андрей Шершнев. По его словам, в результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерная Харьковской области.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла, и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
1: Как сообщили в Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки более 1390 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Тема обмена заключенными постоянно в повестке контактов США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители Кремля спросили об этом в контексте вчерашних слов помощника президента Юрия Ушакова. По итогам телефонного разговора Путина и Трампа, тот сообщил, что президенты договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.
4: Продолжается работа по обмену пленными с Украины. Это одно направление работы. И одновременно тема обменами задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США тоже продолжается эта тема. Постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне. Вы знаете, что по обращению Трампа как раз вот американский гражданин, который отбывал наказание, был освобожден по решению президента России. Эта работа продолжается.
1: Представитель Кремля также рассказал, что встреча президентов России, Китая и США может пройти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в КНР. Такая возможность упоминалась в контактах президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Саммит АТС пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Барыс» в 2 стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматная федерация Беларуси, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра, в четверг, 10 сентября, во Владивостоке +20, +22, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске +18, +20, облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Казани +16, +18, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Краснодаре +25, +27, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве +14, +16. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице +23, +25.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть третья.
1: Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврила, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки.
2: Гаврила, достань, пожалуйста, сливы и персики, а я разложу мороженое. Николенька, будь добр, подай сверток, что возле тебя.
3: Ого, как много мороженого.
2: А как же, чтоб всем хватило.
1: Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую, вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освежал меня. После мороженого с фруктами делать на ковре было нечего.
4: Ну, во что поиграем?
5: Давайте в Робинзона!
6: Да ну, вечно Робинзон, скучно. Если непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить от солнца. Вон какая жарища.
3: Правильно, давайте.
5: А мы с Любочкой хотим в Робинзона, правда ведь?
7: Ну, конечно, прежде эта игра и вам нравилась.
5: Ну, пожалуйста, Володя, отчего ты не хочешь перед расставанием доставить нам это удовольствие? Ты будешь Жар или Эрнест, или отец, как хочешь.
6: Не тяни за курточку, порвешь. Нет, право, не хочется, надоело.
7: Так лучше бы дома сидеть, коль никто не хочет играть. Что в беседке интересного?
6: Ладно, пойдемте. Вечно ты, Любочка, хнычешь, а я этого терпеть не могу.
7: Ура! Ура! Ура!
5: Давайте сядем на землю, как будто в лодку, и поплывем ловить рыбу. Вот подходящее место.
3: Я черноносу.
7: А я вот с этого бока.
5: А я здесь между вами и Володей. Ну, поплыли?
3: Поплыли.
8: А почему ты, Володь, не гребешь? Так ведь нечестно.
5: И рыболовы никогда не сидят в лодке так, как ты, сложа руки.
6: От того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем, мы не проиграем. И уж точно далеко не уедем.
7: Ну, знаешь, Володь, ты палку, когда мы играли в охоту, не хотел принять за ружье. Кто так играет?
6: Ну, а какое ружье может быть из палки? Вот убей из нее птицу, тогда другое дело.
5: Да ну тебя! Ты убиваешь желание играть, это точно.
7: Вот именно.
8: Положим, я и сам знаю, то из палки не только убить птицу, но и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях нельзя ездить. А Володя, я думаю, сам помнит, как зимой мы накрывали кресло платками, делали из него коляску. Один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину. Три стула были тройкой лошадей. И мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге. И как весело и скоро проходил зимний вечер. Если судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?
7: Ой, о, какой ужас! Фи!
5: Что, Любочка?
6: Что случилось?
7: Сами посмотрите!
8: Где?
7: Вон, на земле!
5: Ой!
6: Ну и червяк! Первый раз вижу такого огромного.
8: Страшилище.
6: А откуда он здесь?
7: Я только лишь представила, что листья этого дерева всякие американские фрукты, и захотел сорвать. И вдруг на одном листке эта гадость.
1: Игра прекратилась. Мы все головами вместе припали к земле. Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге. Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на нужное место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение, называя его жестом горничной. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение. И в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели.
6: Что за нежности?
7: Какие нежности?
6: Да вот он знает.
1: Володя презрительно посмотрел на нас. У меня же были слезы на глазах. Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому, белокуренькому личику и всегда любил его. Но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа к великой нашей радости объявил, что по просьбе матушки поездка отложена до завтрашнего утра. Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Маман села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска. Но, несмотря на это, я затеял рисовать охоту, очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак. Я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа что-то читал.
3: Папа, а бывают синие зайцы?
9: Бывают, мой друг, бывают.
3: И правда, раз мальчик синий, лошади и собаки синие, значит, могут и зайцы, так?
9: Так, так.
1: Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца. Потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево. Из дерева скирд. Из скирда облако. И, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло. Маман заиграла патетическую сонату Бетховена. И я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Чувство это было похоже на воспоминание. Но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет отца. Я видел, как к ней на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с конвертом в руке подошел Карл Иванович и слегка постучался. Его впустили, и дверь тотчас затворилась.
8: Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья, Карл Иванович рассержен, он на все готов.
1: Однако несчастья никакого не случилось. Я задремал, а через час меня разбудил скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним в гостиную вышел папа.
9: Знаешь, Натали, что я сейчас решил?
2: Что, мой друг?
9: Я беру Карла Ивановича с детьми. Да, место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан. А 700 рублей в год никакого счета не делают.
2: Я очень рада за детей и за него.
9: Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Он ведь буквально сквозь слезы уверял меня перед этим, что так привык к детям, что не знает, что будет делать без них, и что готов служить без жалования.
2: О, да, он славный старик.
9: Я ответил ему: если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами. Я теперь раздумал, оставим все как есть.
2: Правильно, мой друг, и мне так будет спокойнее.
8: Как хорошо, что Карл Иванович останется с нами.
1: Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого прихода в наш дом не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.
3: Что? Если хотите посмотреть Гришу на Верике, то пойдемте сейчас на мужской верх. Гриша спит во второй комнате. Там в чулане прекрасно, можно сидеть, мы все увидим.
6: Отлично. Подожди здесь, я позову девочек.
1: Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать. Нам всем было жутко в темноте. Мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхание.
10: Господи, помилуй меня, грешного, прости.
1: С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, Гриша стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия. Напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Оставшись в одном белье, Гриша тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием, потому что поморщился, поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла. В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными серебристыми лучами месяца, с другой бросала черную тень, которая вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. Сложив свои огромные руки на груди и опустив голову, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.
10: Накрой меня своим покровом.
1: Сначала он тихо говорил известные молитвы. Потом стал молиться о всех благодетелях своих, в том числе о матушке, о нас. Молился о себе, о врагах своих. Просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи. Кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался. Несмотря на тяжесть верик, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю. Володя ущипнул меня очень больно за ногу. Но я даже не оглянулся. Потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши. Вместо веселья и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. Слова его были нескладны, но трогательны. Наконец он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк. Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился, из груди его вырывались тяжелые вздохи. В мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луной, остановилась слеза. Много воды утекло с тех пор. Много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование. Но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога. Твоя любовь так велика, что слова сами с собой лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю.
10: Господи, да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя, Господи!
1: На другой день в 12 часу утра коляска и бричка стояли у подъезда. Николай, одетый по-дорожному, стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье. Когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки и, подпрыгивая, обминал их.
11: Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич. Нельзя ли к вам будет баринову щекотолку-то положить? Она маленькая, а то запамятовал в суете-то.
12: Вы бы прежде говорили, Михей Иванович. Ей-богу, голова и так кругом идет. А тут еще вы с вашими щекотулками. Ну, чего уж, давайте.
11: Благодарствую.
1: Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений. Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове.
8: Какой ямщик поедет в бричке, а какой в коляске? А кто поедет с папа и Карлом Ивановичем?
2: Дети хорошо одеты? Возьмите вот это для Николеньки.
11: Слушаюсь.
8: Меня собираются укутать в шарф и ваточную чуйку. Для чего? Будто я неженка, а ось не замерзну. Хоть бы поскорее все это кончилось. Сесть бы и ехать.
13: Кому прикажете записку о детском белье отдать?
2: Николаю отдайте, Наталья Савишна. Да приходите же после с детьми проститься.
13: Да уж как иначе. Неужто не перекрещу их, голубчиков, на дорогу?
8: Милая, добрая Наталья Савишна, как она нас любит.
1: В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Савы, дед мой взял ее вверх, находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на нее. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью в наказание на скотный двор в степную деревню. Через 6 месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Она явилась к дедушке, упала ему в ноги и клялась, что та дурь, которую на нее нашла было, уже больше не возвратится. С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец. Весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою. Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой. Ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Когда маман вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее 20-летние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана «Вольная Наталья Савишна».
2: Кроме того, дорогая Наталья Савишна, знайте, что независимо от того, будете вы продолжать служить в нашем доме или нет, вам назначена ежегодная пенсия в 300 рублей. Ее вы будете получать всегда.
1: Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, маман, немного погодя, вошла к ней в комнату. Наталья Савишна сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся перед ней на полу клочки изорванной вольной.
2: Что с вами, дорогая Наталья Савишна?
13: Ничего, матушка. Должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните. Что ж, я пойду.
2: Да что вы, голубушка, что вы такое говорите? Успокойтесь, милая.
1: Маман обняла ее, и они обе расплакались. С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки. Но теперь только умею ценить их. Тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов. А что, счастлива ли она? Довольна ли? И в тот далекий день отъезда, хотя сердце мое защемило от жалости к старушке, нетерпение ехать было сильнее этого чувства. И я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого. Что нужно купить для дома, что сказать княжне Софи и мадам Жюли, и хороша ли будет дорога.
14: Лошади готовы.
2: Как уже? Фока, позови Мими и девочек.
14: Сию минуту-с.
15: Полно, мой дружок, к чему слезы? Ведь не навек расстаемся.
2: Все-таки грустно. Береги себя, Пьер.
1: Папа обнял маман и несколько раз поцеловал ее. Скоро все встали, перекрестились и стали прощаться.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев, Николай Иртеньев в детстве, Татьяна Веселкина, отец Сергей Колесников, мать Мария Рыщенкова, Володя Кирилл Продоляченко, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко, юродивый Гриша Алексей Кудинович, Наталья Савишна Ольга Чуваева, дядька Николай Александр Бурдуков, Фока Юльен Балмусов, Михей Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Оливье Мессиана, Пьера Булеза, Василия Калинникова, Людвига ван Бетховена. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Еркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Цифровые технологии все заметнее влияют на высшее образование. Привычные занятия дополняют вебинары, онлайн-курсы и инструменты искусственного интеллекта. Вместе с этим меняются подходы к обучению, трансформируется роль преподавателя и появляются новые требования к будущим выпускникам, в том числе к IT-специалистам. Как использовать технологии с пользой, не перегружая участников образовательного процесса, и каким становится современный университет? Обо всем этом мне расскажет директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова. А перед этим я поделюсь с вами новостями из мира науки. Российские ученые создали математическую модель, которая может спрогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет вперед. Для расчета используется возраст, пол и результаты анализов пациента, уровень так называемого плохого холестерина, лептина и фибриногена. Исследования проводили на группе из 250 человек в возрасте от 18 до 44 лет. Ученые обследовали всех испытуемых дважды с интервалом в 10 лет. Разработанная модель оказалась способна предсказать риск инфаркта с точностью до 80%. Также выяснилось, что факторы риска у мужчин и женщин могут различаться. Для женщин важным сигналом оказалось повышенное количество лептина, а для мужчин – высокий уровень плохого холестерина. Модель поможет врачам заранее замечать угрозу и вовремя рекомендовать пациенту изменить образ жизни или начать профилактику, чтобы избежать болезни сердца. Немецкие геологи доказали, что микропластик накапливается не только в водоемах и на полях, но и в лесах. И поступает он главным образом из воздуха. По данным ученых, частицы сначала оседают на листьях верхней части кроны, дальше попадают на землю с дождем и вместе с опадающей листвой. Команда собрала пробы на 4 лесных участках в Германии и проанализировала почву, лесную подстилку, листья и осадки. Максимальные концентрации микропластика нашли в верхнем слое подстилки, где листья только начинают разлагаться. Однако частицы обнаружили и глубже в почве, то есть они могут накапливаться и надолго сохраняться там. Японские ученые считают, что вещество, которое содержится в яичном желтке, положительно влияет на когнитивные способности у людей старше 60 лет. Речь идет о холине, полезном соединении, необходимом для работы клеточных мембран и нервной системы. В исследовании добровольцы с жалобами на забывчивость, без сопутствующих заболеваний мозга, ежедневно получали 300 мг холина или плацебо. Через полтора месяца группа, принимавшая холин, стала лучше справляться с заданиями на память, внимание и скорость мышления. Результат сохранился и через 3 месяца. Холин есть во многих продуктах, но рекордсмен – яйца. В одном желтке содержится от 125 до 170 мг холина. Авторы работы отмечают, что об окончательных выводах и дозировках говорить пока рано. Необходимо провести дополнительные исследования. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем. Итак, с нами на связи директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова. Татьяна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.

0: Или вообще перестраивается вся образовательная модель, когда идет речь о цифровизации?
1: Да, это, конечно, очень многоуровневая история, потому что цифровизация образования – это, безусловно, не только онлайн-обучение. Хотя вот если чему-то мы и должны быть благодарны с точки зрения пандемии, которая имела много негативных сторон, но однозначно она подтолкнула всех к цифровизации, подтолкнула к развитию очень быстрому онлайн-образования. Но, в принципе, цифровизация образования, она имеет несколько аспектов, и ее можно рассматривать с разных сторон. Это и с точки зрения какой-то части образовательного процесса, образовательного субъекта, то есть, например, какого-то одного процесса, приемной кампании, которая сейчас в России очень цифровизирована, и все делается в онлайне, и очень такая эффективная, интересная система построена. Также можно рассматривать цифровизацию образования с точки зрения целого университета, как основной единицы в высшем образовании, и, конечно, на общем государственном уровне, потому что из этих пазлов складывается общая вот эта вот цифровая картина образования на уровне страны.
0: Татьяна, а какие изменения уже можно считать необратимыми? Во что мы уже за эти годы, ну, можно сказать, вросли?
1: Ну, знаете, наверное, два есть таких аспекта. Первый – это, конечно, гибридное обучение. То есть, безусловно, ценность присутствия студента в аудитории никто не отменял. И это крайне важно, и диалог, живой диалог студента с преподавателем, он очень важен, особенно в каких-то прикладных дисциплинах, медицина, там, не знаю, инженерное дело и так далее. Но при этом вот гибридный формат, когда все равно есть какие-то материалы в асинхронном доступе, да, когда студент может вернуться к лекции потом и пересмотреть, допустим, если он что-то, даже находясь в аудитории, не уловил, использовать какие-то материалы. Это, конечно, присутствует и сейчас, и на самом деле это очень помогает университетам, во-первых, бороться с так называемым, есть такое хорошее понятие, географическое неравенство. То есть если вы живете далеко, это не значит, что вы должны быть лишены качественного образования, правильно? И многие вузы дают как раз возможность ребятам, которые живут в удаленных городах, там, в других регионах, получать те знания, которые может дать какой-то федеральный крупный университет. И точно так же, допустим, университет имеет возможность пригласить преподавателя, который не находится в этом университете. То есть иногда бывают такие интересные истории, когда студенты собираются в аудитории, а преподаватель как раз находится на экране и физически находится в каком-то другом месте. Поэтому вот эта история с гибридным образованием, она точно уже никуда не уйдет. Это абсолютно необратимое изменение, и вопрос только в том, как его эффективно использовать. И вторая, конечно, тенденция – это, конечно, искусственный интеллект. Про это очень много говорят, и он уже просто пронизывает все высшее образование. Кто-то с ним борется, кто-то пытается, наоборот, его развивать, кто-то пытается разобраться, как же сделать так, чтобы образование из-за этого становилось более качественным, а не превращалось просто в формирование домашних заданий с помощью искусственного интеллекта. Но, тем не менее, это точно необратимые изменения, и дальше будет только больше, и я очень надеюсь, что оно принесет очень много пользы высшему образованию и качеству знаний, и вообще умению студента адаптироваться к жизни после университета.
0: А вообще уже есть мысли, как использовать искусственный интеллект на благо, а не во вред учебному процессу?
1: Ну, как и любой новый инструмент, и как любой практически инструмент с бесконечными возможностями, конечно, его можно использовать по-разному. И, наверное, задача университета, во-первых, научить студентов использовать его во благо, то есть действительно усиливать свой образовательный процесс, а не превращать его просто в свою замену. А самое главное, это, конечно, научить студентов разбираться в том, что правда, а что ложь в этом контексте, то есть перепроверять его. И на самом деле, когда ты перепроверяешь какие-то вещи, которые делает искусственный интеллект, ты гораздо глубже погружаешься в тему, чем если бы ты просто изучал материал в каком-то традиционном формате.
0: Татьяна, вы сказали, что очень важно, чтобы гибридное образование оставалось эффективным. И, как я понимаю, для этого недостаточно просто чатов в соцсетях или мессенджерах и ссылок на лекции и дополнительные материалы для самостоятельного изучения. Наверное, уже существуют какие-то вузовские цифровые платформы, которые усиливают процесс обучения. Как они выглядят и что в них есть такого, что помогает не просто продублировать домашнее задание и имя преподавателя, но и дать студентам новую пищу для размышлений?
1: Смотрите, от цифровой платформы зависит очень многое. Вот я говорила раньше, что гибридное обучение – это действительно то, что уже никуда не уйдет, и

0: Этим очень активно пользуются, но, как и всегда, все зависит от используемого инструмента, потому что если просто собрать, это, конечно, очень выгодно университету, сэкономить деньги там, на аудиторию, на здание и так далее, собрать студентов в онлайне, посадить преподавателя, который на 300 человек прочитает лекцию, допустим, по физике, а с точки зрения экономического эффекта для вуза, наверное, это очень хорошо. Но вот вопрос, усвоят ли что-то студенты, которые видят перед собой просто говорящую голову, которая монотонно там что-то рассказывает про формулы. Поэтому, конечно, от платформы зависит очень многое. И поскольку мы занимаемся как раз одной из таких платформ, то наша целевая история – это сделать так, чтобы студент, несмотря на то, что они по какой-то причине выбран формат онлайн, он был максимально вовлечен. То есть наша платформа МТС Link, например, она позволяет преподавателю очень четко видеть, кто в настоящий момент держит это занятие в фокусе. То есть преподаватель видит, сколько процентов студентов его сейчас действительно слушают, они переключились на другую вкладку. Вот, собственно, как это было раньше, когда студенты или школьники подключались к какой-то ВКС-платформе, собственно, оставляли ноутбук открытым и занимались своими делами. Сейчас уже так, ну, хорошие платформы уже так не работают. Конечно, у преподавателя должна быть возможность не просто видеть, кто, собственно, сейчас в онлайне, не перешел на другую вкладку и действительно слушает, но и, например, запустить процесс какого-то мгновенного контроля, то есть прямо отправить в ВКС такое окошечко, где студент должен физически мышкой нажать, что «да, я присутствую». То есть уже спать во время лекции в такой ситуации не получится. Это первый момент. Но это как бы скорее такой административный, да, что я знаю, кто пришел, а кто нет. А есть же еще другая сторона, то есть нужно действительно студентов вовлечь в процесс. Поэтому хорошая платформа, она, конечно, позволяет делать в моменте тесты какие-нибудь, опросы, любые там, задавать какие-то формы, где нужно выбрать определенный ответ. И, например, даже добавить в ту же самую онлайн-встречу так называемую электронную доску, где все студенты, ну вот вы, наверное, знаете, там бывают доски, на которые клеят стикеры бумажные для, допустим, каких-то проектов. Вот то же самое можно делать в электронном виде. И тем самым можно всю массу студентов вовлечь в какой-то один процесс, где они уже просто физически не смогут игнорировать лекцию, должны обязательно участвовать, и им становится реально интересно. Потому что студент сейчас, конечно, меняется. И это уже не тот, там, когда мы учились, мы действительно сидели и записывали все в тетрадь, и там 45 минут, они казались, конечно, долгими, но не настолько. Сейчас очень сложно удержать внимание. И вот такие инструменты, они как раз и помогают сохранять качество обучения, даже если оно в онлайне, и делать из этого действительно полноценную гибридную историю, а не просто, вот, как я уже сказала, говорящую голову. Поэтому мне кажется, что для университета очень важен выбор правильной платформы, и очень важно, чтобы преподаватели умели этим пользоваться, потому что, как и в истории с искусственным интеллектом и микроскопом, можно забивать гвозди, и можно купить дорогущую платформу с 1000 там, возможностей функционала и вовлечения, но если преподаватель не знает, какие кнопки нажимать, то, увы, это все не будет работать. Поэтому вот лично моя всегда история, про которую я рассказываю и вузам, и там на всех конференциях, что очень важно знать свои инструменты и максимально их использовать.
1: Согласна. Татьяна, а где все-таки граница между удобством и для вуза, и для преподавателя, и для студента, и какой-то излишней цифровой нагрузкой? Причем, мне кажется, она может быть излишней как для ребят, так и для преподавателей.
0: Да, на самом деле, действительно, какой-то должен быть разумный баланс все-таки очного общения и всех вот этих цифровых, опутывающих нас систем, механизмов и так далее. И кажется, что тут секрет в том, чтобы все было максимально бесшовно, и чтобы это все-таки была какая-то одна система. То есть, чтобы ты не должен был, допустим, иметь там... Я просто много общаюсь с вузами, и во многих вузах даже личных кабинетов у студентов несколько. То есть, чтобы какую-то справку оформить, ты должен вспомнить какой-то один логин-пароль, чтобы зайти в расписание другой, чтобы подключиться к какому-то онлайн-занятию третий и так далее, и так далее. И поэтому, наверное, секрет успеха – это в объединении всех информационных систем в некое единое целое, в некое единое информационное пространство.
1: А если говорить конкретно о подготовке IT-специалистов, абитуриенты в этом направлении уже варятся в искусственном интеллекте, разработке, цифровых платформах и наверняка могут знать гораздо больше, чем преподаватели. Насколько отличается подготовка IT-специалистов сегодня от того, что было, ну, скажем, 5 лет назад? Не буду спрашивать про 10 или 15. Там наверняка разница просто огромная.
0: Да, конечно, разница огромная, и сейчас счет уже идет даже не на пятилетки и не на года, а кажется, что на месяцы, потому что, например, тот же искусственный интеллект полностью изменил и саму систему программирования, и рынок программирования, и я думаю, что нет ни у кого сейчас какого-то 100% ответа, как вообще делать правильно. Наверное, тут секрет в гибкости и в максимальной погруженности в какие-то практические задачи. И те университеты, которые максимально сейчас уходят от теоретической части и стараются делать больше проектный тип обучения, наверное, их больше ждет успех. И, конечно, еще есть очень большое изменение. Это немного похоже на историю с иностранными языками. То есть, если раньше, допустим, изучение английского – это был отдельный предмет, и это даже могла быть отдельная специальность, то сейчас, по факту, наверное, человек, знающий иностранный язык – это не специалист, это просто некий навык, который должен быть дополнительно к чему-то. И вот в программировании есть некая похожая история, потому что ты должен не просто быть программистом, ты должен знать еще какую-то предметную область. И это то, что очень ценят работодатели. То есть, например, если ты имеешь какую-то специализацию, например, в биологии и умеешь программировать, вот это очень ценно. То есть, когда у тебя есть какая-то основная дисциплина и дополнительная, и, допустим, программирование и лингвистика, вот очень сейчас тоже популярное направление. Поэтому вот мне кажется, что основное изменение – это как раз в том, чтобы максимально уйти в практическую плоскость в обучении, а второе – это то, что всегда привязываться к каким-то предметным дисциплинам. То есть не останавливаться просто на программировании, потому что просто программист в таком сферическом вакууме, кажется, он будет не очень востребован потом работодателями, а это же, в общем-то, конечная цель нашего образования.
1: Татьяна, а насколько важны в обучении, ну, всех, наверное, специальностей командные какие-то процессы? Форматы, когда ведется проектная работа, когда ребята собираются в группы и вместе что-то исследуют. Насколько все это важно сегодня? И насколько цифровые инструменты помогают оставаться на связи оперативно ребятам?
0: Конечно, конечно. Вообще единое информационное поле, оно очень помогает как раз работать в команде. И вообще работа в команде – это тоже отдельный навык. Не знаю, есть ли в университетах такие курсы, но кажется, что должны быть. Потому что, опять же, секрет успеха – это сейчас в соединении в одну команду разных специалистов, разных уровней, с разными навыками и даже с разными типами личности. То есть такие команды всегда являются максимально эффективными. Вот. И вот та электронная доска, про которую я говорила, когда мы говорили про гибридное обучение, это как раз такая база, когда действительно руками разных студентов делается какой-то проект. Неважно, там, на какой, по какому предмету, но в любом случае это может быть какой-то брейншторм, это какой-то проект в программировании. То есть, когда все это собирается на электронной доске, с которой ты можешь работать и в онлайне, и, допустим, потом дома уже в асинхронном режиме, то как раз ты учишься, ну, становиться частью какой-то команды, частью единого целого. Кажется, что это очень важный навык.
1: Татьяна, такой вопрос, философский, наверное. Если меняются форматы обучения, меняются способы коммуникации, меняются навыки, которые можно считать базовыми, которых ждут от выпускников работодателя, наверняка меняется и роль как преподавателя, так и студента. Каким сегодня должен быть преподаватель? Наверняка это уже не про авторитет, как это было раньше. Поэтому вопрос... Кто сегодня преподаватель и какой сегодня студент? Самостоятельный или ждущий, что его возьмут под крыло?
0: Хороший вопрос. Какой сейчас преподаватель? Преподаватели, наверное, меняются чуть медленнее, чем студенты в силу объективных причин. И, собственно, ну, стиля работы, да, особенности там, научной деятельности и всего прочего. Студенты, конечно, гораздо, гораздо гибче и гораздо быстрее меняется их, собственно, подход. Но мне кажется, что преподаватель, он, с одной стороны, все равно является авторитетом в части тех самых практических знаний, которые как бы высечены на граните. То есть это вот не тот неопределенный ответ, который ты можешь получить от искусственного интеллекта. Это с одной стороны. А с другой стороны, наверное, преподавателю нужно менять свою роль. И он должен быть больше таким наставником и больше мотиватором. Наверное, этому тоже нужно учиться. Но вот то, что ты не можешь получить с помощью информационных технологий, и ты, какая бы ни была цифровизация образования, но мотивацию гораздо проще получить все-таки от человека. И вот очень бы хотелось, чтобы преподаватели, с одной стороны, как можно больше инвестировали в знания с точки зрения информационных технологий, а с другой стороны и в эмоциональный интеллект. И действительно становились такими мотиваторами, которые помогали студентам выживать в этом меняющемся мире и действительно получать от образования не только знания, но и такое искреннее удовольствие.
1: Надеюсь, все найдут свое место в образовательном процессе будущего. И преподаватели, и студенты, и цифровые сервисы, которые уже сегодня расширяют возможности обучения. У нас в гостях была директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова. Татьяна, большое спасибо за разговор. Ждем вас в эфире снова.
0: Спасибо большое.
1: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: А чего с ней?
5: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
3: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
4: Что такое?
6: Девка-то опять пропала.
4: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
3: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил Леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
7: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
4: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
3: Леший. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
10: Это какое-то волшебство или только технологии?
11: Это волшебство технологий.
9: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
12: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
13: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Радио России.
14: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора. Новороссийске объявлен траур по погибшим в результате террористической атаки украинских дронов. Две трети родителей подтвердили, что их дети пользуются нейросетями, в том числе в учебе. Далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных взаимовыгодных двусторонних договоренностей.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из совместного заявления президента Владимира Путина и То Лама. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов по железной дороге и морским транспортам. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и продумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин и То Лам в среду ранее провели переговоры в Кремле. Также главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое на российских разработках. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Вооруженные силы России взяли под контроль Озерное в Харьковской области. На внешнем кольце окружения в Харьковской области уничтожена живая сила ВСУ у Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки, сообщили в Минобороны. Также наши военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Маловолчья, Комиссарова и Бузова Харьковской области. И еще в Харьковской области пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах населенных пунктов Слезнева и Должанка. В течение суток российские войска нанесли поражение цехам сборки БПЛА большой дальности, используемым ВСУ объектом инфраструктуры Украины. Российские средства ПВО за сутки сбили ракету «Нептун», три снаряда «Хаймарс» и 1185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники четырех механизированных штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны. В районах населенных пунктов Низшая Соленая, Червоный Оскол, Андреевка и Молочиновка Харьковской области. Глубокая Макатиха, Карповка, Рыгородок и Стародубовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Две трети родителей подтвердили, что их дети пользуются нейросетями, в том числе в учебе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Негативно к использованию детьми искусственного интеллекта относятся 20% родителей, а 22% поощряют. Самой популярной платформой стала Алиса, которую выбрали почти половина семей. При этом каждый второй родитель ловил ребенка на том, что тот скрывал использование искусственного интеллекта для домашних заданий. Реакция разная, почти треть провела воспитательную беседу, некоторые поругали, а часть не увидела проблемы. В итоге более четверти родителей отметили рост успеваемости и скорости выполнения уроков, хотя почти половина опасается, что это вредит самостоятельному мышлению. Большинство готово разрешить школьникам проверять работы или искать идеи с помощью искусственного интеллекта, но лишь единицы допустят полное выполнение задания машиной. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии Challenger в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу Бориса над Салаватом Юлаевым 8-6. Борис в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение в футбольном кубке России в среду состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» «Ставрополь» дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СКА Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец» в серии пенальти, он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра, в четверг, 10 сентября, во Владивостоке +20, +22, малооблачно, без осадков. Петрозаводске +18, +20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Казани +16, +18, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Воронеже +24, +26, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре +25, +27, малооблачно, без осадков. В Сочи +24, +26, малооблачно, также без осадков. Во Владикавказе +19, +21, малооблачно, без осадков. В Севастополе +21, +23, малооблачно, также без осадков. В Симферополе +26, +28, малооблачно, без осадков. В Ялте +24, +26, малооблачно, также без осадков. В Оренбурге +15, +17, облачно, временами дожди. В Нижнем Новгороде +17, +19, облачно, с прояснениями, без осадков. В Пензе +18, +20, облачно, с прояснениями, без осадков. В Воронеже +24, +26, переменная облачность, без осадков.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
5: Снова с вами я, дорогие друзья, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. В «Культбригаде» за эти многие-многие годы, которые она выходит в эфир, были здесь, напротив меня, практически все выдающиеся писатели, поэты, критики и драматурги, сценаристы нашего времени. Часто здесь были и начинающие авторы, те, которые делают только-только свой первый шаг в литературе, и, как правило, делают его ярко, делают его нестандартно, делают его так, что их запоминают с первого же шага. И сегодня у меня в гостях один из этих начинающих авторов с первой своей книгой, сборник стихов «Поехавшая». Буква внутри еще есть, две буквы есть «на», зачеркнуто. То есть можно читать «понаехавшая», «поехавшая». И зовут эту «понаехавшую», «поехавшую» Светлана Чмыхала. Моя коллега, работник ВГДРК, вы можете видеть ее по телевизору достаточно часто, очень яркая, очень нестандартная, в хорошем смысле этого слова, как человек, так и поэтесса. Света, здравствуй.
6: Добрый день.
5: Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты говоришь о себе, я пишу стихи, ты чувствуешь, что ты становишься кем-то больше, чем просто Света Чмыхала, которая понаехала и слегка поехала? Или как-то стесняешься об этом, как-то вот ты стараешься лишний раз не привлекать к этому внимания? Как вообще чувствуешь себя и поэзию? Вот эти два понятия, Света Чмыхала и поэзия, как внутри тебя живут?
6: Ну, я очень долго этого стеснялась и старалась как-то не выставлять на показ тот факт, что я пишу стихи. Но я с этим стеснением борюсь, как бы скромность — это хорошо, но не в творчестве. И благодаря коллегам по литературному цеху, не только по литературному, я, наверное, больше стала ценить себя, свои стихи и тот факт, что я могу их писать. Поэтому сейчас я стараюсь говорить об этом, ну, с тихой, светлой, спокойной гордостью, наверное.
5: Да, дорогие друзья, стихотворение Светы всегда для меня какое-то открытие. Каждый раз оно умудряется меня удивить. Света, ну, прочитай что-нибудь из своего. Удиви меня в очередной раз.
6: Из книги?
5: Да.
6: Ну, и, наверное, прочитаю стихотворение, которое было написано в мой очередной приезд на мою малую родину. Я родилась в поселке с таким же немелодичным названием, как и моя фамилия. Это поселок Псибай. Очень маленькое место в горах, на Кавказе. Ну, стихи. Какие здесь новости? Мальчик 2 лет не узнает маму. Она, чтоб его не пугать, надевает смешную панаму. Она облысела, химиотерапия. Да, та высокая, что живет у реки, помнишь ее, Мария. А что здесь еще обсуждать? Здесь, на периферии, еще не Кавказ, уже не совсем Россия. В заказнике в празднике 7 косуль застрелили. Косули были беременные, ручные. А те, что стреляли или не знали, или пьяные просто были, и егерь даже заплакал. Сказал, что успели покрыться шерстью нерожденные оленята. А больше нет новостей, пусто место, не свято. Уехали, родила, спивается, ушла в яговисты. Зато какой воздух чистый, какой же здесь воздух чистый.
5: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Скажи, пожалуйста, вот давай мы вернемся немножко в прошлое, потому что ты сама это анонсировала, сама напросилась, что называется. Ты к нам спустилась с гор, в буквальном смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, когда это произошло и почему?
6: Я переехала в Москву 11 лет назад. Сначала спустилась в гор в Краснодар. Я работала там в газете, была печатным, так сказать, журналистом и, в принципе, не планировала ни в Москву переезжать, ни на телевидении работать. А директор газеты дал мне все права печатать все, что я хочу. Я была таким молодым и борзым журналистом-критиканом. Вот. В какой-то момент владелец газеты поменялся, и меня из газеты попросили. Более того, когда я пыталась найти работу на Кубани, Меня нигде не рады были видеть за мои вот эти борзые статьи. Поэтому, когда у меня осталось 5000, я собрала свой чемоданчик, как ежик из мультика, котомку, и полетела в Москву, чему очень рада, счастлива, и это лучшее, одно из лучших решений в моей жизни.
5: Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда интересно люди, которые имеют родину малую. Дело в том, что я, как сын военного, каждые 3 года менял школу и менял место жительства. И, в принципе, вот у таких людей, как я, как правило, нет школьных друзей, за исключением последних, с которыми ты выпускался. Так случилось и со мной. И я могу сразу несколько мест, по крайней мере, 4 места на планете Земля, на планете СССР, наверное, так правильно сказать, была такая планета. На планете СССР могу 4 места назвать своей родиной, куда я возвращаюсь и чувствую, что здесь мое сердце. И вот ты замечательно сказала, и стихотворение прочитала. И не случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
6: Да, конечно. Это горы.
5: Ты скучаешь в Москве без гор?
6: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда, вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала это алмаз такой, но
5: неограненный,
6: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
5: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как о тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
6: Ну, так... я бываю крайне редко там, но да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются, но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования, и единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка
5: как
6: и литературы.
5: Как её зовут?
6: Екатерина Николаевна.
5: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии «Радио России» из программы «Культ
6: бригады». Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы. И мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар в университет узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать 5 или 6 часов.
5: Ух ты!
6: Да, пожилая женщина, вот просто на своем энтузиазме.
5: Увидела в себе потенциал.
6: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками. Ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. Это, конечно, очень ценно, приятно.
5: Да, это дорогого стоит.
6: Важное и теплое то, что осталось.
5: Еще с тебя стихи.
6: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно назвать его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет. И я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзино. Снова китайской гирляндой горит окно. В рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа, как в песне той из кино. Детские открывают свои секреты, день прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину шлют приветы, дворнику снятся аисты и ракеты.
5: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Вот интересно то, что русская литература, если посмотреть на протяжении последних, ну, может быть, ну, давай 300 лет возьмем, практически вся состоит из понаехавших. Я имею в виду столицы, это Москва, это Санкт-Петербург, в зависимости от периода, та или другая столица. И посмотрим, кто откуда, мы обнаружим, что практически нет ни столичных поэтов, ни столичных писателей. Заполняется это пространство, я имею в виду литературное пространство, людьми откуда угодно. Иногда совсем маленьких местечек, иногда совсем отдаленных местечек. Мозаика русской литературы, пазл русской литературы складываете вы. Складываете люди, которые приходят с моря, спускаются с гор, выбираются из лесов и делают нашу жизнь более поэтичной. Как ты думаешь, почему так случается? Почему именно вы? Почему именно провинциалы? Я надеюсь, это слово для тебя не оскорбительное, потому что я еще раз напомню, я сам из малюсенького городочка, 30 тысяч населения, с самого края Советского Союза, понаехал тоже. И поэтому я сам себя отношу именно к этому классу людей, понаехавших и, конечно же, слегка поехавших, потому что броситься, вот знаешь, с насиженного места, где ты вроде бы принадлежишь, где каждый кустик твой, в неизвестность. Очень часто мы приезжаем совершенно на голое место, как и произошло с тобой, и немного раньше произошло со мной. Мы становимся частью этого места, но носим в себе на всю оставшуюся жизнь вот это маленькое место, и мы определяем, и ты теперь определяешь литературную, в данном случае мы культуру берем как литературное направление, в котором ты творишь. Теперь ты творишь современную русскую литературу. Почему, я возвращаюсь к изначальному вопросу, именно вы, провинциалы, ну или мы, провинциалы, делаем современную культуру?
6: Мне кажется, что в какой-то степени у провинциалов больше смелости. То есть все-таки жизнь в провинции, в маленьких каких-то поселках, деревнях, ну это закалка определенная. Это закалка. Есть еще такой момент, что когда ты живешь в маленьком месте, в поселке, тебя все знают, ты у всех на виду. А поэзия, стихи — это тоже в каком-то роде ты добровольно себя выставляешь всем на вид и всем на суд. И вот мне кажется, что провинциалы, да, у них больше этой смелости, они как будто бы немножко привыкли, потому что на них смотрят, их обсуждают, их осуждают. Ну и плюс еще момент, вот эта малая родина, провинция, она же с тобой остается, и спустя 10-20 лет ты начинаешь ценить эти горы, эти, не знаю, там, походы в баню, потому что никогда горячей воды не было. Этих шакалов, которые там возле двора пели свои жуткие песни.
5: Ты имеешь в виду прямо настоящих шакалов-шакалов?
6: Да, да, да.
5: Животных?
6: Дом, в котором я жила, он стоял прямо возле горы. И вот эти прекрасные животные, они приходили и искали в мусорных баках съестное что-то. Я до сих пор невероятно боюсь шакалов. Вот, наверное, это моя фобия.
5: Шакалофобия.
6: Шакалофобия. Отлично звучит.
5: Я тебя успокою. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем в Москве ты не встретишь ни одного шакала.
6: Так дело в том, что они никакой опасности не представляют, но они какие-то горные сирены. Они такие жуткие звуки издают, какие-то вот на каком-то уровне, не знаю, метафизическом. Они умеют копировать плач ребенка, крики людей. И вот когда они начинали завывать, ну, это просто мороз по коже, сердце леденеет, и ты просто в ступор впадаешь. Но вот эти какие-то вещи, они остаются с тобой, ты потом их можешь использовать в своем творчестве, поэзии, песнях, прозе, неважно. И это добавляет ей какой-то многоцветности, многовкусия. И становится интересно тем, кто не жил рядом с шакалами.
5: Скажи, а у тебя есть стихотворение о шакалах?
6: Ну, вот, наверное, прямо о шакалах нет. Но вот какое-то такое о малой родине, да, конечно.
5: Было бы здорово, если бы оно сейчас было озвучено.
6: Пожалуйста,
5: здесь
6: колыбельное.
5: На Радио России. Дорогие друзья, здесь в программе «Культбригада» Светлана Чмыхала читает колыбельную.
6: «Думай о светлом, детка, когда не можешь уснуть, когда квартира клеткой ножиком колет грудь. Думай о светлом, представляй поля чабреца и свою слабую руку в ладони большой отца. Вспомни июльские вечера в горах, мерцание светляков. Просто закрой глаза и прочувствуй. без дураков. Как после майского ливня пах псиной дворовый пес, тот, что зубами сжимал запястье, прикусывал не всерьез. Как груша-дичка, словно в последний раз, зацвела. Как эту грушу осенью уничтожила омела. Как ты спасала цыплят соседских от слепоты. Страшной болезнью грозили им желтые те цветы. Зайца увидеть в чаще сулила благую весть. Если не дали конфет, можно кашку с акацией съесть. Если наказано, спрятаться в зарослях камыша и просидеть там весь день от обиды, едва дыша. Думай о светлом, представляй поля чабреца. Пусть никогда и не было у тебя отца. Просто закрой глаза и представь все без дураков. Но где нам с тобой искать теперь светляков?
5: Светлана Чмыхала, поехавшая сегодня здесь в гостях, программа «Культбригада». Слушай, ну я вот абсолютно уверен, Свет, что сейчас те, кто нас слушает, несколько миллионов человек, каждый из них подумал, ну, по крайней мере, миллион точно подумал, как вообще можно жить с фамилией Чмыхала? Ведь это, наверное, само по себе испытание вырасти с фамилией Чмыхала. Вот, дорогие друзья, вы, к сожалению, не видите сейчас Светлану, но, тем не менее, если наберете в поисковике Светлана Чмыхала, вы увидите, что передо мной сейчас сидит феерическая просто косатая молодая женщина. И вот именно эта красивая женщина росла с фамилией Чмыхала. Ладно, если бы это был бы я бы, в общем-то, заслужил это. Но как тебе рослось с такой фамилией? Вообще, как с ней живется?
6: Ну, по крайней мере, она запоминается.
5: Это правда.
6: А второй момент, конечно, в каких-то рабочих вопросах мы с тобой работаем. В холдинге, и ты знаешь, что есть всякие службы, координации, что-то еще. Я каждый раз в каких-то документах вижу различные вариации своей фамилии. Я была и Смыкала, и Сыкала, и Чикала. Ну вот Чикатило не была, так, в принципе.
5: Что уже хорошо.
6: Что уже хорошо. А вообще это казачья фамилия. Это фамилия моего деда, которого я никогда не видела, но вот мне досталась его фамилия. Это был какой-то красивый казак Чмыхала кубанский, с красивыми бровями черными, который прекрасно пел. Бабушка моя из Сибири в него влюбилась, но не задалась у них семейная жизнь. Она в итоге с ним развелась, и до конца жизни, ну, мужчин в доме не видела, не представляла, замуж не хотела, стала бизнес-леди, очень жестко занималась лесом, а поселок Псиба – это, ну, лесные угодья сплошные. Вот, но фамилия осталась, и вот пришла ко мне, я пыталась выяснить историю происхождения, но, вероятно, мой предок чихал много. Ну, может, у него аллергия была на кошек, я не знаю. Я не скрою, в какой-то момент мне даже на работе коллеги говорили, что с такой фамилией строить карьеру на телевидении – это так себе затея. И у меня в какой-то момент я проявила малодушие, может быть, мне взять псевдоним, сменить. Ну, потом я успокоилась на эту тему и, ну, Чмыхала, ну и ладно.
5: А мне кажется, что это звучит очень здорово и очень созвучно с твоим творчеством. На самом деле, ты иногда прочитаешь и думаешь, нет, ну это точно Чмыхала. Света Чмыхала сегодня у меня в гостях с книгой, первая ее книга, первый сборник стихов. Он небольшой совсем, карманного такого, но в твердой обложке формата. Можно носить с собой, можно периодически открывать, можно что-то читать. Я при тебе читать твои стихи не буду. Я знаю, что поэт очень ревностно относится к тому, что всегда поэты недовольны, как читают их стихи. Поэтому я попрошу тебя, мы сейчас возвращаемся, дорогие друзья, к Светлане и просим ее прочитать следующее стихотворение.
6: Так, ну, наверное, раз уж мы говорили о веселой фамилии и веселье, то надо что-нибудь веселое, верно?
5: Давай.
6: Москвичка Оля помоет окна. Висит листок на двери подъездной. Москвичка Оля, какого черта москвички окон не мыли прежде? Точнее, мыли, конечно, мыли, но не за деньги и не по найму. Вы не москвичка на самом деле. Москвичка Оля, откройте тайну. А может, Оля глотнула боли, влюбилась в сволочь, все потеряла? А может, Оля лишь хлеб без соли и сон в прокуренном одеяле? А может, Оля играет роли в рекламе или телесериале, и ей для роли узнать о доле провинциалок задание дали. А может, Оля из госконтроля ведет охоту на нелегалов. А может, Оля нас просто троллит, и объявление такая шалость. Москвичка Оля помоет окна, а я стою под твоим подъездом. Зачем пришла я? Какого черта? Я никому не ходила прежде.
5: Светлана Чмыхало, сборник стихов «Понаехавшая на зачеркнуто поехавшая». Возвращаемся к трудовой деятельности. Вот ты стоишь на вокзале. Вот ты спустилась с гор, села на поезд, приехала, стоишь. Очень образно ты сказала, я прям теперь все время буду тебя с этим и представлять, ежиком в тумане. Стоит потерявшийся с узелком в Москве на вокзале, сделала первый шаг, приехала и... Расскажи, пожалуйста, о том, как делают первый шаг. Может быть, она слушает по всей России, кто-то об этом думает и боится... Кто-то, может быть, мечтает об этом, но как-то внутренне не может сделать первый шаг.
6: Я боюсь, если я расскажу, то я еще больше запугаю. Но, с другой стороны, у меня такая очень классическая история про то, что Москва там не сразу строится, слезам не верит и так далее. Да, вот эти все известные прописные истины. Я нашла комнату по объявлению на улице Беговой. Я нашла работу на сайте. На телеканале, который находится здесь недалеко, на улице Правды. Соответственно,
5: на самом деле все один район практически.
6: Первые две недели в Москве я даже в метро не спускалась, потому что от Беговой можно пешком пройти. Но комнату сдавал очень пожилой дедушка. В квартире он жил со своей еще более пожилой мамой. В силу своей старости она видела различные видения. Поэтому иногда она ко мне стучалась и говорила: «Там ты ведьма, я тебя убью». Вот. А плюс
5: Гоголевщина
6: сплошная, вот как раз на тему Гоголя и прочее. А этот дедушка, у него было такое, так сказать, слабость заказывать на различных маркетплейсах различные бытовые приборы. Поэтому квартира вся с пола до потолка была заставлена неоткрытыми кофемашинами, блендерами, тостерами. Вот все это в коробках. Поэтому, в принципе, пробираться по ней было очень сложно, потому что на тебя мог упасть блендер. Поэтому недели, наверное, через три я оттуда благополучно сбежала. Ну,
5: до сих пор бегаю, да?
6: До сих пор оббегаю это место дальними тропами.
5: Скажи, пожалуйста, вот сравнивая твою жизнь там и здесь, ты сказала, вот там, у себя в родном поселке, ты все время была на виду, все время такой, как бы, ты все время как бы на суд представляешь себя. Да? Угу. Вот, очень знакомо мне, потому что я сын, как я сказал, военного, там в военном городке, где мы жили, все друг друга знают. А, то есть вот прям такое очень плотное, ты не имеешь права делать поступки, за которые будет стыдно не только тебе, будет стыдно твоим родителям, потому что это сразу доходит до них и скажет: ну что ж ты, Коновалов, ну сын-то твой, Славик, эх. И это было самое ужасное. И поэтому действительно все время находишься на виду, все время. Что бы ты ни делал, ты знаешь, что тебя кто-то сейчас видит, и все равно об этом все узнает.
6: Абсолютно так. Знаешь, однажды на уроке музыки, это было в классе в третьем, а я была отличницей, примерной девочкой, мы пели песню, к сожалению, день рождения только раз в году. Uh-huh. Зачем-то я пропела в конце «How do you do?». Ну, захотелось мне, так? А, там от школы до дома было идти минут 20. До момента, когда я пришла, меня уже ждали с ремнем, потому что позвонили из школы и сказали, что я плохо себя веду, и я получила 2 по поведению. Поэтому, несмотря на то, что не было тогда сотовых телефонов, в маленьком поселке информация распространялась со скоростью света. Поэтому да, если ты где-то что-то сделал не так, то дома будут ждать и готовиться.
5: Вот это ощущение того, что ты все время на виду. Вот ты уже не на виду. Москва — огромный мегаполис. Здесь всегда можно спрятаться, здесь всегда можно найти для себя другую нишу, если в одной нише у тебя что-то не получилось. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, я для себя внутренне ношу в себе вот это ощущение, что ты все время на виду. Ну, то есть контролируешь свои поступки, потому что ты знаешь, что в конце концов все тайное когда-то станет явным, и вот это ощущение маленького города или маленького места, где ты живешь, оно так и осталось внутри. Как-то наложилось вот это на то, как ты относишься к критике?
6: Я очень спокойно отношусь, потому что у меня есть один страшный критик, который критикует мое творчество, там, мой внешний вид и вообще все, что я бы не делала, это я сама. То есть я иногда ухожу в такие крайности, что я просто себя вот разбираю на косточки, по косточке. Поэтому так как критикую себя я сама, никто не сможет другой, поэтому мне абсолютно не страшно. Вот. Ну а другой момент, что я не так много выставляю своих стихов и публикую, потому что я очень много отсеиваю. И чтобы я представила какое-то стихотворение новое в канале своем или вот в книгу оно вошло, да, то есть, ну, очень долгий процесс саморедактуры. Ну, бывает критика конструктивная, когда просто коллеги по цеху подсказывают там, замени слово, вот так будет точнее. Это здорово, за это спасибо. А критика из серии, там, она спекулирует своей мордашкой симпатичной, она там то, а когда не знают, что сказать, начинают фамилию склонять, поэтому я спокойна.
7: Скажи, пожалуйста, вот это самоедство, как ты думаешь, в поэзии, оно помогает или мешает начинающему поэту?
6: Сложный вопрос, я для себя до сих пор не ответила. И в поэзии, и, в принципе, в жизни. Наверное, оно должно быть, но в каких-то пределах разумного все-таки.
7: А вот давай скажем так, хотя ты и очень молодая, и начинающая, молодая физически начинающая творческая личность, со временем ты усложняешь взаимоотношения с собой, как с критиком? Я имею в виду, становишься требовательнее, требовательнее или менее и менее требовательнее? Как происходит? Есть какая-то вот подвижка либо ту, либо в другую сторону?
6: Я думаю, что менее требовательно становлюсь, потому что в жизни появляются какие-то люди, авторитеты, которые тебя признают, ценят, и как будто бы благодаря им ты, ну, тверже стоишь на ногах и уже сама к себе так не придираешься.
7: Вот сказала, признают, ценят. Тоже очень интересный момент, потому что, особенно с первой книгой, и здесь важный момент, это тоже отметить, и, может быть, даже поделиться с тобой своим опытом, потому что я много встречал поэтов и писателей, которые, получая либо критику, либо признание, в зависимости от этого, продолжают как-то свой творческий путь. Некоторые после первой книги останавливаются, настолько их оглушает вот эта критика, да? Или наоборот, выдают заранее большие авансы, и человек начинает строчить как пулеметчик, не может достигнуть уровня первой книги, и со временем сходит на нет. Такое тоже я в литературе давно такое наблюдал. Теперь мы давай не о самоедстве, а о славе. Я знаю, что тебя хвалят. И я тебя хвалю, и я люблю твои стихи, и я при каждом удобном случае приглашаю тебя куда-то почитать, потому что это круто. К славе как относишься? Не ко мне, я имею в виду.
6: Я ценю этот момент, опять же, потому что, когда приходит признание извне, оно заставляет моего внутреннего вот этого уродца, который придирается к мне.
7: Маленького чмыхалу.
6: Да, немножко успокоиться и замолчать. Поэтому, ну вот для какого-то внутреннего баланса мне это нужно. Мне, безусловно, от этого, ну, становится спокойнее, приятнее, я лучше сплю. Когда знаю, что там кто-то там сделал репост моего стихотворения или там как-то высказался. Но ты вот сказал, что когда там молодые авторы получают восторженные отзывы, начинают строчить. У меня такого нет. Вот как будто бы производительность никак не зависит ни от критики, ни от похвалы. То есть вот я там вхожу в какое-то состояние определенное, я пишу. Нет, не пишу, а как бы хоть захвалите, если вот нет у меня настроя, ну, пафосно будет сказать вдохновение, то я ничего не выдам.
7: Вот, кстати, про вдохновение тоже интересный момент. Это один из тех вопросов, которые я задаю практически всем, кто сюда приходит. Меня интересует творческое начало, творческое развитие. Когда написала первое стихотворение? При каких обстоятельствах, как случилось вот именно это?
6: Это было в классе в 9-м. Нам дали задание написать какое-то сочинение на какую-то олимпиаду, посвященную общественным проблемам. И я уже сейчас, к сожалению, толком и не помню, оно мне не сохранилось. Но почему-то мне захотелось написать сочинение в стихах. Вот. Потом я долго не писала, потом были какие-то попытки лет, наверное, в 19. И я, как сейчас помню, редактор газеты, в которой я работала, сказала: «Больше не пиши».
7: Увидишь, как.
6: Вот.

0: Вы развязали этот узелок, и Светлана...
1: Развязали руки Светлане, да.
0: Развязали руки Светлане, да, этот узелок разрубили. И теперь Светлана пишет нам замечательные свои произведения. Ну, раз уж я сказал, что ты пишешь произведения, надо их, эти произведения, еще и почитать. Еще раз напоминаю, Светлана Чмыхала, маленький такой очень уютный сборник поэзии, сборник стихов «Понаехавшая, поехавшая».
1: Так как я работаю в новостях, то, конечно же, новости... заходят в поэтическую зону моей души.
0: Прекрасно.
1: О чем ты печалишься? О будущем Николаса Мадуро. Сама ты дура. На облачной трассе перевернулась фура от Кубани до Амура. Все засыпало качественным порошком. Лечь бы в него ничком. Или языком прикипеть к ледяной трубе. До весны дремать, не думая о судьбе. И слюни пускать в холодную сахарную слюду. Но нельзя. Все идут на Тверскую, и я иду. Чуда здесь нет, дагестанские есть чуду. Освобождайтесь от ноши в случае давки. Аккуратнее, люди, едет малыш-робот из Яндекс.Лавки. Красная площадь красна рилсами и тиктоком. Не подскажете, как пройти между Западом и Востоком? Исмаил в расписном кафтане сбывает пончики. Все вокруг это танцы чертят на кончике иглы нефтяной. Отпустите Николаса домой.
0: Отпустите Николаса домой, говорит Светлана Чмыхала, поэтесса, со своим новым сборником «Понаехавшая, поехавшая». Я всегда с таким пиететом отношусь к людям, которые обладают даром слова. Я считаю их немножко не от мира сего, потому что у них есть вот это слово, которое ты только что произнесла, слово «вдохновение». Это какое-то специальное состояние души, которое посещает творческих людей, и они из простого... в данном случае простого ведущего телеканала или репортера, или журналиста. В данном случае все три ипостаси подходят к нашей сегодняшней гости, к Светлане Чмыхало. Превращается в человека пишущего, превращается в поэтессу. Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, вот это чувство вдохновения, насколько часто тебя посещает? И всегда ли у тебя в этот момент ручка? Или оно приходит, когда ты его зовешь? Вообще, как ты творишь?
1: Ну, я для себя выделяю два сорта вдохновения, да. Первый знаком всем, кто в подростковом возрасте писал стихи, очень многие писали, да. Это когда внутренние какие-то любовные драмы, переживания заставляют тебя писать. Это работает как какая-то самопсихотерапия. То есть случилось что-то очень плохое, а ты взяла и написала об этом. И написала так хорошо, и как будто бы вот снова баланс выровнялся. Вот у тебя забрали, но тебе дали. И все хорошо. А второй сорт вдохновения, мой любимый, это когда ты в каком-то очень хорошем, спокойном, гармоничном состоянии гуляешь где-то по улице, на природе, в парке, не отвлекаешься на телефон. И вот в состоянии вот этой какой-то гармонии и свободы от вот этого электронного шума приходят какие-то хорошие мысли. Иногда, ну, там, не сразу там хоп и написала, но ты там шла и увидела какой-то месяц, и он какой-то вот невероятно красивый. Или там ты шла и увидела мертвого голубя. Ну, ты себе записала, мертвый голубь. Я не пользуюсь ручкой, блокнотом, слава богу, есть телефон, и я печатаю со скоростью света. У меня там, если заглянуть в заметки, там записки сумасшедшего. Там мертвая ворона, месяц, там дворник, москвичка Оля, окна. Ну, вот этот весь бред. И оно все собирается, и потом ты заглядываешь в эту котомку ежика, достаешь оттуда какую-то вещицу интересную и раскручиваешь ее. Да, стихотворение.
0: Это называется, дорогие друзья, творческий метод Светланы Чмыхало, которая сегодня в гостях «Культбригады». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова со своим сборником стихов, первым сборником стихов. Я уверен, дорогие друзья, что есть какой-то промежуток времени, Света будет появляться все чаще и чаще на подмостках и будет читать свои прекрасные стихи, свои колыбельные, своих мальчиков и уток, своих газет. Обещаю переживать о температуре морской воды и придавать значение теням больших стрекоз. Если ждать, то появление первой звезды. Если слезы, то слезы утренних роз.

0: Прекрасно читаешь.
1: Да, я просто тебя очень часто читаю, поэтому я тебя, как ты сказала, хорошо читаю, жду каждое твое стихотворение, и очень рад этой книге, и когда только она вышла, как ты помнишь, я тебе сразу позвонил, что ты должна быть здесь, ты должна рассказать нам о том, что происходит в твоей жизни, и, конечно же, рассказать о том, что сейчас, после выхода этой книги, ты собираешься с ней делать. Я намекаю на какую-то поэтическую... промоушенс, нужно делать какие-то шаги для того, чтобы тебя услышали. Почему я это говорю? На самом деле, я сейчас не тебе говорю. На самом деле, я сейчас говорю всем начинающим поэтам, у кого вышла первая книга. Очень многие ждут. Говорят, я сделал продукт, я его выпустил в жизнь, а уж дальше пусть, как говорится, живет своей жизнью. Я с этим не согласен. Я всегда говорю, друзья, поверьте мне, пишут многие, немногие становятся поэтами, потому что мы уже поговорили о славе, о самоедстве, которое приходит к человеку после первой книги очень часто. Нужно читать, нужно встречаться, нужно идти, нужно что-то делать. Скажи, у тебя есть какой-то план продвижения тебя как поэтессы теперь? По секрету скажи мне, и я никому не скажу, конечно же. Несколько миллионов людей услышат, но это не в счет.
0: Тут двойственный момент. С одной стороны, планами делиться не хочется. С другой, если озвучила, то будь добра потом воплотить в жизнь.
1: Именно поэтому. Я знаю, что это твердый орешек, и поэтому, если ты что-то скажешь, так оно и будет. Так вот, колись.
0: На самом деле, на очень многие тексты у меня есть музыка. В каких-то полноценных состояниях или в зачаточных. Поэтому я, конечно, хочу в каком-то обозримом будущем сделать какую-то презентацию музыкальную. Объясню почему. Потому что, когда стихотворение становится песней, как будто бы оно становится более доступным для широкого слушателя. Как будто бы музыка помогает уловить какие-то смыслы, образы и так далее. Поэтому, честно говоря, я вот с нетерпением жду отпуска. Потому что, как ты понимаешь, с нашей работой совмещать какие-то основательные творческие истории непросто. Вот, жду отпуска, чтобы включиться, собрать, песен 15 хотя бы, и сделать какую-то прекрасную презентацию на какой-нибудь московской крыше с видом на закат, попеть, почитать. Вот так я это вижу в своей голове пока.
1: Это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь всегда обращаться. Я буду рад. И, конечно же, жду приглашения на эту крышу.
0: На поехавшую крышу.
1: Да, поехавшая крыша Светланы Чмыхало. Замечательный сборник стихотворений, который я держу в руках, и из которого я предлагаю тебе прочитать еще одно стихотворение.
0: Конечно. Собственно, на вот это стихотворение есть задумка песни. Где борщ, который варила я? Я пока почитаю. Где борщ, который варила я? Поздней ночью слышу разговор под балконом. Где борщ, который варила я? Их двое она вопрошает таким истеричным тоном. Где борщ, который варила я? И мне уже нет ни сна, ни покоя. Где борщ, который варила я? Ноябрь, Зюзина, да что же это такое? Где борщ, который варила я? А может, он угощал тем борщом другую? Где борщ, который варила я? Как в песне про дым сигарет, не люблю, но кормлю я. Где борщ, который варила я? Возможно, у него булимия. Он точно за раз навернул кастрюлю, мама мия. Где борщ, который варила я? Может, он за украинец и либерал, Иуда, и борщ уничтожил тому, что це Украины блюдо? Где борщ, который варила я? Мой мозг закипает, как борщ. Эта фраза давит тяжелым грузом. Должно быть, и нет никакого борща, и мы имеем дело с газлайтингом и абьюзом. Где борщ, который варила я? Она рыдает, он молчит, наступает полночь. Где борщ, который варила я? Где борщ, который варила? Где борщ? Отвечай мне, сволочь.
1: Я уже даже как-то внутренне выпрямился. Хочется сказать, я его... Дорогие друзья, Светлана Чмыхало, потрясающая совершенно, понаехавшая, поехавшая с сборником стихов, которые я держу сегодня в руках в студии Культбригады. Вячеслав Коновалов с вами. Свет, последний к тебе вопрос за сегодняшний наш разговор по поводу... Ты прям меня борщом своим ударила по голове. Я как раз хотел тебя спросить, там у тебя строчка упоминается, то, что сейчас у нас... Мы живем во времена специальной военной операции, и так или иначе в поэзии, в прозе, а вообще в культуре это находит все больше и больше отражения. И я знаю, что практически с первого дня ты выступаешь на всевозможных мероприятиях, которые в том числе посвящены СВО. И скажи, пожалуйста, ощущение того, что поэзия вдруг стала востребованной. Как ты думаешь, почему именно поэзия вдруг так выстрелила? Почему ее нужно все больше и больше? Почему это тот самый воздух, которого нам стало не хватать? Почему? Себя как с поэтесса. Ведь у нас же, как известная фраза есть, Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, с него и спрос другой, это я уже от себя добавил. Вот ты теперь официальный поэт, у меня на столе лежит книжка, значит, из тебя тоже спрос. Почему поэзия? Зачем она нам сейчас?
0: Ну, наверное, потому что в темные времена всем нам нужен свет, чистый свет. Хорошая поэзия — это чистый свет. Это как огоньки в какие-то темные времена. Безусловно, в любые времена есть, там, не знаю, поп-культура, масс-культура, музыка и так далее, да? Но, видимо, в какие-то вот непростые времена люди тянутся к чему-то чистому и светлому.
1: Люди тянутся к поэзии, дорогие друзья. Люди тянутся к поэзии Светланы Чмыхало в том числе. Книга «Понаехавшая, поехавшая» у меня в руках, и вопросы мои к тебе закончились, а вот желание слушать твою поэзию не закончилось. Я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу закончить твоими стихами. Прошу.
0: Хорошо, и раз уж мы затронули тему непростых времен, мне не приходилось бывать на передовой в Донбассе, но, конечно же, не задевать все эти события не могут, поэтому тоже отражаются. «Не пишите, не надо, она так мечтала стать». Она стала. Она балерина, у нее есть полет и стать. Млечный путь дал бинты, а луна чуть-чуть мази Вишневского и залечили ранку. И кто-то строгий, но очень родной напомнил, здесь надо держать осанку. И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет. А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет. Корса в платье, неузнаваемая прекрасно задумалась во втором ряду. И Моторола в буфете с чаем, да сейчас я иду, иду. Как танцует она, удивится кто-то из вновь пришедших, она без ног. Но балерины здесь не танцуют, они парят, наверное, так видит Бог.
1: Сегодня в гостях программы «Культбригада» была Светлана Чмыхало. Своей первой книгой, сборник поэзии, называется «Понаехавшая, поехавшая». Свет, большое тебе спасибо, что нашла время прийти сюда в студию.
0: Спасибо тебе, что пригласил.
1: А заканчиваем мы, дорогие друзья, сегодняшний наш разговор со Светланой Чмыхало песней, которую она же сама и исполнит. Музыка Светланы Чмыхало, голос Светланы Чмыхало, поэзия Светланы Чмыхало. А я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующей недели.

0: Мультбригада. Слово, смысл, литература.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Граждане Вьетнама скоро смогут въезжать в Россию без визы. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ. Россияне в США смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу 20 сентября. Как уточнили в российском посольстве, участки откроются в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Далее подробно. Граждане Вьетнама скоро смогут въезжать в Россию без визы. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам беседы с президентом Социалистической Республики То Ламом. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве Москвы и Ханоя и отметил высокую популярность вьетнамских курортов у россиян.
2: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
1: В совместном заявлении президентов России и Вьетнама по итогам переговоров также говорится, что страны намерены активнее бороться с экстремизмом и радикализацией, особенно среди молодежи. Компетентные органы Москвы и Ханоя будут теснее взаимодействовать и обмениваться опытом. Продолжится координация усилий, чтобы пресечь использование информационных технологий в террористических целях и для вмешательства во внутренние дела государств. Отдельное внимание уделят противодействию спецслужбам недружественных стран, пытающимся влиять на политические и законодательные институты. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также вооруженные силы России продолжили групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования и беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, 3 аэромобильных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Славянска, Горняка, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Кленового, Высокой Ивановки, Николайполья и Красного Молочара. Противник потерял до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.
1: Число пострадавших от атаки безэкипажных катеров в Сочи достигло 8 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там отметили, что пятерых раненых доставили в медицинские организации, им оказывается необходимая помощь. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с Владимиром Путиным. Он не исключил, что вскоре может состояться их новая личная встреча, а также могут пройти и трехсторонние переговоры, где к ним присоединится Зеленский. По словам Трампа, Путин хочет заключить сделку по Украине, а Зеленскому тоже хорошо бы этого захотеть. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор стал продолжением встречи Путина со спецпосланниками американского президента. Россияне в США смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу 20 сентября. Как уточнили в российском посольстве, участки откроются в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Предварительная регистрация не требуется. Для голосования достаточно лично прийти и предъявить действующий загранпаспорт. В России голосование пройдет с 18 по 20 сентября, и впервые в нем примут участие жители Донбасса и Новороссии. Всего замещению подлежит около 23 тысяч мандатов, включая депутатов региональных парламентов и глав субъектам. Россияне, уехавшие из страны в начале спецоперации и решившие вернуться, должны делать это с покаянием и без агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сравнила отношение к возвращающимся с известной притчей о блудном сыне. Если люди осознают свою неправоту и возвращаются спокойно, их примут. По ее словам, в министерстве таких граждан рассматривают как поддавшихся панике или введенных в заблуждение. При этом Захарова подчеркнула, что нарушители российских законов будут отвечать перед правоохранительными органами. Президент США Дональд Трамп обещал резко снизить цены на бензин после ноябрьских выборов. Выступая перед журналистами, глава Белого дома заявил, что стоимость топлива упадет ниже $2 за галлон. По словам Трампа, цены на нефть пойдут вниз, их удастся сбить. Американский лидер признал, что добиться снижения прямо сейчас не получится, поэтому придется подождать до голосования. Весной министр финансов США Скотт Бессент надеялся, что к лету бензин подешевеет до $3, но это не произошло. Сейчас аналог нашего АИ-92 стоит в Америке в среднем больше $4 за галлон, а в пяти штатах цена уже перевалила за 5. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в четверг, 10 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 15, плюс 17, облачно, временами дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 23, плюс 25. Thank you.

0: В центре внимания специальная военная операция.
1: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше вот, уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
4: Российский радио университет.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня мы с вами будем говорить о кадровой революции дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева. Или о кадровых чистках, когда огромное количество партийных работников были просто вышвырнуты из своих постов. И что это было на самом деле? К чему готовился дорогой Михаил Сергеевич? Как он зачищал поляну, придя к власти? Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Разгадка Горбачева» мы говорим по книге уважаемого нашего гостя, автора цикла «Разгадка Горбачева», историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
5: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Евгений Юрьевич, в вашем цикле вы говорите о том, что Горбачев был совсем не так прост, что он готовился к прийти к власти, он постоянно выстраивал связи, но все-таки для того, чтобы осуществить масштабную чистку, ему нужны были крайне доверенные люди, которые бы ему служили, как говорится, верой и правдой. Кто был вот такой горбачевской опричниной? Кто осуществлял те самые кадровые чистки, о которых мы сегодня будем говорить?
5: Прежде всего, это, конечно, заслуга. Слово «заслуга» я беру в жирные кавычки Егора Кузьмича Лигачева. Он буквально катком прошелся по брежневским кадрам. Кстати, именно это Лигачеву и ставит в вину. Почему? Дело в том, что в начале так называемой перестройки, или вернее политики ускорения, Лигачев был действительно правой рукой Горбачева. И его главная задача в таком качестве как раз и состояла в том, чтобы совершить кадровую революцию. Он начал ее творить еще при Андропове. Именно для этого он летом 1983 года был переведен из Томска в Москву. Я напомню, что в Томске Лигачев проработал на посту первого секретаря местного обкома с 1965 года, то есть почти 18 лет. И неожиданно регионального секретаря переводит на одну из ключевых должностей в центральном аппарате. Это была исключительная инициатива Андропова. Почему он это сделал, трудно сказать. По всей видимости, характер самого Лигачева, его напористость, во многих случаях безапелляционность, грубость, она как раз и позволила Андропову увидеть в этом человеке того персонажа, который и совершит эту кадровую революцию. То есть он рубил направо головы без угрызения совести. И еще в 83-84 годах, то есть при Андропове, а затем и при Черненко, он по разным оценкам отправил в отставку от 25 до 32% первых секретарей. Это довольно внушительная чистка, слушайте. От четверти до трети всех первых секретарей региональных обкомов и крайкомов партии, ну, такое не удавалось никому, даже Сталину. При этом я замечу, что кандидатуру Лигачева на пост руководителя отдела оргпартработы ЦК, ну или главного кадрового отдела, активно поддержал никто иной, как Андрей Андреевич Громыко. Я думаю, что это было связано с тем, что Громыко был благодарен Лигачеву за то, что тот в свое время отказался перейти на работу в Министерство иностранных дел и занять пост чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза в одной из ключевых стран Западной Европы. Я думаю, что Громыко в данном случае оказал ему поддержку именно поэтому. Потому что он не знал секретарский корпус страны, он вообще никак не был связан с аппаратом ЦК. Но вот эта давняя история, которая относилась еще к середине 70-х годов, она, видимо, расположила Андрея Андреевича к Лигачеву. И особенно активно Лигачев стал чистить кадры незадолго до прихода Горбачева на пост генерального секретаря. И Михаил Сергеевич это очень оценил. Просто надо понимать, что в состав ЦК главным образом входили именно руководители обкомов и крайкомов партии, от которых критически зависел в том числе и сам Михаил Сергеевич. Именно Лигачев вот в те судьбоносные дни 10-11 марта, накануне избрания Горбачева генсеком, фактически вел всю закулисную работу с первыми секретарями и даже создал так называемую группу быстрого реагирования, куда, кстати, входил и Борис Николаевич Ельцин, которые должны были в случае какого-то, ну, как бы нежелаемого развития ситуации исполнить ровно ту же роль, какую в свое время, в 1957 году, сыграли такие же первые секретари обкомов и крайкомов партии, когда Хрущев противостоял так называемой антипартийной группе. Именно они потребовали от членов тогдашнего президиума ЦК, прежде всего от Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова, созыва чрезвычайного пленума, ну и так далее, и так далее. То есть фактически Лигачев, хорошо зная всю эту историю, предполагал поступать таким же образом. Но, как известно, на пленуме 11 марта все прошло гладко, без шума и пыли, как у нас говорят. И, естественно, Михаил Сергеевич оценил заслуги Егора Кузьмича Лигачева. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Мы уже в прошлый раз говорили с вами об отставке Григория Васильевича Романова. Официально эта отставка произошла на пленуме ЦК 2 июля 1985 года. Но этот пленум ознаменовался не только тем, что Романов был отправлен на пенсию, но и целым рядом новых кадровых назначений. Во-первых, перемещением Андрея Андреевича Громыко с поста многолетнего министра иностранных дел на пост фактического главы государства, то есть председателя Президиума Верховного Совета СССР. И Громыко сам добивался этого поста в надежде, что при Горбачеве он будет играть ключевую роль в их думверате. То есть, по мнению самого Громыко, Михаил Сергеевич, как молодой и неопытный, будет патронироваться им, он будет заниматься сугубо партийными делами, а я, как аксакал с огромным жизненным и профессиональным опытом, стану не фиктивным, а полноценным главой советского государства, который будет опекать молодого Горбачева, ну и так далее, и так далее. Вот. Шеварднадзе стал, как мы знаем уже, министром иностранных дел, и понятно, что это автоматом вызвало перестановки и в грузинской компартии. Существует версия, что сам Горбачев хотел видеть на посту нового первого секретаря ЦК Компартии Грузии Мемтаташвили. Кто такой Мемтаташвили? Тенгиз Николаевич, он был тогда секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Он в 82-м году, сразу после смерти Георгадзе, сменил его на этом посту. А до этого он был первый секретарь Тбилисского горкома партии, то есть столичного горкома, поскольку в Грузии не было областного деления, то первый секретарь Тбилисского горкома – это была очень знаковая фигура. Но по каким-то обстоятельствам он отказался от фигуры Мемтаташвили. А второй фигурой, за которую ратовал сам Шеварднадзе, был Хайбиашвили. Это секретарь ЦК Компартии Грузии. Как позднее оказалось, человек очень тесно повязанный личными коррупционными связями с Шеварднадзе. Я об этом буду рассказывать уже гораздо позже, когда мы с вами обратимся к событиям тбилисской так называемой трагедии 9 апреля 89 года. Ну и в результате в Тбилиси на пленуме ЦК первым секретарем был избран Джумбер Ильич Паттиашвили. Джумбер Ильич до сих пор жив, ему в этом году исполнилось 87 лет. И вот кандидатуру Джумбера Паттиашвили Горбачеву предложил никто иной, как тогдашний председатель КГБ, член Политбюро ЦК Виктор Михайлович Чебриков, который в то время имел довольно сильные позиции внутри Политбюро ЦК. И Горбачев тоже ему, по сути дела, был обязан своим восхождением на вершину власти. Он прямо сказал Горбачеву, что Хабиашвили ни в коем случае нельзя назначать вместо Шеварднадзе, поскольку у Комитета госбезопасности есть информация на него. И поэтому Горбачев вынужден был смириться, и Паттиашвили стал новым руководителем Советской Грузии. Следующие два важных решения, которые были приняты на этом пленуме. Состав секретариата ЦК был пополнен двумя членами. Первый член секретариата – это Лев Николаевич Зайков, который до этого на протяжении всего лишь 3 лет, даже менее, работал первым секретарем Ленинградского обкома партии. Он стал первым секретарем сразу после того, как его предшественник Георгий Васильевич Романов по просьбе Андропова переехал в Москву, где стал секретарем ЦК и куратором всего военно-промышленного комплекса. Почему именно Зайкова назначили первым секретарем? Потому что Лев Николаевич не был новичком в ленинградских коридорах власти. Он до этого возглавлял Ленгор-исполком, то есть был фактическим хозяином, экономическим хозяином города на Неве. Кроме того, он долгие годы возглавлял крупнейшее оборонное предприятие Ленинграда и области. НПО, то есть научно-производственное объединение «Ленинец». И, кстати, в этом качестве за разработку новейших образцов военной техники он был удостоен государственной премии, а потом и звания Героя социалистического труда. И потом Горбачеву очень понравился Зайков во время его поездки в Ленинград. А я напомню, что первая поездка Горбачева по стране – это была именно поездка в Ленинград. И плюс Горбачеву чрезвычайно понравилась программа ленинградских руководителей, так называемая «Перспектива 2000», которая на тот момент действительно была новаторской. Это на самом деле так. Разрабатывалась, кстати, эта программа еще под руководством самого Романова, а воплощать ее в жизнь пришлось уже Зайкову. Михаил Сергеевич посчитал, что Лев Николаевич, который именно по его воле стал новым секретарем ЦК, да еще не просто секретарем, а куратором всей оборонной промышленности, будет ему лично благодарен и предан. А вторым секретарем ЦК стал Борис Николаевич Ельцин. Причем он буквально за пару месяцев до этого, то есть в апреле 85 года, против своей воли был вырван из Свердловска, где, как известно, возглавлял Свердловский обком, и назначен заведующим отдела строительства ЦК. Я уже рассказывал всю эту историю о том, как он очень не хотел переезжать в Москву, что он считал, что предлагаемая ему должность, значит, она его не устраивает именно из-за карьерно-личностных отношений. Он об этом даже писал в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему». Предшественники на этом посту Андрей Павлович Кириленко при Хрущеве, а затем и Яков Петрович Рябов при Брежневе перебрались в Москву сразу на посты секретарей ЦК, сразу. А ему предлагают пост значительно ниже, в иерархической лестнице, зав. Отделом строительства. Хотя в иерархии власти зав. Отделом строительства ЦК или вообще зав. Отделом ЦК, он был по рангу выше любого союзного министра. Они, кстати, разъезжали на чайках. Таких людей в ЦК было всего 20 человек. То есть это самая элита центрального партийного аппарата. Но, тем не менее, амбициозный Ельцин считал, что это для него понижение. Но мы знаем, что Лигачев тогда ему пригрозил фактически, значит, отставкой со всех постов, поскольку он не выполняет решение вышестоящего руководящего органа, и Борис Николаевич смирился со своей судьбой и переехал в Москву. Здесь, в Москве, у него состоялся личный разговор с Горбачевым, и Горбачев, как полагают многие, пообещал Борису Николаевичу, что его положение будет вскоре серьезно повышено. И он, надо сказать, сдержал свое слово. То есть в апреле он стал зав. Отделом, а уже в июле он стал секретарем ЦК по строительству при сохранении руководства тем самым строительным отделом. То есть, вот вам, пожалуйста, два, значит, серьезных назначения в секретариате ЦК. Ну и, наконец, то, что касается Министерства иностранных дел. Надо сказать, что вхождение Эдуарда Амвросевича в свою должность проходило очень тяжело. Невероятно тяжело, потому что для всех мидовцев, особенно кадровых дипломатов, назначение Шеварднадзе было абсолютнейшим шоком. Вот. Мало того, что он не знал ни одного иностранного языка, он по-русски плохо объяснялся. Я вам такой пикантный случай расскажу, или пикантную историю, которую мне поведал Сергей Александрович Орджоникидзе. Он родной внук Серго Орджоникидзе. Заканчивал в свое время Суворовское училище, в котором, кстати, учился тогда же и будущий министр иностранных дел Сергей Иванов, а он воспитывался в семье бабки, то есть вдовы Серго Орджоникидзе, Зинаиды Гавриловны. Я вот буквально неделю назад с ним виделся в Барвихе на обеде, он рассказывал довольно много любопытных историй, в том числе и про Берия. Они жили на Рублевке, значит, забор в забор с особняком Лаврентия Павловича Берии. И он говорит, Берия частенько заходил в гости к Зинаиде Гавриловне и возил нас на себе. Он становился на четвереньки, вот, скакивал как конь, вот, все время говорил мне, Сережа, садись на меня, и возил меня, значит, по этой даче. Я говорю, а как вам, Лаврентий Павлович? Он говорит, вообще вот из всех ближайших сталинских соратников, которых я знал, и Молотова, и Маленкова, и Ворошилова, Лаврентий Павлович был самый веселый и самый радушный человек. Его на самом деле любили, по крайней мере, у нас в семье, и Зинаида Гавриловна его приезжала, и моя мама, и он единственный, кстати, из всех членов сталинского руководства, всегда играл с детьми. Вот это вот любопытные такие подробности, но в декабре должна выйти книга Сергея Александровича, мемуаров. Вот, ему недавно исполнилось 80 лет, но он ведь был крупный дипломат, он был заместителем генерального секретаря ООН, он был заместителем министра иностранных дел уже в постсоветской России. А тогда, на момент назначения Шеварднадзе министром иностранных дел, он был начальником правового отдела и членом коллегии МИД. Это довольно высокий ранг, с учетом того, что Сергею Александровичу тогда не было еще и 40 лет. И вот он говорит, Первые 3 месяца Шеварднадзе вообще не появлялся на работе. Вообще его никто не видел. И многие дипломаты полагали, что вот-вот выйдет указ о снятии Шеварднадзе с этого поста. Что, дескать, сам Горбачев признает ошибочность своего решения. Мы никак не могли понять, почему его не было. И лишь спустя многие годы в одном из личных разговоров с личным помощником Шеварднадзе, Степановым, Сергей Александрович его спросил, а почему его шеф 3 месяца вообще не появлялся в своем кабинете на Старой площади. И вы знаете, что он ему сказал? То он 3 месяца брал уроки у репетитора по русскому языку. Нормально? В своих мемуарах Михаил Сергеевич, кстати, мотивируя назначение Шеварднадзе на пост министра иностранных дел, написал, меня можно проверить, пожалуйста, открывайте мемуары Горбачева, что, дескать, его выбор на фигуру Шеварднадзе пал по разным обстоятельствам, в том числе и потому, что он был интеллектуалом высочайшего класса. Я знал сам немного Эдуарда Амвросевича, пару раз с ним общался, но прямо скажу, что я не почувствовал в нем интеллектуала высочайшего класса. Более того, тот же Орджоникидзе мне рассказал забавный случай. Значит, как-то на одной из коллегий МИДа выступал Михаил Степанович Капица, тогдашний заместитель министра иностранных дел, который был китаистом, который курировал восточное направление, умница, доктор исторических наук, профессор. Вот. Ну, он, правда, немножко выпивал, но это как бы не умаляло его интеллектуальных и профессиональных качеств. Так вот, и вот он читал какую-то справку Шеварднадзе и упомянул там пунические войны. Шеварднадзе его прервал и заявил, что еще за панические войны? У нас никакой паники быть и близко не должно. И стукнул по столу. Но представляете, кто пришел руководить МИДом? У него пунические войны, о которых знает школьник, советский школьник 5 класса, оказывается, панические войны. И он их напрямую связывал с паникой. Это просто хоть стой, хоть падай. Вот такой персонаж пришел, значит, руководить Министерством иностранных дел и вошел в состав высшего политического руководства. Потому что одновременно на этом пленуме ЦК он был переведен из состава кандидата, члены, полноправным членом Политбюро ЦК. Да, ну понятно, что вот на этом кадровая революция не завершилась, это было только ее начало или только начальная фаза, потому что в 1985 году произошло еще 2 важнейших решения, связанных с чисткой прежде всего высших эшелонов власти и самого Политбюро, и высшего состава Совета министров СССР.
2: Евгений Юрьевич, прежде чем мы перейдем к этому этапу горбачевских чисток, все-таки, как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. Такие интеллектуалы, как Шеварднадзе во власти, такие люди, которых вычищали товарищ Лигачев, это же все... Могу я ошибаться, поправьте меня, пожалуйста. Но это все очень похоже на, так скажем, действия хрущевцев против сталинистов, от тех старых времен, о которых вы упоминали. Вы уже говорили о том, что когда-то в свое время Горбачев клялся в верности Сталину, когда он очень испугался за свое будущее. Вы говорили о том, что вообще, ведь по сути дела, вот этот приход команды Горбачева, он остановил какое-то изменение курса партии, по сути дела, курса Советского Союза. И дальше уже пошла вот эта политика ускорения, политика перестройки. А что, какие силы столкнулись тогда? Какие силы проиграли горбачевцам? Что это было?
5: Ну, очевидно, что проиграли те самые сталинцы. Я уже в прошлый раз говорил, что на апрельском пленуме ЦК еще при жизни Черненко предполагалось принять постановление по фактической реабилитации Сталина. То есть признать ошибочными решения 20-го и 22-го партийных съездов, которые касались фигуры Сталина и оценки его внутри- и внешнеполитического курса. Есть проекты постановления, связанные с этим. Но, к сожалению, буквально за полтора месяца, даже менее за полтора месяца до этого пленума Константин Устинович скончался. И приходит Горбачев. И я думаю, что смена караула в Министерстве иностранных дел – это была давняя задумка Горбачева. Во-первых, с одной стороны, ему важно было заручиться поддержкой такого аксакала, как Громыко, при избрании генеральным секретарем. А Громыко сам уже устал на этой должности. Ему в 1984 году исполнилось 75 лет. Он уже просто физически не мог совершать бесконечные дальние перелеты, участвовать в бесконечных международных саммитах, встречах, переговорах и так далее, и так далее. И плюс он полагал, что новый пост, то есть пост главы советского государства, он позволит ему поднять свой авторитет и свой статус и фактически возглавить советское государство. Но он в данном случае просчитался. А с другой стороны, ведь Громыко ему предлагал на свое место как минимум трех заместителей. То есть он первым назвал фигуру Георгия Марковича Корниенко. Это очень известный, опытный дипломат, американист, который последние годы фактически замещал Громыко на посту министра, когда тот находился либо в отпуске, либо в командировках, либо болел. Второй фигурой он назвал Юлия Воронцова, тоже кадровый, опытнейший дипломат. Ну и, наконец, третьей фигурой он назвал Анатолия Федоровича Добрынина, многолетнего посла СССР в Соединенных Штатах Америки. Без малого четверть века, 62-го года, он занимал этот пост при шести президентах США. Хотя отношения Добрынина и Громыко, ну, были, мягко говоря, натянутыми, но, тем не менее, Громыко, безусловно, видел в нем потенциал стать новым министром. Но Горбачев к этим рекомендациям, естественно, не прислушался. Ему не нужен был самостоятельный министр иностранных дел. Ему нужен был тупой исполнитель его воли. А то, что Горбачев собирался кардинальным образом менять внешнюю политику страны, это стало очевидно еще в 1984 году, когда в ноябре он летал в Рим на похороны лидера итальянских коммунистов Энрико Берлингуэра, и он в своих же мемуарах, а затем это подтвердил и Рубио, тоже в своих мемуарах, это один из членов руководства итальянской компартии, вел там три дня и три ночи переговоры, и у себя в мемуарах Михаил Сергеевич написал, что дискуссии были жаркие, бурные, вплоть до, так сказать, кулачков, но в конце концов, мы обо всем договорились. Вот ключевая фраза. Мы обо всем договорились. О чем они договорились? Если идеологической платформой итальянской компартии был еврокоммунизм. Более того, после 20-го партийного съезда именно итальянская компартия стала основателем вот этого ревизионистского направления в марксизме. Еврокоммунизм как отрицание сталинизма, как отрицание опыта Советского Союза и стран Восточной Европы, Европы в строительстве социализма. Понимаете? Значит, Горбачев, по сути дела, лег под программу еврокоммунизма. А что такое программа еврокоммунизма? Это та самая конвергенция, которая рождалась еще на рубеже 40-х-50-х годов. И одним из идеологов этой теории конвергенции был никто иной, как Питерим Сорокин. Тот самый Питерим, с которым жарко полемизировал сам Владимир Ильич Ленин, который потом эмигрировал из страны, который был злейший враг большевизма. Он стоял у истоков этой теории конвергенции. Но вот под этими красивыми фантиками или фальшпанелями на самом деле скрывалась задача поглощения капитализмом социализма под всякого рода видимыми условиями вбирания в себя лучшего из одного общественного строя и из другого общественного строя. Но это была в чистом виде обманка. И Горбачев под нее подписался в ноябре 1984-го. А в декабре, как мы помним, последовал его визит в Лондон,
1: и переговоры, в том числе.

0: ТК, то есть ключевой отдел. Рыжков, тогда еще тоже секретарь ЦК и человек, который возглавлял экономический отдел. Зайков, я уже сказал, значит, стал оборонным секретарем. Долгих, как и прежде, курировал отделы тяжелой промышленности и энергетики. Капитонов, так называемый чулочный отдел, но это в шутку его называли, это отдел торговли и легкой промышленности. Никонов Виктор Петрович, которого ввели в состав секретариата еще в апреле 1985 года, умница, блестящий знаток аграрного производства, стал вместо Горбачева курировать сельское хозяйство. Ну, Пономарев, Русаков, Зимянин – это старые брежневские кадры. Пономарев даже старый хрущевский кадр. Они по-прежнему курировали два международных отдела и идеологическую работу. Я имею в виду Михаила Васильевича Зимянина. Ну и Ельцин, понятно, да, стал курировать отдел строительства. Но именно на этом пленуме произошло еще одно очень важное событие, которому тогда многие не придали значения. Значит, тогдашний глава агитпропа ЦК, это тоже один из ключевых отделов ЦК, Борис Иванович Стукалин. А Стукалин был как раз членом той самой просталинской патриотической группировки вокруг Черненко. Он был отправлен послом в Венгрию, и новым руководителем агитпропа стал тот самый хромоногий черт Александр Николаевич Яковлев. Вот существует такая знаменитая поговорка греческая, да, философская притча, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Так вот, Александру Николаевичу удалось войти в одну и ту же реку дважды. Потому что, я напомню, в 1973 году он уехал послом в Канаду именно с поста ИО, заведующего отделом агитации и пропаганды. Он целых три года был в качестве исполняющего обязанности, его Брежнев и Суслов не назначали на пост официального руководителя этого отдела. Но, тем не менее, три года он фактически руководил этим агитпропом. Потом его сослали в так называемую посольскую ссылку на целые 10 лет. И вот, вернувшись в Москву в 1983 году и возглавив Институт мировой экономики и международных отношений, ну, это знаменитый ММО, который сейчас носит имя Примакова, он буквально через два года опять вернулся в аппарат ЦК, по сути дела, на ту же должность. И именно это стало стартом блестящей карьеры Яковлева в команде Горбачева.
1: Давайте, уважаемые радиослушатели, мы на этом поставим многоточие, потому что одно дело, когда назначается новая команда, но когда на место главного идеолога страны ставят человека, который имеет очень близкие отношения не только с теми людьми, которые занимаются конвергенцией, вот этим слиянием социализма и капитализма, но и тесные связи с западными разведслужбами, это очень интересная позиция на самом деле, но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые слушатели, в гостях у замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Это наш проект «Разгадка Горбачева». Мы в славном 1985 году, когда дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев, придя к власти, устроил кадровую революцию, кадровую чистку, где ему помогал дорогой товарищ Егор Кузьмич Лигачев. Но мало того, на ключевые посты были поставлены совершенно выдающиеся люди. И одним из них, этих уважаемых и достойных людей, был практически не говорящий по-русски товарищ Шеварднадзе. И это привело в шок весь дипломатический корпус славного Советского Союза.

0: Евгений Юрьевич, мы говорили о том, что фактически эта кадровая чистка была следствием того, что сталинисты проиграли, а победили, если можно так сказать, словами итальянских коммунистов, еврокоммунисты. Товарищ Горбачев договорился вот продолжить
1: Да.
0: политику конвергенции, и вот он, еврокоммунизм во весь рост. Но ведь это же была политика не только одного Горбачева. Он вынужден и должен был подбирать тех людей, которых устраивала эта конвергенция. Которые хотели хорошо жить, ездить на Запад, по сути дела конвертировать свою власть в собственность. Вот это что это было? Кто эти были еврокоммунисты в аппарате партии?
1: Так нет, вот прежде всего как раз Яковлев и Шеварднадзе – это и есть те самые еврокоммунисты, почему они и составили ближний круг Горбачева. Именно ближний круг. Именно с ними, прежде всего с Яковлевым, Горбачев писал все свои речи, выступления. Без Яковлева Горбачев вообще ничего не писал. Вообще. Понятно, что потом в этот круг вошли тот же Медведев, тот же Черняев, еще несколько человек, Болдин. Но первую скрипку там всегда играл Яковлев. Он всегда возглавлял рабочие группы по написанию всех выступлений и докладов на генсека. Более того, на этих посиделках обычно они собирались либо в Новоогареве, либо в Завидово. Но в Завидово они уже ездили оттачивать окончательные варианты. А вот в рабочем порядке они все время безвылазно сидели именно в Новоогареве. Там сейчас вот где резиденция президента Путина, ну или вернее одна из резиденций, вот именно там на одной из правительственных дач они там и корпели над своими нетленными трудами. Я, конечно, это беру все в кавычки. Кстати, тут вот что любопытно. Когда Яковлев был еще директором ММО, то Медведев, Вадим Медведев, тоже его подручный и подельник, который чуть позже войдет в ближний круг Горбачева, он тогда был зав. Отделом науки и учебных заведений ЦК. Его назначил на этот пост еще Андропов с поста ректора Академии общественных наук при ЦК. Это вот на Вернадского, где сейчас располагается центральный офис президентской академии, РАНКИКС, так называемый. Так вот, Медведев предложил Яковлеву тогда занять пост министра просвещения. И он отказался и сказал об этом Горбачеву. И Горбачев ему дословно заявил: «Правильно сделал». Дальше я цитирую Михаила Сергеевича: «Зачем тебе мелки считать, да дрова возить?» Понимаете? А дело в том, что в дни своей юности, он же закончил Ярославский пединститут, исторический факультет, после того, как вернулся по ранению с фронта, и начал свою карьеру именно по педагогической стезе. Но довольно быстро он перешел на работу сначала в Ярославский обком, где возглавил отдел школы и учебных заведений. А потом в таком же качестве в 1953 году он перебрался в Москву и тоже работал в таком же отделе школы и учебных заведений. Поэтому, пометуя вот эти вот, так сказать, его юные забавы, условно говоря, ему был предложен этот пост. Но он, естественно, не собирался себя хоронить на этом посту, поэтому и отказался, знал, что Горбачев его будет использовать совершенно по-другому. Вот, он ему нужен был именно как один из идеологов его нового курса. И после июльского пленума Михаил Сергеевич уезжает в отпуск, и новый этап кадровой чистки уже начнется после возвращения Горбачева из отпуска в Крыму, а он летом всегда отдыхал в Крыму, еще тогда на старой даче, брежневской даче в Мухоладке. Вот. А когда он вернется из отпуска, то в сентябре начнется новый раунд чистки, прежде всего в высших эшелонах власти.
0: А Евгений Юрьевич, возможно, вот я задам какой-то неосторожный или глупый вопрос, поправьте меня, пожалуйста, но насколько членам вот этого ближайшего круга еврокоммунистов, вот этих ближайших доверенных советников, возможно, одним из самых влиятельных людей, которые оказывали воздействие на товарища Горбачева, была его дорогая супруга Раиса Максимовна Горбачева, потому что слухов, мифов полным-полно, от крайне отрицательных до крайне восторженных, первая леди, миссис элегантность и так далее. На ее имидж очень много работали. А какое влияние она оказала в этих событиях, касаемо кого она подпускала к товарищу Горбачеву?
1: Колоссальное. Я вот не преувеличиваю. Вот все буквально, кто знал Раису Максимовну и ее взаимоотношения с супругом, они говорят в прямом смысле, что Горбачев был не просто чистой воды, а выдающийся подкаблучник, выдающийся. Он шага не делал без нее. Я не знаю, доходило там дело до рукоприкладства, как у Макрона с его супругой, но то, что Раиса Максимовна контролировала и направляла каждый шаг Горбачева, в том числе в решении кадровых вопросов, это ни у кого, я вот это хочу особо подчеркнуть, ни у кого не вызывает сомнения из тех, кто знал и саму Раису Максимовну, и Михаила Сергеевича. Я, кстати, сам косвенно был свидетелем этого. В 90, по-моему, 6 или 5 году я был на одном мероприятии с участием Горбачева. И после этого мероприятия Медведев меня пригласил на банкет. Вот, я говорю, хорошо, спасибо. Ну, я, как всегда, спустился на улицу, покурил, пятое, десятое, потом поднимаюсь, ну, куда мне сказали подойти, я поднимаюсь, вот, открываю дверь и смотрю, прямо в передней комнате сидит Раиса Максимовна Горбачева в кругу камер. На кресле сидит, стоят какие-то журналисты, стоит несколько, две или три камеры. Но я прошел мимо, вот так головой и кивнул, и захожу в банкетный зал. Смотрю, значит, в зале стоит Михаил Сергеевич, там, по-моему, был Черняев, Георгий Хасрович Шахназаров, ну и кто-то еще. Там сам Медведев был, еще кто-то. Ну, там человек, может быть, 20 или 30 было, я уж сейчас не помню, это 30 лет назад ровно было. Вот, и все, в общем-то, стоят по стойке смирно, никто за стол не садится, а стол уже накрыт. Ну, я подхожу там к какому-то товарищу близлежащему, говорю, а что все стоят-то, чего никто не присел? Я уже на улице, наверное, минут 10-15 там курил, пока поднялся, они-то раньше пошли. А мне говорят, да что вы, Евгений Юрьевич, пока Раиса Максимовна не придет, никто и сесть не посмеет. Вы что? Вы что, не знаете правил? Я говорю, да откуда я знаю это? Ну и, короче, Горбачева сидела минут 40, давала интервью. И все ее ждали. Когда Раиса Максимовна пришла, то все сели. Она подняла рюмочку небольшую и стала говорить тост. Все это было муторно, долго. О, Господи! Короче, когда она наговорилась, минут 20 она, наверное, говорила, ну, все выпили по рюмочке, наконец-то принялись закусывать. Она посидела еще минут 10-20 и ушла. Михаил Сергеев все это время не проронил ни одного слова. Его было не видно и не слышно. За столом царила только Раиса Максимовна, которая что-то рассказывала, кому-то там давала какие-то поручения, пятое-десятое. Она уже тогда себя плохо чувствовала. Вот, она посидела и уехала. Как только она уехала, Горбачева как будто подменили. Он тут же стал хозяином стола, он тут же стал пить коньяк, он пил именно коньяк, причем он любил белый аист. Но это еще со времен Брежнева повелось. Леонид Ильич в свое время был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии и пристрастился там именно к этому коньяку. Поэтому, когда он стал первым, а затем генеральным секретарем, то весь партийный аппарат пил именно белый аист. Кстати, хороший коньяк. Ну вот, вот вам свидетельство того, что собой представляла Раиса Максимовна. Более того, я вспоминаю, когда он приехал на это мероприятие, а я стоял, опять-таки, курил. Извините, пожалуйста, за такие подробности, но я курящий человек. Вдруг подъезжает, значит, несколько машин, из одной, из первой машины, по-моему, или второй, выходит Михаил Сергеевич вместе с Раисой Максимовной. Он ее так держит под локоток, не как обычно люди ходят, ну, рука за руку, да, а под локоток он так ее держит и вот так вот с ней идет. Потом он подошел к двери, вот, и говорит ей, на вы, Раиса Максимовна, разрешите представить вам нашего молодого друга, историка Евгения Спицына. Я так удивился, думаю, ничего себе, характер взаимоотношений, на вы, да еще с таким, знаешь, как Так что Раиса Максимовна играла ключевую роль. И самое главное, что во время всех вот этих посиделок Новогорева, Завидова, она всегда присутствовала, всегда. И когда Горбачев начинал спорить, например, с тем же Яковлевым или Черняевым, она его перебивала и говорила такую фразу: «Миша, Миша, помолчи, послушай, что тебе скажут умные люди». То есть они ему промывали мозги. Именно вот это обстоятельство сыграло роковую роль в тех кадровых вопросах, о которых мы с вами продолжим говорить в следующей передаче, потому что во второй половине 1985 года Горбачев совершил, по сути дела, два самых главных, самых решающих своих кадровых назначения.
0: Об этом мы обязательно продолжим, уважаемый Евгений Юрьевич, потому что здесь, я думаю, обязательно нужно будет еще и поговорить о том, а как же готовились вот эти самые еврокоммунисты, дорогой товарищ Яковлев, Раиса Максимовна Горбачева, именно к таким беседам. Потому что, ясное дело, это не была импровизация ни со стороны Яковлева, ни со стороны Шеварднадзе, ни со стороны самой Раисы Максимовны. Явно, что они могли договариваться эти роли расписывать за спиной дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева. Но об этом уже в следующий раз, уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что весь этот проект «Разгадка Горбачева» и все передачи Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. А мы вернемся в следующий раз. Я благодарю вас за внимание к нашей работе. Мы сегодня были в гостях у замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. До новых встреч.

0: Радио России. На пути к опеке. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Мужчина должен быть мужчиной. Воспитать нормального, хорошего мужчину. Ты мальчик, ты будущий мужчина, защитник девочек.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань-4 «Сикер» по 6 локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, а также в Харьковской и Сумской областях. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приедут более 200 иностранных СМИ и блогеров. Далее подробно. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговорами с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двухсторонних договоренностей.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
1: Россия и Вьетнам договорились изучить возможность использования трансарктического транспортного коридора, следует из совместного заявления президента Владимира Путина и То Лама. Стороны также условились активизировать мультимодальные перевозки различных грузов по железной дороге и морским транспортом. Россия и Вьетнам, кроме того, договорились расширять кооперацию в нефтегазовом секторе и подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
1: В совместном заявлении также говорится, что Россия и Вьетнам переходят на расчеты в национальных валютах, развивают кредитно-банковское сотрудничество и взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Владимир Путин и То Лам в среду ранее провели переговоры в Кремле. Также главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое на российских разработках. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в расширенных переговорах Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом и по итогам встречи отметила роль обменных фестивалей культур в творческом партнерстве стран. По ее словам, вьетнамская сторона поддержала создание Евразийской академии кинематографических искусств и участвовала в премии «Бриллиантовая бабочка». А знаковым событием стало открытие зала российско-вьетнамского культурного наследия во ВГИКе. На будущий год запланирован флагманский проект «Русские сезоны во Вьетнаме», отметила Любимова. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань-4 «Сикер» по 6 локомотивам в Николаевской, Днепропетровской, а также в Харьковской и Сумской областях, которые использовались украинской армией, заявила Минобороны. Российская авиация с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции также поразила пункт управления БПЛА противника в Херсонской области, а также пункт временной дислокации ВСУ в ДНР. Минобороны, помимо этого, опубликовало в среду кадры объективного контроля уничтожения истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Василькова в Киевской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, колонны Межевой, Марьевки, Новоандреевки, Сергеевки, Доброполя, Новопавловки и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» РПС-42 израильского производства.
1: Приднестровью крайне необходима экономическая поддержка России, заявил в среду глава Министерства иностранных дел Приднестровской и Молдавской республики Виталий Игнатьев. По его словам, сегодня Россия меняет многие процессы и подходы к жителям Приднестровья. Глава МИД ПМР также напомнил, что Россия выделила грант помощи для изготовления учебников для школ Приднестровья. В Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приедут более 200 иностранных СМИ и блогеров. Об этом информационной службе «Вести» заявил заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, дирекция Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикладзе. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» 8-6. «Барыс» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетико» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В завершение о футбольном кубке России. В среду состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Калуга» «Уфа» 1-0, «Динамо» «Ставрополь» дома уступила «Нижнему Новгороду» 1-2, «СКА Хабаровск» в гостях разгромил «Красное знамя» 4-0. Дальше также идет «Ленинградец». В серии пенальти он прошел «Сокол». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Самаре плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Дженис Сигел выпускает пластинку «The Art of Vocalese». Обладательница 10 премий Грэмми в составе знаменитого ансамбля «Манхэттен Трансфер» рассказывает, что материал для нового альбома появился неожиданно. После прощальных концертов коллектива в 23-м году она начала разбирать рукописи, ноты, кассеты и тексты песен, которые хранились у нее в квартире десятилетиями. Среди них оказались ранее не записанные тексты Джона Хендрикса, в том числе для пьесы Чарли Парквера «Барбадос» и версия Майлса Дэвиса стандарта «Bye Bye Blackbird», а также лирика композиции «Average White Band Pick Up the Pieces». Собрав материал, Сигел показала его уже работавшую с ней ранее пианисту Джону Ди Мартино. В записи также участвовали басист Лонни Плаксика, гитарист Фрэнк Виньола и Эд Черри, саксофонист Уэйн Искофери, перкуссионист Бобби Санабри, барабанщик Винс Черрико и гости – вокалисты Рауль Медон, Лео Даларио, вокальное трио «Джа-Ла-Ла», в которое вместе с Сигел вошли Лорен Кинхан и покинувшая «Манхэттен Трансфер» в 1978 году Лорел Массе. Единственная доступная на данный момент пьеса – это «Bye Bye Blackbird», записанная Сигел с Раулем Медоном. После выхода пластинки, а это произойдет 18 сентября, обязательно включу в программу вокальную версию композиции Дэйва Брубека «Unsquare Dance».

Тенор-саксофонист Хьюстон Персон, несмотря на преклонный возраст, продолжает творить. Супер-ветеран, которому в ноябре исполнится 92, в этом году отмечает 60-летие своего дебютного альбома «Underground Soul» и выпускает новый студийный альбом «From the Heart». На записанной в той же легендарной студии Руди Ван Гелдера, что и его дебютная работа, пластинке представлено 12 джазовых стандартов, включая узнаваемые с первых нот «Satin Doll», «Do Nothing Till You Hear From Me» и «Don't Get Around Much Anymore». Компанию саксофонистов в студии составили трубач Эдди Аллен, уже упоминавшийся сегодня Джон Ди Мартино за фортепиано, гитарист Джеймс Черилло, басист Шон Смит и барабанщик Винсент Эктор.

Лучший джазовый вокалист современности Кёрт Эллинг в прошлом году объединился с группой Yellow Jackets, чтобы отдать дань уважения Джо Завинулу и его новаторскому ансамблю Weather Report. Серия концертов в крупных залах и неизвестных джазовых фестивалях в США и Европе прошла с аншлагом, и в этом году музыканты решили продолжить сотрудничество. Только что выпущенный альбом Play Weather Report Alive in Europe плюс бонус Studio Recordings включил не только концертные записи, сделанные Эллингом и Yellow Jackets во время европейского турне, но и три пьесы, записанные вокалистом уже с его квартетом в студии. Перед тем, как прозвучит одна из концертных записей, напомню состав Yellow Jackets: Рассел Ферранте – клавишный, Боб Минцер – саксофоны, Дэйн Алдерсон – бас и Уилл Кеннеди – барабаны.

Номинант на премию Грэмми, бразильский гитарист и композитор Диего Фигереду выпустил альбом «Horse Blues», в который вошли исключительно его оригинальные композиции. Причем, что любопытно, никакой боссановы. Исключительно блюз, блюз-рок, есть даже пьеса, сыгранная в стилистике Стиви Рэя Вона, и соул-джаз. Фигереду на сцене с конца прошлого века, дебютную пластинку выпустил в 99-м. В 2007 году стал победителем престижного конкурса гитаристов, проходящего в рамках джазового фестиваля в Монтрё. Председатель жюри, легендарный Джордж Бенсон, тогда сказал о нем: «Диего Фигереду – один из величайших гитаристов, которых я когда-либо видел. Мир должен услышать его музыку».

Канадская вокалистка Али Нуньес в прошлом году выпустила дебютный мини-альбом «Under the Lemon Tree», который сразу же привлек внимание специалистов, был номинирован на премию «Джуно» и попал в число лучших джазовых релизов прошлого года по версии канадской радиостанции «Jazz FM». Также в прошлом году Нуньес вошла в число 5 финалисток престижного вокального конкурса имени Эллы Фицджеральд. И, наконец, в самом конце опять же прошлого года певица объединилась с одним из лучших гитаристов современности Питером Бернстином и знаменитым канадским контрабасистом Нилом Суэйнсоном. И после пары совместных выступлений 15 декабря они записали первый полноформатный альбом Нуньес «Blue Room». Пластинка вышла в самом конце августа.

0: юбилей.
1: Один из самых известных джазовых стандартов «Караван» впервые прозвучал в 1936 году. Идея композиции возникла у тромбониста Хуана Тизола. Как позже вспоминал Дюк Эллингтон, он сыграл первые 10 тактов, а мы взяли это и доработали остальное. Впервые пьеса была записана в Голливуде в 1936 году ансамблем Барни Бегарда «Джаза Пейтерс», в который входили Кути Уильямс труба, Хуан Тизол тромбон, Барни Бегард кларнет, Гарри Карни – баритон-саксофон, Дюк Эллингтон – фортепиано, Билли Тейлор – контрабас, Сони Грир – барабаны. Запись была выпущена на лейбле Variety в декабре 1936 года, в июне 1937 она вошла в поп-чарты, поднявшись до 4-го места. В том же 1937 была записана оркестром Дюка Эллингтона. Опять же, в 1937 появилась и первая вокальная версия, автор слов импрессионного.

Irving Mills, записанный оркестром Бани Берригана с певицей Гейл Рис. Со временем «Караван» стал одной из самых исполняемых композиций в истории. Различные справочные издания сообщают о том, что ее записывали более 500 раз. Мне лично эта цифра кажется изрядно заниженной.

15 февраля 2026 года шведский тромбонист и вокалист Нильс Лангрен отпраздновал свое 70-летие выпуском оркестрового альбома «Love of My Life» и последовавшими за этим гастролями по ведущим концертным залам Европы. Весной основатель лейбла «Акт» и давний поклонник и друг Лангрена Сиди Лох преподнес музыканту особый подарок – вечер в рамках своей серии концертов «Джаз Берлинской филармонии». 5 мая на сцену Берлинской филармонии вместе с юбиляром вышли Михаил Волны, Ларс Даниэльсен, Вольган Хафнер, Чайна Моузес, Магнус Лингрен и музыканты Берлинского филармонического оркестра, и они представили программу, посвященную одному из основателей ансамбля «Крузейдерс» клавишнику и композитору Джо Сэмплу, с которым Лангрен дружил и записывался, например, на совместном альбоме «Creole Love Call». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Последний день лета. Новая пластинка.
9: На базе старых песен, приложив свой новый нынешний опыт, я создал некий особенный свой новый стиль. И это меня очень-очень сильно порадовало.
0: Лидер группы «Амела» Сергей Абрамов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двухстороннего сотрудничества. С 1 сентября следующего года в российских школах начнет действовать новый образовательный стандарт для старшеклассников. Далее подробно. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом, который находится в России с государственным визитом. Путин отметил рост товарооборота.
2: В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились. Мы продолжаем работать по всем другим направлениям. Это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем. Есть и новые интересные начинания.
1: Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двустороннего сотрудничества. Владимир Путин описал суть дружественных отношений России и Вьетнама строчками из стихотворения Хо Ши Мина «Любое нелегкое дело мы доведем до конца». Такой тост российский лидер предложил за процветание народов двух стран и за здоровье вьетнамского лидера.
3: Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двухсторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере. Тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинное стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. В этой связи хотел бы процитировать слова из стихотворения великого государственного деятеля, основателя современного вьетнамского государства товарища Хо Ши Мина. «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца». Но лучше не скажешь, эти слова прекрасно отражают суть дружественных отношений России и Вьетнама, работающих вместе, сообща, реализуя масштабные планы и проекты. Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов, за здоровье товарища То Лама, его супруги и всех присутствующих. Благодарю вас.
1: Ульяновск с рабочим визитом посетил герой России Владислав Головин. Лидер предвыборного списка «Единой России» посетил реабилитационный центр для участников СВО, встретился со студентами, суворовцами, ветеранами военных действий. Говорили о служении Родине и о выборе профессии.
4: Безусловно, мы стараемся вовлечь ветеранов специальной военной операции в наставническую деятельность. Мы говорим слова благодарности педагогам, кто сегодня непосредственно делает вклад в формирование нашего будущего и воспитывает и обучает подрастающее поколение.
1: О будущем отечественного образования и здравоохранения на видеоконференции говорили коммунисты. По мнению Геннадия Зюганова, на каждую из этих сфер государство должно тратить как минимум 7% бюджета. Именно этого уже много десятилетий боятся враги России, убежден лидер КПРФ.
5: Хочу вам продемонстрировать документ. Его редко кто видел. Называется «Образование для России в переходный период». Секретно. 100 с лишним страниц. Написано подробно, как удушить и уничтожить лучшую в мире школу. Готовил Всемирный банк и наша пятая колонна.
1: Лекцию на тему миграции в интересах России читали депутаты от ЛДПР в Сургуте. Партия предлагает впускать в страну иностранцев только при наличии договора с конкретным работодателем, который, в свою очередь, будет нести ответственность за пребывание своего сотрудника, его медицинское обеспечение и въезд. Также либеральные демократы выступают за отмену региональных льгот и социальных выплат для мигрантов и их родственников. Об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой.
6: Миграция должна быть для мигрантов привилегией. Он головой должен понимать, что если он едет в нашу страну, мы ему позволили, а не приезжать сюда всей своей огромной толпой. И не пользуются нашими услугами здравоохранения, любыми другими социальными вопросами.
1: С ростовскими предпринимателями встречался депутат от «Справедливой России» Александр Бабаков. Речь шла о том, что России необходима новая экономическая политика, одной из основ которой могут стать государственные инвестиции. В качестве примера Бабаков привел высокоскоростную магистраль, строительство которой невозможно окупить за счет продажи билетов на поезда, но которая, тем не менее, принесет стране огромные прибыли.
7: Эффект, который получает государство, он не от билетов, а от другого, что вовлекается в оборот экономический, огромные территории, люди начинают перемещаться и так далее. Это проект, который окупается через совершенно другие стадии доходов государства и тому, что меняется жизнь людей, она становится лучше, качественнее.
1: С 1 сентября следующего года в российских школах начнет действовать новый образовательный стандарт для старшеклассников. Как сообщили в Минпросвещение, учебная программа для 10 и 11 классов получит усиленную естественно-научную и инженерную составляющие. Документ разрабатывался при непосредственном участии научного сообщества и ведущих вузов страны. Масштабное обновление затронет не только старшую школу. В 26-м и 27-м годах министерство планирует пересмотреть и внедрить новые федеральные стандарты и программы также для основного общего образования. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. А ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в Рубин, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев в среду тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего полузащитника. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Бывший министр спорта России Павел Колобков утвержден кандидатом на пост вице-президента Международной шахматной федерации. 56-летнего Колобкова выдвинули шахматная федерация Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Выборы президента и других руководителей ФИДЕ пройдут 26 сентября. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир Glory Cup. Локомотив Кубань в среду уступил турецкому клубу Анадолу Эфес 74-85. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 10 сентября, в Омске плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
9: Театральная мастерская. Сон всю ночь. По мотивам комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
10: У всех влюбленных, как у сумасшедших, кипят мозги, и их воображение всегда сильнее холодного рассудка. Безумные любовники, поэты, все из фантазий созданы одних.
11: Это что было?
10: Шекспир.
12: Ну что, поехали, Марина Александровна.
10: Константин, еще минут 10.
12: Ну, я тогда в машине.
10: Времени очень мало. У нас осталось всего 4 дня. В этом году майские выпали на выходные, так что выезжаем уже в пятницу. Пансионат все подтвердил. Условия отличные. Там есть даже бассейн и конюшня с настоящими лошадями.
13: О, бассейн очень способствует тимбилдингу.
14: Не говоря уже о настоящих лошадях.
15: У меня аллергия на настоящих лошадей.
14: А на настоящих мужчин?
16: А у меня вот нет аллергии ни на что настоящего.
13: А вот только почему Шекспира решили? Люди-то едут отдохнуть, расслабиться, выпить наконец.
16: Ну да, впереди длинные майские. У всех дачи, правда, Дим?
14: Лен, у тебя нет дачи.
16: У тебя зато есть.
15: А вот мы на свадьбу в этом году раньше июля не поедем. Нас же все как-то к свадьбе подготовить.
13: Марго, не беги впереди паровоза.
10: Так, завтра прилетают представители завода-производителя. Они тоже едут на корпоратив. Им будет приятно, если Шекспир.
13: Ну, а вы думаете, они читали?
14: Да они в школе проходят, как мы Пушкина.
16: А ты Пушкина читал?
14: В школе читал.
16: А потом?
13: Классика, она то и классика, чтобы ее только в школе читать.
15: А, то есть мы должны поставить на корпоративе Ромео и Джульетту. Круто, романтика, Игорек.
10: Почему Ромео и Джульетту?
15: Ну, вы же сказали, Шекспир.
10: Не мы, а начальство. У Шекспира есть и другие пьесы. Одна вам точно понравится. Ну, хотя бы просто из-за названия. «Сон в летнюю ночь».
13: Серьезно, что ли?
14: Походу, мы Шекспиру еще авторские должны будем.
10: Да. В общем, там надо будет подсократить кое-что, конечно. Больше сделать акцент на сне. Текст посмотреть у Шекспира, да. Есть, если есть, где про кровать или матрас.
13: Нет, про матрасы только в Ромео и Джульетте.
16: Да, всем известна сцена на матрасе.
14: Ортопедическом.
12: Ну что, поехали, Марина Александровна.
10: Скоро уже, Константин. Раз уж вы поднялись, принесите мне, пожалуйста, бутыли для кулера.
12: Я что, грущен, что ли?
10: Так, короче, отрепетируем и в воскресенье перед отъездом прямо под открытым небом около бассейна сыграем отрывки из пьесы для всех сотрудников.
15: Ну а что, 1 мая уже и бассейн будет работать?
10: Да, там с подогревом. Я сейчас всем на почту скину роли, чтобы все успели выучить.
14: А давайте типа современную версию. Ну, все будут по айфонам читать. И концептуальные тексты учить не надо.
10: Ты бы так концептуально матрасы наши продвигал.
13: А может, лучше комедию какую-нибудь? Все же повеселиться едут.
10: Это и есть комедия.
16: Да? Просто вы когда читали, как-то не очень смешно было.
10: Просто я плохо читаю, наверное. У меня нет этой выразительности или, может, заразительности.
15: Давайте лучше я. Так. Ведь я твоя собака. Бей сильнее. Я буду лишь ласкать тебя сильнее. Ну, поступай со мною, как с собакой. Пинай ногой, бей, гони меня. Могу ли я просить о худшем месте, чем место, подобающее псу?
13: Место.
12: Куда ставить?
14: Больше похоже на 50 оттенков.
15: Дима, уровень твоей начитанности просто зашкаливает.
10: Короче, ваша коллективная ирония немного запоздала.
12: Марина Александровна.
10: Константин, не уходите. Сейчас поедем. Напоминаю всем про курс доллара и ситуацию на рынке. Англичанам у нас должно понравиться. Понравится настолько, чтобы они дали дополнительную скидку и отсрочку платежа. Так что будем дружно смеяться над Шекспиром. С народом я договорюсь. Теперь про роли. Так, Игорь, ты Лизандр.
13: Кто?
15: Да уж, в этом он мастер. Лизандр.
10: Марго, ты Гермия, его возлюбленная.
14: Молодец, Шекспир, все как в жизни.
15: О, мой Лизандр, мой будущий супруг.
13: Марго, ты угомонишься?
10: Лена, ты, Елена, безнадежно влюблена в Деметрия.
16: Прям совсем безнадежно?
10: Дима, ты Деметрий.
14: А безнадежно влюблен в Елену?
10: Нет, в Гермию.
14: То есть в Марго?
10: Да.
14: Вот, блин.
13: О, здесь все как в жизни.
15: А, я в кого влюблена?
10: В Лизандра.
15: То есть в Игорька?
10: Да.
13: Вот, блин.
10: Так, так, так. Там потом все перепутается. Всем попадет.
17: попадет в глаза волшебный сок, и Лизандр влюбится в Елену.
16: О, круто!
17: Димитрий тоже влюбится в Елену.
16: Мега круто!
17: А царица всех эльфов и фей вообще переспит со слоном.
16: Что, прям переспит? Что, прямо за слоном?
13: Вот уж комедия так комедия.
18: Это очень хорошая пьеса вообще-то.
16: Да.
18: Да, и очень она смешная.
17: Константин, поехали.
18: Нет, вы простите меня, что я вмешиваюсь. Это вообще не мое дело. Просто, когда я в театральной студии занимался, мы ее ставили. Вот именно эту вот пьесу.
17: Надо же. И кого же вы играли?
18: Основу.
13: Основу основ?
18: Нет, Кача. Кача основу, который потом превращается в осла. И он так смешно я там делал.
15: Так это который с царицей эльфов переспит.
16: А кто у нас царица эльфов будет?
17: У нас ее не будет.
19: И правильно. Скотоложество – это статья.
17: Все, я поехала.
13: Марго, ты меня задолбала с этой свадьбой. Мы еще ничего не решили, а я уже ничего не хочу.
19: Эх, Марго, спугнешь мужика.
15: Дим, тебе что, больше всех надо, что ли?
19: Марго, ты знаешь, что мне надо. Было надо.
16: Вот и хорошо, что было.
20: Марина Александровна, если что, Марина Александровна, я могу какую-нибудь роль сыграть тоже. Ну, если кто-то там откажется. Там...
21: Никто не откажется.
20: А что, я даже текст помню. Ну, причем, там не только основы, там еще пак такой. Ну, помните, то ли эльф, то ли дух, который всем в глаза этот вот самый вот волшебный сок вливает. И я весь его текст тоже выучил. Мне этот персонаж очень близок, там слова такие.
21: У нас пака не будет, Константин.
20: Не, ну вы просто имейте в виду, если что. Ну, там я даже женщину могу. У Шекспира же мужчины, они же женщин играли.
21: Я надеюсь, у нас до этого не дойдет.
20: Ну, я что хочу сказать, Мария Александровна, я тоже сотрудник компании, я могу как...
21: Поехали.
17: Ну что, все выучили? Времени мало, так что я предлагаю начать репетировать прямо здесь.
13: У меня на айфоне стекло треснуло, половину текста не видно.
15: А я вообще-то поспать планировала.
16: А меня укачивает, если в машине читать.
17: Поэтому надо было выучить.
20: Марина Александровна, а давайте за нее это порепетирую, а?
17: Константин, мы с вами уже вроде все обсудили.
13: А кто там предлагал современную версию? Константин в роли Герми. Англичанам понравится.
17: Начнем со сцены, когда Лизандру и Димитрию уже влили в глаза волшебный сок, они оба влюбились в Елену.
15: Да что же за сок такой волшебный, интересный?
13: Сейчас такой тоже есть.
15: Да ладно?
13: Конечно. Только его не в глаза вливают, а в рот. После 300 капель влюбляешься в кого угодно.
16: Сколько надо выпить, чтобы со слом?
13: А я смотрю, тебя эта тема со слом крепко зацепила.
15: Лен, да что ты так серьезно к этому относишься? Это все сказки.
20: Ого, наш ролик запустили.
22: Спонсор музыкального часа – компания «Сон всю ночь». «Сон всю ночь» – британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам «Thank you».
23: Москва стоит. Многокилометровые пробки практически полностью парализовали движение мегаполиса. Грядущие майские праздники не оставили шанса дачникам доехать до...
17: Похоже, времени у нас предостаточно. Поехали.
16: Нет, подождите. У меня вопрос про мою сцену с Димитрием. Она очень правдоподобна. Не может уважающая себя девушка так виснуть на парне.
19: Так может, она не очень уважающая себя?
16: Вот, он ей говорит. Да разве я любезничал с тобой? Я завлекал тебя. Сказал я прямо, я не люблю и не хочу тебя. Если бы мне такое сказали, я бы убил сразу. Ладно, еще не люблю, но не хочу. Это уже оскорбление.
19: Да хочет он ее. Сейчас, смотри. А если побежишь за мною, тебе в лесу я причиню обиду. Какую такую обиду он ей причинит ночью в лесу?
16: Если хочет, чего ж тогда от нее убегает?
15: Да, это как-то не по-мужски хотеть убегать.
13: Да, скорее как-то по-женски.
17: По-моему, это не про хочет или не хочет, а про любовь. Димитрий любит Гермию, поэтому не хочет быть с Еленой, даже если сам ее ей хочет. Давайте, все. Сцена, где Лизандр из-за сока влюбился в Елену, и она ему не верит. Поехали.
16: Все изощреннее твоя издевка. Бесовски праведна мольба твоя. Все, короче, меня укачал, я ж говорила. Константин, мне надо подышать, остановите.
18: Алло, девушка, ну нам гадит, как я вам остановлюсь? Откройте он окно и дышите.
19: Да уж, самое лучшее место, чтобы подышать.
13: Так, вот эту сцену уже я не понимаю совсем. Если Елена в меня влюблена, что же она за дура такая, что не ловит момент?
0: а бегает по лесу вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией.
2: Хочешь ее того самого?
0: Ну и вот именно, значит, люблю.
2: Совсем не значит. Я никогда не понимала, как мужчина может спать с тем, кого не любит.
0: Женщина тоже может.
3: Да все могут.
2: Не все. Не все. То-то и оно, что ты ее хочешь того самого. Ей это нужно совсем другое. Ей любовь и нужна.
0: Что в принципе одно и то же.
2: Дурак.
4: Теперь краткая ситуация на дорогах. В настоящий момент пробки в Москве оцениваются в 9 баллов. Далее в наших...
24: Ну да, я Робин, добрый малый, веселый дух, ночной бродяга шалый, весь шар земной готов я облететь за полчаса.
25: Менее 3 часов придется простоять на пересечении МКАД и Ленинградки, потоки дачников хлынули из столицы, драматически осложнив ситуацию на...
24: Стрелой татарской быстрой лечу я, стрелой из лука, резвее звука.
26: La Cubana.
27: Let me introduce to you our initiative group, so to say. These 4 guys are going to play some extracts from Shakespeare's Midsummer Night Dream tomorrow in the evening.
28: Nice to meet you guys.
29: Nice to meet you.
30: Nice to meet you!
31: Наш следующий конкурс – статуя любви! Мне нужно 2 добровольца!
32: Я!
33: I'm sorry, guys.
28: Shakespeare, that's awesome.
29: The last time I read Shakespeare was at college.
31: А теперь самый любимый конкурс всех времен и народов – щупалки! Мне нужно 2 девушки!
27: I hope you will enjoy your stay here. Did you already see the horse in the...
33: Блин, как, конечно.
27: Whorehouse.
28: What? Horse? What do you mean?
27: You know horse? Igogo, igogo? They have real horse here.
28: I guess she means horses. Real horses.
29: I hope so.
28: No, you don't.
31: А теперь все вместе играем в лошадки! Поскакали!
27: Ой, Игорёк! А что здесь в гордом одиночестве, а? Лошадок кормишь, да? А я вот решил покататься под луной.
24: Да бесит меня этот ведущий с его конкурсами. Шаловливые ручки, дикий пляж. А Марго напилась и раздевается там перед всеми.
27: О, а тебе не нравится, когда она раздевается? Вы же, небось, до свадьбы ни-ни, да? Yeah. Ой, ладно, шучу, ладно, не обижайся. Я такая несчастная, люблю Димку своего и никак не могу забыть. Слушай, хочешь выпить? Я ж бутылку Хеннесси из бара отжала.
24: Давай. Твое?
27: Угу. Ой, да я тоже. Глоточек один. Ой, Игорёк, такой ты классный, а? Такой мужской.
24: Ух, Лен, друг, убери совсем, что с ума.
27: Ну ладно. Ну чё ты, мы ж... Ну мы ж по пьяни, можно.
24: По пьяни — это когда оба по пьяни, я трезвый почти.
27: Что ж, меня не хочешь?
24: Нет.
27: Совсем?
24: Совсем.
27: А уж ты ещё выпьешь.
24: Лен, да кончай с этим.
27: Ой. Знаешь, у меня к Димке это ж на всю жизнь. Я вот точно знаю. Настоящая любовь. Знаешь, у нас с ним один раз такое было. Час ночи, значит, лежу я в кровати, прошу его, принеси мне что-нибудь поесть. И он приносит мне. Приносит столовую ложку нутеллы.
24: Лена.
27: Представляешь? Ну, Телла.
24: Лена, руку убери, я сказал.
27: Ну ладно, ну что ты, мультика. It's been a hard day's night.
34: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
1: capital of Great Britain. Let's swim in the swimming pool!
28: Oh no, not in the pool.
1: Let's bull, come on!
28: Looks like she really did mean horse. Real horse. Oh my goodness.
19: Марго, ты с ума сошла? Производителя совращаешь.
1: Come on, Дима, don't be jealous.
19: Почему ты, когда напьешься, вечно по-английски начинаешь, а?
1: Это условный рефлекс. С Египта пошло со все включено. Там арабы, знаешь, как пристают, ого-го. Они для этого все включено придумали. Попрыгай ко мне.
19: Давай я тебя в номер отведу, а? И спать уложу. От греха подальше. Хочешь вот Хеннесси, чтобы не замерзнуть?
1: Так ты решил меня напоить и в номер затащить, коварный?
19: Дура ты, Марго. Я тебе полотенце принес.
3: Какой смысл в этих корпоративах? Напьются, все перетрахаются, потом друг другу в глаза смотреть не могут. Укрепляют коллектив, блин.
5: Шаровский Владимир Иванович, мастерской работает уже 5 лет.
6: Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, нашего Шекспира?
3: Вот именно!

0: Кто плачет в высоте, она в слезах. Цветы полны тоской, о девственности сорванной насильно.
1: О девственности сорванной насильно? Трое спят. Мне нужна самочка еще одна. Вот идет зла, грустна. Ах, Амур, ты чума сводишь девушек с ума.
0: Связав ему уста, идите тихо. Присядь сюда в цветы, а я твою головушку лоснистую родную украшу розами и потреплю. И ушки длинные.
2: Все обцелую.
1: Спи, усни, отдохни. А теперь займемся им. Лунным соком отропим.
0: Я обовью тебя, как повитель. Вот так ли она, гибкая плюща, корявые кольцо, пальцы, вяза.
2: Люблю тебя. Боготворю тебя.

0: Хочешь, я принесу тебе ложечку нутеллы? Большую ложечку нутеллы.
1: Нет, Игорек. Нутелла у меня была только с Димкой.
0: А со мной что это было? Что, тупо секс по пьяни?
1: Ты же Марго любишь. У вас свадьба через 2 месяца.
0: Какая свадьба? О чем ты? Если бы я ее любил, она бы сейчас там не играла в дикий пляж со всеми подряд. В смысле, наоборот, если бы она меня любила. Иди ко мне, дай мне руку. Вот так, я только тебя люблю. Я всегда тебя любил. Я как только ты к нам в отдел пришла.
1: Издеваешься, да?
0: Нет, я даже помню, какое у тебя было платье в первый день на работе.
1: Все, перестань.
0: Да, у тебя было бирюзовое платье короткое и пиджак.
1: Ну, хватит, все.
0: Да.
1: Прекрати. У меня Димка.
0: Твой Димка распрекрасный, влюблен в мою Марго. И ты можешь рассчитывать только на френд-зону, и сама знаешь.
2: О, Ленка, я так и знал, что ты здесь с лошадками. Нашла себе скакуна, наконец.
0: Так, Димас, у тебя уникальная возможность тоже, наконец, стать скакуном. Марго пьяна, не одета и в бассейне.
2: Я не хочу Марго, я хочу мою Ленку. Я люблю тебя, слышишь? Помнишь, как в институте было?
0: Эл.
2: Давай оседлаем этих гнедых скакунов и помчимся по утренней росе. Только ты и я. Навстречу багряному рассвету.
0: Багряный закат.
1: Дим, ты тоже напился, что ли? Стой. Руки убери.
0: Так, Димитрий, друг. Сегодня эту даму танцую я. А вот Марго полностью свободна. Давай, не упускай свой шанс.
2: Иди ты сам к своей Марго и танцуй ее.
0: Втяну ее в жопу.
3: Игорек, а я тебя везде ищу. А вы здесь что, репетируете?
0: Марго, а что ты сюда приперлась? У тебя аллергия на лошадей.
3: Нет, только на перхоть. Я тебя искала, соскучилась.
0: А ты думаешь, в конюшне нет лошадиной перхоти? Давай, вали отсюда. А потом, ты когда в щупалки с англичанами играла, не очень-то по мне скучала.
3: Ого-го-го. Ты что, меня ревнуешь?
0: Да очень ты мне нужна со своей ревностью. Я вон Ленку люблю. Чё? Она не ревнивая.
1: О, нет, нет, это нет. Одно дело секс по пьяни, другое дело любовь.
3: Какой секс, Игорёк?
0: Какой? По пьяни.
3: Игорёк, ты что, с ней? С ней?
0: Марго? Марго, ты что это? Ну-ка, давай на воздух. Это где таблетки? Где твои? Быстро. Надо сумочку ее из номера. Чего стоите? Марго. Марго, блин. Марго, прости меня. Прости меня. Нет, это все не по-настоящему. Это не то все. Ты мне веришь? Веришь?
4: La Cubana.
1: Значит, так, отдаем листочки отдаем.
0: Зачем во мне подозревать глумление? Ты видишь слезы на моих глазах, а нет правдивее клятвы и моления, чем в горестных рожденные слезах. Где ж тут насмешка, где же шутовство в нелживых клятвах сердца моего?
1: Все изощреннее твоя издевка. Бесовски праведно мольба твоя.
5: Oh, dude, it was a really hard night. No more vodka ever again.
6: Oh, no. It wasn't a joke about the whores.
5: What? Really? Did you?
6: Do you think they should get the discount and payment delay?
5: No, I don't.
7: Очами и устами несравненно. Снега высокогорной белизны пред белизной твоей руки черны. О, дай коснуться, дай поцеловать эту блаженство белую печать.
1: О, бесы углумливые паяцы, как надо мной вы рады насмехаться. Я сознаю, что я противна вам, но для чего творить этот срам?
0: Да, ты жесток, Димитрий, не до смеху нам. Любишь Гермию, ну и люби. Все на любовь ее права мои передаю тебе. Взамен беру умру себе Елену, за неё умру.
6: Just can't listen to it anymore.
5: Shakespeare in Russian. He won't believe me at home.
4: Ну как ты мог, Лизандр, меня оставить?
0: Моя любовь смогла меня заставить.
4: Любовь прочь от любимой прогнала.
0: Да, пылкая любовь меня вела. Любовь, чье имя светлое Елена, сияет ярче звезд очей вселенной, всех этих горних золотых огней. Зачем пришла, ведь ясного ясней, что ты мне опостыла?
4: Быть не может, опомнись. Скотина ты, Игорь. Какая же ты скотина.
8: Марго. Марго, подожди, не надо.
1: Мама! Ну что, Димитрий, поплывешь спасать ее ты? Гермию любимую свою.
7: Не поплыву. О, нет. Ну, нафиг. Тебя люблю, как раньше я любил, как в институте. Прыгнем вместе.
1: Давай.
4: Быстро включайте новый ролик. Новый ролик, давайте вы.
9: Сон всю ночь. Британские матрасы и аксессуары для королевского сна. Ваша спина скажет вам спасибо.
10: А сейчас для самой красивой девушки около этого бассейна, для вас, Марина Александровна, звучит песня в исполнении вашего любимого.
4: С ума сошли, прекратите немедленно.
10: Хорошо, хорошо. Прекращу навсегда.
0: Марго!
4: Тихо, Ирина Александровна! Костя, какой же дурак!
7: Как в институте!
4: Навсегда!
7: Самая красивая девушка!
4: Скотина!
11: Вы слышали радиоспектакль «Сон всю ночь» по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Автор сценария и режиссер Егор Перегудов. В спектакле заняты артисты Александра Розовская, Мария Рощенкова, Нелли Уварова, Александр Гришин, Игорь Лизингевич, Михаил Шкловский. Руководитель проекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
13: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре «Свинью» и хотела бросить кино. Инна Чурикова. «Ткачиха» и «Баронесса». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикова на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
9: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла? Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы, что так долго, она через силу ответила: «Я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила». Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт: «Родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать?» Он пишет: «Назови ее Ирина». Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина, и не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
13: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
14: Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне.
9: Из интервью Инны Чуриковой. Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральный. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба — идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать, и спеть. Я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса: «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
13: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То бабу-ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату в 75 рублей.
9: Из интервью Инны Чуриковой. Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было: «Свинья Чурикова». Я пошла к режиссеру и говорю: «Пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо». И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит: «Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты». И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах.
13: В кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха.
15: Да приданого! Да побольше!
13: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в «Морозко», пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные: «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители», но вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
9: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду

0: Любительского театра из провинциального городка Речинска ткачиху Пашу Строганову вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
1: Вы читали о Жанне Д'Арк?
2: А как же? Она кто? Француженка?
1: Народная героиня.
2: Конечно, читала. А что?
1: Будем делать кинопробы.
2: Что будем делать?
1: Кинопробы.
2: Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна без кинопроб.
0: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая Венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
3: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
4: Да, он может жениться.
3: Да, но ему нельзя жениться. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
4: Почему?
3: Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
0: Прасковья Алексеевна Кроликова. Тетя, она же мама Кроликова Шнеперсона в фильме «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.
5: И ты, Кешенька, прости, если можешь. Виновата я перед вами. Ой, как я виновата.
0: «Мама Ивана» в фильме «Курьер» Карена Шахназарова.

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое. Но души в нем нет. Но это не наше кино. Не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
7: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
8: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение.

0: Конечно же, в идеале его лучше не допускать, ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен, и именно вен, не артерий.
1: Вены, артерии – это же одна система.
0: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
1: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
0: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
1: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
0: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
1: Но почему же появляется варикоз?
0: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
1: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
0: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
1: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
0: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
1: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
0: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
1: Давайте.
0: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
1: Я знаю, что существует масса кремов и мази от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
0: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
1: То есть просто мазью не обойтись.
0: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
1: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
0: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
1: А какие могут быть осложнения?
0: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную звездочка 2203.
1: Давайте поговорим о составе флебазола.
0: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
1: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
0: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
1: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
0: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
1: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
0: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский Флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
3: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
4: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
4: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Вьетнам наметили приоритеты по дальнейшему углублению партнерства. Страны последовательно переходят на нацвалюты во взаимной торговле. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Далее подробно. Отношения России и Вьетнама строятся на основе равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским президентом в Москве. Российский лидер назвал встречу полезной и содержательной. По его словам, связи Москвы и Ханоя наполняются новым содержанием на основе взаимодействия в прошлом.
2: Только что завершились очень полезные и содержательные российско-вьетнамские переговоры. И, как вы видели, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двухсторонних договоренностей. Мы действительно рады принимать с государственным визитом нашего дорогого друга, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии, президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Тхо Лама. Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. В свое время Советский Союз много сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость. Содействовал развитию его